0: еще два склада «Озон» в Оренбурге и Уфе. Всех сотрудников оперативно эвакуировали, пострадавших нет. Уфимский логистический комплекс приостановил прием поставок от продавцов, товары перенаправили на другие объекты. При этом клиенты по-прежнему могут оформлять заказы без ограничений. В Кремле пообещали жесткий ответ на украинские удары по экономической и торговой инфраструктуре. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что военная эскалация России не нужна, поскольку армия и так продвигается вперед. Что касается следующего раунда переговоров, у Москвы на этот счет информации нет. В четверг глава офиса президента Украины Кирилл Буданов, внесенный в России в список экстремистов, заявил, что встреча украинской и российской делегаций может состояться в сентябре. Российский военнослужащий погиб после подрыва автомобиля в Санкт-Петербурге. Тяжелые ранения получила также его супруга. Ее госпитализировали, сообщили в Следственном комитете. Личность погибшего не раскрывается. Инцидент произошел в четверг утром на Колпинском шоссе. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Суд в Ереване арестовал бывшего президента Армении Роберта Кочаряна. Ранее суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об аресте его сына Сидрака. Антикоррупционный комитет обвиняет экс-главу государства в злоупотреблении полномочиями, отмывании денег и получении взятки в особо крупном размере. Бывший главком боснийских сербов Ратко Младич скончался в возрасте 84 лет. Генерал умер в тюрьме в Гааге, где отбывал пожизненный срок за геноцид и военные преступления. Гаагский трибунал официально подтвердил смерть Младича и распорядился расследовать ее обстоятельства. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.
1: РБК коллекция.
2: В Москве проходит 5-й фестиваль искусств «Горький плюс». За 5 лет существования проект из камерного, как говорят наблюдатели, превратился в одно из самых заметных летних культурных событий. Почему? Сейчас узнаем.
3: В этом году программа вышла далеко за пределы творчества Максима Горького. Зрители ждут спектакли по Чехову, Булгакову, Гоголю, а также концерты, подкасты и лекции. Площадками фестиваля станут парк Горького, Чистопрудный бульвар и Театр наций. Самая приятная часть – вход на все события бесплатный. Интерес к подобным проектам растет по всей стране. По данным опроса сервиса «Авито путешествия», еще в апреле 65% россиян признались, что хотя бы иногда ездят в другие города ради фестивалей и концертов. Наиболее активны молодые люди от 18 до 34 лет, а главные поводы для поездок – это музыкальные фестивали и городские праздники. Московский экскурсовод Наталья Слепичева подтвердила данный тренд. Она отметила, что спрос на фестивальный туризм в Москве растет.
4: Есть ли спрос на событийный туризм? Однозначно, да. И сейчас как раз событийный туризм на пике популярности. Безусловно, фестивали стали таким ключевым инструментом привлечения гостей в столицу. Я хочу отметить, что основной турпоток формируют, конечно, внутренние туристы, это около 90%. При этом драйвером вот роста являются именно масштабные сезонные проекты. Лидерами в Москве, конечно, являются два крупных сезонных проекта. Это «Лето в Москве» и «Зима в Москве». Но среди других популярных и узнаваемых фестивалей, куда туристы едут целенаправленно, и можно выделить Московскую Масленицу, Китайский Новый год в Москве, путешествие в Рождество и, конечно, 5-й фестиваль искусств «Горький плюс». Он как раз пройдет с 27 по 30 августа. Это отличный пример события, которое привлекает туристов. Он входит в мегапроект «Лето в Москве» и обещает нам более 20 культурных мероприятий на площадках парка Горького, Театра наций, Чистопрудного бульвара. Это отличный повод для туристической поездки в столицу.
2: Ну, еще одно подтверждение этого тренда. Данные Минэкономразвития, которые посвящены наиболее перспективным видам туризма. Так вот, за этот год абсолютным лидером ожидаемости стал именно событийный туризм. То есть как раз фестивали, праздники, там, форумы всевозможные. Подобные направления у себя планируют развивать 69% регионов. Ну, а высокий потенциал сохраняет автомобильный туризм, чуть больше половины, и гастрономический, ровно половина, кстати говоря, 50%. Ну, а что касается меня, я в этом году был участником фестиваля очень такого камерного, регионального в Нижегородской области. Называется «Русское Тоскания». Почему? Народу было немного. Очень тяжело пережить большое скопление людей в одном месте. В таком случае, Ирина, знаю, тебе тоже.
3: Через О или А?
2: Тоскания. Через О, потому что там есть озеро Тосканка, которое многие сравнивают с аналогичным ландшафтом, который наблюдается где-то в Италии. Вопрос спорный, согласен, но милое такое культурное событие, которое можно съездить тоже посмотреть.
1: Повтор программы.
5: Золотая лихорадка в России. Продажи золотых

0: банков выросли в первом полугодии на треть. Об этом пишет ТАСС. Объем вложений в инвестиционные монеты увеличился на 8%. Ну а банки, в свою очередь, рапортуют об активном пополнении золотых ОМС. Впереди большой выпуск про золото. Если у вас тоже есть такое желание инвестировать в золото, но вместе с ним и масса сомнений, как это делать, оставайтесь с нами. Это «Инвестиционный час», и я, Алевтина Пинкальская.
1: «Инвестиционный час».
0: Итак, будем обсуждать, как инвестировать, каким способом и можно ли вообще на этом заработать, учитывая тот факт, что золото и так обновило исторические максимумы в этом году, стало корректироваться, я имею в виду мировые цены, и пока еще не вернулось на прежний уровень. И со мной в студии радио РБК сегодня Станислав Короб, заместитель генерального директора Росвексель. Здравствуйте, Станислав.
2: Здравствуйте, Алевтина. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
0: Ну вот сразу хочу разъяснить, что компания «Росвексель», исходя из названия, может показаться, что занимается только ценными бумагами. По сути, это платформа по покупке физического золота в том числе. Правильно, Станислав?
2: Абсолютно верно. Основной продукт сейчас – это продажа в розницу физического золота в виде инвестиционных слитков, но также мы недавно запустили золотой сертификат, где уже присутствует вексель.
0: Это вот один из способов, один из многих способов инвестировать в золото, как раз-таки подробно по него поговорим, но сначала давайте обсудим общую конъюнктуру. Вообще у нас мировые цены на золото пошли в рост около 2,5 лет назад, в начале 24-го, до этого на протяжении нескольких лет они держались в диапазоне 1,5-2 тысячи долларов за тройскую унцию. Но геополитическая неопределенность, масса различных событий, наращивание запасов со стороны мировых ЦБ начали толкать котировки вверх, и вышли они на исторический максимум в начале текущего 26-го года. В этот день, сейчас скажу, в какой именно день, примерно, по-моему, это в конце января 26-го года на Нью-Йоркской товарной бирже COMEX стоимость фьючерсов в моменте превысила 5600 долларов за тройскую унцию, после чего началась коррекция с весны, и в июне даже цена уходила ниже 4000 долларов, но в последние месяцы происходит восстановление котировок, и сейчас тройская унция торгуется в районе 4600 долларов. Соответственно, Станислав, главный вопрос, вернутся ли золотые цены, мировые золотые цены, собственно, и в рублях тоже, к прежним уровням? Увидим ли мы рост их?
2: Ну, я по жизни оптимист, я уверен, что мы увидим. Притом в долгосрочной перспективе золото демонстрирует уверенный рост. Действительно, в этом году была коррекция. Это практически на 30% от пика. Сейчас, если смотреть на долларовую цену, то металл отыграл часть, но до пика еще где-то 18%. Но это в долларах. А если смотреть в рублях, а мы же в России живем, российский человек считает в рублях, то картинка гораздо мягче. И просадка составила где-то 27%. Опять же, где-то с марта по июнь. Но сегодня уже учетная цена 12 507, это всего на 6% ниже пиковой цены в этом году.
0: То есть те, кто инвестировал в золото в пересчете на рубли, в целом, даже уже к текущему моменту, если вдруг у них была просадка, почти восстановили свои вложения.
2: Абсолютно верно.
0: Но глобально у нас золото же считается такой долгосрочной инвестицией. Никто в золото, трейдеры, понятно, но мало кто заходит в золото, особенно физическое золото на 2-3 месяца. Кажется, что это такая инвестиция в будущее. А как вы считаете, на горизонте 2-3 лет, считаете ли вы, что будет прирост стоимости?
2: Я уверен, что будет. И, знаете, легко оперировать историческими параллелями. И вот если смотреть, отойти на несколько лет назад и посмотреть, что у нас творилось с учетной ценой золота по ЦБ, то в конце 22 года грамм золота стоил всего 4100 рублей. Да? Сегодня 12507. Фактически за 3,5 года рост втрое. И международные аналитики расходятся в оценках целевой цены золота на конец этого года. И я не буду комментировать, но вектор оценки всегда положительный. То есть все верят в рост в долгосрочной перспективе, как и я.
0: Ну, отлично. Тут, кстати, вот эта вот доходность, мы часто следим за российским рынком акций, грустим в этом году, а вот какие инструменты приносили большую доходность, это золото. Кстати, отмечу, что у нас спрос во многом на этот драгметалл поддерживался активными покупками со стороны

0: мировых центробанков, в том числе, как говорят эксперты, на фоне недоверия к валютам, к доллару в том числе. И вот по последним данным World Gold Council, Мирового совета по золоту, в июне 2026 года мировые ЦБ снова перешли к закупкам драгметалла и увеличили объем золота в золотовалютных резервах. И традиционно у нас Китай очень активно покупает золото. Еще о чем хотелось бы поговорить. Я вначале привела статистику о том, что у нас растет и покупки золота в слитках, и покупки инвестиционных монет, и объем привлечения денег на безличные металлические счета, и объем торгов, сделок с золотом на московской бирже, с биржевым золотом. Ну вот конкретно вас, поскольку вы занимаетесь в том числе продажи физических слитков, вы видите сейчас интерес и интерес со стороны кого? То есть кто сейчас, вот по вашим наблюдениям, покупатель физического золота?
1: Да, спасибо. Интересный вопрос. Покупателей на самом деле несколько категорий. Есть люди, которые пробуют себя в инвестициях и покупают абсолютно маленькие номиналы. Это граммовые слитки, либо 10 грамм. Часто берут на подарки. Это интересный подарок. Есть люди, которые серьезно хотят вложиться в золото, имея вклады. То есть это такие квазипрофессиональные инвесторы. И это осознанный выбор, осознанные инвестиции, и там, конечно, номиналы больше. Есть просто одна особенность. Производство слитка любого номинала по себестоимости примерно одинаково. И когда мы сравниваем удельный вес себестоимости в номиналах меньшего объема, да, то эти слитки дороже стоят. Ну, то есть граммовый слиток золота, он не стоит учетную ставку ЦБ, он стоит стоимость золота плюс себестоимость производства. И вот если сейчас смотреть на рынок, вот на розничный рынок, вот постоянно сегодня, то в целом наценка где-то порядка 10-13% на 1 грамм. А в случае 100 грамм и выше, эта наценка уже составляет 3%. Я к чему говорю? Если люди всерьез заинтересованы в инвестициях в физическое золото, то с экономической точки зрения гораздо более оправданно вкладываться в слитки большего номинала, потому что они меньше теряют денег при покупке.
0: Вот как раз-таки еще про плюсы и минусы слитков сейчас прямо хочу поговорить, но сначала для тех, кто вообще только встает на путь инвестирования в драгметаллы, отмечу, что золото, на мой взгляд, такой уникальный товар, уникальный инструмент, поскольку в него можно инвестировать, наверное, десяткам самых разных способов. Условно их можно разделить на физическое золото, это вот о чем мы уже с Станиславом начали говорить, это золотые слитки, монеты.
1: Монеты, да.
0: И есть, скажем так, виртуальное, можно так сказать, виртуальное.
1: Можно виртуальное, либо золото. Запись на экране, да.
0: Да, это тут больше инструментов. Это может быть биржевое золото, там паевые инвестиционные фонды, фьючерсы, золотые облигации, золотые ОМС. Сертификаты, ОМС. Это безличный металлический счет, банковский продукт.
1: Да.
0: И, соответственно, у каждого способа есть плюсы и минусы, и каждый инвестор, исходя из плюсов и минусов, выбирает для себя самый оптимальный. Вот мы как раз со Станиславом начали обсуждать один из самых популярных способов. Это золотые слитки. Собственно говоря, они бывают разного веса, от 1 грамма до 1 килограмма. Из не то чтобы минусов, а таких моментов, на которые стоит обращать внимание, Станислав уже сказал, что более крупные слитки получаются выгоднее.
1: Дешевле, да.
0: Также, насколько я знаю, если покупаешь маленький слиток весом там 1 грамм, 5, я не знаю, сколько там они есть, какие граммовки, то их потом труднее будет продать, что не все организации охотно такие маленькие слитки берут, могут отправить тебя на экспертизу, поскольку, подчеркну, что золото — это очень мягкий металл, и его на самом деле легко поцарапать.
1: Абсолютно верно. Это к вопросу о том, какие барьеры сейчас существуют в умах людей по входу на рынок золотого инвестирования. Их, наверное, 4. Первое – это действительно сложно и дорого купить. Ну, то есть, во-первых, есть существенная оценка на физическое золото. А сложно, потому что, ну, во-первых, мало кто знает, что золото, вот, допустим, в нашей компании можно купить в онлайн-формате за 1,5 минуты с доставкой на следующий день или позже. Обычно это предполагается, что подразумевается очное посещение офиса, ожидание в очереди и так далее. Да? Мы же оптимизировали и оцифровали этот путь. Второй барьер – это действительно хранение. Когда ты выходишь с

0: золотым слитком у тебя новая головная боль. Как его хранить так, чтобы обеспечить его безопасность, но и плюс не повредить? Потому что вы абсолютно правы, Левтина. Как только ты царапаешь слиток, он стремительно теряет свои рыночные стоимости. И, по сути дела, инвестиционный слиток превращается в лом с соответствующим дисконтом к цене.
1: А поцарапать легко, если снять
0: очень
1: защитную упаковку.
0: Золото очень мягкий, ну, плотный металл. Золото занимает очень мало места при хранении, но его очень легко поцарапать. Кстати, килограмм золота, если не ошибаюсь, это кубик всего лишь, навсего со стороной 4 сантиметра.
1: Угу.
0: Где-то так. А стандартный слиток, 12,5 килограмм, помещается в обычную литровую банку. Примерно так.
1: Ну да, чтобы представить себе, что на самом деле это не какие-то большие объемы.
0: Небольшие. Но есть еще и третий барьер – это вторичная ликвидность. Инвесторы опасаются входить в золотую экспозицию, потому что думают, что будет очень сложно продать металл. И в чем-то они правы. Действительно, на текущий момент компании выкупают металл с довольно существенным дисконтом к рыночной цене. Некоторые выкупают только тот металл, который был ранее куплен в той же компании, и тем самым инвестора загоняют в некое рабство по выкупу, ограничивают его права. Я считаю, что это неправильно, и нужно на этом рынке вводить единые правила и формировать нормальное предложение по достойной цене по выкупу золота, неважно, откуда оно было куплено. Безусловно, с учетом физического состояния слитка.
1: Но, с другой стороны, вот эти вот какие-то сложности мы перечислили. Но, с другой стороны, мы видим объективно, что спрос на эти слитки растет. Более того, сейчас очень упростилась покупка. Вот у вас можно купить онлайн. Также я знаю, что сейчас многие ювелирные сети продают золотые слитки. Более того, я в торговом центре рядом с домом хожу и вижу постоянно автомат даже по продаже слитков. И спрос растет, и людей не пугают вот эти вот возможные сложности. Как вы думаете? Какие основные плюсы вы бы назвали золотого слитка?
0: Это вопрос про доверие. Вообще, почему люди покупают золото? Золото не зависит ни от кого. У золота нет эмитента. Золото не зависит от обещаний либо политической воли чужого регулятора. Золото либо есть, либо его нет. Это безусловная стоимость. И, кстати, я действительно считаю, что золото в долгосрочной перспективе – это не только про заработать, это скорее больше про сохранить. И на фоне роста интереса к физическим слиткам мы видим параллельно падение спроса на ювелирные изделия. То есть люди во всем мире, они перестают носить золото, они начинают его складировать хранить. И хранить в аутентичном виде. И человек, приходя в ювелирный магазин, и это буквально тенденция, наверное, этого года, за цепочкой на самом деле уходит со слитком. И это очень интересно.
1: Станислав, про хранение давайте еще раз просто интересный вопрос обозначим. Сам по себе металл мягкий, но он же поставляется, так понимаю, в защитной упаковке. Главное ее не снимать, не трогать и хранить в каком-то надежном месте, не в смысле надежном, там, не знаю, для злоумышленников, а надежном, чтобы он случайно там, видимо, не упал оттуда, чтобы там никто из детей и животных его не повредил. То есть в целом, если не нарушать упаковку, то риска нет.
0: Да, вы правы, и можно переложить ответственность за хранение своего золота третьей стороне в сертифицированное хранилище, которое обеспечит сохранность вашего золота и хранение его в должном виде, чтобы обеспечить его физическую неприкосновенность, отсутствие ущерба.
1: Но за хранение, с другой стороны, нужно будет и платить.
0: Да, да, безусловно. Я считаю, что целесообразно хранить золото, наверное, от номинала 50 или 100 грамм. Цены на хранение более-менее устоялись, но вот примерно хранение 1 килограмма золота в рыночном эквиваленте это более 12 миллионов сейчас обойдется, порядка 20-30 тысяч в год. Ну, то есть по сравнению со стоимостью этого актива цена не очень большая.
1: Ну и чтобы у наших слушателей появилась полная картина по тому, как можно, нельзя хранить и что можно, нельзя делать золотом, отмечу, что у нас был запрещен вывоз аффинированного золота в слитках весом более 100 граммов с 1 мая 2026 года. Это во-первых. Ну и во-вторых, про налогообложение стоит сказать. У нас золотые слитки и золотые монеты, как и доход с них, разница, то есть между стоимостью покупки и стоимостью продажи, облагается НДФ.

0: НДФЛ, но, я так понимаю, это обязанность уплачивать НДФЛ не образуется, если вы хранили этот слиток более 3 лет.
1: Все верно, это универсальное правило, но, тем не менее, золотые слитки освобождены от НДС. Продажа золотых слитков не подразумевает НДС. Это появилось у нас в 22-м году.

0: популярность, но немножко скептически отношусь. Мне кажется, проще купить, если хочется золота, 8 грамм золота. Потом будет эта монета в цене, не будет. Непонятно. Вы как считаете?
1: Я бы хотел думать, как вы, но практика показывает, что монеты гораздо более понятный и, ну, в ряде случаев более привлекательный инструмент для тех людей, кто хочет войти в физическую золотую экспозицию. Безусловные плюсы монет. Ну, во-первых, там тоже нет НДС, если это инвестиционная монетка, и там уже нет определенных категорий компаний, которые имеют эту налоговую льготу. Порог входа довольно низкий. Ну, как низкий, это самая популярная монета, обойдется примерно в 100 тысяч рублей, если мы берем Георгий Победоносец. Mm-hmm. Самая такая монетка, которая больше всего пользуется спросом. При этом, допустим, слиток 100 грамм, это уже более 1 миллиона рублей. И ликвидность монет на текущий момент несравнимо лучше, чем вторичная ликвидность слитков.
0: То есть, правильно я понимаю, это означает, что я, купив монету, с большей легкостью смогу потом ее продать, не знаю, в другом банке или другой организации. Ко мне будет меньше каких-то претензий и проверок, чем если я принесу слиток золота.
1: В целом, в общем, да. Вам, безусловно, нужно будет обеспечивать сохранность этой монетки, но они тоже в блистерах. Но продать вы можете и на специальных площадках, не обязательно идти в банк. Множество компаний занимаются вторичным оборотом монет. Но минусы монет, они в чем-то даже перевешивают плюсы. Вы об этом уже упомянули. Не очень понятно ценообразование. Если на слитке все более-менее понятно, то есть стоимость, эффективная стоимость 1 грамма, есть себестоимость производства, то в монетах всегда скрыт некий такой нумизматический апсайд. И плюс маржа по этим монеткам, та премия к рынку, она может достигать существенных величин. Спрос, с одной стороны, большой, а с другой стороны, он как-то не поддается какому-то должному прогнозированию.
0: Отмечу также традиционные налоговые моменты, что налогообложение по золотым монетам такое же, как и по золотым слиткам, о чем мы сказали. НДС у нас по этим инструментам нет. Он был отменен несколько лет назад. А вот НДФЛ облагается при продаже до истечения 3 лет. Сами заполняете декларацию, но отмечу, что у нас есть в России налоговый вычет в 250 тысяч рублей в год. То есть если разница между покупкой и продажей меньше налогового вычета, то, получается, вы ничего платить не будете в качестве налога. Если больше, то эта сумма в 250 тысяч рублей будет вычтена. А вот что насчет биржевых способов? Через несколько минут.
2: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а на пенсии можно зарабатывать миллионы.
3: Бешеные деньги.
2: Слышали когда-нибудь от вашей мамы что-то в духе: «Ой, да что мне твои инвестиции? Я уже старенькая и ничего не понимаю». Не слушайте никаких отмазок и рассказывайте ей про Ингеборгу Моц, немецкую пенсионерку, сколотившую капитал в 75 лет. Ее история доказывает, что возраст – худшее из оправданий. Ингеборга вышла замуж еще в молодости и большую часть жизни была домохозяйкой. Муж отбивал желание работать фразами «ты слишком глупа, чтобы зарабатывать сама». В 48 лет она все же пошла учиться на финансового консультанта и уже через 3 месяца приносила в дом денег больше, чем муж. Но вскоре из-за болезни работу пришлось бросить. В 97 году после смерти мужа Ингеборга обнаружила, что тот оставил ей в наследство 1000 акций энергетической компании «Веба». Пенсионерка вспомнила о давней мечте – играть на бирже. И решила, что это знак судьбы. Ей тогда было 75 лет. Моц год держала акции. Затем продала их и удвоила капитал, купив взамен другие бумаги. Через несколько лет такой спокойной торговли ее состояние превысило 3 миллиона евро. Так Ингеборга получила прозвище «бабуля на миллион». Моц все делала по старинке. Никаких компьютеров. Все сделки по телефону. Информация из газет. учет в блокноте. Она выбирала только компании со столетней историей и их дочки, уже доказавшие жизнеспособность. Больше всего любила банки. Это крупные денежные потоки и отличные дивиденды. Инвесторам она рекомендовала быть спокойными и терпеливыми. И держать бумаги от года до двух, чтобы не привязываться к ним эмоционально. К 90-летию она перестала торговать и

0: 97 лет, жила на отличные дивиденды. Словом, подход «женщина должна сидеть дома» легко превращается в «женщина должна сидеть на дивидендах». С вами был Глеб Каланов. Помните, научиться делать деньги на рынке никогда не поздно.
1: Бешеные деньги.
2: Ли-9 – это автомобиль, в котором электроника командует парадом, а водитель – просто гость программы. А Moda C7 – это кроссовер, который выходит на публику с видом «ну что, впечатлил?».
3: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?». Каждый день на радио РБК.
4: В 1958 году компания Ford представила концепт под названием «Нуклеон». Вместо привычного двигателя здесь предполагалось использовать компактный ядерный реактор, который бы работал на уране. Дизайн отражал главные увлечения той эпохи – атомную энергетику и космос. Но дальше концепта дело не пошло.
3: «Автоньюз» с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
1: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
5: Криптоставки под запретом. Крипторынок снова сталкивается с запретами. На этот раз под удар попали сервисы прогнозов. В Аргентине суд обязал заблокировать крупнейшую платформу криптоставок в мире. Интернет-провайдеры должны закрыть доступ к сайту, а магазины приложений ограничить установку. Причина – претензии регуляторов. Платформа фактически работала как нелегальное онлайн-казино, без проверки личности, возраста и каких-либо ограничений. При этом сам формат – это не классические ставки. Пользователи покупали прогнозы «да» или «нет» на реальные события, от выборов до цен на криптовалюты. Но именно это и вызывает вопросы. Граница между аналитикой и азартной игрой здесь почти исчезает. Аргентина не первая. Ранее доступ к таким сервисам ограничили во Франции, Сингапуре, Таиланде и Австралии. В 2026 году к ним присоединились Португалия, Венгрия и Нидерланды. А вот в США противоположный тренд. Там крупные игроки, наоборот, заходят в рынок прогнозов и инвестируют в такие платформы. И здесь возникает ключевой вопрос. Это новый финансовый инструмент или просто азартные игры в цифровой оболочке? Ответ на него сейчас и определяет, будут такие сервисы расти или уходить в тень.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Радиоканал «Радио РБК». Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464. Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 16+. Радио РБК. Про главное — экономика.
1: С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Минпромторг и представители бизнеса внесли 167 площадок в список критически важных объектов. Среди них в том числе объекты логистики и торговли. Созданная в четверг правительственная комиссия оценит уровень их безопасности и предложит адресные и системные меры для снижения угроз. Приоритетом названа минимизация негативных социально-экономических последствий. Правительство России готовит новые меры контроля за оборотом нефтепродуктов и ценами на топливном рынке. В частности, рассматривается создание системы мониторинга за поставками объемом от 1 тонны, установление индикативных цен по регионам и усиление контроля за стоимостью топлива заниженных экологических классов, пишет «Коммерсант». ФАС уже работает над обеспечением экономически обоснованного уровня потребительских цен на топливо. Бизнес попросил правительство снизить налоги для компаний, закупающих системы защиты от дронов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на главу Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина. Организация предложила разрешить списание этих расходов для уменьшения налога

0: на прибыль. Также предприниматели просят отменить экологические штрафы за последствия атак на завод. ВВП России с начала года превысил 100 триллионов рублей. С января по июнь экономика страны в годовом выражении выросла на 0,6%, сообщил премьер Михаил Мишустин. По его словам, доходы федерального бюджета в первом полугодии превысили 18,6 триллиона рублей. Это существенно опережает плановые и прогнозные показатели. Более 150 банков зафиксировали падение объема средств на депозитах физлиц в июле. Для сравнения, в июне чистый отток со срочных вкладов показали 138 игроков. Из топ-10 банков отток зафиксирован в 5. Это Альфа-банк, Т-банк, ВТБ, МКБ и Банк Санкт-Петербург. При этом лидерами по привлечению срочных вкладов в прошлом месяце стали кредитные организации, связанные с маркетплейсами. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.
1: Повтор программы.
2: Россияне скупают золото, слитки, монеты, а также активно торгуют им на московской бирже. Если у вас тоже есть такое желание, но и сомнения также вместе с ним, вы попали на нужную волну. Это «Инвестиционный час».
1: Инвестиционный час.
2: Напомню, что у нас в студии Станислав Короб, заместитель генерального директора Росвекселя. Уже обсудили с ним два способа инвестиций в золото. Это слитки и монеты. Кстати, вот вы лично имеете какие-то вложения в золото в форме натуральном или виртуальном? Или вам на работе хватает?
3: Во-первых, мне на работе действительно хватает, но я не мог обойти этот рынок стороной и имею опыт инвестирования и в физическом виде, и вот, как мы обсудили, записью на экране.
2: Давайте, кстати, биржевые способы инвестирования в желтый металл обсудим. На прямую связь со студией радио РБК выходит Оксана Лукичева, аналитик по рынкам драгоценных металлов банка «Уралсиб». Оксана, здравствуйте, как меня слышите?
4: Добрый день, слышу хорошо.
2: Ну, во-первых, хочу спросить, какие у вас прогнозы по цене золота на ближайший год-два, более короткий срок не спрашиваю, понимаю, что это не в случае с металлами, трудно прогнозировать. Если говорить, смотреть, например, на прогнозы различных международных агентств, компаний, S&P, то у них, кажется, аналитика больше трендовая. Золото снижается, они снижают свои прогнозы, золото растет, они прогнозы повышают.
4: Если рассматривать длинный период времени, ну, 2-3 года, даже больше, то, в принципе, можно отметить, что рынок золота движется в долгосрочном растущем тренде. И несмотря на текущие колебания, возможно, на текущую коррекцию вниз или вверх, то, что мы наблюдали в первой половине этого года, или вот сейчас, в последние буквально несколько недель активизировался рост цены, в целом цена движется в растущем тренде. Поэтому стратегия покупать на коррекции цены вниз, она работает очень хорошо. То есть, когда цена падает, желательно золото покупать, она все равно потом вырастет. Конечно, не нужно покупать на пиковых моментах роста, но если покупать, подлавливать, да, рынок на моментах снижения, то, по большому счету, эта стратегия достаточно прибыльна.
2: Что вы думаете?
4: Мы ожидаем, да, достаточно длительного продолжения роста, умеренный рост цен. Я не ожидаю, на самом деле, эскалирующего роста, который был в начале этого года, но умеренный рост спроса будет постоянно подпитывать рост цены.
2: Оксана, что вы думаете по поводу инвестиций в физическое золото? Сами когда-нибудь покупали слитки, монеты? Считаете это удачным способом инвестирования?
4: Ну, слиточки есть, да, но на самом деле это простой способ инвестирования. Он не очень ликвидный, поскольку физический металл, он требует хранения, у него есть, соответственно, риски хранения, это затраты. Но для того, чтобы избавиться от этих рисков можно, покупать, например, биржевое золото, то есть использовать какие-то более сложные инструменты, которые, в принципе, тоже удобны для инвестирования. Ну, естественно, нужно обладать некоторой финансовой грамотой.
2: Давайте перечислим, да, самые популярные биржевые способы инвестиций в золото. Это спотовое золото на Мосбирже, там же золотые фьючерсы, паевые инвестиционные фонды на металлы. Обычно на чисто золото нет, там, наверное, какая-то корзина металлов. Ну,

0: акции, наверное, три самые основные. Есть, конечно, еще золотые облигации, акции золотодобытчиков, но это больше связано уже с конъюнктурой на рынке акций, поэтому не будем затрагивать вот спотовое золото, ПИФы и фьючерсы. А вам как кажется, для вот обычного частного инвестора со средним аппетитом к риску, какой способ наиболее привлекательным выглядит?
1: Ну, спотовое золото на московской бирже – это очень хороший инструмент, на самом деле. Оно хорошо отражает и динамику курса рубля, и динамику цены золота. Это рублевая цена на золото формируется на бирже, поэтому защищает этот инструмент как от девальвации рубля, так и, в принципе, подпитывает, как бы, поддерживает и рост золота. Еще есть ПИФы, вот вы сказали, да? Это тоже неплохой инструмент. Банки формируют ПИФы, не буду указывать, какие, да, ну, есть целый ряд.
0: Ну, управляющих компаний.
1: Моментов, да, да, управляющих компаний. И они тоже неплохо отражают как цену золота, колебания ее цены, так и, в принципе, динамику курса рубля. Тоже защищают от девальвации, от инфляции, потому что привязка к золоту есть, и как бы в рублевом эквиваленте цена.
0: Сейчас только поняла, что забыла перечислить ОМС, обезличенный металлический счет, о росте его популярности, как раз это банковские продукты, о росте его популярности говорят многие ведущие российские банки, причем видела даже у одного из наших крупных банков такую статистику, что у молодежи спрос на ОМС вырос в два раза, по-моему, вот за первое полугодие. ОМС тоже кажется довольно простым для понимания продуктом, что-то среднее между физическим и биржевым, поэтому я про него сразу и забыла. Что думаете по поводу ОМС?
1: Ну, на самом деле, давнишний продукт, да, единственный недостаток, который я вижу в ОМС, это широкие спреды у банков. Mm-hmm. То есть между покупки и продажи спред гораздо шире, чем на бирже, например. Вот, поэтому вот это расход, это идет в расход. А так, на самом деле, неплохой продукт, популярный, и он простой. Плюс сейчас еще банки же сделали торговлю, ну, открытие этих счетов достаточно простым, через приложение можно покупать, продавать. То есть там аналог биржевой торговли. А вот единственное, что это спред, конечно, широковат.
0: Ну, мне кажется, кстати, по слиткам тоже бывает широкий спред, но там, в принципе, есть некие сложности с тем, чтобы слиток этот реализовать обратно. Тоже мы со Станиславом обсуждали. Спасибо большое. С нами на связи была Оксана Лукичева, аналитик по рынкам драгоценных металлов банка «Уралсиб». Станислав, ну а мы продолжаем. И есть еще один этот виртуальный продукт золотой, о котором мы еще не поговорили, это золотой сертификат, который как раз-таки запустила ваша компания «Росвексель». Расскажите более подробно, что это за продукт и какие его плюсы по сравнению с тем большим количеством способов, о которых мы уже поговорили.
2: Да, действительно, мы где-то месяц назад вышли на рынок с новым продуктом. Он называется «Золотой сертификат». И начну я с того, чем он не является. Он не является ценной бумагой в биржевом и в регуляторном смысле слова. Это не банковский вклад. И это, по сути дела, визуальное подтверждение того, что клиент заключил с нами два договора. Как это работает? Вы вносите деньги, цена металла фиксируется на дату сделки. Срок сейчас от 3 до 12 месяцев. В конце срока вы выбираете. Либо вы нам поручаете купить для вас слиток, опять же, физический слиток золота, либо вы возвращаете ту сумму, которая определена договором в рублях. Именно поэтому один из договоров, который вы заключаете с нами на старте, это договор простого, выдачи простого беспроцентного векселя. Сумма к получению здесь известна в день покупки. Человек, ну, заранее знает, что будет через 12 месяцев. У него есть всегда две опции на столе. Либо он получает физический слиток золота, либо он получает те деньги, которые он вложил в первый день. Сейчас порог входа в этом продукте 10 грамм. Мы его понизили. Он изначально был 50 грамм. 10 грамм – это сегодня порядка 120-130 тысяч рублей. И сразу скажу, что продажи идут, но есть минус у этого продукта.
0: Если я правильно все понимаю, фактически это бумага, которая гарантирует, что меньше, чем ты вложил, ты не получишь через какой-то срок, там, через год, например.
2: Фактически, да. При этом, когда ты фиксируешь цену металла в момент покупки золотого сертификата, ты получаешь дисконт к рыночной стоимости физического слитка. Дисконт составляет от 1% до 5% на горизонте год.
0: Угу. То есть, ну, предположим, вот у нас слиток столько не стоит, но стоит

0: 10 грамм 10 тысяч рублей. Если покупаем золотой сертификат, то мне дают скидку к этой сумме 5%.
1: И, все верно.
0: Но я этот год с этим сертификатом ничего сделать не могу.
1: В течение года вы можете досрочно расторгнуть договор, и мы вам вернем средства за удержанием комиссии. Но по истечению срока действия у вас вот есть та опциональность, о которой я ранее говорил.
0: Угу. То есть фактически это моя ставка на то, какой будет цена на золото через год. Вот я, например, прогнозирую, что она вырастет, и тогда я заберу не свои 10 тысяч, а, например, 15 тысяч.
1: Да, вы получите физический слиток, который к этому моменту стоит 15 тысяч.
0: Если цена упала, и через год стоит слиток 8 тысяч рублей, я получу все равно 10.
1: Вы получите 10.
0: Но получается, что если будет такая ситуация в течение этого года, что я буду видеть, что золото стоит 20 тысяч, и вот на моих глазах оно дошло до 20, и дешевеет, дешевеет, дешевеет, я, в принципе, ничего поделать не могу.
1: Все верно, да. Я бы сказал, что этот продукт для тех людей, кто действительно верит в долгосрочный рост золота. Сейчас максимальная дюрация этого продукта год, но я бы сказал, что это не целевая дюрация, мы его только запустили, будем увеличивать. Ну, очевидно, что золото – это не тот актив, который терпит вложение сроком на 3, 6, 9 и даже 12 месяцев. Это все-таки больший горизонт инвестирования.
0: Да, вот мне как раз хотелось сказать, что, наверное, на 3 месяца, если хочешь ложиться в золото, то проще купить какой-то биржевой инструмент. А вот подобный инструмент с хеджированием рисков, со своеобразной страховкой, я бы так сказала, да, стоит покупать на какой-то, наверное, длинный срок.
1: Ну, здесь слово хеджирование и страховка все-таки слабо применимо. Мы все-таки говорим об инструменте, который создан в рамках...
0: Да, в переносном смысле. Но фактически я в переносном смысле хочу купить золото, но боюсь, вдруг оно подешевеет.
1: Это, кстати, четвертый барьер. Помните, я говорил о трех, это четвертый барьер. Он характерен для людей, которые думают об инвестициях золота в 2025-2026 году и смотрят на его волатильность. А золото обычный актив. И вот волатильность последнего периода показывает, что иногда можно вложиться в золото прямо на пике, да, и потерять. Буквально, я помню, в марте или в июне золото за день теряло по 6%. То есть, в целом, инвестор, который не уверен, он может испытывать определенные душевные терзания, смотря на график котировки золота. Золотой сертификат все-таки не про это. Золотой сертификат нацелен на то, чтобы снять четвертый барьер и убрать страх от потенциальной потери вложенных средств, когда ты заходишь в золотую экспозицию. Но вот я начал говорить о минусах. Безусловно, несмотря на то, что нам, как разработчикам продукта, он кажется простым, он все равно сложен для восприятия. И мы это видим. Мы это видим в продажах.
0: Да, вот как раз хотела вас спросить, да, на какую аудиторию рассчитан этот продукт? До этого мы говорили, что слитки, монеты – это продукт для массового клиента, для обычного человека, который не хочет вникать, наверное, подсчитывать. А вот этот для кого продукт?
1: Сначала скажу, что слитки и монеты – это в том числе продукт для крупного состоятельного инвестора. Довольно большую долю продаж составляют стандартные слитки, это 12,5 килограмм. Это осознанная крупная инвестиция. При этом золотой сертификат – это все-таки не продукт для массового инвестора. Он предполагает определенную финансовую грамотность, как коллега говорила, и это действительно нужно учитывать. И мы сейчас занимаемся тем, что мы на простых словах объясняем суть этого продукта. Это не так очевидно, как сегодня купить физический слиток и завтра получить его в руки. Но это потенциально гораздо более интересно для покупателя, нежели чем покупка слитка. Поэтому мы в параллели развиваем два направления. Первое – это продажа физических слитков, и второе – золотой сертификат.
0: Хорошо, интересно. А тогда на чем вы зарабатываете как компания? Мне кажется, может возникнуть такой вопрос. С учетом того, что прогноз у вас по золоту оптимистичный, это значит, что все те, кто купит сегодня ваш золотой сертификат, через год заработают, и вы должны будете вам отдать больше денег. Тогда непонятна ваша выгода.
1: Ну, безусловно, выгода есть. Это управление свободной ликвидностью, это вход в золотую экспозицию и управление золотой позицией. То есть, в целом, компания планирует зарабатывать, безусловно, это не благотворительность, да, планирует зарабатывать. Но, вы знаете, я скажу, что в целом золотой бизнес, он довольно низкомаржинальный. Вот поэтому, допустим,

0: цену на слитки мы выставляем минимальную. Мы закладываем минимальную маржу, мы получаем слитки напрямую от завода-производителя и не перекладываем наши операционные затраты в полной мере на продажу. Мы стремимся сделать так, чтобы рынок розницы для золота стал доступен для массового сегмента. Один из барьеров, как мы с вами обсудили, это высокая цена. Собственно говоря, наши продукты нацелены на то, чтобы в том числе устранить этот барьер и сделать цену приемлемой и интересной для розничного инвестора, подстегнуть спрос.
1: Угу. Хорошо, то есть правильно я понимаю, что каждый золотой сертификат обеспечен действительно настоящим слитком золота? То есть я покупаю сертификат, как бы владею этим слитком условно на протяжении года, нет?
0: Он не обязательно должен быть обеспечен физическим слитком золота, потому что физический слиток золота появляется в конце срока действия сертификата и в том случае, если вы решаете выйти в физическое золото. Но, безусловно, золотой сертификат должен быть захеджирован на балансе компании с точки зрения золотой позиции.
1: Хорошо, а вот этой ликвидностью, вы как компания, управляющая ликвидностью компании, вы куда ее инвестируете?
0: Есть несколько направлений использования этой ликвидности, но это является уже, по сути дела, коммерческим аспектом деятельности компании.
1: Отлично. И интересно, уже видите ли вы какие-то продажи вот такого продукта и какие основные, не знаю, аудитория, которая приходит, вы уже, наверное, видите их, понимая, что продукт новый, что трудно делать выводы на таком коротком сроке, но все-таки, возможно, есть какие-то интересные моменты.
0: Действительно, срок совсем маленький, буквально месяц продаж. Какие-то первоначальные выводы можно сделать. Интересный вывод, что люди пробуют покупать физическое золото, и в случае успешности, ну, то есть слиток к ним доставлен, да, они приобретают некое нативное доверие к контрагенту, ну, в данном случае к нам, и готовы вкладываться в более какие-то продвинутые, экзотичные продукты. Поэтому мы видим, что в случае золотого сертификата велика доля повторных клиентов. И, конечно, по профилю это не тот инвестор, который ради подарка приобретает 1 грамм золота в подарочной упаковке. Это совершенно иной профиль. Но мы уже видим, что есть интерес со стороны вот таких вот квазипрофессиональных инвесторов, которые увидели преимущество этого продукта. На самом деле, продуктов подобного типа с подобными характеристиками на российском рынке не так много.
1: Угу. Хорошо, если говорить дальше про, вот вы уже заговорили про возможную конкуренцию, вернусь немножко, сделаю шаг назад, вернусь к золотым слиткам. И отмечу, что у нас не так давно ювелирные сети получили право и начали продавать не только ювелирные украшения, но и золотые слитки. Банки продают золотые слитки. Я уже говорила, что автоматы у нас есть. Вот сложно ли конкурировать на таком рынке?
0: Не сложно, а полезно, потому что конкуренция на этом рынке порождает для покупателя лучший клиентский опыт и лучшее ценовое предложение. Мы очень положительно воспринимаем коллег, которые занимаются аналогичным бизнесом. Мы сами в этом бизнесе занимаемся этим бизнесом не так давно, но вот, допустим, онлайн-продажу за 1.5 минуты, как мне кажется, мы сделали первые в России, да, и мы видим те ниши и те аспекты, которые можно и нужно улучшать для того, чтобы клиенту было более привлекательно, более удобно покупать физическое золото. И мы не будем останавливаться, мы внимательно смотрим на тем, как происходит продажа золота, и подмечаем те моменты, которые стоит улучшать, и будем развивать и улучшать клиентские опыты в будущем.
1: Станислав, смотрите, я уже не раз подчеркивала, что золото уникальный продукт из-за того, что в него можно инвестировать многими способами, доступными даже для обычного инвестора. Но, возможно, вы как участник рынка считаете, что можно еще что-то запустить или чего-то не хватает. Вот какие планы дальнейшие? Или продуктов хватает, стоит улучшать какие-то инфраструктурные моменты?
0: И то, и то. Вот продукты, которые сегодня мы не затрагивали, но которые представляют, как мне кажется, очень большой интерес, это, по сути дела, токенизированное золото. Это плеяда цифровых прав. Гибридные цифровые права, недавно был очень интересный выпуск, и утилитарные цифровые права.
1: Вы до этого сказали, что, видите, клиенты плохо понимают, что такое.
0: Да, и тут я ухудшаю эту ситуацию, да, это вообще никогда не объяснить. Это, конечно, для тех клиентов, которые, ну, разбираются и понимают. Но мировой тренд

0: она идет абсолютно четко на токенизацию активов реального мира, и золото здесь не исключение. Я уверен, что в перспективе следующих 3-5 лет мы увидим очень интересные продукты, в основе которых лежит токенизированное или цифровое золото. Мы тоже пойдем в этом направлении. Сейчас разрабатываем интересную концепцию. Это первое. По поводу улучшения инфраструктуры, безусловно, нужно устранять те барьеры, о которых мы сегодня уже говорили. Нужно давать клиенту возможность свободно и относительно дешево хранить золото, чтобы он не испытывал проблем с этим аспектом владения, и давать клиенту возможность обратного выкупа в случае необходимости получения фиатной ликвидности из этого слитка по приемлемой цене. Это инфраструктурные вопросы, которые мы в том числе решаем на данный момент.
1: Хорошо, а что вы думаете по поводу других драгметаллов? Мы, конечно, в основном сегодня говорим про золото, но между тем у нас также многообразно торгуется серебро, чуть менее многообразно платина, много биржевых все-таки инструментов понизить. Ну, скажет мы к серебро. Кстати, отмечу, что в той же статистике, которую я приводила, видим всплеск интереса к золотым слиткам, монетам. А вот к серебру, кстати, было небольшое падение продаж. Вы не смотрите в сторону других драгметаллов?
0: Смотрим, смотрим. И действительно, серебро представляется очень интересным продуктом. Но по серебру есть нюанс. НДС по нему остался. Угу. Да, НДС остался, по золоту отменили в 2022 году, по серебру остался. Но серебро во многом котировки повторяют путь золота, и нам кажется серебро очень перспективным и интересным металлом с точки зрения спроса. И на самом деле статистика это подтверждает. Спрос на серебряные инвестиционные монеты за последнее время вырос, насколько я помню, процентов на 40-50. То есть люди охотно вкладываются в серебро, условно, когда золото по тем или иным причинам недоступно, либо просто вызывает опасения.
1: Но золото, тоже отмечу, в завершение намного более волатильный инструмент, поскольку там не только инвестиционный спрос, но и спрос со стороны промышленности в том числе.
0: Безусловно.
1: Спасибо большое. Со мной в студии радио РБК был Станислав Короб, заместитель генерального директора Росвекселя, и мы обсуждали многообразные способы инвестирования в золото, как физические, так и виртуальные.
2: РБК «Коллекция».
3: Более 10 тысяч знаков «Осторожно, дети» нанесли перед 1 сентября на дороге Москвы. В преддверии Дня знаний специалисты комплекса городского хозяйства нанесли на дороге более 10 тысяч дублирующих знаков «Осторожно, дети». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Главная задача дополнительной разметки – предупредить водителей, что в этом районе на дороге может внезапно появиться ребенок. Это значит, что нужно снизить скорость и быть предельно внимательным. Разметка «Осторожно, дети» относится к элементам сложной конфигурации. Ее наносят вручную холодным пластиком. Это более стойкий материал, который не требует предварительного прогревания и не деформируется во время работ. В состав материала входят специальные стеклошарики, которые усиливают светоотражение. Это повышает видимость разметки и безопасность дорожного движения. Традиционно с началом нового учебного года увеличивается число детей и подростков на улицах города, поэтому перед 1 сентября провели работы по обновлению дорожной разметки возле школ, детских садов, культурных и досуговых центров, библиотек и спортивных комплексов. В этом году нанесли очень много знаков «Осторожно, дети», рассказал Петр Бирюков. Работы по нанесению дорожной разметки проводились преимущественно по ночам с частичным ограничением дорожного движения.
2: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
4: В прокат выходит драма «Параллельные истории». Ее снял иранский режиссер и всемирно признанный автор Асгар Фархади. Обладатель 2 «Оскаров», он обратился к наследию Кшиштофа Кислевского, чьи фильмы совсем недавно выходили в наших кинотеатрах повторно. «Параллельные истории» напоминает рукопись, сложенные друг на друга листы бумаги, на которых отпечаталась чья-то повесть. На то главная героиня и писательница, парижская затворница Сильвия в исполнении неподражаемой Изабель Юпер. Она пишет романтический триллер о трех соседях из квартиры напротив. Ее привычка подглядывать за ними в телескоп открывает двери в ее прошлое, воспоминания об отце и матери, которая жила в той самой квартире когда-то. Ее привычка изрекать мудрости утончает ей связь с реальными людьми и их проблемами. Но Фархади был бы не самим собой, рассказывая он только о Сильвии и ее рукописи. которую, к слову, циничная издательница, в исполнении которой

0: Трендынёв называет старомодной. Так режиссер иронизирует над своим творчеством тоже, ведь его излюбленные темы – семья, отношения с законом и моральные ориентиры – не претендуют на громкие премьеры и рекордные сборы. В буднях Сильви присутствует бездомный воришка Адам. Это беспокойная племянница привела его, чтобы ухаживал за неряшливой творческой натурой. Но тот сам проникается историей, которую пишет Сильви, до одержимости. А трио из квартиры напротив, попавшее в ловушку чужого воображения, исполняют Венсан Кассель, Вирджини Эфира и Пьер Нине. Их герои выполняют большой заказ, переозвучивают различные съемки. Чьи-то шаги по лестнице, полет цапли, шелест крыльев бабочек и так далее. Вторжение призраков Сильвии и Адама в их творческую рутину не пройдет без следа. Параллельные истории – это и детектив, и триллер, и социальный комментарий с блестящим актерским ансамблем для вдумчивого просмотра и виртуального путешествия в сердце Парижа. До встречи на радио РБК.
1: Кино с Еленой Фоминой.
2: Ты с ног на голову все перевернул. Раньше, оказывается, дизайн был алгоритмическим.
3: Да, а сейчас появились нейросети. Это такая как бы черная коробочка, которая генерирует непредсказуемый результат. И таким образом она открывает ногой дверь в прекрасный мир творчества.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. По средам в 16:10 на радио РБК. Библиотека РБК.
4: Здесь мы собираем книги первых лиц.
1: Что читает губернатор Амурской области Василий Орлов.
5: Если говорить про книги, которые я перечитывал. Любимая книга «Мастера Маргарита», ну, понятно, с детства, наверное, у многих. Из книг, которые мне нравятся вот сейчас, в зрелом возрасте, Лесков мне очень нравится. У него очень много хороших произведений. Я советую его читать больше. Там такие много очень мудрых фраз. Действительно, ее перечитываешь и думаешь каждый раз как по-новому.
4: Николай Лесков, «Левша». Платов боялся государю на глаза показаться, потому что Николай Павлович был ужасно какой замечательный и памятный, ничего не забывал. Платов знал, что он непременно его о блохе спросит. И вот он хоть никакого в свете неприятеля не пугался, а тут струсил. Вошел во дворец со шкатулочкой, да потихонечку ее в зале за печкой и поставил. Спрятавши шкатулку, Платов предстал государю в кабинет и начал поскорее докладывать, какие у казаков на Тихом Дону междоусобные разговоры. Думал он так, чтобы этим государя занять, и тогда, если государь сам вспомнит и заговорит про блоху, надо подать и ответствовать, а если не заговорит, то промолчать, шкатулку кабинетному камердинеру велеть спрятать, а тульского левшу в крепостной каземат без сроку посадить, чтоб посидел там до времени, если понадобится.
1: Библиотека РБК.
4: Заведующая Элина Тихонова.

0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. ВСУ атаковали еще два склада «Озон» в Оренбурге и Уфе. Всех сотрудников оперативно эвакуировали, пострадавших нет. Уфимский логистический комплекс приостановил прием поставок от продавцов, товары перенаправили на другие объекты. При этом клиенты по-прежнему могут оформлять заказы без ограничений. В Кремле пообещали жесткий ответ на украинские удары по экономической и торговой инфраструктуре. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что военная эскалация России не нужна, поскольку армия и так продвигается вперед. Что касается следующего раунда переговоров, у Москвы на этот счет информации нет. В четверг глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, внесенный в России в список экстремистов, заявил, что встреча украинской и российской делегаций может состояться в сентябре. Российский военнослужащий погиб после подрыва автомобиля в Санкт-Петербурге. Тяжелое ранение получила также его супруга. Ее госпитализировали, сообщили в Следственном комитете. Личность погибшего не раскрывается.

0: Инцидент произошел в четверг утром на Колпинском шоссе. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Суд в Ереване арестовал бывшего президента Армении Роберта Кочаряна. Ранее суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об аресте его сына Сидрака. Антикоррупционный комитет обвиняет экс-главу государства в злоупотреблении полномочиями, отмывании денег и получении взятки в особо крупном размере. Бывший главком боснийских сербов Ратко Младич скончался в возрасте 84 лет. Генерал умер в тюрьме в Гааге, где отбывал пожизненный срок за геноцид и военные преступления. Гаагский трибунал официально подтвердил смерть Младича и распорядился расследовать ее обстоятельства. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.
1: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев, и мы обсуждаем главные темы четверга, 27 августа.
2: Радио РБК. Картина дня.
1: Директор ЦРУ Джон Рэдклифф посещал Москву, чтобы предупредить российскую сторону о недопустимости нападения на страны НАТО. Об этом пишут сразу несколько западных изданий, среди них Wall Street Journal и Политика. Как утверждают журналисты, Рэдклифф заявил о том, что эскалация конфликта с союзниками Вашингтона допустить нельзя. В частности, он говорил об Эстонии, Латвии и Литве. Политика подчеркивает, что этот визит директора ЦРУ – очередной пример того, как Трамп задействует Рэдклиффа для ведения самых напряженных дипломатических переговоров. Ранее он привлекал его к секретным контактам с Кубой. Позднее данную информацию прокомментировал сам президент США. Он подчеркнул, что глава ведомства не передавал российской стороне никаких специальных посланий, и Рэдклифф, по его словам, видится со своим коллегой Сергеем Нарышкиным раз в полгода-год. Это регулярные встречи. Ранее глава СВР Сергей Нарышкин также отметил, что встреча с Рэдклиффом прошла в рабочем формате.
3: Да, встреча состоялась, но в этом нет ничего необычного. В практике деятельности специальных служб, встречи руководителей или личные встречи в формате онлайн – это часть нашей работы. Должен вам сказать, что, к примеру, я практически каждую неделю встречаюсь с руководителем той или иной специальной службы, разведывательной организации со всех континентов мира. Так что и состоявшаяся встреча с Джоном Рэдклиффом – это рабочий формат. В ходе встречи мы обсудили ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведслужб. Компетенция разведных служб, как вы хорошо понимаете, это такая довольно деликатная и особая вещь.
1: Президент США Дональд Трамп отверг версии о том, что визит может быть связан с риском эскалации между Россией и Западом или американскими санкциями против Ирана. Он также сказал, что США хотели бы завершения конфликта на Украине и допустил, что по итогам приезда Рэдклиффа в Москву могут появиться, цитата, «какие-то результаты». В Кремле ранее отметили, что с Владимиром Путиным глава ЦРУ не встречался, однако президенту России доложили об итогах визита. Когда может состояться следующий раунд переговоров по украинскому вопросу, в Москве не уточнили. При этом контакты России и США по урегулированию продолжаются на рабочем уровне, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
4: В настоящий момент я не располагаю какой-либо информацией о конкретных планах и сроках проведения следующего раунда переговоров. Вместе с тем, на рабочем уровне, конечно же, контакты продолжаются наши с американцами. И, конечно же, мы сохраняем свою открытость к продолжению мирных переговоров.
1: В МИД Швейцарии сообщили РБК, что очередной раунд мирных переговоров по Украине может состояться в Женеве. Швейцария поддерживает контакт со всеми сторонами урегулирования. Ранее в четверг в интервью украинским СМИ глава офиса Зеленского Кирилл Буданов сообщил о примерных сроках новой встречи между российской и украинской делегациями. По его словам, она может пройти уже в сентябре. Политолог, доцент Департамента международного и публичного права Финансового университета Игорь Семеновский считает, что пока говорить о скоординированном плане новой встречи нельзя. Подробнее об этом он рассказал ранее в нашем эфире.
5: Как мы видим, исходя из последних заявлений, что Буданова, что Кислицы, первого замглавы президента, что американцев, что россиян, значит, переговоры поставлены на паузу. 13 августа Зеленский передал Соединенным Штатам Америки свои предложения по регулированию конфликта, но, собственно говоря, американцы вот вопрос, довели их до России или не довели. Возможно, одной из причин визита Рэдклиффа было доведение этого, но для этого не нужен конкретно визит конкретного лица. Но что касается переговоров, они на паузе, и говорят о сентябре, это абстрактно. Могут состояться, могут не состояться, искать

0: И там, если говорить про первые две недели сентября, навряд ли там и третья тоже, потому что будет высокая неделя ООН, и дипломаты будут заниматься несколько другими вещами.
1: И Дональд Трамп, непонятно, будет свободен или занят Ираном, потому что меняются позиции достаточно часто, и эту причину называли чуть ли не одной из основных, по которой переговоры поставлены на паузу именно с американской стороны, и о урегулировании на Ближнем Востоке пока не предвидится. Но вот если все-таки говорить о сентябре, вы обозначили четко даты, в которой переговоры вряд ли возможны. В оставшиеся дни сентября, начало октября, давайте предположим, где они могут пройти?
0: География широкая. Я думаю, что здесь преждевременно говорить, потому что возникали даже договоренности Путина и Трампа. Звучал Будапешт, который, естественно, как мы понимаем, не состоялся. В географии было и Абу-Даби, и Женева, и можно и Гомель вспомнить. Конечно же, это точно будет не Белоруссия в данный момент, хотя Россия в целом как конечную точку предлагает, и Минск в том числе. Но это какая-то нейтральная страна будет. Вопрос, будет ли это Стамбул, потому что Турция начинает более серьезно увлекаться в поддержку Украины военную и политическую. Поэтому, скорее, это будет какая-то арабская страна, если она будет, то есть Абу-Даби, Эмираты, либо, может быть, Катар. Вот. Но пока что преждевременно говорить об этом. Действительно, Соединенные Штаты отвлечены на Ближний Восток, и новых предложений ни со стороны советников, посланников, ни со стороны Госдепа их не выработано. А Россия позиция ясна и четко понятна. Оставшиеся там буквально 15% Донецкой Народной Республики, которые, собственно, являются камнем преткновения для того, чтобы открыть более широкую дорогу к более, уже полноценным переговорам.
2: Между тем, Швеция выделила Украине еще около 28,5 миллионов долларов на оборону, как сообщили в правительстве страны. Речь прежде всего идет о средствах ПВО. Из этой суммы 14 миллионов долларов направят на закупки вооружений в рамках совместной программы США и НАТО по предоставлению Киеву современных систем вооружений. Вашингтон еще ни разу не ответил Москве о том, какую поддержку Украине они оказывают, хотя российская сторона неоднократно направляла такие запросы. Об этом в интервью телеканалу РБК рассказал глава МИД России Сергей Лавров. Да вместе с тем администрация Трампа начала принимать во внимание первопричины начала конфликта, отметил министр иностранных дел. С ним пообщался Илья Доронов. Полную версию интервью смотрите в пятницу на телеканале РБК после 7 утра. А сейчас предлагаем послушать фрагмент.
3: С нашей стороны был вопрос, потому что периодически появляются утечки в западной прессе о том, как конкретно уже администрация Трампа, объявившая украинский кризис войной Байдена, как уже она сама, администрация Трампа, помогает Украине новыми финансовыми ассигнованиями, вооружениями, предоставлением разведывательных данных и так далее. И каждый раз, когда таких 3 или 4 случая было за последние пару месяцев, когда такая информация появляется, мы спокойно по дипломатическим каналам направляем ее в Госдепартамент и просим подтвердить, правда ли это. Нам еще ни разу не ответили. Ну и в принципе, если мы говорим про американцев, конечно, мы ценим то, что Дональд Трамп с самого начала стал проводить отличную от европейцев и отличную от Байдена политику. Он все-таки, с какими бы оговорками мы это не констатировали, он все-таки стал смотреть на первопричины. И еще задолго до своих инициатив, еще когда он был в избирательной кампании, он говорил неоднократно: «Забудьте про НАТО. Про НАТО русские нам все сказали задолго до Путина. Это нереально, это не должно даже обсуждаться». Многократно говорил это. Он это повторял и уже перед Анкориджем, и после Анкориджа. В Анкоридже мы обсуждали предложение, которое президент рассказывал об этом, Уитков привозил за неделю до Анкориджа, и которые содержали определенные компромиссные нюансы, но которые основывались на реалиях, сложившихся на земле. И когда я говорю «на земле», я включаю и те референдумы, которые там проходили. Они основывались на этих реалиях с небольшими компромиссами. И когда нам сейчас говорил, в июне, мой коллега Марко Рубио, я с ним потом общался, спросил его об этом, когда он в июне после саммита НАТО заявил, что США не могут быть посредником, потому что мы однозначно на стороне Украины. И вообще там в Анкоридже ничего не было. Это было наше предложение, которое обсуждалось. А потом украинцам оно не понравилось. Но это же опять эта тема о том, как договариваются русские и как договариваются на Западе. У нас издревле ударили по рукам купцы, договорились, все, никаких бумаг никто не подписывает. Это дело чести.
2: Саммит в Анкоридже прошел 15 августа прошлого года. Там президенты Путин и Трамп провели личные переговоры и обсудили урегулирование конфликта на Украине. Но конкретным согласованием

0: соглашением так и не пришли. Итоговый документ подписан не был. Для продавцов Озона 27 августа вступили в силу новые правила страхования товара от ударов беспилотников. Теперь тарифы страхования от маркетплейса выросли втрое. Напомню, компания объявила об этих условиях еще месяц назад. Тогда страховой тариф вырос для новых клиентов, а теперь платить по правилам будут и те, у кого уже действовал полис. А при этом объем страхового покрытия не изменится. Полис по-прежнему распространяется на товары, находящиеся на складах, в сортировочных центрах, пунктах выдачи заказов и в логистике Озон, включая возвраты. Поможет ли страхование селлерам удержаться на плаву, насколько это выгодно, и были ли те, кто заранее обезопасил свой бизнес, разбиралась Лиза Майнгард.
1: Я кратко напомню хронологию событий, как развивались дела со страховками. Через несколько дней после первых атак на склады Wildberries в середине июля Озон автоматически подключил для своих селлеров базовую страховку. Ее по желанию продавцов можно было либо отменить, либо расширить и получить гарантированную компенсацию в случае форс-мажоров. Marketplace перестраховался не зря, поскольку в ночь на 22 августа был поврежден склад компании в Самарской области, 23 августа обломки дронов упали на логистический центр в Оренбургской области, а в ночь на 24 августа атаки подверглись объекты в Краснодаре и Махачкале. Сегодня стало известно о том, что беспилотники ударили по объектам в Оренбурге и Уфе. Со слов селлеров, у кого были подключены эти страховки и кто потерпел убытки от этих атак, пока никто ничего не получил. То есть речь идет о компенсациях. При службе маркетплейса подчеркнули, что размер выплат рассчитают после полной инвентаризации. Обращаться в страховую самостоятельно продавцам при этом не потребуется, все придет автоматически в их личный кабинет. Тем не менее, продавцы подчеркивают, что помимо сложностей с компенсацией, внутренние страховки зачастую невыгодны и съедают почти всю маржинальность. Таким мнением поделился селлер на Wildberries и Озон Андрей Голубович.
2: Мы потеряли от 10 миллионов. Точный расчет еще не можем провести, потому что нам нужно ждать инвентаризацию все-таки от маркетплейса. По поводу страховок и компаний страховых, мы на самом деле и не пользовались этим инструментом. И сейчас вряд ли будем. Почему? Страховки, которые были, они очень по-разному трактуются. Почему? Новая ниша, маркетплейс и такая история, которая еще не особо устоялась в экономике, и каких-то кейсов опыта, таких эффективных прям не было, и маркетплейсы сами от себя обычно страховку предоставляли. Сейчас эта страховка очень сильно там кратно выросла, она съедает прям прибыль, потому что многие продавцы работают там на доходе 5% от объема продаж, половину прибыли отдавать в страховку. Зачем? У нас себестоимость товара меньше стоит, нам выгоднее, честно скажу, просто терпеть потери, чем страховать товар. Очень выходит дорого.
0: Лиза, а если покупать страховки на стороне, а не внутренние?
1: Во-первых, такой страховой продукт еще дороже, чем внутренний от маркетплейса. Во-вторых, часть страховых организаций уже отказались от предоставления такой услуги, оценив все возможные риски. Крупнейшие игроки рынка в какой-то момент даже неофициально остановили прием заявок на такой тип страхования. Об этом рассказывали селлеры и делились в разных чатах, при этом официального подтверждения, конечно же, не было. Даже если какая-то компания согласна предоставить продавцам такой продукт, которого раньше даже на рынке, в общем-то, и не существовало, то его стоимость будет очень и очень велика. В любом случае, все переляжет на плечи потребителей, поскольку все издержки, и в том числе оплату страховок, придется закладывать в цену товара, считает продавец на маркетплейсах Анна Карп.
3: Это все влияет на конечную стоимость для покупателей и на нашу маржинальность, и, к сожалению, это все вкладывается не в нашу пользу, то есть это дополнительные затраты, это дополнительное вложение, это должен быть дополнительный человек, наверное, который, да, займется вот этим изучением вопросов, потому что до этого никто ничего не страховал, и на рынке даже такой услуги как таковой распространено не было. И правда, действительно, не все страховые вообще дают страховку от атак БПЛА, потому что селлеров очень много. Я думаю, что страховые, как никто другой, умеют считать все эти риски и выплаты, поэтому, действительно, наверное, в первую очередь страховым это невыгодно.
1: Сразу скажу, что продавцов, которые заранее как-то позаботились, об этом не было. Более того, как они поделились сами, они даже не знали, что есть такая услуга и есть возможность как-то себя дополнительно обезопасить. Но по ряду факторов все же они не спешат даже уже сейчас ими воспользоваться. К тому же, как мы помним, большая часть продавцов перешла на схему торговли со своих складов, то есть по модели ФБС. В этом случае страховка вообще тогда не нужна, но это тоже лишь такой временный вариант. Как поделился селлер на маркетплейсах Евгений, продавцы не смогут до бесконечности отгружать товар со своих площадок, просто потому что рискуют потерять значительную часть потребителей и существенно снизить свои обороты.
4: Мы не страховали, так как заявили товар по ФБС. ЕБСу, ну, это даже если товар что-то где-то влетит, это 1-2 единицы на каком-то сортировочном центре. Я считаю, что на ФБСе смысла нет, наверное. Но видим мы, что Озон вводит всякие привилегии и плюшки для тех, кто страхуется, да. Ну, посмотрим, как это будет все развиваться. Пока однозначного ответа нет. Ну и, в принципе, скажем так, сейчас на ФБО грузиться опасно, хоть у многих это безвыходная ситуация, потому что ФБС — это очень маленькие охваты, никакой перспективы развития. Скорее всего, алгоритмику они поменяют, но в нынешних реалиях продвижение строится только через ФБО.
1: Как говорят селлеры, их последняя такая спасительная соломинка — это все же схема торговли по системе ФБС. Но они надеются, что этот метод будет лишь временным и все-таки рассчитываются вернуться к системе ФБО для того, чтобы остаться на рынке и не потерять свой бизнес.
0: В том, поможет ли страхование селлерам удержаться на плаву, разбиралась Лиза Майгард. Антимонопольщики поспорили с крупным телеком-оператором насчет несуществующего в России стандарта связи. ФАС возбудила дело против Мегафона из-за рекламы 5G. По версии регулятора, компания продвигала услугу 5G-режим, но фактически давала доступ к сети четвертого поколения LTE. Оператор ответил, что уверен в прозрачности и законности своего продукта. Тем временем южнокорейская компания Samsung в Сеуле проводит масштабные тесты в формате плавного перехода на 6G, а компания Huawei совместно с China Unicom весной прошлого года запустила первую широкополосную сеть 10G недалеко от Пекина. Она, например, позволяет скачать за секунды фильм в разрешении 4K или игру объемом 60 гигабайт. Что мешает развивать подобные технологии в России? На этот вопрос ранее в нашем эфире ответил гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков. Почему в Китае 10G, а в России 5G никак не запустится?
5: Если брать обобщенно, то проблемы две такие глобальные. Первое – это отсутствие частотного ресурса, которого, в принципе, не было и нет. Потому что тот золотой диапазон, который попросили сотовые операторы, он так и остался у Минобороны в целях безопасности страны. А второй момент – это импортные вендоры, производители оборудования, которые еще в 2016-2018 годах вместе с нашими операторами показывали опытные зоны 5G, ушли из России в 2022 году. Появились три наших игрока – Булат, РТЭ, Ядро. Но сейчас ситуация такая, что, по сути, им пришлось активно работать над созданием базы станции формата LTE, то есть тот, который работает сейчас, иначе бы у нас вообще бы связь пропала.
6: Но она у нас сейчас пропадает, в разговоре с вами даже.
5: Она пропадает все-таки по-другому, как бы.
6: По другой причине.
5: Есть блокировки, есть белые списки, а если мы берем все-таки качество связи, то по данным нашего приложения Мегабиту с экранов смартфонов, мы видим 24 мегабита в секунду, средняя скорость в России и порядка 31-33 мегабит в секунду в Петербурге и в Москве. Поэтому эти скорости более чем достаточные, но действительно в текущих условиях, учитывая, что в других странах 5G запущено с 2019 года, у нас в России 5G для простых потребителей, то есть для B2C-сегмента, нас с вами, оно не особо будет интересовать. В основном это все-таки будут B2B-проекты, потому что операторам, во-первых, невыгодно вкладывать огромное количество денег в тот диапазон, который требует большего количества базовых станций и где нету оборудования, то есть смартфонов. Напомню, что компания Apple запретила использование сетей пятого поколения внутри своих смартфонов, то есть у кого не будет, хотя как бы в других странах они работают. А для других людей необходимо покупать новое оборудование, новые телефоны за 40-50 тысяч рублей. А в текущих условиях, когда падают продажи всех товаров практически в стране, и люди экономят и планшеты, и ноутбуки, и смартфоны в этом году падают по отношению к прошлому году, мне кажется, это будет не совсем правильно. Скорее всего, на 5G будут тарифы другие.
0: А правильно ли я понимаю, вот возвращаясь к первой причине, о которой вы говорили, то есть пока есть требования безопасности, технологии не будут развиваться.
5: Безопасность, она важна. Безопасность и здоровье находятся на первых местах.
0: Да, и в Китае же, наверное, требования безопасности не меньше, но при этом мы видим уровень развития технологий.
5: Да, ну, понимаете, Китай, если мы возьмем как бы вот развитие нас за 30 лет и Китая, ну, мне кажется, сравнивать совершенно бессмысленно. Там по-другому совершенно себя вели. Если мы все эти 30 лет скупали иностранное и радовались этому, что у нас много денег, мы можем купить Сапсаны, аэробусы, Боинги и базовые станции, китайцы делают или свое собственное.
0: Денис, а можете вот сказать все-таки, что должно произойти, может быть, главное, чтобы мы перешли уже, наконец, к следующему поколению, 5G хотя бы, в первую очередь, что должно измениться?
5: Должно быть некое признание тех опытных зон, которые уже имеются в России, действительно, больше десятка, чтобы можно было бы использовать все возможности базовых станций, ушедших производителей оборудования, потому что наших базовых станций пока в год поставляется буквально несколько тысяч, тогда как ранее на всех операторов в год вводилось порядка 60-80 тысяч базовых станций.
0: В Центре исследований

0: Ведомство завело уже более 40 подобных дел. Часть из них касалась стоимости топлива, часть – условий его поставок. В России все еще наблюдаются локальные проблемы с бензином, с дизелем. Ситуация лучше. Сейчас в стране действует временный запрет на экспорт бензина, а также жесткие ограничения на вывоз дизельного топлива. Тем временем западные СМИ пишут о нехватке дизтоплива в США, рекордном росте цен на него. Среди причин называют в том числе прекращение поставок из России. Почти треть произведенных объемов дизеля шла на экспорт, рассказал управляющий партнер Касаткин Консалтинг Дмитрий Касаткин.
1: Наблюдается дефицит дизельного топлива в США, цены на заправках на рекордных уровнях. Это связано с двумя основными обстоятельствами. Кризис на Ближнем Востоке, который привел к остановке экспорта нефтепродуктов из стран-производителей в регионе. И на фоне этого ограничения по экспорту дизеля из России. Все это, безусловно, отразилось на глобальном балансе нефтепродуктов. Ситуация в России в целом с запретом экспорта объясняется. В целом, если говорить про производство дизеля, где-то треть всего произведенного уходила на экспорт. Сейчас, когда мощности сократились на 20-25%, это как раз позволяет стабилизировать ситуацию. Сам по себе процесс производства этого топлива он гораздо проще, чем производство других видов бензина или керосина. Дизелям трудно ситуацию сильно ухудшить, но, наверное, это достаточно большой выход мощностей на ремонты, либо специфика даже не позволяет производить. Другой вид топлива это может каким-то образом нарушить. Но сейчас вот пик был пройден уже летнего сезона.
0: С конца мая в ряде регионов возникают перебои с поставками топлива. В июне и июле ограничения на отпуск бензина и дизеля коснулись более 80 субъектов России.
2: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
3: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня мы проговорим про адаптацию к саду и школе. Слезы по утрам, не хочу, цепляние за руку, боли в животе перед выходом. Родительское сердце, конечно, разрывается. С точки зрения нейробиологии, страх нового места – это норма. Амигдала ребенка воспринимает незнакомую обстановку чужих взрослых и детей как потенциальную угрозу. Его мозгу нужно время и правильные условия, чтобы переписать эту реакцию с «опасно» на «безопасно». Что нам может помочь? Первое – это ритуал прощания. Долгие прощания с рыданиями – это пытка. Краткий, теплый, предсказуемый ритуал работает лучше. Обнял, поцеловал, помахал в окошко, передал воспитателю. И ушел. Не возвращайтесь. Каждый раз, когда вы возвращаетесь, вы закрепляете, его крик работает. Мама вернется. Второе. Предмет-переходник. Игрушка из дома, камушек в кармане, браслет мамин поцелуй. Это якорь безопасности. Ребенок держится за него, и его нервная система успокаивается. Третье. Не надо транслировать тревогу. Дети читают ваше состояние по лицу и интонации лучше любых слов. Если вы внутри сжимаетесь у ворот сада, его амигдала получает сигнал «Опасно! Мама боится!» Ваше спокойное, уверенное «Увидимся вечером» – лучшее лекарство. Четвертое. Предсказуемость. Рассказывайте вечером, что будет завтра. Рисуйте расписание картинками. Когда мозг знает последовательность событий, уровень тревоги падает. После завтрака игры, потом прогулка, потом мама придет. И помните, адаптация длится от 2 недель до 2-3 месяцев. Слезы по утрам не означают, что в саду плохо. Они означают, что мозг перестраивается. Ваша стабильность и терпение – главные инструменты. Не сбегайте, не вините себя, не сравнивайте с детьми, которые заходят без проблем. Каждый мозг идет своим темпом. Ваша задача – быть тылом, а не полицейским у входа. С вами был Родительский контроль. Контролируем не детей, а ситуацию.

0: До последнего момента я был в жесточайшем минусе, но все поменялось, и я заработал плюс 24%.
1: Я немножечко иду в плюс-плюс, а Николай гуляет на всю капету.
2: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий трейдер. Каждый четверг.

0: 16:10.
1: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
2: Colgate. В начале 80-х американский рынок готовых замороженных обедов переживал настоящий бум. Руководство Colgate Palmolive подумало, раз люди доверяют бренду средств гигиены, почему бы им не предложить что-то новое и съедобное? Логика была почти детской. Сначала вы едите нашу лазанью, а потом чистите зубы нашей пастой. Выход в смежную нишу обернулся для компании прыжком в маркетинговую бездну. Представьте, вы берете лазанью, а на упаковке почему-то надпись «Как на тюбике пасты», которая всегда обещала белоснежную улыбку и свежесть дыхания. Аппетит пропадает мгновенно, потому что во рту появляется стойкий мятный привкус. Именно так описывали свои эмоции покупатели. Мозг непроизвольно добавлял зубной порошок в мясной соус. Помимо визуального барьера был еще один минус. Никто не верил, что производитель мыла может приготовить достойный бешамель. Попытка перешагнуть границу между чистящим средством и горячей едой превратила Colgate в бренд-самозванец на кулинарном поприще. Не успев покорить общественный рынок, продукт сняли с продаж и забыли, как страшный сон. Убытки составили десятки миллионов долларов, а сама коробка лазаньи стала популярным экспонатом в шведском музее провалов.
1: Ошибка на миллион.

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное – экономика.
2: С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Минпромторг и представители бизнеса внесли 167 площадок в список критически важных объектов. Среди них в том числе объекты логистики и торговли. Созданная в четверг правительственная комиссия оценит уровень их безопасности и предложит адресные и системные меры для снижения угроз. Приоритетом названа минимизация негативных социально-экономических последствий. Правительство России готовит новые меры контроля за оборотом нефтепродуктов и ценами на топливном рынке. В частности, рассматривается создание системы мониторинга за поставками объемом от 1 тонны, установление индикативных цен по регионам и усиление контроля за стоимостью топлива заниженных экологических классов, пишет «Коммерсант». ФАС уже работает над обеспечением экономически обоснованного уровня потребительских цен на топливо. Бизнес попросил правительство снизить налоги для компаний, закупающих системы защиты от дронов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на главу Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина. Организация предложила разрешить списание этих расходов для уменьшения налога на прибыль. Также предприниматели просят отменить экологические штрафы за последствия атак на завод. ВВП России с начала года превысил 100 триллионов рублей. С января по июнь экономика страны в годовом выражении выросла на 0,6%, сообщил премьер Михаил Мишустин. По его словам, доходы федерального бюджета в первом полугодии превысили 18,6 триллиона рублей. Это существенно опережает плановые и прогнозные показатели. Более 150 банков зафиксировали падение объема средств на депозитах физлиц в июле. Для сравнения, в июне чистый отток со срочных вкладов показали 138 игроков. Из топ-10 банков отток зафиксирован в 5. Это Альфа-банк, Т-банк, ВТБ, МКБ и Банк Санкт-Петербург. При этом лидерами по привлечению срочных вкладов в прошлом месяце стали кредитные организации, связанные с маркетплейсами. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.
1: Повтор программы.
3: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев, и мы обсуждаем главные темы четверга, 27 августа.
1: Радио РБК. Картина дня.

0: Как минимум двоим россиянам удалось спастись после наводнения в Непале. Такие данные приводят местное управление по туризму и российское посольство в Катманду. Общее число спасенных иностранных отдыхающих достигло 31 человека. 25 августа на северной стороне горы Лангкан-Лирунга сошла ледниковая лавина. Ледяная масса полностью перекрыла русло одной из рек и создала запруду. А позднее плотина прорвалась, и сель обрушился вниз. По последним данным, около 390 человек погибли во время ЧП, 1500 числятся пропавшими без вести. Что известно о последствиях наводнения в Непале и кто спасает туристов в подобных случаях, выяснял Владимир Расулов.
1: Посольство России в Непале к вечеру четверга сообщало о 8 российских гражданах, которые предположительно были в зоне бедствия и не выходят на связь. В стране, как сообщает Дипмиссия, продолжаются интенсивные поисково-спасательные работы. В четверг в посольство обратились две эвакуированные россиянки, которые пережили паводок непосредственно на погранпереходе с Китаем. Женщины, как уточнили в Дипмиссии, уже сдали паспорта на пограничном КПП и ожидали завершения всех процедур в автобусе. Тогда они увидели вот этот самый паводок, и им удалось спастись, поскольку они смогли взобраться по лестнице на гору. Столичный же регион Непала находится вне опасности, поскольку сель идет в другом направлении. Об этом нам рассказала россиянка Олеся, которая еще в апреле отправилась в Непал туристом. Живет она там самостоятельно, без участия туроператоров.
2: В Парпинге, это деревня в 10 километрах от Катманду. Все спокойно, нет паники. Я знаю, что перекрыта дорога в Покхару, еще один крупный город в Непале. Объявлена чрезвычайная ситуация в нескольких районах. В одном из них я даже была. Но у нас тихо. Мне говорят, что сель идет в другом направлении от нас, и у нас тут нет поблизости водоемов, то есть мы, в общем-то, находимся в безопасности. Нет ощущения, что какая-то паника на улицах.
1: Россияне ездят в Непал для горных восхождений, в том числе на самую высокую гору Эверест. Еще один вариант, и он встречается чаще, это трекинговые маршруты вокруг гор Манаслу и Аннапурна, а также к базовому лагерю все того же Эвереста. Часть путешественников приезжают на экскурсии, они посещают столицу Катманду, культурные и исторические объекты, а также национальные парки. Ну а для трекинга вообще лучшими считаются весна и осень. Вариантов найти местную компанию для туризма в Непале немало, а вот система предупреждения о стихийных бедствиях может сработать не везде. Об этом мне рассказал руководитель Центра гималайских исследований Института востоковедения РАН Денис Кораблин. Он сам неоднократно участвовал в экспедициях по Непалу.
3: Учитывая, что в Непале множество разработанных трекинговых маршрутов, и часть из них достаточно популярна, компаний множество, и найти их частному туристу не представляет никакой сложности. Он приезжает в столицу и уже на месте может это самым замечательным образом организовать. Особенности гималайского ландшафта здесь накладывают свои как и правовые, так и фактические обстоятельства, поэтому, конечно же, системы предупреждения работают, сейсмические станции, там, связанные с предупреждением и ранним оповещением землетрясений, схождение селевых потоков, уползни, они, конечно, существуют, но в данном случае они сработали уже только ниже, там, в районе Нувакота, то есть это в районе 40 километров ближе к Катманду.
1: И вот здесь возникает самый главный вопрос. Российские туристические объединения говорили, что пострадавший от наводнения район в Непале не популярен у туроператоров для организации все тех же трекинговых маршрутов. Профильная ассоциация писала, что там могли быть самостоятельные путешественники. И как уточняли в Российском союзе туриндустрии, в этой стране сейчас в принципе низкий туристический сезон, поскольку продолжается сезон дождей. Ответственность туроператоры несут только за организованных отдыхающих. Остальные, по сути, путешествуют на свой страх и риск, сами приобретают размещение, билеты, сами перемещаются, и в случае стихийных бедствий им приходится надеяться либо на себя, либо на местные власти, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов.
4: Это уже не задача туристического бизнеса, это задача представителей органов власти, в первую очередь местных, которые ликвидируют чрезвычайную ситуацию. Наши консульские службы по мере необходимости принимают в этом участие. Это затраты, которые несут местные власти, муниципальные, соответственно, органы, которые отвечают за ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Это все расходы государства, в котором происходит эта чрезвычайная ситуация. Бывают случаи, но достаточно редко, когда к этому подключаются наши спасательные службы МЧС, когда там какие-то глобальные катастрофы и требуется эвакуация большого числа российских граждан или нужно задействовать санитарный борт специальный.
1: Посольство России в Пекине в четверг также сообщало, что при сходе селя в Тибетском автономном районе Китая двое россиян пропали без вести. Тем, кто находится в зоне бедствия, пообещали оказать помощь.

0: посольство прорабатывает варианты, как эвакуировать россиян из этого региона, в том числе через Лхасу, историческую столицу Тибета.
1: О ситуации с туристами в Непале после наводнений рассказал Владимир Асулов. Курс евро на рынке Форекс в четверг превысил 100 рублей впервые с марта, а доллар сегодня торговался на отметке выше 87. Управляющий компанией «Альфа Капитал» ослабление рубля связывают с сокращением экспортных поставок через Черное море. «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков на днях писал, что вывоз нефти из Новороссийска в августе снизился более чем в 4 раза. Официальный курс валют, установленный ЦБ на пятницу, 85 рублей 95 копеек за доллар, 100 рублей 30 копеек за евро. Основная причина ослабления российской валюты – сокращение экспортной выручки из-за низких цен на нефть в начале лета, рассказал в нашем эфире начальник Центра рыночных стратегий Газпромбанка Егор Сусин.
2: Мы действительно сейчас находимся в ситуации, когда приходит выручка уже от существенно снижавшихся летом, в начале лета, в середине лета цен на нефть. Поэтому, да, на рубль идет определенное давление, связанное с тем, что экспортные цены в первой половине лета, они достаточно сильно скорректировались. Соответственно, вот сейчас эта выручка, она приходит на рынок, и она, естественно, ниже, чем то, что мы видели в предыдущие месяцы.
3: До какого момента будет давить?
2: Ну, я думаю, что мы будем видеть, наверное, эту историю, там, может быть, до там, середины сентября. И здесь второй фактор, который влияет, это, конечно, импорт. Во-первых, мы видим даже по той статистике, которая уже опубликована, что у нас достаточно большой рост поездок. Июньская пока есть статистика, 15-20% как бы рост расходов на поездки идет. Соответственно, июль-август – это самый пиковый сезон поездок. И с этой точки зрения у нас импорт растет. Ну и, в принципе, мы видим, что и товарный импорт в этом году демонстрирует положительную динамику. Мы видим восстановление, мы видим, что в июне импорт был до 30 миллиардов. Это существенно выше, чем в прошлом году. Ситуация такая, что с одной стороны у нас сокращается приток экспортной выручки, с другой стороны у нас пиковый, наверное, сезон импорта. И поэтому видим такую картину на курсе рубля.
1: Егор, ну вот экспортеры этой тенденции наверняка рады, но все-таки что будет с инфляцией?
2: Пока, наверное, вот та динамика, которую мы видим, значимого влияния, именно значимого влияния на инфляцию оказывать не будет, но это, конечно, снизит тот без инфляционный эффект, который был в курсе в прошлом году и на фоне укрепления.
3: Аналитики вот раньше прогнозы нам свои давали и говорили о 85 рублях за доллар к концу года. Как вы на это смотрите сейчас?
2: Ну, пока, как бы, эти прогнозы, они релевантны. Я думаю, что сейчас та ситуация, когда действительно есть набор факторов, которые делают рубль слабее, чем он будет к концу года в текущем моменте, а все-таки у нас будет больше поступления выручки от цен на нефть уже как бы осенью, и у нас будет меньше импорта осенью.
1: Стратегия ЦБ в сентябре, поставки, а также интересная. Как вам кажется, какую стратегию Центробанк изберет?
2: Вы знаете, в текущей ситуации, наверное, пауза видится более вероятным сценарием, хотя и снижение на 25 базисных пунктов возможно просто потому, что по-хорошему это незначимый шаг сейчас с точки зрения влияния именно на экономику. Наверное, учитывая и рост кредита, учитывая рост достаточно агрессивной денежной массы, вторичные как бы эффекты, которые могут быть от топливного кризиса, здесь, наверное, пауза пока выглядит более вероятным сценарием.
1: Заседание Центробанка по ключевой ставке состоится 11 сентября. В июле, напомню, регулятор снизил показатель на 25 базисных пунктов до 14%. Ну и к другим темам четверга. Лидер нового рейтинга богатейших женщин России по версии Forbes не изменился. Список в пятый раз возглавила основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким. Правда, не без потерь. Ее состояние сократилось примерно на 2 миллиарда долларов, как отмечает издание, среди причин, в том числе атаки беспилотников на склады Wildberries. Но почему капиталы богатейших россиянок так сократились? Какими сложностями сталкиваются женщины-предприниматели, разбиралась Ольга Зуева.
4: На втором месте после Татьяны Ким вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. Ее состояние практически не изменилось, однако она поднялась с третьей строчки на вторую. На третьем месте Людмила Коган. Ее капитал, в отличие от большинства участниц рейтинга, вырос, поэтому она поднялась с четвертой позиции на третью. Еще выше поднялась Екатерина Федун. Седьмое место она сменила на четвертое. А вот совладелица сетей Литуали подружка Татьяна Володина статус миллиардера потеряла. Основная операционная компания группы Алькар и Ко по итогам прошлого года получил убыток в миллиард рублей. И еще одна особенность нынешнего рейтинга.

0: Впервые в нем нет ни одной новой женщины-миллиардера. Как отмечает Forbes, это связано не только со снижением стоимости акций на Мосбирже, но и с замедлением потребительских секторов экономики. В такой ситуации стоимость компаний снижается, а вместе с ней и оценки состояния их владельцев. И аналитики, с которыми я пообщалась, считают, что здесь не стоит искать гендерную причину. Влияют те же факторы, что и на состояние мужчин. Это стоимость акций, ключевая ставка, доступность или недоступность кредитования, геополитика и санкционные риски. При этом женщины в целом готовы брать на себя эти самые риски. По данным Минэкономразвития, в январе было зарегистрировано свыше 6 миллионов женщин-предпринимателей. Это примерно на 300 тысяч больше, чем годом ранее. А по данным Контрфокуса, за 3 года число ИП, созданных женщинами, выросло на четверть. Одна из главных проблем – необходимость постоянно доказывать свою экспертность. На переговорах, встречах с инвесторами или внутри команды женщины могут сталкиваться с недоверием, дополнительными уточнениями и более критичной оценкой своих решений. Об этом, в частности, заявила основательница сети фитнес-клубов Orange Fitness и City Fitness Анастасия Юсина.
1: Есть определенный стереотип, и баба тупая, нерпа, достаточно распространенный стереотип. Не то, что приходится доказывать, но приятно разрушать эти стереотипы, когда ты видишь, что пренебрежительное отношение к тебе заменяется на уважение к твоему профессионализму, и причем, когда это делается без таких громких заявлений, почему вы относитесь ко мне несерьезно, ну и что, что я женщина, за годы привыкла относиться с юмором к этому. Когда я вижу по работе мужчин, которые пытаются высказать свое превосходство, я сразу говорю, что вы от меня хотите? Я женщина, блондин. Мне лучше разъясните, объясните. Знаете, тают, сразу начинают по-другому себя вести.
0: Есть и более курьезное проявление этой проблемы. Например, неформальные мужские пространства. Вот охота, рыбалка, баня исторически были местами, где предприниматели и чиновники обсуждали рабочие вопросы. Вот Анастасия Юсина мне рассказала, как еще в начале своей карьеры приехала на переговоры с чиновником в один из северных российских городов. И он предложил ей сходить в баню, не имея в виду при этом ничего двусмысленного. Именно так он привык общаться с мужчинами из бизнеса. Представление о женском лидерстве по-прежнему во многом строится на штампах. От женщин чаще ждут мягкости, заботы, компромиссности. Жесткость традиционно ассоциируется с мужской ролью. Предпринимательницы могут использовать эти ожидания в свою пользу. Мягкая сила иногда позволяет добиваться решений без прямого давления, отмечает генеральный директор бренда одежды Finflair Ксения Рясова.
2: Даже если ты что-то сделала не так, ты можешь упустить глазки в пол, сказать, извините, но не смогла. Спрос себя все равно меньше, чем с мужчины. Во-вторых, мужчины в нашей стране, они все-таки джентльмены и всегда стараются помочь тоже. Много раз меня выручали мужские там и советы, и помощь в разных тяжелых ситуациях. Это не много раз, а постоянно. На самом деле, самое хамское, я сталкивалась в Италии, когда мне на переговорах предложили на коленке сесть.
0: Но есть качества, в которых женщины превосходят мужчин, рассказывает президент InfoWatch Наталья Касперская.
3: Мне просто легче запоминать. Я работаю в сфере информационной безопасности, поэтому если я приезжаю на какой-нибудь форум или там куда-нибудь, то меня запомнят быстрее, чем запомнят еще там 50 мужчин в одинаковых синих пиджаках. Срабатывает всегда память по пятну. Кто-то более яркий или чем-то выделяющийся, его запоминают быстрее. Первое, что женщина может делать, а мужчины нет, ее главное отличие, это что она умеет воспроизводить людей. А мужчины, вот хоть они там, упрыгайся, делать этого не могут. Если вы меня спросите, какое у меня главное достижение в жизни, то мое главное достижение в жизни – это никакой не бизнес, который у тебя сегодня есть, завтра у тебя отняли, а тебя посадили в тюрьму. Самое главное достижение – это у меня 5 детей. Вот это достижение реальное. А что там бизнес? Ну, какая разница?
0: Некоторые предпринимательницы говорят, что вот сегодня практически не сталкиваются с гендерными стереотипами в работе. Так считает в том числе и генеральный директор компании «Франкавто» Ирина Франк.
4: Вообще, мне кажется, такой какой-то пережиток уже. Людям значит, исходя из их опыта, исходя из того, как они говорят, знаний, а девочка это или мальчик, давно уже не важно. Мужчинам может быть чуть проще, когда они включают свое обаяние. Вторая сторона переговоров не думает, что они хотят их соблазнить. А если мы включаем свое обаяние, то иногда это приводит к последствиям, что ты как будто заигрываешь. И любезность, и высокий уровень эмпатии иногда позволяют влюбить в себя человека, и вот это мешает. Люди начинают думать не о бизнесе, а о чем-то другом.
0: Мне кажется, что в турбулентной экономической ситуации главное не пытаться постоянно доказывать друг другу свой авторитет, а уметь договариваться, подставлять плечо вне зависимости от половой принадлежности.
5: В том, с какими сложностями сталкиваются женщины-предприниматели и действительно ли гендерные стереотипы мешают им в бизнесе, разбиралась Ольга Зуева. В целом спросил у россиян ко дню кино, какие фильмы они помнят и цитируют до сих пор. Лидером по количеству любимых сцен стал фильм «Гайдар».

0: И да, Иван Васильевич меняет профессию. На втором месте «Брат», на третьем «Брат 2». Фильмы Балабанова, вышедшие в нулевых, стали единственным примером современного кинематографа, которые вошли в топ-5 самых запоминающихся картин. Но переживает ли современный кинематограф кризис сценариев, разбиралась Алевтина Сорокина. Она сейчас с нами в студии, и давайте на ней-то и проверим, в первую очередь.
1: Ну, давай проверим.
0: Цитирую советского кинематографа. Ну вот, пожалуйста, смотри, лидер по количеству любимых сцен, Иван Васильевич меняет профессию. Приведи какую-нибудь фразу оттуда.
1: Слушай, я тебе честно могу сказать, что Иван Васильевич не мой любимый фильм, и поэтому привести
0: и
1: тебе так сходу...
0: И меня вылечат, и тебя вылечат.
1: Ну, естественно, но это самое очевидное.
0: Хорошо.
1: Но я вот могу тебе сказать честно, что у меня в детстве было любимое кино, это «Мушкетеры», любимое прекрасное советское кино с прекрасной музыкой, как ты знаешь. И вот фраза, которую я иногда люблю себе говорить, когда, например, куда-то не туда поворачиваю, например. «Д'Артаньян, эта дорога ведет к дому Бонасье, Лондон левее». Вот отличная фраза Портоса, и я ее цитирую довольно часто. Вообще, хороший вопрос, как кино остается цитируемым, даже спустя там 40 лет. Опрос в ЦИОМа показывает и другую интересную тенденцию. Конкретные сцены из культовых картин способны назвать больше половины молодежи от 18 до 24. Это почти 70%. Интересно, что на контрасте с этим фразой современного кинематографа, и тут отчетом будут фильмы из 2000-х, смогли назвать только 49% опрошенных. Сценарист и продюсер Игорь Каграманов, мы знаем его по сериалу «Затмение» и по комедии «Все в ящик» с Павлом Деревянко, он объясняет эту нецитируемость современного кино достаточно просто. Темп жизни ускорился, и кино вследствие этого потеряло такой статус нерукотворного памятника.
2: Советские комедии далеко не все цитируемые, далеко не все популярные. У нас на слуху есть, да, «Иван Васильевич меняет профессию», «Операция И», «Свадьба в Малиновке», потрясающее кино. Их в массе совсем немного по отношению ко всем фильмам, произведенным в советский период. Производилось очень мало, в принципе, картин. И поэтому фильм того же Гайдая там мог крутиться год или даже больше. Огромное количество зрителей приходило в кинотеатры и смотрели по много раз. Сейчас из-за того, что фильмов, в принципе, много, высокая конкуренция, фильмы сами по себе живут совсем недолго, не более там 2 недель.
0: Ну, в нашем кино сегодня популярный тренд — это съемка ремейков, хотя вот «Колобок», в частности, опровергает этот тренд, но есть и другие. Например, тот же «Чебурашка», по крайней мере, вот франшиза «Крокодил Гена» и «Чебурашка». Не говорит ли это о кризисе жанра?
1: Возможно, но самое интересное, что инициатива здесь исходит от Министерства просвещения. В России планируют снять переосмысление огромного количества советских кинолент, среди них «Иван Грозный», «Александр Невский», «Эйзенштейна» и даже «Судьба человека». Когда несколько месяцев назад стало известно о новом ремейке по фильму «Курьер» Карена Шахназарова, я тогда позвонила режиссеру новой картины Илье Ермолову и спросила, а не боится ли он того, что столкнется с серьезной критикой за этот ремейк. Он тогда мне ответил, что не боится, и пообещал, что фильм не будет просто пересъемкой в других локациях. Это будет действительно переосмысление «Курьера». Другой вопрос, насколько у него это получится. Но, как объясняет обозреватель кинофильмов, автор YouTube-канала Bad Comedian Евгений Баженов, тренд на ремейки, он повсеместный. Что в Штатах, что у нас. И это говорит это в первую очередь о желании безопасно заработать большое количество денег.
3: Это не хорошо, не плохо, здесь не в этом вопрос. А это приносит деньги. Нет никакого злого умысла, злого режиссера или злобного фонда кино, который хочет изгадить наше прошлое. Нет, просто все хотят заработать. А самый безопасный, по мнению продюсеров, способ заработать, это ни в коем случае не риск, а вложение в то, что уже знакомо зрителю, и, скорее всего, зритель на это пойдет. Тут тоже вопрос к зрителям. Вы же идете на это? Я вот по себе сужу. Мне тоже, конечно, хочется зачастую старые истории или старых знакомых любимых актеров увидеть в очередной раз. Я так же, как и зритель, могу купиться на очередную обманку, что мы... Помните, вам нравился вот этот фильм? Мы делаем его продолжение.
1: Хороший секрет хорошей комедии — это в первую очередь сочетание человечности и тонкого юмора, плюс уникальность идеи. Об этом мне рассказал генеральный продюсер ОКО Гаврил Гордеев. Мы знаем его по проектам «Аутсорс», «Плейлист волонтера». И он поделился именно вот этим секретом по-настоящему популярной комедии на примере своих проектов.
4: продрались через дебри американских ситкомов, американских комедийных форматов, продрались до того, что нам начинает нравиться лирическая комедия. Потому что в русском культурном коде настоящая любовь к комедии именно к драматичной, к осознанной, к лирической. То есть у нас Чехов не такой уж смешной. В онлайн-кинотеатре «Окко», если говорить о комедийном жанре, то две самых популярных комедии — это «Мамонты», сериал Юрия Николаевича Настояновым, и «Встать на ноги» с Гошей Куценко. Оба сериала являются трагикомедиями, и самый популярный отзыв, который был по этим сериалам, что «как нам нравится ваша комедия, мы всей семьей рыдали».
1: В разговоре о кино всегда можно и проще занять позицию критика. Но любая картина – это же всегда разговор человека с человеком. А людям всегда есть, что сказать друг другу.
0: Ну, в некоторых картинах еще разговор человека с кем-то высшим. Спасибо, это была Алевтина Сорокина. Конечно, знаешь, семья, которая смотрит комедию и потом рыдает всей семьей – это просто потрясающе.
5: РБК «Коллекция».
6: В столице пройдет вторая акция «Ночь в поликлинике». Она пройдет на 10 площадках 29 августа. Более 8 тысяч человек, напомню, приняли участие в первой акции «Ночь в поликлинике» в рамках проекта «Лето в Москве». За 4 часа на 10 площадках профилактику прошли в 3 раза больше горожан, чем за целый день во всех поликлиниках города. Более половины посетителей были моложе 40 лет. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития. Следующая акция «Ночь в поликлинике» пройдет как раз в ближайшую субботу, 29 августа, и начнется она в 20:00, будет идти до полуночи по тем же адресам, где проходила первая акция. Участие абсолютно бесплатное, предварительная регистрация на эту акцию не требуется. Этим летом Москва продвигает городскую философию здорового долголетия. Ее смысл в том, чтобы помочь человеку сохранить здоровье, активно и качество жизни на долгие годы, а заботу о себе сделать естественной частью повседневности. В рамках этой философии появилась комплексная программа заботы о здоровье «Московский чекап». Чтобы сделать первый шаг к профилактике еще проще, город выстраивает ее в привычную жизнь москвичей. На бульварах уже работают павильоны здорового долголетия. Акция «Ночь в поликлинике» продолжает эту линию.
7: Кто есть кто? BYD Young Wong U9 – это как акробат из цирка, который вдруг решил, что может командовать львами. А еще он на полставки подрабатывает бухгалтером. И знаете что? У него неплохо получается. Вообще от суперкара обычно ждешь трех вещей. Чтобы он был красивым, очень быстрым и очень дорогим. Все перечисленное про BYD, только он еще умеет подпрыгивать на месте. Похоже, инженеры решили, что статичного эпатажа недостаточно и нужно удивить чем-то еще. И что самое интересное, за этим фокусом стоит вполне серьезная работа. У U9 4 электромотора, по одному на каждое колесо. Совокупная мощность около 1300 лошадей, а вот с максимальной скоростью есть нюанс. На бумаге это 309 км в час, но немцы в прошлом году умудрились снять суперкара электронный ошейник и разогнали его на гоночной трассе до 472 км в час. Так что Young Wong U9 при необходимости способен отправить водителя в легкий экзистенциальный кризис, причем одним нажатием педали. Но главное техническое оружие U9 не моторы, а сложнейшая активная гидравлическая подвеска. Она способна независимо управлять положением каждого колеса и настолько активно менять положение кузова, что U9 может буквально подпрыгнуть на месте. Внешность соответствующая. Низкий кузов, широченные колесные арки, огромные воздухозаборники, двери, которые поднимаются вверх, и все это выглядит так, будто концепт-кар каким-то чудом пережил сертификацию и все-таки попал на дорогу. Причем U9 даже не пытается быть элегантным. Он хочет выглядеть дорого, быстро и немного безумно. А вот салон на этом фоне кажется гораздо спокойнее. Спортивные кресла, цифровые дисплеи, минималистичная передняя панель и достаточно электроники, чтобы не забывать. Перед вами все-таки продукт китайской технологической индустрии, а не итальянская машина, собранная вручную в тесном ангаре.
5: Кто есть кто?
7: Так кто есть кто? BYD Young Wong U9 замахивается на Ferrari SF90, при этом китаец заметно мощнее и быстрее. И если для покупателя славное родословное не самое главное, то покупка прыгающего суперкара как минимум интересная затея. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
8: С сумочке Birkin. Это вообще объект для инвестирования или нет?
9: Она в любом случае вырастет в цене, потому что такие сумки на вторичном рынке торгуются всегда дороже, чем в бутике.
5: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17.10.
10: Новости, заявления, события. Каждый день новое поле.

0: дать главный вопрос. Что с этим делать и как это влияет на нас? Разбираемся в программе «Что это значит?» Контекст, смыслы, последствия. Подводим итоги дня вместе с экспертами. По будням с 18 до 21.
1: Что это, Рублевка? Это инструмент сохранения капитала, статусное потребление или все-таки растущий актив для перепродажи?
2: Я не считаю, что это является активом, но при всем при этом это не является пассивом. Это обычный нормальный способ проживания.
0: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК. Что это было? В эфире.
3: В немилость снова попали произведения Григория Остра, как вы знаете, которые уже, кстати, проверялись на якобы дурной пример для подрастающего поколения, что в итоге книги Остра онлайн за последние дни выросли на 500% продажи в натуральном выражении.
4: Запретный плод всегда сладок.
3: Вот.
4: Честно говоря, это обращение депутата, не буду называть ее фамилию, дабы не делать рекламу, я понимаю, что впереди выборы.
3: Мы все ее знаем.
4: Осенью, да, впереди выборы. И зачем-то подключает Следственный комитет, создается целая группа по изучению произведения.
3: Запретят ли теперь вредные советы?
4: Я читал книги Остра. Если человек лишен чувства юмора, я не рекомендую ему читать книги.
0: Президент Российского книжного союза Сергей Степашин в программе «Таманцев».
5: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам и четвергам в 15:10.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве. Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. ВСУ атаковали еще два склада «Озон» в Оренбурге и Уфе. Всех сотрудников оперативно эвакуировали, пострадавших нет. Уфимский логистический комплекс приостановил прием поставок от продавцов, товары перенаправили на другие объекты. При этом клиенты по-прежнему могут оформлять заказы без ограничений. В Кремле пообещали жесткий ответ на украинские удары по экономической и торговой инфраструктуре. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что военная эскалация России не нужна, поскольку армия и так продвигается вперед. Что касается следующего раунда переговоров, у Москвы на этот счет информации нет. В четверг глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, внесенный в России в список экстремистов, заявил, что встреча украинской и российской делегаций может состояться в сентябре. Российский военнослужащий погиб после подрыва автомобиля в Санкт-Петербурге. Тяжелые ранения получила также его супруга. Ее госпитализировали, сообщили в Следственном комитете. Личность погибшего не раскрывается. Инцидент произошел в четверг утром на Колпинском шоссе. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Суд в Ереване арестовал бывшего президента Армении Роберта Кочаряна. Ранее суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об аресте его сына Сидрака. Антикоррупционный комитет обвиняет экс-главу государства в злоупотреблении полномочиями, отмывании денег и получении взятки в особо крупном размере. Бывший главком боснийских сербов Ратко Младич скончался в возрасте 84 лет. Генерал умер в тюрьме в Гааге, где отбывал пожизненный срок за геноцид и военные преступления. Гаагский трибунал официально подтвердил смерть Младича и распорядился расследовать ее обстоятельства. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.

0: РБК «Коллекция».
1: А повышает ли качество вашей жизни использование искусственного интеллекта, кстати говоря? К этой теме прямо сейчас миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс опубликовал эссе. В нем он предостерег мир от угроз, связанных с искусственным интеллектом. Сейчас все выясним.
2: Гейтс предложил мировым властям заранее определить профессии и задачи, которые следует зарезервировать для людей. По его мнению, нынешних мер недостаточно, чтобы защитить рынок труда от последствий автоматизации. Гейтс также отметил, что замена работников технологиями отчасти связана с устройством налоговой системы. Так, нанимая человека, компания платит налоги с его зарплаты, тогда как покупку робота можно отнести к деловым расходам. Ранее разработчик Anthropic провел исследование, согласно которому искусственный интеллект способен взять на себя значительную часть задач в финансах, менеджменте, IT и юридической сфере. При этом с 2022 года массового роста безработицы в профессиях с высоким риском автоматизации не зафиксировано, хотя число новых сотрудников в них сократилось.
1: Я бы даже сказал, что иногда у некоторых наступает и легкое разочарование от внедрения искусственного интеллекта. Слишком много было авансов, что поможет технологии здесь и здесь, но без людей, как оказалось, это все не очень работает. Как рассказал руководитель направления искусственный интеллект и департамента развития технологий программ технопарка Сколково Евгения Садчук, искусственный интеллект может автоматизировать стартовые позиции, но креативные профессии, мы можем с тобой выдохнуть, остаются без угрозы.
3: Безусловно, искусственный интеллект в ближайшем будущем будет влиять на финансовое обеспечение, потому что, как правильно говорит Билл Гейтс, искусственный интеллект может способствовать уменьшению занятости, потому что он интеллектуальным образом автоматизирует деятельность, особенно сотрудников начального уровня, когда они только вступают в трудовую деятельность. Эта деятельность легко раскладывается на последовательность операций, или искусственный интеллект легко ее забирает себе. Тут надо быть осторожным. С одной стороны, поможет финансовая независимость тех, кто находится в креативных отраслях, потому что все-таки искусственный интеллект пока еще уступает креативности человека. И еще как бы осложнит, конечно, финансовую ситуацию для тех профессий, которые легко автоматизируются, как я говорю, раскладываются на отдельные операции, и их можно воспроизвести искусственным интеллектом. Конечно, эта категория сотрудников, она более адаптирует к новым условиям, но вопрос в том, будут ли эти новые условия, насколько людей этих новых условий хватит, потому что всем креативным нам не быть, поэтому, как бы, возможно, и для них тоже резервация профессии будет каким-то плюсом. Другое дело, будет ли это плюсом для компании, для экономики в целом, когда мы искусственно будем поддерживать занятость. Вот это вопрос, конечно.
1: Если хотите ознакомиться подробнее, знаете, эссе Билла Гейтса было опубликовано на фоне растущих опасений по поводу влияния искусственного интеллекта на экономику и общество. Но, кстати, компании OpenAI и Anthropic также заявили о необходимости неких новых государственных стратегий для регулирования рисков, связанных с этой технологией, и решения экономических проблем, к которым все это может привести. А Россию такая участь тоже может коснуться. Президент Владимир Путин в мае назвал замену низкоквалифицированных кадров на ИИ необратимым и неизбежным процессом.
4: Повтор программы. Таманцев в итоге.
5: Здравствуйте. Программа выходит сразу на двух каналах, в теле- и радиоэфире РБК. И в студии спешу сообщить, сегодня Ольга Свиблова, директор мультимедиа-арт-музея, искусствовед, академик Российской академии художеств. Ольга Львовна, здравствуйте и огромное спасибо, что вы здесь сегодня с нами. Да, с искусством современным, с искусством будущим. И, кстати, давайте начнем именно с названия «Биеннале», работа которого у вас продлена, «Искусство будущего». Ну так, для разогрева. Это современное искусство, которое пытается представить, каким будет искусство завтра. Я правильно понимаю?
6: Правильно.
5: О, все? Хорошо. То есть речь все-таки не о том, чтобы угадать будущее или даже представить, поставить перед человеком вопрос, каким будущее, какое будущее он хочет получить.
6: На биеннале искусства будущего, который первый биеннале мы сделали в 2021 году в декабре, вот вторая открыта сейчас, всего до 8 сентября. Так что те, кто хочет разобраться в искусстве будущего, еще имеют шанс прийти на Остоженку 16. Мы показываем работы, которые используют новые технологии при создании произведения. А это всегда было у искусства. Искусство всегда апроприировало новые технологии. Привычная нам

0: масляная живопись, она возникла не сразу. Вот для того, чтобы появился и холст, и масло, прошла огромная эволюция нашей цивилизации. И понятно, что сегодня в Карраре с мрамором работают лазерными принтерами, а и лазерными, да, инструментами, а не так, как традиционно вырубали тот же самый мрамор. Фотография – это новая технология, которая, появляясь, сразу становится искусством, имея еще одну специфическую, да, и очень приятную, а сегодня на наших глазах исчезающую как раз с появлением ИИ добавку. Фотография – это искусство и документ. Кино – это новая технология, когда мы получили возможность изображать движущиеся имиджи, и это новая технология, и понятно, что искусство – это кино. А сегодня на наших глазах возникает новое. Я не говорю, что появление цифровых камер, и я уже не говорю смартфонов, это тоже колоссальная революция в том мире, который, да, мы называем искусством. Так вот, сегодня искусство апроприируют новые технологии, это и дополненные реальности, смешанные реальности, лазерные принтеры. Но прежде всего, конечно, это ИИ. Потому что от первой биеннале до второй у нас из-за ремонта музея прошло 5 лет. И за эти 5 лет искусственный интеллект, он просто взорвался, как вулкан. И надо разобраться, к чему это приводит, где эта угроза, где это инструмент, который нам помогает жить. И на самом деле в основном это и есть тема нашего биеннале. И еще один аспект, это аспект того, что мы становимся тотально transparency. То есть за нами следят камеры снаружи, и мы бесконечно оставляем следы. И оставляем эти следы прежде всего во всех наших действиях онлайн. А онлайн сегодня – это пространство, где мы проводим не столько же уже времени, сколько в офлайне, в реальной жизни, а проводим времени больше. И для нас важно не просто, что художник использует новые технологии при создании. Для нас гораздо важнее, что искусство рефлектирует то, как эти технологии меняют нашу жизнь. И искусство, которое никогда не дает ответов, оно задает вопросы об этом будущем.
1: Вопрос.
0: Да.
1: Да. То есть, кажется, вот сейчас, привлекаясь названием искусства будущего, сейчас будет все про роботов, искусственный интеллект, технологии, нам с чем-то поразят. А все оказывается проще, да, как по бритве Оккама. И это, как и все в современном искусстве, я думаю, точно так же будет на Космоску, который открывается 4-го. То есть все это чисто просто про нейросети?
0: Нет.
1: Ну как?
0: Нет, потому что каждый проект про разное, во-первых. А во-вторых, ключиком к нашему биеннале, потому что у искусства задача чуть больше. Вот мы только что перед тем, как начать нашу, да, программу, я слушала у вас же про роботов, изобретенных в Южной Корее, которые теперь могут и по лестнице ходить, и по лесным тропам, и с камешков прыгать на камень. Это технологическое достижение. Вот оно есть, и это здорово, и интересно. Биеннале искусства будущего задают вопросы гораздо дальше и при этом исследуют историю, потому что искусство как наука всегда ведет диалог и с историей искусства, и с историей науки, и просто с историей истории.
1: Мы же конкретизируем. Вот у вас происходит действительно некая парадоксальная история, я бы сказал. Вот Владимир Адоевский 200 лет назад придумал наше будущее без ИИ, и сегодня Паша Паперштейн придумал новое будущее самого Адоевского. То есть технологии здесь – это инструмент разговора о человеке, пророческое, кстати, угроза?
0: Павел Пиперштейн золотым ключиком, вообще золотым ключиком, потому что у каждого большого проекта, а это 38 персональных проектов, которые участвуют в Биеннале искусства будущего, и российских, и зарубежных, Биеннале по-прежнему международная, и причем это

0: просто чтобы была другая народность, нет, это звезды мирового искусства. Всегда у большого проекта должен быть ключик. Так вот, ключиком к нашей второй международной биеннале искусства будущего стала пророческая утопия Владимира Адуевского, персонажа абсолютно незаслуженно забытого в нашей истории и в мировой истории. Мы его помним, мы помним только слова «закатилось солнце русской поэзии». Только плохо помним, что сказал их Владимир Адуевский, ближайший друг Александра Пушкина. Это слова на смерть Пушкина. И Владимир Адуевский — величайшая личность, о которой сейчас мы не будем так долго углубляться, потому что достаточно прийти в музей, увидеть проекты, увидеть комиксы из жизни Адуевского, уже как бы не рассчитывая на то, что у нас люди будут читать десятки и сотни страниц. Мы как бы комиксы сделали о жизни, великой жизни Владимира Адуевского, потому что он чудом не попадает на Сенатскую площадь во время восстания декабристов, а туда попал его двоюродный брат Александр Адуевский, о котором еще кто-то помнит, потому что помнит декабристов. Александру Адуевскому было 23, а вот нашему Владимиру было 21, и он был в Москве. Поэтому Бог его уберег. А потом, 20 лет спустя, после этого восстания, Кюхельбекер, который был ближайшим другом и Пушкина, и Владимира Адуевского, он пишет Владимиру Адуевскому: «Ты один остался, чтобы реализовать все, о чем думали мы, я, Пушкин, Грибоедов». И это действительно так.
1: Реализовать уже на службе.
0: Реализовать, потому что Владимир Адуевский идет служить. Вот прислуживаться тошно, а служить почетно. И он служил, и очень много сделал. Кстати сказать, сделал закон о цензуре, потому что цензура всегда была, есть и, наверное, будет, пока наша цивилизация жива. Но лучше, когда все-таки цензура по закону, чем когда она вообще превращается в какую-то неясную плоскость.
1: Ольга Львовна,
0: очень много сделал. Нам интересна его утопия. Первая в мире философская. Это
1: 1835 год, если не ошибаюсь.
0: 1835 год. Это соединение философской утопии, чьи идеи для нас сегодня важны, и научно-фантастической. То, что он предсказал, не только электрическое освещение, но и модернистскую архитектуру, то, что воздухоплавание станет одним из важнейших способов.
1: Интернет-коммуникации.
0: Интернет-коммуникации, поисковики, социальные сети даже. Это важно, потому что его предсказания через 200 лет сегодня начинают действовать. Нам гораздо важнее его философские идеи. И вот
1: почему
0: его...
1: вам было важно поставить эту работу именно на выставке искусства будущего?
0: Посмотрите, это маленькая утопия. Мы ее издали, кстати, вот вместе с каталогом Паши Петерштейна, который, собственно, и заразил нас всех Адуевским, и не просто Владимиром Адуевским, который время поднимает, актуализируя как современную литературу и как современное искусство, потому что время все время кого-то выносит. То нам интересно барокко, то средневековье, то классицизм. Знаете, это время приподнимает нам какие-то слои. Но главным героем вот этой маленькой утопии, она 18 страниц всего, мы ее переиздали. Первый раз, кстати, переиздали ее почти за 100 лет. Вместе с каталогом Паши Перштейна, который свою версию, да, с Адуевским развивает. Там главный герой – это комета. Комета летит на Землю в 4339 году. Комета должна столкнуться с Землей и привести к краху, да, всего, что есть на Земле. И комета – это не просто то, что угрожает Земле космически, но это, конечно, метафора, потому что искусство и литература…
1: И практический сценарий к фильму «Армагеддон» голливудский. Да?
0: В какой-то степени, да.
1: А чего мы должны испугаться здесь, Ольга Львовна? Какой угрозы? Должны... Потери контроля в контексте вашей выставки о будущем? Потери себя или того, что мы сами создадим в будущее, которое нам не понравится?
0: Знаете, у нас на Биеннале искусства будущего вдоль наших

0: балконов. У нас же музей, как его называют, мини-Гугенхайм. У нас идут балконы, 7 этажей. И у нас зеленым написаны фразы отцов-основателей и тех, кто сегодня развивает искусственный интеллект, в том числе, например, Илона Маска. Да? А белым написано то, что сам искусственный интеллект говорит о себе. А мы спрашивали, что такое искусственный интеллект. Просто потому, что сегодня о нем есть много версий. Так у меня там есть фраза искусственного интеллекта, который мне очень нравится. Человечеству грозит не столько искусственный интеллект, сколько его естественная глупость. И в этом очень-очень много мудрости и смысла. Потому что очень много из угроз. Вот комета – это метафора угрозы. Павел Пепперштейн показывает нам два типа того, как российские ученые вот в этой прекрасной России будущего, потому что у Адоевского есть прекрасная Россия будущего, передовая страна, где, кстати, в этой утопии воплощена любимая идея Владимира Адоевского о том, что соединение, только соединение искусства и гуманитарного знания целиком с наукой по-настоящему дадут возможность гармонично развивать нашу цивилизацию. Кстати, это его мысль сейчас подтверждается, потому что разработчики искусственного интеллекта, крупнейшие компании мира, это касается и Мета, это касается и всех других компаний, они сегодня
1: запрещенные берут, в России организации, я должен говорить.
0: Запрещенных абсолютно в России организаций, они сегодня приглашают на работу. Вот гео, они приглашают философов, и это удивительно, не программистов, не математиков, и даже не лингвистов. Они приглашают философов. И вот заданные вопросы Адоевскому философские, как бороться с угрозой. Вот у Паши Пепперштейна есть правильный и неправильный способ расстрела кометы. Неправильный – это в лоб, потому что обломки упадут и все равно разрушат Землю. А правильный – это когда по касательной, и как бы тогда меняется траектория кометы, и комета уходит и перестает быть угрозой. Вопрос, как мы это читаем, как мы это понимаем, потому что мы знаем, что смотрит книгу, каждый видит по-разному. Один – мускусфера, а другой – то, что я не буду говорить, потому что всем известно эта пословица. Но вопросы, поставленные Адоевским, сегодня становятся актуальными, кроме его прямых предсказаний. И кроме того, что мы проморгали нашего визионера, а мы с вами на РБК. И именно РБК, уникальная на самом деле, да, СМИ и более того, холдинг гораздо более широкого функции, он занимается визионерами. И это визионерская идея заниматься визионерами. Потому что цивилизация вообще и каждая страна, в частности, выживает только тогда, когда понимают ценность визионеров. Так вот, Адоевский Владимир – это наш визионер. Я не говорю, что 1835 год, когда он под псевдонимом печатает свою эту великую утопию, это на ровно 30 лет раньше появления первого рассказа Жюль Верна, который появляется в 1864 году. И это на 60 лет раньше, чем Герберт Уэллс. И Герберт Уэллс – это 1895 год. Так вот, 200 лет назад человек предсказал то, что начинает реализоваться сегодня. А мы ценим и знаем с детства и Жюль Верна, и Уэллса, потому что их предсказания исполнились. Но они когда исполнились? В ближайшем будущем. А предсказания Адоевского имеют гораздо более длительную предсказательную судьбу. Поэтому вот это внимание, визионерское внимание к визионерам, нам было очень важно подчеркнуть. И идею вот этого гармонического слияния, гуманитарного знания, в том числе философии, литературы, искусства, музыки. У нас не случайно стоит на выставке, кстати, первый раз публично за то же сотни лет стоит его изобретенный самим Адоевским инструмент, при котором больше ладов, он первый обратился к изучению

0: инсталляция. Что есть вот то, что представляет сегодня как современное искусство, искусство будущего? Вы знаете, вот шок наступает именно тогда, когда тебе предлагают не созерцать, не переживать, а понять идею, то есть рассказ с подробным объяснением к тому, чего нет. И объект... Тогда именно этот объект искусства будущего становится произведением...
1: Пожалуйста, если вам не объяснять сегодня, да, и если вы совсем не понимаете, что такое икона, да, вы, глядя на икону, не зная жития святых, вообще не разберетесь, кто есть кто и о чем речь. И вот совсем не поймете, что такое икона на Егорке, а вот эту обратную перспективу, заложенную в византийской иконописи, которая к нам приходит из Византии, описал, кстати, великий теолог и великий философ, и параллельно великий ученый, его называют итальянцы Леонардо российским, это был Павел Флоренский. Если вы смотрите на работу Тициана, Веронезе, вы ничего не поймете. Вы сегодня и половину работ в Третьяковской галерее не поймете, потому что если вы не знаете, кто такой Иван Грозный и кто его сын, то вы не поймете, зачем этот дядя убивает своего сына. Все надо понимать.
0: Вот на убийстве мы как раз уйдем на рекламу, после нее вернемся и продолжим, уже немножко спустив пар.
2: Таманцев в итоге. Качество жизни.
3: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. И заодно делюсь с вами личным опытом. Свежая история из Китая, заставляющая внимательно отнестись к собственной спальне. 20-летняя студентка из Нинбо получила диагнозы ожирения и гипертония. И среди факторов, которые выявили врачи, оказалась привычка спать при включенном свете. Сам по себе этот случай ничего не доказывает, но очень хорошо совпадает с тем, что ученые знают из исследований. В наших глазах есть особые светочувствительные клетки. Их задача — считывать день сейчас или ночь. И когда ночью в комнате горит свет, эти клетки подают сигнал организму, и он начинает вести себя иначе, чем должен в темноте. Вмешивается в процессы, которые по природе своей ночные, включая выработку мелатонина. А дальше возникают негативные метаболические эффекты. Исследователи из Северо-Западного университета США проверяли это в лаборатории. Здоровые молодые люди спали одну ночь при комнатном освещении в 100 люкс. И уже на следующее утро организм хуже реагировал на инсулин, то есть хуже контролировал уровень сахара в крови. Что происходит, если так спать годами, остается только догадываться. Важно, что речь не только о самом свете, но и о его яркости и цвете. 100 люкс — это уровень не слишком яркого светильника, но он уже влияет на ночную физиологию. Врачи и ученые повторяют как мантру — качество сна напрямую влияет на качество жизни и ее продолжительность. И темнота здесь — один из ключевых факторов. Плотные шторы, в идеале блокаут или маска для сна, телефон экраном вниз и никакого телевизора в спальне. Мелкие источники света, зарядки, роутеры со светодиодными индикаторами лучше тоже убрать или заклеить. Сами по себе они слабые, но создают лишний световой фон. При этом не весь свет одинаково действует на организм. Мы наиболее чувствительны к синему и холодному спектру и наименее к красному и теплому. Так что если совсем без ночника некомфортно, выбирайте самый тусклый и самый теплый. Это уже гораздо более щадящий вариант для организма. Тем не менее, спальня должна быть самым темным местом в вашей жизни. С вами был Евгений Тиханович. Спите в темноте и повышайте качество жизни на РБК.
4: Уберите детей от радиоприемников, российский рынок падает.
5: Хотя на утренней сессии на очень небольших объемах рынки старались удержать какое-то позитивное настроение.
6: У меня котировки перемешались в глазах. Что-то изменилось?
7: По будням в 10:00 специальный эфир программы «Рынки» к старту главной торговой сессии Мосбиржи. Новости, экспертиза, прогнозы. Информация, которая поможет разобраться и определит ваш торговый день. «Рынки» ежедневно на радио РБК.
8: Apple готовит свой первый складной смартфон, и это, похоже, будет самый дорогой iPhone в истории. Удастся ли убедить покупателей, что складной телефон за $2000 — это не роскошный максимум, а если не базовый минимум, то хотя бы стандарт? Осень покажет.
7: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины

0: до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы, передовые разработки, которые меняют мир прямо сейчас. По средам в 16:10 на радио РБК.
1: РБК «Тренды».
2: Кризис цифрового совершенства.
3: По данным исследований, около 60% пользователей сомневаются в подлинности контента в интернете. А более половины предпочитают материалы, которые выглядят как созданные человеком, а не алгоритмом. Идеально гладкие тексты, изображения и видео все чаще воспринимаются как однотипные и эмоционально пустые. Пользователи отмечают, что такой контент быстро забывается и не вызывает доверия. Он выглядит качественно, но не цепляет. Это создает эффект цифровой усталости, когда визуально все красиво, но внутреннего отклика нет. В ответ на это формируется обратный тренд. Ценится несовершенство, текстура, живые эмоции, неидеальная подача. В дизайне и визуальных форматах это уже называется anti-AI-крафтинг – осознанный уход от алгоритмических гладкостей в сторону человеческой фактуры. Меняются и алгоритмы платформ. Они все чаще отдают приоритет контенту, который вызывает обсуждения и живые реакции, а не просто собирает просмотры. Это отражает сдвиг от механической вовлеченности к смысловой. На фоне массовой автоматизации подлинность становится редкостью, а значит, ценностью. Человеческий голос, эмоциональность и несовершенство превращаются в конкурентное преимущество. И это меняет не только эстетику медиа, но и стратегию брендов в борьбе за доверие аудитории.

0: обзором главных экономических событий дня. Никита Нелюбин, здравствуйте. Минпромторг и представители бизнеса внесли 167 площадок в список критически важных объектов, среди них в том числе объекты логистики и торговли. Созданная в четверг правительственная комиссия оценит уровень их безопасности и предложит адресные и системные меры для снижения угроз. Приоритетом названа минимизация негативных социально-экономических последствий. Правительство России готовит новые меры контроля за оборотом нефтепродуктов и ценами на топливном рынке. В частности, рассматривается создание системы мониторинга за поставками объемом от 1 тонны, установление индикативных цен по регионам и усиление контроля за стоимостью топлива заниженных экологических классов, пишет «Коммерсант». ФАС уже работает над обеспечением экономически обоснованного уровня потребительских цен на топливо. Бизнес попросил правительство снизить налоги для компаний, закупающих системы защиты от дронов. Об этом пишут ведомости со ссылкой на главу Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина. Организация предложила разрешить списание этих расходов для уменьшения налога на прибыль. Также предприниматели просят отменить экологические штрафы за последствия атак на заводы. ВВП России с начала года превысил 100 триллионов рублей. С января по июнь экономика страны в годовом выражении выросла на 0,6%, сообщил премьер Михаил Мишустин. По его словам, доходы федерального бюджета в первом полугодии превысили 18,6 триллиона рублей. Это существенно опережает плановые и прогнозные показатели. Более 150 банков зафиксировали падение объема средств на депозитах физлиц в июле. Для сравнения, в июне чистый отток со срочных вкладов показали 138 игроков. Из топ-10 банков отток зафиксирован в 5. Это Альфа-банк, Т-банк, ВТБ, МКБ и Банк Санкт-Петербург. При этом лидерами по привлечению срочных вкладов в прошлом месяце стали кредитные организации, связанные с маркетплейсами. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.
1: Повтор программы. Таманцев в итоге.
2: Да, мы продолжаем наш разговор. В студии Ольга Свиблова, директор мультимедиа-арт-музея, академик Российской академии художеств. И мы говорим о современном искусстве будущего, которое, как констатирует Ольга Львовна, не может быть уже без искусственного интеллекта. Что в таком случае именуется творческим вкладом художника?
3: Я не говорила о том, что искусство будущего...

0: современное искусство не может создаваться без искусственного интеллекта. Это неправильное толкование. Я говорила, что современное искусство рефлексирует в какой-то своей зоне, каким-то своим сегментом, что такое искусственный интеллект. Рефлексируя, пробует его использовать в том числе. Но искусство будущего совершенно не обязательно будет создано с помощью искусственного интеллекта.
1: Что доказывает небольшой вас зальчик в вашем биеннале с прекраснейшими акварелями Грига.
0: Да.
1: Черно-белыми.
0: Акварели Грига замечательные. И это акварели, которые созданы не в последний год. Они создавались где-то там последние 5-7 лет. И мне вот безумно нравится, например, эта работа, к которой сейчас мы подъезжаем. Вот этот кинотеатр «Сатурн», потому что «Сатурн» — это просто, да, космическое светило. И вот мы видим эти странные, непонятные блики, потому что задача искусства, биеннале искусства будущего, это смотреть вперед, и вот в этих бликах, которые здесь как бы вот просто не видны, вот как очертания облаков, увидеть контуры будущего.
1: Ремарка на фоне, мы возбуждаем интерес наших радиослушателей для того, чтобы они... Как это любопытство рождает что? Познание.
0: Любопытство рождает познание, но дело не в этом, а дело в том, что вот в этой великой, которую я всех советую прочитать, да, потому что книжка осталась вот чуть-чуть, и времени биеннале осталось чуть-чуть, она только до 8 сентября. Вот в этой книге, где есть каталожек замечательного проекта Паши Пепперштейна, нашего классика, нашего лидера, и гениального, и художника, и писателя, конгениального, там перепечатана эта утопия Адоевского. И в этой утопии один из первых абзацев – это то, что в 4338 году люди останутся теми же. И он описывает три качества, которые будут базисные. Первое – это честолюбие.
1: Любопытство и любовь.
0: А вот второе – это любопытство, и это потрясающе. Потому что для того, чтобы что-то открыть, и чтобы жизнь превратилась в искусство, потому что искусство – это жизнь, а жизнь – это искусство. Вот это любопытство очень важно. И, безусловно, важна любовь. Потому что только на любви делается что-то, что нас продвигает. Ненависть, она уничтожает не только все вокруг, она нас самих убивает.
1: Ольга Леоновна, но в то же самое время создается впечатление, что машина постепенно становится автором.
0: Машина не становится автором.
1: А за художником только идея.
0: Есть идеи, которые представляют собой невероятную ценность, как, например, теорема Эйнштейна, которую вот мы продолжаем исследовать, и совсем недавно, да, получили доказательства еще одному предвидению великого Альберта Эйнштейна. И такие же идеи редко, но встречаются в искусстве, как, например, Марсель Дюшан, который изменил наше отношение к искусству.
1: Через писсуар.
0: Через фонтан. И вот этот фонтан, который сегодня стоит в крупнейших музеях мира, серийные изделия, авторизованные самим автором, вот у нас нет возможности его купить, его на рынке нет. Это все музейные экспонаты. И он действительно...
1: Дюшан сам говорил, покупайте за 3 копейки писсуар и чаще меняйте его потом на...
0: Нет, он так не говорил. Это огрубление. Понимаете, мы можем огрубить все на свете. Но он изменил наши отношения. Это была действительно идея, изменившая, концептуально изменившая наши отношения к искусству. Искусство – это символический объект, который как текст оживает только в контексте. И как текст оживает только тогда, когда мы останавливаемся и через это произведение ведем диалог с самим собой, и потом по поводу искусства.
1: То есть это произведение искусства?
0: Ну, конечно, произведение.
1: Как вот в этом ряду, в одной категории произведение искусства поставить поцелуй и писсуар, то бишь фонтан?
0: Легко. Я не буду сейчас говорить, что поцелуй – это достаточно физиологическая вещь, да, и может быть разным, может быть смертельным, может быть грубым, может быть нежным.

0: и так далее. Мне кажется, что это не относится к теме разговора.
1: Но то, что Роден зарегал в мраморе, это не...
0: Вам нравится Роден, и это прекрасно, потому что есть история искусства, и есть другое. Да, в этой истории очень много всего. Во-первых, искусство – это не то, куда свозят автобусами в обязательном порядке. Это первое. Во-вторых, искусство – это для того, чтобы у каждого человека была свобода выбора. Один выбирает современное искусство, другой выбирает историю искусства. И это тоже совершенно нормально.
1: А что выбирает обыватель? Сейчас... Давайте чуть отпрыгнем в сторону. Вот я среагирую.
0: Меня не интересует, что говорит обыватель. Есть пословица.
1: Вы говорите, автобусами не сводят. Посещение музея, посещаемость музеев падает сейчас.
0: У нас прекрасная посещаемость, потому что по количеству людей на небольшой музей у нас... Две с небольшим 2150 метров квадратных. Если взять количество посетителей у нас на метр квадратный, то это, к сожалению, больше, чем если мы берем классические музеи. Например, я не буду называть другие стиральные порошки, чтобы с коллегами сейчас не выходить в дискуссию. Вот. Поэтому, понимаете, и более того, у нас еще и публика, которым мы гордимся и с которым мне интересно. Эта публика 92% это 18-35. И это люди, которые находятся в движении. Ну, физиологические данные после 40 у некоторых вообще-то всегда объем мозга он уменьшается.
1: Да.
0: Каждый выбирает свое. Мне интересно.
1: Разум люди. На земле.
0: Мне интересно будущее.
1: Вещь постоянная, но растет население.
0: Да, но к 40 наш мозг начинает уменьшаться в объеме.
1: Ольга Львовна, напомните, сколько лет музею сейчас исполняется?
0: Музей входит в сентябре. Вот новым проектом, и это как раз традиционное для нас фотобиеннале, мы входим в год, юбилейный год своего 30-летия. И входим туда просто совершенно обновленными, ровно так же, как мы, начиная с фотографии. Мы начнем с фотобиеннале в сентябре. И фотография – это начало нашего музея. И выбранное не случайно. Потому что фотография, на первый взгляд, проще для входа. Если дальше в глубину фотографии идти, там открываются бездны и так далее. И надо было создать публику, потому что возникнув в середине 90-х, в 96-м году, мы возникли в литературоцентричной стране, и публики для современного искусства не было, а выставки были гениальные. Например, в 88-м году в ЦДХ была ретроспектива Бэкона. Вот на вернисаже был народ, потом никого, а потом один российский коллекционер уже за не десятки миллионов, а гораздо больше, там условно 20 лет спустя, чуть меньше, приобрел триптик Бэкона, который гостил в Москве в это время. Только тогда не видели его ценности. Цена и ценность – это не совпадающие, но пересекающиеся и коррелирующие множество. Поэтому мы хотели создать публику.
1: Из чего сейчас складывается цена? Вот в искусстве будущего? Инженеры, программисты, оборудование, поддержка, технология устаревает. Что покупает коллекционер сейчас?
0: Дело в том, что, кстати сказать, на этом биеннале уже есть работа, в том числе зарубежных художников.
1: Британских.
0: Там не только британские, там есть американская, израильская художница,
1: Станзон,
0: великая.
1: Кстати, говорит об антидвижении и против ИИ. Ну, как я понял.
0: Станция не говорит против, наоборот, он говорит об использовании. Он говорит, что это так есть. Вы понимаете, жизнь права. Надо просто эту жизнь, как комету, когда она угрожает, не в лоб расстреливать, а обходить. Понимаете, вот. И у нас есть и британцы, и великая Михаль Румнер, у которой более 80 выставок в крупнейших музеях мира, включая Лувра, МОМУ, все музеи мира. У нас мы ее выставляем пятый раз, и это великое произведение, вот «Масличная гора», видео, которое вы, к сожалению, не видели, потому что уже закрылось.
1: Музей закрылся.
0: Да, и в 9 часов отключается видеоинсталляция. И это про то, как мы совместны, про то, как весь мир совместен. Не может быть сегодня рай в шалаше. Это просто вот мы

0: идем как хромосомы в длинных цепочках ДНК, идем из прошлого через настоящее в будущее, но мы все ходим по траекториям вместе, вот как бы раздельно, но совместные. И это великая история, и тем более она создана в 23-м году, когда художница, родившаяся в Израиле и живущая на границе Палестины, она как бы переживала кошмар того, что происходит в Газе и так далее. 23-й год, и Масличная гора, тоже символическое место. И есть замечательная аргентинская молодая художница, вот, чью работу собирается приобрести через ее аргентинскую галерею российский коллекционер. Понимаете, в искусстве нет и не было границ. Нет и не было. И то, что случилось сейчас, когда уже 5 лет назад возникла объявленная безумными людьми, они всегда есть в мире, культурное эмбарго, это безумие. И мы пытаемся его как раз всей своей деятельностью на протяжении, вот, ну, я не говорю, что мы исторический международный музей. За 30 лет мы сделали более 2500 выставок, 65% это зарубежные художники, это все звезды, да, мировой фотографии, мирового современного искусства и мирового того, что можно назвать, и это мы назвали искусством будущего.
1: Не отменяется арт-модерн российский, да?
0: Я не понимаю, что такое отменяется, где?
1: Ну, вы сами говорите про эмбарго, я говорю, если вам ближе.
0: Эмбарго есть, да. Оно прорывается, потому что умные люди, они противостоят коллективному безумию. Понимаете, я верю, я думаю,
1: что
0: безумие, оно бывает коллективным, и это такая же эпидемия, как ковид. И всегда есть те, кто резистентный, у кого лучше иммунная система.
1: Можно про деньги.
0: Русские выставки все-таки есть за рубежом, и музейные, русское кино все-таки показывается, и мы показываем зарубежных художников.
1: Продаете?
0: Которых, а?
1: Продаете?
0: Мы музей.
1: Я имею в виду, ну, хорошо, продается наш арт-модерн, наше искусство?
0: Что такое арт-модерн?
1: Современное искусство, допустим,
0: так. Современное искусство российское, да, продается на зарубежном рынке. Есть галереи, которые его показывают за рубежом. Их мало сегодня. Не будем как бы кривить душой. Но они есть.
1: Рынок узкий.
0: И рынок крайне узкий, конечно, он сузился.
1: А кто покупает вот в случае современного искусства, сделанного с помощью искусственного интеллекта, я опять же повторюсь, коллекционер, код, объект, авторство,
0: говорю,
1: идею?
0: Что покупаете, когда вы картину покупаете? Вы покупаете кусок масла и количество холста? Я не буду отвечать на этот вопрос. Я вот лучше расскажу про нашу новую айдентику. Это блеск, понимаете? Мы не только... Мы от фотографии... Да, должны были, это заложено было в наш генокод, в нашу... Посмотрите, искусство отпускать, надо отпускать. Проблемы, переживания. А иногда и просто то, что нам вот как бы... Мы дальше движемся из чего-то, откуда мы пришли. Посмотрите, на наш логотип новый, который просто форма накопленной энергии. И это искусство, понимаете?
1: Концептуально. Это... Можно сказать, что это концептуальное искусство?
0: Конечно, можно. Потому что
1: наконец-то я сказал
0: концептуальное, если мы идем после 1917 года, после революции Дюшана, все современное искусство, так или иначе, оно концептуально. Поэтому без идеи мы никуда. Понимаете, мы чувствуем. И этим отличаемся, кстати сказать, от искусственного интеллекта. Мы переживаем и думаем. Так вот, отделить мысль от эмоций нельзя. Поэтому кто-то приходит и переживает эмоционально, но за этим всегда стоит мысль, ее отрубить нельзя. Иначе мы, ну, совсем будем не просто хуже искусственного интеллекта, мы превращаемся в лобного больного. Простите, психолог, мы не можем перестать думать. Личность сосредоточена у нас вот здесь, в сером веществе. Сердце можно пересадить, а вот мозг пока не пересаживают. И вопрос в том, что изменения – это крайне важно. Это очень трудно, потому что огромному количеству людей это, ну, особенности биоценоза любого, им проще узнавать, чем познавать и видеть новое. Но мы-то как раз ориентированы вот на это визионерство и на то, чтобы видеть вперед. И мы от фотографии, которая была способом

0: очень важным и рассказать о современном искусстве, потому что современное искусство использует медиафотографию, и рассказать об истории, потому что без истории нет будущего, и фотография — это еще и документ, была. А вот сейчас с помощью ИИ как раз исчезает, и мы с вами видели семью, которой нет у нас на Биеннале. Проект, который визуально абсолютно очевиден, вот у тебя огромный семейный альбом, и это жизнь поколения семьи, бабушки, дедушки, там родители, дети. И на первый взгляд это еще и вот по типу съемок, точно как это было во времени. Смотришь на это, и это настолько убедительно. Только это семья, которой нет. Это создано ИИ.
1: У вас там и дети есть, которых нет, да? И непонятно, кому вообще адресовано становится искусство, человеку или роботом.
0: Да, и вот этот проект, он дает возможность не только прочесть в замечательных новостях РБК, потому что РБК про все, но не только про деловые новости, но про очень много, что да, сегодня фейк-ньюс, можно создать такой долю убедительности. И, а для меня, как для директора музея, понятно, что документальная часть фотографии, она как бы на наших глазах вот исчезает. А это проект нейрочада. И это потрясающе, потому что семья художников, которая очень хотела детей, которая не могла их завести, заводит себе нейрочада. И вот оно растет, с ним можно даже говорить в выставочном зале, они с ним разговаривают, читают ему книжки, бабушки, дедушки втянуты, друзья втянуты. Мы ставим этот проект.
1: Это в жизни, это в жизни все происходит?
0: Это все происходит в жизни. И мне страшно. Я говорю с художницей, ну, как бы, да, это вот все проект музея, он рефлексирует проблему, что мы к этому нейрочаду относимся как к живому. А это, между прочим, метафора, потому что мы сегодня, есть огромное количество людей, у которых невероятное количество друзей в онлайне, только они одиноки до беспредела, да, вот чашку воды некому подать. Но когда мы это поставили, этот, ну, на мой взгляд, угрожающий объект, который всех трогает, просто своей вот очевидностью, оказалось, через месяц я прочла, и, кстати, прочла на РПК, о том, что есть сегодня бизнес. И люди, потерявшие близких по разным обстоятельствам, они отдают видео и ну, людям, которые работают с ИИ, могут оживить, да, фотографии, они отдают голоса, которые сохранились, они пишут пожелания, и вот эти ушедшие родственники, они поздравляют семью, жену, например, и детей с Новым годом, с днями рождения, и семья общается с умершим родственником как живущим. Это бизнес, в зависимости от того, кто какую таксу называет, это от 50 до 1 500 000 стоит. И это было поразительно. Мы ставим эту очень личную историю, потому что художник иногда может лично, да, и артикулировать проблемы. Вот, а она оказывается проблемой. И эта проблема-то ведь мир, в котором мы живем, которая стоит перед каждым из нас. Как мы будем жить? Что останется реальным? Где близкие? Они вот на экране? Или это те, кого мы можем, да, потрогать, кого мы можем поцеловать? Эти проблемы мы ставим. Искусство будущего нам важно, потому что после современного искусства мы пошли еще в ту сферу, которая на глазах зарождается, но ее надо поймать, артикулировать, проявить. И там очень много проектов, которым мы помогали в создании. А дальше мы идем к своему 30-летию с новым искусством. Потому что наша новая идентика – это новое искусство. Это искусство новой искренности. Вот то, что сейчас вы показывали – это удивительно, понимаете, ее создал, я не боюсь сказать, ну, на мой взгляд, гений, это Даниил Величко. Я не боюсь говорить о художниках, потому что это радость, и это задача директора музея, начиная с нашего логотипа, который аккумулированная энергия, потому что я всегда говорю, что то, что мы можем подарить людям, мы можем подарить им нашими проектами витальную энергию, проявляя эту витальную энергию, заложенную художником. А дальше это огромное количество предметов, пока они только на выставке. Это ластик –

0: И один ластик — это искусство не оставлять следов, другой — это искусство исправлять ошибки.
1: И искусство делать паузы в словах. Ольга Львовна, Ольга Свибелова была в нашей студии сегодня, мы приглашаем, и она приглашает на свое 30-летие, и мы не будем обижать коллег, тоже приглашаем на Космоску, которая начнется 4 числа. Спасибо.
2: Таманцев в итоге. Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире радио РБК.
3: РБК «Коллекция».
4: Более 10 тысяч знаков «Осторожно, дети» нанесли перед 1 сентября на дороге Москвы. В преддверии Дня знаний специалисты комплекса городского хозяйства нанесли на дороге более 10 тысяч дублирующих знаков «Осторожно, дети». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Главная задача дополнительной разметки – предупредить водителей, что в этом районе на дороге может внезапно появиться ребенок. Это значит, что нужно снизить скорость и быть предельно внимательным. Разметка «Осторожно, дети» относится к элементам сложной конфигурации. Ее наносят вручную холодным пластиком. Это более стойкий материал, который не требует предварительного прогревания и не деформируется во время работ. В состав материала входят специальные стеклошарики, которые усиливают светоотражение. Это повышает видимость разметки и безопасность дорожного движения. Традиционно с началом нового учебного года увеличивается число детей и подростков на улицах города, поэтому перед 1 сентября провели работы по обновлению дорожной разметки возле школ, детских садов, культурных и досуговых центров, библиотек и спортивных комплексов. В этом году нанесли очень много знаков «Осторожно, дети», рассказал Петр Бирюков. Работы по нанесению дорожной разметки проводились преимущественно по ночам с частичным ограничением дорожного движения.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
5: Новостройки на курортах Краснодарского края за год подорожали в среднем на 9%. К такому выводу пришли аналитики федерального портала «Мир квартир», изучив динамику цен в 5 крупнейших прибрежных городах. Больше всего выросла стоимость квадратного метра в новостройках в Сочи – плюс 14,5% до 483 тысяч рублей. В Геленджике и Анапе прирост одинаковый – по 7,5%, но цены разные. В Геленджике квадрат в новостройках стоит 304 тысячи, а в Анапе – 283 тысячи рублей. Новороссийск прибавил 6,5%, а Туапсе всего 3,5%. Но там и самый низкий ценник на новостройки – 177 тысяч рублей за метр. В среднем по курортам квадратный метр в строящемся доме сейчас стоит 295 тысяч рублей. Цена квартиры, кстати, тоже выросла в среднем на 7%, до 12 миллионов 870 тысяч рублей. При этом самый сильный рост средней цены лота зафиксирован в Анапе – плюс 14%. Там квартиры теперь стоят почти 13,5 миллионов рублей. В Сочи средний лот прибавил 5% за год, а в Геленджике – 4%. Предложение новостроек на рынке изменилось разнонаправленно. В Анапе число объектов выросло за год на 21%, в Новороссийске – на 81%, а в Сочи, напротив, сократилось на 27%. При этом в Сочи уменьшилась и средняя площадь продаваемых квартир – с 38 до 35 квадратов. В других городах площади, наоборот, немного выросли. Эксперты мира квартир объясняют резкий скачок цен в Сочи летним сезоном и накопившимся отложенным спросом. Зимой и весной цены там снижались, но с началом высокого сезона застройщики планово повысили стоимость. При этом интерес к другим городам побережья растет на фоне значительной разницы в ценах Сочи. В этих городах жилье пока заметно дешевле. Инфраструктура курортов год от года улучшается, и покупатели понимают, что дешевле недвижимость там уже не будет.
6: Танк 700 – это мускулатура китайского автопрома. Xlantix ET – это как ваш новый сосед. Он появился внезапно, но сразу понятно, что прописался здесь надолго.
7: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?». Каждый день на радио РБК.

0: Библиотека РБК.
1: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Что читает генеральный менеджер Radisson Hotel Moscow, Radisson Славянская Hotel и бизнес-центр Станислав Кондов.
3: Прямо сейчас начинал читать воспоминания биржевого спекулянта. Это достаточно интересная книга, потому что там очень много про дисциплину, и не только биржевая, но это про человек, про менталитет. Потому что есть азартные люди, есть люди, где с холодным мозгом они делают определенные решения. Поэтому здесь хорошо это можно посмотреть и понять, какие решения можешь сделать на правильную аналитику.
1: Эдвин Лефевр. Воспоминания биржевого спекулянта. Когда акции идут вверх, не нужно никакого объяснения причин того, почему они растут. Но если после долгого устойчивого роста курс останавливается и начинает постепенно падать, значит, направление линии наименьшего сопротивления изменилось. А если все так просто, зачем нужны какие-либо объяснения? Может быть, и есть очень хорошие причины для падения курса, но эти причины известны только кучке людей, которые либо держат эти объяснения при себе, либо фактически объясняют публике, что эти акции должны стоить дешевле. Следует понять, что в силу природы этой игры те немногие, кто знает истинное положение дел, просто не могут об этом рассказать.
0: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. ВСУ атаковали еще два склада «Озон» в Оренбурге и Уфе. Всех сотрудников оперативно эвакуировали, пострадавших нет. Уфимский логистический комплекс приостановил прием поставок от продавцов, товары перенаправили на другие объекты. При этом клиенты по-прежнему могут оформлять заказы без ограничений. В Кремле пообещали жесткий ответ на украинские удары по экономической и торговой инфраструктуре. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что военная эскалация России не нужна, поскольку армия и так продвигается вперед. Что касается следующего раунда переговоров, у Москвы на этот счет информации нет. В четверг глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, внесенный в России в список экстремистов, заявил, что встреча украинской и российской делегаций может состояться в сентябре. Российский военнослужащий погиб после подрыва автомобиля в Санкт-Петербурге. Тяжелые ранения получила также его супруга. Ее госпитализировали, сообщили в Следственном комитете. Личность погибшего не раскрывается. Инцидент произошел в четверг утром на Колпинском шоссе. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Суд в Ереване арестовал бывшего президента Армении Роберта Кочаряна. Ранее суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об аресте его сына Сидрака. Антикоррупционный комитет обвиняет экс-главу государства в злоупотреблении полномочиями, отмывании денег и получении взятки в особо крупном размере. Бывший главком боснийских сербов Ратко Младич скончался в возрасте 84 лет. Генерал умер в тюрьме в Гааге, где отбывал пожизненный срок за геноцид и военные преступления. Гаагский трибунал официально подтвердил смерть Младича и распорядился расследовать ее обстоятельства. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.
2: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев, и мы обсуждаем главные темы четверга, 27 августа.
0: Радио РБК. Картина дня.
2: Директор ЦРУ Джон Рэдклифф посещал Москву, чтобы предупредить российскую сторону о недопустимости нападения на страны НАТО. Об этом пишут сразу несколько западных изданий, среди них Wall Street Journal и Политика. Как утверждают журналисты, Рэдклифф заявил о том, что эскалация конфликта с союзниками Вашингтона допустить нельзя. В частности, он говорил об Эстонии, Латвии и Литве. Политика подчеркивает, что этот визит директора ЦРУ – очередной пример того, как Трамп задействует Рэдклиффа для ведения самых напряженных

0: дипломатических переговоров. Ранее он привлекал его к секретным контактам с Кубой. Позднее данную информацию прокомментировал сам президент США. Он подчеркнул, что глава ведомства не передавал российской стороне никаких специальных посланий, и Рэдклифф, по его словам, видится со своим коллегой Сергеем Нарышкиным раз в полгода-год. Это регулярные встречи. Ранее глава СВР Сергей Нарышкин также отметил, что встреча с Рэдклиффом прошла в рабочем формате.
1: Да, встреча состоялась, но в этом нет ничего необычного. В практике деятельности специальных служб, встречи руководителей или личные встречи в формате онлайн – это часть нашей работы. Должен вам сказать, что, к примеру, я практически каждую неделю встречаюсь с руководителем той или иной специальной службы, разведывательной организации со всех континентов мира. Так что и состоявшаяся встреча с Джоном Рэдклиффом – это рабочий формат. В ходе встречи мы обсудили ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведслужб. Компетенция разведных служб, как вы хорошо понимаете, это такая довольно деликатная и особая вещь.
0: Президент США Дональд Трамп отверг версии о том, что визит может быть связан с риском эскалации между Россией и Западом или американскими санкциями против Ирана. Он также сказал, что США хотели бы завершения конфликта на Украине и допустил, что по итогам приезда Рэдклиффа в Москву могут появиться, цитата, «какие-то результаты». В Кремле ранее отметили, что с Владимиром Путиным глава ЦРУ не встречался, однако президенту России доложили об итогах визита. Когда может состояться следующий раунд переговоров по украинскому вопросу, в Москве не уточнили. При этом контакты России и США по урегулированию продолжаются на рабочем уровне, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: В настоящий момент я не располагаю какой-либо информацией о конкретных планах и сроках проведения следующего раунда переговоров. Вместе с тем, на рабочем уровне, конечно же, контакты продолжаются наши с американцами. И, конечно же, мы сохраняем свою открытость к продолжению мирных переговоров.
0: В МИД Швейцарии сообщили РБК, что очередной раунд мирных переговоров по Украине может состояться в Женеве. Швейцария поддерживает контакт со всеми сторонами урегулирования. Ранее в четверг в интервью украинским СМИ глава офиса Зеленского Кирилл Буданов сообщил о примерных сроках новой встречи между российской и украинской делегациями. По его словам, она может пройти уже в сентябре. Политолог, доцент Департамента международного и публичного права Финансового университета Игорь Семеновский считает, что пока говорить о скоординированном плане новой встречи нельзя. Подробнее об этом он рассказал ранее в нашем эфире.
3: Как мы видим, исходя из последних заявлений, что Буданова, что Кислицы, первого замглавы президента, что американцев, что россиян, значит, переговоры поставлены на паузу. 13 августа Зеленский передал Соединенным Штатам Америки свои предложения по регулированию конфликта, но, собственно говоря, американцы вот вопрос, довели их до России или не довели. Возможно, одной из причин визита Рэдклиффа было доведение этого, но для этого не нужен конкретно визит конкретного лица. Но что касается переговоров, они на паузе и говорят о сентябре, это абстрактно. Могут состояться, могут не состояться. Скорее, если говорить про первые две недели сентября, навряд ли и третья тоже, потому что будет высокая неделя ООН, и дипломаты будут заниматься несколько другими вещами.
4: И Дональд Трамп, непонятно, будет свободен или занят Ираном, потому что меняются позиции достаточно часто, и эту причину называли чуть ли не одной из основных, по которой переговоры поставлены на паузу именно с американской стороны, и о урегулировании на Ближнем Востоке пока не предвидится. Но если все-таки говорить о сентябре, вы обозначили четко даты, в которые переговоры вряд ли возможны. В оставшиеся дни сентября, начало октября, давайте предположим, где они могут пройти?
3: География широкая. Я думаю, что здесь преждевременно говорить, потому что на возникали по его даже договоренности Путина и Трампа звучал Будапешт, который, естественно, как мы понимаем, не состоялся. В географии было и Абу-Даби, и Женева, и можно и Гомель вспомнить. Конечно же, это точно будет не Беларусь в данный момент, хотя Россия в целом как конечную точку предлагает, и Минск в том числе. Но это какая-то нейтральная страна будет. Вопрос, будет ли это Стамбул, потому что Турция начинает более серьезно увлекаться в поддержку Украины военную и политическую. Поэтому, скорее, это будет какая-то арабская страна, если она будет, то есть Абу-Даби, Эмираты, либо, может быть, Катар. Но пока что преждевременно говорить об этом. Действительно, Соединенные Штаты отвлечены на Ближний Восток, и новых предложений ни со стороны советников, посланников, ни со стороны Госдепа их не выработано. А Россия позиция ясна и четко понятна. Оставшиеся буквально 15% Донецкой Народной Республики, которые, собственно, являются камнем преткновения для того, чтобы открыть более широкую дорогу к более уже полноценным переговорам.
0: Между тем, Швеция выделила Украине еще около 28,5 миллионов долларов на оборону, как сообщили в правительстве страны. Речь прежде всего идет о средствах ПВО. Из этой суммы 14 миллионов долларов направят на закупки вооружений в рамках совместной программы США и НАТО по предоставлению

0: представлению Киеву современных систем вооружений.
1: Почему так сложно бывает на переговорах?
2: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, это просто нонсенс.
3: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
4: Новости, заявления, события. Каждый день новые поводы задать главный вопрос. Что с этим делать и как это влияет на нас? Разбираемся в программе «Что это значит?». Контекст, смыслы, последствия. Подводим итоги дня вместе с экспертами. По будням с 18 до 21.
5: Представьте, что вы абсолютно точно понимаете, как регулируется криптовалюта в вашей стране. В это сложно поверить прямо сейчас, но уже скоро вступит в силу закон о регулировании криптовалюты и цифровых активов в России. И сегодня мы поговорим только об этом и попытаемся разобраться, как же все устроено и какие важные вещи должен знать каждый человек в России, который собирается в рамках правового поля использовать криптовалюту. С вами программа «Хэш и кэш», и я Николай Загвоздкин, руководитель РБК «Крипто».
6: Я Анатолий Радченко, трейдер и эксперт РБК «Крипто». Здравствуйте.
3: Хэш, хэш и кэш. Серия специальных программ о мире криптовалют и цифровых активов.
5: Первый вопрос. Где лежит моя криптовалюта, если я работаю с ней в российском правовом поле?
6: Об этом пока еще никто не знает. Есть предположение. Я так понимаю, что новый закон будет поступенчато внедряться как бы в текущую инфраструктуру. Скорее всего, основными кастодианами, то есть те, кто будут хранить криптовалюту за вас, будут являться биржи и крупнейшие банки. Это топ-3 наших банка. Я думаю, что
5: красный, зеленый,
6: светофор, и... да. Первостепенно это будут некие расчетные показатели. То есть вы, скорее всего, в приложении своего банка увидите, что можно купить биткоин или эфир, или какую-то еще криптовалюту, которая может быть разрешена, но, скорее всего, это будут первые две. И после того, когда вы нажмете кнопку, что вы это купили, то никакую криптовалюту вы на самом деле не купили.
5: Класс.
6: Вы купили некий расчетный инструмент, который будет показывать, насколько уменьшится ваша сумма денег или вырастет относительно динамики этой монеты. Если биткоин вырастет, значит, у вас будет больше денег. Если биткоин упадет, то, значит, у вас меньше денег будет. Но, скорее всего, сам биткоин, сама покупка биткоина, она не будет осуществляться, это будет инструмент, ну, наподобие фьючерса. Конечно же, для того, чтобы хеджировать риски ваши, потому что если все купят, откуда платить, то сами профучастники будут покупать эту криптовалюту. Но на начальном этапе, я думаю, что это будет некий расчетный показатель.
5: Мы пока не понимаем, где хранится, но все же, если представить, что это что-то взломали, так как это будет в принципе в правовом поле, есть у меня какой-то шанс получить обратно деньги?
6: Здесь принципиально нужно понимать, есть два способа хранения. Там, где это называется self-custody, то есть где ты сам хранишь эту криптовалюту, ты можешь использовать и аппаратный кошелек, и компьютер, и можешь и телефон использовать. И можешь использовать, на самом деле, даже просто сид-фразу или холодное хранение, так называемое. Можешь использовать крупные сервисы, которые за тебя будут хранить криптовалюту. Здесь важно понимать, что у тебя есть два адреса. Первый адрес — это публичный или публичный ключ. Им можно делиться, и я тебе могу его сказать, для того, чтобы ты перевел часть мне своих заработанных денег.
5: Это я, грубо говоря, как в обычном банке, тебе номер телефона говорю,
6: да,
5: говорю, скинь по номеру.
6: Да. А второе — это приватный ключ. Это ключ, который ты используешь для подписания транзакций. То есть ты его хранишь, никому не показываешь, и ты используешь блокчейн для того, чтобы сделать распоряжение и отправить свои токены или монеты, или что-то там еще, в зависимости от какого блокчейна ты используешь, на другой кошелек. Приватный ключ ты никому не показываешь.
5: Это должно быть у вас в голове навсегда выжжено.
6: Но если ты покупаешь криптовалюту через биржу, у тебя есть также твой публичный адрес, и как раз приватный ключ биржа сама хранит за тебя. То есть по факту у нее есть доступ к твоим монетам. Но ты ей доверяешь, потому что у вас есть некое соглашение, она тебе дает логин, пароль, она тебе дает суппорт, кто будет отвечать на твои глупые вопросы, и попробует как-то даже сделать, чтобы ты не ошибся, потому что есть разные блокчейны, есть разные криптовалюты, есть какие-то мошенники. В этом плане биржа хорошо. На самом деле, если вы опытный человек, то организовать вот self-custody хранение, где вы сами все храните, довольно-таки удобно, но сложно.

0: Самое хорошее — это когда вы можете использовать крупного контрагента или агента, или хранилище, которое будет решать за вас все головные боли.
1: Если я храню все свои криптоденьги на собственном кошельке, мне понятно, вот есть там кошелек, неважно, он аппаратный или это, неважно, холодный, горячий, не суть. Я положил туда условно там 1000 USDT. Знаю, что они там лежат. Их никто тут не заберет, но если его не сломают, и так далее. Когда я храню на бирже, мне кажется, что ситуация такая же, как с банком, да, то есть они как бы у меня на счету-то видны, но в то же время, как будто бы так же, как банк может твои деньги использовать, биржа может их, наверное, как-то крутить. И если что-то случится, есть ли у меня гарантия, что мне эти деньги вернутся с биржи?
0: На самом деле мы видели много разных ситуаций, особенно как бы в текущей геополитической ситуации, что некоторые биржи перестают работать. Самое популярная биржа Эксмо, да, прекратила недавно работать.
1: Или, да, мы об этом даже говорили.
0: Да, и ваши средства, которые вы хранили там на бирже, будет очень сложно вытащить. Во-вторых, биржа может, допустим, выйти новый пакет санкций. Если вы используете зарубежную крупную площадку, всем известную, она может, так как вы являетесь там гражданином Российской Федерации, заблокировать ваши средства или дать им просто вывести. Это хороший расклад, а плохой расклад...
1: Просто
0: да,
1: закрыть
0: просто доступ. Заморозить, да, как это было с многими ценными бумагами с момента начала СВО. И в текущей ситуации здесь хороший момент, что не нужно хранить все яйца в одной корзине. Самое правильное, на мой взгляд, что можно сделать, во-первых, это потратить немножко время на прослушивание программы «Хэш и кэш», где мы очень много говорили о разных базовых методах безопасности. Второе, что вы можете сделать, это разделить ваши деньги на несколько...
1: Корзин.
0: Корзин, отличное слово. Ту, которую вы используете часто, допустим, для спекуляции или для торговли на рынке. И вторая корзина — это ваша накопительная часть. Здесь лучше всего подойдет, конечно, хранение именно self-custody. И для этого лучше, конечно, не использовать даже аппаратные кошельки, потому что мы видели проблемы и с Cold Wallet, и с Trezor. То есть, если у тебя есть аппаратный кошелек, то, скорее всего, на нем что-то лежит. А если у тебя есть ноутбук, не факт, что на нем что-то лежит. Поэтому
1: да, абсолютно
0: я,
1: точно,
0: да,
1: я
0: поэтому
1: с тобой согласен.
0: Я здесь рекомендую все-таки использовать для холодного хранения какой-нибудь MacBook, потому что он более сложный к взломам, и не так часто подключать его к интернету, или вообще не подключать. То есть об этих методах хранения в интернете уже написано не один трактат, можно туда пойти почитать, но базово вы должны понимать, что те деньги, которые вы храните на бирже или контрагента, это не ваши деньги, это просто некие циферки, и даже, скорее всего, может быть, они не обеспечены полностью криптовалютой. И в момент, когда вы соберетесь что-то вывести, могут возникнуть какие-то проблемы.
1: Не сочти меня совсем вот не разбирающимся человеком, но раз уж мы по основам пошли. Сид-фраза. Это как раз, когда мы храним на каком-то кошельке
0: холодное
1: свое.
0: Холодное хранение, да.
1: Да, это не про биржу. Напомню, что это набор из 12, в некоторых случаях из 24 слов, абсолютно рандомных, никак не связанных. Если вы там забыли пароль, потеряли, условно, тот MacBook, на котором этот кошелек был и так далее, с любого устройства, из любого места, вы сможете зайти в свой кошелек не по паролю, который вы установили, а именно по вот этому набору
0: да,
1: слов.
0: Да, есть так называемый бэкап, план Б, который вы можете всегда использовать, если вы вдруг что-то потеряли. Ну, к примеру, некоторые хранят криптовалюту на своем телефоне, и делать это не нужно. Некоторые покупают аппаратные кошельки, некоторые используют кошельки, которые популярны сейчас в интернете, где вы тоже храните свою сид-фразу или храните свой приватный ключ. Такие тоже кошельки есть. Но самое главное, что вы должны понимать, когда вы делаете бэкап, вы должны сохранить фразу, 24 пусть эти будет слово, не в телефоне и не сфотографировать, и не нужно это пересылать себе в Телеграм, потому что если вы однажды эти фразы засветили, есть специальные боты, которые лазают по интернету и ищут аналогию и пробуют использовать эти слова для того, чтобы активировать ваш кошелек. Поэтому если вы даже потеряли телефон, потеряли аппаратный кошелек, потеряли свой ноутбук или он сломался, сгорел, ничего страшного, нужно взять бумажку и написать там эту сид-фразу и куда-то ее положить. Можно положить ее в сейф, под подушку.
1: Помнишь, сколько было историй одно время, когда стримеры начинали криптовалютные и не очень криптовалютные, но которые используют крипту, и они случайно светили. Ну, кто-то это делал специально, может, для того, чтобы раскрутиться, но были истории, как светили, и прям пока еще шел стрим,
0: к
1: ним заходили в кошелек, и все, и там потом оставался ноль через несколько секунд.
0: Огромное количество разных казусов происходили и происходит на криптовалютном рынке, потому что это высшая степень ответственности, это финансовая ваша свобода, где вы сами распоряжаетесь деньгами, Примерно то же самое, чтобы вы ходили с пакетом прозрачным кэша где-нибудь...
1: По не самому благополучному району.
0: В самом благополучном районе.

0: Да, как бы вот примерно вы должны понимать, насколько безопасно вы должны продумывать свою деятельность.
1: Так, еще два пункта, на мой взгляд, очень важных. Это вот когда ты отправляешь кому-то деньги, важно, как вот для меня в начале моего пути...
0: Важно, чтобы они отправлялись мне.
1: Это первое. А второе, что это операция, которая не имеет обратной силы в подавляющем большинстве случаев. То есть если я куда-то отправил, ошибся в выборе сети, ошибся в кошельке... Только вариант, причем если я ошибся в кошельке, еще есть шанс, что тот, кому я перевел, вдруг мне переведет, хотя непонятно, как с ним связаться.
0: Нет, шансов нет.
1: Но если я перепутал сеть, то все, пиши пропало.
0: А в этом плане централизованные источники и биржи, они проверяют, ну, по крайней мере, какая-то защита от дурака происходит, что если у тебя адрес начинается с Т, то это, скорее всего, трон, да, если у тебя адрес начинается там с биткоина, с единицы, это биткоин. Какие-то первоначальные вещи есть. И даже когда вы подписываете транзакцию, используя централизованный сервис, то она автоматически сразу не отправляется. Она отправляется в казначейство, в казначействе проверяется, берутся откуда-то там монеты с какого-то адреса, в основном горячих кошельков, которые используются для регулярной отправки и принятия платежей. Что-то там может вас обезопасить. Тем не менее, если вы это делаете самостоятельно, то есть очень большой шанс, что вы можете ошибиться. Даже может быть подмена адреса. Есть специальные вирусы, которые спят на вашем компьютере, спят на вашем телефоне. И ты, допустим, решил отправить 100 USDT мне, например, за вчерашний ужин.
1: Или просто там.
0: Да, и я тебе скинул кошелек, ты его взял, скопировал. Но этот бот, этот вирус, он заменяет буфере обмена на другой кошелек, который имеет похожие цифры, и с виду они выглядят как один в один, но где-то в центре, там, потому что много знаков, может быть одно число другое, или большая буква, или маленькая буква, ты ничего не подозревая, вставляешь этот кошелек и отправляешь кому-то деньги,
1: денежки.
0: И они ушли. Также, на самом деле, если вы видите, к примеру, в своем кошельке, что у вас какое-то количество USDT есть, это может быть даже не USDT, потому что есть похожие логотипы, похожие картинки, похожие монеты, которые как раз делаются как копии известных для того, чтобы вас обмануть. Самая такая очевидная ситуация, вы вдруг по какой-то странной причине, что я категорически не рекомендую делать, решили с незнакомым человеком сделать обмен криптовалюты, он вам отправляет USDT, а вы ему, скажем, отправляете рубли через СБП. И вы видите, что на вашем кошельке пришло какое-то количество там USDT, вы видите похожую иконку, вы видите похожий адрес, вы видите ту же сумму, о которой вы договорились. Говорите, что да, мне эти пришли деньги, и вдруг, опять же говорю, это ни в коем случае не нужно делать, это супер небезопасно. И вы решили ему отправить рубли. А потом выясняется, что это даже никакой не USDT, а это токен, который сделал по образу и подобию и не имеет никакой
1: специально
0: ценности.
1: Специально для того, чтобы найти человека, которого можно обмануть.
0: Ну и плюс еще, опять же, если мы заговорили об обмене криптовалюты, есть тысяча и один способ уже как мошенники так или иначе пользуются доверчивостью и
1: про это отдельную
0: людей.
1: Передачу можно выпустить, потому что там действительно миллион способов. Ладно, последний вопрос на сегодня.
0: Где деньги, Любовский?
1: Это во-первых. А во-вторых, очень тонкий момент наследования и передачи. Вот, условно говоря, не дай бог, со мной что-то случилось, у меня есть кошелек или аккаунт на бирже, на котором лежит какая-то сумма денег, на которую может претендовать моя семья по праву наследства. Это как-то вообще сейчас регулируется?
0: Есть несколько вариантов. Первый вариант — это ты используешь большое международное хранилище. Есть такие хранилища, которые специализируются как раз на обслуживании крупных криптовалютных клиентов. Там есть все эти процедуры. Плюс есть так называемые разного рода юридические структуры типа трастов. В случае чего, если что-то произошло, ты можешь там описать, где что лежит. Следующий этап — это мультисиги. То есть ты можешь раздать приватные ключи от одного твоего адреса сразу трем людям и сделать так, чтобы минимум двое человек нужно было для транзакции. То есть если с тобой что-то случилось, то другие два человека знают, что есть такой адрес, они могут договориться, и все это
1: как
0: произойдет.
1: Как принцип двух ключей банковский, когда ты не можешь открыть ячейку одним ключом.
0: Все так. Ну и на самом деле самый простой вариант, это ты можешь один ключ разделить, один приватный ключ, и раздать его, допустим, своим родственникам, самым близким людям, в случае чего они смогут встретиться, соединить этот ключ и им воспользоваться.
1: Это вариант понятный и довольно простой. Я, допустим, храню все на бирже, неважно, на какой-то иностранной площадке. Со мной что-то случилось. Но никто не

0: заговорили про регулирование в России, я тебе предлагаю вместо традиционного виртуального портфеля сделать следующее.
1: Хэш и кэш.
0: С 1 сентября заработает вот эта вся штука с законом. Наверное, к концу
2: штука,
0: года...
2: хорошая штука.
0: Да. То, наверное, к концу года будут объявлены какие-то результаты по тому, какой объем вообще средств прошел через официальные сервисы. Давай попробуем и предложим нашим слушателям загадать, какая это величина будет. Я понимаю, что это просто пальцем в небо, потому что сложно сейчас даже предположить, но тем не менее.
2: Ну, я думаю, что это будет очень большая сумма, потому что, насколько мне известно, идет регуляция как раз обменников.
0: Да.
2: И спрос на USDT сейчас очень большой, с учетом очевидно ограничения санкций, параллельного очевидно импорта. И мне сложно предположить объем этой суммы, но я думаю, что это какие-то десятки миллиардов долларов.
0: Я предположу, что к концу года, ну там, если будут объявлять в рублях, ничего, переведем по текущему курсу, я думаю, что это будет в районе 25-30 миллиардов долларов.
2: Ну, а я тогда скажу 35 плюс.
0: Отлично. Предлагаю всем нашим слушателям тоже в нашей ветке на форуме РБК Крипто оставлять свои предположения
2: по этому
0: поводу.
2: Я тебе могу, кстати, объяснить, почему. Почему
0: давай
2: мне кажется, что сумма значительнее, чем мы можем себе ее представить. Потому что так быстро законы с регулированием и вот так стремительно, по-моему, в нашей стране редко проводятся. И это очень большой кусок бизнеса, который нужно легализовать и нужно ввести его в правовое поле.
0: С вами была программа «Хэш и кэш» на радио РБК. И я, Николай Загвоздкин, руководитель РБК Крипто.
2: И я, Анатолий Радченко, трейдер-эксперт РБК Крипто.
0: Вне зависимости от того, разбираетесь ли вы в мире криптовалют или только начинаете свой путь на этом рынке, вам к нам. Услышимся через неделю.
1: Кинопортфель.
3: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК Инвестиций, и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
1: Кинопортфель.
3: Сегодня мой выбор – документальный фильм «Изобретатель. Жажда крови» в Кремниевой долине. Это реальная история компании Theranos и ее основательницы Элизабет Холмс. Она обещала перевернуть медицину, проводить сотни анализов всего по одной капле крови из пальца. В идею поверили крупные инвесторы, и стоимость компании достигла 9 миллиардов долларов.
4: О чем вы мечтаете?
5: Чтобы меньше людей были вынуждены слишком рано расстаться с ними.
3: Мечты оказались огромным обманом и превратились в одну из самых громких афер Кремниевой долины. Но весь сюжет вы узнаете из фильма, а я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Холмс умела вдохновлять людей и блестяще продавала свою идею и светлое будущее. Харизма основательницы позволила 10 лет вводить инвесторов за нос. Вывод. Слишком красивые истории редко оказываются правдой. Второе. В совете директоров Theranos входили известные политики, дипломаты и военные. Их имена вызывали доверие, но никто из них не разбирался в медицинских технологиях. Холмс демонстрировала директорам и инвесторам неработающие прототипы приборов, а анализы проводились на стандартном оборудовании сторонних производителей. Вывод. Громкие фамилии в совете директоров не гарантируют качество бизнеса и будущую прибыль.
4: Элизабет лгала насчет точности анализов. Она обманула инвесторов на 400 миллионов долларов.
6: Притворяйся, пока не получится.
7: Ситуация росла, как снежный ком.
3: Вывод. Если не хотите быть обманутым, лучше инвестируйте в бизнесы, которые реально зарабатывают здесь и сейчас, а не обещают, пусть и соблазнительное, но еще не случившееся будущее. Сделайте паузу и посмотрите документальный фильм про компанию Theranos. Добавьте в свой кинопортфель историю о том, как образ светлого будущего может продать даже пустышку. Приятного просмотра!
8: Вот 20% ипотека кажется как приговор.
9: Начинать надо с небольшого капитала. За 3 миллиона в Москве можно купить апартаменты 10 метров. Завтра перепродаж.
10: Зумеры, не отчаиваемся, вкладываем все свободные деньги в недвижимость.
11: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании. городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов.

0: будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК. Что это было? В эфире.
1: Вообще есть проблема, что предсказуемость для человека обладает сверхценностью. И негативный, но предсказуемый результат предпочтительнее...
2: А неопределенность, наоборот, это что-то страшное.
1: Это собственно... не просто страшно, это сверхстрашно.
2: Да, при том, что неопределенность — это вообще часть нашей жизни. И когнитивно-поведенческие психотерапевты всегда говорят, что, ребят, неопределенность — это вот как раз не баг, а фича.
1: Действительно, были прямо исследования, что люди предпочитали предсказуемый негативный эффект непредсказуемому позитивному. То есть лучше знакомое плохое, чем незнакомое хорошее. Mm. Но это прямо доказанная история. И вот очень сложно выйти за пределы вот этих знакомых паттернов, когда у тебя все более-менее хорошо. И это самое большое препятствие, на самом деле. И первое, с чего рекомендую начать, ну, подвести честную статистику своих разговоров и осознать, что большая их часть заканчивается провалом. Мы не достигаем целей разговоров. Оно как бы вроде все нормально, но мы не достигаем, чего мы хотим.
0: Специалист по сложным переговорам и соавтор программ коррекции когнитивных нарушений Даниил Терентьев в программе Евгения Тихановича «Качество жизни».
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам в 9 вечера.

0: С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Минпромторг и представители бизнеса внесли 167 площадок в список критически важных объектов, среди них в том числе объекты логистики и торговли. Созданная в четверг правительственная комиссия оценит уровень их безопасности и предложит адресные и системные меры для снижения угроз. Приоритетом названа минимизация негативных социально-экономических последствий. Правительство России готовит новые меры контроля за оборотом нефтепродуктов и ценами на топливном рынке. В частности, рассматривается создание системы мониторинга за поставками объемом от 1 тонны, установление индикативных цен по регионам и усиление контроля за стоимостью топлива заниженных экологических классов, пишет «Коммерсант». ФАС уже работает над обеспечением экономически обоснованного уровня потребительских цен на топливо. Бизнес попросил правительство снизить налоги для компаний, закупающих системы защиты от дронов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на главу Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина. Организация предложила разрешить списание этих расходов для уменьшения налога на прибыль. Также предприниматели просят отменить экологические штрафы за последствия атак на завод. ВВП России с начала года превысил 100 триллионов рублей. С января по июнь экономика страны в годовом выражении выросла на 0,6%, сообщил премьер Михаил Мишустин. По его словам, доходы федерального бюджета в первом полугодии превысили 18,6 триллиона рублей. Это существенно опережает плановые и прогнозные показатели. Более 150 банков зафиксировали падение объема средств на депозитах физлиц в июле. Для сравнения, в июне чистый отток со срочных вкладов показали 138 игроков. Из топ-10 банков отток зафиксирован в 5. Это Альфа-банк, Т-банк, ВТБ, МКБ и Банк Санкт-Петербург. При этом лидерами по привлечению срочных вкладов в прошлом месяце стали кредитные организации, связанные с маркетплейсами. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.
1: Повтор программы.
2: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев, и мы обсуждаем главные темы четверга, 27 августа.
1: Радио РБК. Картина дня.
2: Как минимум двоим россиянам удалось спастись после наводнения в Непале. Такие данные приводят местное управление по туризму и российское посольство в Катманду. Общее число спасенных иностранных отдыхающих достигло 31 человека. 25 августа на северной стороне горы Ланганг-Лирунга сошла ледниковая лавина. Ледяная масса полностью перекрыла русло одной из рек и создала запруду.

0: воду. А позднее плотина прорвалась, и сель обрушился вниз. По последним данным, около 390 человек погибли во время ЧП, 1500 числятся пропавшими без вести. Что известно о последствиях наводнения в Непале и кто спасает туристов в подобных случаях, выяснял Владимир Расулов.
1: Посольство России в Непале к вечеру четверга сообщало о 8 российских гражданах, которые предположительно были в зоне бедствия и не выходят на связь. В стране, как сообщает Дипмиссия, продолжаются интенсивные поисково-спасательные работы. В четверг в посольство обратились две эвакуированные россиянки, которые пережили паводок непосредственно на погранпереходе с Китаем. Женщины, как уточнили в Дипмиссии, уже сдали паспорта на пограничном КПП и ожидали завершения всех процедур в автобусе. Тогда они увидели вот этот самый паводок, и им удалось спастись, поскольку они смогли взобраться по лестнице на гору. Столичный же регион Непала находится вне опасности, поскольку сель идет в другом направлении. Об этом нам рассказала россиянка Олеся, которая еще в апреле отправилась в Непал туристом. Живет она там самостоятельно, без участия туроператоров.
2: В Парпинге, это деревня в 10 километрах от Катманду. Все спокойно, нет паники. Я знаю, что перекрыта дорога в Покхару, еще один крупный город в Непале. Объявлена чрезвычайная ситуация в нескольких районах. В одном из них я даже была. Но у нас тихо. Мне говорят, что сель идет в другом направлении от нас, и у нас тут нет поблизости водоемов, то есть мы, в общем-то, находимся в безопасности. Нет ощущения, что какая-то паника на улицах.
1: Россияне ездят в Непал для горных восхождений, в том числе на самую высокую гору Эверест. Еще один вариант, и он встречается чаще, это трекинговые маршруты вокруг гор Манаслу и Аннапурна, а также к базовому лагерю все того же Эвереста. Часть путешественников приезжают на экскурсии, они посещают столицу Катманду, культурные и исторические объекты, а также национальные парки. Ну а для трекинга вообще лучшими считаются весна и осень. Вариантов найти местную компанию для туризма в Непале немало. А вот система предупреждения о стихийных бедствиях может сработать не везде. Об этом мне рассказал руководитель Центра гималайских исследований Института востоковедения РАН Денис Кораблин. Он сам неоднократно участвовал в экспедициях по Непалу.
3: Учитывая, что в Непале множество разработанных трекинговых маршрутов, и часть из них достаточно популярна, компаний множество, и найти их частному туристу не представляет никакой сложности. Он приезжает в столицу и уже на месте может это самым замечательным образом организовать. Особенности гималайского ландшафта здесь накладывают свои как и правовые, так и фактические обстоятельства, поэтому, конечно же, системы предупреждения работают, сейсмические станции, там, связанные с предупреждением и ранним оповещением землетрясений, схождение селевых потоков, оползни, они, конечно, существуют, но в данном случае они сработали уже только ниже, там, в районе Нувакота, то есть это в районе 40 километров ближе к Катманду.
1: И вот здесь возникает самый главный вопрос. Российские туристические объединения говорили, что пострадавший от наводнения район в Непале не популярен у туроператоров для организации все тех же трекинговых маршрутов. Профильная ассоциация писала, что там могли быть самостоятельные путешественники. И, как уточняли в Российском союзе туриндустрии, в этой стране сейчас в принципе низкий туристический сезон, поскольку продолжается сезон дождей. Ответственность туроператоры несут только за организованных отдыхающих. Остальные, по сути, путешествуют на свой страх и риск, сами приобретают размещение, билеты, сами перемещаются, и в случае стихийных бедствий им приходится надеяться либо на себя, либо на местные власти, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов.
4: Это уже не задача туристического бизнеса, это задача представителей органов власти, в первую очередь местных, которые ликвидируют чрезвычайную ситуацию. Наши консульские службы по мере необходимости принимают в этом участие. А это затраты, которые несут местные власти, муниципальные, соответственно, органы, которые отвечают за ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Это все расходы государства, в котором происходит эта чрезвычайная ситуация. Бывают случаи, но достаточно редко, когда к этому подключаются наши спасательные службы МЧС, когда там какие-то глобальные катастрофы и требуется эвакуация большого числа российских граждан или нужно задействовать санитарный борт специальный.
1: Посольство России в Пекине в четверг также сообщало, что при сходе селя в Тибетском автономном районе Китая двое россиян пропали без вести. Тем, кто находится в зоне бедствия, пообещали оказать помощь, и посольство прорабатывает варианты, как эвакуировать россиян из этого региона, в том числе через Лхасу, историческую столицу Тибета.
0: О ситуации с туристами в Непале после наводнений рассказал Владимир Расулов. Курс евро на рынке Форекс в четверг превысил 100 рублей впервые с марта, а доллар сегодня торговался на отметке выше 87. Управляющей компанией «Альфа Капитал» ослабление.

0: Падение рубля связывают с сокращением экспортных поставок через Черное море. «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков на днях писал, что вывоз нефти из Новороссийска в августе снизился более чем в 4 раза. Официальный курс валют, установленный ЦБ на пятницу, 85 рублей 95 копеек за доллар, 100 рублей 30 копеек за евро. Основная причина ослабления российской валюты – сокращение экспортной выручки из-за низких цен на нефть в начале лета, рассказал в нашем эфире начальник Центра рыночных стратегий Газпромбанка Егор Сусин.
1: Мы действительно сейчас находимся в ситуации, когда приходит выручка уже от существенно снижавшихся летом, в начале лета, в середине лета цен на нефть. Поэтому, да, на рубль идет определенное давление, связанное с тем, что экспортные цены в первой половине лета, они достаточно сильно скорректировались. Соответственно, вот сейчас эта выручка, она приходит на рынок, и она, естественно, ниже, чем то, что мы видели в предыдущие месяцы.
2: До какого момента будет давить?
1: Ну, я думаю, что мы будем видеть, наверное, эту историю, там, может быть, до там, середины сентября. И здесь второй фактор, который влияет, это, конечно, импорт. Во-первых, мы видим даже по той статистике, которая уже опубликована, что у нас достаточно большой рост поездок. Июньская пока есть статистика, 15-20% как бы рост расходов на поездки идет. Соответственно, июль-август – это самый пиковый сезон поездок. И с этой точки зрения у нас импорт растет. Ну и, в принципе, мы видим, что и товарный импорт в этом году демонстрирует положительную динамику. Мы видим восстановление, мы видим, что в июне импорт был до 30 миллиардов. Это существенно выше, чем в прошлом году. Ситуация такая, что с одной стороны у нас сокращается приток экспортной выручки, с другой стороны у нас пиковый, наверное, сезон импорта. И поэтому видим такую картину на курсе рубля.
0: Егор, ну вот экспортеры этой тенденции наверняка рады, но все-таки что будет с инфляцией?
1: Пока, наверное, вот та динамика, которую мы видим, значимого влияния, именно значимого влияния на инфляцию оказывать не будет, но это, конечно, снизит тот безинфляционный эффект, который был в курсе в прошлом году и на фоне укрепления.
2: Аналитики вот раньше прогнозы нам свои давали и говорили о 85 рублях за доллар к концу года. Как вы на это смотрите сейчас?
1: Ну, пока, как бы, эти прогнозы, они релевантны. Я думаю, что сейчас та ситуация, когда действительно есть набор факторов, которые делают рубль слабее, чем он будет к концу года, в текущем моменте. А все-таки у нас будет больше поступления выручки от цен на нефть уже как бы осенью, и у нас будет меньше импорта осенью.
0: Стратегия ЦБ в сентябре, поставки, это также интересно. Как вам кажется, какую стратегию Центробанк изберет?
1: Вы знаете, в текущей ситуации, наверное, пауза видится более вероятным сценарием, хотя и снижение на 25 базисных пунктов возможно просто потому, что по-хорошему это незначимый шаг сейчас с точки зрения влияния именно на экономику. Наверное, учитывая и рост кредита, учитывая рост достаточно агрессивной денежной массы, вторичные как бы эффекты, которые могут быть от топливного кризиса, здесь, наверное, пауза пока выглядит более вероятным сценарием.
0: Заседание Центробанка по ключевой ставке состоится 11 сентября. В июле, напомню, регулятор снизил показатель на 25 базисных пунктов до 14%. Ну и к другим темам четверга. Лидер нового рейтинга богатейших женщин России по версии Forbes не изменился. Список в пятый раз возглавила основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким. Правда, не без потерь. Ее состояние сократилось примерно на 2 миллиарда долларов, как отмечает издание, среди причин, в том числе атаки беспилотников на склады Wildberries. Но почему капиталы богатейших россиянок так сократились? Какими сложностями сталкиваются женщины-предприниматели? Разбиралась Ольга Зуева.
3: На втором месте после Татьяны Ким вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. Ее состояние практически не изменилось, однако она поднялась с третьей строчки на вторую. На третьем месте Людмила Коган. Ее капитал, в отличие от большинства участниц рейтинга, вырос, поэтому она поднялась с четвертой позиции на третью. Еще выше поднялась Екатерина Федун. Седьмое место она сменила на четвертое. А вот совладелица сетей Литуали подружка Татьяна Володина статус миллиардера потеряла. Основная операционная компания группы Алькар и Ко по итогам прошлого года получил убыток в 1 миллиард рублей. И еще одна особенность нынешнего рейтинга – впервые в нем нет ни одной новой женщины-миллиардера. Как отмечает Forbes, это связано не только со снижением стоимости акций на Мосбирже, но и с замедлением потребительских секторов экономики. В такой ситуации стоимость компаний снижается, а вместе с ней и оценки состояния их владельцев. И аналитики, с которыми я пообщалась, считают, что здесь не стоит искать гендерную причину. Влияют те же факторы, что и на состояние мужчин. Это стоимость акций, ключевая ставка, доступность или недоступность кредитования, геополитика, политика и санкционные риски. При этом женщины в целом готовы брать на себя эти самые риски.

0: списке. По данным Минэкономразвития, в январе было зарегистрировано свыше 6 миллионов женщин-предпринимателей. Это примерно на 300 тысяч больше, чем годом ранее. А по данным Контрфокуса, за 3 года число ИП, созданных женщинами, выросло на 1/4. Одна из главных проблем – необходимость постоянно доказывать свою экспертность. На переговорах, встречах с инвесторами или внутри команды женщины могут сталкиваться с недоверием, дополнительными уточнениями и более критичной оценкой своих решений. Об этом, в частности, заявила основательница сети фитнес-клубов Orange Fitness и City Fitness Анастасия Юсина.
1: Есть определенный стереотип, и баба тупая, и нерпа, достаточно распространенный стереотип. Не то, что приходится доказывать, но приятно разрушать эти стереотипы, когда ты видишь, что пренебрежительное отношение к тебе заменяется на уважение к твоему профессионализму, и причем, когда это делается без таких громких заявлений, почему вы относитесь ко мне несерьезно, ну и что, что я женщина, и за годы привыкла относиться с юмором к этому. Когда я вижу по работе мужчин, которые пытаются высказать свое превосходство, я сразу говорю, что вы от меня хотите? Я женщина, блондин. Мне лучше разъясните, объясните. Знаете, тают, сразу начинают по-другому себя вести.
0: Есть и более курьезное проявление этой проблемы. Например, неформальные мужские пространства. Вот охота, рыбалка, баня исторически были местами, где предприниматели и чиновники обсуждали рабочие вопросы. Вот Анастасия Юсина мне рассказала, как еще в начале своей карьеры приехала на переговоры с чиновником в один из северных российских городов. И он предложил ей сходить в баню, не имея в виду при этом ничего двусмысленного. Именно так он привык общаться с мужчинами из бизнеса. Представление о женском лидерстве по-прежнему во многом строится на штампах. От женщин чаще ждут мягкости, заботы, компромиссности. Жесткость традиционно ассоциируется с мужской ролью. Предпринимательницы могут использовать эти ожидания в свою пользу. Мягкая сила иногда позволяет добиваться решений без прямого давления, отмечает генеральный директор бренда одежды Finflare Ксения Рясова.
2: Даже если ты это сделала не так, ты можешь опустить глазки в пол, сказать, извините, но не смогла. Спрос себя все равно меньше, чем с мужчины. Во-вторых, мужчины в нашей стране, они все-таки джентльмены. И всегда стараются помочь тоже. Много раз меня выручали мужские там и советы, и помощь в разных тяжелых ситуациях. Это не много раз, а постоянно. На самом деле, самое хамское я сталкивалась в Италии, когда мне на переговорах предложили на коленки сесть.
0: Но есть качества, в которых женщины превосходят мужчин, рассказывает президент InfoWatch Наталья Касперская.
3: Мне просто легче запоминать. Я работаю в сфере информационной безопасности, поэтому если я приезжаю на какой-нибудь форум или там куда-нибудь, то меня запомнят быстрее, чем запомнят еще там 50 мужчин в одинаковых синих пиджаках. Срабатывает всегда память по пятну. Кто-то более яркий или чем-то выделяющийся, его запоминают быстрее. Первое, что женщина может делать, а мужчины нет, ее главное отличие, это что она умеет воспроизводить людей. А мужчины, вот хоть они там упрыгайся, делать этого не могут. Если вы меня спросите, какое у меня главное достижение в жизни, то мое главное достижение в жизни – это никакой не бизнес, который у тебя сегодня есть, завтра у тебя отняли, а тебя посадили в тюрьму. Самое главное достижение – это у меня 5 детей. Вот это достижение реальное. А что там бизнес? Ну, какая разница?
0: Некоторые предпринимательницы говорят, что вот сегодня практически не сталкиваются с гендерными стереотипами в работе. Так считает в том числе и генеральный директор компании «Франкавто» Ирина Франк.
4: Вообще, мне кажется, такой какой-то пережиток уже. Людям что, исходя из их опыта, исходя из того, как они говорят, знаний, а девочка это или мальчик, давно уже не важно. Мужчинам может быть чуть проще, когда они включают свое обаяние. Вторая сторона переговоров не думает, что они хотят их соблазнить. А если мы включаем свое обаяние, то иногда это приводит к последствиям, что ты как будто заигрываешь. И любезность, и высокий уровень эмпатии иногда позволяют влюбить в себя человека, и вот это мешает. Люди начинают думать не о бизнесе, а о чем-то другом.
0: Мне кажется, что в турбулентной экономической ситуации главное не пытаться постоянно доказывать друг другу свой авторитет, а уметь договариваться, подставлять плечо вне зависимости от половой принадлежности.
5: В том, с какими сложностями сталкиваются женщины-предприниматели и действительно ли гендерные стереотипы мешают им в бизнесе, разбиралась Ольга Зуева. Том спросил у россиян ко дню кино, какие фильмы они помнят и цитируют до сих пор. Лидером по количеству любимых сцен стал фильм «Гайдая. Иван Васильевич меняет профессию». На втором месте «Брат», на третьем «Брат 2». Фильмы Балабанова, вышедшие в нулевых, стали единственным примером современного кинематографа, которые вошли в топ-5 самых запоминающихся картин. Но переживает ли современный кинематограф кризис сценариев, разбиралась Алевтина Сорокина. Она сейчас с нами в студии, и давайте на ней-то и проверим, в первую очередь.
0: Ну, давай проверим.
5: Цитирую советского кинематографа. Ну вот, пожалуйста, смотри, лидер по количеству любимых сцен Иван Васильевич меняет профессию. Приведи какую-нибудь фразу оттуда.

0: Слушай, я тебе честно могу сказать, что Иван Васильевич не мой любимый фильм, и поэтому привести
1: и
0: тебе
1: меня
0: так сходу...
1: вылечит, и тебя
0: да,
1: вылечит.
0: Ну, естественно, это самое очевидное.
1: Хорошо.
0: Но я вот могу тебе сказать честно, что у меня в детстве было любимое кино, это «Мушкетеры», любимое прекрасное советское кино с прекрасной музыкой, как ты знаешь. И вот фраза, которую я иногда люблю себе говорить, когда, например, куда-то не туда поворачиваю, например. «Д'Артаньян, эта дорога ведет к дому Бонасье, Лондон левее». Вот отличная фраза Портоса, и я ее цитирую довольно часто. Вообще, хороший вопрос, как кино остается цитируемым, даже спустя там 40 лет. Опрос ВЦИОМа показывает и другую интересную тенденцию. Конкретные сцены из культовых картин способны назвать больше половины молодежи от 18 до 24, это почти 70%. Интересно, что на контрасте с этим фразой современного кинематографа, и тут отчетом будут фильмы с 2000-х, смогли назвать только 49% опрошенных. Сценарист и продюсер Игорь Каграманов, мы знаем его по сериалу «Затмение» и по комедии «Все в ящик» с Павлом Деревянко, он объясняет эту нецитируемость современного кино достаточно просто. Темп жизни ускорился, и кино вследствие этого потеряло такой статус нерукотворного памятника.
2: Советские комедии далеко не все цитируемые, далеко не все популярны. У нас на слуху есть, да, «Иван Васильевич меняет профессию», «Операция И», «Свадьба в Малиновке», потрясающее кино. Их в массе совсем немного по отношению ко всем фильмам, произведенным в советский период. Производилось очень мало, в принципе, картин. И поэтому фильм того же Гайдая там мог крутиться год или даже больше. Огромное количество зрителей приходило в кинотеатры и смотрели по много раз. Сейчас из-за того, что фильмов, в принципе, много, высокая конкуренция, фильмы сами по себе живут совсем недолго, не более там 2 недель.
1: Ну, в нашем кино сегодня популярный тренд — это съемка ремейков, хотя вот «Колобок», в частности, опровергает этот тренд, но есть и другие. Например, тот же «Чебурашка», по крайней мере, вот франшиза «Крокодил Гена» и «Чебурашка». Не говорит ли это о кризисе жанра?
0: Возможно, но самое интересное, что инициатива здесь исходит от Министерства просвещения. В России планируют снять переосмысление огромного количества советских кинолент, среди них «Иван Грозный», «Александр Невский», «Эйзенштейна» и даже «Судьба человека». Когда несколько месяцев назад стало известно о новом ремейке по фильму «Курьер» Карена Шахназарова, я тогда позвонила режиссеру новой картины Илье Ермолову и спросила, а не боится ли он того, что столкнется с серьезной критикой за этот ремейк. Он тогда мне ответил, что не боится, и пообещал, что фильм не будет просто пересъемкой в других локациях. Это будет действительно переосмысление «Курьера». Другой вопрос, насколько у него это получится. Но, как объясняет обозреватель кинофильмов, автор YouTube-канала Bad Comedian Евгений Баженов, тренд на ремейки, он повсеместный. Что в Штатах, что у нас. И это говорит это в первую очередь о желании безопасно заработать большое количество денег.
3: Это не хорошо, не плохо, здесь не в этом вопрос. А это приносит деньги. Нет никакого злого умысла, злого режиссера или злобного фонда кино, который хочет изгадить наше прошлое. Нет, просто все хотят заработать. А самый безопасный, по мнению продюсера, способ заработать, это ни в коем случае не риск, а вложение в то, что уже знакомо зрителю, и, скорее всего, зритель на это пойдет. Тут тоже вопрос к зрителю. Вы же идете на это? Я вот по себе сужу, мне тоже, конечно, хочется зачастую старые истории или старых знакомых любимых актеров увидеть в очередной раз. Я так же, как и зритель, могу купиться на очередную обманку, что мы... Помните, вам нравился вот этот фильм? Мы делаем его продолжение.
0: Хороший секрет хорошей комедии — это в первую очередь сочетание человечности и тонкого юмора, плюс уникальность идеи. Об этом мне рассказал генеральный продюсер ОКО Гаврил Гордеев. Мы знаем его по проектам «Аутсорс», по «Лист волонтера». И он поделился именно вот этим секретом по-настоящему популярной комедии на примере своих проектов.
4: Продрались через дебри американских ситкомов, американских комедийных форматов, продрались до того, что нам начинает нравиться лирическая комедия. Потому что в русском культурном коде настоящая любовь к комедии именно к драматичной, к осознанной, к лирической. То есть у нас Чехов не такой уж смешной. В онлайн-кинотеатре ОККО, если говорить о комедийном жанре, то две самых популярных комедии — это «Мамонты», сериал Юрия Николаевича Стоянова, и «Встать на ноги» с Гошей Куценко. Оба сериала являются трагикомедиями, и самый популярный отзыв, который был по этим сериалам, что «как нам нравится ваша комедия, мы всей семьей рыдали».
0: В разговоре о кино всегда можно и проще занять позицию критика. Но любая картина — это же всегда разговор человека с человеком. А людям всегда есть что сказать друг другу.
1: Ну, в некоторых картинах еще разговор человека с кем-то выше. Спасибо, это была Алевтина Сорокина. Конечно, знаешь, семья, которая смотрит комедию и потом рыдает всей семьей, это просто потрясающе.

0: Технологии и тренды. Xiaomi показала настольную коробку, которая запускает большую языковую модель прямо у вас на столе. Без интернета, без облака и без единого чипа NVIDIA, что характерно. Это технологии и тренды, меня зовут Иван Звягин. Сегодня о том, как производитель смартфонов выходит на рынок инференса. Устройство называется Xiaomi AI Cube. Его показали на конференции по чипам Xiaomi X-Ring. Внутри компьютера сразу три таких чипа. Первый X-Ring O3 — обычный смартфонный процессор для вычислений, графики и базовых операций ИИ. Второй O100 — ускоритель специально под нейросети. А третий D100 вообще создавался для автопилота машин Xiaomi. Такая сборка нужна ради того, чтобы гонять большую модель локально. Теоретически этот куб потянет модель на 120 миллиардов параметров. Обычно модель такого размера живет в дата-центре, а тут небольшой кубик, который потребляет около 150 ватт, как игровая приставка. Как передает агентство Reuters со ссылкой на источники, все три чипа делает тайваньская TSMC, причем два по передовой 3-нанометровой технологии. И тут важный регуляторный нюанс. Huawei доступ к TSMC потеряла из-за американских санкций, а Xiaomi в черные списки Минторга США не входит и заказывать чипы на Тайване по-прежнему может. В программу X-Ring компания вложила около 3 миллиардов долларов, а команда разработчиков постепенно выросла до 3000 человек. В Goldman Sachs ставку на локальный запуск ИИ-модели считают логичной. Свои чипы дешевле готовых решений NVIDIA, которые Xiaomi ставят сейчас в том числе и в машины. Но надо оговориться, AI Cube — это пока прототип. Ни цены, ни даты выхода нет, возможно, это просто витрина возможностей. Но направление показательное. Пока весь мир строит гигантские дата-центры, Xiaomi предлагает обратное — искусственный интеллект, который целиком помещается на столе. Для России это вдвойне любопытно. Официального доступа к серверным ускорителям NVIDIA у нас нет, а Xiaomi остается самым продаваемым брендом смартфонов в стране. Так что если AI Cube дойдет до магазинов, то вполне возможно доедет и до нас.
1: Сумочки Birkin. Это вообще объект для инвестирования или нет?
2: Она в любом случае вырастет в цене, потому что такие сумки на вторичном рынке торгуются всегда дороже, чем в бутике.
0: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17.10. РБК в цифрах.
3: 8000 глиняных статуй и каждая весом до 300 килограммов. Это терракотовая армия императора Цинь Шихуанди. Чтобы защитить правителя в загробном мире, сотни мастеров детально воссоздавали прически, мимику и даже форму ушей реальных солдат. Глиняное войско провело под землей более 2000 лет и было случайно обнаружено китайским крестьянином в 1974 году.
0: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Сегодня в 15.10 на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
3: Со второй попытки. В 1970-х IKEA решила выйти на японский рынок. Казалось, скандинавский минимализм должен хорошо сочетаться с японским интерьером. Но мебель оказалась слишком большой для компактных квартир. Многие жители городов ездили на общественном транспорте. Тащить домой тяжелые плоские коробки было неудобно. А идея «купи, принеси и собери сам» плохо сочеталась с японской культурой сервиса, где покупатель привык к гораздо большей помощи со стороны магазина. При этом IKEA долго не хотела менять ассортимент и свою привычную модель под местный рынок. В 1986 году компания закрыла японские магазины. Вернулась IKEA только через 20 лет, уже подготовившись иначе. Для японских магазинов сделали интерьеры маленьких квартир, сократили количество огромных диванов и шкафов, часть мебели уменьшили. А доставку и сборку предложили как отдельные услуги. Большинство покупателей ими воспользовались. Ошибка первой попытки была не в продукте, а в уверенности, что успешную бизнес-модель можно перенести в другую страну

0: без изменений. Иногда масштабирование – это не копирование того, что уже работает. Это понимание того, что придется изменить, чтобы оно заработало снова.
1: Ошибка на миллион.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Утро в столице, в студии Павел Потапов. Пятиэтажный многоквартирный дом в Севастополе сильно пострадал от удара БПЛА, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Также взрывной волной повреждены два корпуса детского сада и 15 автомобилей. В результате ночной атаки на город пострадали два человека, еще двое получили незначительные травмы. Движение автотранспорта перекрыто из Ярославля в сторону Москвы, сообщил губернатор Михаил Евраев. Перекрытие действует на выезде из города, также не принимает рейсы по соображениям безопасности аэропорт Ярославля. Средства ПВО уничтожили два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Система «Чет-нечет» будет действовать на заправках в Рязани и Рязанском округе с этого дня, сообщил губернатор Павел Малков. В четные дни смогут заправляться автомобили с четной последней цифрой номера, в нечетные дни с нечетной. Новый порядок установили только на заправках в Рязани и Рязанском округе. На федеральных трассах и в других населенных пунктах региона он применяться не будет. Режим временный и будет оперативно отменен, как только ситуация с поставками топлива стабилизируется, отметил глава области. Группа из 15 японских студентов посетила Санкт-Петербург с 12 по 20 августа в рамках программы обменов, сообщили ТАСС в МИД Японии. При этом Токио пока не принял решение о новых программах отправки студентов в Россию. Канада продолжит использовать название озера Онтарио после решения президента США Дональда Трампа переименовать его в озеро Америка. Об этом в соцсети X написал премьер-министр страны Марк Карни. Он отметил, что Онтарио с языка народа вендат означает «озеро красивое, озеро большое». По словам Карни, его используют это название более 400 лет. Название появилось раньше Канадской конфедерации и Декларации независимости США. Больше новостей на сайте РБК.
2: Большое прекрасное озеро. Вполне было бы в духе Трампа. Мне кажется, это компромисс между странами. А вообще, эту новость хочется проиллюстрировать строчками из известной песни «Hello, America» с другого берега. Это утро вне конкуренции. У микрофонов Илья Приходько, Мария Пичугина. На календаре 28 августа. Наконец-то пятница. Внимание, задержим этот момент. Последняя календарная пятница лета. Между прочим, сегодня, если что, отмечается День мечты. Можно помечтать о новом лете, к примеру. Ну или помечтать о том, чтобы на рынке было все стабильно. Кстати, что там?
3: Доброе утро. На рынках стабильности, конечно, ждать не приходится. К сожалению, сейчас индекс на открытии утренней сессии снижается. Вначале снижался символически. Сейчас уже теряет 0,1%. Отметка 2097 пунктов. Но вчера российский рынок после просадки стал восстанавливаться от нового месячного минимума. На фоне прежде всего обнадеживающей геополитической информации появлялись сообщения о подготовке к новому этапу переговорного процесса, но инвесторы всегда на это реагируют позитивно. Дополнительным драйвером роста индекса выступает позитивное сочетание быстро дешевеющего рубля и дорожающей нефти. Ну, правда, прямо сейчас нефть немного корректируется в минусе на 0,3%, $88.22 за баррель. Ну и рубль дешевеет. Здесь сказывается завершение очередного налогового периода экспортеров. Накануне он обновил полуторалетний минимум к юаню, а на межбанке доллар стоит 86.29, евро 152.
2: Кстати, о валютах сегодня тоже подробнее скажем, что происходит на валютном рынке. А в этом часе Белый дом не отреагировал на слова Европы о похоронах Анкориджа.

0: заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК. Что еще сказал министр, расскажем. Венесуэла тем временем может выйти из ОПЕК. Bloomberg об этом пишет. Насколько это реальное развитие событий, разбираемся. Ну а прямо сейчас о том, что с сегодняшнего дня Озон снижает тарифы по комиссиям для селлеров на 3 процентных пункта.
1: Утро вне конкуренции.
2: Ну, это одна из мер поддержки, которую предоставил Marketplace после первых атак на свои склады. Напомним, с 22 августа беспилотники затронули 6 логистических объектов Озон. Они были либо повреждены, либо сообщалось об эвакуации персонала. Кирилл Леонов выяснил, как селлеры относятся к нововведениям, каких мер поддержки им не хватает. Кирилл, какие отзывы?
3: Если брать систему оценки звездами, которую так любят на ПВЗ, 4 из 5. Большую часть мер поддержки опрошенные селлеры оценили позитивно. Ну а новые условия, которые касаются 3% пунктов снижения комиссии, затронут практически все категории продукции при использовании всех схем логистики. Их 3. Это ФБО, доставки со склада Озон ФБС, доставки с собственного склада и Real ФБС, когда товары хранятся прямо на пунктах выдачи заказов. Сейчас же снижение уровня комиссии – это шаг в верном направлении, который все оценили лучше прочих, который поможет продавцам пережить кризис, считает селлер на маркетплейсах и эксперт по продвижению на Wildberries Максим Попов.
4: На миллион у меня сгорело товара без страховки, остальное товар со страховкой. Ну, плюс мы пока все-таки не до конца знаем степень повреждений других складов. Это какое-то, на самом деле, чудо, что так происходит. Если это все действительно выплатят, будет очень и очень хорошо. По факту сейчас единственная хорошая мера поддержки – это снижение комиссии на 3%. Это очень хорошо, это очень правильно. Единственная ключевая проблема-то в чем? Дело в том, что последний примерно год маркетплейсы оба, и фиолетовый, и синий, подняли суммарные комиссии минимум на 15%, я думаю, что если просуммировать все, там и поднятие эквайринга, и поднятие еще там доп. Разных услуг, процентов на 20-25. И поэтому сейчас опустить на 3, на самом деле, очень мало.
0: Интересно, следим за руками. Накануне мы говорили о том, что растут ставки на страхование в 3 раза. Выросли, мы об этом говорили подробнее. Сегодня мы говорим, что снижаются тарифы по комиссиям на 3 процентных пункта. То есть где-то закрутили, где-то ослабили. Ну а вообще, что сами бы селлеры хотели в этой ситуации?
3: Мы следим за ситуацией с атаками на логистику маркетплейсов с середины июля, и каждый раз опрошенные продавцы говорили нам, что лучшая мера поддержки – это прямые выплаты, и вот эти 3% и есть прямая прибыль, которую не съест комиссия Озона. Однако, по мнению селлера Андрея Манжера, такое снижение – лишь временная отсрочка, и без того слишком резкого повышения тарифов. Гораздо важнее, по его словам, что Озон сегодня берет все логистические издержки на себя, дополнительно не обременяя продавцов.
5: То, что Marketplace нулил плату за хранение на пострадавшем складе, решение абсолютно логичное и правильное. Также радует, что операционная логистика не встала. Новые тайм-слоты под поставки Озон сейчас дают абсолютно спокойно. Так что мы можем оперативно довести товар взамен утраченного на ближайшие склады, которые сейчас работают. От площадки сейчас ждем только одного – максимальной скорости в оценке ущерба и выплат по страховому случаю, чтобы пустить эти деньги в оборот.
3: Через сутки после первой атаки на логистическую инфраструктуру маркетплейса Озон заявил, что не будет брать плату за размещение товаров на пострадавших складах и бесплатно перевозит товары с закрытых объектов на другие.
2: Ну, Кирилл, как мы поняли, оценка со стороны селлеров всех этих мер поддержки 4 из 5. А чего не хватает?
3: Многие ждут подсчетов по сгоревшим товарам. Главные меры поддержки назвали прямой и открытый диалог, но тут сложно сказать, хватает его или нет, такой оценки нам не дали. И все опрошенные ждут страховые выплаты, как нам ранее сообщили, они составят 75% от стоимости товара на самом маркетплейсе.
0: Спасибо, это был Кирилл Леонов. Мы продолжаем отслеживать ситуацию и продолжаем ждать ваших историй и комментариев в телеграм-радио РБК, если вы селлер на Озоне или на Wildberries. Что сейчас с вашим бизнесом? Как вы взаимодействуете с электронной площадкой? Какие меры поддержки вам сейчас были бы наиболее актуальны. Пожалуйста, пишите. К этой теме мы еще будем возвращаться. У нас впереди 48 секунд полезной деловой информации, после чего к тезисам, которые озвучил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.
1: Реклама. Весь нефтегаз будет здесь. 14-17 сентября. Тюмень. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Подробности на oilgasforum.ru. 18+.
6: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
7: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
6: Обслуживаться у вас можно?
7: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада».

0: Лада бизнес. Лада бизнес. Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО ЛК Евразия Автофинанс.
1: 7 часов 9 минут в российской столице. Илья Приходько, Мария Пичугина у микрофонов. И прямо сейчас к некоторым тезисам, которые озвучил глава российской дипломатии Сергей Лавров в интервью телеканала РБК накануне.
2: Утро вне конкуренции.
3: На встрече в Анкоридже обсуждались предложения, которые до этого Владимиру Путину показал Стив Уитков. Рассказал, в частности, Сергей Лавров. Путин в присутствии Трампа их зачитал, потом сказал: «Дональд, тут есть нюансы, но я принимаю твое предложение». Это один из тезисов, которые мы услышали от Сергея Лаврова. Интервью идет прямо в эти минуты на телеканале РБК. Среди прочего, Сергей Лавров вновь порассуждал о союзниках России, доверии Западу. С ним общался Илья Доронов. Предлагаем послушать фрагменты прямо сейчас.
4: О визите министра иностранных дел Ватикана в Москву.
5: Они выразили заинтересованность в том, чтобы этот конфликт был как можно скорее прекращен. Особую подтвердили свою готовность содействовать решению гуманитарных вопросов. Я ему сказал следующую вещь, что то, что сейчас продвигает Запад, это остановиться там, где есть. Далее на территории, остающейся под контролем Зеленского, разворачиваются стабилизационные силы. Британия и Франция прям вот в авангарде этой такой очень рьяной инициативы. И эти стабилизационные силы, по сути дела, сохраняют, консервируют, защищают неонацистский режим, который является единственным режимом во всем мире, запретившим целый язык и целую каноническую религию. Я поинтересовался у ватиканского представителя, насколько они вот эти самые права человека воспринимают. И он сказал, что это нехорошо. И, честно скажу, я надеюсь, я секрет не выдаю, обещал в ответ на мою просьбу в последующих контактах с украинцами посылать соответствующие сигналы. Он за месяц до посещения Москвы был в Киеве. И я спросил, затрагивали ли они эти темы, потому что, Ватикан, он следит за всеми перипетиями в мировой религиозной среде, во всех мировых религиях, и они не могли не знать, что происходит. Он признался, что времени не хватило у него.
4: О двойственной позиции Белого дома.
5: С нашей стороны был вопрос, потому что периодически появляются утечки в западной прессе о том, как конкретно уже администрация Трампа, объявившая украинский кризис войной Байдена, как уже она сама, администрация Трампа, помогает Украине новыми финансовыми ассигнованиями, вооружениями, предоставлением разведывательных данных и так далее. И каждый раз, когда таких 3 или 4 случая было за последние пару месяцев, когда такая информация появляется, мы спокойно по дипломатическим каналам направляем ее в Госдепартамент и просим подтвердить, правда ли это. Нам еще ни разу не ответили. В Анкоридже мы обсуждали предложение, которое Уитков привозил за неделю до Анкориджа и которые содержали определенные компромиссные нюансы. В июне мой коллега Марко Рубио, я с ним потом общался, спросил его об этом. Когда он в июне после саммита НАТО заявил, что США не могут быть посредником, потому что мы однозначно на стороне Украины. И вообще там в Анкоридже ничего не было. Это же опять эта тема о том, как договариваются русские и как договариваются на Западе. У нас издревле ударили по рукам купцы, договорились, все, никаких бумаг никто не подписывает. Это дело чести. Мы привыкли дела делать, можно сказать, по-благородному, можно сказать, по-пацански, что, по сути, одно и то же.
4: О надежных союзниках России.
5: Они считались изгоями, теми, кто возомнил себя победителем в холодной войне и кто провозгласил навеки вечный конец истории. Я прекрасно помню, как вот я же работал в Нью-Йорке с 94 года. Я ездил на мероприятии группы «Восьми», когда она стала уже включать в себя Российскую Федерацию. Я помню, как было мне неуютно, потому что я категорически отказывался подписываться под неприемлемыми какими-то формулировками, но на меня смотрели как на изгоя. Я говорил: слушайте, зачем вы сейчас сюда вбрасываете темы «Восьмерку», которые на повестке дня Совета Безопасности. Он просто неэтично. Я понимаю, что вы хотите здесь от российского представителя выцарапать какое-то согласие на какую-то формулировку, которую потом вы будете двигать в Совете Безопасности, будет тыкать нас пальцем. Манеры у Запада хамские. Они такими были, правда, в то время еще они их как-то чуть-чуть шлифовали.
4: О причинах доверия Западу.
5: Все-таки набожная нация, многонациональный наш народ и много пословиц о терпении, великом терпении наших людей. Господь терпел и нам велел. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Обещанного 3 года ждут. Это тоже психологию выдает. Но это не то, что наивность народного характера, увековеченная долгими историческими нашими событиями. Это все равно какая-то надежда в то, что не может подлец быть совсем под лицом, если так по-простому. Илья Муромец 33 года на печке лежал. Тоже ждал, когда понадобятся его услуги для Родины. Но обман — это основа дипломатии Запада. И до сих пор это так.
4: Об инструментах международных отношений.
5: Нас упрекают в том, что наша мягкая сила слишком мягкая, и что надо бы как-то пожестче. Поскольку сейчас мягкая сила однозначно деградировала в прямые методы вмешательства в внутренние дела, наверное, да. Есть у нас, конечно, опыт диверсионной работы еще со времен довоенных, во время войны. Разведчики наши работали в самых разных странах, геройски отстаивали интересы. Но это именно сбор информации, понимаете, прежде всего. А вот устройство госпереворотов не научились.
1: Повторимся еще раз полную версию интервью. Смотрите на телеканале РБК прямо сейчас. Повтор будет доступен после 3 часов дня и 22:40 по московскому времени. Можете ознакомиться. Кстати, среди прочего, глава российской дипломатии упомянул и визит секретаря Ватикана по международным делам Пола Ричарда Галлахера. К этой теме мы вернемся буквально несколько минут спустя. 7:45 в российской столице. Расскажем о том, что еще важно сегодня.
3: Новая проблема ОПЕК. Организацию может покинуть одна из стран-основательниц. Венесуэла уже обсуждает выход из картеля с представителями США, утверждает Bloomberg. Что об этом известно, расскажем через 15 минут. Сегодня ровно полгода с момента начала военной кампании в Иране. Подводим итоги для администрации Трампа через полчаса в эфире радио РБК с автором программы «Пояснительная бригада» Валентиной Шварцман. Сегодня состоится первое заседание Курултая нового однопалатного парламента Казахстана. Поговорим об ожиданиях от новой структуры.
1: Сейчас о том, что военкоматы получат еще больше личных данных россиян. Согласно проекту приказа, военные будут получать соответствующие данные для оценки пригодности к службе. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных актов. Согласно тексту, военкоматы будут получать полную информацию о желающих заключить контракт или поступить в военный вуз, а также об их родственниках. В перечень данных входят и сведения о регистрации, о заграничных паспортах, образовании, состоянии здоровья, банковских счетах, финансовом положении и трудоустройстве. Деятельности. Кроме того, предлагается сделать доступными сведения, процитирую, об участии в деятельности общественных объединений, преследующих политические цели, так это сформулировано, а также о включении человека в реестр иностранных агентов.
3: По словам члена Международной ассоциации юристов и медиаторов FOLEGAL Евгения Безмаленко, многие данные из перечня в указе, в том числе врачебная тайна, защищены от разглашения Конституции России, поэтому собирать их только при помощи подзаконного акта, а не нормы в федеральном законе, противоречит праву.
6: Инициатива в представленном виде юридически уязвима и вряд ли пройдет правовую экспертизу без существенной переработки. Ключевая проблема – это попытка подзаконным актом создать основания для сбора сведений, составляющих врачебную, банковскую и налоговую тайну. По Конституции ограничение права на неприкосновенность частной жизни, личную семейную тайну, а также сбор информации о частной жизни без согласия допустимы только федеральным законом и лишь в соразмерной мере. Закон о персональных данных позволяет обработку данных о здоровье, политических взглядах и судимости без согласия только в прямо предусмотренных законом случаях. Часть запрашиваемых сведений о судимости, о состоянии здоровья в рамках врачебно-военной экспертизы, данные для воинского учета, уже имеет федеральное основание. Обработка персональных данных в целях воинского учета прямо допускается без согласия субъекта. Врачебная тайна уже имеет исключение для военно-врачебной экспертизы, а сама экспертиза проводится для определения годности к службе по конкретным военно-учетным специальностям.
7: Давайте подытожим. Если личные данные уже были доступны к раскрытию при проверке годности для военной службы, почему именно на этот законопроект стоит обратить внимание?
6: Ядро военной части данного перечня в приказе – судимость, уголовное преследование и состояние состоянии здоровья для определения годности уже урегулировано федеральным законом.

0: свободным. И проблема в расширении за пределы этих оснований. Ни одна действующая норма не дает военкоматам права получать такие сведения о родственниках кандидата. А уж сбор медицинских данных о супругах, о родителях, о детях не укладывается ни в одну норму закона. Для этого потребуется отдельная целая новая норма федерального закона.
1: Ну и добавим, сейчас проект находится на стадии общественного обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы.
2: 7:19 в российской столице. В московском зоопарке тем временем появились бронированные драконы. Редкие ящерицы были конфискованы в мае этого года на калининградской таможне, когда 37 особей малых поясохвостов пытались вывести из России. Мы решили разобраться, как таможенные офицеры в целом могут распознать подозрительных пассажиров и выявлять у них незаконные товары. Герой программы «Да или нет» – практикующий юрист Сергей Мрачковских, который прежде работал главным государственным таможенным инспектором. Надежда Сережкина устроила ему допрос.
3: Да или нет?
4: Сергей Юрьевич, я езжу через границу России примерно с частотой раз в 2 месяца. Ни разу не перевозил ничего запрещенного, но каждый раз, когда я оказываюсь на таможне, я всегда начинаю чувствовать такой страх, как будто я везу мешок поддельных купюр. Что происходит? Так задумано?
5: Да нет, конечно, нет. Так вот должен себя чувствовать человек, который что-то скрывает от таможни. Я вам знаю, я вам подскажу, что ваш страх уменьшился. На таможне есть зеленый коридор и красный коридор. Если все-таки у вас есть страх, идите по красному коридору, потому что могут оказаться товары, которые все-таки нужно декларировать, и у вас хотя бы не будет административной и уголовной ответственности.
4: Давайте вот тезисно. Как вы проверяете человека? Вот прям по пунктам. На что смотрите? В глаза или на чемодан сначала?
5: Во-первых, конечно, визуально. Да, потому что у меня вот тоже есть случай. Был у меня клиент, прилетел из Италии, самолетом все, говорит, идут пустые, а у меня, говорит, 3 чемодана. Ну, как, говорит, вы думаете, меня остановят или не остановят? Его остановили. Превышение было на 2 килограмма привлечения к административной ответственности. Во-вторых, очень часто приходят оперативная информация, ориентировки. Присылают прям, говорят, такой-то человек везет то-то, то-то. Остановите его на зеленом коридоре. Вот я когда в свое время работал в таможне, была информация, что в 6-й модели «Жигули» красного цвета перевозят доллары. И вот все, кто ехали вот в этой модели, всех останавливали и всех досматривали в досмотровом комплексе. И вот инспектор, который осуществлял досмотр, говорит, что обычно стараются туда положить, где очень много деталей, чтобы просмотрел, да, чтобы глаз замыливается. И вот он больше всего смотрел, где капот, где мотор и так далее. Но ничего такого не обнаружил. И в конце, говорит, странно, говорит, в бензобаке, говорит, какие-то трубочки, говорит, непонятные. Сняли бензобак полностью. Бензобак был сделан трубочками из долларов. Таким образом перевозят доллары. Во-вторых, вот особенно в аэропортах стоят микрофоны.
4: А где стоят микрофоны?
5: Прямо на выходе.
4: Из самолета?
5: Вот вы идете, пойдете, да, прямо на выходе из самолета стоят микрофоны, стоят камеры, и таможенники тоже смотрят.
4: Что в основном возят?
5: Часы в основном возят. Часы Rolex, драгоценности, Tiffany. 3-4 изделия, но бывает стоимость одного изделия по 100 тысяч долларов. Мне жалко было одного мужчину, он купил 2 драгоценности своей жене на юбилей свадьбы, но не рассчитал, что стоимость их больше 10 тысяч евро. В отношении него возбудили дело.
4: Может быть, с историческими какими-то ценностями или околоисторическими? Я не знаю, там какой-то череп крокодила или золото скифов, или, может быть, контрабанда животных.
5: Честно говоря, стандартно, просто тоже с практики, обычно просто приходит старший смена и говорит, вот нам нужно 2 места. 2 места, чтобы завести 2 административных дела. Таможня – это такая палочная система, нужно вот найти столько-то правонарушений. И вот инспектор заходит и говорит, покажите нам 2 места, мы сейчас заведем 2 дела и пойдем дальше, остальное смотреть не будем. Некоторые говорят, да, хорошо, а некоторые говорят, нет, у нас тут ничего нету. И тогда весь вагон полностью разбирают молотками, с топорами, с гвоздодерами. Там жуткое зрелище. Вот это впечатляет.
4: В смысле, в самих перекрытиях вагона что-то кто-то прячет?
5: Да, что-то везут. У нас нету 100% досмотра на таможне, досмотр выборочный в рамках 10%, а на 90% как бы у нас все-таки могут быть нарушения таможенных правил.
4: Наш шеф-редактор передает байку, что если служебная собака на самом деле нашла наркотики, то она не лает. Но что-то такое делает, чтобы офицер понял, что да. Как на самом деле?
5: Нет, собака лает. Зря вы так. Нет, собака лает и лапами передними показывает. Царапает.
4: Как будто копает,
5: сумку,
4: да?
5: Там пакет. Как будто копает, да. Собаки бывают на что-нибудь вкусное, на приятный запах колбасы. Вообще собака считается, что работает всего 40 минут, а потом ей нужен отдых. То есть она потом неэффективна пару часов.
4: Сергей Юрьевич, есть есть вопрос, который возникает о литературе. Вот, допустим, везем через границу книгу, у которой в России возникают вопросы. Экстремистская она не признана.

0: Сегодня. Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
1: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о классике. Ребенок орет в магазине, требует игрушку или сладость, падает на пол. Вы краснеете, слышите шепот, чувствуете себя ужасным родителем. Первый порыв – дать по башке, лишь бы заткнулся или наорать и утащить куда-то. Оба варианта не работают. Что происходит в голове у ребенка? Его префронтальная кора, центр контроля, еще не развита, а зона немедленного вознаграждения работает на полную. Он видит, хочет, требует. Задержка удовольствия для него невозможна. Истерика – не манипуляция, это перегрузка нервной системы. Что делать? Первое. Забудьте, про что подумают люди. Ваша задача не публика, а ребенок. Стыд мешает адекватно реагировать. Второе. Не пытайтесь договориться логикой в разгар истерики. Амигдала заблокировала префронтальную кору, он вас не слышит. Просто возьмите на руки, унесите в тихое место, сядьте рядом, дышите спокойно. Ваше спокойное тело – главный успокоитель для него. Третье. После того, как буря утихла, через 5-10 минут, не возвращайтесь в магазин. Просто скажите: «Ты расстроился, потому что хотел машинку». «Я понимаю, но мы договаривались. Сегодня только продукты». И все. Без всяких нотаций. Четвертое. Это, конечно, профилактика. Перед магазином договоритесь, что все покупки вы обговариваете заранее. И, возможно, если он будет следовать договору, он получит вознаграждение. Дайте ему маленькую зону выбора. И не ходите в магазин голодным и уставшим. Это гарантия срыва. Истерика в магазине – не диагноз «плохой родитель». Это норма развития. Ваше спокойствие – вот что превращает хаос в опыт. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
2: Ли-9 – это автомобиль, в котором электроника командует парадом, а водитель – просто гость программы. А Мода C7 – это кроссовер, который выходит на публику с видом «ну что, впечатлил?».
3: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?». Каждый день на радио РБК.
0: Классика денег. Афоризмы великих людей.
3: Деньги не покупают вам счастье, но они покупают яхту достаточно большого размера, чтобы подплыть к нему поближе. А если серьезно, деньги дают мне возможность обеспечить безопасность семьи и купить место, где я могу просто дышать. Для меня это мой остров на Багамах. Это единственная точка на Земле, где на меня никто не смотрит и не пытается сфотографировать. Джонни Депп.
4: Небо в алмазах, в кармане дыра.
3: В прямом эфире «Рынки» на РБК. Ключевые события, инсайты и прогнозы, аналитика и комментарии экспертов. Только проверенные данные. По будням.
4: У нас на рынке всегда, всегда интересно.
5: Apple готовит свой первый складной смартфон, и это, похоже, будет самый дорогой iPhone в истории. Удастся ли убедить покупателей, что складной телефон за $2000 – это не роскошный максимум, а если не базовый минимум, то хотя бы стандарт? Осень покажет.
3: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы, передовые разработки, которые меняют мир прямо сейчас. По средам в 16:10 на радио РБК.
6: Иран не стал для США быстрой компанией.
7: Или короткой экскурсией, как ее назвал сам Трамп.
6: У него появляется такой некий ярлык нарцисса.
7: Мы всего достигли, мы справились, сворачиваемся, мы победили.
3: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК.
0: РБК тренды.
3: Штурвал самолета, кабина локомотива, капитанский мостик. За последние годы перечень запрещенных для женщин профессий уменьшился с 456 до 100 позиций. Дальнейшее обновление списка правительство планирует к декабрю 2027 года. Тенденции коснулись

требуется пересмотра гендерных ограничений в горнодобывающей промышленности, металлургии, энергетике. Это восполнит дефицит кадров и станет стимулом для внедрения гибких форматов работы в тяжелых отраслях.

0: Половина восьмого в столице, в студии Павел Потапов. Жилой пятиэтажный дом поврежден при атаке в Севастополе. Пострадали два человека, еще двое получили незначительные травмы, сообщил глава города Михаил Развожаев. Открытое горение ликвидировали, для жильцов развернут пункт временного размещения. Более 70 БПЛА уничтожено в Ростовской области минувшей ночью, сообщил глава области Юрий Слюсарь. Пострадавших нет. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто от перекрестка Московского проспекта с юго-западной окружной, сообщил ярославский губернатор Михаил Евраев. По этой же причине изменены маршруты общественного транспорта. По соображениям безопасности не принимает рейсы аэропорт Ярославля. Следователи освободили из СИЗО бизнесмена Илью Трабера из-за резкого ухудшения здоровья. Его отпустили из следственного изолятора Лефортово и доставят в Петербург, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники. Трабер обвиняется по делу об убийстве Александра Петрова в 2020-м выборгского депутата и отца первого российского пилота Формулы-1 Виталия Петрова. Число погибших в результате наводнения в Непале возросло до 469 человек. Более 1300 числится пропавшими без вести, пишет портал Nepal News, ссылаясь на местную полицию. Ранее сообщалось о 359 погибших. С китайской стороны по-прежнему подтверждена смерть трех человек. Задержание судов якобы теневого флота странами ЕС ведет к росту цен на нефть и может бумерангом ударить по ним самим, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников. По его словам, европейцы занимаются беспардонным манипулированием с международным правом. Само понятие теневого флота является фикцией, его нет в морском праве. Возможность принудительного изменения маршрута судна, высадки десанта, его конвоирования из открытого моря в порт государства военного корабля вообще не предусмотрено, отметил Студенников. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.
1: Утро вне конкуренции. Илья Приходько, Мария Пичугина. Продолжим тему, связанную с глобальной энергетикой, с нефтью в частности. Для кого-то, возможно, эта тема стала весьма неожиданной. Но Bloomberg называет планы Венесуэлы выйти из состава ОПЕК не иначе, как новым ударом по нефтяному картелю. Прямо сейчас рассказываем, почему такие резкие оценки.
2: Утро вне конкуренции.
3: Представители Венесуэлы и США обсуждали идею покинуть объединение, сообщили источники издания Bloomberg. По их словам, окончательное решение в Каракасе еще не принято. Ждать ли новую нефтяную турбулентность? Как мы еще от старой не успели отдохнуть. Разбирался в этом Алексей Орлов. Он в студии. Алексей, зачем Венесуэле покидать ОПЕК?
4: Здесь две причины. Первая – политическая, вторая – экономическая. И начнем с первой. Решение о выходе из организации стран-экспортеров, далее цитата, подчеркнула, масштабные политические перемены в Каракасе. И так ситуацию характеризует агентство Bloomberg. А эти перемены, в свою очередь уже добавляю я, начались после захвата президента страны Николаса Мадуро американскими военными в начале года. Ну и вторая причина, экономическая. США отменили часть санкций, в стране вырос оборот наличных денег, но ситуация все равно остается тяжелой. Это тоже такие данные приводит агентство Bloomberg. И многие жители не могут тратить больше $5 в день. Ну и вопрос вообще о возможном выходе Венесуэлы из объединения ОПЕК на самом деле появился не на пустом месте. Основной источник дохода в бюджет, как мы понимаем, это продажа и добыча нефти. И вот в начале недели временно исполняющая обязанности президента этой страны Делси Родригес сообщила, что добыча нефти постоянно увеличивается, и это дает надежду на оживление экономики.
5: Сегодня мы добываем больше 1 200 000 баррелей нефти в сутки. Это самый высокий уровень с февраля 2019 года. Мы также подписали 50 стратегических соглашений в нефтегазовой отрасли, которые предусматривают новые инвестиции в 76 нефтедобывающих районов страны. Экономическая комиссия Латинской Америки и Карибского бассейна прогнозирует рост экономики Венесуэлы на уровне 6,5% в этом году. Это самый высокий показатель в регионе, и объем ВВП постоянно увеличивается. До полноценного

0: Но восстановление экономики, которая серьезно пострадала от санкций, еще долгий путь.
1: И еще немного цифр. По расчетам агентства Reuters, в апреле годовая инфляция в Венесуэле составила 611%, а рост цен с начала года 90%. И только в 2028 году инфляция в этой республике опустится до 180%. Ну и журналисты здесь также напоминают, что Венесуэла была одной из пяти стран, которые и организовали ОПЕК почти 70 лет назад. И вот этот план о возможном выходе из ОПЕК, конечно, подчеркивает такую нестабильную и неприятную ситуацию для всего объединения.
2: ОПЕК, как известно, цены на нефть сдерживает в каком-то смысле, не дает им ни сильно опускаться, ни сильно идти вверх. А что будет тогда с котировками?
1: Ну, смотри, опять же, если мы ссылаемся на тот прогноз, который дает агентство Bloomberg, потенциальный уход Венесуэлы вряд ли окажет существенное и немедленное влияние на мировые нефтяные рынки. Сейчас, прежде всего, на цены влияет, конечно же, конфликт между Ираном и США. И если вот прямо сейчас мы посмотрим на цены, то вот, например, марка Brent торгуется по $88 за баррель, ну а WTI по $83 за бочку. Ну и американские чиновники предполагают, что альянс между США и Венесуэлой, опять же, потенциальный альянс, создаст нефтяную державу, которая значительно ослабит влияние ОПЕК. Это еще одна цитата из агентства Bloomberg. Ну и вот портал Axios здесь добавляет, что на планы Каракаса, конечно же, влияет Вашингтон, и США, вероятно, совсем скоро смогут подписать какую-то новую сделку с местными властями о добыче нефти в дополнительных месторождениях. И здесь речь идет примерно о десятках таких месторождений. И вот по оценке Axios речь может идти о добыче в 90 миллионов баррелей нефти в день. И для сравнения, например, вот в России объем добычи нефти ежедневный составил около 10,5 миллионов баррелей. Ну и в мае журнал газеты New York Times сообщала, что американская ExxonMobil ведет переговоры о приобретении прав на добычу нефти в Венесуэле. Так что, видно, американские компании активно работают в этом направлении.
3: Ну и стоит также напомнить, что ОПЕК в начале года покинула другая нефтедобывающая держава.
1: Да, конечно, речь идет о Объединенных Арабских Эмиратах. Они объявили о своем выходе из картеля, и это решение вступило в силу в мае. Власти страны мотивировали это решение тем, что оно отвечает национальным интересам, и далее цитата, они называли это удачным моментом в связи с тем, что закрылся Ормузский пролив. Ну и власти Эмиратов уверяли, что это позволит не обрушить как раз цены на нефть. Ну и квоты ОПЕК в последнее время ограничивали добычу Арабских Эмиратов на уровне 3,5 миллионов баррелей в день. Хотя, вот как пишет CNN, фактически страна обладала мощностями для добычи почти 5 миллионов баррелей в сутки. Но, опять же, следим за тем, какое решение в этой связи примет и Венесуэла, и, возможно, какие-то другие страны.
2: С другой стороны, критика в адрес ОПЕК звучит уже не первый год. Она постоянно, в том числе и со стороны тех государств, которые в это объединение входят. Спасибо, это был Алексей Орлов. Что будет интересно, конечно, с ценами на нефть. Но глава Минфина, кстати, России уже, Антон Силуанов, сформулировал суть риска для России в случае, если начнет разваливаться ОПЕК или ОПЕК плюс, да, сделка. Прямо говорит министр, если, к примеру, Эмиратов, к примеру, будут следовать другие страны, нефть может начать дешеветь. В связи с этим Москве нужен денежный резерв минимум на 3 года, потому что для России в этом случае это не абстрактный эталонный бренд, да, а источник валютной выручки, налогов, экспортных потоков и устойчивости рубля в том числе. В Кремле, кстати, тогда подчеркивали, что Москва не собирается покидать состав стран-экспортеров нефти. Я про ОПЕК плюс сейчас говорю. 7:38. А что на глобальном рынке происходит, в том числе энергетическом, об этом через минуту в эфире Радио РБК.
4: Реклама. Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда, на борту китайский форсаж от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
5: Акция для ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Бизнесу важны скорость, экономичность и надежность. «Лада Бизнес» сочетает современный уровень безопасности и комфорта. Фургоны, пикапы, минивены под разные задачи и сценарии работы. «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. АО «АвтоВАЗ».
3: 7:39 в Москве. Это утро вне конкуренции. Илья Приходько, Мария Пичугина у микрофонов. Итак, время поговорить о ситуации на рынках. Индекс Мосбиржи на утренней сессии продолжает осторожный рост. Вчера еще российский рынок стал восстанавливаться от нового месячного минимума. Насколько устойчива эта тенденция? Можно ли вообще говорить о тенденции?

0: Этот и другие, конечно, вопросы адресуем финансовому обозревателю РБК Алевтине Пенкальской.
1: Рынки на РБК.
2: Алевтина, мы периодически наблюдаем разные мемы, когда люди реагируют на ситуацию в экономике. Из свежего, что я видел, это вот плакат с изображением Дональда Трампа и подпись «А что ты сделал для разблокирования Ормузского пролива?» Снова про нефть, как мы понимаем. И что происходит, кстати, на глобальных рынках энергетических?
3: Да, у нас нефтяные котировки в целом стабильные. Последнюю неделю, я бы сказала, у нас Brent с утра торгуется в районе $88 за бочку. Хотела тоже продолжить тему по поводу потенциального выхода Венесуэлы из блока ОПЕК. Вот до этого обсуждали вы, и я хотела сказать, что, мне кажется, никаких экономических абсолютно причин выхода нет. В качестве экономических причин часто называют тот факт, что ОПЕК фактически сдерживает добычу потенциальную стран-участников. Но стоит помнить, что Венесуэла сейчас не обладает никакими квотами по добыче в ОПЕК. Она освобождена от этих квот.
2: То есть ты думаешь, это политический большой
3: нет,
2: вопрос?
3: Нет, почему она освобождена? Потому что экономика Венесуэлы в тяжелом положении находится, и, соответственно, ее освободили так же, как Ливию, по-моему, еще какую-то страну. Это во-первых. Во-вторых, надо понимать, что сейчас добыча в Венесуэле находится на минимальном уровне, чтобы просто вот для представления она добывает меньше, чем Алжир. Около 1 000 000 баррелей в сутки. И, конечно, там могут быть какие-то потенциальные запасы, которые озвучивают американские СМИ, но их нужно добыть. А чтобы добыть, нужно очень сильно вложиться в инфраструктуру. То есть, условно говоря, ОПЕК никак не сдерживает Венесуэлу от того, чтобы она наращивала добычу. Другие сдерживающие факторы. Но, естественно, почему хочет выйти, не зря Америка там все захватывала, чтобы, в общем-то, перетянуть...
2: Трамп об этом чуть ли не прямо говорил.
3: Да,
2: на борту
3: то есть экономических обоснований нет. Окей, хочет наращивать, наращивайте в составе ОПЕК. Вас никто и пока не ограничивает. Вот. Но проблема еще в том, что в Венесуэле очень давний экономический кризис. Там запущены многие нефтяные месторождения и уже истощены. И чтобы разрабатывать больше запасов, эти запасы нужно сначала разработать, добыть и построить инфраструктуру. Это не горизонт, там, не знаю, года, скажем так. Это требует неких капитальных вложений.
0: О российском рынке все-таки давай тоже поговорим. Что происходит сейчас? Подрастает, получается, вчера к концу торговой сессии основной и дополнительный вырос российский индекс так уверенно, и сейчас снова в зеленой зоне наблюдаем. Что в первую очередь влияет на настроение инвесторов?
3: В первую очередь
0: сейчас
3: влияет то, что рубль у нас резко стал слабеть. Соответственно, на этом фоне стали активно расти наши экспортеры. Весь нефтегазовый сектор, они накануне были в лидерах роста. «Газпром», «Лукойл», «Роснефть». Кстати, сегодня «Газпром» вроде как должен отчитываться. У нас дедлайн по отчетам по МСФО за первое полугодие как раз 29-е, выпадает на субботу, поэтому последний сегодня, пятница и понедельник. Так что ждем отчета «Газпрома». Соответственно, у нас вчера сильно слабел рубль. В моменте все обсуждали то, что на рынке Форекс евро преодолел планку в 100 рублей. В целом у нас и юань впервые за долгие месяцы 12 рублей 80 копеек.
2: Это спекулятивная история такая во многом.
3: Ну, как спекулятивная? Вообще, мне кажется, наиболее понятным объяснением тот факт, что у нас сейчас, в том числе из-за ситуации в Черном море, серьезно ограничены экспортные поставки. Мы видели сообщение о том, что и зерновые терминалы ограничили экспорт. Вот компания «Феска», например, транспортную, сейчас ограничила проход по Черному морю. Соответственно, этот канал экспорта временно приостановлен. Логика такая. Меньше экспорта, меньше притока валюты в стране. Соответственно, там меньше экспортеры могут их обменивать на рубли. Рубли из-за этого, из-за этих вот ограничений слабеет.
2: Ну, мы, кстати, эту тему будем держать в фокусе внимания. Уже в следующем части, в середине, будем звонить экспертам, разбираем, что будет происходить с российским валютным рынком, потому что, да, и доллар, и евро пока дорожает. Какие-то позитивные сегодня сигналы можно поймать на
3: рынке? Кстати, да, последнее, что вспомню по поводу валютного рынка. У нас, получается, ровно 2 года назад, в 2023-м, Банк России собрался в августе на внеплановом заседании, поднял резко ставку на 3,5% пункта, как раз-таки из-за того, что курс резко начал слабеть, и доллар преодолел отметку в 100 рублей.
2: Но все равно какого-то черного августа все-таки в этот раз, слава богу, не получилось, мне кажется.
3: К счастью, мне кажется, прям уж совсем черный август у нас не так часто были, в основном просто рубль действительно в августе традиционно слабеет.
2: И о позитиве все-таки, если
3: он есть. О позитиве. Сегодня... О позитиве. Ну, ты индекс Мосбиржи на этом фоне начал расти. Думаю, что для каких-то групп инвесторов это явный позитив. Сегодня у нас наблюдается шквал отчетности по той причине, по которой я озвучу.

0: получила, дедлайн поджимает, компаниям нужно быстро представить свои финансовые результаты. Поэтому я думаю, что в целом, ведь я уже не раз говорила, что сезон отчетности у нас глобально, в среднем по больнице, неплохой. Компании отчитываются и о росте прибыли, и о сокращении убытка.
1: Но все-таки это, наверное, это в каких-то конкретных секторах неплохой. Те, кто чувствует себя хуже, например, металлургия,
0: строительный сектор. Например, вчера отчитывался ВУШ. У ВУШ вообще тяжелое положение, и она по-прежнему убыточная, но убыток за год сократила. Это я к тому, что конечно, ожидали, что, может быть, покажет она прибыль. Очень хорошо нефтегазовый сектор, конечно, отчитывается за первое полугодие на фоне роста цен на нефть, которую мы наблюдали вплоть до июня. Вот. Опять-таки, АФК-система вчера неожиданно прекрасно отчиталась, выросли в моменте бумаги финансового холдинга на 9%. Но рынок это игнорирует, поскольку геополитика больше давит, но вот немножко рубль поддержал.
2: Будем наблюдать за развитием событий. Это была Алевтина Пинкальская. Мне остается добавить, что через 45 минут узнаем, что с валютным рынком будет происходить. А после 10 утра в эфире радио РБК открываем основную сессию Мосбиржи. Смотрим, покажут ли такую же динамику бумаги того же ВУЖ, о котором ты сейчас, Алевтина, говорила. 7 часов 46 минут в Москве. Сейчас о том, что важно сегодня.
1: Состоится сегодня первое заседание Курултая нового однопалатного парламента Казахстана. Поговорим об ожиданиях от новой структуры. Озон меняет правила доставки и оплаты. Решение назвали поддержкой для селлеров на фоне атак складов. Узнали, как реагируют участники рынка. Военкоматы получат еще больше личных данных россиян для оценки их пригодности к службе. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных актов и находится в стадии обсуждения. Ну а мы обсудим его через полчаса в эфире радио РБК.
2: Можно уже констатировать, что полгода идет военная операция США в Персидском заливе, совместная с Израилем. Но Трамп, вспомним, что говорил еще, что все закончится достаточно быстро, ставил разные дедлайны, и 4, и 6 недель. В итоге затяжной конфликт мы имеем сейчас, в том числе обсуждаем его последствия нефтяные. Есть отчеты о потерях. Американские СМИ сообщают, что с иранской стороны более 3500 погибших, с американской 18 военных, и есть 750 раненых. Что еще? Администрация Трампа просит у Конгресса дополнительные деньги на пополнение запасов оружия. Глава Пентагона оценивает общие расходы США на конфликт в 37,5 миллиардов долларов, кстати говоря. На этом фоне процент одобрения Дональда Трампа упал до 33%. Это самый низкий показатель, кстати, за оба его срока. Тем временем сам Дональд Трамп опубликовал рейтинг американских президентов. Вот интересно, как он себя видит в этой картине. Он поместил для себя отдельную категорию, создал величайший. Вот там один, помните, был раньше анекдот: плохие дети, очень плохие дети, Вовочка. Вот это примерно то же самое.
1: Ну, в общем, по-разному оценивают деятельность Трампа, его избиратели, скажем так, и он сам. В беседе с Алисой Чановой, спецкор РБК, автор программы «Пояснительная бригада» Валентина Шварцман, объяснила, что импичмент, несмотря на неодобрение со стороны всех сторон Конгресса, Трампу все же не грозит, а США и дальше продолжат финансирование конфликта.
3: Сама ситуация действительно для Трампа критическая. Это один из самых непопулярных военных конфликтов в истории США. Все меньше трети американцев его вообще одобряют. А большинство относится крайне негативно и в том числе связывает с этим конфликтом свои личные экономические тяготы. Если говорить про импичмент, то сам по себе непопулярный конфликт вообще причиной для импичмента редко становится основанием. Как правило, все-таки для этого нужны более серьезные обвинения в каких-то конкретных нарушениях закона или конституции. Какие-то отдельные поползновения будут. Скорее мы будем иметь даже дело с каким-то институциональным противостоянием, то есть Конгресс, перейдя либо в виде одной палаты, либо в обеих под контроль демократов, сможет, грубо говоря, вставлять палки в колеса американскому президенту, блокировать финансирование, в том числе на продолжение боевых действий. В долгосрочной перспективе, скорее, иранский кризис скажется на том, что Трамп может уступить немножко именно в Конгрессе, потерять там вес и влияние, как и с точки зрения вообще контроля всей партии над палатами Конгресса, так и с точки зрения контроля над собственными однопартийцами, потому что не все из них, надо сказать, довольны тем, как складывается ситуация.
4: Как долго Америка сможет финансировать войну в таком темпе?
3: С чисто экономической точки зрения США могут финансировать подобный конфликт еще довольно долго. Все-таки американский ВВП превышает 30 триллионов долларов, бюджет составляет примерно 7-8 триллионов в год, и здесь-то даже десятки миллиардов долларов на иранскую войну, они в целом такая немножко, ну, не капля в море, но все-таки не создают такой угрозы платежеспособности Америки как страны. Другой вопрос, что что это проблема политическая. Все-таки финансирование его согласует Конгресс. Здесь проблема в том, получится ли делать это дальше, да, потому что все дополнительные ассигнования, они должны проходить утверждение в Конгрессе. И даже нынешний запрос на дополнительное финансирование, он уже столкнулся с таким скепсисом, причем среди представителей обеих партий, не только демократов, но и республиканцев. Многие из них не готовы расписываться под финансирование популярной войны у населения без объяснения каких-то ее конкретных целей. Вообще, зачем мы воюем, чего мы добиваемся?
2: Прямо сейчас непонятен ни статус переговоров, ни его динамика. Администрация Трампа сосредоточилась на экономической войне, назовем ее так. Называют они все происходящее операцией «экономический изгой». А что делает Дональд Трамп на этом фоне?
1: Ну а занят он явно важным государственным делом. Президент США переименовал озеро Онтарио на границе Штатов и Канады в озеро Америка. Документ он подписал в Белом доме в присутствии журналистов. Ну, разумеется, куда без этого. Новое название вступает в силу немедленно. Один из журналистов спросил президента, какой сигнал Канаде он хочет послать переименованием озера. Никакого, ответил Трамп и пообещал далее переименовывать Тихий и Атлантический океаны, ни много ни мало. Озеро Онтарио – одно из пяти великих озер Северной Америки. Оно находится на границе США и Канады. С американской стороны к нему примыкает штат Нью-Йорк, а с канадской, соответственно, провинция Онтарио – крупнейшая по населению в стране. Само озеро является совместно используемым водным объектом двух государств.
2: Географ и член Русского географического общества Игорь Шедловский в беседе с Ольгой Зуевой отметил, практика разных названий морей, океанов у разных народов распространена. Кстати, такие примеры есть и в России.
5: Вообще существует в географии два таких термина довольно интересных. Эндоним и экзоним. Эндоним – это название географическое, которое употребляется в той или иной стране. Экзоним – это название, которое дают внешние какие-то организации. Ну, вот такой классический пример, он, может быть, там не относится к Америке, к Трампу, относится к нам. Да, у нас есть такая замечательная республика, самая большая в России – Саха-Якутия. Саха – это название собственное. То есть именно так себя именуют жители. Когда-то русские назвали их якутами. И в итоге, так сказать, поэтому называем их Якутия. И в итоге у нас на географической карте два названия, как вы знаете, да, пишется Республика Саха, в скобках Якутия. Это не является каким-то нововведением. Но то же самое касается названия каких-то европейских стран, например, Германии. Немцы ее называют Deutschland. По-английски она звучит как Germany, по-французски Альмань, по-моему, если я не путаю. Китай, классика тоже, да, название местное звучит как Джунга в английском языке. China, мы их называем Китай. Как приживется это название, сказать довольно сложно, но, в принципе, президент Соединенных Штатов Америки вполне имеет все основания для того, чтобы назвать Мексиканский залив Американским заливом. Этот залив омывает его страну. Согласятся ли все переименовать его, либо это будет внутреннее название, такое встречается, а канадцы будут называть так, как было Онтарио.
4: С океанами такая же история? Или Тихий, он везде Тихий?
5: Ну, есть у каких-то народов свои какие-то названия, как называют, у морей, скорее всего, вот названия, да, они меняются. Там Балтийское море, например, в ряде стран европейских называют морем Восточным. Есть внутренние названия, есть международные, поэтому на всех международных картах, естественно, встречаются названия международные. Океаны, они все свои названия международные носят. Я не встречал, чтобы вот название там Тихого океана или Атлантического как-то звучало по-другому, хотя я не исключаю вариант, что у каких-то народов может быть и свое внутреннее название. Но все-таки океан довольно большой.
2: Я сразу вспоминаю строки из известной песни «Реки, моря, проливы, сколько от них вреда». До этого, кстати, Трамп уже переименовывал Мексиканский залив в залив Америки, а в марте в шутку назвал Армузский пролив, не иначе, как проливом Трампа. Все можно переименовать в что-то имени Америки. О планах переименовать именно озеро американский лидер сообщил в своей соцсети True Social двумя буквально или тремя днями ранее. По ее словам, это связано с тем, что США не ожидают дальнейшего ведения бизнеса с Онтарио. Интересный пример экономического давления.
1: Конечно. Ну вот, к слову, о бизнес климате. Тогда же президент США назвал руководство Канады, цитата, «клоунами» и пригрозил последствиями в отношении, ну, если Оттава продолжит нынешнюю политику в отношении Соединенных Штатов. И незадолго до этого Трамп объявил о введении 50% пошлин на все автомобили, грузовики, автозапчасти и сталь из Канады.
6: Автоньюз. 27 августа Rockstar показала новый трейлер GTA 6 и вместе с ним раскрыла еще больше деталей о виртуальном мире. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня об автомобилях самой ожидаемой игры десятилетия. Серия GTA всегда славилась огромным выбором машин, на которых может прокатиться главный герой. Новая часть традицию не нарушает. Причем многие автомобили, как и раньше, вдохновлены реальными моделями. Один из протагонистов, Джейсон, ездит на Вапит Геннада, небольшом пикапе, в котором легко узнать Форд Ранчеро начала

0: годов. Настоящий автомобиль, кстати, выпускался с 57 по 79 год. Вообще автомобилей, вдохновленных моделями Ford, в игре хватает. Например, появится внедорожная версия классического мустанга прямиком из 60-х. Вместо обычного маслкара – лифт подвески, силовой обвес и большие внедорожные шины. Полицейские получили автомобиль, похожий на Ford Explorer 6-го поколения. Один из самых распространенных полицейских кроссоверов в США. Не забыли и про европейский автопром. На одном из артов засветилась машина марки Obey. Это внутриигровой аналог Audi. Еще один седан явно напоминает Mercedes-Benz C-класса AMG поколения W205. Подтверждены и настоящие суперкары. В игре появятся автомобили, похожие на Ferrari и Porsche. Но, похоже, главной звездой станет новая Pegassi, прототипом которой послужил Lamborghini Aventador. От итальянского суперкара виртуальная машина получила пропорции, форму дверей, боковые воздухозаборники и другие характерные детали. Более того, именно этот автомобиль оказался на обложке игры. И тут возникает вопрос, а почему автопроизводители до сих пор не судятся с Rockstar? Ведь мало кому понравится, когда автомобиль, пусть даже и вымышленный, используется для ограблений, погонь и наездов на пешеходов. Но Rockstar как раз старается максимально избегать прямого копирования. Практически каждая машина — это микс из разных моделей. А вообще Rockstar уже сталкивалась с подобными претензиями. Охранная компания Pinkerton судилась с разработчиками Red Dead Redemption 2 из-за того, что ее название использовалось в игре как обозначение врага.
1: Что это было? В эфире.
2: Во-первых, Макси мы есть. Он самый популярный канал в Макси про технологии. Когда ВК предлагал...
3: Тебя задизлайкали тебя, нет?
2: Не, народ в целом к Максу относится, скажем так, негативно. В силу того, что, мне кажется, очень неправильно его начали продвигать. Опять же, купили рекламу блогеров, это все вызвало какой-то неправильный резонанс.
3: Да в лоб все.
2: Все слишком не так, как это могло быть. И я думаю, что сейчас, скорее всего, будут сделаны выводы, как это дальше пересобрать.
3: Как оставаться на связи, если все мессенджеры не работают?
2: Есть решение. Причем такие решения, особенно вот в регионах, которые особенно сильно страдают от блокировок и так далее, там уже есть такие вещи, которые нам пока и не снились.
3: Не только, не только Wi-Fi
2: улицы. И железные, и прочие, и так, и сяк, там и коробочки продаются, и все. То есть там, опять же, русский народ, вот все, что фишка, это особый вообще вид, мне кажется, именно с точки зрения смекалки, подготовки и так далее. И на любое действие будет противодействие, и тем мы и сильны, на самом деле.
1: Техноблогер Валентин Петухов, Вилсаком, в программе «Таманцев». В итоге.
4: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам и четвергам в 15:10.
5: Disney и Universal не единственные компании, которые развивают тематические парки. Активно в эту нишу входит и производитель игрушек Lego.
6: Legoland практически полностью построен из конструктора Lego, что является ключевым драйвером.
1: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10.
4: Библиотека РБК.
7: Здесь мы собираем книги первых лиц.
4: Что читает президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.
8: Мне очень было любопытно почитать Роджера Желязна «Дорожные знаки произведения». Оно любопытно тем, что начинается с середины, и каждая следующая глава не имеет прямого отношения к предыдущей. Это как конструктор мозаика. Только прочитав всю книгу, вы можете выстроить, собственно, последовательность действий, как это все происходило. Это очень оригинальная подача материала, и очень глубокая философия в этой книге присутствует, поэтому рекомендую.
7: Роджер Желязный. «Дорожные знаки». Ред вынул ключ зажигания, открыл дверцу и выбрался наружу. На нем были джинсы Levi's, тяжелые армейские ботинки, коричневая лыжная курточка без рукавов поверх плотной рубашки хаки, широкий ремень с фигурной пряжкой. Он сдвинул на затылок кепку и пошел вдоль обочины. Не существовало способа пересечь дорогу, не рискуя немедленно погибнуть. Поэтому он направился к месту, расположенному как раз напротив остановившегося Volkswagen. В этот момент дверца открылась, и появился невысокий человек с маленькими черными усами.

0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 8 часов утра в столице. Здравствуйте, в студии Павел Потапов. Два детских сада в Ярославле временно закрыты из-за последствий атаки БПЛА, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Речь о дошкольных учреждениях под номерами 98 и 28. Детей перенаправят в ближайшие детские сады. Напомню, сегодня утром закрыты выезд из Ярославля в сторону Москвы. Два человека пострадали в Севастополе во время атаки беспилотников на город. Сильно поврежден жилой пятиэтажный дом, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Открытое горение ликвидировали, для жителей развернули пункт временного размещения. Систему «Чет нечет» ввели на заправках в Рязани и Рязанском округе с этого дня, сообщил губернатор Павел Малков. В четные дни смогут заправляться автомобили с четной последней цифрой номера, в нечетные дни с нечетной. На федеральных трассах и в других населенных пунктах региона он применяться не будет. Американские военные очистили международные судоходные маршруты в Ормузском проливе от иранских мин, заявил глава Центрального командования США Брэд Купер. Видео с его выступлением опубликовано в соцсети X. За последние несколько месяцев американские силы обеспечили проход через пролив почти 1500 коммерческих судов, которые перевозили около 750 миллионов баррелей нефти. Сергей Лавров прокомментировал в интервью телеканалу РБК визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву. Глава МИД заявил, что есть правила, по которым спецслужбы взаимодействуют между собой, и в этом нет ничего необычного. Мы тоже в дипломатии работаем во многом в тишине, но дипломаты обязаны по традиции, по сути своей специальности, рассказывать что-то, отметил Лавров. Больше новостей на сайте РБК.
2: Отметим, полную версию интервью смотрите на телеканале РБК в повторе в 15.05 в 22.40 по московскому времени. Это важный момент. Ну, а мы радио в тишине работать не можем. У микрофонов Илья Приходько, Мария Пичугина. 28 августа. А каков сегодня шум на рынках этим утром, Мария?
3: Шум приятный, позитивный. Почти как прибой в начале отпуска. Простите, я о своем, о наболевшем. Сейчас индекс Мосбиржи подрастает на 0,3%, 2106 пунктов. Продолжает расти. Вчера, в общем, получается, оттолкнулся от месячного минимума российский рынок. Смог все-таки вернуться к росту после долгих дней падения. Здесь основной движущей силой остается геополитика. Появляются сообщения о подготовке к новому этапу переговорного процесса в сентябре. На это надеются инвесторы. Ну и валютный фактор тоже влияет, оказывает поддержку индексу Мосбиржи. Рубль продолжает дешеветь. Давление на курс оказывает завершение очередного налогового периода экспортеров. Сейчас на межбанке доллар стоит 86 рублей и 29 копеек, евро 100 рублей и 7 копеек. Ну и нефть чуть корректируется, минус 0,2%, 88 долларов 32 цента за баррель смеси Brent.
2: Через 27 минут разбираем подробно, что происходит на валютном рынке и каких значений на табло обменников можно будет увидеть. Что еще? Разработчикам искусственного интеллекта в России предложили выплатить компенсацию авторам. Насколько это реально и о каких суммах может идти речь? Ну а прямо сейчас о том, что Минобороны может начать проверять информацию о родственниках военнообязанных.
0: Утро вне конкуренции.
3: Проект приказа вынесен на обсуждение 25 августа. Перечень доступных данных может расшириться. Военные смогут запрашивать информацию о супругах, братьях, сестрах призывника, а также о родственниках его супруги. Согласно проекту приказа, военкоматам также станет доступна проверка общественно-политической активности, а также наличие статуса иноагента у россиян. Военкоматы также расширят доступ к данным о здоровье, финансах и трудоустройстве россиян. Изменения в первую очередь коснутся желающих заключить контракт с Минобороны или поступить в

0: военный вуз.
1: Как будет работать эта система по сбору информации о военнослужащих? Все нюансы сейчас разберем вместе с адвокатом, членом адвокатской палаты Москвы Михаилом Салкиным. Михаил, доброе утро. И первый же вопрос, который наши слушатели задают, когда слышат эту тему, а можно ли как-то скрыть информацию о родственниках, о супруге или супруге?
2: Доброе утро. К сожалению, от нашего государства скрыть какие-то данные о себе все сложнее и сложнее, потому что оно начинает собирать о вас, мне кажется, теперь данные чуть ли не с момента с рождения, все это хранить, тем самым превращая это в какой-то комплекс совершенно нарушающий принцип приватности. То есть государство должно вас знать тот минимум, который должен быть позволителен, но не более того, если вы этого сами не желаете. Одно дело, когда вы добровольно там в какой-нибудь резерв записываете, говорите, вот мы родственники такие, ты там, я хочу, чтобы вы об этом знали, ну, как, например, делаются с контрактниками, потому что это важно для потом определения круга лиц, кого надо извещать о смерти, кому выплаты положены и прочее, прочее. А просто собирать максимальное количество людей данных, включая, там, не знаю, политическую принадлежность и, не знаю, какого цвета нижнее белье человек носит, это совершенно нарушает права человека по принципу приватности и избыточности сбора информации.
1: Ну, то есть как-то скрыть это будет невозможно. Михаил, вот мой пример. Регулярно приходит уведомление от Минобороны, где постоянно корректируются мои данные, естественно, да, как и многих россиян. И вот что я вижу, что иногда бывает ошибка в специальности, которая у меня после вуза. И буквально раз в полтора месяца каждый раз эти данные разные, хотя их я в военкомат подавал сам. Я к чему? Вот вероятность ошибок при сборе данных в системе хранения насколько высока будет, как думаете?
2: Ну, конечно, у нас, во-первых, есть классические ошибки при вводе данных, при несовпадении каких-то сведений, ну, там те же буквы ЕЙО, как минимум. А, во-вторых, скажем так, одни специальности кодировались одним образом, потом другим, они будут не состыковываться, ошибки будут. Но здесь вопрос не в том, что правильно они соберут эти данные или неправильно, а в том, что, в принципе, собирать столько данных о гражданах не нужно. Это, извините, не учет овец, который вам нужно, чтобы понимать, какая у вас там прибыль будет в конце года, когда вы сдавать будете показатели, а то, что вот это просто какая-то государственная машина превращается, плюс проблема в хранении данных. У нас регулярно утекают персональные данные, мы все помним, как на рынке Горбушка можно было купить паспортные данные, данные всего чего угодно, а теперь они хотят знать чуть ли не сведения о вкладах, что просто будет замечательное подспорье для телефонных мошенников, чтобы убеждать граждан о том, что им действительно звонит Центральный банк.
0: Мы беседовали и ранее в эфире радио РБК с юристами, с специалистами, и говорилось в том числе о том, что, как и вы подтверждаете, что многие данные из этого перечня защищены от разглашения Конституции России. Ну а если так вот чисто теоретически рассуждать, какая норма закона должна быть принята, чтобы все это могло работать официально?
2: Ну, в принципе, сам приказ вообще это разрешить не может. Это подзаконный акт. Ну, соответственно, должны быть изменения в закон о банковской тайне, закон о налоговой тайне. Там перечень настолько огромный, что это, в принципе, мне кажется, неправильно будет вносить. Государство, конечно, имеет право собирать информацию без согласия граждан с точки зрения закона об персональных данных, но там кружка достаточно определенным образом поименована для чего. И вот боюсь, что они будут пытаться под вот это положение впихнуть, но я думаю, что у них это не должно получиться, потому что...
1: Ну, слишком большой, да, законодательный пласт, вы об этом сейчас говорили, придется поднимать. Спасибо, адвокат, член адвокатской палаты Москвы Михаил Салкин, наш эксперт, говорит, что много сопутствующего законодательства в случае придется менять, но мы отметим, что сейчас проект находится все-таки на стадии общественного обсуждения, да, и несмотря на такие, может быть, обширные формулировки, то сейчас идет экспертиза, в том числе антикоррупционная, поэтому, возможно, мы увидим какие-то корректировки, да, и какие-то, может быть, дополнительные комментарии по этому поводу. 8 часов 9 минут в российской столице. Через минуту вернемся к тезисам, которые озвучил глава российской дипломатии Сергей Лавров в интервью телеканала РБК.
3: Реклама. Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте Lada.

0: lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
2: 8:10 в Москве. Вы слушаете прямой эфир радио РБК. У микрофонов Илья Приходько и Мария Пичугина. Мы привыкли делать дела по-благородному, по-пацански. Так в беседе с телеканалом РБК принципы дипломатической работы России сформулировал Сергей Лавров. Министр иностранных дел напомнил, что на встрече в Анкоридже делегации обсуждали компромиссные варианты урегулирования конфликта, которые в Москву привозил Стивен Уитков, и достигли понимания. Но после госсекретарь США Марк Рубио заявил, что Соединенные Штаты не могут быть посредником в этом конфликте, потому что они поддерживают Украину. Глава МИД России отметил, что в Москве привыкли договариваться иначе. Мы предлагаем послушать избранные фрагменты этой беседы.
3: О визите министра иностранных дел Ватикана в Москву.
4: Они выразили заинтересованность в том, чтобы этот конфликт был как можно скорее прекращен. Особую подтвердили свою готовность содействовать решению гуманитарных вопросов. Я ему сказал следующую вещь, что то, что сейчас продвигает Запад, это остановиться там, где есть. Далее на территории, остающейся под контролем Зеленского, разворачиваются стабилизационные силы. Британия и Франция прям вот в авангарде этой такой очень рьяной инициативы. И эти стабилизационные силы, по сути дела, сохраняют, консервируют, защищают неонацистский режим, который является единственным режимом во всем мире, запретившим целый язык и целую каноническую религию. Я поинтересовался у ватиканского представителя, насколько они вот эти самые права человека воспринимают. И он сказал, что это нехорошо. И, честно скажу, я надеюсь, я секрет не выдаю, обещал в ответ на мою просьбу в последующих контактах с украинцами посылать соответствующие сигналы. Он за месяц до посещения Москвы был в Киеве. И я спросил, затрагивали ли они эти темы, потому что, Ватикан, он следит за всеми перипетиями в мировой религиозной среде, во всех мировых религиях, и они не могли не знать, что происходит. Он признался, что времени не хватило у него.
3: О двойственной позиции Белого дома.
4: С нашей стороны был вопрос, потому что периодически появляются утечки в западной прессе о том, как конкретно уже администрация Трампа, объявившая украинский кризис войной Байдена, как уже она сама, администрация Трампа, помогает Украине новыми финансовыми ассигнованиями, вооружениями, предоставлением разведывательных данных и так далее. И каждый раз, когда таких 3 или 4 случая было за последние пару месяцев, когда такая информация появляется, мы спокойно по дипломатическим каналам направляем ее в Госдепартамент и просим подтвердить, правда ли это. Нам еще ни разу не ответили. В Анкоридже мы обсуждали предложение, которое Уитков привозил за неделю до Анкориджа, и которые содержали определенные компромиссные нюансы. В июне мой коллега Марко Рубио, я с ним потом общался, спросил его об этом, когда он в июне после саммита НАТО заявил, что США не могут быть посредником, потому что мы однозначно на стороне Украины. И вообще там в Анкоридже ничего не было. Это же опять эта тема о том, как договариваются русские и как договариваются на Западе. У нас издревле ударили по рукам купцы, договорились, все, никаких бумаг никто не подписывает. Это дело чести. Мы привыкли дела делать, можно сказать, по-благородному, можно сказать, по-пацански, что, по сути, одно и то же.
3: О надежных союзниках России.
4: Они считались изгоями, теми, кто возомнил себя победителем в холодной войне и кто провозгласил навеки вечный конец истории. Я прекрасно помню, как вот я же работал в Нью-Йорке с 1994 года. Я ездил на мероприятии группы 8, когда она стала уже включать в себя Российскую Федерацию. Я помню, как было мне неуютно, потому что я категорически отказывался подписываться под неприемлемыми какими-то формулировками, но на меня смотрели как на изгоя. Я говорил, слушайте, зачем вы сейчас сюда вбрасываете темы восьмерку, которые на повестке дня Совета Безопасности. Он просто неэтично. Я понимаю, что вы хотите здесь от российского представителя выцарапать какое-то согласие на какую-то формулировку, которую потом вы будете двигать в Совете Безопасности, будет тыкать нас пальцем. Манеры у Запада хамские. Они такими были, правда, в то время еще они их как-то чуть-чуть шлифовали.
3: О причинах доверия Западу.
4: Все-таки набожная нация,

0: Многонациональный наш народ и много пословиц о терпении, великом терпении наших людей. Господь терпел и нам велел. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Обещанного 3 года ждут. Это тоже психологию выдает. Но это не то, что наивность народного характера, увековеченная долгими историческими нашими событиями. Это все равно какая-то надежда в то, что не может подлец быть совсем подлецом, если так по-простому. Илья Муромец 33 года на печке лежал. Тоже ждал, когда понадобятся его услуги для Родины. Но обман – это основа дипломатии Запада. И до сих пор это так.
1: Об инструментах международных отношений.
0: Нас упрекают в том, что наша мягкая сила слишком мягкая, и что надо бы как-то пожестче. Поскольку сейчас мягкая сила однозначно деградировала в прямые методы вмешательства в внутренние дела, наверное, да. Есть у нас, конечно, опыт диверсионной работы еще со времен довоенных, во время войны. Разведчики наши работали в самых разных странах, геройски отстаивали интересы. Но это именно сбор информации, понимаете, прежде всего. А вот устройство госпереворотов не научились.
2: Полную версию интервью Сергея Лаврова о визите главы ЦРУ, новом витке спора Москвы с Ереваном и разрешении иранского кризиса смотрите на телеканале РБК в 15.05 и в 22.40 сегодня. А прямо сейчас 8.16 в Москве. О том, что важно сегодня.
3: Новая проблема ОПЕК. Организацию может покинуть одна из стран-основательниц. Венесуэла уже обсуждает выход из картеля с представителями США. Bloomberg пишет об этом. Что известно, расскажем в дальнейшем эфире. Озон с сегодняшнего дня меняет правила доставки и оплаты. Решение называли поддержкой для селлеров на фоне атак складов, потому что тариф снизится. Но на деле просто заранее запланированный рост комиссии будет не таким большим. Узнали, как отреагировали участники рынка. Новый музейный скандал в Европе. В Испании украли сокровища Вильены. Это золотые украшения, созданные до нашей эры стоимостью в несколько миллионов долларов. Расскажем подробности и узнаем о защищенности экспонатов в российских музеях.
2: Меньше чем через час начнется первое заседание Курултая Казахстана, нового однопалатного парламента. Что это значит для республики, разбираемся прямо сейчас. Напомним, выборы в новый национальный парламент прошли в минувшие выходные. Победила президентская партия «Адилет», она набрала 71% голосов, обеспечила себе конституционное большинство, сообщили в ЦИК Казахстана. Для сравнения, на последних выборах в Межлис, так называется одна из палат, нижняя палата двухпалатного парламента, она также была правящей. Правда, ее результат был скромнее – 63%. Теперь политическое объединение получило 110 из 145 мест. Остальные депутатские кресла распределились между другими 4 партиями.
3: Какие вопросы сегодня рассмотрит новый парламент Казахстана? К эфиру подключается журналист и общественный деятель Казахстана Денис Кривошеев. Денис, доброе утро. Каким будет первый вопрос, который будут рассматривать новые депутаты?
4: Я думаю, что сначала будут процедурные вопросы, которые связаны с утверждением их в качестве депутатов, присяга. Там основные вопросы, которые должны, это тоже процедурные, это утверждение вице-президента, а потом вопрос по правительству, так как парламент сейчас будет формально или неформально, как кому угодно считать, утверждать эти должности в государстве. Я бы хотел бы уточнить, это все-таки не президентская партия, а пропрезидентская. У нас по Конституции президент не является членом никакой партии, и, соответственно, партия не может считаться как таковой его собственной или какой-то еще. Она поддерживает курс президента. В общем-то, как и все остальные партии, которые прошли в парламент, могут считаться центристскими и разделяющими все те самые нарративы, которые выдает президент последние годы.
3: Денис, а как в Казахстане оценивают состав Меджлиса? Много ли новых лиц по сравнению, вернее, Курултайс по сравнению с Меджлисом, да, еще не все я выучил до конца. Насколько обновился депутатский корпус?
4: Существенное обновление, конечно, есть. Вылетели из списков те люди, которые, так скажем, низко раздражали общественность, это крайние, те, кто угрожал, так скажем, в дозволенные крайние точки. Огромное количество, будет порядка трети из списка, во всяком случае, по партии «Дилет» остались из прошлого парламента. Там есть вопросы. Но мы же должны понимать, что быстро задвинули.

0: минуты мы не разберем ситуацию, связанную с переходом одной партии, появление одной партии, переходом ее членов в другую партию. Буквально все было сделано за одну неделю. Впрочем, как и недвижимость этой партии, и все остальное перешло от одной к другой. Это все сложно, все государственные, так скажем, вопросы, и мало интересны, я думаю, публике. Здесь самое важное, что теперь регионы, из-за того, что Сенат не будет представлен, несмотря на то, что Казахстан не федеративная республика, не федерация, не будут представлены, будут представлены сквозь партии. Ну, а насколько партии глубоко работают с регионом, я бы тут достаточно серьезно задавал вопросы. Поэтому вопросы интересов удаленных от астанинских проблем территорий будут, ну, мне кажется, менее учтены в этом парламенте.
1: Ну, а что касается самой реформы в целом, парламент был двухпалатным, теперь стал однопалатным. Внутри страны больше поддержки этой идеи или критики?
0: Мне кажется, что народу, по большому счету, сейчас не до поддержки, не до критики этого всего. Я думаю, что мы все, можно сделать выводы, конечно, и по делать выводы по тем цифрам, которые были предоставлены. Но я не стал бы быть настолько оптимистичным, как обычно, по тем данным, которые нам предоставляют.
2: Спасибо. С нами на связи был журналист и общественный деятель Казахстана Денис Кривошеев. Его оценка нового курултая, нового парламента в Казахстане. Напомним, что политическое устройство республики обновляется с приходом к власти Касым Жомарт Токаева, нынешнего президента. Срок, кстати, главы государства Казахстана тоже обнулен, но он пока не отвечает прямо на вопрос, пойдет ли он на следующий президентские выборы 2029 года. Будем следить за развитием событий. 8 часов 21 минута. Жеребьевка среди депутатов в Казахстане окончена, а вот жеребьевка среди футболистов для участия в следующем сезоне Лиги чемпионов тоже подошла к концу. С основными результатами прямо сейчас нас познакомит Егор Белов.
3: Спорт на РБК.
4: Ну что, жребий брошен. В Монако провели жеребьевку общего этапа футбольной Лиги чемпионов. В борьбу вступают 36 клубов. Их разделили на 4 корзины в соответствии с рейтингом. Действующий победитель Лиги чемпионов ПСЖ сыграет с Барселоной, Манчестер Сити, Ромой, Астон Виллой, Галатасараем, Вильяреалом, Слованом и Комо. Отдельно, конечно же, отметим матч Пари Сен-Жермен-Галатасарай, в котором друг другу могут противостоять российский вратарь парижан Матвей Сафонов и его соотечественник Хавбек стамбульского клуба Алексей Батраков, если, конечно, оба они попадут в стартовый состав. Футбольный мир увидит много ярчайших матчей, с точки зрения вывески так точно. Например, Арсенал, Реал Мадрид, Барселона, Манчестер Сити, Интер, Ливерпуль, Бавария, Арсенал, Манчестер Юнайтед, Бавария. Красота, по-другому и не скажешь. УЕФА провел жеребьевку с участием футбольных легенд Тьерри Анри и Давида Вилье. Добавлю, что первые матчи намечены уже на 8 сентября. Заключительный 8-й тур групповой стадии пройдет 27 января следующего года. Потом стартует раунд плей-офф. Финал Лиги чемпионов проведут 5 июня на домашнем стадионе «Атлетико Мадрид».
1: Ну и, кстати, о Барселоне. Вчера прошел дебют Родри, испанского полузащитника. Правда, вышел он только на поле во второй половине, как я понимаю, матча. Как вообще дебют прошел?
4: Да, все так и есть. Родри вышел во втором тайме. Дебютировал испанский хавбек за Барселону. Каталонцы принимали Атлетик из Бильбао во втором туре испанской Ла Лиги. Лучший игрок прошедшего чемпионата мира Родри появился на поле после перерыва. Барселона к тому моменту вела в счете 1-0 после гола Рафиньи. Фанаты встретили выход Родри громкими аплодисментами. Испанец перешел в клуб этим летом. Ранее он выступал много лет за Манчестер Сити. Хавбек также вел переговоры с Реалом, но вот предпочел перейти в Барселону. Сумма трансфера составила 60 миллионов евро. Может, она еще увеличится за счет всевозможных бонусов. В конце матча каталонцы увеличили свое преимущество. Фермин Лопес отличился. 2-0. Победа хозяев поля. Команда Ханса Дитера Флика вернулась на первое место в турнирной таблице. Реал пока второй.
2: Под занавес хочется о деньгах поговорить. Сколько получили теннисисты, которые на US Open собираются?
4: Ну, наверное, подробнее об этом расскажем во время следующего выпуска.
2: Просто назови цифру какую-то, да, ее расшифруем потом.
4: Общий призовой фонд турнира в этом году составляет 108 миллионов долларов.
2: Неплохо. Сколько получит каждый теннисист? Все за ближайший час посчитает спортивный обозреватель РБК Егор Белов, который вернется в эту студию и расскажет все подробности.
3: Качество жизни.
5: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее.

0: навыка. Речь не о том, что ИИ неизбежно снижает интеллект и делает нас глупее. Это не так. Скорее меняется сама природа умственной работы. Все меньше нужно самостоятельно придумать и сформулировать, все больше проверить, сопоставить, отредактировать и собрать из готовых фрагментов. Это действительно может повышать эффективность, но при пассивном использовании оставляет меньше пространства для самостоятельного мышления. Мне нравятся три правила в работе с искусственным интеллектом, которые сохраняют когнитивную автономию. Правило номер один. Сначала думаем сами. Формулируем задачу, набрасываем идеи, пишем черновой абзац, пусть криво-косо, и только потом зовем на помощь ИИ. Именно так рождается мысль, а не ее имитация. Второе. Не верим первому и даже второму ответу. Просим альтернативы, задаем уточняющие вопросы, сверяем факты и, конечно, редактируем и переписываем нейросетевые тексты. Идея в том, чтобы полностью осмыслить финальную версию и буквально прожить ее. Третье. Создаем зоны, куда нейросетям вход закрыт. Дневник рефлексии, поздравления близких, что-то очень личное, творческое, где важен авторский голос. С вами был Евгений Тиханович. Не давайте мозгу лениться и повышайте качество жизни на РБК.
1: Что это было? В эфире.
2: Редактирование генов, редактирование генома. Что такое предрасположенность? Когда вот мы вот слышим этот термин.
3: 50 на 50. То ли будет, а то ли нет. То ли случится событие. Это как вот спрашивать людей, какова вероятность встретить мамонта на улице. Те начинают читать, там с математики вычислять. Другие говорят нет. А блондинка говорит 50 на 50. То ли встречу, то ли нет. Иногда, конечно же, вероятность может предрасположенности повышаться. Становиться 60%. Это уже должно быть аргументировано. Что вот мы можем встретить мамонта с больше или там 70%. То есть это то, что может произойти, а может и не произойти с определенной вероятностью.
1: Генетик, доктор биологических наук, профессор Сергей Киселев в программе НИИ Бейнаровича.
4: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам в 9 вечера.
5: Вывод какой? Скидывать по любой цене или нет?
6: Мое мнение всегда, если есть хоть какой-то риск, лучше от него избавиться. То есть лучше недополучить, лучше чуть-чуть потерять, чем пожертвовать ради собственной жадности вообще всеми.
1: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвестиции определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17:10.
7: Наш любимый Майкл Сейлор.
8: Самый большой обладатель количества биткоинов.
7: Когда-то он делал публикацию, что лучше продавайте почку, чем биткоин.
1: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
4: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
9: Сжигание токенов. Сжечь токены значит навсегда вывести часть криптовалюты из обращения. Конечно, монеты никто не бросает в огонь. Их переводят на специальный адрес, с которого невозможно совершить обратную операцию. После этого воспользоваться токенами уже нельзя. Проекты проводят сжигание, чтобы уменьшить количество монет на рынке. Расчет простой. Если предложение сокращается, а спрос сохраняется, оставшиеся токены теоретически могут стать дороже. Но само по себе сжигание не гарантирует роста цены. Важно, зачем людям нужна эта криптовалюта и насколько активно ей пользуются. Поэтому сообщения о сожженных миллионах токенов звучат эффектно. Но оценивать лучше не сумму, а долю от общего выпуска.
4: Криптомания. По ту сторону цифры.

Половина девятого в столице. Доброе утро. Российские военные минувшей ночью нанесли удары по складскому комплексу «Stellar Jet» в Киевской области, сообщает Минобороны. По данным ведомства, объект использовался для хранения крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и топлива для ракетных ускорителей. Также в порту Одесса были поражены 6 хранилищ с имуществом военного назначения для ВСУ.

0: Украинские удары по НПЗ, маркетплейсам и гражданской инфраструктуре направлены на то, чтобы дестабилизировать общество. Поэтому поддаваться нельзя, заявил глава МИД Сергей Лавров в эксклюзивном интервью телеканалу РБК. Глава ЦРУ Джон Рэдклифф добился освобождения заключенных в России американцев, пишет Wall Street Journal. При этом российские власти США об освобождении заключенных или об их обмене не сообщали. В свою очередь, New York Times сообщила, что Рэдклифф во время визита в Москву встретился и с главой ФСБ Александром Бортниковым. Он поделился с ним оценками ЦРУ российско-украинского конфликта. Судно «Прогресс-4» под флагом Доминиканской Республики затонуло в Черном море, заявили румынские власти. Оно находилось в 20 морских милях к юго-востоку от населенного пункта Сфинту-Георги. На борту были 12 человек, их спасли. По словам президента Румынии Никушора Дана, корабль подвергся удару. Владельцы айфонов не смогут открыть кошелек цифрового рубля через приложение банков 1 сентября. Как пишут ведомости, кредитным учреждениям пока не получается загрузить в App Store обновленные под цифровой рубль приложения, так как в них есть отсылки, прямо указывающие на связь с государственной финансовой системой России. Цифровой рубль официально войдет в обращение с 1 сентября. Он станет третьей формой нацвалюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Подробности в телеграм-канале РБК и в Макс.
1: Утро вне конкуренции. В студии Илья Приходько, Мария Пичугина. Продолжим тему, связанную с финансами. Как и было анонсировано, сделаем это прямо сейчас. Итак, евро подорожал на 2 рубля за сутки, хотя из-за налогового периода национальная валюта, по идее, должна укрепляться, о чем мы говорили в прошлом часе с экономическим обозревателем РБК Левтиной Пинкальской. Официальный курс на сегодня, напомним, доллар 85 рублей, евро 100.
2: Ослабление рубля началось еще в последних числах июля, заметно ускорилось в последние дни. С начала недели рубль потерял более 3% к основным мировым валютам. Что происходит на рынке, выясним вместе с главным экономистом рейтингового агентства «Эксперт РА» Антоном Табахом. Он на связи со студией радио РБК. Антон, доброе утро. А вы тоже видите тут некий парадокс?
3: Доброе утро. Большого парадокса я тут не вижу. Как сказать, налоговый период – это не единственное, что влияет на рубль. И сейчас звезды сошлись так, что факторы, которые рубль ослабляют, сильнее тех, которые должны его, по идее, укреплять.
1: Давайте перечислим эти факторы детально. Да? Вот на одной стороне весов и на другой.
3: Ну, на одной стороне весов стандартно, если мы говорим краткосрочно, наверное, если бы говорить про какие пляски происходят именно сегодня, именно на бирже или офшорном Форексе, то надо было звать кого-то из банков, потому что у нас взгляд все-таки более долгосрочный. Соответственно, в первую очередь за ослабление рубля играет общая, скажем так, нервность по поводу геополитики и всего, что с ней связано. Играет то, что сырьевые компании находятся под большим прессом с мировых рынков в среднем, про то, что даже у тех, у кого хорошо из-за цен, бывают проблемы с расчетами и санкциями, и то, что все больше и больше рублей остается на внешнем периметре. А за более крепкий рубль работают процентные ставки, и на самом деле это самый длинный среднесрочный долгосрочный фактор, которые будут снижаться крайне медленно, а в ближайшем периоде возможны паузы. Работает то, что импорт все равно подавлен из-за экономических, скажем так, экономического замедления, и, собственно говоря, вот это вот так балансируется.
2: Вот, Антон, вы даете базу, как принято говорить. Если возвращаться к налоговому периоду, сегодня 28 августа, срок уплаты ряда платежей за июль. Ваш прогноз, дальше рубль будет слабеть еще смелее?
3: Дальше у нас есть конец сентября, когда, скажем так, будет заведомая точка бифуркации, причем не только из-за политики и геополитики. Бюджет. Потому что от бюджета будет сильно зависеть оценки будущих расходов, и будут сильно зависеть оценки со стороны Центрального банка, и это будет влиять на процентную политику, о чем Центральный банк заявлял неоднократно, и мы знаем, что они за свои слова в этом вопросе отвечают. Поэтому что будет происходить в ближайшие недели, предсказать не очень сложно. Во-первых, есть краткосрочная инерция, во-вторых, рынок сейчас, опять же, надо это держать в голове, примерно на порядок меньше по объемам, чем был 2 года назад до введения.

0: введения санкций на Мосбиржу. И это очень сильно влияет на движение, потому что рынок из-за этого более волатилен просто по естественным причинам.
1: Расклад понятен, да, в этом случае.
0: Но вот смотрите, в этом случае, скорее всего, в какой-то момент мы увидим достаточно сильный разворот, но краткосрочно рубль, скорее всего, еще поползет вниз. Но как бы наше ожидание, что в конце года рубль будет примерно на, грубо говоря, уровнях конца прошлой недели. То есть вот наше ожидание в районе 85 в конце года.
1: Но это касается конца года. Не могу не спросить, мы сегодня вскользь уже этой темы касались. Черный август, как вы считаете, традиционно прошел для России в серых тонах в этот раз? Его не было?
0: Да, у нас, во-первых, не традиционно. У нас есть и считать, а не, так сказать, иметь август, в который мало новостей, поэтому пишут про валюту. У нас по-настоящему черный август был 3 раза. За 34 года. Но почему-то вот все считают, что если что-то было в 10% случаев, то да, у нас черный август. Это у нас каждый вторник можно объявить черным.
1: А какой цвет бы вы выбрали для этого августа
0: 2026? Пульсирующий, разноцветный, но в темных тонах.
1: Это весьма интересная, кстати говоря, характеристика.
2: Ну, а есть ли, кстати говоря, у вас, может быть, любимый анекдот или шутка, мем про черный август?
1: Можно черную шутку тоже, да.
0: Сейчас не вспомню.
2: Потому что нам очень запомнился ваш эфир в программе «Инвестиционный час» на радио РБК, где анекдотов прозвучало немало.
0: Да. Ну, видимо, тема валюты слишком серьезная. Хотя, ну, по этому поводу мой любимый анекдот, когда, значит, человек молится насчет того, что денег нет, полный, так сказать, ужас и прочее, на что с неба раздается голос: «Меняй валюту».
1: Спасибо.
0: Иногда это является тоже фактором движения рынка.
1: Спасибо за этот голос свыше. С нами на связи был главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Но, кстати говоря, в четверг курс евро на рынке Форекс превышал 100 рублей впервые с марта. Доллар торговался на отметке выше 87. Сейчас на Межбанке примерно такая же картина. Доллар тоже вот выше 86. Находится евро на отметке 100 с небольшим. Управляющая компания «Альфа-Капитал», кстати, ослабление рубля связывает с сокращением экспортных поставок через Черное море. «Коммерсант», ссылаясь на аналитиков, на днях писал, что вывоз нефти из Новороссийска в августе снизился более чем в 4 раза. Продолжим следить за этой темой после 10 утра по Москве. Открытие основной сессии Мосбиржи, и у нас в эфире тоже экспресс-анализ.
2: Ну, а через минуту другая интригующая тема. Женщин-психопаток оказалось в 5 раз больше, чем думали ранее. О чем идет речь? Разберемся.
3: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Первый звонок еще не прозвенел, а первый звоночек для родителей уже есть. Домашние задания, репетиторы, стресс и растущая нагрузка. Как помочь ребенку со всем этим справиться и не потерять интерес к учебе? Вита Лахова и Тимур Чернов готовятся к новому учебному году вместе с вами в программе «Чат с учителем». Каждый понедельник в 15:10 на радио РБК. Ведь все-таки звонок не только для учителя.
1: 8:39 в Москве. Вот что касается следующей темы, то я даже не знаю, честно, с какой стороны на нее заходить, потому что, что бы я ни сказал, это потом может обернуться против меня, как мне кажется. Значит, действительно, вот я скажу ровно одно предложение, а все остальное сделает за меня Мария Пичугина. Итак, женщин-психопаток оказалось в 5 раз больше, чем думали ранее.
3: Утро вне конкуренции.
1: Просто факт.
2: Ну да, стоит подчеркнуть, что мы опираемся на данные ученых. Это не какая-то оценочная информация. Пусть будет так. Такое открытие сделал английский доктор Клайв Бодди. Он изучает корпоративных психопатов с 2005 года. С выводами его исследования ознакомился РБК. Если коротко, психопатов десятилетиями изучали по профилям мужчин-преступников. У женщин обычно нет склонности к физическому насилию и видимому деструктивному поведению. Ты готов поспорить, я вижу?
1: Нет, я просто внимаю тебе. себе, да.
2: И поэтому психопатки с отсутствием

0: отсутствием эмпатии и склонностью к манипуляции буквально ускользали из фокуса внимания исследователей.
1: Как я не попался сейчас на манипуляцию?
0: Но как все-таки их распознать, знает руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев. Он на связи со студией. Илья, доброе утро. Для начала, мы доверяем выводу доктора Бодди? Это все-таки не сексизм?
2: Да, доверяем, потому что есть и другие исследования, которые показывают примерно такую же картину.
1: Илья, ну как часто вообще встречается? Вообще плохо ли это? Что мы имеем в виду, когда говорим «женщина-психопат»?
0: Да, и нужно, наверное, пояснить, потому что в мейнстриме как-то вот принято считать, что психопатка – это человек, который буквально психует. Ну, по факту ведь это не совсем так.
2: Да, это я бы сказал с точностью да наоборот. Дело в том, что психопаты часто, наоборот, внешне поверхностно обаятельны. Да? Другое дело, что у них нет глубокой эмпатии, они могут там причинять окружающим какие-то страдания, и при этом никак им не сочувствуют. Да, они обычно не раскаиваются за то, что сделали кому-то плохо. И в корпоративной среде это превращается в их суперсилу. Они при том, что вся команда может страдать, они делают блестящую карьеру, потому что у них есть там способность к блестящей перекладыванию вины на других, присваиванию себе чужих заслуг, обеспечению высоких KPI отдела, при том, что сотрудники выгорели предельно. Да? То есть это все, что делает человека, казалось бы, блестящим управленцем. Но на самом деле для бизнеса он, конечно, опасен, потому что и текучка увеличивается при начальнике психопатии, и вообще страдают даже другие отделы.
1: Такая Людмила Прокофьевна, получается, из «Служебного романа», да, хотя она оказалась в итоге очень эмпатичной, как мы выяснили. Хорошо, а чего добиваются вот женщины-психопатки, управляя бизнесом? Они более успешны, например? Извините, что я употребляю такое слово, это термин.
2: В некоторых сферах, да, более успешны. В 2013 году вышла книга, написанная британским профессором права, женщиной в одном из британских вузов. И вот она описывает свое расстройство. Очень интересная книга. Там говорится о том, что у нее нет там тяги какой-то физической агрессии. Да? Она просто говорит, что она совершенно не эмпатична. И, например, для юриста это огромный плюс. Да? Если цель убедить судью в какой-то там заранее выбранной позиции клиента, то человек без этических каких-то соображений, да, он не будет привязываться к ранее занятым позициям. Он сказал одно, потом он сказал другое. Да, он там может не смотреть на то, как на него глядят окружающие. То есть ему не стыдно что-то там задать глупые вопросы, ему не стыдно поменять позицию. И получается, что это такая суперсила действительно дает ему огромный выигрыш. И так вот в нескольких профессиях действительно психопатия может быть суперсилой.
0: Ну, а все-таки, с одной стороны, это суперсила для сотрудников, для подчиненных, скорее, это негативный фактор, это страдания, сложности. А как-то можно обезвредить психопатов?
2: А можно, но тут самое главное понять, психопат перед нами или нет, потому что как это сделать, да, вот есть тесты, они достаточно надежны, но без учета того, что психопат может легко их обойти, ведь в нем заложена гениальная способность к манипулированию, да, то есть он заранее может понять, как отвечать на вопросы теста, чтобы выглядеть нормальным человеком, а не психопатом. Гораздо полезнее наблюдать за ним, да, например, если он регулярно как бы льстит начальству и при этом обесценивает подчиненных, да, если это носит какой-то это вот прям такой повторяющийся характер, и также он ведет себя там со знакомыми, с коллегами, то это вот похоже на психопатию. Другое дело, что если вот собирать, например, мнение каких-то бывших там коллег, друзей человека, то это может быть расценено как вмешательство в личную жизнь человека, да, то есть это несет за собой юридические риски. На основе этого нельзя уволить никого, тем более на основе там того, что вы, кажется, похожи на психопата. Это все-таки медицинский...
1: Уволен с формулировкой «проявлял признаки психопатии».
0: Ну вот сейчас вот эта фраза прозвучала практически как цитат Николая Дроздова: давайте не будем им мешать, а просто понаблюдаем за ними. Просто как исследовательский интерес.
1: Илья, скажи, в твоем карьерном пути встречались ли вот подобные женщины и как выстраивались с ними рабочие отношения?
2: Да, встречались с ними, очень трудно взаимодействовать, потому что, с одной стороны, их довольно легко распознать как психопатов, а с другой, что с ними делать? Вот представьте, что это ваша начальница. Вы как-то пытаетесь устраниться, да, потому что один из главных советов, которые дают врачи, да, это как можно меньше общаться с психопатами, особенно не оставаться с ними один на один. Можно заручиться какой-то поддержкой коллектива. То есть, например, можно писать HR, можно собирать каких-то недовольных коллег. Это уже как бы более весомый аргумент для начальников этого психопата, потому что вы можете сказать: ну, смотрите, она ведет так себя со всеми. То есть проблема не в том, что и я такой, да, психопат, они что делают? Они же обесценивают человека, они пытаются на него всю вину перевалить, что это вот он плохо работает, вот он несговорчив.
1: Здесь важно менеджменту тоже уметь с этим работать, да, в случае, если есть подобное.

0: случае. Спасибо. С нами на связи был руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев. Материал, посвященный тому, как это влияет на рабочие процессы вообще, да, подобный тип личности, нужно или этому вообще противостоять, все это на сайте РБК в подписке, пожалуйста.
1: Вот ты привел в пример Людмилу Прокофьевну, а у меня вспомнился еще пример из западного уже кинематографа, западного, фильм «Дьявол носит Прада». Мне кажется, Миранда Присли вполне подходит под описание психопата.
0: Хотя для кого-то это возможный пример для подражания. Стили бывают разные. 8 часов 46 минут в Москве. Сейчас о том, что важно сегодня.
1: Срочное сообщение губернатора Московской области. Сегодня утром во время атаки БПЛА в Павловском Посаде беспилотник попал в магазин «Магнит». Взрывной волной повреждена расположенная рядом поликлиника. Во взрослом отделении выбито 46 окон. Сильнее всего пострадали два кабинета. О пострадавших пациентах или посетителях магазина ничего не сообщается. Новая проблема ОПЕК. Организацию может покинуть одна из стран-основательниц. Венесуэла уже обсуждает выход из картеля с представителями США, утверждает Bloomberg. Что об этом известно, расскажем в дальнейшем эфире. Озон с сегодняшнего дня меняет правила доставки и оплаты. Решение назвали поддержкой для селлеров на фоне атак на склады, потому что тариф снизится. Но на деле просто заранее запланированный рост комиссии будет не таким большим. Узнали, как отреагировали участники рынка. Минобороны просит больше данных россиян для оценки их пригодности к службе. Документ, размещен на федеральном портале проектов нормативных актов, находится в стадии обсуждения. Ну а мы обсудим его через 15 минут в прямом эфире радио РБК.
0: 8 часов 47 минут. Сейчас о том, что разработчикам искусственного интеллекта в России предложили выплатить компенсацию авторам контента, на котором они обучали свои модели. Это инициатива из рабочей группы при Совете по кодификации при президенте. Вот поправки сейчас разрабатываются в закон, который был принят в июле этого года. Суть – обязать создателей нейросетей платить правообладателям однократное вознаграждение. Что должно мотивировать разработчиков на подобные выплаты? К эфиру подключается медиа-обозреватель РБК Евгения Стогова. Она изучила предложение. Евгения, доброе утро. Вот инициатива этой рабочей группы, насколько вообще она воплотима и рабочая?
2: Здесь любопытный момент. Главным образом стоит сразу оговориться, что Минцифры именно в текущей версии это предложение, эту концепцию пока что не поддерживает и оговаривается, что ее нужно дорабатывать. Тем не менее, со стороны как профессионального сообщества всех креативных индустрий, так и юристов есть заверение, что это достаточно рабочее предложение, несмотря на то, что фактически такая норма будет вводить некую обратную силу закона. То есть разработчикам и моделей придется платить за то, что они делали до того, как этот закон вступил в силу и до того, как появилась эта поправка. Тем не менее, креативный бизнес считает, что раз их произведения, раз их объекты авторского права были использованы, то за это должны заплатить. И на самом деле есть некое, скажем так, здравое звено в этой позиции.
1: А зачем? Зачем платить деньги авторам?
2: Ну, все-таки объекты авторского права по закону охраняются.
1: Ну, скорее так, переформулирую, Жень, зачем это нужно разработчикам?
2: А как раз-таки разработчикам это и не нужно. И разработчики считают, что, ну, раз уж они это использовали до того, как появился закон, то давайте-ка мы про это все забудем, а теперь дальше будем жить в мире, в котором мы уже обучили свои модели, и дальше, когда мы будем использовать объекты авторского права, вот тут мы уже будем договариваться. Но мировая практика такова, что все-таки крупнейшие разработчики и модели все-таки заключают контракты с правообладателями, договариваются и платят, потому что потом на своих же ИИ-моделях они зарабатывают очень большие деньги, и куда больше, чем правообладателя.
0: Евгения, первое, что приходит на ум, это система взаимодействия, например, музыкальных радиостанций, телеканалов с российским авторским обществом и всероссийским обществом интеллектуальной собственности, то есть некие отчисления за использование музыкальных произведений. Здесь что-то похожее, именно какой-то так перечень должен быть?
2: Именно так. Предложение, которое, как это видит отрасль, как раз будет состоять в том, что будут общие отчисления, которые уже потом будут распределяться между конкретными авторами, между конкретными правообладателями, книгоиздателями, музыкальными лейблами и так далее. Понятно, что крайне сложно вычленить, на чьем именно произведении и в какой именно степени была обучена та или иная модель. Но с учетом того, что какой контент мы получаем, коммуницируя с моделями, с нейросетями, в целом достаточно легко сделать выводы, как минимум, чего там больше либо меньше.
1: Но, может, уже есть выводы или прогнозы, повысит ли это стоимость российских моделей?
2: Здесь нужно смотреть, как в итоге договорятся. Будут ли ретроспективные выплаты, будут ли выплаты в будущем и какой объем этих выплат будет. Потому что даже если это будут ретроспективные выплаты, в текущей версии поправок указано,

0: что их объем должно будет определить правительство. И важно, все будет зависеть от того, сколько именно денег должны будут заплатить разработчики.
1: Благодарим медиа-обозревателя РБК Евгения Стогова. Была на связи со студией. Добавим, что по мнению Альянса создателей ИИ, в который входят Сбер, Яндекс, ВК, МТС, Билайн, Т-банк, Газпромнефть и другие компании, доп. Ограничений финансовые обязательства могут как раз повысить стоимость отечественных моделей, ну и снизить их конкурентоспособность.
2: 8:51 в Москве. Из археологического музея в Испании украли сокровища Вильены, пишет газета «Паис». Речь идет о коллекции золотых украшений в общей сумме почти на 2 миллиона евро. Артефакты относятся к эпохе бронзового века. Век им больше 3000 лет. Bloomberg называет их одной из самых важных в мире золотых коллекций того времени. И это, кажется, уже 10-е подобное сообщение, как кажется. Ну а почему преступления с произведениями искусства стали случаться чаще? Тему разбираем вместе со владельцем галереи современного искусства Амельченко Галери, аукционистом Юрием Амельченко. Юрий, доброе утро. Мы имеем дело с какой-то тенденцией подобных краж? Что происходит?
3: Да, доброе утро. Здравствуйте. Меня слышно?
2: Да, все отлично.
3: Да, спасибо большое. Да, как мы видим, эти кражи участились. Также вот буквально на днях из Вены, уже с Австрии, соседней европейской, можно сказать, страны, было похищено очень дорогое колье стоимостью 500 тысяч долларов. Это связано с тем, что, во-первых, цена на золото увеличивается во всем мире. И такие вещи, они имеют и материальную, и историческую ценность для потенциальных грабителей. В отличие от произведений искусства, картин, которые есть во всех базах, бьются во всех базах, и которые очень сложно монетизировать и продать, даже если кража прошла успешно, ты практически не можешь ее реализовать на сером и черном рынке. Золото, мы прекрасно понимаем, что оно плавится, отделяется друг от друга и потом спокойно перепродается за круглую сумму. Поэтому его гораздо легче монетизировать. И эти украшения гораздо легче монетизировать.
1: Но вы сказали об исторической ценности. Тогда есть противоречие с переплавкой этих артефактов.
3: Что, простите?
1: Историческая ценность тогда не имеет значения, получается? Если их можно переплавить и продать?
3: Нет. Нет, все правильно. Нет, историческая ценность в первую очередь имеет вообще все это золото для человечества. Конечно, потенциального грабителя в первую очередь, как мы понимаем, все-таки интересует...
2: Просто металл и возможность где-то продать. Юрий, а что делать? Нанимать дополнительную охрану, меры безопасности? Может быть, какие меры принять?
3: Ну да, во-первых, надо понимать, что способы кражи, они постоянно модернизируются и меняются, поэтому серьезные музеи, где хранятся серьезные арт-объекты, картины, драгоценности, конечно, постоянно тоже должны усовершенствовать свою систему безопасности. Значит, должны быть более серьезные витрины. Например, мы знаем, что вот это ограбление прошло буквально за 4 минуты. Это очень быстро. И что, несмотря на укрепленное стекло, оно очень быстро было разбито. Был отвлекающий маневр. Поэтому тут, конечно, правоохранительные органы должны также защищать музеи.
2: Ну, мы тоже имеем дело, да, с определенной гонкой. С одной стороны, грабители, с другой стороны, охрана музея. Спасибо, аукционист Юрий Амельченко был в эфире радио РБК. Ну, а кража сокровищ Вильены произошла в испанском городе Вильена, который называется так же. В полиции сообщили, что у них есть все фотографии, но выводов никаких они сделать пока не могут.
4: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
5: В прокат выходит драма «Параллельные истории». Ее снял иранский режиссер и всемирно признанный автор Асгар Фархади. Обладатель двух «Оскаров», он обратился к наследию Кшиштофа Кислевского, чьи фильмы совсем недавно выходили в наших кинотеатрах повторно. «Параллельные истории» напоминает рукопись, сложенные друг на друга листы бумаги, на которых отпечаталась чья-то повесть. На то главная героиня и писательница, парижская затворница Сильвия в исполнении неподражаемой Изабель Юпер. Она пишет романтический триллер о трех соседях из квартиры напротив. Ее привычка подглядывать за ними в телескоп открывает двери в ее прошлое, воспоминания об отце и матери, которая жила в той самой квартире когда-то. Ее привычка изрекать мудрости утончает ей связь с реальными людьми и их проблемами. Но Фархади был бы не самим собой, рассказывая он только о Сильвии и ее рукописи,
6: которую, к слову, циничная издательница в исполнении Катрин Дынёв

0: называет старомодной. Так режиссер иронизирует над своим творчеством тоже, ведь его излюбленные темы – семья, отношения с законом и моральные ориентиры – не претендуют на громкие премьеры и рекордные сборы. В буднях Сильви присутствует бездомный воришка Адам. Это беспокойная племянница привела его, чтобы ухаживал за неряшливой творческой натурой. Но тот сам проникается историей, которую пишет Сильви, до одержимости. А трио из квартиры напротив, попавшее в ловушку чужого воображения, исполняют Венсан Кассель, Вирджинии Эфира и Пьер Нине. Их герои выполняют большой заказ, переозвучивают различные съемки. Чьи-то шаги по лестнице, полет цапли, шелест крыльев бабочек и так далее. Вторжение призраков Сильви и Адама в их творческую рутину не пройдет без следа. Параллельные истории – это и детектив, и триллер, и социальный комментарий с блестящим актерским ансамблем для вдумчивого просмотра и виртуального путешествия в сердце Парижа. До встречи на радио РБК.
1: Кино с Еленой Фоминой.
2: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
3: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны. Места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
2: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
3: По будням на радио РБК.
4: РБК «Тренды».
5: В России представили универсальную ИИ-систему «Инновид» для анализа медицинских изображений. Фокус сместился с узкоспециализированных решений на мультимодальные, которые одновременно анализируют КТ, МРТ, рентген, УЗИ, маммографию и автоматически формируют текстовое описание. Если они подтвердятся в клинической практике, это задаст новый тренд на ускорение первичного разбора снимков и освобождение врачей от рутины.
4: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Сегодня в 15:10 на радио РБК.
5: Новости, заявления, события. Каждый день новые поводы задать главный вопрос. Что с этим делать и как это влияет на нас? Разбираемся в программе «Что это значит?». Контекст, смыслы, последствия. Подводим итоги дня вместе с экспертами.
6: По будням с 18 до 21.
7: Что это рублевка? Это инструмент сохранения капитала, статус на потребление или все-таки растущий актив для перепродажи?
8: Я не считаю, что это является активом, но при всем при этом это не является пассивом. Это обычный нормальный способ проживания.
5: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10
6: на радио РБК.
4: Классика денег. Афоризмы великих людей.
5: Большие деньги хороши тем, что они дают вам роскошь говорить «нет». Самый дорогой капитал, который у меня есть, это мое время. Возможность сидеть дома, готовить обед для детей, заниматься садом и не бежать на съемки ради очередного миллиона. Вот для меня настоящий успех. Деньги должны обеспечивать свободу, а не превращать вас в раба контрактов. Джулия Робертс.

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве.

0: технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 9 утра в столице, в студии Павел Потапов. Беспилотник сегодня утром попал в магазин «Магнит» в Павловском Посаде в Подмосковье, сообщил глава региона Андрей Воробьев. Взрывной волной повреждена расположенная рядом поликлиника. При этом медучреждение не закрывается, продолжает принимать пациентов в штатном режиме. Временно приостановлена только работа кабинета физиотерапии. Пострадавших губернатор не сообщил. Российские военные минувшей ночью нанесли удары по хранилищам с имуществом военного назначения в порту Одесса, сообщили Минобороны. Также был поражен складской комплекс «Стеллар-Джет» в Киевской области. По данным военного ведомства, там хранились ракеты «Фламинго» и топливо для ракетных ускорителей. Российская сторона готова выслушать возможные новые подходы в рамках украинского урегулирования, заявил Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК. Также министр иностранных дел напомнил слова президента Владимира Путина о том, что Россия всегда готова к переговорам, но не будет объявлять никаких перемирий на этот период. Москва, Петербург и Татарстан стали лидерами по числу поступивших в вузы на бюджетные места. Набор студентов продолжается, следует из данных Миноборнауки. В Москве число зачисленных на бюджет превысило 67 800 человек, в Петербурге 35 700, в Татарстане 17 000. Окончательные данные приемной кампании этого года будут сформированы в конце сентября. Российские пользователи сообщают о сбое в работе онлайн-энциклопедии Википедия, свидетельствуют данные сервиса «Детектор 404». В течение суток зафиксированы 219 жалоб. Из общего числа жалоб 98% приходится на Россию. Из графика следует, что массовый сбой начался после полуночи. Больше новостей на сайте РБК.
2: Интересно, будет ли написано об этом сбое в работе Википедии, впоследствии в самой Википедии. Это утро вне конкуренции, у микрофонов Илья Приходько, Мария Пичугина, 28 августа 2026, 28.08. Продолжаем вас знакомить с информационной картиной сегодняшнего утра. А что происходит на рынках?
3: Ускоряет свой рост индекс Мосбиржи на утренней торговой сессии. Сейчас он в плюсе уже на 0,5%, отметка 2109 пунктов. Да, отошел от многомесячных минимумов очередных. Наш российский бенчмарк поддерживает российский рынок валютный фактор, ну и обнадеживающая геополитическая информация. Сообщения о подготовке к новому этапу переговорного процесса появляются в публичном пространстве. На это всегда обращают внимание инвесторы. На межбанке сейчас чуть корректируются валюты. Немного укрепляется рубль, но по-прежнему он дешев. Доллар стоит 86,19, евро 100 рублей и 37 копеек. Нефть немного снижается на 0,2%, 88 долларов 30 центов за баррель смеси Brent.
2: Слушайте в нашем эфире в ближайший час. Новый удар по нефтяному картелю. Так агентство Bloomberg называет планы Венесуэлы выйти из состава ОПЕК. Все, что знаем, расскажем и как это повлияет на нефтяной рынок. Самое важное. В Испании похитили один из крупнейших кладов эпохи бронзового века. Почему кражи в музеях становятся нормой, как обезопасить свою коллекцию в этих условиях? Разбираемся. Ну а прямо сейчас о том, что Минобороны просит предоставить больше данных о россиянах.
0: Утро вне конкуренции.
3: Средства массовой информации обратили внимание на проект приказа ведомства, который вынесен на обсуждение 25 августа. Если он будет принят, то военные смогут запрашивать... Перечислим. Все от паспортных данных, семейных уз и скрытых диагнозов, включая психиатрию и ВИЧ, до деталей финансов человека, счетов, долгов, налогов и статуса банкрота. Фиксируются любые судимости, следы следственных действий, розыск, ограничения на выезд и даже дорожно-транспортные происшествия. Планируют проверять общественно-политическую активность и наличие статуса иноагента, но отметим, что подобные данные будут обязаны предоставлять и предприятия.
2: Как это комментируют эксперты? Один только приказ не может позволить военным получить доступ к расширенной информации. Для этого надо будет менять и другое законодательство. Так считает адвокат, член адвокатской палаты Москвы Михаил Салкин.
4: К сожалению, от нашего государства скрыть какие-то данные о себе все сложнее и сложнее, потому что оно начинает собирать о вас, мне кажется, теперь данные чуть ли не с момента рождения, все это хранить, тем самым превращает это в какой-то комплекс, нарушающий принцип приватности. Одно дело, когда вы добровольно там в какой-нибудь резерв записываете и говорите, вот мы родственники такие-то, и там я

0: хочу, чтобы вы об этом знали, как, например, делаются с контрактниками. Потому что это важно для потом определения круга лиц, кого надо извещать о смерти, кому выплаты положены и прочее, прочее. А просто собирать максимальное количество данных, включая, там, не знаю, политическую принадлежность, это совершенно нарушает права человека по принципу приватности. И сам приказ вообще это разрешить не может. Должны быть изменения в закон о банковской тайне, закон о налоговой тайне. Там перечень настолько огромный, что это, в принципе, мне кажется, неправильно будет вносить. Государство, конечно, имеет право собирать информацию без согласия граждан с точки зрения закона об персональных данных, но там кружка достаточно определенным образом поименована для чего.
1: Важный нюанс. Изменения вот эти, о которых мы говорим, в первую очередь коснутся желающих заключить контракт с Министерством обороны или, например, поступить в военный вуз. В некоторых случаях военные смогут запрашивать информацию в отношении членов семьи граждан, то есть супруги, родители, усыновители, там, дети, братья, и в том числе родственники, например, супруги, да, в таком случае. Что еще важно? В этом проекте не упомянуто ничего о срочной службе, и это не коснется мобилизованных россиян, важно понимать. Другие данные из перечня в указе, в том числе врачебная тайна, защищены, к примеру, от разглашения Конституции России. Об этом говорит член Международной ассоциации юристов и медиаторов For Legal Евгений Безмаленко. Поэтому собирать их только при помощи подзаконного акта, а не нормы в федеральном законе, противоречит практике.
2: Инициатива в представленном виде юридически уязвима и вряд ли пройдет правовую экспертизу без существенной переработки. Ключевая проблема – это попытка подзаконным актом создать основания для сбора сведений, составляющих врачебную, банковскую и налоговую тайну. По Конституции ограничение права на неприкосновенность частной жизни, личную семейную тайну, а также сбор информации о частной жизни без согласия допустимы только федеральным законом и лишь в соразмерной мере. Ядро военной части данного перечня в приказе – судимость, уголовное преследование и состояние здоровья для определения годности уже урегулировано федеральным законом. И проблема в расширении за пределы этих оснований. Ни одна действующая норма не дает военкоматам права получать такие сведения о родственниках кандидата. А уж сбор медицинских данных о супругах, о родителях, о детях не укладывается ни в одну норму закона. Для этого потребуется отдельная целая новая норма федерального закона.
3: Отметим, получать личные данные предлагается на основании письменных или электронных запросов, в том числе через систему межведомственного электронного взаимодействия. Сейчас проект находится на стадии общественного обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы. Через несколько секунд продолжим о планах Венесуэлы выйти из состава ОПЕК. Некоторые уже называют это ударом по нефтяному картелю. Как это скажется на ценах на нефть, разберемся.
4: Реклама. Весь нефтегаз будет здесь. 14-17 сентября. Тюмень. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Подробности на oilgasforum.ru. 18+.
1: 9:08. Показывают часы в студии радио РБК. Илья Приходько, Мария Пичугина у микрофонов. Итак, Венесуэла захотела на выход из ОПЕК. Это, между прочим, одна из стран-основательниц. Почему так происходит и что делать остальным участникам объединения? Об этом прямо сейчас.
4: Утро вне конкуренции.
3: Представители Венесуэлы и США обсуждали идею покинуть объединение, сообщили источники издания Bloomberg. По их словам, окончательное решение в Каракасе пока не принято. Но ждать ли теперь новую нефтяную турбулентность, разбирался Алексей Орлов. Алексей, зачем вообще Венесуэле покидать ОПЕК?
5: Здесь две причины. Первая – политическая, вторая – экономическая. И вот если мы говорим про первую политическую причину, то она заключается в следующем. Венесуэла рассматривает возможность выхода из ОПЕК на фоне укрепления связей с США. То есть здесь прямое влияние Вашингтона, по крайней мере, так пишет агентство Bloomberg. И вот эти самые перемены начались как раз после захвата президента страны Николаса Мадуро американскими военными в начале года. Ну и вторая причина, экономическая, она прямо вытекает из первой. На планы Каракаса, как я уже сказал, влияет Вашингтон, и США давно находится в конкуренции с ОПЕК. Ну, логично, по той причине, что картель сдерживает добычу и влияет на мировые цены, Вашингтону это не нравится. Ну и кроме того, в Венесуэле надо выбираться как-то из экономического кризиса. Мы помним, что США отменили часть санкций, в стране вырос оборот наличных денег, но при этом ситуация все равно там остается довольно тяжелой, пишут журналисты. И вот многие жители не могут даже больше $5 в день просто тратить.
1: Почему вообще возник этот вопрос о выходе Венесуэлы из ОПЕК?
5: Надо сказать, что он возник на самом деле не на пустом месте, как может показаться.

0: Потому что в начале недели, возможно, все это пропустили за такой более обширной геополитической повесткой, но вот буквально в понедельник временно исполняющий обязанности президента страны Делса Родригес сообщила, что добыча нефти в стране постоянно увеличивается, и это дает надежду на оживление экономики.
1: Сегодня мы добываем больше 1 200 000 баррелей нефти в сутки. Это самый высокий уровень с февраля 2019 года. Мы также подписали 50 стратегических соглашений в нефтегазовой отрасли, которые предусматривают новые инвестиции в 76 нефтедобывающих районов страны. Экономическая комиссия Латинской Америки и Карибского бассейна прогнозирует рост экономики Венесуэлы на уровне 6,5% в этом году. Это самый высокий показатель в регионе, и объем ВВП постоянно увеличивается. До полноценного восстановления экономики, которая серьезно пострадала от санкций, еще долгий путь.
0: То есть логика такая. Выход из ОПЕК приведет к увеличению добычи нефти, а это приведет к наполнению венесуэльского бюджета. Правда, вот у нас финансовый обозреватель РБК Левтина Пинкальская в эфире заочно поспорила с американскими журналистами, и по ее словам, планы Венесуэлы вряд ли связаны с экономическими причинами.
2: В качестве экономических причин часто называют тот факт, что ОПЕК фактически сдерживает добычу потенциальных стран-участников. Но стоит помнить, что Венесуэла сейчас не обладает никакими квотами по добыче в ОПЕК. Она освобождена от этих квот. Почему она освобождена? Потому что экономика Венесуэлы в тяжелом положении находится, и, соответственно, ее освободили так же, как Ливию. И, конечно, там могут быть какие-то потенциальные запасы, которые озвучивают американские СМИ, но их нужно добыть. А чтобы добыть, нужно очень сильно вложиться в инфраструктуру. Это не горизонт года. То есть, условно говоря, ОПЕК никак не сдерживает Венесуэлу от того, чтобы она наращивала добычу.
0: И еще немного цифр. По расчетам агентства Рейтер, в апреле годовая инфляция в Венесуэле составила 611%, а рост цен с начала года 90%. И вот по прогнозам агентства, только в 2028 году инфляция в республике снизится до 180%, хотя это все равно какие-то безумные
3: фантастические цифры. Да.
4: Но когда такие события происходят, конечно, возникает вопрос, что будет дальше на нефтяном рынке, что будет с ценами?
0: Вот сейчас агентство Bloomberg и все журналисты на Западе, вот, которых мне удалось прочитать, пытаются оценить вот это вот, как повлияет это решение Венесуэлы, но оно вряд ли окажет какое-то существенное и немедленное, какие-то немедленные изменения на мировых рынках. Если говорить про то, что происходит сейчас, то, например, нефть марки Brent торгуется за $88 за баррель, WTI $83 за бочку. Ну и, как отмечается, журналисты, все-таки сейчас на цены больше влияет именно война между Ираном и США и блокада Ормузского пролива, ну или частичная блокада Ормузского пролива. Ну и вот американские чиновники предполагают, что такой некий альянс между США и Венесуэлой создаст какую-то нефтяную державу, которая существенно и значительно ослабит влияние ОПЕК. Ну и вот портал Axios еще напоминает, что США совсем скоро могут заключить сделку с местными властями о совместной разработке нефтяных месторождений. Это 17 месторождений, и компании смогут добывать до 90 миллионов баррелей нефти в сутки. По крайней мере, такой прогноз. И просто для сравнения, согласно данным того же ОПЕК, в первом полугодии Россия в среднем добывала 9 миллионов баррелей в сутки, и это на миллион больше, чем Саудовская Аравия. И теперь Россия, кстати, заняла второе место по объему добычи после США, опять же, по данным ОПЕК. Но если говорить про саму Венесуэлу, то там разведанные резервы превышают 300 миллиардов баррелей нефти. Это где-то 17% мировых запасов.
3: Если Венесуэла выйдет из организации, можно ли говорить о том, что ОПЕК разваливается, ведь Венесуэла не первая, кто хочет на выход.
0: Да, вот и журналисты Bloomberg, и Рейтер, и Нью-Йорк Таймс все пишут, что это очередной вызов после того, как 4 месяца назад, например, Объединенные Арабские Эмираты покинули это сообщество. Я просто напомню, что власти страны тогда мотивировали решение тем, что это отвечает национальным интересам, и называли это удачным моментом, поскольку как раз тогда закрылся Ормузский пролив, ну и власти Эмиратов уверяли, что это позволит просто не обрушить цены на нефть. Ну и, конечно, как сейчас будут развиваться события с Венесуэлой, наверное, мы узнаем на следующей неделе, когда в Каракас приедет министр энергетики США Крис Райт.
3: Исчерпывающе спасибо. В студии был Алексей Орлов. Кстати, глава Минфина Антон Силуанов говорил о рисках для России в случае, если ОПЕК плюс развалится, да, и из ОПЕК начнут выходить страны-участники. Он говорит, что если, к примеру, Эмиратов последуют другие страны, нефть может начать дешеветь, поэтому Москве нужен денежный резерв минимум на 3 года, поскольку нефть — это источник и наполнение бюджета в первую очередь. В Кремле тогда подчеркивали, что Москва не покинет состав стран-экспортеров. 9:45 в Москве. Что еще важно знать сегодня?
4: Утром во время атаки БПЛА в Павловском Посаде беспилотник попал в магазин «Магнит». Взрывной волной повреждена расположенная рядом поликлиника. Во взрослом отделении выбито 46 окон. Сильнее всего пострадали 2 кабинета. О пострадавших пока ничего не сказано.

0: Озон с сегодняшнего дня меняет правила доставки и оплаты. Решение назвали поддержкой для селлеров на фоне атак на склады, потому что тариф снизится. Но на деле просто заранее запланированный рост комиссии будет не таким большим. Узнали, как отреагировали участники рынка.
1: Прямо сейчас о том, что «Русал» консервирует часть своих сырьевых мощностей. Об этом компания уже сообщила правительству, утверждает «Коммерсант». Под сворачивание попали следующие предприятия. Пикалевский глиноземный завод, Североуральский бокситовый рудник, Богословский уральский завод, который глинозем как раз и выпускает. Причина простая. Все они убыточные. «Русал» теряет по $400 на каждую тонну алюминия от этих объектов, что эквивалентно годовому убытку в $800 миллионов. Тем временем восстановление сырьевого блока потребует еще около 2 миллиардов. К эфиру подключается советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников. Максим, доброе утро. Какие будут последствия для всей промышленности? Или все-таки это локальная история?
2: Коллеги, доброе утро. Действительно, решение не очень приятное, потому что это уже приходит в некоторую тенденцию. Мы видим, что компания последовательно сокращала производство кремния, где она была монополистом. Сегодня речь идет о том, что под риском закрытия у нас становится бокситовая промышленность. Предлагается субсидировать импорт для перевода отечественного производства на импортное сырье. В ситуации, когда страна ведет, вообще говоря, довольно серьезные боевые действия, мы понимаем, что это становится критической уязвимостью. Если конкретно говорить о тех предприятиях, которые сегодня предлагаются под закрытие, то в целом, конечно же, их остановка не полностью перекроет российское производство, потому что в распоряжении компании остаются еще предприятия, которые могут производить глинозем. Это Ачинский комбинат, соответственно, по бокситам у нас остаются бокситы Тимана. То есть, условно говоря, обеспеченность на уровне 30-40% отечественного производства самого металла у нас сохраняется, даже в случае реализации этого решения. Но, повторюсь, на фоне прибыльного для компании первого полугодия, наверное, появление такой новости – это довольно странное заявление. И, повторюсь, Пикалевский завод у нас печально известен тем, что компания уже один раз пыталась его закрывать.
1: Да, это Моногород.
2: Да.
0: А какие прогнозы правительства поддержку компании может оказать?
2: Думаю, что компромиссное решение может быть найдено действительно в части стимулирования импортных поставок на угрожаемый период, пока у компании имеет убыток по глиноземному производству. Правда, это пока заявление самой компании, к сожалению, подтвердить его довольно сложно. Но здесь остается, что называется, полагаться на нашего национального производителя. Но здесь, я думаю, что какие-то послабления в части организации импорта и продукции за счет послаблений по железнодорожным тарифам может иметь место. Правда, опять же, это столкнется с позицией РЖД, которая сама сейчас находится не в самой лучшей форме. Поэтому здесь, я думаю, будет достаточно длительный процесс переговоров для согласования тех или иных преференций, которые помогут компании и сохранить производство. И напоминаю, что речь идет о моногородах, где, в общем-то, других видов занятости для людей практически нету, и для того, чтобы компания смогла...
1: И финансовую устойчивость, да, какую-то демонстрировать. Спасибо. Советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников был в эфире радио РБК. Важно, кстати, в компании «Русал» комментарий по этой теме не предоставили, но если что-то станет известно, мы об этом вам расскажем.
0: Ну а сейчас расскажем о том, что в московском зоопарке появились бронированные драконы. Редкие ящерицы были конфискованы в мае этого года на калининградской таможне, когда 37 особей малых поясохвостов пытались вывезти из России. Ну а мы решили разобраться, как таможенные офицеры в целом могут распознать подозрительных пассажиров и выявлять у них незаконные товары. Ну да, идет человек с сумкой, буквально один из сотен других пассажиров. Как понять, что он везет что-то запрещенное? Герой программы «Да или нет» юрист Сергей Мрачковских, который прежде работал главным государственным таможенным инспектором. Надежда Сережкина сама устроила ему допрос.
3: Да или нет?
4: Сергей Юрьевич, я езжу через границу России примерно с частотой раз в 2 месяца. Ни разу не перевозил ничего запрещенного, но каждый раз, когда я оказываюсь на таможне, я всегда начинаю чувствовать такой страх, как будто я везу мешок поддельных купюр. Что происходит? Так задумано?
5: Да нет, конечно, нет.

0: Это так вот должен себя чувствовать человек, который что-то скрывает от таможни. Я вам, знаете, я вам подскажу, что ваш страх уменьшился. На таможне есть зеленый коридор и красный коридор. Если все-таки у вас есть страх, идите по красному коридору, потому что могут оказаться товары, которые все-таки нужно декларировать, и у вас хотя бы не будет административной и уголовной ответственности.
1: Давайте вот тезисно. Как вы проверяете человека? Вот прям по пунктам. На что смотрите? В глаза или на чемодан сначала?
0: Во-первых, конечно, визуально. Да, потому что у меня вот тоже есть случай, был у меня клиент, прилетел из Италии, самолетом все, говорит, идут пустые, а у меня, говорит, 3 чемодана. Ну, как, говорит, вы думаете, меня остановят или не остановят? Его остановили. Превышение было на 2 килограмма привлечения к административной ответственности. Во-вторых, очень часто приходит оперативная информация, ориентировки. Присылают прям, говорят, такой-то человек везет то-то, то-то. Остановите его на зеленом коридоре. Вот я, когда в свое время работал в таможне, была информация, что в 6-й модели «Жигули» красного цвета перевозят доллары. И вот все, кто ехали вот в этой модели, всех останавливали и всех осматривали в досмотровом комплексе. И вот инспектор, который осуществлял досмотр, говорит, что обычно стараются туда положить, где очень много деталей, чтобы просмотрел, да, чтобы глаз замыливается. И вот он больше всего смотрел, где капот, где мотор и так далее. Ну, ничего такого не обнаружил. И в конце, говорит, странно, говорит, в бензобаке, говорит, какие-то трубочки, говорит, непонятные. Сняли бензобак полностью. Бензобак был сделан трубочками из долларов. Таким образом перевозят доллары. Во-вторых, вот особенно в аэропортах стоят микрофоны.
1: А где стоят микрофоны?
0: Прямо на выходе.
1: Из самолета?
0: Вот вы идете, пойдете, да, прямо на выходе из самолета стоят микрофоны, стоят камеры, и таможники тоже смотрят.
1: Что в основном возят?
0: Часы в основном возят. Часы Rolex, драгоценности, Tiffany. 3-4 изделия, но бывает стоимость одного изделия по 100 тысяч долларов. Мне жалко было одного мужчину, он купил 2 драгоценности своей жене на юбилей свадьбы. Но не рассчитал, что стоимость их больше 10 тысяч евро. В отношении его возбудили дело.
1: Может быть, с историческими какими-то ценностями или околоисторическими? Я не знаю, там какой-то череп крокодила или золото скифов, или, может быть, контрабанда животных.
0: Честно говоря, стандартно, просто тоже с практики, обычно просто приходит старший смена и говорит, вот нам нужно 2 места. 2 места, чтобы завести 2 административных дела. Таможня – это такая палочная система, нужно вот найти столько-то правонарушений. И вот инспектор заходит и говорит, пока скажите нам 2 места, мы сейчас заведем 2 дела и пойдем дальше, остальное смотреть не будем. Некоторые говорят, да, хорошо, а некоторые говорят, нет, у нас тут ничего нету. И тогда весь вагон полностью разбирают молотками, с топорами, с гвоздодерами. Там жуткое зрелище. Вот это впечатляет.
1: В смысле, в самих перекрытиях вагона что-то кто-то прячет?
0: Да, что-то везут. У нас нету 100% досмотра на таможне, досмотр выборочный в рамках 10%, а на 90% как бы у нас все-таки могут быть нарушения таможенных правил.
1: Наш шеф-редактор передает байку, что если служебная собака на самом деле нашла наркотики, то она не лает. Но что-то такое делает, чтобы офицер понял, что да. Как на самом деле?
0: Нет, собака лает. Зря вы так. Нет, собака лает и лапами передними показывает. Царапает.
1: Как будто копает,
0: сумку,
1: да?
0: Там пакет. Как будто копает, да. Собаки бывают на что-нибудь вкусное, на приятный запах колбасы. Вообще собака считается, что работает всего 40 минут, а потом ей нужен отдых. То есть она потом неэффективна пару часов.
1: Сергей Юрьевич, есть вопрос, который возникает о литературе. Вот, допустим, везем через границу книгу, у которой в России возникают вопросы. Экстремистская она не признана, но ее проверяли. Вот тут какие должностные инструкции? Реально под рукой держат перечень экстремистских материалов?
0: Иногда да, а для людей, вот, которые вот везут такую литературу, заранее можно обратиться в таможню с консультацией. Есть устная, есть письменная консультация. Лучше, конечно, письменно. И сказать, что я вот повезу такую-то книгу, можно мне будет ее провести, подстраховаться, как абсолютно бесплатно, но единственная услуга оказывается в течение месяца.
1: Таможня будет меньше ошибаться, да или нет? В том смысле, будет ли реже досматривать тех, кто не нарушает законодательство?
0: Да я отвечу, что нет.
1: Нет.
0: Потому что задачи ставятся, правонарушение нужно выявлять, штраф нужно собирать.
2: Да или нет?
3: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а на пенсии можно зарабатывать миллионы.
2: Бешеные деньги.
3: Слышали когда-нибудь от вашей мамы что-то в духе «Ой, да что мне твои инвестиции? Я уже старенькая и ничего не понимаю». Не слушайте никаких отмазок. и рассказываете ей про Ингеборгу Моц, немецкую пенсионерку, сколотившую капитал в 75 лет. Ее история доказывает, что возраст – худшее из оправданий. Ингеборга вышла замуж еще в молодости и большую часть жизни была домохозяйкой. Муж отбивал желание работать фразами «ты слишком глупа, чтобы заработать».

0: из газет, учет в блокноте. Она выбирала только компании со столетней историей и их дочки, уже доказавшие жизнеспособность. Больше всего любила банки. Это крупные денежные потоки и отличные дивиденды. Инвесторам она рекомендовала быть спокойными и терпеливыми. И держать бумаги от года до двух, чтобы не привязываться к ним эмоционально. К 90-летию она перестала торговать и до смерти в 97 лет жила на отличные дивиденды. Словом, подход «женщина должна сидеть дома» легко превращается в «женщина должна сидеть на дивидендах». С вами был Глеб Каланов. Помните, научиться делать деньги на рынке никогда не поздно.
1: Бешеные деньги. По будням ровно в 10 утра город просыпается и начинается основная торговая сессия Мосбиржи. Рынки. Специальный эфир к открытию основных торгов. Все о старте главной сессии. Куда двинется рубль, какие акции будут в центре внимания. Главные новости, которые определят ваш торговый день. Московская биржа открывается, и вы должны быть готовы. Рынки. Ваше преимущество в мире финансов. Ежедневно на радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
2: Неправда, что деньги – корень всех зол. Недостаток денег – вот корень. Именно он делает людей жестокими и эгоистичными. Именно он делает их мелочными и низкими. Сомерсет Моэм.
3: Какой автомобиль безопаснее – седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
2: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
4: Apple готовит свой первый складной смартфон, и это, похоже, будет самый дорогой iPhone в истории. Удастся ли убедить покупателей, что складной телефон за $2000 – это не роскошный максимум, а если не базовый минимум, то хотя бы стандарт? Осень покажет.
2: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы, передовые разработки, которые меняют мир прямо сейчас. По средам в 16:10 на радио РБК.
5: Байопик – это такая новая нефть для медиаиндустрии.
6: Ключевые факторы успеха. Узнаваемый по всему миру герой, ностальгия, качественный кастинг и оскаровский эффект.
1: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. От кино и литературы до игр и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Пятница, 16:10 на радио РБК.
7: РБК в цифрах.
2: Около 2500 сияющих кристаллов и 4,8 миллиона долларов на аукционе. Такова цена знаменитого платья Мэрилин Монро. Наряд сшивали непосредственно на актрисе перед выходом на сцену. В этом образе она исполнила знаменитое «Happy Birthday» в честь 45-летия президента Джона Кеннеди.

Половина десятого в столице, в студии Павел Потапов. Движение затруднено на Костромском шоссе в районе села Тунышно под Ярославлем после атаки БПЛА, сообщил губернатор области Михаил Евраев. Также временно ограничена работа пассажирских автобусов на этом направлении. В Ярославской области были сбиты два беспилотника, повреждены окна школ и жилых домов, пострадавших нет. Средства ПВО за ночь, отмечу, перехватили, уничтожили 512 украинских беспилотников над российскими регионами, это данные Минобороны. Здание поликлиники повреждено в результате атаки БПЛА в подмосковном Павловском Посаде. Никто не пострадал, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Беспилотник попал в магазин «Магнит». Медучреждение повредило взрывной волной. При этом поликлиника продолжит принимать пациентов, отметил Воробьев. Очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи выросла до 200 машин, сообщил

0: Отмечается в канале «Инфоцентр» на платформе «Макс». Со стороны Тамани проезд к пунктам досмотра по-прежнему свободный. Число погибших в результате наводнения в Непале увеличилось до 475, сообщает Катманду-Пост со ссылкой на полицию. Ранее была информация о 469 погибших. При этом Рейтер сообщает, что власти Непала приостановили спасательные работы из-за сообщения о выходе озера из берегов. Люди бегут на возвышенности. Также поиски приостановлены и с китайской стороны границы. Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства Казахстана, сообщила пресс-служба президента. Члены Кабмина будут исполнять обязанности до утверждения нового состава. Президент Дональд Трамп лично инициировал поездку директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву. Некоторые высокопоставленные американские чиновники не знали о ней, пишет Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленные источники. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.
1: Слушатели радио РБК, очевидцы сообщают о густом дыме на юге Москвы. Отмечают, что пожар произошел в пределах ТТК. Подробностей пока нет, впрочем, как и официальная информация. Если что-то станет известно, мы обязательно вам об этом расскажем. Ну а пока к другим геополитическим темам.
2: Утро вне конкуренции.
3: И в частности о том, как принципы дипломатической работы России сформулировал Сергей Лавров в беседе с телеканалом РБК. Мы привыкли делать дела по-благородному, по-пацански. Министр иностранных дел напомнил, что на встрече в Анкоридже делегации обсуждали компромиссные варианты урегулирования конфликта, который в Москву привозил Стивен Уитков. И достигли понимания. Но после госсекретарь США Марк Рубио заявил, что Соединенные Штаты не могут быть посредником в этом конфликте, потому что они поддерживают Украину. Глава МИД России отметил, что в Москве привыкли договариваться иначе. Но мы предлагаем послушать избранные фрагменты этой беседы.
4: О визите министра иностранных дел Ватикана в Москву.
5: Они выразили заинтересованность в том, чтобы этот конфликт был как можно скорее прекращен. Особую подтвердили свою готовность содействовать решению гуманитарных вопросов. Я ему сказал следующую вещь, что то, что сейчас продвигает Запад, это остановиться там, где есть. Далее на территории, остающейся под контролем Зеленского, разворачиваются стабилизационные силы. Британия и Франция прям вот в авангарде этой такой очень рьяной инициативы. И эти стабилизационные силы, по сути дела, сохраняют, консервируют, защищают неонацистский режим, который является единственным режимом во всем мире, запретившим целый язык и целую каноническую религию. Я поинтересовался у ватиканского представителя, насколько они вот эти самые права человека воспринимают. И он сказал, что это нехорошо. И, честно скажу, я надеюсь, я секрет не выдаю, обещал в ответ на мою просьбу в последующих контактах с украинцами посылать соответствующие сигналы. Он за месяц до посещения Москвы был в Киеве. И я спросил, затрагивали ли они эти темы, потому что, Ватикан, он следит за всеми перипетиями в мировой религиозной среде, во всех мировых религиях, и они не могли не знать, что происходит. Он признался, что времени не хватило у него.
4: О двойственной позиции Белого дома.
5: С нашей стороны был вопрос, потому что периодически появляются утечки в западной прессе о том, как конкретно уже администрация Трампа, объявившая украинский кризис войной Байдена, как уже она сама, администрация Трампа, помогает Украине новыми финансовыми ассигнованиями, вооружениями, предоставлением разведывательных данных и так далее. И каждый раз, когда таких 3 или 4 случая было за последние пару месяцев, когда такая информация появляется, мы спокойно по дипломатическим каналам направляем ее в Госдепартамент и просим подтвердить, правда ли это. Нам еще ни разу не ответили. В Анкоридже мы обсуждали предложение, которое Уитков привозил за неделю до Анкориджа и которые содержали определенные компромиссные нюансы. В июне мой коллега Марко Рубио, я с ним потом общался, спросил его об этом. Когда он в июне после саммита НАТО заявил, что США не могут быть посредником, потому что мы однозначно на стороне Украины. И вообще там в Анкоридже ничего не было. Это же опять эта тема о том, как договариваются русские и как договариваются на Западе. У нас издревле ударили по рукам купцы, договорились, все, никаких бумаг никто не подписывает. Это дело чести. Мы привыкли дела делать, можно сказать, по-благородному, можно сказать, по-пацански, что, по сути, одно и то же.
4: о надежности.

0: надежных союзниках России.
1: Они считались изгоями, теми, кто возомнил себя победителем в холодной войне и кто провозгласил навеки вечный конец истории. Я прекрасно помню, как вот я же работал в Нью-Йорке с 94 года. Я ездил на мероприятии группы «Восьми», когда она стала уже включать в себя Российскую Федерацию. Я помню, как было мне неуютно, потому что я категорически отказывался подписываться под неприемлемыми какими-то формулировками, но на меня смотрели как на изгоя. Я говорил: слушайте, зачем вы сейчас сюда вбрасываете темы, восьмерку, которые на повестке дня Совета Безопасности? Он просто неэтично. Я понимаю, что вы хотите здесь от российского представителя выцарапать какое-то согласие на какую-то формулировку, которую потом вы будете двигать в Совете Безопасности, будет тыкать нас пальцем. Манеры у Запада хамские. Они такими были, правда, в то время еще они их как-то чуть-чуть шлифовали.
0: О причинах доверия Западу.
1: Все-таки набожная нация, многонациональный наш народ и много пословиц о терпении, великом терпении наших людей. Господь терпел и нам велел. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Обещанного 3 года ждут. Это тоже психологию выдает. Но это не то, что наивность народного характера, увековеченная долгими-долгими историческими нашими событиями. Это все равно какая-то надежда в то, что не может подлец быть совсем под лицом, если так по-простому. Илья Муромец 33 года на печке лежал. Тоже ждал, когда понадобятся его услуги для Родины. Но обман – это основа дипломатии Запада. И до сих пор это так.
0: Об инструментах международных отношений.
1: Нас упрекают в том, что наша мягкая сила слишком мягкая, и что надо бы как-то пожестче. Поскольку сейчас мягкая сила однозначно деградировала в прямые методы вмешательства в внутренние дела, наверное, да. Есть у нас, конечно, опыт диверсионной работы еще со времен довоенных, во время войны. Разведчики наши работали в самых разных странах, геройски отстаивали интересы. Но это именно сбор информации, понимаете, прежде всего. А вот устройство госпереворотов не научились.
2: Добавлю полную версию интервью о визите главы ЦРУ, новом витке спора Москвы и Еревана и разрешении иранского кризиса. Смотрите в эфире телеканала РБК в 15:05 и в 22:40 по московскому времени.
3: Реклама.
4: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда, на борту китайский форсаж от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
5: От цели ИП юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток. Развитие во благо людей. В центре обсуждения – инвестиции, международное сотрудничество. Организатор – фонд Росконгресс. При поддержке правительства России. Реклама 6+.
2: 9:39 в российской столице. Илья Приходько, Мария Пичугина у микрофонов. И с сегодняшнего дня начинаются первые меры поддержки «Озона» для селлеров. Во всех нюансах будем разбираться прямо сейчас.
7: Утро вне конкуренции.
8: Упомянутые новые меры поддержки вызвали множество вопросов у продавцов. Кирилл Леонов пришел в студию, он выяснил все, что происходит. Кирилл, что удалось узнать?
9: Во-первых, появилось несколько вопросов у селлеров, потому что меры поддержки, которые начинаются с 28 августа, то есть с сегодняшнего дня, в первую очередь назывались снижение комиссии на 3%, на 3% пункта. Но слушатели радио РБК заботливо напомнили нам в Телеграме, что с сегодняшнего дня было запланировано и повышение комиссии. Оно неравномерное, где-то на 5%, на какие-то товары на 8%. Подчеркну, что это увеличение было запланировано еще до атак на логистические объекты маркетплейса, но все-таки прямого снижения на 3% только его не существует. И также нам сообщили, что селлеры уже корректируют цены вверх на 3% ввиду повышающихся комиссий от маркетплейса. При этом есть и те, кто доволен решением Озона. Например, селлер на маркетплейсах Максим Попов.
3: На миллион у меня сгорело товара без страховки, остальное товар со страховкой. Ну, плюс мы пока все-таки не до конца знаем степень повреждений других складов. Это какое-то, на самом деле, чудо, что так происходит, если это все действительно выплатят.

0: будет очень и очень хорошо. По факту сейчас единственная хорошая мера поддержки — это снижение комиссии на 3%. Это очень хорошо, это очень правильно. Единственная ключевая проблема-то в чем? Дело в том, что последний примерно год маркетплейсы оба, и фиолетовый, и синий, подняли суммарные комиссии минимум на 15%. Я думаю, что если просуммировать все, там и поднятие эквайринга, и поднятие еще там доп. Разных услуг, процентов на 20-25. И поэтому сейчас опустить на 3 на самом деле очень мало.
1: То есть, получается, повышение будет, но все-таки не такое сильное, как планировалось до атак на складские объекты.
2: Ну, то есть не 8%, а 5. Не 5, а 2. То есть минус 3%.
1: Хорошо, с этим понятно.
3: Получается именно так. Но есть и другая проблема. Например, 24 августа Озон анонсировал распродажу скидки на сток, чтобы селлеры быстрее реализовали товар. Там они описывали, что это желание самих продавцов. Но нам жалуются, что только вчера селлерам объявили об участии в этой акции, при этом скидки на товары иногда доходят до 45%, в среднем 25%. И отменить ее в случае, когда товар с таким дисконтом продавать не хотят, приходится вручную.
2: А какая лучшая мера поддержки?
3: С середины июля мы следим за атаками на логистику маркетплейсов, и каждый раз продавцы говорили нам, что лучшая мера поддержки — это прямые выплаты и страховка, хоть она и стала втрое дороже. Однако, по мнению селлера Андрея Манжура, такое снижение на 3 процентных пункта, как мы поняли, хоть оно и повышение, это временная отсрочка без того слишком резкого роста тарифов. Гораздо важнее, что, по его словам, Озон сегодня берет все логистические издержки на себя и дополнительно не обременяет продавцов.
4: То, что Marketplace нулил плату за хранение на пострадавшем складе, решение абсолютно логичное и правильное. Также радует, что операционная логистика не встала. Новые тайм-слоты под поставки Озон сейчас дают абсолютно спокойно. Так что мы можем оперативно довести товар взамен утраченного на ближайшие склады, которые сейчас работают. От площадки сейчас ждем только одного – максимальной скорости в оценке ущерба и выплат по страховому случаю, чтобы пустить эти деньги в оборот.
3: И да, действительно, через сутки после первой атаки на логистическую инфраструктуру маркетплейса Озон заявил, что не будет брать плату за размещение товаров на пострадавших складах и бесплатно перевозит товары с закрытых объектов на другие.
1: Что еще хотят селлеры?
3: Многие все еще жалуются о том, что не хватает подсчетов по сгоревшим товарам. А главной мерой помощи называют прямой и открытый диалог с площадкой. И все опрошенные ждут страховые выплаты. Как нам ранее сообщили, они составят 75% от стоимости товара.
1: Продолжим эту тему отслеживать. Кирилл Леонов рассказал все, что известно на этот момент. Разобрались мы, что все-таки повышение комиссии будет, но не такое стремительное, как это было запланировано изначально. Напомню, что с 22 августа беспилотники затронули уже 6 логистических объектов компании «Озон». Сообщается, что складское помещение горит на юге Москвы, о чем сообщали наши слушатели. Есть сведения, что там хранится в том числе резина. Но мы ждем официальных заявлений по этому поводу. А пока 9.44, переключаемся на подборку корпоративных новостей от Павла Потапова.
5: О чем говорят отрасли?
6: Доброе утро.
5: Финансы.
6: Сделка ВТБ с РВБ перенесена с августа на сентябрь, сообщил первый зампред банка Дмитрий Пьюнов. Он отметил, что кредитная организация не форсирует ее, так как ресурсы РВБ сейчас направлены на решение проблем, связанных с чрезвычайными событиями. При этом Пьюнов подчеркнул, параметры сделки не пересматривались. Банк привлечет на нее средства в ходе запланированной ранее доп. Эмиссии на сумму 300-400 миллиардов рублей. Акции ВТБ выросли на 1,6% на планах по переносу сделки и доп. Эмиссии.
5: Промышленность.
6: Средние зарплатные предложения для сварщиков в России достигли почти 240 тысяч рублей в месяц, рассказали в сервисе Авито Работа. Больше всего сварщикам готовы предложить в Забайкальском крае, в среднем 280 тысяч. В этом регионе спрос на специалистов по итогам апреля-июня вырос на 106% в годовом выражении.
5: Технологии.
6: Rockstar Games показала игровой трейлер GTA 6. На обычных игра будет работать в приставках в 30 FPS, на Pro-версиях в 40. Разработчики, в частности, продемонстрировали трехмерную карту, более интерактивные интерьеры, разнообразную живность, мини-игру для угона автомобилей, перестрелки, рукопашные бои и полицейские погони. Персонажи смогут менять физическую форму в игре, тренироваться в спортзале или набирать вес. Отношения между главными героями будут развиваться через совместные активности, включая переписку по телефону, рестораны, бильярд и ограбления.
5: Отрасли на РБК. Для тех, кто умеет слышать.
1: Я бы хотел в русской версии, но ее, видимо, не будет, сохранение знаменитой фразы «потрачено». Вот, да. 9:46 в Москве.
2: Ну, вот сейчас о сюжете, который достоин, наверное, и игры, и экранизации в кино. В Испании похитили один из крупнейших кладов эпохи Бронзового века. Речь идет о сокровищах Вильены, пишет ПАИ.

0: ущерб оценивается почти в 2 миллиона евро. Общий вес украденных предметов около 10 килограммов. Это золотые и железные браслеты, чаши, сосуды из золота, фрагменты украшения царского скипетра, другие небольшие предметы, созданные, внимание, до нашей эры. Кажется, за год это уже 10-й инцидент с похищениями культурных ценностей. Что же происходит? Обсудим с заместителем гендиректора по учету, хранению и реставрации музейных ценностей Государственного русского музея Сергеем Сирон на связи со студией радио РБК. Сергей, доброе утро. У вас экспонаты под надежным замком?
1: Здравствуйте. Конечно, под надежным замком. Немножко удивительная ситуация. Насколько я понимаю, воры проникли через окно первого этажа, просто разбив его.
0: В Лувре было что-то подобное?
1: Да, но дело в том, что первый этаж, он практически всегда защищен бронированные стекла, либо решетки на окнах, потому что, ну, это самый простой способ залы, и учитывая, что взяли ювелирные украшения, которые весят всего 10 килограмм, их можно сложить в небольшой пакет, в мешок, это небольшая картина, не огромная икона, не статуя, как раз идеальный, мне кажется, предмет для того, чтобы украсть ее быстро за 4 минуты. Стрелок залез, забрал и вылез точно так же через окно.
2: Но, Сергей, мы правильно понимаем, что в Государственном русском музее такая ситуация невозможна?
1: Нет, невозможно. Во-первых, 3 рубежа охраны практически везде, когда у вас есть и внешний периметр, и внутренний, и плюс каждое произведение еще оснащено особенно радиометками и датчиками для того, чтобы любое перемещение было зафиксировано. Ну и плюс полиция у нас работает, я надеюсь, гораздо быстрее. И опять-таки русский музей находится, с одной стороны, защищен Михайловским садом, который закрывается на ночь, а с другой стороны, кордонер закрывается тоже.
2: Это все звучит как вызов. Вы понимаете сейчас, вот вы рассказываете, как все это устроено?
1: Конечно, как вызов, но пока, по крайней мере, я надеюсь, что наша система безопасности достаточно для того, чтобы избежать подобных инцидентов.
0: Ну вот эксперты говорят, что технологии вот этих преступлений, мошенников, воров, они меняются с каждым годом, как-то вот совершенствуются, но ведь залезть в окно, это разве какие-то высокие технологии?
1: Нет, конечно, в том-то и дело, что здесь очень простейшая схема, и службы безопасности Испанского музея должна была предусмотреть это. То есть это вот самое простое, самое элементарное, то, на что в первую очередь обращают внимание сотрудники службы безопасности.
0: А может быть, они в деле? Как вообще можно это не предусмотреть?
1: Ну, возможно, конечно, что в деле. С другой стороны, если у вас окно не защищено, то не составляет труда и не нужно много времени проникнуть. Окна зачастую находятся на высоте метра-полутора, ну, даже если небольшая лестница легкая, разбивается окно, проникают внутрь, если знают, где находятся произведения, собирают их. По идее, ювелирные произведения должны храниться в бронированных витринах, которые не так просто разбить.
2: Сергей, ну вы так детально все рассказываете, как устроено это в Государственном русском музее. Неужели никогда не было попыток зайти, если не с первого, то со второго этажа? Может быть, были действительно попытки обокрасть русский музей, и это не получилось? Вот, может быть, об этом расскажете?
1: Была попытка достаточно давно, если вы помните, украли гитариста Перовского. Ну, Перов, собственно говоря, известный художник, маленькая картина. Была такая ситуация, разбили окно первого этажа, окна не были защищены тогда решетками, не было бронированных стекол, и картину похитили, но потом ее вернули с помощью сотрудников милиции.
2: То есть теперь в Испании сделали то же самое, что в свое время сделали с Государственным русским музеем, похищая гитариста Василия Перова?
1: Я очень надеюсь, что испанские власти сумеют вернуть сокровища, и они не пострадают. По крайней мере, Перов вернулся к нам в хорошем состоянии, небольшая реставрация, и он снова занял свое место на экспозиции. А это было учтено сотрудниками безопасности еще в старые добрые времена, и с тех пор подобных инцидентов у нас не было.
2: Но это когда получилось практически у тех, кто пытался ограбить музей. А были, может быть, попытки, да, которые вы на подлете еще смогли посмотреть, когда система безопасности сработала и поймала вора за руку?
1: Ну, там скорее не вор, бывают люди, которые пытаются пронести опасные предметы на экспозицию, какие-то колющие, режущие и так далее. Но все это буквально на первом рубеже, поскольку у нас интеркопы стоят на входах, все вещи просвечиваются, стоят рамки с металлоискателями, стоят сотрудники службы безопасности, в каждом зале находятся смотрители. Вот, кстати, зарубежные музеи этим иногда грешат, они больше надеются на видеокамеры, чем на физическое присутствие. К сожалению, не всегда техника успевает реагировать быстро и не всегда адекватно реагировать. Поэтому это тоже...
0: Ну, наши музеи славятся строгими смотрителями, скорее смотрительницами.

0: абсолютно верно. Наши музеи славятся строгими смотрительницами. Они лишний раз, когда люди подходят на полметра к картине, уже поднимают крик и служат таким дополнительным барьером. Кроме первого, второго и третьего рубежа технических, есть еще и смотрительница, которая самый главный, самый строгий рубеж.
1: Понятно. Спасибо. С нами на связи был заместитель генерального директора по учету, хранению и реставрации музейных ценностей Государственного русского музея Сергей Серро. Что мы узнали? Что ни через окно, ни через рамки металлоискателей не получится у грабителей проникнуть в Государственный русский музей, чтобы что-то оттуда вынести. Ну, а, кстати, что отмечается относительно испанского ограбления, то полиция говорит, у них есть фотографии даже, как это все происходило, но никаких выводов из этого сделать пока следствие не может. 9 часов 52 минуты в российской столице. А что происходит в мире спорта? Если там, хотел сказать, кражи, но, может быть, все-таки яркие какие-то события, расскажет прямо сейчас Егор Белов.
2: Спорт на РБК.
3: Ярких событий предостаточно. Например, организаторы US Open объявили о финансовом подарке для всех участников предстоящего турнира US Open. Основная сетка соревнований стартует 30 августа. После прибытия в Нью-Йорк игроки получили сертификат на $2,500 для заказа такси и подарочную карту на $1,000. По словам организаторов, эти деньги помогут теннисистам покрыть расходы во время выступлений на турнире. Ну и призовые на US Open тоже, разумеется, никто не отменял. В этом году организаторы предоставляют игрокам рекордный по объему призовой фонд – $108 миллионов, на 20% больше, чем было годом ранее. Накануне прошла жеребьевка одиночных сеток турнира. Данил Медведев в первом круге сыграет с победителем квалификации. Андрей Рублев будет противостоять хорвату Марину Чиличу. Первый номер соревнования немец Александр Зверев постарается не пустить во второй круг итальянца Лоренцо Санего. Действующий победитель US Open испанец Карлос Алькарас сыграет с россиянином Романом Сафиулиным. Мира Андреева выступит против Джанича Тен из Индонезии в первом круге. Победительница прошлогоднего турнира Арина Соболенко из Беларуси начнет соревнование матчем с Камилой Осорио из Колумбии.
4: Ну, будем надеяться, что у теннисистов надежный сейф для хранения выигрыша. Сгущаются по-прежнему тучи на Джани Инфантино. Что происходит сейчас вокруг президента ФИФА?
3: Вот говорят, что УЕФА готовит уголовное разбирательство в Швейцарии против президента ФИФА Джани Инфантино. Об этом сообщает BBC Sport со ссылкой на судебные документы. Инфантино призовут к ответственности из-за его проекта FIFA Forward Enterprise. Чиновник планировал передать часть прав на чемпионат мира частным инвесторам. По версии УЕФА, этот план мог позволить Инфантино и связанным с ним лицам получить прибыль в ущерб самой организации. 1 августа FIFA отказалась от проекта. Позже Инфантино извинился за ошибки при его продвижении, но извинения в УЕФА приняли, уголовное дело это не отменяет.
1: Спасибо, это был судебно-спортивный корреспондент РБК Егор Белов.
5: Кто есть кто? Lincoln Code 10 – это седан, который решил, что роль обычного семейного автомобиля ему слишком скучна. Он вроде бы должен спокойно возить людей на работу, встречать детей из школы и терпеливо стоять в пробках. Но при этом смотрит на все происходящее с таким выражением лица, будто у него на вечер совсем другие планы. Его вообще очень сложно воспринимать как очередной большой седан из Китая. Он длинный, низкий, широкий и довольно наглый. Причем наглый не в смысле «посмотрите, какой я спортивный», скорее как коллега, который пришел на деловую встречу последним, сел во главе стола и даже не извинился. Дизайн у него как раз из этой категории. Низкий капот, стремительный профиль, тонкая оптика, широкая корма. У дизайнеров не было необходимости украшать кузов хромом размером с водосточную трубу. Там его вообще нет. А вот под капотом китайская классика. Полуторалитровый бензиновый мотор и два электродвигателя. В общем, это очередной последовательный гибрид. Суммарная мощность 530 лошадей. Казалось бы, у полноприводной машины с такими характеристиками динамика должна быть на уровне спорткара. Но нет. Lincoln Code 10 весит под 2,5 тонны, поэтому разгон стремительный и не более того. Есть и хорошая новость. На дороге седан не превращается в нервного хулигана. Руль достаточно тяжелый, кузов собранный. В поворотах автомобиль не пытается лечь на бок и драматично сообщить пассажирам о перегрузках. Он держится уверенно. Похоже, инженеры действительно думали о водителе, а не только о том, сколько пикселей можно разместить перед его глазами. Салон продолжает ту же линию, здесь нет ощущения дешевого аттракциона. Качественные материалы, большие дисплеи, удобные кресла. Панель выглядит современно, но не пытается превратить салон в кабину космического корабля. Хотя электроники, конечно, хватает. Здесь, кстати, не все так гладко. Дело в том, что часть функций слишком глубоко спрятана в интерфейсе. Иногда хочется просто нажать на кнопку, а автомобиль предлагает сначала открыть

0: меню, потом под меню, потом еще немного подумать о смысле жизни.
1: Кто есть кто?
0: Так кто есть кто? Lincoln Co-10 — это большой технологичный седан с характером, который пытается усидеть сразу на двух стульях. В общем, смесь пятерки BMW и Mercedes E-класса. Одной ногой он стоит в мире комфортных семейных автомобилей, другой в мире машин, которые способны порадовать водителя. И самое интересное, что у него это почти получается. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
2: Что это было? В эфире.
3: Тут сложность самой философии создания долгосрочных инструментов. И есть разные школы мысли по этому поводу. Есть школа мысли, говорящая о том, что все, что ты вкладываешь, в том числе и текущий доход, который ты получаешь от этих инвестиций, это долгосрочные инвестиции, как бы они, соответственно, должны оставаться на инвестиционном счету, тогда как бы ты получаешь на это налоговую льготу. И это лучше всего с точки зрения экономики и так далее, больше длинных денег, больше для гражданина, потому что он таким образом удлиняет горизонт инвестиций. Другая школа мысли, она говорит о том, что чтобы привлечь гражданина в эти инструменты, ему нужно давать определенные фишечки. Вот. Фишечки такие, как получение текущего дохода, например. И тогда у него будет больше интереса такие счета открывать. Вот эта дискуссия, она пока такая довольно бесконечна.
2: Заместитель министра финансов Российской Федерации Иван Чебесков в программе «Инвестиционный час».
4: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по будням в 17:10.
5: Иран не стал для США быстрой компанией.
6: Или короткой экскурсией, как ее назвал сам Трамп.
5: У него появляется такой некий ярлык нарцисса.
6: Мы всего достигли, мы справились, сворачиваемся, мы победили.
4: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы. Ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК. РБК тренды.
7: Как ИИ-агенты меняют модель работы? ИИ-агенты постепенно меняют саму модель работы людей. Все чаще сотрудники переходят от ручного выполнения задач к управлению системами. Показательный пример – службы поддержки крупных финтех-сервисов. В ряде компаний ИИ-ассистенты уже в первые месяцы начинают обрабатывать до 2/3 клиентских чатов, закрывая типовые запросы и оставляя людям более сложные случаи. Аналитики отмечают, такие внедрения позволяют перераспределить нагрузку, но одновременно требуют пересмотра требований к навыкам сотрудников. Есть риск, что без регулярной практики люди начинают терять экспертизу. Отсюда формируется новый подход к обучению. Когда часть рутины забирает искусственный интеллект, практику приходится поддерживать осознанно. Эксперты предлагают условную модель 70-20-10. 70% задач выполняются с помощью ИИ для скорости. 20% делаются самостоятельно, чтобы сохранять навык. 10% – разбирать ошибки, свои и системы, и формировать чек-листы. В результате ценность сотрудника все меньше определяется скоростью выполнения и все больше умением ставить задачи, проверять результат и понимать систему целиком. ИИ-агенты не столько заменяют людей, сколько меняют требования к профессиям. И это сдвиг, к которому рынку труда еще только предстоит адаптироваться.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 10 утра в столице, в студии Павел Потапов. Король Норвегии Харальд V скончался в возрасте 89 лет, сообщил Королевский дом накануне. Состояние монарха ухудшилось и оценивалось как очень тяжелое. Наследник Харальда – 53-летний кронпринц Хокон. 8 российских граждан приняли решение о самостоятельной эвакуации на частном транспорте из зоны наводнения в Непале и выехали в Катманду, сообщило посольство России в Непале. Сегодня власти страны получили сообщение о прорыве берегов у озера после оползня. Спасательные операции приостановлены, передает агентство Рейтер. На аналогичные меры пошли и поисковики со стороны Китая. По последним данным, число жертв наводнения в Непале достигло 475. Пропавшими без вести остаются 977 человек, среди пропавших 517 иностранцев. Складское помещение загорелось на юге Москвы. Предположительно, здание используется для хранения резины. На месте идет черный дым. Пожару присвоен первый ранг сложности. В настоящее время его площадь составляет 100 квадратных метров. По данным источника РЕН-ТВ, возгорание произошло на Нагорном проезде. Горящее здание – ремонтная зона автомобилей скорой помощи. В Приморском крае после реконструкции откроется автомобильный грузопассажирский пункт пропуска Краскино на границе с Китаем. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Пока движение будет запущено по временной схеме. Пропускная способность пункта будет составлять 750 транспортных средств в сутки. Для движения откроются 16 полос, 10 будут предназначены для грузовиков. Тестирование системы дистанционного электронного голосования перед выборами депутатов Госдумы стартовало в Москве. Москвичи решают судьбу памятника поэту Александру Пушкину. Голосование проходит на сайте elekt.mos.ru и продлится до 14 часов. Также поучаствовать в голосовании можно с помощью электронных терминалов для голосования на 132 избирательных участках столицы. Больше новостей на сайте РБК.
2: Получается, сначала в голосовании должно поучаствовать солнце русской поэзии, иными словами. У микрофона Илья Приходько в этом часе в нашем эфире. США ведут переговоры с Венесуэлой об аренде ее месторождений нефти на 100 лет. Об этом пишет Bloomberg. Что это означает для глобального энергетического рынка? Разберемся. С сегодняшнего дня начинаются первые меры поддержки озона для селлеров. Расскажем о нюансах и тонкостях. Разработчикам ИИ в России предложили выплатить компенсацию авторам контента, на котором те обучали модели. Подорожает ли, соответственно, модели? Тоже попытаемся выяснить. 10 часов 3 минуты в Москве. Индекс Мосбиржи пытается удержаться выше уровня в 2100 пунктов. Что происходит на рынке прямо сейчас, расскажет Денис Муравьев.
0: Рынки на РБК.
3: Индекс Московской биржи действительно находится выше отметки 2100 пунктов, но темпы роста замедлились на открытии, на утренних торгах. Индекс Московской биржи с учетом всех сессий уходил выше отметки 2115 пунктов. Сегодня утром акции Сигежи у нас ракетили на 10%. Сейчас темпы роста замедлились, всего 6%. При этом отчет, который вышел в четверг, был не самым лучшим, но это мы еще чуть подробнее обсудим попозже. И акции Юнипро сейчас прибавляют более 6%. Сегодня совет директоров рассмотрит новую дивидендную политику. В аутсайдерах акции «Окей» трубной металлургической компании на фоне отчета, не самый лучший отчет за первое полугодие у ТМК, и снижаются акции «Сургутнефтегаза», привилегированные бумаги на фоне того, что рубль сегодня укрепляется на 0,3 по отношению к юаню на московской бирже. И еще одна важная новость, которая пришла сегодня утром. Сделка ВТБ с Валберис перенесена с августа на сентябрь. Об этом сообщил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов журналистам. Плюс он некоторые параметры доп-эмиссии отметил. Банк привлечет на нее средства в ходе запланированной ранее доп-эмиссии на сумму 300-400 миллиардов. И все это мы сегодня обсудим. А рядом со мной находится Алексей Третьяков, основатель и главный управляющий активами УК «Ари Капитал». Алексей.
4: Доброе утро, Денис.
3: Предлагаю начать с ВТБ. То, что сделка перенесена, и доп-эмиссия пройдет, получается, по нижней границе. Вам сейчас, с учетом того, что акции обновляли исторический свой минимум, интересны, с учетом потенциальной вот этой доп-эмиссии?
4: Мы вынуждены были закрыть позицию в акциях ВТБ, потому что нам, как и многим инвесторам, сделка кажется непонятной, и перенос ее на один месяц особенно не меняет.
3: То есть сейчас акции ВТБ вы не рассматриваете для покупки. А кто интересен в банковском секторе, с учетом того, что и менеджмент разных банков заявляет, что второе полугодие для них будет намного хуже, с учетом того, что придется и увеличивать резервы, плюс мы видим, как люди переходят в наличность, не только население, но и бизнес. А удастся ли им также быстро, я сейчас больше говорю про Сбербанк, также быстро наращивать свою прибыль?
4: Мы действуем как долгосрочные инвесторы, поэтому стараемся ответить на вопрос, а что будет интересным не прямо сейчас, а в следующем.

0: году, поэтому, учитывая ослабление рубля, мы начинаем увеличивать долю акций экспортеров. Но в банковском секторе, наверное, остаются традиционные фавориты Сбербанк и ТБанк. Как-то так.
1: Накануне, в четверг, у нас приободрились экспортеры на фоне ослабления рубля, и в целом у нас российская валюта за последнее время ослабла на 20%, но при этом еще очень сильно выросли сталевары, которые, по большому счету, переключились на российский рынок. Вот почему именно сталевары сейчас так отреагировали на ослабление рубля?
0: Акции сталелитейных компаний очень сильно упали, и пока непонятно, поможет ли им ослабление рубля. Скорее всего, пока они не будут выплачивать дивиденды, и восстановление займет еще более продолжительное время. Поэтому в отношении металлургов мы осторожны. Но вот что касается нефтегазового сектора, нефтяные компании могут порадовать вполне возможно ростом прибыли и увеличением дивидендов.
1: Ну, это видно и по отчету Татнефти, который был опубликован на этой неделе. То есть нефтянку вы рассматриваете как раз-таки для того, чтобы положить свой портфель уже на 27-й год.
0: Да.
1: Хорошо, мы прервемся на небольшую паузу, после чего вернемся в студию радио РБК и продолжим разговаривать про наш российский рынок акций. Плюс у нас для вас есть сюрприз, поэтому никуда не уходите, оставайтесь вместе с нами на РБК.
2: Реклама. Жизнь проходит в бешеном ритме, и в таком ритме нет времени искать стабильный интернет или разбираться со сложными приложениями. Хочется одного простого решения, чтобы оставаться в курсе событий. С приложением FM Play Radio РБК запустится в один клик. Даже если его еще нет в вашем городе. Главные новости дня везде с вами. FM Play. Твое радио всегда рядом. Доступно во всех популярных магазинах приложений. Возрастное ограничение 16+.
1: Возвращаемся в эфир радио РБК. Меня зовут Денис Муравьев. Российский рынок акций по-прежнему находится выше отметки 2100 пунктов. Пытаемся преодолеть 2110, а рубль у нас укрепляется сегодня утром по отношению к основным валютам и по отношению к юаню на московской бирже. Рубль прибавляет 1/10. Со мной в студии по-прежнему Алексей Третьяков, основатель и главный управляющий активами УК «Арий Капитал». Еще одна громкая тема и вчера и сегодня – это АФК-система и ее дочка Сигежа. АФК-система вчера прибавляла на отчете 11%. Компания вышла в квартальную прибыль. И сегодня Сигежа на достаточно плохом отчете показала плюс 10. Почему именно такая реакция? Действительно ли улучшилась конъюнктура и состояние бизнеса АФК-системы? И еще раз, да, переспрошу, почему вот все-таки такая реакция произошла в акциях Сигежи на таком плохом достаточно отчете?
0: Мне кажется, как вы ранее говорили, в телевизионном эфире очень сильная спекулятивная составляющая, поэтому это такая мутная вода, в которой не стоит искать фундаментальный смысл, по крайней мере, нам его трудно найти. В целом, АФК-система, конечно, это рискованная история, и атаки на Озон, мне кажется, наносят гораздо больший ущерб, чем все положительное, что можно найти вот в последней отчетности Сигежи и других, наверное, дочек АФК-системы.
1: Сигежу, я так понимаю, вы тоже сейчас не рассматриваете. Это такое туманные перспективы с учетом того, что все-таки компания сталкивается с санкциями, и рубль, ослабление рубля им особо тоже не поможет.
0: Да, у Сигежи фундаментальная проблема – это закрытый рынок Европы, поэтому это сейчас, по крайней мере, до окончания военной операции выглядит как очень сложный такой кейс.
1: И долг у них продолжает расти. Сегодня у нас отчитываются многие компании, в том числе свой отчет совсем буквально недавно опубликовала компания МГКЛ, и с нами на прямой связи Алексей Лазутин, гендиректор ПАО МГКЛ. Алексей, здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Алексей, вы сегодня отчитались. На что стоит обратить внимание в вашем отчете?
3: Да, спасибо большое за приглашение. Вы знаете, ну, мы небольшая относительно быстрорастущая компания, и мы показали за это первое полугодие рост практически по всем направлениям. Чистая прибыль компании увеличилась больше, чем на 30%. Основную, конечно же, долю вклада в этот показатель составляет высокомаржинальный

0: профессиональное направление наших ломбардов и ресейла. При этом выручка компании составила 20, примерно 7 миллиардов рублей и выросла в 2,7 раза. Выручка в основном выросла, конечно же, за счет оптового направления. У нас есть трейдер драгоценных металлов, который занимается оптом купли-перепродажей драгоценных металлов. Соответственно, там низкомаржинальное достаточно направление, но оно обеспечивало все равно небольшой вклад, в том числе в прибыль. При этом, надо сказать, что основное, опять же, направление, если смотреть год к году, увеличилось в 1,7 раза. Ну, соответственно, это я имею в виду ломбарды и ресейл. Ресейл — это, по сути, купли-продажа товаров со стори.
1: А меня вот как раз-таки интересует именно этот сегмент ресейла, потому что и даже до еще нашего эфира мы разговаривали с моей коллегой, с Алевтиной Пинкальской, и она как раз-таки спрашивала, а вот где этот ресейл, где можно купить? Ее особенно интересовали сумочки, насколько можно дешево купить женскую сумочку. Но вот мне еще меня интересует, насколько быстро этот именно сегмент у вас может развиваться, и можете ли вы прямо сейчас там конкурировать с большими маркетплейсами?
0: Вы знаете, у нас есть отдельное направление в группе, это компания Resell IT, которая как раз сейчас разрабатывает в процессе вот этот вот механизм, в том числе что-то наподобие маркетплейса на пересечении с classified оператором. Ну, то есть мы не будем называть операторов, но для того, чтобы купить что-то, уже можно попробовать. Единственное, на текущий момент ассортиментный ряд у нас ограничен масс-маркетом. Мы на текущий момент не рассматриваем высоко вот эти вот люксовые, да, сегменты, а смотрим такое больше народное...
1: Народную продукцию.
0: Да, больше народную продукцию. Основной сегмент купли-продажи здесь составляет, конечно, драгоценные ювелирные украшения, это смартфоны, это планшеты, и небольшую часть у нас составляют меховые изделия традиционно. Как бы.
1: То есть сумочку не купить на вашем маркетплейсе, так скажем?
0: Но мы прорабатываем, у нас в стратегии есть увеличение ассортиментного ряда, но на текущий момент мы работаем с тем, что мы сами умеем принимать, потому что в отличие от других classified операторов мы не только соединяем peer-to-peer историю, то есть человек с человеком, но мы сами выкупаем гарантированно, и гарантированно при продаже предоставляем гарантию того, что мы продаем, и это именно то изделие, которое, в общем-то, написано. Да, там. И, с другой стороны, человек может быстро реализовать без всяких квестов, общения с другими, там, риска мошенников и так далее.
1: То есть пока в планах у вас нет такой большой конкуренции именно с классическими маркетплейсами?
0: Я думаю, что в течение следующего года у нас существенно нарастится ассортиментный ряд, куда войдут в том числе внешние вот эти вот ассортиментные товары, сумочки, и не только сумочки, а, в общем-то, ну, весь классический ассортиментный ряд маркетплейсов и классифайд операторов, скажем так. Но на текущий момент мы пока что вот, пока строим вот этот весь механизм, да, чтобы он был удобный и для физических лиц, и для всех партнеров, которые с нами будут работать, мы, соответственно, ограничились теми товарными категориями, с которыми мы сами умеем работать, сами умеем выкупать, прежде всего.
1: Алексей, отчет за первое полугодие — это все-таки зеркало заднего вида. Нас интересует будущее. Вот какие у вас прогнозы по сегментам, по темпам роста выручки?
0: Ну, мы в этом году согласовали, утвердили бизнес-план, согласно которому, помимо наших традиционных направлений, это, повторюсь, ломбард, ресейл, это розничная сеть на текущий момент, которая составляет больше 200 объектов, мы полагаем, что очень большую синергию в нашу группу внесет банковское направление, которое позволит уже на базе наших действующих объектов без существенных капитальных затрат построить одну из самых крупных розничных сетей в московском регионе, которая будет использовать клиентскую базу и нашу, и того банка, который войдет в наш контур, для того, чтобы сделать, прежде всего, оператор золотообменника, народного банка, рабочее название Голдбанк, который будет позволять покупать и продавать физическое золото с небольшими спредами.
1: Вот так, это интересно.
0: Мы считаем, мы считаем, что...

0: в этом сегменте, это уже доказано, есть огромный спрос, но на текущий момент эти операторы, которые присутствуют на рынке, они в основном позволяют продавать металл. А мы все время покупаем, мы все время занимаемся в том числе и покупкой золота, ну и не только золота, да, и поэтому у нас уже есть люди, которые каждый день этим занимаются, и нам очень просто встроить туда как раз вот небольшие слитки народные от 1 до 100 грамм, как правило, да, которые можно будет купить, положить у нас, взять домой под подушку, поменять быстро на деньги и в онлайне, и в офлайне, и, в общем, мы понимаем, что прямого конкурента в этом сегменте нет. В основном физическим золотом занимается private, такой высокий уровень, да, как бы, а мы именно строим народный банк, который будет позволять быстро золото обменивать, да, вот.
1: Алексей, да, я вас понял, у нас просто не так много времени. А в итоге какие у вас прогнозы на конец года?
0: Ну, мне сейчас сложно говорить по конкретным цифрам, но мы надеемся на то, что темпы роста, которые мы сейчас заложили в общем-то, в текущем отчете, который вот сегодня как раз опубликовали, они останутся примерно такими же.
1: Хорошо, спасибо большое. С нами на связи был Алексей Лазутин, генеральный директор ПАО МГКЛ. А со мной в студии по-прежнему Алексей Третьяков, основатель и главный управляющий активами УК «Ари Капитал». Алексей, такой обмен, интересен такой инструмент обмена золота.
2: Да, действительно, это интересная и, мне кажется, востребованная услуга, особенно если развить не только золото, да, но и платину, и палладий, это будет вообще такой уникальный маркетплейс.
1: А как вы сейчас смотрите на котировки золотые? Увидим ли мы продолжение этого ралли?
2: Мне кажется, золото уже очень сильно выросло, и здесь нужно смотреть на долларовую цену золота, в которой, мне кажется, уже заложено будущее высокой долларовой инфляции. Если не произойдет ничего экстраординарного, если не произойдет в Америке гиперинфляции какой-то там стопроцентной, то я думаю, что золото сильно не будет расти, по крайней мере, это не догонит по доходности другие классы активов.
1: А у нас продолжают отчитываться компании. ВТБ, чистая прибыль группы по МСФО в январе-июле снизилась на 12,7% до 265 миллиардов 600 миллионов рублей. Но про ВТБ мы уже поговорили. И Совкомфлот опубликовал свой отчет за первое полугодие. Они показали прибыль в 21 миллиард рублей против убытка годом ранее. Вот Совкомфлот интересен для того, чтобы положить в свой портфель?
2: Совкомфлот, безусловно, интересная компания. Нам сложно сейчас понять, потому что, с одной стороны, выросли очень сильно цены на фрахт, и наверняка его услуги востребованы. С другой стороны, вот эти атаки на суда, непонятно, приносят они ущерб или нет. То есть тут, к сожалению, мы не эксперты, наверное, будем тоже смотреть в зеркало заднего вида, чтобы разобраться в ситуации.
1: Кто ваш фаворит? Вот банковский сектор мы затронули, нефтянку тоже. Если коротко, у нас остается буквально 30 секунд. Кто фаворит на 27-й год уже?
2: Крупнейшие позиции у нас в экспортерах – это Полюс золота, нефтяные компании Лукойл, Новатек – газовая компания. Ну и в целом компании, входящие в индекс Мосбиржи, сейчас в условиях неопределенности мы стараемся больше быть похожим на индексный портфель.
1: Спасибо большое. Алексей Третьяков, основатель и главный управляющий активами УК «Ари Капитал». Меня зовут Денис Муравьев. Оставайтесь вместе с нами на радио РБК. Будьте счастливы, самое главное, и берегите себя и свои портфели.
3: 10 часов 20 минут в Москве. У микрофона Илья Приходько. Сейчас о том, что США ведут переговоры с Венесуэлой об аренде ее месторождений нефти на 100 лет. Bloomberg пишет об этом. По сведениям издания, контакты проходят на фоне планов Каракаса выйти из состава ОПЕК. Что это значит для рынка и для России? Разбираемся.
4: В фокусе внимания.
3: Каракас рассматривает вопрос, который сводится к тому, чтобы покинуть ОПЕК на фоне расширения связи с Вашингтоном. Подчеркнули журналист, отмечает, конкуренция между США и ОПЕК в последние годы усилилась. На этом фоне в Латиноамериканскую республику могут прийти американские компании, которые начнут разрабатывать, добывать нефть 17 месторождений Венесуэлы. Но, кроме того, Венесуэле нужно выбираться еще из экономического кризиса. Увеличение экспорта нефти и добычи должно бюджет пополнить. К эфиру подключается директор по исследованию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Алексей, доброе утро. Давайте для начала. Вы верите, что Венесуэла выйдет из состава ОПЕК?
5: Доброе утро. Она может под давлением США, потому что США хотят взять под полный контроль нефтяной отрасли страны. Есть перспективы роста добычи. Сейчас она где-то 1,2 миллиона баррелей в сутки. К 30-му году может достичь 2 миллионов, а где-то к 40-му выйти там на 3, даже может быть там 3,2. Естественно, когда будет такой рост со стороны других стран ОПЕК, ну, будет сильное желание распространить квоты на Венесуэлу, потому что в последние годы ее добыча не квотировалась из-за резкого падения. То есть это такой долгосрочный ограничитель. Естественно, там, компании, которые хотят инвестировать в Венесуэлу, ну, стремятся от него избавиться.
3: А самому Караксу это выгодно уйти из-под этих ограничений?
5: Честно говоря, нет, потому что ОПЕК – это единственная по-настоящему авторитетная организация, ну, кроме ООН, в которой Венесуэла участвует. И Венесуэла была одним из основателей в 2005 году ее. Поэтому дипломатически, с точки зрения, это невыгодный шаг. Но если США там обещают крупные инвестиции, потому что, чтобы выйти на добычу в 3 миллиона баррелей в сутки, Венесуэле нужно 150-200 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций, которые могут дать основу США.
3: Угу. Ну, то есть та же ExxonMobil, к примеру, да?
5: Ну, пока Chevron в основном работает. Ну, да, Exxon рассматривают, и другие компании американские.
3: Алексей, вот смотрите, даже сама дискуссия, да, у нас Эмираты сначала говорят, что они выходят из формата ОПЕК, теперь пишут про Венесуэлу. Может быть, ОПЕК вообще на грани распада сейчас, или все не так, как кажется?
5: А пока в ОПЕК состоит Саудовская Аравия, организация будет существовать независимо от того, кто к ней, кто с ней вместе будет в ней участвовать. Так же, как ОПЕК+, это связка Саудовской Аравии и России. Вот пока есть эти как бы гиганты, вокруг которых как бы вот, которые как бы создают такое поле притяжения вокруг себя, организация будет существовать. И эффективно достаточно воздействовать на рынок, ну, отдельные страны, да, будут выходить, такой был раньше, здесь ничего такого уж критического нет.
3: А с ценами на нефть что произойдет, если, к примеру, Каракас все-таки решится этот шаг сделать?
5: Да ничего, потому что венесуэльская добыча будет расти медленно. Там, это тяжелая нефть, сложные как бы, условия геологические, разрушенная инфраструктура в стране. То есть это ну, постепенный будет очень медленный процесс, а цены на нефть реагируют все-таки на реальные предложения. В Венесуэле пока мало что можно предложить рынку. То есть это ну, прибавка там 100-200 тысяч баррелей в год максимум.
3: То есть все те же значения и все те же движения нефти на рынке мы будем по-прежнему наблюдать. Спасибо. С нами на связи был директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Ну, кстати, вот новые подробности о планах Венесуэлы выйти из ОПЕК, вероятно, станут известны уже на следующей неделе, потому что в эту страну прибывает глава Минэнерго США Крис Райт. Опять же, Bloomberg об этом пишет. Ну, сейчас, кстати, в Венесуэле, напомним, добывается 1 200 000 баррелей в сутки.
6: Портфель. Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК Инвестиции, и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
4: Кинопортфель.
6: Сегодня мой выбор – документальный фильм «Изобретатель. Жажда крови» в Кремниевой долине. Это реальная история компании Theranos и ее основательницы Элизабет Холмс. Она обещала перевернуть медицину, проводить сотни анализов всего по одной капле крови из пальца. В идею поверили крупные инвесторы, и стоимость компании достигла 9 миллиардов долларов.
7: О чем вы мечтаете?
8: Чтобы меньше людей были вынуждены слишком рано расстаться с любимыми.
6: Мечты оказались огромным обманом и превратились в одну из самых громких афер Кремниевой долины. Но весь сюжет вы узнаете из фильма, а я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Холмс умела вдохновлять людей и блестяще продавала свою идею и светлое будущее. Харизма основательницы позволила 10 лет вводить инвесторов за нос. Вывод. Слишком красивые истории редко оказываются правдой. Второе. В совете директоров Theranos входили известные политики, дипломаты и военные. Их имена вызывали доверие, но никто из них не разбирался в медицинских технологиях. Холмс демонстрировала директорам и инвесторам неработающие прототипы приборов, а анализы проводились на стандартном оборудовании сторонних производителей. Вывод. Громкие

0: Тренды.
1: Перчатки для сенсорного экрана и умные носки, следящие за пульсом младенца, уже реальность. Одежда стала продолжением гаджетов, а спрос окончательно сместился от военных и космонавтов к массовому потребителю. На стыке моды и цифровой индустрии рождается профессия техностилиста. Он связывает дизайн с передовыми достижениями науки, объединяя микроэлектронику, робототехнику, возможности ИИ и материаловедение. Задача такого специалиста – выступать архитектором продукта, который говорит на одном языке с инженерами и программистами, помогая модным брендам и IT-гигантам создавать коммерчески успешные практичные девайсы.
2: Образы Мадонны, образы Пэрис Хилтон, Бритни Спирс. Это были образы, которым можно было и нужно было подражать?
3: Можно или нужно, каждый решал сам, но никто не говорил, смотрите, как надо. Мы просто показывали, как бывает. Мы дико кайфовали от того, что мы делали.
1: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Все, что формирует медиапространство сегодня и определяет его завтра. Каждый понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
0: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Сегодня в 15.10 на радио РБК.
1: Контекст, смыслы, последствия. Что с этим делать и как это влияет на нас? Подводим итоги дня вместе с экспертами в программе «Что это значит?» По будням с 6 до 9 вечера на радио РБК.
0: Резать лося.
4: Лося.
0: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
4: Дивы. Инвесторы просто обожают дивиденды, поэтому наш трейдерско-русский словарь был бы невозможен без этого слова. Дивы – это выплаты, которые распределяются среди акционеров. Там, где есть дивы, где-то неподалеку и дивидендный гэп, или коротко дивгэп. Это резкое падение, которое демонстрирует акция после закрытия реестра под дивы. Ну а если вы хотите прослыть биржевым эстетом, запомните еще одно слово – дивитикер, то есть акция с большим дивидендом.
5: Хорошая компания. Нормально дивов насыпала. Возьму-ка еще.
4: Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».

Половина одиннадцатого в столице, в студии Павел Потапов. Атаку БПЛА отразили в Ярославской области. Ликвидированы 67 вражеских беспилотников, сообщил губернатор региона Михаил Евраев в телеграм-канале. По его данным, один погибший, 27 пострадавших в регионе. У посольства России в Непале не появилась новая информация о 8 россиянах, которые находились в пострадавших районах и не вышли на связь, сообщают дипломаты. Еще 8 российских граждан смогли выбраться из пострадавшего района самостоятельно. Сергей Лавров объяснил слова Дональда Трампа об одном сложном вопросе по Украине. О нем президент США говорил после встречи с Владимиром Путиным в Анкоридже. Имелось в виду остающаяся под контролем ВСУ часть ДНР, заявил министр иностранных дел в интервью телеканалу РБК. В ходе саммита Трамп подчеркнул, что стороны стремятся не к временному, а к долгосрочному и устойчивому урегулированию конфликта, отметил Лавров. Первый заместитель гендиректора ТГК-2 Марат Дураев задержан ФСБ в Ярославской области, сообщили «Ведомостям» два источника. Он подозревается в 6 эпизодах превышения должностных полномочий. Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Дураев также занимает должность советника гендиректора «Газпром-энергохолдинга». ТГК-2 – одна из крупнейших теплоэнергетических компаний Северо-Западного и Центрального федеральных округов России. Синоптики запустили специализированный сайт с прогнозами погоды во Владивостоке и Артеме на время Восточного экономического форума, сообщает Примгидромет. Ресурс назвали Восточный экономический форум «Погода, климат, экология». Отдельным блоком там показывается экстренная информация о прогнозируемых опасных и метеорологических явлениях. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.

0: У микрофона Илья Приходько. На этот сайт заглянул прямо сейчас. Много разной информации. Предварительно 1 сентября во Владивостоке будет до плюс 21 градуса в дневное время. Будет идти дождь. Ну, а стоит напомнить, что самый Восточный экономический форум начнется 1 сентября, продлится до 4. РБК будет работать на месте событий, рассказывать вам главное, актуальное интервью, заявление, мнение. Все это будет в том числе и в нашем эфире. Ну, а прямо сейчас о том, что с сегодняшнего дня начинает действовать первые меры поддержки селлеров Озон. Marketplace ранее объявил, что с 28 августа снизит комиссии для продавцов на 3 процентных пункта. Но слушатели радио РБК напомнили нам с помощью телеграмма, на сегодня было запланировано и повышение комиссии. Причем это было еще до атак на логистические объекты Озон. Получается, что рост зависит от категории товара. Где-то на 5, где-то на 8 процентных пунктов. Это было заявлено. Вот поэтому фактически идет речь не столько о снижении комиссии, сколько о смягчении их повышения. Это более корректная формулировка. Все же для продавцов это шаг навстречу, так говорит селлер на маркетплейсах Максим Попов.
1: На миллион у меня сгорело товара без страховки, остальное товар со страховкой. Ну, плюс мы пока все-таки не до конца знаем степень повреждений других складов. Какое-то, на самом деле, чудо, что так происходит. Если это все действительно выплатят, будет очень и очень хорошо. По факту сейчас единственная хорошая мера поддержки — это снижение комиссии на 3%. Это очень хорошо, это очень правильно. Единственная ключевая проблема-то в чем? Дело в том, что последний примерно год маркетплейсы оба, и фиолетовый, и синий, подняли суммарные комиссии минимум на 15%. Я думаю, что если просуммировать все, там и поднятие эквайринга, и поднятие еще там доп. Разных услуг, процентов на 20-25. И поэтому сейчас опустить на 3, на самом деле, очень мало.
0: Еще один момент. 24 августа Озон анонсировал распродажу, скидки на сток. Это нужно, чтобы помочь селлерам быстрее реализовать товар. Но продавцы радио РБК сообщают, что об участии в акции некоторых из них уведомили только накануне. При этом скидки могут доходить до 45%. Если селлер не готов продавать товар с таким дисконтом, от участия приходится отказываться, причем вручную. Продавцам не хватает прозрачной и своевременной коммуникации со стороны маркетплейса, подчеркивает селлер Мария Русинова.
2: В результате атаки на склады Озон у нас пострадало достаточное количество товара. Конечно, в разы меньше, чем на Wildberries, но тем не менее для нас это тоже очень ощутимые цифры. В настоящее время мы, конечно, ведем диалог с маркетплейсом, и для нас любая поддержка важна. Даже, например, если мы говорим про снижение тарифов на 3% пункта, то это для нас может означать, что мы хотя бы на эти 3% пункта получим чуть больше денег на расчетный счет. Ну и, конечно, мы от маркетплейса ожидаем прозрачной коммуникации, честности, какой-то ясной, внятной информации о том, как, когда и в каком объеме нам будут компенсированы потерянные товары.
0: Напомним, как все было. Через сутки после первой атаки на логистическую инфраструктуру Озон заявил, что не будет брать плату за размещение товаров на пострадавших складах и бесплатно перевозит товары с закрытых объектов на другие. Также продавцы сообщили нам в Телеграм, что уже корректируют цены вверх, минимум причем на 3%. Это нужно, чтобы погасить эти комиссии. Все опрошенные ожидают еще и страховые выплаты. Как ранее нам сообщили, они составляют 75% от стоимости товара. С 22 августа атаки беспилотников за тронули уже 6 логистических объектов Озон. Ваши реплики по этому поводу принимаем в телеграм радио РБК в режиме 24/7. 10:35 в Москве. К другой теме. На второй год действия корпоративного налога в Объединенных Арабских Эмиратах местное федеральное налоговое управление усилило контроль за его уплатой. Количество запросов со стороны управления в адрес организаций, ведущих коммерческую деятельность в стране, выросло в десятки раз. Об этом РБК рассказали профильные юристы и налоговые консультанты. Традиционно безналоговые Эмираты внедрили налог на прибыль со ставкой в 9% в середине 2023 года. Первым налоговым периодом фактически при этом стал 2024 год. Декларационная кампании, по которому продлилась вплоть до 30 сентября 2025. Но до 30 сентября нынешнего года бизнесу в Эмиратах необходимо отчитаться за прошлый, то есть 25 год. Какие именно компании оказались в фокусе внимания налоговых органов Арабских Эмиратов? Каковы основные направления проверок и почему они могут привести к доначислениям сразу за 5 лет? Все это в материале РБК. Тем временем незаметно прошло полгода с начала военной операции США в Иране. Какие последствия это имеет, разбираемся.

0: через 55 секунд.
1: Реклама.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Сентябрь начинается с вопросов. Как не перегрузить ребенка? Нужны ли репетиторы? Что делать с экзаменами? И как сохранить интерес к учебе? Каникулы закончились, начинается «Час с учителем». Вита Лахова и Тимур Чернов врываются в новый учебный год вместе с вами. Понедельник в 15.10 на радио РБК. Ведь все-таки звонок не только для учителя.
0: 10.38 в Москве. Илья Приходько по-прежнему у микрофона. Сообщается о том, что восстановлено движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы после перекрытия. Это произошло, введено было оно в целях безопасности. Об этом сообщает местный губернатор Михаил Евраев. Подробности в выпуске новостей на радио РБК через 20 минут. А пока о том, что несколько недель незаметно превратились уже в полгода. Дональд Трамп называл войну с Ираном небольшой экскурсией и обещал, что все закончится быстро. Сегодня ровно полгода с начала военной операции штатов в Персидском заливе. Теперь американский президент говорит, что заканчивать ее вовсе не торопится. Тем временем потери и расходы растут. По данным американских СМИ, с иранской стороны погибли более 3500 человек. США потеряли 18 военнослужащих и более 750 получили ранения. Администрация Трампа просит у Конгресса почти 90 миллиардов долларов на пополнение запасов вооружений, а общие расходы США на войну с Ираном глава Министерства войны или Пентагона Пит Хексет оценивал в 37,5 миллиардов долларов. Война бьет и по рейтингу президента. Сейчас его работу одобряют 33% американцев. Это самый низкий показатель за оба президентских срока. Ну а военные действия против Ирана поддерживают сейчас лишь немногим более трети населения США. При этом, несмотря на растущее недовольство, импичмент Трампу не грозит, а Вашингтон, судя по всему, продолжит финансировать конфликт. Почему? В беседе с Алисой Чановой это объяснила спецкор РБК, автор программы «Пояснительная бригада» Валентина Шварцман.
4: Сама ситуация действительно для Трампа критическая. Это один из самых непопулярных военных конфликтов в истории США. Меньше трети американцев его вообще одобряют. А большинство относится крайне негативно и в том числе связывает с этим конфликтом свои личные экономические тяготы. Если говорить про импичмент, то сам по себе непопулярный конфликт вообще причиной для импичмента редко становится основанием. Как правило, все-таки для этого нужны более серьезные обвинения в каких-то конкретных нарушениях закона или конституции. Какие-то отдельные поползновения будут, скорее мы будем иметь даже дело с каким-то институциональным противостоянием, то есть Конгресс, перейдя либо в виде одной палаты, либо в обеих под контроль демократов, сможет, грубо говоря, вставлять палки в колеса американскому президенту, блокировать финансирование, в том числе на продолжение боевых действий. В долгосрочной перспективе, скорее, иранский кризис скажется на том, что Трамп может уступить немножко именно в Конгрессе, потерять там вес и влияние, как и с точки зрения вообще контроля всей партии над палатами Конгресса, так и с точки зрения контроля над собственными однопартийцами, потому что не все из них, надо сказать, довольны тем, как складывается ситуация.
5: Как долго Америка сможет финансировать войну в таком темпе?
4: С чисто экономической точки зрения США могут финансировать подобный конфликт еще довольно долго. Все-таки американский ВВП превышает 30 триллионов долларов, бюджет составляет примерно 7-8 триллионов в год, и здесь это даже десятки миллиардов долларов на иранскую войну, они в целом такая немножко, ну, не капля в море, но все-таки не создают такой угрозы платежеспособности Америки как страны. Другой вопрос, что это проблема политическая. Все-таки финансирование госсогласует Конгресс. Здесь проблема в том, получится ли делать это дальше, да, потому что все дополнительные ассигнования, они должны проходить утверждение в Конгрессе. И даже нынешний запрос на дополнительное финансирование, он уже столкнулся с таким скепсисом, причем среди представителей обеих партий, не только демократов, но и республиканцев. Многие из них не готовы расписываться под финансирование популярной войны у населения без объяснения каких-то ее конкретных целей. Вообще, зачем мы воюем, чего мы добиваемся.
0: Спустя полгода после начала конфликта переговоры между Штатами и Ираном фактически заморожены. Белый дом подтвердил, диалог не ведется, а администрация Трампа сосредоточилась на экономической войне, а именно операции под названием «Экономический изгой». Военно-морская блокада Ирана сохраняется, Ормузский пролив, по утверждению, опять же, американской стороны остается открытым. Рейтер, впрочем, уточняет, что судоходство там сократилось, причем на 90% от довоенных значений. При этом посредники пытаются возобновить контакты. Например, Катара на этой неделе посетил

0: Тегеран, а пакистанские военные встречались с иранским руководством. Но пока даже меморандум о взаимопонимании, подписанный в июне, фактически перестал действовать. А чем же сейчас занят сам Дональд Трамп? А он переименовал озеро Онтарио на границе США и Канады в озеро Америка. Все очень просто. Документ он подписал в Белом доме, причем в присутствии журналистов. Все было максимально торжественно. Новое название, как говорит сам Трамп, вступает в силу немедленно. Один из журналистов спросил, правда, президента, какой сигнал Канаде он хочет послать переименованием озера. Трамп ответил, никакого. И пообещал далее переименовать Тихие Атлантические океаны. Можно предположить, что и тот, и другой будет называться Океан Америки. Озеро Онтарио – это одно из пяти великих озер Северной Америки. Находится оно на границе США и Канады. С американской стороны к нему примыкает штат Нью-Йорк, с канадской стороны провинция Онтарио, крупнейшая по населению в стране. Само озеро является совместно используемым водным объектом двух государств. Географ и член Русского географического общества Игорь Шедловский в беседе с Ольгой Зуевой отметил, практика разных названий морей и океанов у разных народов распространенная. Примеры этого есть и в России.
1: Вообще существует в географии два таких термина довольно интересных – эндоним и экзоним. Эндоним – это название географическое, которое употребляется в той или иной стране. Экзоним – это название, которое дают внешние какие-то организации. Ну, вот такой классический пример, он, может быть, там не относится к Америке, к Трампу, относится к нам. Да, у нас есть такая замечательная республика, самая большая в России – Саха-Якутия. Саха – это название собственное, то есть именно так себя именуют жители. Когда-то русские назвали их якутами, и в итоге, так сказать, поэтому называем их якутами. И в итоге у нас на географической карте два названия, как вы знаете, да, пишется Республика Саха, в скобках Якутия. Это не является каким-то нововведением. Но то же самое касается названия каких-то европейских стран, например, от Германии. Немцы ее называют Deutschland. По-английски она звучит как Germany, по-французски Allemagne, по-моему, если я не путаю. Китай, классика тоже, да, название местное звучит как Джунга, в английском языке China, мы их называем Китай. Как приживется это название, сказать довольно сложно, но, в принципе, президент Соединенных Штатов Америки вполне имеет все основания для того, чтобы назвать Мексиканский залив Американским заливом. Этот залив омывает его страну. Согласятся ли все переименовать его, либо это будет внутреннее название, такое встречается, да, канадцы будут называть так, как было Онтарио.
2: С океанами такая же история? Или тихий он везде тихий?
1: Ну, есть у каких-то народов свои какие-то названия, как называют, у морей, скорее всего, вот названия, да, они меняются. Там Балтийское море, например, в ряде стран европейских называют морем восточным. Есть внутренние названия, есть международные, поэтому на всех международных картах, естественно, встречаются названия международные. Океаны, они все свои названия международные носят. Я не встречал, чтобы вот название там Тихого океана или Атлантического как-то звучало по-другому, хотя я не исключаю вариант, что у каких-то народов может быть и свое внутреннее название. Но все-таки океан довольно большой.
0: Мы выучили новый термин – эндоним, хотя здесь есть как будто бы отсылка к имени Дональда Трампа. Кстати, сам Трамп до этого уже переименовывал Мексиканский залив тоже в залив Америки, а в марте в шутку назвал Ормузский пролив проливом Трампа. О планах переименовать именно это озеро американский лидер сообщил в своей соцсети True Social тремя днями ранее. По его словам, это связано с тем, что США не ожидают дальнейшего введения бизнеса с Онтарио, поэтому получать новое название. Перенесемся в другую часть планеты. Из археологического музея Испании похитили сокровища Вильены, сообщает газета «Пайс». Что это такое? Это один из крупнейших кладов эпохи Бронзового века. Общая сумма ущерба оценивается примерно в 2 миллиона евро. Коллекция эта представляет из себя следующее. Примерно 60 преимущественно золотых украшений, созданных еще до нашей эры. Общий вес украденных предметов около 10 килограммов. В их числе золотые и железные браслеты, чаши и сосуды из золота, и другие небольшие предметы. Преступники похитили артефакты в четверг. Кража заняла у них всего 4 минуты. То есть этот материал даже идет дольше. Золотые украшения стали целью грабителей не случайно. Их, как и изделия из других металлов, легко монетизировать. Например, достаточно переплавить и продать, рассказал совладелец и пиар-директор галереи современного искусства Амельченко Галери, аукционист Юрий Амельченко.
3: Сразу участились, также буквально на днях из Вены, уже с Австрии, было похищено очень дорогое колье стоимостью 500 тысяч долларов. Это связано с тем, что, во-первых, цена на золото увеличивается во всем мире, и такие вещи, они имеют и материальную, и историческую ценность. В отличие от произведений искусства, картин, которые бьются во всех базах, и которые очень сложно монетизировать и продать, даже если кража прошла успешно, практически не можешь ее реализовать на сером и черном.

0: рынке золота мы прекрасно понимаем, что оно плавится, отделяется друг от друга и потом спокойно перепродается за круглую сумму. Его гораздо легче монетизировать. Способы кражи, они постоянно модернизируются и меняются, поэтому серьезные музеи, где хранятся серьезные арт-объекты, картины, драгоценности, конечно, постоянно тоже должны усовершенствовать свою систему безопасности. Должны быть более серьезные витрины. Например, мы знаем, что ограбление прошло буквально за 4 минуты, и что, несмотря на укрепленное стекло, оно очень быстро было разбито. Тут, конечно, правоохранительные органы должны защищать музеи.
1: Глава командования гражданской гвардии Аликанте, где и произошло ограбление, заявил: дело расследуется. Подозреваемых пока не задержали, при этом у полиции есть фотографии преступления. Было выдвинуто несколько гипотез, но выводов у следствия пока нет. По информации испанской прессы, грабители использовали отвлекающий маневр. Рано утром полиция зафиксировала попытку взлома одного из спортивных центров и выехала на место. Именно в этот момент воры проникли в музей и похитили экспонаты. Мы поговорили с заместителем генерального директора по учету, хранению, реставрации музейных ценностей Государственного русского музея Сергеем Серро. Он оценил преступление в испанской Вильяне и рассказал о случае кражи из русского музея.
2: Немножко удивительная ситуация. Насколько я понимаю, воры проникли через окно первого этажа, просто разбив его. Дело в том, что первый этаж, он практически всегда защищен либо бронированные стекла, либо решетки на окнах. И учитывая, что взяли ювелирные украшения, которые весят всего 10 килограмм, их можно сложить в небольшой пакет, мешок. Это небольшая картина, не огромная икона. Как раз идеальный, мне кажется, предмет для того, чтобы украсть ее быстро за 4 минуты. Залез, забрал и вылез точно так же через окно. Служба безопасности Испанского музея должна была предусмотреть это.
1: Мы правильно понимаем, что в Государственном русском музее такая ситуация невозможна?
2: Невозможно. Во-первых, три рубежа охраны практически везде, когда у вас есть и внешний периметр, и внутренний, и плюс каждое произведение еще оснащено радиометками и датчиками для того, чтобы любое перемещение было зафиксировано. Плюс полиция у нас работает, надеюсь, гораздо быстрее. Была попытка достаточно давно. Украли гитариста Перовского. Известный художник, маленькая картина. Разбили окно первого этажа. Окна не были защищены тогда решетками. Не было бронированных стекол. И картину похитили, но потом ее вернули с помощью сотрудников милиции. Перов вернулся к нам в хорошем состоянии, небольшая реставрация, он снова занял свое место на экспозиции. С тех пор подобных инцидентов у нас не было.
1: Кражи в последнее время происходят достаточно часто. Еще один громкий случай произошел в четверг в Вене. Двое неизвестных разбили витрину в музее прикладного искусства и похитили колье египетской королевы Назли Сабри сотнями бриллиантов. Все произошло при этом днем, прямо на глазах у посетителей. Преступникам удалось скрыться, полиция их разыскивает. В октябре прошлого года, напомним, был ограблен Лувр. Преступники с помощью подъемника добрались до галереи Аполлона, проникли внутрь через окно и похитили 9 ювелирных украшений из коллекции французских королевских драгоценностей. Одну из них, корону императрицы Евгении, нашли возле музея. Остальные 8 украшений до сих пор не найдены. В 10:50 в Москве, возможно, преступникам помогает в планировании злодеяний искусственный интеллект. А вот разработчикам и в России предложили выплатить компенсацию авторам контента, на котором они обучали свои модели. Инициативу обсуждает рабочая группа Совета по кодификации при президенте. Она готовит поправки в принятый в июле закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта. Речь идет об однократной выплате правообладателям за произведения, которые разработчики уже использовали при обучении своих моделей. Предложение, к слову, вызвало спор. Для правообладателя это возможность получить деньги за использование их контента, а вот для разработчиков – дополнительные расходы и фактически обязанность платить задним числом, рассказала медиа-обозреватель РБК Евгения Стогова.
3: Главным образом стоит сразу оговориться, что Минцифры именно в текущей версии это предложение, эту концепцию пока что не поддерживает и оговаривается, что ее нужно дорабатывать. Тем не менее, со стороны как профессионального сообщества всех креативных индустрий, так и юристов есть заверение, что это достаточно рабочее предложение, несмотря на то, что фактически такая норма будет вводить некую обратную силу закона. То есть разработчикам и модели придется платить за то, что они делали до того, как этот закон вступил в силу и до того, как появилась эта поправка. Тем не менее, креативный бизнес считает, что раз их произведения, их объекты авторского права были использованы, то за это должны заплатить. И на самом деле есть некое, скажем так, здравое звено в этой позиции.
4: А зачем это нужно разработчикам?
3: Как раз-таки разработчикам это и не нужно. И разработчики все-таки считают, раз уж они это использовали до того, как появился закон, то давайте-ка мы про это все забудем, а теперь дальше будем жить в мире, в котором мы уже обучили свои модели, и дальше, когда мы будем использовать объекты авторского права, вот тут мы уже будем договариваться. Но мировая практика такова, что все-таки крупнейшие разработчики ИИ-моделей все-таки

0: заключают контракты с правообладателями, договариваются и платят, потому что потом на своих же ИИ-моделях они зарабатывают очень большие деньги и куда больше, чем правообладатели.
1: Евгения, первое, что приходит на ум, это система взаимодействия, например, музыкальных радиостанций, телеканалов с российским авторским обществом и всероссийским обществом интеллектуальной собственности, то есть некие отчисления за использование музыкальных произведений. Здесь что-то похожее, именно какой-то так. Перечень должен быть?
0: Именно так. Предложение, как это видит отрасль, как раз будет состоять в том, что будут общие отчисления, которые уже потом будут распределяться между конкретными авторами, между конкретными правообладателями, книгоиздателями, музыкальными лейблами и так далее. Понятно, что крайне сложно вычленить, на чьем именно произведении и в какой именно степени была обучена та или иная модель. Но с учетом того, какой контент мы получаем, коммуницируя с ИИ-моделями, с нейросетями, в целом достаточно легко сделать выводы, как минимум, чего там больше, либо меньше.
2: Но, может, уже есть выводы или прогнозы, повысит ли это стоимость российских моделей?
0: Здесь нужно смотреть, как в итоге договорятся. Будут ли ретроспективные выплаты, будут ли выплаты в будущем и какой объем этих выплат будет. Потому что даже если это будут ретроспективные выплаты, в текущей версии поправок указано, что их объем должно будет определить правительство. И все будет зависеть от того, сколько именно денег должны будут заплатить разработчики.
1: Кстати, о разработчиках, которые, судя по всему, не очень хотят тратиться, это объяснимо, сами разработчики предлагают другой подход. Они хотят закрепить в Гражданском кодексе право обучать нейросети на произведениях, которые, например, были приобретены законно или находятся в свободном доступе. Это совершенно иная позиция. Здесь задним числом не применишь никакие требования о выплатах. Альянс в сфере искусственного интеллекта, в него входят, к слову, Сбер, Яндекс, ВК, МТС, Билайн, Т-банк и Газпромнефть, предупреждает, вот, что такие дополнительные ограничения и даже выплаты могут сделать российские ИИ-модели дороже, ну и, как следствие, снизить их конкурентоспособность на внутреннем, да и на международном рынках.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
4: Новостройки на курортах Краснодарского края за год подорожали в среднем на 9%. К такому выводу пришли аналитики федерального портала «Мир квартир», изучив динамику цен в 5 крупнейших прибрежных городах. Больше всего выросла стоимость квадратного метра в новостройках в Сочи – плюс 14,5% до 483 тысяч рублей. В Геленджике и Анапе прирост одинаковый – по 7,5%, но цены разные. В Геленджике квадрат в новостройках стоит 304 тысячи, а в Анапе – 283 тысячи рублей. Новороссийск прибавил 6,5%, а Туапсе всего 3,5%. Но там и самый низкий ценник на новостройке – 177 тысяч рублей за метр. В среднем по курортам квадратный метр в строящемся доме сейчас стоит 295 тысяч рублей. Цена квартиры, кстати, тоже выросла в среднем на 7%, до 12 миллионов 870 тысяч рублей. При этом самый сильный рост средней цены лота зафиксирован в Анапе – плюс 14%. Там квартиры теперь стоят почти 13,5 миллионов рублей. В Сочи средний лот прибавил 5% за год, а в Геленджике – 4%. Предложение новостроек на рынке изменилось разнонаправленно. В Анапе число объектов выросло за год на 21%, в Новороссийске – на 81%, а в Сочи, напротив, сократилось на 27%. При этом в Сочи уменьшилась и средняя площадь продаваемых квартир – с 38 до 35 квадратов. В других городах площади, наоборот, немного выросли. Эксперты мира квартир объясняют резкий скачок цен в Сочи летним сезоном и накопившимся отложенным спросом. Зимой и весной цены там снижались, но с началом высокого сезона застройщики планово повысили стоимость. При этом интерес к другим городам побережья растет на фоне значительной разницы в ценах Сочи. В этих городах жилье пока заметно дешевле. Инфраструктура курортов год от года улучшается, и покупатели понимают, что дешевле недвижимость там уже не будет.
5: До последнего момента я был в жесточайшем минусе, но все поменялось, и я заработал плюс 24%.
6: Я немножечко иду в плюс-плюс, а Николай гуляет на всю котлету.
7: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
3: РБК «Тренды».
7: Теломеры – это защитные окончания хромосом, которые играют важную роль в клеточном старении. Их длина связана с биологическим возрастом и некоторыми возрастными заболеваниями. На укорачивание теломеров влияют стресс, вредные привычки, избыточный вес и воздействие токсинов. Поддерживать их помогает физическая активность, сбалансированное питание, интервальное голодание.

0: Сегодня ученые экспериментируют с генными и клеточными терапиями, чтобы замедлить старение, но однозначных решений пока нет.
1: Это Катя Воробьева, ведущая программы «На показ», в которой мы обсуждаем самое интересное из мира моды. Швеи, портные закройщики, обувщики и кожевники. Так звучит список самых востребованных и дефицитных профессий в сфере производства одежды и обуви. Институты готовят молодых специалистов, при этом далеко не каждый локальный бренд готов взять на практику и обучать начинающего закройщика или конструктора. Как разорвать этот круг? Попробуем разобраться вместе с экспертами.
2: На показ. Сегодня в 14.10 на радио РБК.
3: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
4: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны.
5: Места на любой вкус.
4: Для деловых встреч, праздников или яркого досуга.
5: Мы расскажем, куда отправиться.
4: Фуди.
3: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
4: По будням на радио РБК.
6: Что это было?
0: В эфире.
7: На ваш взгляд, получается молодежь как раз перетащить из социальных сетей, из того же ТикТока в шахматные приложения хотя бы?
8: Безусловно, есть прослойка людей, кому это интересно. Мы всячески стараемся бороться за это внимание детей. И сейчас идет серьезная работа над созданием нового приложения шахматного, отечественной шахматной платформы. Я это, по-моему, так, ну, по крайней мере, открыто не анонсировал. Но сейчас могу, наверное, у вас впервые об этом официально заявить. Хотя идея, она как бы достаточно очевидная, лежит на поверхности, но наконец-то уже идет практическое ее оформление.
4: Сенатор Российской Федерации, шахматист и гроссмейстер Сергей Корякин в программе Жени Стоговой «Медиатренды».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждый понедельник в 9 вечера.

День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках, в дороге, в FM-диапазоне, в офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве.

0: политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 10 утра в столице, в студии Павел Потапов. Один человек погиб в результате атаки беспилотников на Ярославскую область, сообщил губернатор Михаил Евраев. Ранения получили 27 человек, в частности, при падении обломков на межмуниципальный автобус пострадали 10 пассажиров. Кроме того, обломки попали на промышленную инфраструктуру, жилье и объекты торговли, возгорания ликвидируются. В области были сбиты 67 беспилотников. Ограничения движения на выезде из Ярославля в сторону Москвы сняты. Минобороны подготовила перечень данных граждан для оценки пригодности к службе. Речь идет о тех, кто поступает на службу по контракту, курсантах, а также их родственниках военной. В частности, получат доступ к информации о доходах, счетах, паспортах, судимостях, статусе иноагента. Проект приказа Минобороны опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Владимир Путин проведет в субботу переговоры с Александром Лукашенко, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Накануне приближенный к пресс-службе президента Беларуси телеграм-канал «Пул Первого» сообщил, что Лукашенко направится с рабочим визитом в Россию. Программой запланированы переговоры с Путиным, также состоится встреча с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Пострадавших от селя и наводнения районах Непала выросли риски инфекционных заболеваний из-за загрязнения воды, сообщает посольство России в стране. В этих районах рекомендуется кипятить питьевую воду и категорически нельзя употреблять пищу. Сегодня в посольстве рассказали, что 8 россиян самостоятельно эвакуировались из зоны наводнения в Непале, еще 8 по-прежнему не выходят на связь. Умер норвежский король Харальд V. Накануне королевский двор сообщил об очень тяжелом состоянии монарха, в связи с чем наследный принц Хокон и королева Соня отменили

0: все запланированные мероприятия. Старейшему королю Европы было 89 лет. Больше новостей на сайте РБК.
1: Один часов две минуты в российской столице. Доброго дня. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Юрий Карпекин. И кратко в начале этого часа пройдемся по позициям фондового рынка. Утром в пятницу он умеренно растет по состоянию на 11 утра. Индекс Мосбиржи вырос к закрытию предыдущего дня на данный момент на 85%. И сейчас находится в районе отметки 2100 пунктов. Что касается индекса РТС, то здесь динамика та же, зеленая зона 85%, и сейчас фиксируется 768 пунктов. Давайте еще посмотрим, что происходит с валютой. В данный момент на межбанке торгуется американский доллар с небольшим укреплением 0,81%, 85 рублей 59 копеек, евро ниже 100 рублей, 99,70. Будем следить за динамикой. Ну и надо посмотреть на юань, 12,70 к данной минуте, тоже красная зона, почти 1% в сторону укрепления. Но посмотрим, что будет происходить в течение сегодняшнего дня. Ну и коротко о криптовалюте. По крайней мере, первый основной — 79 832 доллара за один биткоин к данной минуте. Сделка между ВТБ и РВБ перенесена на сентябрь. По покупке миноритарной доли в Wildberries банке и финтех-активах она перенесена на сентябрь 2026 года. Об этом сообщил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. По его словам, банк не форсирует сделку, поскольку ресурсы партнера сейчас направлены на решение последствий чрезвычайных событий. Параметры сделки при этом не пересматривались. Напомню, доп. Эмиссия ВТБ для финансирования покупки пройдет в диапазоне от 300 до 400 миллиардов рублей, ближе к нижней границе. В банке ожидают скромного участия розничных инвесторов из-за разрыва между рыночной ценой акций и стоимостью бумаг для доп. Эмиссии. Последние дни акции ВТБ обновляются исторический минимум 49 рублей 70 копеек, после чего произошел небольшой отскок, бумаги вернулись к отметке в 51 рубль. На связи со студией глава инвесткомпании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин. Андрей, добрый день. Насколько много денег в свободном обороте, на ваш взгляд, которые в теории могут пойти вот в эти самые акции ВТБ?
2: Слушайте, сложно сказать что-то про свободный оборот на рынке, потому что деньги же, по крайней мере, под такие сделки, они аккумулируются строго и институционалов, и на рынке, вот, в нашем понимании, они не присутствуют. В целом, я могу сказать, что количество денег на фондовом рынке в России точно сокращается. Это связано и с падением котировок, и просто могу судить даже по нашей, как бы, на своей небольшой выборке, там, по активам нашего доверительного управления идет стремительный отток денег с рынка.
1: Ну что же, будем смотреть и за этой динамикой, но пока вернемся к ВТБ. За этот месяц, на ваш взгляд, вот в связи с тем, что на сентябрь перенесли эту сделку, может что-то кардинально измениться, как вы считаете? Если, ну, как вы подчеркиваете, идет отток, и в целом вот, ну, нет, по крайней мере на сегодняшний момент, нет уверенности, что он прекратится.
2: Ну, действительно, уверенности нет. Здесь еще есть один фактор, который я бы не списывал. То, что у Wildberries есть, скажем так, проблемы, это вопрос не просто сегодняшнего дня и какой-то части бизнеса, это вопрос вообще всей системы. То есть, так сказать, отношение к маркетплейсам изменилось, оно изменилось невозвратно. Это отношение будет только сейчас по-новому формироваться. Мало того, сам бизнес, он должен просто меняться, чтобы сохранять маржинальность, поэтому если в сентябре сделки не произойдет, то не надо этому удивляться, и это скорее для меня базовый сценарий.
1: Хорошо, давайте попробуем представить этого крупного покупателя, ну, которого анонсировали ВТБ, РБК еще при первых заявлениях о доп. Эмиссии. Мы себе его можем представить? Ну, давайте попробуем исключить самый очевидный вариант, что это Wildberries, у которого сейчас на самом деле достаточно хлопот. То кто это может быть еще?
2: Слушайте, там, ну, насколько я могу судить, речь идет не об одном покупателе, а пули, ну, обычно это инвестиционные фонды, связанные

0: с банками. Ну, я думаю, что здесь чудес тоже не будет. Вот. Другое дело, что сейчас любой управляющий, глядя на все происходящее, понимает, что зачем ему платить премию к рынку, если он не понимает будущего данной сделки.
1: Ну, логично. А еще тогда давайте вот о каком аспекте поговорим. На мой взгляд, это нетипичная практика. Анонсируя эту доп. Эмиссию, ВТБ сразу же обозначили цену размещения 87 рублей за бумагу. Как вы можете это прокомментировать?
0: Могу прокомментировать, что система замкнута. Российские финансы очень сконцентрированы в руках одного собственника под названием государства. Соответственно, можно анонсировать сделки, которые заведомо весьма рискованно выглядят. И иногда даже их производить. В данном случае сделка, скорее повторюсь, ну, не выглядит как что-то осуществимое.
1: Ну, а если подводить краткий итог, то вы считаете, что вот те данные, которые озвучил, например, глава Госбанка Андрей Костин об участии РВБ в доп. Эмиссии на сумму 314 миллиардов рублей, они сейчас реалистичны?
0: Ну, мне кажется, нет. Я повторю базовый тезис. Я думаю, что сделка действительно серьезно готовилась, там как бы объединение экосистем, все такое, да. Вот. Но с Wildberries, как и с всей интернет-торговлей, произошел форс-мажор. Этот форс-мажор только-только начинает оцениваться. Его результат мы даже не понимаем. Мы не видели ни одной отчетности пока, которая бы говорила об эффекте. Как сейчас можно провести сделку, ну, просто не вслепую и под давлением, я не понимаю.
1: РВК будет, да, спасибо, спасибо.
0: Пока нельзя оценить.
1: Хорошо, РБК будет следить за развитием событий. Спасибо вам большое за ваш комментарий. Я напомню, на прямой связи со студией был глава инвесткомпании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин. Напомню, что сегодня ВТБ опубликовал финансовые результаты по МСФО за июль и 7 месяцев 2026 года. Можете посмотреть их и в наших профильных каналах. Через минуту в программе «День главный» в совместном эфире радио и телеканала РБК обсудим ситуацию на рынке топлива.
2: Реклама. Информационные технологии, финансы, промышленность. Сложные продукты требуют понятного объяснения. Публикуйте экспертные материалы на РБК-компании и помогайте клиентам лучше понимать ваш бизнес. РБК-компании. Все здесь, все здесь. 18+.

0: День главное.
1: Это «День главное», совместный эфир телеканала и радио РБК. Смотрите нас или слушайте, как вам больше нравится. В телестудии для вас работают Павел Демидович
2: и Вита Лахова.
1: И с нами сегодня Евгений Надоршин, директор по инвестиционной стратегии управляющей компании «Ингосстрах Инвестиции». А из радиостудии к нам присоединяется наш коллега Юрий Карпекин. Юра, тебя тоже с удовольствием приветствуем. И о доступности топлива хотим поговорить. Накануне у вице-премьера Александра Новака прошло совещание. По итогам прозвучало заявление о том, что ФАС работает над обеспечением экономически обоснованного уровня цен на нефтепродукты для потребителей. Где эта доступность сейчас выше, что с ценами, какая динамика и какие меры сейчас принимаются, обсуждаем. Евгений, как вам видится ситуация? Вот эта вторая волна, насколько она затянулась, где уже ощущается спад? Ну вот Москва, наверное, здесь не совсем показательна, хотя очереди тоже есть.
2: Ну, я так понимаю, что поскольку в окрестности московских НПЗ, да, прилетает, все равно по-прежнему, да, то, видимо, все-таки мы вполне, да, то есть, ну, вот, как бы репрезентативно, да, проблемы явно есть, они никуда не исчезли. Может быть, стало попроще там с позапрошлой недели, это правда, но кто знает, да, как будет дальше. Судя по мониторинговым ресурсам, были у ряда коллег материалы, где агрегировали, да, то есть народные карты, как бы, ну, и ряд уже там, как бы, коммерческих игроков, да, с открытым доступом ведут свои карты по доступности бензина на заправках. Порядка трети заправок вообще-то по стране, да, то есть могут похвастаться наличием топлива, независимо от того, какая там цена. Ну, по крайней мере, по вот этим открытым данным, что совсем не круто.
1: И то не полным ассортиментом.
2: Да, да, это тоже еще важный момент, что в большинстве своем дизель, пожалуйста, есть. Это как вот в сельском хозяйстве. Дизель есть, да, вот, где, ну, и причем, как бы, дизель можно даже найти по ценам, там, условно, близким к ценам, там, весны, например, да, хотя бы с этим проблем нет. Вот, как бы, если ты уже с бензином, тут

0: Одна история. Бывает 92-й, можно, да, с 95-м вообще катастрофа, а тот, который есть вот прям, да, то есть это спокойно там 100, 120, 130, 140, 150 возможные варианты. И надо сказать, что не всегда, да, есть основания как бы кого-то в этом обвинять, ну, потому что мы же все читали, да, как в Мурманск пришли партии бензина из, что там у нас, из Индии, да, пришло, из Марокко пришло, вот, из Турции, кстати, идет, ну, и вот 130, 140 недорассчитали, похоже, демпфер, ну, и стояли, ждали разгрузки. Потому что, а как, вроде пригнал, дело сделал, да, а деньги нормальные получить за это не можешь. Поэтому тут важный момент, что в ряд как бы сетевых и не сетевых заправок попадает весьма, возможно, недешевый бензин и как бы, ну вот, и внутренние оптовые цены для тех же фермеров, как бы они два раза выше, например, чем весенние нередко.
1: Пожалуйста. Но тут есть еще нюанс. Сетевую заправку может понять вот этот дорогой бензин по причине того, что это франшиза, и покупают они топливо на открытом рынке по коммерческой цене, а не в вертикально интегрированной.
0: Есть все верно, такие сетевые заправки, где, видимо, похоже, две модели, своя собственная,
1: где бренд крупной компании.
0: Да, бренд висит, да, бренд висит, но ты проезжаешь одну, видишь, опа, 70, классно, очередь. Вот, и тут рядом 140, вот, не классно, но зато очереди нет, классно.
2: Ну, давайте будем честными, многие ваши коллеги высказывались о том, что давайте просто отпустим, и тогда сразу очередей не будет.
0: Ну, насчет очередей не будет, это неправда, потому что, судя по всему, ограничения довольно существенные и совершенно явно есть проблемы, и дефициты никуда не исчезнут. Вопрос масштаба, действительно. Насчет отпустить, ну, это большой открытый вопрос, там, со стороны государства. Отпустить или правильно все-таки просубсидировать адекватно, ну, потому что, а что делать? Никто нас не поощрял, да? Ну, кроме вялых каких-то отдельных движений, перехода на электрички, да? Никто не продвигал активно дизель, которого мы производим с колоссальным избытком. И, в общем, как бы надо понимать, что государство, как общественный институт, несет ответственность за доступность топлива на территории своей страны, тем более, что крупнейшие компании, производящие это топливо, и крупнейшие НПЗ, они вообще тоже государству принадлежат. То есть, как бы тут есть совершенно четко, в общем, что адресовать правительству и властям по части доступности. Поэтому просто так отпустить тоже, наверное, неправильно, учитывая, что у нас, обратите внимание, да я не помню, с какого года у нас регулируются внутренние цены на бензин. У нас никогда на самом деле, ну практически никогда, ну хорошо, как минимум лет 15 свободного ценообразования полноценного на бензин просто не было. Вот, и постоянно, если что, применялись как бы вот механизмы вмешательства на рынок силами ли ФАС или договоренностями правительства. Простите, вообще-то так-то мы экономисты зовем то, что организовывали у нас традиционно раньше картельным сговором. Вот, как бы, ну, и как бы властям такое режиссировать вообще неправильно, но ручное управление, пожалуйста. Вот, теперь, значит, заменили демпфер, да, то есть возвратные акции с прочей историей, то есть как-то институционализировали. Так вот, у нас сколько лет это уже работает, и раз мы не видим нормального ценообразования на бензин, с какой же стати тогда, соответственно, можно взять и отпустить?
1: Ну, возможно, это не баг, возможно, это фича. С нами на связи наш коллега Юрий Карпекин. И, Юрий, я знаю, что вы общались с экспертами, как они видят текущую ситуацию на рынке.
3: Да, затянувшийся баг, коллеги. Доброго дня. По мнению опрошенных нами экспертов, ситуация стабилизируется. Рост цен на топливо в августе снизился и замедлился, ну, приостановился. Дисбаланс все эксперты фиксируют, но в основном они его замечают между, как раз, как вы уже отметили, независимыми компаниями и нефтяными компаниями, у которых есть собственные сети АЗС, через которые они, соответственно, реализуют топливо, их еще называют винками. И вот действительно этот дисбаланс фиксируется как раз в этом секторе. У нас с коллегами в редакции есть собственный чат, в котором мы тоже фиксируем, есть или нет топлива в тех или иных районах столицы, есть ли очереди. И вот по этому чату есть ощущение, на этой неделе, по крайней мере, что ситуация действительно хоть как-то, но стабилизируется, очереди стали меньше, и наличие топлива есть. И 95-й есть на большинстве тех заправок, на которые заезжаю я и мои коллеги. Хотя вот буквально неделю назад мне приходилось в 3 утра заправляться, и я еще полчаса постоял в очереди. Это была заправка одной из вертикально интегрированных компаний. Я предлагаю послушать мнение руководителя аналитического центра B1 Алексея Лаврухина. Он уделяет очень большое значение вот как раз в процессе стабилизации топливного рынка ценам.
4: Ситуация стабилизируется, потому что с начала августа рост цен на бензин составил меньше процента, а дизельное топливо подешевело на 2,5%. Это по Росстату. На среднюю стоимость влияет неоднородная ситуация с ценами между независимыми АЗС и крупными сетевыми. Буквально несколько дней назад выезжали с дачи и на небольшой независимой заправке литр 90.

0: 92-го стоил 120 рублей. Очереди нет. Проезжаешь десяток километров, и на федеральной сетевой заправке тот же литр стоит почти в два раза дешевле, и очередь из машин на полкилометра. Как раз с такими дисбалансами работают надзорные органы, но одного регулирования здесь недостаточно. Важно восстанавливать инфраструктуру, не допускать новых повреждений и обеспечить справедливый доступ к ресурсам участникам топливного рынка.
1: Ну и, соответственно, вопрос, коллеги, от чего, на ваш взгляд, все-таки сегодня зависит тот самый уровень цен на топливо для конечных потребителей, и какова в этом процессе и решающая ли эта роль надзорных органов, и в частности ФАС?
2: Кириллу Родионову предлагаю этот вопрос адресовать, эксперту по энергетике. Кирилл, приветствуем. Как вам в целом ситуация видится? И вот этот тонкий вопрос регулирования цен, насколько он сейчас решаем, насколько разница в случае с ВИНКами и с независимыми АЗС?
3: Несмотря на частичную стабилизацию ситуации на топливном рынке, все равно на общую доступность топлива влияют так называемые неплановые ремонты НПЗ, а точнее выбытие мощностей нефтепереработки. Вот Росстат буквально пару дней назад дал свежую цифру по июлю. Соответственно, в июле общий выпуск нефтепродуктов в России в целом снизился на 19 с небольшим процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Я напомню, что в июне темпы сокращения выпуска были чуть выше, 21%. Но глобально в июле картина на НПЗ не сильно изменилась в сравнении с июньским месяцем, с июнем. Что касается августа, скорее всего, там тоже было небольшое, были, как мы знаем, прилеты по НПЗ, которые также негативно сказывались на общем выпуске топлива. И, к сожалению, этот фактор так или иначе будет с нами до завершения, до геополитической нормализации, скажем мягко. Что касается других факторов, влияющих на рынок, то, к сожалению, у нас усиливается та дирижистская модель, которая у нас была на рынке и до начала нынешнего кризиса. То есть проблема роста оптовых цен накладывается на то, что ФАС в буквальном степени, буквально в смысле, бегает с дубиной по рынку и выносит предупреждение тем или иным топливным сетям, хотя на самом деле здесь гораздо было бы эффективнее реализовать ту меру, о которой я всегда, как попугай, говорю, о том, что нужно просто резко повышать нормативы биржевых продаж, тогда у вас будет в целом снизиться оптовые цены. Просто по той причине, что цены на бирже, как правило, на 50-70, а то и более процентов ниже, чем во внебиржевом сегменте. Но вместо того, чтобы резко повысить нормативы, регуляторы, соответственно, наоборот, снижают нормативы и при этом зажимают топливную розницу. И это крайне неэффективно с точки зрения общего баланса, с точки зрения общей ситуации на топливном рынке. Но здесь это та проблема, которая хорошо известна экономистам, это зависимость от предшествующего пути. То есть если у нас и был дирижизм на топливном рынке до начала кризиса, то этот дирижизм усилился и во время топливного кризиса, поэтому я думаю, что, к сожалению, вот риски недопоставок топлива с НПЗ накладываются на вот эти ценовые ограничения в топливной рознице, а любые ценовые ограничения в рознице, как хорошо известно по истории, они чреваты новыми рисками дефицита. Я напомню здесь исторический пример, поздний Советский Союз, когда президент Горбачев отпустил оптовые цены, но при этом сохранил госконтроль в розничных ценах. И в результате и без того тяжелый дефицит 90-го года вылился в экстремальный дефицит 91-го года. Но вот те, кто не знает истории, вынуждены повторять ее ошибки два. Вот поэтому в этой связи проблема недопоставок топлива, проблема сокращения выпуска топлива на НПЗ, она накладывается на такую не очень хорошую регулирование в рознице, поэтому этот фактор де-факто будет усиливать кризисные тенденции на топливном рынке вне зависимости от того, что будет с прилетами по НПЗ.
4: Можно вот вопрос, который уже Евгений затрагивал, появление импортного топлива на отечественном рынке, какую часть проблем может закрыть? И почему пока работает не так, как предполагалось?
3: На неделе были свежие данные о том, что кумулятивные поставки топлива из дальнего зарубежья составили 1,2 миллиона баррелей. В переводе на привычные единицы это чуть более 140 тысяч тонн. Для сравнения, в 2023 году среднесуточные поставки бензина с российских НПЗ на внутренний рынок составили 104 тысячи тонн в сутки. Да, то есть получается, что кумулятивные поставки бензина из дальнего зарубежья чуть более чем эквивалентные объему потребления в течение чуть более чем одного дня. Да, то есть это просто капля в море. Но в целом это логично, потому что выстраивание импортной логистики – это тоже непростая задача, и она займет время, и здесь это объективная ситуация, то, что с одной стороны импортный бензин, он дорогой, а с другой стороны, что просто российский рынок исторически не был ориентирован на импорт, и выстраивание импортных цепочек тоже будет занимать определенное время. Что касается ближнего зарубежья, то я напомню, что белорусские НПЗ в лучшем случае могут выпускать 3,5 миллиона тонн бензина в год. Это менее чем на 10% эквивалентно годовому объему спроса на российском рынке, при том, что и Белоруссия сама непосредственно потребляет топливо. Поэтому и еще один фактор – это то, что Казахстан не может дать серьезные объемы до ввода четвертого крупного НПЗ, который пока что находится на стадии технико-экономического обоснования. Поэтому, к сожалению, импорт не станет той волшебной палочкой, которая может всерьез изменить ситуацию на российском топливном рынке. Другое дело, что импорт важен с точки зрения сохранения поставок Евро-5 на внутренний рынок, да, потому что сейчас из-за выбытия мощностей на НПЗ усилились риски поставок топлива Евро-2 и Евро-3 со значительно более высоким содержанием серы, что будет что повлечет за собой определенные риски для российского автомобильного парка. И вот для снижения этих рисков импорт важен. И я думаю, что в целом роль импорта будет постепенно расти в осенние месяцы.
1: Сегодня в программе «День главный» в совместном эфире телеканала и радио РБК обсуждали рынок топлива. В июле 2026 года потребительские цены на бензин, напомню, выросли на 6,5%. Это следует из данных Росстата. Президент Владимир Путин заявил на прошлой неделе, что не все вопросы на российском топливном рынке решены, но ими занимаются. Цитата: «Только позавчера мы встречались и разговаривали на эту тему с председателем правительства. Да, не все вопросы решены, они решают. Представитель правительства держит эти вопросы на контроле». Конец цитаты.
5: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
6: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня мы проговорим про адаптацию к саду и школе. Слезы по утрам, не хочу, цепляние за руку, боли в животе перед выходом. Родительское сердце, конечно, разрывается. С точки зрения нейробиологии, страх нового места – это норма. Амигдала ребенка воспринимает незнакомую обстановку чужих взрослых и детей как потенциальную угрозу. Его мозгу нужно время и правильные условия, чтобы переписать эту реакцию с «опасно» на «безопасно». Что нам может помочь? Первое – это ритуал прощания. Долгие прощания с рыданиями – это пытка. Краткий, теплый, предсказуемый ритуал работает лучше. Обнял, поцеловал, помахал в окошко, передал воспитателю. И ушел. Не возвращайтесь. Каждый раз, когда вы возвращаетесь, вы закрепляете, его крик работает. Мама вернется. Второе. Предмет-переходник. Игрушка из дома, камушек в кармане, браслет мамин поцелуй. Это якорь безопасности. Ребенок держится за него, и его нервная система успокаивается. Третье. Не надо транслировать тревогу. Дети читают ваше состояние по лицу и интонации лучше любых слов. Если вы внутри сжимаетесь у ворот сада, его амигдала получает сигнал: «Опасно! Мама боится!» Ваше спокойное, уверенное «Увидимся вечером» – лучшее лекарство. Четвертое. Предсказуемость. Рассказывайте вечером, что будет завтра. Рисуйте расписание картинками. Когда мозг знает последовательность событий, уровень тревоги падает. После завтрака игры, потом прогулка, потом мама придет. И помните, адаптация длится от 2 недель до 2-3 месяцев. Слезы по утрам не означают, что в саду плохо. Они означают, что мозг перестраивается. Ваша стабильность и терпение – главные инструменты. Не сбегайте, не вините себя, не сравнивайте с детьми, которые заходят без проблем. Каждый мозг идет своим темпом. Ваша задача – быть тылом, а не полицейским у входа. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию. Складывается

0: Universal не единственные компании, которые развивают тематические парки. Активно в эту нишу входит и производитель игрушек Lego.
1: Legoland практически полностью построен из конструктора Lego, что является ключевым драйвером.
2: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10.
3: РБК Тренды.
4: Риск вместо роста.
5: Для части молодых американцев рискованные инвестиции становятся заменой привычному пути к достатку. Высокие цены на жилье, инфляция и страх потерять работу из-за искусственного интеллекта создают ощущение, что одной зарплаты и регулярных накоплений уже недостаточно. По данным аналитиков, 62% инвесторов младше 35 лет считают, что для достижения финансовых целей им необходимо сильно рисковать. 43% торговали опционами, а 22% использовали заемные деньги. Такое поведение называют финансовым нигилизмом. Если безопасная стратегия не позволяет купить жилье или заметно повысить уровень жизни, небольшая вероятность крупного выигрыша начинает казаться рациональным выбором. Особенно активно рискуют люди со средним доходом. У них уже есть некоторые накопления, но их недостаточно для покупки недвижимости. Поэтому деньги все чаще направляются в криптовалюты, мемные акции и краткосрочные опционы. Но быстрый путь редко оказывается эффективным. Исследования показывают, что стабильно зарабатывать удается менее чем 1% активных трейдеров. Рынок в этом случае становится не инструментом накопления, а попыткой перепрыгнуть через недоступную ступень. И чем слабее вера в традиционный путь к благополучию, тем привлекательнее выглядит финансовая лотерея.

0: Половина 12 в столице, в студии Павел Потапов. Вступление России в «Большую восьмерку» не привело к участию Москвы в обсуждении ключевых вопросов в рамках этой организации. Об этом в интервью телеканалу РБК рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, членство страны в G8 было неполноценным. Она была «восьмеркой», когда обсуждались политические вопросы, когда нужно было Западу навязать что-то из политических оценок по тому же Ирану по КНДР, отметил министр. Следователи возбудили уголовные дела о терактах по факту атаки на Севастополь и скорую помощь в Белгородской области, сообщил официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Регистрация Татьяны Пасман кандидатом в депутаты Заксобрания Псковской области от партии «Яблоко» по первому округу аннулирована, сообщили в территориальной избирательной комиссии Пскова. Регистрация аннулирована в связи с отсутствием у кандидата пассивного избирательного права. Псковский городской суд ранее привлек Пасман к административной ответственности за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской символики и назначил штраф в 1000 рублей. Кабинет министров Норвегии сегодня проведет внеочередное заседание в связи со смертью короля Харальда V и встретится с его наследником Хоконом. Согласно процедуре, на встрече с министрами наследник престола официально сообщит правительству о смерти короля, о своем вступлении на престол и о том, какое королевское имя и девиз он примет. Харальду было 89. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пересматривает законопроект об ограничении использования соцсетей несовершеннолетними, пишет политика, ссылаясь на свои источники. Чтобы избежать юридических конфликтов и протестов национальных правительств, в план внесут ключевое исключение. Доступ к платформам будет разрешен согласие родителей. В блоке мнения о минимальном возрасте разделились от 13 лет в Германии до 16 в Испании. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.
1: Ну и главные новости. Мы привыкли делать дела по-благородному, по-пацански. Так в интервью РБК принципы дипломатической работы России сформулировал Сергей Лавров. Министр иностранных дел напомнил, что на встрече в Анкоридже делегации обсуждали компромиссные варианты урегулирования конфликта, которые в Москву привозил Стивен Уитков, и достигли понимания. Но после госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты не могут быть посредником в этом конфликте, потому что они поддерживают Украину. Сергей Лавров отметил, что в России привыкли договариваться иначе. Предлагаем послушать избранные фрагменты беседы.
2: О визите министра иностранных дел Ватикана в Москву.
3: Они выразили заинтересованность.

0: заинтересованность в том, чтобы этот конфликт был как можно скорее прекращен, особую подтвердили свою готовность содействовать решению гуманитарных вопросов. Я ему сказал следующую вещь, что то, что сейчас продвигает Запад, это остановиться там, где есть. Далее на территории, остающейся под контролем Зеленского, разворачиваются стабилизационные силы. Британия и Франция прям вот в авангарде этой такой очень рьяной инициативы. И эти стабилизационные силы, по сути дела, сохраняют, консервируют, защищают неонацистский режим, который является единственным режимом во всем мире, запретившим целый язык и целую каноническую религию. Я поинтересовался у ватиканского представителя, насколько они вот эти самые права человека воспринимают. И он сказал, что это нехорошо. И, честно скажу, но я надеюсь, я секрет не выдаю, обещал в ответ на мою просьбу в последующих контактах с украинцами посылать соответствующие сигналы. Он за месяц до посещения Москвы был в Киеве. И я спросил, затрагивали ли они эти темы, потому что, ну, Ватикан, он следит за всеми перипетиями в мировой религиозной среде, во всех мировых религиях, и они не могли не знать, что происходит. Он признался, что как бы времени не хватило у него.
1: О двойственной позиции Белого дома.
0: С нашей стороны был вопрос, потому что периодически появляются утечки в западной прессе о том, как конкретно уже администрация Трампа, объявившая украинский кризис войной Байдена, как уже она сама, администрация Трампа, помогает Украине новыми финансовыми ассигнованиями, вооружениями, предоставлением разведывательных данных и так далее. И каждый раз, когда таких 3 или 4 случая было за последние пару месяцев, когда такая информация появляется, мы спокойно по дипломатическим каналам направляем ее в Госдепартамент и просим подтвердить, правда ли это. Нам еще ни разу не ответили. В Анкоридже мы обсуждали предложение, которое Уитков привозил за неделю до Анкориджа, и которые содержали определенные компромиссные нюансы. В июне мой коллега Марко Рубио, я с ним потом общался, спросил его об этом. Когда он в июне после саммита НАТО заявил, что США не могут быть посредником, потому что мы однозначно на стороне Украины. И вообще там в Анкоридже ничего не было. Это же опять эта тема о том, как договариваются русские и как договариваются на Западе. У нас издревле ударили по рукам купцы, договорились, все, никаких бумаг никто не подписывает. Это дело чести. Мы привыкли дела делать, можно сказать, по-благородному, можно сказать, по-пацански, что по сути одно и то же.
1: О надежных союзниках России.
0: Они считались изгоями, теми, кто возомнил себя победителем в холодной войне и кто провозгласил навеки вечный конец истории. Я прекрасно помню, как вот я же работал в Нью-Йорке с 94 года. Я ездил на мероприятии группы 8, когда она стала уже включать в себя Российскую Федерацию. Я помню, как было мне неуютно, потому что я категорически отказывался подписываться под неприемлемыми какими-то формулировками, но на меня смотрели как на изгоя. Я говорил, слушайте, зачем вы сейчас сюда вбрасываете темы, восьмерку, которые на повестке дня Совета Безопасности. Он просто неэтично. Я понимаю, что вы хотите здесь от российского представителя выцарапать какое-то согласие на какую-то формулировку, которую потом вы будете двигать в Совете Безопасности, будете тыкать нас пальцем. Манеры у Запада хамские. Они такими были, правда, в то время еще они их как-то чуть-чуть шлифовали.
1: О причинах доверия Западу.
0: Все-таки набожная нация, многонациональный наш народ и много пословиц о терпении, великом терпении наших людей. Господь терпел и нам велел. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Обещанного 3 года ждут. Это тоже психологию выдает. Но это не то, что наивность народного характера, увековеченная долгими-долгими историческими нашими событиями. Это все равно какая-то надежда в то, что ну, не может подлец быть совсем под лицом, если так по-простому. Илья Муромец 33 года на печке лежал. Тоже ждал, когда понадобятся его услуги для Родины. Но обман — это основа дипломатии Запада. И до сих пор это так.
1: об инструментах международных отношений.
0: Нас упрекают в том, что наша мягкая сила слишком мягкая, и что надо бы как-то пожестче. Ну, поскольку сейчас мягкая сила однозначно деградировала в прямые методы вмешательства во внутренние дела, наверное, да. Ну, есть у нас, конечно, опыт диверсионной работы еще со времен довоенных, во время войны. Разведчики наши работали в самых разных странах, геройски.

0: отстаивали интересы, но это именно сбор информации, понимаете, прежде всего. А вот устройство госпереворотов не научились.
1: Полную версию интервью о визите главы ЦРУ, новом витке спора Москвы с Ереваном и разрешении иранского кризиса смотрите на телеканале РБК в 15.05 и 22.40.
2: Реклама. Весь «Нефтегаз» будет здесь. 14-17 сентября, Тюмень. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Подробности на oilgazforum.ru. 18+.
1: 11.38 в Москве. Минобороны просит предоставить больше данных о россиянах. СМИ обратили внимание на проект приказа ведомства, который внесен на обсуждение 25 августа. Если он будет принят, то военные смогут запрашивать, перечисляю, от паспортных данных, семейных уз и скрытых диагнозов, включая психиатрию и ВИЧ, до деталей финансов человека, счетов, долгов, налогов и статуса банкрота. Фиксируются любые судимости, следы следственных действий, розыск, ограничения на выезд и ДТП. Планируют проверять общественно-политическую активность и наличие статуса иноагента. Отмечу, что подобные данные будут обязаны предоставлять и предприятия. Один только приказ не сможет позволить военным получить доступ к расширенной информации. Для этого надо будет менять другие законы, считает адвокат, член адвокатской палаты Москвы Михаил Салкин.
3: К сожалению, от нашего государства скрыть какие-то данные о себе все сложнее и сложнее, потому что оно начинает собирать о вас, мне кажется, теперь данные чуть ли не с момента с рождения, все это хранить, тем самым превращая это в какой-то комплекс, нарушающий принцип приватности. Одно дело, когда вы добровольно там в какой-нибудь резерв записываетесь и говорите, вот мои родственники такие, и там я хочу, чтобы вы об этом знали, ну, как, например, делаются с контрактниками. То, что это важно для потом определения круга лиц, кого надо извещать о смерти, кому выплаты положены и прочее. А просто собирать максимальное количество данных, включая, там, не знаю, политическую принадлежность, это совершенно нарушает права человека по принципу приватности. И сам приказ вообще это разрешить не может. Должны быть изменения в закон о банковской тайне, закон о налоговой тайне. Там перечень настолько огромный, что это, в принципе, мне кажется, неправильно будет вносить. Государство, конечно, имеет право собирать информацию без согласия граждан с точки зрения закона об персональных данных, но там кружка достаточно определенным образом поименован для чего.
1: Изменения в первую очередь коснутся желающих заключить контракт с Минобороны или поступить в военный вуз. В некоторых случаях военные смогут запрашивать информацию и в отношении членов семьи граждан, супругов, родителей, усыновителей, детей, братьев и сестер. В проекте не упомянуто ничего о срочной службе. Это не коснется мобилизованных россиян. Многие данные из перечня в указе, в том числе врачебная тайна, защищены от разглашения Конституции России, отметила член Международной ассоциации юристов и медиаторов Fall Legal Евгения Безмоленко, поэтому собирать их только при помощи подзаконного акта, а не нормы в федеральном законе, противоречит практике.
4: Инициатива в представленном виде юридически уязвима и вряд ли пройдет правовую экспертизу без существенной переработки. Ключевая проблема – это попытка подзаконным актом создать основания для сбора сведений, составляющих врачебную, банковскую и налоговую тайну. По Конституции ограничение права на неприкосновенность частной жизни, личную семейную тайну, а также сбор информации о частной жизни без согласия допустимы только федеральным законом и лишь в соразмерной мере. Ядро военной части данного перечня в приказе – судимость, уголовное преследование и состояние здоровья для определения годности уже урегулировано федеральным законом. И проблема в расширении за пределы этих оснований. Ни одна действующая норма не дает военкоматам права получать такие сведения о родственниках кандидата. А уж сбор медицинских данных о супругах, о родителях, о детях не укладывается ни в одну норму закона. Для этого потребуется отдельная целая новая норма федерального закона.
1: Отмечу, что получать личные данные предлагается на основании письменных или электронных запросов, в том числе через систему межведомственного электронного взаимодействия. Сейчас проект находится на стадии общественного обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы. Евро подорожал на 2 рубля за сутки, хотя из-за налогового периода национальная валюта, по идее, должна укрепляться. Официальный курс на сегодня доллар 85,95, евро 100 рублей 3 копейки. На межбанке торги по

0: показывают на данную минуту за евро 99,69, а доллар торгуется на отметке 85 рублей 59 копеек. Ослабление рубля началось в конце июля и заметно ускорилось в последние дни. С начала недели рубль потерял более 3% к основным мировым валютам. К концу года рубль снизит темпы ослабления, считает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.
1: Налоговый период – это не единственное, что влияет на рубль. И сейчас звезды сошлись так, что факторы, которые рубль ослабляют, сильнее тех, которые должны его, по идее, укреплять. На одной стороне весов стандартно, если мы говорим краткосрочно, в первую очередь за ослабление рубля играет общая, скажем так, нервность по поводу геополитики и всего, что с ней связано. Играет то, что сырьевые компании находятся под большим прессом с мировых рынков, и то, что все больше и больше рублей остается на внешнем периметре. А за более крепкий рубль работают процентные ставки, и на самом деле это самый длинный долгосрочный фактор, который будет снижаться крайне медленно. В ближайшем периоде возможны паузы. Работает то, что импорт все равно подавлен из-за экономического замедления. Вот это вот так балансируется.
2: До сегодня 28 августа, срок уплаты ряда платежей за июль. Ваш прогноз, дальше рубль будет слабеть еще смелее?
1: Дальше у нас есть конец сентября, когда, скажем так, будет заведомая точка бифуркации, причем не только из-за политики и геополитики. Потому что от бюджета будет сильно зависеть оценки будущих расходов и будут сильно зависеть оценки со стороны Центрального банка, и это будет влиять на процентную политику, о чем Центральный банк заявлял неоднократно, и мы знаем, что они за свои слова в этом вопросе отвечают. Поэтому что будет происходить в ближайшие недели, предсказать не очень сложно. Во-первых, есть краткосрочная инерция, во-вторых, рынок сейчас, опять же, надо это держать в голове, примерно на порядок меньше по объемам, чем был 2 года назад до введения санкций на Мосбиржу. И это очень сильно влияет на движение, потому что рынок из-за этого более волатилен просто по естественным причинам. Скорее всего, в какой-то момент мы увидим достаточно сильный разворот, но краткосрочно рубль, скорее всего, еще поползет вниз. Но как бы наше ожидание, что в конце года рубль будет примерно на, грубо говоря, уровнях конца прошлой недели. То есть вот наше ожидание в районе 85 в конце года.
0: В четверг курс евро на рынке Форекс, напомню, превысил 100 рублей впервые с марта, а доллар торговался на отметке выше 87. В управляющей компании «Альфа-Капитал» ослабление рубля связывают с сокращением экспортных поставок через Черное море. «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков отмечал, что вывоз нефти из Новороссийска в августе снизился более чем в 4 раза. Женщин-психопаток оказалось в 5 раз больше, чем думали ранее. Такое открытие сделал английский доктор Клайв Боди, изучающий корпоративных психопатов с 2005 года. С выводами его исследования ознакомился РБК. Если коротко, психопатов десятилетиями изучали по профилям мужчин-преступников. У женщин обычно нет склонности к физическому насилию и, видимо, деструктивному поведению. И поэтому психопатки с отсутствием эмпатии и склонностью к манипуляции и ускользали из фокуса исследователей. Таких женщин особенно много в бизнесе. Они эффективны, но своим поведением повышают текучку кадров. При этом в некоторых профессиях психопатия все же дает однозначное преимущество, рассказал Мария Пичугина и Илья Приходько, руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев.
3: Дело в том, что психопаты часто, наоборот, внешне поверхностно обаятельны. Другое дело, что у них нет глубокой эмпатии, они могут там причинять окружающим какие-то страдания, и при этом никак им не сочувствуют. Да, они обычно не раскаиваются за то, что сделали кому-то плохо. И в корпоративной среде это превращается в их суперсилу. Они, при том, что вся команда может страдать, они делают блестящую карьеру, потому что у них есть там способность к блестящему перекладыванию вины на других, присваиванию себе чужих заслуг, обеспечению высоких KPI отдела, при том, что сотрудники выгорели предельно. Да? То есть это все, что делает человека, казалось бы, блестящим управленцем. Но на самом деле для бизнеса он, конечно, опасен, потому что и текучка увеличивается при начальнике психопатии, и вообще страдают даже другие отделы.
4: Чего добиваются женщины-психопатки, управляя бизнесом? Они более успешны, например?
3: В некоторых сферах, да, более успешны. В 2013 году вышла книга, написанная британским профессором права, женщина. И вот она описывает свое расстройство. Очень интересная книга. Там говорится о том, что у нее нет тяги к какой-то физической агрессии, да, она просто говорит, что она совершенно не эмпатична. И, например, для юриста это огромный плюс. Если цель убедить судью в какой-то там заранее выбранной позиции клиента, то человек без этических каких-то

0: соображений. Да, он не будет привязываться к ранее занятым позициям. Он сказал одно, потом он сказал другое. Он там может не смотреть на то, как на него глядят окружающие. То есть ему не стыдно что-то там задать глупый вопрос, ему не стыдно поменять позицию. И получается, что это такая суперсила.
1: Как-то можно обезвредить психопатов?
0: А можно, но тут самое главное понять, психопат перед нами или нет. Потому что как это сделать? Да, вот есть тесты, они достаточно надежны, но без учета того, что психопат может легко их обойти. Ведь в нем заложена гениальная способность к манипулированию. Да? То есть он заранее может понять, как отвечать на вопросы теста, чтобы выглядеть нормальным человеком, а не психопатом. Гораздо полезнее наблюдать за ним. Да? Например, если он регулярно льстит начальству и при этом обесценивает подчиненных, да, если это носит какой-то вот прям такой повторяющийся характер, и также он ведет себя там со знакомыми, с коллегами, то это вот похоже на психопатию.
2: Разбор темы, этот и другие эксклюзивы читайте в подписке РБК. В московском зоопарке появились бронированные драконы. Редкие ящерицы были конфискованы в мае этого года на калининградской таможне, когда 37 особей малых поясохвостов пытались вывести из России. Мы решили разобраться, как таможенные офицеры в целом могут распознать подозрительных пассажиров и выявить у них незаконные товары. Герой программы «Да или нет» – юрист Сергей Мрачковских, который прежде работал главным государственным таможенным инспектором. Надежда Сережкина сама устроила ему допрос.
3: Да или нет?
4: Сергей Юрьевич, я езжу через границу России примерно с частотой раз в 2 месяца. Ни разу не перевозил ничего запрещенного, но каждый раз, когда я оказываюсь на таможне, я всегда начинаю чувствовать такой страх, как будто я везу мешок поддельных купюр. Что происходит? Так задумано?
5: Да нет, конечно, нет. Так вот должен себя чувствовать человек, который что-то скрывает от таможни. Я вам, знаете, я вам подскажу, что ваш страх уменьшился. На таможне есть зеленый коридор и красный коридор. Если все-таки у вас есть страх, идите по красному коридору, потому что могут оказаться товары, которые все-таки нужно декларировать, и у вас хотя бы не будет административной и уголовной ответственности.
4: Давайте вот тезисно. Как вы проверяете человека? Вот прям по пунктам. На что смотрите? В глаза или на чемодан сначала?
5: Во-первых, конечно, визуально. Да, потому что у меня вот тоже есть случай. Был у меня клиент, прилетел из Италии, самолетом все, говорит, идут пустые, а у меня, говорит, 3 чемодана. Ну, как это вы думаете, меня остановят или не остановят? Его остановили. Превышение было на 2 килограмма привлечения к административной ответственности. Во-вторых, очень часто приходят оперативная информация, ориентировки. Присылают прямо, говорят, такой-то человек везет то-то, то-то. Остановите его на зеленом коридоре. Вот я когда в свое время работал в таможне, была информация, что в 6-й модели «Жигули» красного цвета перевозят доллары. И вот все, кто ехали вот в этой модели, всех останавливали и всех досматривали в досмотровом комплексе. И вот инспектор, который осуществлял досмотр, говорит, что обычно стараются туда положить, где очень много деталей, чтобы просмотрел, да, чтобы глаз замыливается. И вот он больше всего смотрел, где капот, где мотор и так далее. Но ничего такого не обнаружил. И в конце, говорит, странно, говорит, в бензобаке, говорит, какие-то трубочки, говорит, непонятные. Сняли бензобак полностью. Бензобак был сделан трубочками из долларов. Таким образом перевозят доллары. Во-вторых, вот особенно в аэропортах стоят микрофоны.
4: А где стоят микрофоны?
5: Прямо на выходе.
4: Из самолета?
5: Вот вы идете, пойдете, да, прямо на выходе из самолета стоят микрофоны, стоят камеры, и таможники тоже смотрят.
4: Что в основном возят?
5: Часы в основном возят. Часы Rolex, драгоценности, Tiffany. 3-4 изделия, но бывает стоимость одного изделия по 100 тысяч долларов. Мне жалко было одного мужчину, он купил 2 драгоценности своей жене на юбилей свадьбы. Но не рассчитал, что стоимость их больше 10 тысяч евро. В отношении него возбудили дело.
4: Может быть, с историческими какими-то ценностями или околоисторическими? Я не знаю, там какой-то череп крокодила или золото скифов, или, может быть, контрабанда животных.
5: Честно говоря, стандартно, просто тоже с практики, обычно просто приходит старший смена и говорит, вот нам нужно 2 места. 2 места, чтобы завести 2 административных дела. Таможня – это такая палочная система, нужно вот найти столько-то правонарушений. И вот инспектор заходит и говорит, покажите нам 2 места, мы сейчас заведем 2 дела и пойдем дальше, остальное смотреть не будем. Некоторые говорят, да, хорошо, а некоторые говорят, нет, у нас тут ничего нету. И тогда весь вагон полностью разбирают молотками, с топорами, с гвоздодерами. Там жуткое зрелище. Вот это впечатляет.
4: В смысле, в самих перекрытиях вагона что-то кто-то прячет?
5: Да, что-то везут. У нас нету 100% досмотра на таможне, досмотр выборочный в рамках 10%, а на 90% как бы у нас все-таки могут быть нарушения таможенных правил.
4: Наш шеф-редактор передает байку, что если служебная собака на самом деле нашла наркотики, то она не лает. Но что-то такое делает, чтобы офицер понял, что да. Как на самом деле?
5: Нет, собака лает. Зря вы так. Нет, собака лает.

0: Это и лапами передними показывают, царапает,
1: как будто копает,
0: сумку,
1: да?
0: Там пакет, как будто копает, да. Собаки бывают на что-нибудь вкусное, на приятный запах колбасы. Вообще собака считается, что работает всего 40 минут, а потом ей нужен отдых. То есть она потом неэффективна пару часов.
1: Сергей Юрьевич, есть вопрос, который возникает о литературе. Вот, допустим, везем через границу книгу, у которой в России возникают вопросы. Экстремистская она не признана, но ее проверяли. Вот тут какие должностные инструкции? Реально под рукой держат перечень экстремистских материалов?
0: Иногда да, а для людей, вот, которые вот везут такую литературу, заранее можно обратиться в таможню с консультацией. Есть устная и есть письменная консультация. Лучше, конечно, письменно. И сказать, что я вот повезу такую-то книгу, можно мне будет ее провести, подстраховаться, как бы абсолютно бесплатно, но единственная услуга оказывается в течение месяца.
1: Таможня будет меньше ошибаться, да или нет? В том смысле, будет ли реже досматривать тех, кто не нарушает законодательство?
0: Да я отвечу, что нет.
1: Нет.
0: Потому что задачи ставятся, правонарушение нужно выявлять, штраф нужно собирать.
2: Да или нет? Технологии и тренды.
3: Xiaomi показала настольную коробку, которая запускает большую языковую модель прямо у вас на столе. Без интернета, без облака и без единого чипа NVIDIA, что характерно. Это технологии и тренды, меня зовут Иван Звягин. Сегодня о том, как производитель смартфонов выходит на рынок инференса. Устройство называется Xiaomi AI Cube. Его показали на конференции по чипам Xiaomi X-Ring. Внутри компьютера сразу три таких чипа. Первый — X-Ring O3 — обычный смартфонный процессор для вычислений, графики и базовых операций ИИ. Второй — O100 — ускоритель специально под нейросети. А третий — D100 — вообще создавался для автопилота машин Xiaomi. Такая сборка нужна ради того, чтобы гонять большую модель локально. Теоретически этот куб потянет модель на 120 миллиардов параметров. Обычно модель такого размера живет в дата-центре, а тут небольшой кубик, который потребляет около 150 ватт, как игровая приставка. Как передает агентство Reuters, со ссылкой на источники, все три чипа делает тайваньская TSMC, причем два по передовой 3-нанометровой технологии. И тут важный регуляторный нюанс. Huawei доступ к TSMC потеряла из-за американских санкций, а Xiaomi в черные списки Минторга США не входит и заказывать чипы на Тайване по-прежнему может. В программу X-Ring компания вложила около 3 миллиардов долларов, а команда разработчиков постепенно выросла до 3000 человек. В Goldman Sachs ставку на локальный запуск ИИ-модели считают логичной. Свои чипы дешевле готовых решений NVIDIA, которые Xiaomi ставят сейчас в том числе и в машины. Но надо оговориться, AI Cube — это пока прототип. Ни цены, ни даты выхода нет. Возможно, это просто витрина возможностей. Но направление показательное. Пока весь мир строит гигантские дата-центры, Xiaomi предлагает обратное — искусственный интеллект, который целиком помещается на столе. Для России это вдвойне любопытно. Официального доступа к серверным ускорителям NVIDIA у нас нет, а Xiaomi остается самым продаваемым брендом смартфонов в стране. Так что если AI Cube дойдет до магазинов, то вполне возможно доедет и до нас.
2: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
4: Старейший безалкогольный газированный напиток начинался с эксперимента в маленькой техасской аптеке и стал мировой сенсацией. Доктор Пеппер любили звезды рок- и поп-сцены ZZ Top, Beach Boys, Cher. Известно, что Джону Леннону, пока тот работал над альбомом Imagine, газировку доставляли из Нью-Йорка в Англию целыми упаковками. Компания всегда была успешна и входила в топ-лидер продаж. В начале 2000-х конкуренты пополнили ассортимент новыми вкусами, и доктор Пеппер, ни разу не расширявший линейку, стал терять позиции. Пытаясь спасти ситуацию, в 2002 году компания решилась на первый в своей истории дополнительный продукт – фруктово-ягодный Red Fusion ярко-красного цвета с доминирующими вишневыми и ягодными нотами. Это был провал. Слишком сладкий и не похожий на классический «Доктор Пеппер», возмущались лояльные покупатели. Новизны не хватило на фоне трендовых вкусов конкурентов, а молодежь отметила отсутствие диетического варианта. Продажи резко упали, и через пару лет продукт тихо сняли с производства. «Доктор Пеппер» признал ошибку, но отказываться от амбициозной цели не стал. В 2004-м, наняв сторонних консультантов, компания восстановила реноме с помощью «Черри Ванилла», одного из самых успешных вкусов того времени.
2: Ошибка на миллион.
3: У
5: уберите

0: Детей от радиоприемников, российский рынок падает.
1: Хотя на утренней сессии на очень небольших объемах рынки старались удержать какое-то позитивное настроение.
2: У меня котировки перемешались в глазах. Что-то изменилось?
3: По будням в 10:00. Специальный эфир программы «Рынки» к старту главной торговой сессии Мосбиржи. Новости, экспертиза, прогнозы. Информация, которая поможет разобраться и определит ваш торговый день. «Рынки» ежедневно на радио РБК.
4: Почему так сложно бывает на переговорах?
5: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, это просто нонсенс.
6: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
3: Что это было? В эфире.
7: Там и прививки 5G, значит, face recognition — это вышки.
8: QR-коды — это...
7: И, да. В общем, там караул, кошмар, что?
9: Аутизм.
7: Да.
9: Специально были проведены исследования. Широко распространились слухи, что вакцинация такими поливалентными вакцинами вызывает аутизм. И специально были проведены тщательные очень исследования, которые показали, что никакой связи между прививками и аутизмом нет. Но мнение по-прежнему остается.
8: Но почему-то, не опираясь ни на какие исследования, а просто из-за того, что на человеке надет халат, происходит именно реакция, что вот он говорит, прививки – это плохо. И формируется какая-то позиция.
3: Профессор, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Министерства Российской Федерации Анатолий Давидович Альштейн в программе НИИ Бейнаровича.
6: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам в 9 вечера.

0: тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Полдень, в студии Павел Потапов. Непалу потребуется как минимум несколько миллиардов долларов на восстановление после масштабного наводнения. Стране с экономикой в 45 миллиардов долларов придется искать международное финансирование для масштабной реконструкции. Об этом Блумберг заявил министр финансов страны Сварним Вагле, назвав эту оценку вызывающей тревогу. Слова министра прозвучали после того, как непальский миллиардер Бинод Чаудхари сообщил агентству, что расходы на восстановление вполне могут достичь 5 миллиардов долларов. Первый зам гендиректора ТГК-2 Марат Дураев обвиняется в превышении полномочий, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Дураев был задержан в Ярославской области, планируется избрание меры пресечения. ТГК-2 занимается производством электрической и тепловой энергии. Предприятия компании, в частности, расположены в Архангельской, Вологодской и Костромской областях, в Ярославской области и за рубежом в Скопье. Прибыль группы ВТБ за первые 7 месяцев года составила 265 миллиардов 600 миллионов рублей при рентабельности капитала 16,2%, сообщил первый зампред кредитной организации Дмитрий Пьянов. В банке ожидают, что курс доллара на конец года будет находиться вблизи текущих значений. Прогноз по ставке ЦБ сохранится, а маркетплейсы смогут привлечь восстановительные инвестиции. Жалобы российских пользователей на сбой в работе онлайн-энциклопедии Википедия продолжают поступать с полуночи, следует из данных сервиса «Детектор 404». В течение суток зафиксировано более 400 жалоб. При этом основной всплеск пришелся на ночное время. Больше всего жалоб поступает из Республики Карелия и Нижегородской области. Больше новостей на сайте РБК.
2: Двенадцать часов две минуты в российской столице. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Юрий Карпейкин. И кратко о ситуации на фондовых площадках. Российский рынок акций сегодня умеренно растет. По состоянию на 12 часов индекс московской биржи теряет чуть менее 0,3%. Ну, это за последние полчаса. С утра был такой незначительный, но стабильный рост. И в данный момент 2086 пунктов фиксируется на бирже. Что касается валют на межбанке, то здесь тоже 0,1 в красной зоне, евро 99,67, а доллар на межбанке торгуется по 85 рублей 59 копеек.

0: Выход Венесуэлы из состава ОПЕК будет политической и энергетической победой США, которые долгие годы конкурируют с нефтяным картелем. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Рассказываем, что известно о планах Каракаса. Венесуэла может покинуть ОПЕК на фоне расширения связей с Вашингтоном. Представители двух стран поднимали этот вопрос на одной из последних встреч, сообщили источники издания. Причины не только политические, но и экономические. Отсутствие квот на добычу энергоресурсов позволит Венесуэле увеличить добычу нефти, а это принесет бюджету дополнительные доходы. Государству надо выбираться из экономического кризиса. Добыча нефти в республике постоянно растет, сообщила временно исполняющая обязанности президента. Президента страны Делси Родригес.
1: Сегодня мы добываем больше 1 200 000 баррелей нефти в сутки. Это самый высокий уровень с февраля 2019 года. Мы также подписали 50 стратегических соглашений в нефтегазовой отрасли, которые предусматривают новые инвестиции в 76 нефтедобывающих районов страны. Экономическая комиссия Латинской Америки и Карибского бассейна прогнозирует рост экономики Венесуэлы на уровне 6,5% в этом году. Это самый высокий показатель в регионе, и объем ВВП постоянно увеличивается. До полноценного восстановления экономики, которая серьезно пострадала от санкций, еще долгий путь.
0: По сведениям портала Axios, страны близки к подписанию новой сделки, которая позволит американским компаниям добывать нефть еще на 17 месторождениях Венесуэлы. Их объем оценивается в 90 миллиардов баррелей. Без иностранных инвестиций Венесуэла не сможет увеличить добычу и выбраться из кризиса, объяснил Илье Приходько, директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
2: Она может под давлением США, потому что США хотят взять под полный контроль нефтяную отрасль страны. Есть перспективы роста добычи. Сейчас она где-то 1,2 миллиона баррелей в сутки. К 30-му году может достичь 2 миллионов, а где-то к 40-му выйти там на 3, даже может быть там 3,2. И естественно, когда будет такой рост со стороны других стран ОПЕК, будет сильное желание распространить квоты на Венесуэлу, потому что в последние годы ее добыча не квотировалась из-за резкого падения. То есть это такой долгосрочный ограничитель. Естественно, там компании, которые хотят инвестировать в Венесуэлу, устремятся от него избавиться.
3: А самому Караксу это выгодно уйти из-под этих ограничений?
2: Честно говоря, нет, потому что ОПЕК это единственная по-настоящему авторитетная организация, ну, кроме ООН, в которой Венесуэла участвует. И Венесуэла была одним из основателей в 2005 году ее, поэтому дипломатически с точки зрения это невыгодный шаг. Если США там обещают крупные инвестиции, то что выйти на добычу в 3 миллиона баррелей в сутки, Венесуэле нужно 150-200 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций, которые могут дать основу США.
3: Ну, то есть та же ExxonMobil, к примеру, да?
2: Ну, пока Chevron в основном работает. Ну, да, Exxon рассматривается, другие компании американские.
3: Алексей, вот смотрите, даже сама дискуссия. Да, у нас Эмираты сначала говорят, что они выходят из формата ОПЕК. Теперь пишут про Венесуэлу. Может быть, ОПЕК вообще на грани распада сейчас? Или все не так, как кажется?
2: Пока в ОПЕК состоит Саудовская Аравия, организация будет существовать независимо от того, кто к ней, кто с ней вместе будет в ней участвовать. Так же, как ОПЕК+. ОПЕК+, это связка с Саудовской Аравии и России. Пока есть эти как бы гиганты, которые как бы создают такое поле притяжения вокруг себя, организация будет существовать и эффективно достаточно воздействовать на рынок. Ну, отдельные страны, да, будут выходить, такой был раньше, здесь ничего такого критического нет.
3: А с ценами на нефть что произойдет, если, к примеру, Каракас все-таки решится этот шаг сделать?
2: Да ничего, потому что венесуэльская добыча будет расти медленно. Тяжелая нефть, сложные как бы условия геологические, разрушенная инфраструктура, структура в стране. То есть это, ну, постепенный будет очень медленный процесс, а цены на нефть реагируют все-таки на реальные предложения. В Венесуэле пока мало что можно предложить рынку. То есть это, ну, прибавка там 100-200 тысяч баррелей в год максимум.
0: Напомню, что в мае из ОПЕК и ОПЕК+, вышли Объединенные Арабские Эмираты. Власти мотивировали решение национальными интересами и закрытием судоходства в Ормузском проливе со стороны Ирана. В Кремле указывали, что Россия продолжит участие в объединении. Ну и объединяйтесь все, кто так или иначе вложился в крипту. Буквально через минуту все свежие новости крипторынка в программе «Хэш и кэш».
4: Реклама. Встречи, переговоры, сложные решения. Управленческий опыт может быть хаотичным. Систематизируйте его вместе с мини-MBA от РБК. Это современное бизнес-образование для руководителей. Лекции профессоров ведущих бизнес-школ мира. Практические инструменты и для управленца, и закрытое сообщество руководителей. Все, что

0: принимать взвешенные решения и расти как лидер. Присоединяйтесь к мини-MBA от РБК, краткосрочной программе мастеров делового администрирования. Учитесь у лучших. Управляйте уверенно. 16+.
1: Представьте, что вы абсолютно точно понимаете, как регулируется криптовалюта в вашей стране. В это сложно поверить прямо сейчас, но уже скоро вступит в силу закон о регулировании криптовалюты и цифровых активов в России. И сегодня мы поговорим только об этом и попытаемся разобраться, как же все устроено и какие важные вещи должен знать каждый человек в России, который собирается в рамках правового поля использовать криптовалюту. С вами программа «Хэш и кэш», и я Николай Загвоздкин, руководитель РБК «Крипто».
2: Я Анатолий Радченко, трейдер и эксперт РБК «Крипто». Здравствуйте.
3: Хэш, хэш и кэш. Серия специальных программ о мире криптовалют и цифровых активов.
1: Первый вопрос. Где лежит моя криптовалюта, если я работаю с ней в российском правовом поле?
2: Об этом пока еще никто не знает. Есть предположение. Я так понимаю, что новый закон будет поступенчато внедряться как бы в текущую инфраструктуру. Скорее всего, основными кастодианами, то есть те, кто будут хранить криптовалюту за вас, будут являться биржи и крупнейшие банки. Это топ-3 наших банка. Я думаю, что
1: красный, зеленый,
2: светофор, и... да. Первостепенно это будут некие расчетные показатели. То есть вы, скорее всего, в приложении своего банка увидите, что можно купить биткоин или эфир, или какую-то еще криптовалюту, которая может быть разрешена, но, скорее всего, это будут первые две. И после того, когда вы нажмете кнопку, что вы это купили, то никакую криптовалюту вы на самом деле не купили.
1: Класс.
2: Вы купили некий расчетный инструмент, который будет показывать, насколько уменьшится ваша сумма денег или вырастет относительно динамики этой монеты. Если биткоин вырастет, значит, у вас будет больше денег. Если биткоин упадет, то, значит, у вас меньше денег будет. Но, скорее всего, сам биткоин, сама покупка биткоина, она не будет осуществляться, это будет инструмент, ну, наподобие фьючерса. Конечно же, для того, чтобы хеджировать риски ваши, потому что если все купят, откуда платить, то сами профучастники будут покупать эту криптовалюту. Но на начальном этапе, я думаю, что это будет некий расчетный показатель.
1: Мы пока не понимаем, где хранится, но все же, если представить, что это что-то взломали, так как это будет в принципе в правовом поле, есть у меня какой-то шанс получить обратно деньги?
2: Здесь принципиально нужно понимать, есть два способа хранения. Там, где это называется self-custody, то есть где ты сам хранишь эту криптовалюту, ты можешь использовать и аппаратный кошелек, и компьютер, и можешь и телефон использовать. И можешь использовать, на самом деле, даже просто сид-фразу или холодное хранение, так называемое. Можешь использовать крупные сервисы, которые за тебя будут хранить криптовалюту. Здесь важно понимать, что у тебя есть два адреса. Первый адрес — это публичный или публичный ключ. Им можно делиться, и я тебе могу его сказать, для того, чтобы ты перевел часть мне своих заработанных денег.
1: Я, грубо говоря, как в обычном банке, тебе номер телефона говорю,
2: да,
1: говорю, скинь по номеру.
2: Да. А второе — это приватный ключ. Это ключ, который ты используешь для подписания транзакций. То есть ты его хранишь, никому не показываешь, и ты используешь блокчейн для того, чтобы сделать распоряжение и отправить свои токены или монеты или что-то там еще, в зависимости от какого блокчейна ты используешь, на другой кошелек. Приватный ключ ты никому не показываешь.
1: Это должно быть у вас в голове навсегда выжжено.
2: Но если ты покупаешь криптовалюту через биржу, у тебя есть также по твой публичный адрес, и как раз приватный ключ биржа сама хранит за тебя. То есть по факту у нее есть доступ к твоим монетам. Но ты ей доверяешь, потому что у вас есть некое соглашение, она тебе дает логин, пароль, она тебе дает суппорт, кто будет отвечать на твои глупые вопросы, и попробует как-то даже сделать, чтобы ты не ошибся, потому что есть разные блокчейны, есть разные криптовалюты, есть какие-то мошенники. В этом плане биржа хорошо. На самом деле, если вы опытный человек, то организовать вот self-custody хранение, где вы сами все храните, довольно-таки удобно, но сложно. Самое хорошее — это когда вы можете использовать крупного контрагента или агента, или хранилища, которое будет решать за вас все головные боли.
1: Если я храню все свои криптоденьги на собственном кошельке, мне понятно, вот есть там кошелек, неважно, он аппаратный или это, неважно, холодный, горячий, не суть. Я положил туда условно там 1000 USDT. Знаю, что они там лежат. Их никто тут не заберет, но если его не взломают, и так далее. Когда я храню на бирже, мне кажется, ситуация такая же, как с банком, да? То есть они как бы у меня на счету-то видны, но в то же время, как будто бы так же, как банк может твои деньги использовать, биржа может их, наверное, как-то крутить. И если

0: что-то случится, есть ли у меня гарантия, что мне эти деньги вернутся с биржи?
1: На самом деле мы видели много разных ситуаций, особенно как бы в текущей геополитической ситуации, что некоторые биржи перестают работать. Самая популярная биржа Эксмо, да, прекратила недавно работать.
0: Или, да, мы об этом даже говорили.
1: Да, и ваши средства, которые вы хранили там на бирже, будет очень сложно вытащить. Во-вторых, биржа может, допустим, выйти новый пакет санкций. Если вы используете зарубежную крупную площадку, всем известную, она может, так как вы являетесь там гражданином Российской Федерации, заблокировать ваши средства или дать им просто вывести. Это хороший расклад, а плохой расклад...
0: Просто,
1: да,
0: закрыть
1: просто доступ. Заморозить, да, как это было с многими ценными бумагами с момента начала СВО. И в текущей ситуации здесь хороший момент, что не нужно хранить все яйца в одной корзине. Самое правильное, на мой взгляд, что можно сделать, во-первых, это потратить немножко время на прослушивание программы «Хэш и кэш», где мы очень много говорили о разных базовых методах безопасности. Второе, что вы можете сделать, это разделить ваши деньги на несколько...
0: Корзин.
1: Корзин, отличное слово. Ту, которую вы используете часто, допустим, для спекуляции или для торговли на рынке. И вторая корзина – это ваша накопительная часть. Здесь лучше всего подойдет, конечно, хранение именно self-custody. И для этого лучше, конечно, не использовать даже аппаратные кошельки, потому что мы видели проблемы и с Cold Wallet, и с Trezor. То есть, если у тебя есть аппаратный кошелек, то, скорее всего, на нем что-то лежит. А если у тебя есть ноутбук, не факт, что на нем что-то лежит. Поэтому
0: да, абсолютно
1: я,
0: точно,
1: да,
0: я
1: поэтому
0: с тобой согласен.
1: Я здесь рекомендую все-таки использовать для холодного хранения какой-нибудь MacBook, потому что он более сложный к взломам, и не так часто подключать его к интернету, или вообще не подключать. То есть об этих методах хранения в интернете уже написано не один трактат, можно туда пойти почитать, но базово вы должны понимать, что те деньги, которые вы храните на бирже или контрагента, это не ваши деньги, это просто некие циферки, и даже, скорее всего, может быть, они не обеспечены полностью криптовалютой. И в момент, когда вы соберетесь что-то вывести, могут возникнуть какие-то проблемы.
0: Не сочти меня совсем вот не разбирающимся человеком, но раз уж мы по основам пошли. Сид-фраза. Это как раз, когда мы храним на каком-то кошельке
1: свое. Холодное
0: своем.
1: Хранение, да.
0: Да, это не про биржу. Напомню, что это набор из 12, в некоторых случаях из 24 слов, абсолютно рандомных, никак не связанных. Если вы там забыли пароль, потеряли, условно, тот MacBook, на котором этот кошелек был и так далее, с любого устройства, из любого места, вы сможете зайти в свой кошелек не по паролю, который вы установили, а именно по вот этому набору
1: да,
0: слов.
1: Есть так называемый бэкап, план Б, который вы можете всегда использовать, если вы вдруг что-то потеряли. Ну, к примеру, некоторые хранят криптовалюту на своем телефоне, и делать это не нужно. Некоторые покупают аппаратные кошельки, некоторые используют кошельки, которые популярны сейчас в интернете, где вы тоже храните свою сид-фразу или храните свой приватный ключ. Такие тоже кошельки есть. Но самое главное, что вы должны понимать, когда вы делаете бэкап, вы должны сохранить фразу, 24 пусть эти будет слово, не в телефоне и не сфотографировать, и не нужно это пересылать себе в Телеграм, потому что если вы однажды эти фразы засветили, есть специальные боты, которые лазают по интернету и ищут аналогию и пробуют использовать эти слова для того, чтобы активировать ваш кошелек. Поэтому, если вы даже потеряли телефон, потеряли аппаратный кошелек, потеряли свой ноутбук, или он сломался, сгорел, ничего страшного, нужно взять бумажку и написать там эту сид-фразу и куда-то ее положить. Можно положить ее в сейф, под подушку.
0: Помнишь, сколько было историй одно время, когда стримеры начинали криптовалютные и не очень криптовалютные, но которые используют крипту, и они случайно светили. Ну, кто-то это делал специально, может, для того, чтобы раскрутиться, но были истории, как светили, и прям пока еще шел стрим,
1: к
0: ним заходили в кошелек, и все, и там потом оставался ноль через несколько секунд.
1: Огромное количество разных казусов происходили и происходит на криптовалютном рынке, потому что это высшая степень ответственности, это финансовая ваша свобода, где вы сами распоряжаетесь деньгами. Примерно то же самое, чтобы вы ходили с пакетом прозрачным кэша где-нибудь...
0: По не самому благополучному району.
1: В самом благополучном районе, да. Как бы вот примерно вы должны понимать, насколько безопасно вы должны продумывать свою деятельность.
0: Так, еще два пункта, на мой взгляд, очень важных. Это вот когда ты отправляешь кому-то деньги, важно, как вот для меня в начале моего пути...
1: Важно, чтобы они отправлялись мне.
0: Это первое. А второе, что это операция, которая не имеет обратной силы в подавляющем большинстве случаев. То есть если я куда-то отправил, ошибся в выборе сети, ошибся в кошельке, Только вариант. Причем, если я ошибся в кошельке, еще есть шанс, что тот, кому я перевел, вдруг мне переведет, хотя непонятно, как с ним связаться.
1: Нет, да. Нет, нет, шансов нет.
0: Но если я перепутал

0: сеть, то все, пиши пропало.
1: А в этом плане централизованные источники и биржи, они проверяют, ну, по крайней мере, какая-то защита от дурака происходит, что если у тебя адрес начинается с Т, то это, скорее всего, трон, да, если у тебя адрес начинается там с биткоина, единицы, с единицы, ну, да. Да, это биткоин. Какие-то первоначальные вещи есть, и даже когда вы подписываете транзакцию, используя централизованный сервис, то она автоматически сразу не отправляется. Она отправляется в казначейство, в казначействе проверяется, берутся откуда-то там монеты с какого-то адреса, в основном горячих кошельков, которые используются для регулярной отправки и принятия платежей. Что-то там может вас обезопасить. Тем не менее, если вы это делаете самостоятельно, то есть очень большой шанс, что вы можете ошибиться. Даже может быть подмена адреса. Есть специальные вирусы, которые спят на вашем компьютере, спят на вашем телефоне. И ты, допустим, решил отправить 100 USDT мне, например, за вчерашний ужин.
0: Ну, или просто там.
1: Да, и я тебе скинул кошелек, ты его взял, скопировал. Но этот бот, этот вирус, он заменяет буфере обмена на другой кошелек, который имеет похожие цифры. И с виду они выглядят как один в один, но где-то в центре, там, потому что много знаков, может быть одно число другое, или большая буква, или маленькая буква, ты ничего не подозревая, вставляешь этот кошелек и отправляешь кому-то деньги,
0: денежки.
1: И они ушли. Также, на самом деле, если вы видите, к примеру, в своем кошельке, что у вас какое-то количество USDT есть, это может быть даже не USDT, потому что есть похожие логотипы, похожие картинки, похожие монеты, которые как раз делаются как копии известных для того, чтобы вас обмануть. Самая такая очевидная ситуация, вы вдруг по какой-то странной причине, что я категорически не рекомендую делать, решили с незнакомым человеком сделать обмен криптовалюты, он вам отправляет USDT, а вы ему, скажем, отправляете рубли через СБП. И вы видите, что на вашем кошельке пришло какое-то количество там USDT, вы видите похожую иконку, вы видите похожий адрес, вы видите ту же сумму, о которой вы договорились. Говорите, что да, мне эти пришли деньги, и вдруг, ну, опять же говорю, это ни в коем случае не нужно делать, это супер небезопасно. И вы решили ему отправить рубли. А потом выясняется, что это даже никакой не USDT, а это токен, который сделал по образу и подобию и не имеет никакой
0: специально
1: ценности.
0: Специально для того, чтобы найти человека, которого можно обмануть.
1: Ну и плюс еще, опять же, если мы заговорили об обмене криптовалюты, есть тысяча и один способ уже как мошенники так или иначе пользуются доверчивостью и
0: про это отдельную
1: людей.
0: Передачу можно выпустить, потому что там действительно миллион способов. Ладно, последний вопрос на сегодня.
1: Где деньги, Любовский?
0: Это во-первых. А во-вторых, очень тонкий момент, наследование и передача. Вот условно говоря, не дай бог со мной что-то случилось, у меня есть кошелек или аккаунт на бирже, на котором лежит какая-то сумма денег, на которую может претендовать моя семья по праву наследства. Это как-то вообще сейчас регулируется?
1: Есть несколько вариантов. Первый вариант — это ты используешь большое международное хранилище. Есть такие хранилища, которые специализируются как раз на обслуживании крупных криптовалютных клиентов. Там есть все эти процедуры. Плюс есть так называемые разного рода юридические структуры типа трастов, в случае чего, если что-то произошло, ты можешь там описать, где что лежит. Следующий этап — это мультисиги, то есть ты можешь раздать приватные ключи от одного твоего адреса сразу трем людям и сделать так, чтобы минимум двое человек нужно было для транзакции, то есть если с тобой что-то случилось, то другие два человека знают, что есть такой адрес, они могут договориться, и все это
0: как
1: произойдет.
0: Это принцип двух ключей банковских, когда ты не можешь открыть ячейку одним ключом.
1: Все так. Ну и на самом деле самый простой вариант, это ты можешь один ключ разделить, один приватный ключ, и раздать его, допустим, своим родственникам, самым близким людям, в случае чего они смогут встретиться, соединить этот ключ и им воспользоваться.
0: Это вариант понятный и довольно простой. Я, допустим, храню все на бирже, ну, неважно, на какой-то иностранной площадке. Со мной что-то случилось, но никто не знает мой там пароль, логин и так далее.
1: И я думаю, таких монет бесхозных, никому не принадлежащих, их огромное-огромное количество.
0: Ну, то есть нет шансов, что кто-то из моей семьи напишет, скажет, вот был такой там типа Коля, теперь все, нет его, а как бы аккаунт все еще есть, хотим денежки оттуда обратно.
1: Это будет сложно. Поэтому в любом случае всегда делайте бэкапы, всегда делайте какие-то пометки. Ну, скажем, если ты закопал мешок денег у себя под яблоней на даче, кто о них узнает, если ты не сказал? Никто. Вот примерно здесь такая же ситуация.
0: Резонно. Ну что, наверное, это самые главные вещи,

0: которое мы должны были сегодня обсудить для наших слушателей. И предлагаю вместо традиционного, раз мы заговорили про регулирование в России, я тебе предлагаю вместо традиционного виртуального портфеля сделать следующее.
1: Хэш и кэш.
0: С 1 сентября заработает вот эта вся штука законом, наверное, к концу
2: штука,
0: года...
2: Хорошая штука, да.
0: То, наверное, к концу года будут объявлены какие-то результаты по тому, какой объем вообще средств прошел через официальные сервисы. Давай попробуем и предложим нашим слушателям загадать, какая это величина будет. Я понимаю, что это просто пальцем в небо, потому что сложно сейчас даже предположить, но тем не менее.
2: Ну, я думаю, что это будет очень большая сумма, потому что, насколько мне известно, идет регуляция как раз обменников.
0: Да.
2: И спрос на USDT сейчас очень большой, с учетом ограничения санкций, параллельного импорта. И мне сложно предположить объем этой суммы, но я думаю, что это какие-то десятки миллиардов долларов.
0: Я предположу, что к концу года, ну там, если будут объявлять в рублях, ничего, переведем по текущему курсу, я думаю, что это будет в районе 25-30 миллиардов долларов.
2: Ну, а я тогда скажу 35 плюс.
0: Отлично. Предлагаю всем нашим слушателям тоже в нашей ветке на форуме РБК Крипто оставлять свои предположения по этому поводу.
2: Я тебе могу, кстати, объяснить, почему. Почему мне кажется, что сумма значительнее, чем мы можем себе ее представить. Потому что так быстро законы с регулированием и вот так стремительно, по-моему, в нашей стране редко проводятся. И это очень большой кусок бизнеса, который нужно легализовать и нужно ввести его в правовое поле.
0: С вами была программа «Хэш и кэш» на радио РБК. И я, Николай Загвоздкин, руководитель РБК «Крипто».
2: Я, Анатолий Радченко, трейдер-эксперт РБК «Крипто».
0: Вне зависимости от того, разбираетесь ли вы в мире криптовалют или только начинаете свой путь на этом рынке, вам к нам. Услышимся через неделю.
1: Качество жизни.
3: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. И заодно делюсь с вами личным опытом. Свежая история из Китая, заставляющая внимательно отнестись к собственной спальне. 20-летняя студентка из Нинбо получила диагнозы ожирения и гипертония. И среди факторов, которые выявили врачи, оказалась привычка спать при включенном свете. Сам по себе этот случай ничего не доказывает, но очень хорошо совпадает с тем, что ученые знают из исследований. В наших глазах есть особые светочувствительные клетки. Их задача — считывать день сейчас или ночь. И когда ночью в комнате горит свет, эти клетки подают сигнал организму, и он начинает вести себя иначе, чем должен в темноте. Вмешивается в процессы, которые по природе своей ночные, включая выработку мелатонина. А дальше возникают негативные метаболические эффекты. Исследователи из Северо-Западного университета США проверяли это в лаборатории. Здоровые молодые люди спали одну ночь при комнатном освещении в 100 люкс. И уже на следующее утро организм хуже реагировал на инсулин, то есть хуже контролировал уровень сахара в крови. Что происходит, если так спать годами, остается только догадываться. Важно, что речь не только о самом свете, но и о его яркости и цвете. 100 люкс — это уровень не слишком яркого светильника, но он уже влияет на ночную физиологию. Врачи и ученые повторяют как мантру — качество сна напрямую влияет на качество жизни и ее продолжительность. И темнота здесь — один из ключевых факторов. Плотные шторы, в идеале блокаут или маска для сна, телефон экраном вниз и никакого телевизора в спальне. Мелкие источники света, зарядки, роутеры со светодиодными индикаторами лучше тоже убрать или заклеить. Сами по себе они слабые, но создают лишний световой фон. При этом не весь свет одинаково действует на организм. Мы наиболее чувствительны к синему и холодному спектру и наименее к красному и теплому. Так что если совсем без ночника некомфортно, выбирайте самый тусклый и самый теплый. Это уже гораздо более щадящий вариант для организма. Тем не менее, спальня должна быть самым темным местом в вашей жизни. С вами был Евгений Тиханович. Спите в темноте и повышайте качество жизни на РБК.
1: Резать лося.
4: Лося.
1: Словарь биржевого сленга,
4: без которого не обойдется ни один инвестор.
5: Пипулечка. И сразу дисклеймер. Об этом слове я узнал от одного из гостей программы «Инвестиционный час» на радио РБК. Оно еще не вошло в обиход инвесторов, но послушайте, оно такое классное, давайте сделаем его популярным. Итак, пипулечка. То есть совсем немного, чуть-чуть, самая малость. Применяется, когда речь идет о доле того или иного актива в портфеле. Пример. Пойду возьму акцию X на пипулечку. купить на пипулечку – это полная противоположность выражения «затариться на всю котлету».
6: Я тут купила кое-что.
7: И что это?
6: Очень опасная бумага. Настоящее казино.
7: На всю котлету?

0: Голосов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК. Что это было? В эфире.
1: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. То есть это так называемые лицензиары. Крупные компании приходили со своими технологиями, не наши винки, покупали эти технологии. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые бы разрабатывали технологии, не было. Чем прекрасна вот эта вся распределенная мини-нефтепереработка? Потому что люди, частный бизнес, который этим занимается, готовы как-то рисковать, применять какие-то новые технологические подходы. А, как правило, крупные организации на эти риски не готовы. Они покупают что-то большое, работающее и зарабатывают на этом. На мой взгляд, доведение регуляторной и налоговой политики до того, чтобы ввести эти мини-ТЗ, очень сильно повысит технологичность отрасли в стране. Потому что я знаю огромное количество людей, кулибинных химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтепереработчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
0: Основатель и генеральный директор инжиниринговой компании «Арскотек» Артем Воловиков в программе «Технологии и тренды».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждую среду в 16:10.

0: столице 12:30 с новостями. Ася Касьянова, здравствуйте. Мирные переговоры по Украине находятся на паузе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, продвижение России на фронте очевидно. Россия продолжает уничтожать военную инфраструктуру Украины, отметил представитель Кремля. Также он рассказал, что встречи Владимира Путина и Дональда Трампа пока в планах нет. Число пострадавших в результате атаки дронов на Севастополь возросло до 4, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Поврежден многоквартирный дом, погибших нет. Нет никаких оснований говорить о переохлаждении экономики России. Она сохраняет свой потенциал, заявил зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов, пишет ТАСС. По его словам, в ситуации переохлаждения мы бы увидели большой рост безработицы, снижение зарплаты, серьезное падение потребительских расходов. Сейчас этого нет, отметил Скворцов. Объем покупки юаней Банком России на внутреннем рынке с расчетами 27 августа составил 5,9 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. Ранее Минфин анонсировал покупку валюты из золота по бюджетному правилу 7 августа по 4 сентября на 136 миллиардов рублей или по 6,5 миллиардов в день. Экспорт нефти через Персидский залив восстановился до 60% объема довоенного уровня, примерно 15-16 миллионов баррелей в день, благодаря увеличению количества проходов через Ормузский пролив. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков банка Goldman Sachs. По их информации, до полного восстановления нефтяного экспорта через пролив требуется увеличить количество перевозок на 6-8 миллионов баррелей в день. Московский губернский театр будет интегрирован в МХАТ имени Горького. Об этом сообщил художественный руководитель МХАТ Сергей Безруков. При этом здание в Кузьминках становится губернской сценой МХАТ Горького. Больше новостей в наших каналах в Телеграм и Макси.
1: «12:33» показывает часы в эфирной студии радио РБК. У микрофона Юрий Карпекин. И кратко о ситуации на фондовых площадках. В половине этого часа российский рынок акций, напомню, сегодня начал свое движение с умеренного роста, но вот сейчас ближе к середине дня он превратился в умеренное падение. 0,8% в минусе индекс Московской биржи. 2076 пунктов на данную минуту. Подробнее, естественно, разберемся сегодня в течение часа в обзоре рынков. Что касается индекса РТС, 760 пунктов к данной минуте. Ну и вообще на этой неделе индекс Мосбиржи двигался в различной динамике вверх и вниз, но по сути, как отмечают аналитики, ничего не изменилось. Давайте взглянем на это глобально. Какие события определяли эту неделю и что сулит нам неделя будущая в 17:10 в программе «Инвестиционный час».

0: сегодняшнего дня Озон запускает первые меры поддержки селлеров после атак беспилотников на логистические комплексы компании. Marketplace снижает тарифы за продажу, отменяет плату за хранение товаров на пострадавшем складе и часть штрафов для продавцов. Отдельные меры предусмотрены для реализации остатков и поврежденных товаров. Как эта поддержка работает на практике, выяснил Кирилл Леонов.
1: Появилось несколько вопросов у селлеров, потому что меры поддержки, которые начинаются с 28 августа, то есть с сегодняшнего дня, в первую очередь назывались снижение комиссии на 3 процентных пункта, но слушатели радио РБК заботливо напомнили нам в Телеграме, что с сегодняшнего дня было запланировано и повышение комиссии. Оно неравномерное, где-то на 5%, на какие-то товары на 8%. Подчеркну, что это увеличение было запланировано еще до атак на логистические объекты маркетплейса, но все-таки прямого снижения на 3% не существует. Также нам сообщили, что селлеры уже корректируют цены вверх на 3% ввиду повышающихся комиссий от маркетплейса. При этом есть и те, кто доволен решением Озона. Например, селлер Максим Попов.
2: На миллион у меня сгорело товара без страховки, остальное товар со страховкой. Ну, плюс мы пока все-таки не до конца знаем степень повреждений других складов. Какое-то, на самом деле, чудо, что так происходит. Если это все действительно выплатят, будет очень и очень хорошо. По факту сейчас единственная хорошая мера поддержки — это снижение комиссии на 3%. Это очень хорошо, это очень правильно. Единственное, ключевая проблема-то в чем? Дело в том, что последний примерно год маркетплейсы оба, и фиолетовый, и синий, подняли суммарные комиссии минимум на 15%. Я думаю, что если просуммировать все, там и поднятие эквайринга, и поднятие еще там доп. Разных услуг, процентов на 20-25. И поэтому сейчас опустить на 3, на самом деле, очень мало.
1: Есть и другая проблема. Например, 24 августа Озон анонсировал распродажу скидки на сток, чтобы селлеры быстрее реализовали товар. Там они описывали, что это желание самих продавцов. Но нам жалуются, что только вчера селлерам объявили об участии в этой акции, при этом скидки на товары иногда доходят до 45%, и отменить ее в случае, когда товар с таким дисконтом продавать не хотят, приходится вручную. С середины июля мы следим за атаками на логистику маркетплейсов, и каждый раз продавцы говорили нам, что лучшая мера поддержки — это прямые выплаты и страховка, хоть она и стала втрое дороже. Однако, по мнению селлера Андрея Манжура, гораздо важнее, что Озон сегодня берет все логистические издержки на себя и дополнительно не обременяет продавцов.
3: То, что маркетплейс нулил плату за хранение на пострадавшем складе, решение абсолютно логичное и правильное. Также радует, что операционная логистика не встала. Новые тайм-слоты под поставки Озон сейчас дают абсолютно спокойно. Так что мы можем оперативно довести товар взамен утраченного на ближайшие склады, которые сейчас работают. От площадки сейчас ждем только одного – максимальной скорости в оценке ущерба и выплат по страховому случаю, чтобы пустить эти деньги в оборот.
1: Через сутки после первой атаки на логистическую инфраструктуру маркетплейса Озон заявил, что не будет брать плату за размещение товаров на пострадавших складах и бесплатно перевозит товары с закрытых объектов на другие. Многие все еще жалуются о том, что не хватает подсчетов по сгоревшим товарам, а главной мерой помощи называют прямой и открытый диалог с площадкой. И все опрошенные ждут страховые выплаты. Как нам ранее сообщили, они составят 75% от стоимости товара.
0: Напомню, с 22 августа атаки беспилотников затронули 6 логистических объектов Озон. Часть из них была повреждена, на других пришлось эвакуировать персонал.
4: Реклама.
5: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
6: Любимая, там дождь. Возьми такси.
5: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
7: Делитесь заботой с близкими без ограничений в Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн. Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
8: Рынки на РБК.
0: 12.38 в российской столице, но сейчас подробнее о том, что происходит на фондовых рынках. Многие аналитики говорят, что базовый сценарий на сегодня — это некое сохранение выраженных внутридневных колебаний цен и консолидация индекса в диапазоне хотя бы 2050-2150. Мнение Дениса Муравьева прямо сейчас. Добрый день.
9: Ох, так узнаю язык аналитиков.
0: Да.
9: Но на самом деле российский рынок акций, если употреблять инвестиционную терминологию, развалился. Утром мы начинали день выше отметки 2100 пунктов и даже достигали 2115, но уже на основной сессии весь этот запал иссяк и ушли ниже этой отметки.

0: и после уже выступления Дмитрия Пескова, который заявил, что встреча Трампа и Путина не планируется, переговоры по Украине на паузе, рынок ускорил свое снижение и сейчас теряет уже 1%. При этом у нас завершается сезон отчетов, и результаты компании некоторые показывают шикарные, но это никак не влияет на их котировки. В моменте, да, позитив, но геополитика, она давит, плюс рынок тонкий, спекулятивный, и если вот эта вот геополитическая плита нарастает над индексом Московской биржи, то уже и все те бумаги, которые компании, которые хорошо отчитывались, они также идут вниз. Поэтому сейчас за отчетами следить стоит, но это все-таки в первую очередь рынок спекулянтов, и сегодня рост на 10% бумаг Сигежи еще раз это прекрасно показывает, потому что компания отчиталась не лучшим образом, выручка упала на 15%, по-прежнему убыточно 15 миллиардов 200 миллионов рублей, такой чистый убыток компании за 6 месяцев, при этом компания нарастила чистый долг и даже доп. Эмиссия не помогла, чистый долг по-прежнему растет, а бумага выросла на 10%. Сейчас, да, уже под давлением рынка не такой сильный рост, 3% всего лишь, но тем не менее это очень ярко показывает, какой сейчас у нас российский рынок акций. Глобально, если на него взглянуть, то триггеров для того, чтобы рынок акций начал расти, вот превысил отметку 2500 пунктов, начали уже идти на 3000 пунктов, их нет. И единственный параметр, который сейчас может встрепенуть российский рынок акций, это геополитика. И вот до тех пор, пока конфликт на Украине будет продолжаться, российский рынок акций будет оставаться под давлением. Да, возможны некоторые колебания, и возможен позитив на фоне, например, выборов, либо на фоне заседания Центрального банка по ключевой ставке, которая состоится уже 11 сентября. Хотя здесь тоже решение это не предопределено, и неизвестно, какое решение Центральный банк примет у нас 11 сентября, поэтому сейчас вот ярких триггеров для того, чтобы рынок акций шел вниз, нет. Поэтому спекулянты играются внутри дня, а больших денег, институциональных денег здесь нет. Поэтому мы постепенно, потихонечку все равно продавливаемся вниз и идем в ближайшую цель, это чуть ниже 2000 пунктов, поэтому стоит подождать. Я думаю, если не будет никакого позитива, то мы придем к этой отметке.
1: Ну, аналитики также подчеркивают, что котировки Brent развернулись накануне вверх и поднялись там ближе к отметке 89 за баррель, вернув поддержку нефтяным и другим сырьевым акциям. В итоге индекс, ну вот как мы наблюдали вчера, смог вернуться вот к этому психологическому рубежу в 200. Может ли нефть конкурировать здесь с геополитикой в этом плане и где-то помочь индексу и чуть оживить ожидания инвесторов?
0: Я не думаю, что нефть пойдет слишком высоко, потому что, чтобы оживилась конъюнктура именно среди акций нефтяников, то цены на нефть должны пойти переписывать свои максимальные отметки, там $120 за бочку. Сейчас, когда все-таки страны начали искать альтернативные пути, и плюс все-таки продолжаются какие-никакие, но все-таки это переговоры между Ираном и США. Нефть у нас застабилизировалась вот в районе 80-90, а вот ослабление рубля действительно поспособствовало тому, что накануне экспортеры приободрили, и даже черная металлургия, сталевары показывали плюс 4-5%. Но сегодня мы проснулись, был вот этот небольшой позитив, и как на основной сессии опять под давлением геополитики увезли российский рынок акций ниже. И тех же самых нефтяников. Плюс рубль сегодня у нас наконец-то перестал падать, он укрепляется по отношению к основным валютам. На московской бирже к юаню уже прибавляет 0,6, а в моменте было даже около 1%. Но все равно падение большое, да, 20%, но я считаю, что рубль по-прежнему достаточно на крепких уровнях находится. Он никакой девальвации сейчас нет. Я думаю, что об этом можно будет говорить, если курс доллара превысит 100 рублей. Тогда, да, какие-то, опять же, переоценка рынка акций произойдет. Сейчас такая, как говорят аналитики, справедливая оценка рубля. Он просто пришел на те уровни, где и должен был быть.
1: Стабильные качели после того, как он там в свое время в определенной динамике ослабления находился.
0: Плюс он потерял всю поддержку. По большому счету, у тебя Минфин покупает валюту. Экспорт, судя по всему, упал из-за инфраструктурных рисков, а импорт вырос, потому что приходится импортировать и топливо, плюс сезонность, скоро конец года, а это традиционно импортеры начинают больше закупать товаров.
1: Если кратко, в оставшееся время о тех отчетах, которые запомнились, может быть, Совкомфлот, либо Медикал?
0: Да, давай. Совкомфлот получил чистую прибыль за первое полугодие 284 миллиона долларов США против убытка годом ранее. Выручка выросла на 66%, скорректированная чистая прибыль выросла в 14 раз, и котировки

0: Кипре ободрились. При этом компания подтвердила приверженность цели по выплате дивидендов не менее 50% от скорректированной годовой прибыли. Сегодня еще прошла информация о Дмитрия Пьянова. Это зампред ВТБ, банка ВТБ. Он заявил, что сделка компании с Валберис перенесена с августа на сентябрь. При этом он подчеркнул, что параметры соглашения не пересматривались. Банк привлечет на эту сделку в ходе допомиссии сумму 300-400 миллиардов рублей. И плюс компания отчиталась сегодня за 7 месяцев. Компания заработала 265 миллиардов, чуть больше, и это минус 13 практически процентов, если сравнивать с прошлым годом. И Селегдар в моменте сегодня был в числе лидеров, прибавлял 3%, сейчас растерял всю эту прибыль. Отчитались тоже за первое полугодие, и если годом ранее был убыток, то сейчас компания перешла к прибыли 3,4 миллиарда рублей. Плюс выручка выросла на 46%. Вот это если коротко про отчеты, которые сегодня выходили.
1: Ну и еще один вопрос, который не могу не задать, это об отчете ВТБ, который отчитался за последние 7 месяцев по МСФО, и той информации о переносе допмиссии, о работе с РВБ. Вот насколько это оправдывает ожидания тех или иных инвесторов, кто готовился к этой сделке, и будет ли этот промежуток и эта пауза на пользу этой сделки?
0: Я думаю, что здесь техническая история и техническая составляющая. Здесь сделка одобрена, и, судя по всему, она все
1: даже
0: еще
1: суммы озвучены,
0: в периметре.
1: Да, 87 рублей за бумагу.
0: И озвучена. Но неопределенность достаточно большая, и все вот эти вот инфраструктурные риски, удары беспилотников по складам, они нервируют инвесторов, и бумага же, акция ВТБ опускались до своего исторического минимума.
1: 47, да.
0: Не потому что там как-то кто-то разочаровался в сделке, а просто риски слишком большие, и в том числе на российском рынке акций. Акции сейчас не выбор инвестора номер один. Все-таки инвесторы, которые, по крайней мере, фундаментальные, которые в долгосрок заходят, институционалы, им важна не прибыль сиюминутная вот здесь и сейчас. Они смотрят фундаментальные показатели. Они не хотят потерять деньги на длительном горизонте. И вот на длительный горизонт сейчас очень сложно инвестировать в российский рынок акций, в том числе и бумаги ВТБ. Поэтому сейчас, пока есть большая неопределенность, большие риски, мы видим лишь спекулятивные истории. Но если уйдут риски, по крайней мере, инфраструктурные, то ВТБ вместе с этой сделкой, с учетом доп. Эмиссии по 87 рублей. Это интересная идея. Но, опять же, будет ли эта акция расти против рынка, я очень сомневаюсь. Поэтому здесь я бы просто взял паузу и посмотрел, как будет развиваться ситуация дальше и на рынке, и в том числе именно с этой сделкой ВТБ с Валберис.
1: Все экспертные идеи и тренды вместе с финансовым обозревателем РБК Денисом Муравьевым.
2: Рынки на РБК.
1: Разработчикам искусственного интеллекта в России предложили выплатить компенсацию авторам контента, на котором они обучали модели. Инициатива обсуждает рабочая группа Совета по кодификации при президенте. Она готовит поправки в принятый в июле закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта. Речь идет об однократной выплате правообладателям за произведения, которые разработчики уже использовали при обучении своих моделей. Предложение вызвало некие споры. Для правообладателей это возможность получить деньги за использование их контента, для разработчиков дополнительные расходы и фактически обязанность платить задним числом. Об этом рассказал Илья Приходько и Марине Пичугиной, медиа-обозреватель РБК Евгения Стогова.
3: Главным образом стоит сразу оговориться, что Минцифры именно в текущей версии это предложение, эту концепцию пока что не поддерживает и оговаривается, что ее нужно дорабатывать. Тем не менее, со стороны как профессионального сообщества всех креативных индустрий, так и юристов есть заверение, что это достаточно рабочее предложение, несмотря на то, что фактически такая норма будет вводить некую обратную силу закона. То есть разработчикам и модели придется платить за то, что они делали до того, как этот закон вступил в силу и до того, как появилась эта поправка. Тем не менее, креативный бизнес считает, что раз их произведения, их объекты авторского права были использованы, то за это должны заплатить. И на самом деле есть некое, скажем так, здравое звено в этой позиции.
4: А зачем это нужно разработчикам?
3: Как раз-таки разработчикам это и не нужно. И разработчики считают, раз уж они это использовали до того, как появился закон, то давайте-ка мы про это все забудем, а теперь дальше будем жить в мире, в котором мы уже обучили свои модели, и дальше, когда мы будем использовать объекты авторского права, вот тут мы уже будем договариваться. нет. Номеровая практика такова, что все-таки крупнейшие разработчики и модели все-таки заключают контракт.

0: как-то с правообладателями договариваются и платят, потому что потом на своих же ИИ-моделях они зарабатывают очень большие деньги и куда больше, чем правообладатели.
1: Евгения, первое, что приходит на ум, это система взаимодействия, например, музыкальных радиостанций, телеканалов с Российским авторским обществом и Всероссийским обществом интеллектуальной собственности, то есть некие отчисления за использование музыкальных произведений. Здесь что-то похожее, именно какой-то так, перечень должен быть?
0: Именно так. Предложение, как это видит отрасль, как раз будет состоять в том, что будут общие отчисления, которые уже потом будут распределяться между конкретными авторами, между конкретными правообладателями, книгоиздателями, музыкальными лейблами и так далее. Понятно, что крайне сложно вычленить, на чьем именно произведении и в какой именно степени была обучена та или иная модель. Но с учетом того, какой контент мы получаем, коммуницируя с ИИ-моделями, с нейросетями, в целом достаточно легко сделать выводы, как минимум, чего там больше, либо меньше.
2: Но, может, уже есть выводы или прогнозы, повысит ли это стоимость российских моделей?
0: Здесь нужно смотреть, как в итоге договорятся. Будут ли ретроспективные выплаты, будут ли выплаты в будущем и какой объем этих выплат будет. Потому что даже если это будут ретроспективные выплаты, в текущей версии поправок указано, что их объем должно будет определить правительство. И все будет зависеть от того, сколько именно денег должны будут заплатить разработчики.
3: Сами разработчики предлагают другой подход. Они хотят закрепить в Гражданском кодексе право обучать нейросети на произведениях, которые были приобретены законно или находятся в свободном доступе. Альянс в сфере искусственного интеллекта, в который входят Сбер, Яндекс, ВК, МТС, Билайн, Т-банк и Газпромнефть, предупреждает, дополнительные ограничения и выплаты могут сделать российские ИИ-модели дороже и снизить их конкурентоспособность. Президент США переименовал озеро Онтарио на границе США и Канады в озеро Америка. Документ Дональд Трамп подписал в Белом доме в присутствии журналистов. Новое название вступает в силу немедленно. Один из журналистов спросил президента, какой сигнал Канаде он хочет послать переименованием озера. «Никакого», — ответил Трамп и пообещал далее переименовывать Тихий и Атлантический океаны. Озеро Онтарио – одно из пяти великих озер Северной Америки. Оно находится на границе США и Канады. С американской стороны к нему примыкает штат Нью-Йорк, а с канадской – провинция Онтарио, крупнейшая по населению в стране. Само озеро является совместно используемым водным объектом двух государств. Географ и член Русского географического общества Игорь Шедловский в беседе с Ольгой Зуевой отметил, практика разных названий морей и океанов у разных народов распространенная. Примеры есть и в России.
4: Вообще существует в географии два таких термина довольно интересных – эндоним и экзоним. Эндоним – это название географическое, которое употребляется в той или иной стране. Экзоним – это название, которое дают внешние какие-то организации. Ну, вот такой классический пример, он, может быть, там не относится к Америке, к Трампу, относится к нам. Да, у нас есть такая замечательная республика, самая большая в России – Саха-Якутия. Саха – это название собственное, то есть именно так себя именуют жители. Когда-то русские назвали их якутами, и в итоге, так сказать, поэтому называем их якутами. И в итоге у нас на географической карте два названия, как вы знаете, да, пишется Республика Саха, в скобках Якутия. Это не является каким-то нововведением. Но то же самое касается названия каких-то европейских стран, например, от Германии. Немцы ее называют Deutschland. По-английски она звучит как Germany, по-французски Альмань, по-моему, если я не путаю. Китай, классика тоже, да, название местное звучит как Джунга, в английском языке China, мы их называем Китай. Как приживется это название, сказать довольно сложно, но, в принципе, президент Соединенных Штатов Америки вполне имеет все основания для того, чтобы назвать Мексиканский залив Американским заливом. Этот залив омывает его страну. Согласятся ли все переименовать его, либо это будет внутреннее название, такое встречается, да, а канадцы будут называть так, как было Онтарио.
5: С океанами такая же история? Или Тихий, он везде Тихий?
4: Ну, есть у каких-то народов свои какие-то названия, как называют, у морей, скорее всего, вот названия, да, они меняются. Там Балтийское море, например, в ряде стран европейских называют морем Восточным. Есть внутренние названия, есть международные, поэтому на всех международных картах, естественно, встречаются названия международные. Океаны, они все свои названия международные носят. Я не встречал, чтобы вот название там Тихого океана или Атлантического как-то звучало по-другому, хотя я не исключаю вариант, что у каких-то народов может быть и свое внутреннее название. Но все-таки океан довольно большой.
3: До этого Трамп уже переименовал Мексиканский залив в Залив Америки, а в марте в шутку назвал Ормузский пролив проливом Трампа. О планах переименовать именно озеро американский лидер сообщил в своей соцсети True Social 3 днями ранее. По его словам, это связано с тем, что США не ожидают дальнейшего ведения бизнеса с Онтарио. Тогда же президент США назвал руководство Канады, цитата, «клоунами» и пригрозил последствиями.

0: если Оттава продолжит нынешнюю политику в отношении США. Незадолго до этого Трамп объявил о введении 50% пошлин на все автомобили, грузовики, автозапчасти и стали с Канады с января после провала последних переговоров между сторонами. Премьер-министр Канады Марк Карни, в свою очередь, объявил ответные пошлины на американские товары примерно на 20 миллиардов долларов.
1: Автоньюз. 27 августа Rockstar показала новый трейлер GTA 6 и вместе с ним раскрыла еще больше деталей о виртуальном мире. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня об автомобилях самой ожидаемой игры десятилетия. Серия GTA всегда славилась огромным выбором машин, на которых может прокатиться главный герой. Новая часть традицию не нарушает. Причем многие автомобили, как и раньше, вдохновлены реальными моделями. Один из протагонистов, Джейсон, ездит на Vapid Genada – небольшом пикапе, в котором легко узнать Ford Ranchero начала 70-х годов. Настоящий автомобиль, кстати, выпускался с 57 по 79 год. Вообще автомобилей, вдохновленных моделями Ford, в игре хватает. Например, появится внедорожная версия классического мустанга прямиком из 60-х. Вместо обычного маслкара – лифт подвески, силовой обвес и большие внедорожные шины. Полицейские получили автомобиль, похожий на Ford Explorer 6-го поколения. Один из самых распространенных полицейских кроссоверов в США. Не забыли и про европейский автопром. На одном из артов засветилась машина марки Obey. Это внутриигровой аналог Audi. Еще один седан явно напоминает Mercedes-Benz C-класса AMG поколения W205. Подтверждены и настоящие суперкары. В игре появятся автомобили, похожие на Ferrari и Porsche. Но, похоже, главной звездой станет новая Pegassi, прототипом которой послужил Lamborghini Aventador. От итальянского суперкара виртуальная машина получила пропорции, форму дверей, боковые воздухозаборники и другие характерные детали. Более того, именно этот автомобиль оказался на обложке игры. И тут возникает вопрос, а почему автопроизводители до сих пор не судятся с Rockstar? Ведь мало кому понравится, когда автомобиль, пусть даже и вымышленный, используется для ограблений, погонь и наездов на пешеходов. Но Rockstar как раз старается максимально избегать прямого копирования. Практически каждая машина — это микс из разных моделей. А вообще Rockstar уже сталкивалась с подобными претензиями. Охранная компания Pinkerton судилась с разработчиками Red Dead Redemption 2 из-за того, что ее название использовалось в игре как обозначение врага.
2: Сумочки Birkin. Это вообще объект для инвестирования или нет?
3: Она в любом случае вырастет в цене, потому что такие сумки на вторичном рынке торгуются всегда дороже, чем в бутике.
1: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17.10. Классика денег. Афоризмы великих людей.
4: Нынешние молодые люди воображают, что деньги – это все. А с годами они в этом убеждаются. Оскар Уайлд.
1: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Сегодня в 15.10 на радио РБК.
5: И что еще может смотивировать преступника выйти в мир и говорить?
6: На первом плане здесь все-таки их эго и их личностная патология, потому что эти люди ничего в жизни своей не достигли, кроме своих преступлений. И они это превращают в плацдарм собственного эгоцентризма.
7: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Все, что формирует медиапространство сегодня и определяет его завтра. Каждый понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
8: РБК «Тренды».
7: Арктика перестает быть белым пятном на карте и превращается в тестовый полигон для новых технологий. С 2021 по 2025 год исследователи Высшей школы экономики проанализировали более 144 тысяч англоязычных источников с помощью системы iFora и выделили 15 ключевых решений. В их числе подледные работы, смаз-кабели, умные фундаменты. Они вписываются в глобальный тренд перехода от экстенсивного освоения региона к режиму научно обоснованного и углеродно-ответственного присутствия. Для бизнеса Арктика будет пространством конкуренции не отдельных проектов, а технологических экосистем. Победителями станут те, кто объединит робототехнику, цифровые двойники и низкоуглеродную энергию в цепочке, которые минимизируют аварийность и экологический след.

День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках, в дороге, в FM-диапазоне, в офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве.

0: Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Час дня с новостями Ася Касьянова. Число погибших в результате наводнения в Непале возросло до 538, сообщают местные власти. Представитель Красного Креста в Непале заявил, что стихия затронула не менее 93 тысяч человек. По его информации, они находятся в состоянии крайней нужды. Организация также выразила обеспокоенность риском нового наводнения. Пожар в заповеднике Утриш в Краснодарском крае ликвидирован, сообщила глава Анапы Светлана Маслова. Пламя вспыхнуло во вторник из-за падения беспилотника. Изначально оно охватило 3,5 гектара, затем сообщалось, что огнем пройдено 70 гектаров. Судно, перевозящее сжиженный газ, заплатило рекордные 5,3 миллиона долларов за ускоренный транзит через Панамский канал, который ограничил пропускную способность из-за низкого уровня воды. Об этом агентству АФП сообщил администратор морского коридора. По его данным, средняя цена лота на проход через канал в период с октября 25 по февраль 26 составляла приблизительно 55 тысяч долларов. С тех пор эта сумма в среднем утроилась. Чистая прибыль «Русгидро» по международным стандартам финотчетности за январь-июнь 26-го выросла почти в два раза год к году – 60 миллиардов рублей, следует из отчета компании. Прибыль от операционной деятельности за 6 месяцев увеличилась больше, чем в половину – 115 миллиардов. Евросоюз планирует реформировать процесс расширения, включая право вето членов на принятие новых стран в блок, сообщает агентство Bloomberg. Предложение государствам-членам сообщества и Европарламенту намерены представить в конце сентября. Реформы также будут касаться постепенной интеграции членов и ограничений после вступления. Основная сцена МХАТ имени Горького начнет работать не раньше 28 года. Сейчас идет подготовка к капитальному ремонту. Об этом сообщил художественный руководитель театра Сергей Безруков. Он также рассказал ТАСС, что Московский губернский театр будет интегрирован в МХАТ имени Горького. Больше новостей на сайте РБК.

13:03. К блоку новостей остается добавить лишь сводки за последний час с фондовых рынков и площадок. Индекс Московской биржи после утреннего роста перешел в красную зону на 0,1%, 2074 пункта. Фиксируем к данной минуте. Что касается валюты, то на межбанке. Американский доллар торгуется также в красной зоне, укрепление до отметки 85.69, евро чуть ниже 100 рублей, 99 рублей 76 копеек. Что касается юаня, то здесь тоже 0,6% в красной зоне, 12 рублей 73 копейки. О криптовалюте кратко, она в боковике последние несколько дней, и фиксируем ниже отметки 80 тысяч за один биткоин 70.

0: 79 240 долларов к данной минуте. Правительство намерено усилить контроль за рынком нефтепродуктов. По крайней мере, так утверждает «Коммерсант» со ссылкой на протоколы совещания у вице-премьера Александра Новака. В числе предложенных мер – создание системы контроля оборота нефтепродуктов на внутреннем рынке объемом от тонны и установление индикативных цен по регионам, а также усиление контроля за стоимостью топлива Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Этим займутся ФАС и Минэнерго. Кроме этого, регуляторы будут обязаны принимать меры в отношении завышающих цены компаний. Как такие решения в случае принятия повлияют на топливный рынок? На связи со студией директор фонда энергетического развития Сергей Пикин. Сергей, добрый день. Как вы оцениваете данные меры?
1: Ну, знаете, по большому счету ничего там нового-то нет, потому что ФАС и так наделена полномочиями по контролю ценообразований. И все, что там обсуждается, по сути, из таких каких-то нововведений, ну, таких частичных нововведений, это индикативные цены, хотя в любом случае ФАС и так руководствовался ценами биржевыми, смотрел на цены, которые есть там у других поставщиков. Ну, здесь, возможно, индикативные цены будут проще отслеживать с точки зрения как раз их установления и сравнения с тем, как это работает у других, допустим, АЗС, особенно независимых. Вот вопрос тут реализации, потому что, конечно, хотелось бы охватить систему полного контроля, за всем следить, но пока ни разу это не удавалось. Вот, и если там сильно перегнуть палку, это может привести к дополнительному дефициту, потому что любые ограничения ценообразования сразу приводят к тому, что часть поставщиков могут просто выпасть с рынка, а вся все-таки главная задача для рынка – даже не цены, а объемы, чтобы объемы были уже на втором месте цены.
0: А на что, на ваш взгляд, будут опираться как раз регуляторы при формировании индикативных цен?
1: Ну, у них пока в качестве базы это только оптовая цена на бирже. Но опять-таки в ситуации, когда у нас фактически сейчас объемы биржевой торговли свелись к минимальным значениям и, по сути, сейчас даже обязательная торговля с учетом возможности поставки по внебиржевым договорам сокращается практически до 2% от общего объема выпуска. Вряд ли вот эти 2% можно считать индикативной ценой. Вот. Плюс, помимо же продажи на бирже, есть поставки топлива, там, импортного топлива, есть поставки топлива, которые может идти там по прямым договорам и не укладываться. Вот в эти индикативные там оптовые биржевые цены. Поэтому здесь либо надо какую-то гибридную методику разрабатывать, учитывая, ну, как собирать информацию, насколько она достоверна. В общем, здесь очень много вопросов, как это все будет реализовано.
0: Да, будем следить за развитием событий. Давайте попробуем разобраться с долей бензина низших классов. Вот какая она может быть на рынке, на ваш взгляд? Евро 2, 3, 4? Это же временная мера, насколько я понимаю.
1: Я думаю, смотрите, вот те НПЗ, которые выпускают Евро 5, они не могут перейти на Евро 2, 3, 4. У них просто по технологии не получится другой бензин выпускать. Выпускают более низкого класса либо те, кто получил повреждения, и у них не работает часть оборудования, которая позволяла выпускать там, Евро 5, и поэтому они переходят там довольно выпуск топлива более низкого экологического класса. Либо какие-то более мелкие НПЗ, настроенные там на другую технологию с меньшим экологическим классом. Но я думаю, что объемы вряд ли превысят там 10% от общего объема рынка. Вот. И, скорее всего, эти объемы будут попадать не на центральные регионы и, условно говоря, заправочные комплексы там, крупных вертикально интегрированных компаний, а пойдут там напрямую там, сельхозпроизводителям, у которых техника может более старая, там, жилищно-коммунальные хозяйства, где тоже на евро никто не ориентируется, там, логистические компании. Потому что Евро 5 это все-таки тема, которая появилась у нас там буквально лет 10 с небольшим назад.
0: Ну да, не больше этого.
1: Да, ездили на четвертом, поэтому до этого третий. А в нулевые годы вообще про евро никто не задумывался, и все ездили. Это больше, знаете, вопрос был про экологию городов. Вот понятно, что двигатель лучше работает, если меньше серы, безусловно, да. Но с точки зрения вот текущей ситуации, сейчас, наверное,

0: важно, повторюсь, главное насытить рынок топливом.
1: Ну что ж, будем следить за резонансом от заявлений. Я напомню, что на прямой связи со студией был директор фонда энергетического развития Сергей Пикин. По данным Росстата, с начала года стоимость бензина в России выросла примерно на 19%. По июлю, по-моему, 6,5% отмечена динамика. Дистоплива рост отмечен на уровне 18%. С 18 по 24 августа изменение цен на бензин зафиксировано в 55 субъектах России. Больше всего в Дагестане, почти на 8%. На втором месте Рязанская область, более 6%. В среднем по России за этот период 92 и 95 подорожали примерно на процент. 92 до 73 рублей за литр, а 95 до 79. Средняя цена дистоплива осталась на уровне 88 за литр. О мировых ценах на нефть продолжим говорить через 10 минут. Будем разбираться, ждать ли новую турбулентность на мировых рынках после выхода Венесуэлы из ОПЕК и как Вашингтон ведет энергетическую борьбу со странами этого объединения.
2: Реклама. Жизнь проходит в бешеном ритме, и в таком ритме нет времени искать стабильный интернет или разбираться со сложными приложениями. Хочется одного простого решения, чтобы оставаться в курсе событий. С приложением FM Play Radio РБК запустится в один клик. Даже если его еще нет в вашем городе. Главные новости дня везде с вами. FM Play. Твое радио всегда рядом. Доступно во всех популярных магазинах приложений. Возрастное ограничение 16+.
1: Вы слушаете радио РБК 13.10. В Москве более 100 крупных технологических компаний мира призвали усилить киберзащиту из-за развития нейросетей. Об этом говорится в открытом письме, опубликованном OpenAI. Среди подписантов Google, Microsoft, Amazon, IBM, Visa и MasterCard. Авторы предупреждают, что уже в ближайшие месяцы атаки с применением ИИ станут более частыми и сложными. Среди наиболее уязвимых объектов – больницы, коммунальные службы – и инфраструктура, обеспечивающая работу интернета. Насколько серьезна угроза и что бизнесу нужно менять уже сейчас, давайте разбираться. На связи со студией руководитель компании по кибербезопасности P-Data Александр Ильин. Александр, добрый день. Чем опасны нейросети для компаний?
0: Добрый день. Ну, действительно, искусственный интеллект, если рассмотреть его глобально, сам по себе не является источником угрозы, но проблема в том, что он резко снижает порог входа для злоумышленников и масштабирует уже известные методы атак. Ну, чем опасен? Это, во-первых, конечно же, и делает мошенничество намного убедительным. Раньше, допустим, вам приходило какое-то фишинговое письмо, вы могли увидеть там какие-то ошибки, какой-то массовый характер. Сейчас же с помощью искусственного интеллекта можно очень быстро подготовить очень профессиональные, выверенные письма, которые не будут отличаться от оригиналов. Это, во-первых. Во-вторых, это, конечно же, увеличивает скорость и масштаб атаки. Потому что раньше нужно было потратить время на каждое, допустим, это письмо или на каждую атаку, разобрать, выяснить, найти уязвимость. Сейчас это делает искусственный интеллект уже просто за минуты очень большими мазками, очень большой скоростью, перебирая огромные массивы данных. Ну и, конечно же, это отдельная зона риска, автономные и агенты, когда вы не просто общаетесь с искусственным интеллектом в чате, а вы даете ему какие-то разрешения там, копировать информацию, искать, удалять. И с помощью определенных, скажем так, манипуляций, так называемого prompt injection, можно сделать так, чтобы этот агент, которому вы дали полномочия, его наделили этими полномочиями, начал работать против вас. Поэтому вот такие опасности на сегодняшний день существуют действительно.
1: А как от них защититься? Давайте попробуем разработать план действий.
0: Ну, начнем с конца. Если говорить про ИИ-агента, нужно каждого такого ИИ-агента, наверное, воспринимать как нового сотрудника с очень ограниченными полномочиями. Не давать ему большие, широкие административные права, ограничивать его определенными, скажем так, рамками. Конечно же, это базовые основы безопасности, да, это включение двухфакторной, многофакторной аутентификации, использование там облаков, своевременное обновление ПО, потому что искусственный интеллект очень ускоряет поиск вот этих слабых мест и уязвимостей в программном обеспечении, что является как бы основным таким фактором. Разделять сети, разделять права, делать резервные копии, внимательно защищать почту, проводить, наверное, своевременные аудиты, обучать пользователей о том, что существует.

0: такие опасности, скажем так, да, это и фишинг, и дипфейки, и просьбы разные нетипичные, когда мы видим, что и директора дают распоряжения определенные своим бухгалтерам, а на фото и видео действительно человек. То есть всему этому нужно своевременно обучать, чтобы предотвратить вот такие неприятные последствия.
1: Ну что ж, будем смотреть за этой гонкой, кто в ней победит. Будем надеяться на то, что победит не искусственный интеллект, хотя многие отмечают, что самое, наверное, главное, что искусственный интеллект скоро начнет контролировать сам искусственный интеллект. Хорошо. Большое спасибо. На прямой связи с нашей студией был руководитель компании по кибербезопасности PIDATA Александр Ильин. Радио РБК направил запрос в Яндекс, Сбер, ВК, X5 и несколько других крупных компаний, чтобы понять, как они готовятся к угрозе искусственного интеллекта и готовятся ли. Новый удар по нефтяному картелю. Так агентство Bloomberg назвало планы Венесуэлы выйти из состава ОПЕК. Рассказываем подробности. Представители Венесуэлы и США обсуждали идею покинуть объединение. Об этом сообщили источники издания. По их словам, окончательное решение в Каракасе еще не приняли. Подходящий ли момент для этого? В этом разбирался Алексей Орлов. Зачем Венесуэле покидать ОПЕК?
2: Для этого есть две причины, как указывают журналисты. Первая – это политическая, и вторая – экономическая. И если мы говорим про первую политическую причину, то она сформулирована так. Венесуэла рассматривает возможность выхода из ОПЕК на фоне укрепления связей с США. А эти перемены, в свою очередь, начались после захвата президента страны Николаса Мадуро американскими военными в начале года. Ну и вторая причина – экономическая. Она вытекает из первой, указывает Bloomberg. На планы Каракаса влияет Вашингтон, как я уже и сказал. США давно находятся в конкуренции с ОПЕК, и вот по этой самой причине, ну, Вашингтону не нравится, что картель сдерживает добычу нефти и влияет на мировые цены. Ну и кроме того, Венесуэле надо как-то выбираться из экономического кризиса, и, соответственно, США уже даже отменили часть санкций, и в стране, конечно же, вырос оборот наличных денег, но при этом ситуация там все равно остается довольно тяжелой. И многие жители, вот, например, не могут тратить больше $5 в день. И надо сказать, что вообще вопрос о возможном выходе Венесуэлы из ОПЕК, он появился не на пустом месте. И, возможно, за такой насыщенной геополитической повесткой мы как-то упустили новости из этого региона. Как мы знаем, основной источник дохода в бюджет Венесуэлы – это добыча и продажа нефти. И вот в начале недели временно исполняющий обязанности президента этой страны Делси Родригес сообщила, что добыча нефти постоянно увеличивается, и это дает надежду на оживление экономики.
3: Сегодня мы добываем больше 1 200 000 баррелей нефти в сутки. Это самый высокий уровень с февраля 2019 года. Мы также подписали 50 стратегических соглашений в нефтегазовой отрасли, которые предусматривают новые инвестиции в 76 нефтедобывающих районов страны. Экономическая комиссия Латинской Америки и Карибского бассейна прогнозирует рост экономики Венесуэлы на уровне 6,5% в этом году. Это самый высокий показатель в регионе, и объем ВВП постоянно увеличивается. До полноценного восстановления экономики, которая серьезно пострадала от санкций, еще долгий путь.
2: То есть логика такая. Выход из ОПЕК приведет к увеличению добычи нефти, потому что квот не будет, а это приведет к наполнению бюджета. Правда, финансовый обозреватель РБК Левтина Пинкальская в нашем эфире заочно поспорила с американскими журналистами, и вот по ее словам, планы Венесуэлы вряд ли связаны именно с экономическими причинами.
4: В качестве экономических причин часто называют тот факт, что ОПЕК фактически сдерживает добычу потенциальную стран-участников. Но стоит помнить, что Венесуэла сейчас не обладает никакими квотами по добыче в ОПЕК. Она освобождена от этих квот. Почему она освобождена? Потому что экономика Венесуэлы в тяжелом положении находится, и, соответственно, ее освободили так же, как Ливию. И, конечно, там могут быть какие-то потенциальные запасы, которые озвучивают американские СМИ, но их нужно добыть. А чтобы добыть, нужно очень сильно вложиться в инфраструктуру. Это не горизонт года. То есть, условно говоря, ОПЕК никак не сдерживает Венесуэлу от того, чтобы она наращивала добычу.
2: Ну и еще немного цифр, вот и для понимания вообще, какая сейчас обстановка в экономике Венесуэлы. Вот по данным агентства Reuters, в апреле годовая инфляция в этой стране составила 611%, а рост цен с начала года 90%. И только в 2028 году инфляция по расчетам в этой республике опустится до 180%.
1: Ну и что в итоге будет с ценами на нефть, Алексей?
2: Ну, потенциальный уход Венесуэлы вряд ли окажет какое-то существенное и немедленное влияние на мировые рынки, прогнозируют опять опять же, Bloomberg, сейчас скорее на цены влияет именно война между Ираном и США. И вот американские чиновники предполагают, что альянс между США и Венесуэлой создаст нефтяную

0: державу, далее цитата, которая значительно ослабит влияние ОПЕК. Ну и по сведениям портала Axios, страны близки к подписанию новой сделки, которая позволит американским компаниям добывать нефть еще на 17 месторождениях Венесуэлы. И по предварительным оценкам их объем оценивается в 90 миллиардов баррелей. Ну и без иностранных вообще инвестиций Венесуэла вряд ли сможет увеличить свою добычу и выбраться как раз из этого экономического кризиса. И вот об этом в нашем эфире рассказал директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
1: Есть перспектива роста добычи. Сейчас она где-то 1,2 миллиона баррелей в сутки. К 30-му году может достичь 2 миллионов, а где-то к 40-му выйти там на 3, даже может быть там 3,2. И естественно, когда будет такой рост со стороны других стран ОПЕК, будет сильное желание распространить квоты на Венесуэлу, потому что в последние годы ее добыча не котировалась из-за резкого падения. То есть это такой долгосрочный ограничитель. Естественно, там компании, которые хотят инвестировать в Венесуэлу, устремятся от него избавиться. Потому что выйти на добычу в 3 миллиона баррелей в сутки, Венесуэле нужно 150-200 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций, которые могут дать основу США.
0: Ну и если мы продолжаем говорить именно про добычу нефти, вот для сравнения. Согласно данным того же ОПЕК, в первом полугодии Россия в среднем добывала 9 миллионов баррелей в день. Это на миллион больше, чем, например, Саудовская Аравия, и благодаря этому Россия заняла второе место по объему добычи после США. И по данным ОПЕК, разведанные резервы Венесуэлы превышают 300 миллиардов баррелей нефти. Это примерно 17% мировых запасов.
2: Ну, давай напомним, что ОПЕК в начале года покинула другая нефтедобывающая держава.
0: Да, безусловно, всего 4 месяца назад из объединения вышли Объединенные Арабские Эмираты. Они объявили о выходе из картеля. И вот власти страны мотивировали решение тем, что это отвечает национальным интересам. Называли это, цитата, «удачным моментом» в связи с тем, что закрылся Ормузский пролив. Власти Эмиратов при этом уверяли, что вот это решение позволит не обрушить мировые цены на нефть. Ну и, как мы видим, да, действительно так и произошло. Цены на нефть не сильно-то и обрушились. Ну и вот квоты ОПЕК в последнее время ограничивали добычу Арабских Эмиратов на уровне 3 с небольшим миллионов баррелей в день, хотя вот, как пишет CNN, фактически страна могла добывать гораздо больше, почти 5 миллионов баррелей, поэтому решение Арабских Эмиратов вполне себе закономерное. Ну и какие-то новые подробности о том, какое же решение примут власти Венесуэлы, выйти из ОПЕК или остаться, видимо, мы уже какие-то подробности узнаем на следующей неделе, потому что в страну, в Каракас, приедет министр энергетики США Крис Райт.
2: Спасибо. В тонкостях возможных вариантов выхода из ОПЕК Венесуэлы разбирался мой коллега Алексей Орлов. В конце добавлю, что когда ОАЭ выходили из ОПЕК и ОПЕК+, глава Минфина Антон Силуанов сформулировал суть рисков для России достаточно прямо. Если, к примеру, Эмиратов последуют другие страны, нефть может начать дешеветь. В связи с этим Москве минимум на 3 года нужен денежный резерв. Для России цена нефти – это источник валютной выручки, налогов, экспортных потоков и устойчивости рубля, указывал глава Минфина. В Кремле тогда подчеркивали, что Москва не покинет ОПЕК+. Концерт американского рэпера Kanye West в Петербурге состоится, запрета на его проведение нет, рассказал РБК источник, знакомый с ходом обсуждения этой темы, и подтвердил другой источник, знакомый с ходом консультации. Концерт будет, сказал один из них. «Русал» консервирует часть своих сырьевых мощностей. Об этом компания сообщила правительству, и это утверждает «Коммерсант». Под сворачивание попали следующие предприятия: Пикалевский глиноземный завод, Североуральский бокситовый рудник, Богословский и Уральский заводы, которые выпускают глинозем. Причина простая – все они убыточные. «Русал» терял по $400 на каждую тонну алюминия от этих объектов. В результате консервации предприятий доля обеспеченности России собственным металлом сохранится на уровне 30-40%, рассказал Илья Приходько и Ирине Савельевой, советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников.
3: Решение не очень приятное, потому что это уже переходит в некоторую тенденцию. Мы видим, что компания последовательно сокращала производство кремния, где она была монополистом. Сегодня речь идет о том, что под риском закрытия у нас становится бокситовая промышленность. Предлагается субсидировать импорт для перевода отечественного производства на импортное сырье. В ситуации, когда страна ведет, вообще говоря, довольно серьезные боевые действия, мы понимаем, что это становится критической уязвимостью. Если конкретно говорить о тех предприятиях, которые сегодня сегодня предлагается под закрытие, то в целом, конечно же, их остановка не полностью перекроет российское производство, потому что в распоряжении компании остаются еще предприятия, которые могут производить глинозем. Это Ачинский комбинат,

0: по бокситам у нас остаются бокситы Тимана, то есть, условно говоря, обеспеченность на уровне 30-40% отечественного производства самого металла у нас сохраняется, даже в случае реализации этого решения. На фоне прибыльного для компании первого полугодия, наверное, появление такой новости – это довольно странное заявление. Пикалевский завод у нас печально известен тем, что компания уже один раз пыталась его закрывать.
1: А какие прогнозы правительства, поддержку компании может оказать?
0: Думаю, что компромиссное решение может быть найдено. Действительно, часть стимулирования импортных поставок в угрожаемый период, пока компания имеет убыток по глинозерному производству. Правда, это пока заявление самой компании. К сожалению, подтвердить его довольно сложно. Но здесь остается полагаться на нашего национального производителя. Здесь, я думаю, что какие-то послабления в части организации импорта и продукции за счет послаблений по железнодорожным тарифам может иметь место. Правда, опять же, это столкнется с позицией РЖД, которая сама сейчас находится не в самой лучшей форме. Поэтому, я думаю, будет достаточно длительный процесс переговоров для согласования тех или иных преференций, которые помогут компании и сохранить производство. И напоминаю, что речь идет о моногородах, где других видов занятости для людей практически нету.
2: В компании «Русал» нашей редакции комментарии не предоставили.
3: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигрев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня ФАБ-33 на Большом Сухаревском. Это не просто бистро, а настоящая фабрика настроения. Утром пахнет булочками и кофе, днем хрустит фокачча, вечером звенят бокалы. Город здесь будто становится чуть веселее. ФАБ-33 весь собран из ярких деталей. Сквозь штукатурку выступают винтажные розы. Брэд Питт из 11 друзей Оушена смотрит со стены на вас так, как будто тоже ждет свой сэндвич. Даже цифра 33 здесь не случайно. Столько оборотов в минуту делает виниловая пластинка. Проект придумал Павел Изгияев. Он здесь и автор концепции, и дизайнер, и режиссер настроения. Поэтому утром это кофейня-пекарня, днем гурманская сэндвичная, а вечером бар-ресторан с кухней Павла Филатова и винной картой Саши Юферовой. Такой вот гастрономический стритвер. Демократично, ярко, но собрано очень точно. Утром завтраки, фильтр кофе со смородиной и сырной пеной, американо с юдзу. День начинается бодро, но без суеты. Днем вступают фокаччи и сэндвичи. Фокаччи к тартару из говядины с сальсой и криету из форели с маринованным виноградом. И, конечно, большой свежий хруст. Томаты, огурцы, редис, лук, травы и сванская соль. Сэндвичи – отдельный гастро-аттракцион. Форель с романа, томатами, сырным соусом и ремуладом. Мортадел с рикоттой, рукколой и трюфельной сметаной. Это уже не перекус, а высокая гастрономия. Вечером ФАБ-33 переключается в барный режим. Пятнат, грюнер, цвайгель, коктейли, дайкири с личи и черемухой, абрикосовые негрони. Сидишь с бокалом окна, и перед тобой большой Сухаревский. Как яркая декорация. Итог. ФАБ-33 – это живое, смешное, немножко хулиганское бистро, где хлеб становится главным героем, сэндвич – удовольствием, а день легко меняет скорость по вашему желанию. Это «Фуди». И я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
4: Почему так сложно бывает на переговорах?
5: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, это просто нонсенс.
6: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
7: Работая только ради материальных благ, мы сами себе строим тюрьму. И запираемся в одиночестве. И все наши богатства, прах и пепел, они бессильны доставить нам то, ради чего стоит жить. Антуан де Сент-Экзюпери.
8: Танк 700 – это мускулатура китайского автопрома. X-Lantix ET – это как ваш новый сосед. Он появился внезапно, но сразу понятно, что прописался здесь надолго.
7: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?». Каждый день на радио РБК.
9: Байопик – это такая новая нефть для

На первом этапе требования касаются продавцов с выручкой свыше 120 миллионов рублей за предыдущий год при соблюдении условий, установленных законом. С сентября 2027 года порог снизится до 30 миллионов, а еще через год до 20 миллионов рублей. Для бизнеса важна и стоимость расчетов. До конца 2026 года операции на платформе цифрового рубля проводятся без комиссии. Затем стандартный тариф при оплате товаров и услуг составит 0,3% от суммы платежа, но не более 1500 рублей. Средства при этом поступают на счет цифрового рубля продавца в режиме реального времени. Таким образом, для компании цифровой рубль не просто еще один вариант оплаты, но и новый платежный канал с относительно низкой стоимостью проведения операций.

0: 13.30 с новостями Ася Касьянова. Выступление Kanye West в Петербурге состоится, сообщили РБК источники и подтвердили в Say Agency, которая занимается организацией выступления. По его данным, запрета на это нет. Ранее «Газпром-арена», где должен был состояться концерт рэпера, заявляла, что организатором не является и договор аренды с ней не заключали. ЦБ в два раза увеличит лимит выдачи займов наличными для микрофинансовых организаций и в 4 раза для ломбардов, следует из опубликованного проекта регулятора. Сейчас МФО и ломбарды могут выдавать наличными деньгами из кассы до 50 тысяч рублей по одному договору займа. При этом ежедневный лимит по сумме операций 1 миллион рублей. Он вырастет до 2 миллионов. В цикле снижения ключевой ставки на ближайшем заседании Совета директоров Банка России возможна пауза, прогнозирует Сбербанк. Об этом ТАСС сообщил зампредседателя правления банка Тарас Скворцов. По его словам, к концу текущего года ставка опустится примерно до 13,5% годовых вместо прежнего прогноза в 12-13%. События в экономике, нефтяной кризис и рост цен на нефтепродукты добавляют волатильности прогнозам, отметил Скворцов. Мечел в первом полугодии 26-го увеличил добычу угля на 9% год-году, стали, наоборот, снизил на треть. За 6 месяцев чистый убыток компании составил 41,5 миллиарда рублей чистого убытка по международным стандартам финотчетности против 40,5 миллиардов годом ранее, говорится в сообщении компании. Суд Ярославля арестовал первого заместителя гендиректора ТГК-2 Марата Дураева. Его обвиняют в совершении 6 эпизодов превышения должностных полномочий, передает ТАСС. Дураеву назначили заключение под стражу сроком на 1 месяц 19 суток. Лидер партии Адилет Айбек Дадибай избран спикером однопалатного парламента Казахстана. Ранее кандидатуру Дадибая на пост председателя Курултая предложил президент Касым Жомарт Токаев. В Казахстане 23 августа состоялись первые в истории республики выборы в однопалатный парламент. Крупнейшая политическая партия по итогам выборов получила 110 мандатов депутатов из 145. Больше новостей в наших каналах в Телеграм и Макси.
1: Ну что ж, новость этого часа. Концерт «Убыть» Kanye West в Петербурге таки выступит. Когда же мы живем до тех времен, когда, например, трогательное видео Юрия Михайловича Антонова, репетирующего на новой волне в Казани свое выступление, станет таким же информационным поводом? Сделка между ВТБ и РВБ переносится на сентябрь. Речь о покупке ВТБ, миноритарной доли в Wildberries-банке и других финтех-активах РВБ. Как сообщил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, банк не форсирует сделку. Сейчас ресурсы партнера направлены на устранение последствий чрезвычайных событий. При этом параметры самой сделки не менялись. Параллельно ВТБ готовится к доп-эмиссии. Ее объем составит от 300 до 400 миллиардов рублей, скорее ближе к нижней границе. В самом банке ожидают скромного участия розничных инвесторов. Рыночная цена акций сейчас заметно ниже той, по которой бумаги планируют размещать. Ситуация на российском фондовом рынке сейчас не самая благоприятная для привлечения денег. Инвесторы выводят средства, а котировки снижаются, отметил в нашем эфире глава инвестиционной компании «Волгокапитал» Андрей Хохрин. По его словам, перенос сделки между ВТБ и РВБ на сентябрь вовсе не гарантирует, что она состоится.

0: в новом сроке?
1: То есть один фактор, который я бы не списывал, то, что у Wildberries есть, скажем так, проблемы, это вопрос не просто сегодняшнего дня и какой-то части бизнеса, это вопрос вообще всей системы. Так сказать, отношение к маркетплейсам изменилось. Мало того, сам бизнес, он должен просто меняться, чтобы сохранять маржинальность, поэтому если в сентябре сделки не произойдет, то не надо этому удивляться, и это скорее для меня базовый сценарий.
0: Давайте попробуем представить этого крупного покупателя, которого анонсировали ВТБ РБК еще при первых заявлениях о доп. Эмиссии. Давайте попробуем исключить самый очевидный вариант, что это Wildberries, у которого сейчас на самом деле достаточно хлопот, то кто это может быть еще?
1: Насколько я могу судить, речь идет не об одном покупателе, а о пуле, но обычно это инвестиционные фонды, связанные с госбанками.
0: Анонсируя эту доп-эмиссию, ВТБ сразу же обозначили цену размещения 87 рублей за бумагу. Как вы можете это прокомментировать?
1: Вот система замкнута, российские финансы очень сконцентрированы в руках одного собственника под названием государства. Соответственно, можно анонсировать сделки, которые заведомо весьма рискованно выглядят. Иногда даже их производитель, в данном случае сделка, скорее повторюсь, не выглядит как что-то осуществимое.
0: Ну, а если подводить краткий итог, то вы считаете, что вот те данные, которые озвучил, например, глава Госбанка Андрей Костин об участии РВБ в доп-эмиссии на сумму 314 миллиардов рублей, они сейчас реалистичны?
1: Мне кажется, нет. Я повторю базовый тезис. Я думаю, что сделка действительно серьезно готовилась, там как бы объединение экосистем, но в Wildberries, как и всей интернет-торговли, произошел форс-мажор. Этот форс-мажор только-только начинает оцениваться. Его результат мы даже не понимаем. Мы не видели ни одной отчетности пока, которая бы говорила об эффекте. Как сейчас можно провести сделку, ну просто не вслепую и под давлением, я не понимаю.
0: Сегодня ВТБ также опубликовал финансовые результаты по МСФО за июль и 7 месяцев этого года. Чистая прибыль с января по июль составила 265 миллиардов рублей, почти на 13% меньше, чем годом ранее. При этом отдельно в июле банк заработал 40 миллиардов, это на 73% больше прошлогоднего результата. Рентабельность капитала за 7 месяцев снизилась до 16,2%. Кредитный портфель ВТБ к концу июля достиг 25 триллионов 700 миллиардов рублей, почти на 5% больше, чем в начале года. Евро подорожал на 2 рубля за сутки, хотя из-за налогового периода национальная валюта должна укрепляться. Официальный курс на сегодня – доллар 85,95, евро 100 рублей 3 копейки. Ослабление рубля началось в конце июля и заметно ускорилось в последние дни. С начала недели рубль потерял более 3% к основным мировым валютам. К концу года рубль снизит темпы ослабления, считает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.
2: Налоговый период – это не единственное, что влияет на рубль. И сейчас звезды сошлись так, что факторы, которые рубль ослабляют, сильнее тех, которые должны его, по идее, укреплять. На одной стороне весов стандартно, если мы говорим краткосрочно, в первую очередь за ослабление рубля играет общая, скажем так, нервность по поводу геополитики и всего, что с ней связано. Играет то, что сырьевые компании находятся под большим прессом с мировых рынков, и то, что все больше и больше рублей остается на внешнем периметре. А за более крепкий рубль работают процентные ставки, и на самом деле это самый длинный долгосрочный фактор, который будет снижаться крайне медленно. В ближайшем периоде возможны паузы. Работает то, что импорт все равно подавлен из-за экономического замедления. Вот это вот так балансируется.
3: На сегодня 28 августа, срок уплаты ряда платежей за июль. Ваш прогноз, дальше рубль будет слабеть еще смелее?
2: Дальше у нас есть конец сентября, когда, скажем так, будет заведомая точка бифуркации, причем не только из-за политики и геополитики. Потому что от бюджета будут сильно зависеть оценки будущих расходов и будут сильно зависеть оценки со стороны Центрального банка, и это будет влиять на процентную политику, о чем Центральный банк заявлял неоднократно, и мы знаем, что они за свои слова в этом вопросе отвечают. Поэтому что будет происходить в ближайшие недели, предсказать не очень сложно. Во-первых, есть краткосрочная инерция, во-вторых, рынок сейчас, опять же, надо это держать в голове, примерно на порядок меньше по объемам, чем был 2 года назад до введения санкций на Мосбиржу. И это очень сильно влияет на движение, потому что рынок из-за этого более волатилен просто по естественным причинам. Скорее всего, в какой-то момент мы увидим достаточно сильный разворот, но краткосрочно рубль, скорее всего, еще поползет вниз. Но как бы наше ожидание, что в конце года рубль будет примерно на, грубо говоря, уровнях конца прошлой недели. То есть вот наше ожидание в районе 85 в конце года.
0: В четверг курс евро на рынке Форекс превысил

0: 100 рублей впервые с марта, а доллар торговался на отметке выше 87. В управляющей компании «Альфа-Капитал» ослабление рубля связывают с сокращением экспортных поставок через Черное море. «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков отмечал, что вывоз нефти из Новороссийска в августе снизился более чем в 4 раза.
1: Реклама. Бизнесу важны скорость, экономичность и надежность. «Лада Бизнес» сочетает современный уровень безопасности и комфорта. Фургоны, пикапы, минивены под разные задачи и сценарии работы. «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. АО «АвтоВАЗ».
2: Весь нефтегаз будет здесь. 14-17 сентября. Тюмень. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Подробности на oilgazforum.ru. 18+.
0: 13:40 в Москве. Россияне стали чаще ходить в театры и на спортивные мероприятия, хотя билеты подорожали почти на треть. По данным билетных агрегаторов, цены на спортивные события за год взлетели на 37%, билеты в театр прибавили 32%. Сходить на матч или спектакль сейчас стоит в среднем больше 3000 рублей. При этом общее число проданных билетов выросло почти на 20%, а театральных сразу на 75%. А вот музеи и экскурсии, наоборот, потеряли около 10% посетителей. И при этом музей остается одним из самых доступных вариантов досуга. Билет стоит в среднем меньше 500 рублей. Почему так происходит и как меняется рынок развлечений, обсудим с основателем информационного агентства «Интермедиа» Евгением Сафроновым. Евгений, добрый день. Цены в театрах выросли более чем на 30%, продажи на 75%. Что происходит? Евгений?
3: Ой-ой-ой.
0: А вот сейчас я вас слышу.
3: Слышите?
0: Да, Евгений, добрый день, слышу вас отчетливо.
3: Да, здравствуйте еще раз.
0: Да, здравствуйте еще раз. Итак, вернемся к вопросу. Да, выросли цены на билеты на 30%, а продажи, тем не менее, все равно выросли на 75%. Это тяга к тому, чтобы посетить все новые премьеры во всех театральных кассах, ажиотаж?
3: Ну, в последнее время постоянно растет спрос, постоянно растет и предложение тоже. Открываются новые театры, новые сцены. Это само по себе достаточно неплохо. Проблема заключается только в том, что у нас нет учета всего этого. То есть у нас нет законодательства, мы не понимаем, что означает слово «театр», мы не понимаем, что означает слово «концерт», в законе не прописано понятие «мероприятие», то есть считать можно как угодно. И по большому счету это достаточно часто делают, то есть считают действительно так, как удобно в данный момент.
0: То есть вы думаете, что это статистическая погрешность и никакого ажиотажа на самом деле нет? Евгений? Евгений, как вы меня слышите? К сожалению, никак не можем наладить стабильную связь. Или вы слышите? Да, отлично.
3: Да, вот слышу, прошу извинить.
0: Да.
3: Дело в том, что спрос постоянно растет, продажи постоянно растут. Связано это только с тем, что постоянно растет до последнего момента, располагаемые доходы населения. То есть люди вообще в принципе тратят на досуг или, допустим, на какие-то предметы роскоши среднего уровня больше, чем раньше. И, естественно, таким предметом роскоши может быть, например, и билет в театр. Это обычная история, это все. Всегда так происходит всю историю существования зрелищных индустрий. Это первое. Второе. Как кто считает, достаточно сложно понять. К примеру, даже градация театр, экскурсии, все это не определено. можно проводить по одной статье, потом проводить по другой. В законе этого нет. И как удобно, так и проводят. Поэтому есть моменты, которые связаны именно с проблемами учета, но то, что спрос постоянно растет в связи с ростом населения и располагаемых доходов населения, это однозначно.
0: Спасибо вам большое. Мы были на прямой связи, хоть и не всегда, с основателем информационного агентства «Интермедиа» Евгением Сафроновым. О многом не успели поговорить. Я думаю,

0: что к этой теме мы обязательно вернемся. А сейчас корпоративные новости. Ася Касьянова уже в студии.
1: О чем говорят отрасли?
2: Добрый день. Порядка 17% российских блогеров считают, что в следующем году платформа Max станет для них основным каналом роста монетизации контента. Это результаты исследования аналитического центра российской индустрии рекламы, пишет РИА Новости. 80% опрошенных авторов сегодня ведут блог минимум на двух платформах. При этом к середине текущего года чаще всего блогеры осваивали Max и Telegram, таких по 18%, ВКонтакте 13% и Рутюб 8%. В 2027 году, по мнению респондентов, наиболее популярными новыми площадками для выхода станут Макс, Яндекс, Ритм и Рутюб.
1: Металлургия.
2: Чистая прибыль «Южуралзолота» по международным стандартам финотчетности по итогам первого полугодия 26-го выросла больше, чем в два раза – 15 миллиардов рублей против 7 миллиардов годом ранее, следует из сообщения компании. Выручка увеличилась на 90% – 84 миллиарда рублей.
1: Технологии.
2: В Арабских Эмиратах выдали лицензию на 10 лет компании Starlink на предоставление спутникового интернета в стране. Об этом сообщают местные СМИ. Интернетом от Starlink смогут пользоваться юридические лица, госучреждения и частные лица. Помимо этого, спутниковый интернет будет предоставляться морской и авиационной отрасли.
1: Промышленность.
2: Немецкий автопроизводитель Opel отказался от планов полностью прекратить выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2028 году. Как заявил генеральный директор компании, новой фиксированной даты отказа от ДВС теперь нет. Руководство бренда решило сохранить такие машины в линейке, ориентируясь на запросы клиентов и особенности конкретных рынков.
1: Отрасли на РБК. Для тех, кто умеет слышать.
0: 13.47 в российской столице, вы слушаете радио РБК. Несколько недель превратились в полгода. Дональд Трамп называл войну с Ираном небольшой экскурсией и обещал, что она закончится быстро. Сегодня 28 августа, исполняется ровно полгода с начала военной операции США и Израиля против Ирана. И теперь американский президент говорит, что заканчивать ее не торопится. Тем временем растут потери и расходы. По данным американских СМИ, с иранской стороны погибли более 3500 человек, США потеряли 18 военнослужащих, более 750 получили ранения. Администрация Трампа запросила у Конгресса почти 90 миллиардов долларов на пополнение запасов вооружений. Общие расходы США на войну с Ираном глава Пентагона Пит Хексет оценивал в 37,5 миллиардов долларов. Война бьет и по рейтингу президента, его работу одобряют 33% американцев, это самый низкий показатель за оба президента срока Трампа. Военные действия против Ирана поддерживают лишь 31%. При этом, несмотря на растущее недовольство, импичмент Трампу не грозит, а Вашингтон, судя по всему, продолжит финансировать конфликт. Почему? В беседе с Алисой Чановой объяснила спецкор РБК, автор программы «Пояснительная бригада» Валентина Шварцман.
3: Сама ситуация действительно для Трампа критическая. Это один из самых непопулярных военных конфликтов в истории США. Все меньше трети американцев его вообще одобряют. А большинство относится крайне негативно и в том числе связывает с этим конфликтом свои личные экономические тяготы. Если говорить про импичмент, то сам по себе непопулярный конфликт вообще причиной для импичмента редко становится основанием. Как правило, все-таки для этого нужны более серьезные обвинения в каких-то конкретных нарушениях закона или конституции. Какие-то отдельные поползновения будут, скорее мы будем иметь даже дело с каким-то институциональным противостоянием, то есть Конгресс, перейдя либо в виде одной палаты, либо в обеих под контроль демократов, сможет, грубо говоря, вставлять палки в колеса американскому президенту, блокировать финансирование, в том числе на продолжение боевых действий. В долгосрочной перспективе, скорее, иранский кризис скажется на том, что Трамп может уступить немножко именно в Конгрессе, потерять там вес и влияние, как и с точки зрения вообще контроля всей партии над палатами Конгресса, так и с точки зрения контроля над собственными однопартийцами, потому что не все из них, надо сказать, довольны тем, как складывается ситуация.
4: Как долго Америка сможет финансировать войну в таком темпе?
3: С чисто экономической точки зрения США могут финансировать подобный конфликт еще довольно долго. Все-таки американский ВВП превышает 30 триллионов долларов, бюджет составляет примерно 7-8 триллионов в год, и здесь это даже десятки миллиардов долларов на иранскую войну, они в целом такая немножко, ну, не капля в море, но все-таки не создают такой угрозы платежеспособности Америки как страны. Другой вопрос, что это проблема политическая. Все-таки финансирование его согласует Конгресс. Здесь проблема в том,

0: получится ли делать это дальше, да, потому что все дополнительные ассигнования, они должны проходить утверждение в Конгрессе. И даже нынешний запрос на дополнительное финансирование, он уже столкнулся с таким скепсисом, причем среди представителей обеих партий, не только демократов, но и республиканцев. Многие из них не готовы расписываться под финансирование популярной войны у населения без объяснения каких-то ее конкретных целей. Вообще, зачем мы воюем, чего мы добиваемся?
1: Спустя полгода после начала конфликта переговоры между США и Ираном фактически заморожены. Военно-морская блокада Ирана сохраняется, а Ормузский пролив, по утверждению американской стороны, остается открытым. Рейтер, впрочем, уточняет, что судоходство там сократилось на 90% от довоенных значений. При этом посредники пытаются возобновить контакты. Катарский премьер на этой неделе посетил Тегеран, а пакистанские военные встречались с иранским руководством. Но пока даже меморандум о взаимопонимании, подписанный в июне, фактически перестал действовать.
2: Спорт на РБК.
1: К спортивным новостям в студии Егор Белов. Вот буквально двумя минутами ранее мы обсуждали с нашим гостем программы тему подорожания билетов на театральные премьеры и на спортивные мероприятия. Я так понимаю, что на треть за год подорожали билеты. Так свидетельствуют данные одного из сервисов. Сколько в среднем, Егор, приходится сейчас платить за билет на матч?
3: Действительно, билеты на спортивные мероприятия в России за год подорожали более чем на 37%, показав самый значительный рост среди популярных офлайн-развлечений. Таковы данные сервиса Ticket Cloud. В среднем билет на спортивный турнир или матч составляет 3328 рублей, выяснил источник. Спортивные события опередили в рейтинге тот самый театр, там рост цен на билеты за год составил 32%, вечеринки стоимость увеличилась на 28%, и фестивали билеты подорожали на 21%. Подешевели, пишет источник, лишь билеты на выставки на 18%. И вот интересно, что несмотря на рост цен в большинстве категорий, можно утверждать, что россияне в 2026 году стали чаще ходить на офлайн-мероприятия, количество проданных билетов увеличилось сразу на 18%.
1: Не отпускает информационное поле Джани Инфантино. Дело в его неудавшемся финансовом проекте. УЕФА готовит уголовное разбирательство против президента ФИФА.
3: Да, все так и есть. Проблема Джани Инфантино продолжается. УЕФА готовит уголовное разбирательство против президента ФИФА. Об этом сообщает BBC Sport со ссылкой на судебные документы. Инфантино призовут к ответственности из-за его того самого печально известного проекта FIFA Forward Enterprise. Чиновник планировал передать права на чемпионат мира частным инвесторам. По версии УЕФА, этот план мог позволить Инфантино и связанным с ним лицам получать прибыль в ущерб самой организации, в ущерб ФИФА. 1 августа организация отказалась от проекта. Позже Инфантино извинился за ошибки при его продвижении. Ну, как говорится, извинения приняли, но, тем не менее, уголовное разбирательство УЕФА готовит. Посмотрим, что ждет Джани Инфантино.
1: Ну, еще одна тема. Обладатель премии «Золотой мяч» Родри провел первый свой матч за Барселону. Как это было, Игорь?
3: Да, такое важное событие для болельщиков Барселоны и отдельно для фанатов Родри. Испанец дебютировал за каталонцев. Синегранатовые принимали Атлетик из Бильбао в матче Ла Лиги. Лучший игрок прошедшего чемпионата мира появился на поле во втором тайме. Барселона к тому моменту вела в счете 1-0 после гола Рафиньи. Фанаты встретили выход Родри громкими аплодисментами. Испанец пришел в клуб этим летом. Ранее он выступал в Англии за Манчестер Сити. Хавбек также вел переговоры с Реалом, но предпочел перейти в Барселону. Сумма трансфера составила 60 миллионов евро. В конце матча каталонцы увеличили свое преимущество. Фермин Лопес отличился. 2-0. Победа хозяев поля. Команда Ханса Дитера Флика вернулась на первое место в турнирной таблице.
1: Ну что ж, может быть, есть еще то, что нельзя пропустить сегодня? Может быть, какая-то интересная игра, Егор?
3: Ну, сегодня стартует 5-й тур российской футбольной премьер-лиги. Акрон принимает ЦСКА. Акрону нужно выбираться из подвала турнирной таблицы. В самом-самом низу там они находятся. ЦСКА же в случае победы может подняться на второе место. Словом, ждем очень интересный матч.
1: Ну что ж, будем следить и за этой интригой вместе со спортивным обозревателем РБК Егором Беловым. Оставайтесь на нашей частоте.
2: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
4: прокат выходит драма «Параллельные истории». Ее снял иранский режиссер и всемирно признанный автор Асгар Фархади. Обладатель двух «Оскаров», он обратился к наследию Кшиштофа Кислевского, чьи фильмы совсем недавно выходили в наших кинотеатрах повторно. «Параллельные истории» напоминает рукопись, сложенные друг на друга листы бумаги, на которых отпечаталась чья-то повесть. На то главная героиня и писательница, парижская затворница

0: Сильвия в исполнении неподражаемой Изабель Юпер. Она пишет романтический триллер о трех соседях из квартиры напротив. Ее привычка подглядывать за ними в телескоп открывает двери в ее прошлое, воспоминания об отце и матери, которая жила в той самой квартире когда-то. Ее привычка изрекать мудрости утончает ей связь с реальными людьми и их проблемами. Но Фархади был бы не самим собой, рассказывая он только о Сильвии и ее рукописи, которую, к слову, циничная издательница в исполнении Катрин Дынёв называет «старомодной». Так режиссер иронизирует над своим творчеством тоже, ведь его излюбленные темы – семья, отношения с законом и моральные ориентиры – не претендуют на громкие премьеры и рекордные сборы. В буднях Сильвии присутствует бездомный воришка Адам. Эта беспокойная племянница привела его, чтобы ухаживал за неряшливой творческой натурой. Но тот сам проникается историей, которую пишет Сильвия, до одержимости. А трио из квартиры напротив, попавшее в ловушку чужого воображения, исполняют Венсан Кассель, Вирджини Эфира и Пьер Нине. Их герои выполняют большой заказ, переозвучивают различные съемки. Чьи-то шаги по лестнице, полет цапли, шелест крыльев бабочек и так далее. Вторжение призраков Сильвии и Адама в их творческую рутину не пройдет без следа. Параллельные истории – это и детектив, и триллер, и социальный комментарий с блестящим актерским ансамблем для вдумчивого просмотра и виртуального путешествия в сердце Парижа. До встречи на радио РБК.
1: Кино с Еленой Фоминой. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
2: Эффект FAT. FAT – это страх, неуверенность и сомнения. На крипторынке так называют информационный шум, который раскачивает участников и провоцирует эмоциональные решения. Чаще всего все начинается с простого триггера. Новость без деталей, слух или громкий заголовок. Дальше включается цепная реакция. Сомнения, сокращение позиций, падение цены. И чем сильнее движение, тем больше страха. Крипторынок усиливает этот эффект. Плечи, ликвидации, низкая ликвидность в отдельных активах – все это разгоняет импульс. В итоге цена может двигаться намного сильнее, чем того заслуживает сама новость. Важно различать состояние. FAT – это накопление тревоги и неопределенности. Паника – это уже пик, когда участники массово продают и выходят из рынка. На графике такие периоды выглядят одинаково. Резкие скачки, рост объемов, нестабильная ломаная динамика – рынок становится дерганым, а логика уходит на второй план. Главный риск – потеря контроля. Инвестор начинает действовать не по стратегии, а под влиянием эмоций. Чтобы этого избежать, есть базовые правила. Нужно проверять источник информации. Если новость нельзя подтвердить, это повод не спешить. Отделять факты от интерпретаций. Рынок часто реагирует именно на подачу, а не на суть. И самое важное – не принимать решения мгновенно. Потому что в крипте выигрывает не тот, кто быстрее всех реагирует, а тот, кто умеет не поддаваться шуму.
1: Криптомания. По ту сторону цифры. Первый звонок еще не прозвенел, а первый звоночек для родителей уже есть. Домашние задания, репетиторы, стресс и растущая нагрузка. Как помочь ребенку со всем этим справиться и не потерять интерес к учебе? Вита Лахова и Тимур Чернов готовятся к новому учебному году вместе с вами в программе «Чат с учителем». Каждый понедельник в 15:10 на радио РБК. Ведь все-таки звонок не только для учителя. Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
3: Лишние детали. В начале 2000-х Lego решила, что обычного конструктора для роста уже недостаточно. Компания годами расширяла ассортимент, запускала новые продукты и вкладывала все больше денег в развитие портфеля. Но новинки не обеспечивали ожидаемого роста. Более того, сама Lego позже признала, некоторые из них начали отбирать продажи у ее же классических наборов. В 2003 году выручка компании упала на 26%, а убыток до налогов достиг 1,4 миллиарда датских крон. В итоге компания сделала довольно редкую для большого бизнеса вещь. Решила не придумывать еще больше нового, а наоборот стать проще. Lego вернула фокус на классический конструктор, начала сокращать расходы, а потом решила продать парки Legoland. Производственные и операционные затраты только за 2004 год сократили на 20%. Ошибка Lego оказалась в самой идее роста. Компания пыталась расширить бизнес настолько активно, что новые продукты начали мешать

0: тому, что уже хорошо работало. Иногда для роста компании нужно не придумать, что еще добавить, а понять, что пора убрать.
1: Ошибка на миллион.

0: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 2 часа дня с новостями Ася Касьянова. Концерт Kanye West в Петербурге состоится, сообщили РБК источники и подтвердили в Say Agency, которая занимается организацией выступления. По его данным, запрета на это нет. Ранее «Газпром-арена», где должен был состояться концерт рэпера, заявляла, что организатором не является и договор аренды с ней не заключали. Новым королем Норвегии станет сын покойного Харальда V, Хокон VIII, сообщил Королевский дом. Ранее там рассказали, что Харальд V скончался в возрасте 89 лет в больнице в Осло. Темпы роста промышленности в России приблизились к около нулевым. Индекс промышленного производства увеличился в июле на 0,4% в годовом выражении после отметки в 0,7% в июне. За период с января по июль рост промышленности составил лишь 0,1% год к году, следует из данных Росстата. Стагнация в промышленности закономерна в условиях охлаждения экономики, говорят опрошенные РБК-эксперты. Биржевые котировки сахара выросли почти на 2%, достигнув максимального уровня с апреля 25-го, следует из данных лондонской биржи. Рост стоимости заметно ускорился в августе. С начала месяца мировые цены на сахар увеличились на 26%, свидетельствуют данные биржи. Совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год из-за отсутствия чистой прибыли. В феврале 26-го компания отчиталась по РСБУ о чистой прибыли в 6,9 миллиарда рублей. Однако в августе корпорация выпустила исправленную отчетность, согласно которой прошлый год на самом деле принес ей чистый убыток в размере 24 миллиарда рублей. Больше новостей на сайте РБК.
2: Четыре часа две минуты в российской столице. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Юрий Карпекин. Кратко о том, что происходит на фондовых площадках к середине пятницы. Индекс московской биржи начинал сегодня достаточно бодро в зеленой зоне на 0,8%. В данный момент перелом на 0,73% в красной зоне, 2077 пунктов к данной минуте. Ну, в целом, аналитики предрекали на сегодня сохранение неких выраженных внутридневных колебаний цен и все хотят консолидации индекса в диапазоне хотя бы 2050-2150 без ныряния ниже этой отметки. Что касается торгов на межбанке, то укрепление рубля налицо 85-94, но не характерно, 0,5%. В красной зоне, что касается евро, та же динамика, 0,5%, 100 рублей и 12 копеек на данный момент. По юаню чуть активнее идет укрепление рубля в сравнении с этой валютой. 12 рублей 71 копейка и 75 сотых в красной зоне. Цены на топливо в России замерли, а правительство намерено усилить контроль за рынком нефтепродуктов. По последним данным Росстата, последняя неделя августа бензин в среднем подорожал меньше, чем на процент, а показатели по дизелю практически не изменились. Где-то даже приходили сегодня сообщения о том, что дизель немного подешевел. Власти на этом фоне намерены изменить систему мониторинга поставок и установить индикативные цены по регионам. Кроме того, планируется усилить контроль за стоимостью бензина низкого качества Евро-2, Евро-3 и Евро-4. За ситуацией следит мой коллега Владимир Расулов. Он в студии. Владимир, как к концу недели обстоят дела с ценами на топливо и насколько, на твой взгляд, помогут предложенные властями меры?
3: Судя по последней статистике Росстата, динамика на топливном рынке разнонаправленная. Если брать данные с 18 по 24 августа, то цены на бензин выросли в 55 субъектах России. Сильнее всего это было заметно в

0: Дагестане, там он подорожал почти на 8%. На втором месте оказалась Рязанская область, плюс 6% неделя к неделе. При этом снижение цен на бензин было зафиксировано в 5 субъектах России. Больше всего в Крыму минус 8,5% и в Хакасии чуть меньше 3%. Там чуть меньше, чем на 3% бензин подешевел. В среднем по стране за этот период 92-95 выросли в цене примерно на процент. 92 до 73 рублей за литр. 95 до 79, ну а дистопливо примерно осталось на уровне 88 рублей. На среднюю стоимость влияет неоднородная ситуация между независимыми автозаправками и крупными сетевыми игроками. Об этом нам рассказал руководитель аналитического центра B1 Алексей Лаврухин.
1: Ситуация стабилизируется, потому что с начала августа рост цен на бензин составил меньше процента, а дизельное топливо подешевело на 2,5%. Это по Росстату. Буквально несколько дней назад выезжали с дачи, и на небольшой независимой заправке литр 92-го стоил 120 рублей. Очереди нет. Проезжаешь десяток километров, и на федеральной сетевой заправке тот же литр стоит почти в 2 раза дешевле, и очередь из машин на полкилометра. Как раз такими дисбалансами работают надзорные органы, но одного регулирования здесь недостаточно. Важно восстанавливать инфраструктуру, не допускать новых повреждений и обеспечить справедливый доступ к ресурсам участникам топливного рынка.
0: О том самом справедливом доступе к ресурсам на топливном рынке давно говорят его независимые участники. Они рады бы снизить цены на горючее, но многое упирается в само наличие нефтепродуктов. Иногда их в принципе не получается закупить у производителей. Таким опытом в эфире телеканала РБК поделился владелец АЗС в Костромской области Артур Мулюков.
2: Конкурировать с вертикально интегрированными АЗС независимые не могут на равных, в связи с чем мы видим очень сильный отток потребителей. Могу в пример привести нашу сеть АЗС. Прокачка снизилась в 10 раз. Если мы получим доступ на равных с вертикально интегрированными компаниями к топливу на бирже, это, конечно, бы существенно помогло. Но дело в том, что завод нам не отпускает. В беседах с представителями завода мы пытались выяснить причину. Нам сказали, что да, действительно, топливо есть. Завод полон, можно сказать, по горловину. Но вам ничего не светит, потому что у нас есть свои собственные розничные сети, своя премиальная франшиза и так далее. В этой цепочке вы в самом-самом конце. То есть вам рассчитывать тут, по сути, не на что. Такой был ответ.
0: Правительство на этом фоне намерено сильнее контролировать рынок нефтепродуктов. По крайней мере, по данным «Коммерсанта», он пишет со ссылкой на протоколы совещания вице-премьера Александра Новака, что несколько было предложено мер. Во-первых, создать систему контроля, которая следила бы за оборотом нефтепродуктов на внутреннем рынке, внимание, объемом от 1 тонны. Кроме того, власти намерены установить индикативные цены по регионам. Этим будут заниматься Федеральная антимонопольная служба и Министерство энергетики. Помимо этого, регуляторы будут обязаны принимать меры в отношении компаний, которые завышают цены на топливо. Но как именно реализуют меры в контексте цен без серьезных рисков для рынка, сейчас принципиально важный вопрос. Об этом в нашем эфире заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
3: Если там сильно перегнуть палку, это может привести к дополнительному дефициту, потому что любые ограничения ценообразования сразу приводят к тому, что часть поставщиков могут просто выпасть с рынка, а сейчас все-таки главная задача для рынка даже не цены, а чтобы объемы были. Ситуация, когда у нас фактически сейчас объемы биржевой торговли свелись к минимальным значениям, и по сути сейчас даже обязательная торговля с учетом возможности поставки по внебиржевым договорам сокращается практически до 2% от общего объема выпуска. Вряд ли вот эти 2% можно считать индикативной ценой. Плюс, помимо продажи на бирже есть поставки импортного топлива, поставки топлива, которое может идти по прямым договорам и не укладываться вот в эти индикативные оптовые биржевые цены.
0: Кроме того, не исключено, что власти усилят контроль за стоимостью топлива Евро-2, Евро-3, Евро-4. Эти более низкие классы недавно разрешили ввозить и производить в России. А вот наши собеседники говорят, что НПЗ, которые выпускают Евро-5, не смогут быстро перейти на создание, на производство более низких классов топлива. У них по технологии просто это не получается. И с такими бензинами работают те, кто либо поврежден, либо просто у них не работают части оборудования. И вот они как раз переходят на топливо низкого класса, либо это еще мелкие НПЗ. И вот эти объемы, как говорят наши собеседники, в целом не превысят 10% от общих объемов на рынке бензина и дизеля в России.
4: За ситуацией на рынке топлива следил мой коллега Владимир Расулов. Ты Темпы роста промышленности в России приблизились к около нулевым. Индекс промышленного производства

0: Производство увеличился на 0,4% в годовом выражении после 0,7% в июне. За период с января по июль рост промышленности составил лишь 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из данных Росстата. Сокращение, в частности, наблюдается в добыче полезных ископаемых, в первую очередь за счет снижения нефтепереработки и в ряде секторов обрабатывающей промышленности. Стагнация промышленности закономерна в условиях охлаждения экономики. Об этом говорят все опрошенные РБК-эксперты. Более подробно можно почитать на сайте и в подписке РБК. Ну и кратко о том, что президент США Дональд Трамп в 25-ю годовщину теракта 9 сентября 2001 года будет в Пентагоне, а не у мемориала погибшим в Нью-Йорке. Об этом пишут РИА Новости. Чуть подробнее расскажем в течение следующего часа.
1: Реклама. Портфель инвестора с ВТБ «Мои инвестиции». Программа для тех, кто инвестирует осознанно. Мы говорим о том, что происходит в экономике и на рынках, о чем нужно знать инвестору сегодня, какие инвест-идеи есть на рынке и как ими воспользоваться. Обсуждаем, как события дня влияют на бумаги в инвест-портфеле. Предлагаем стратегии действий вместе с экспертами ВТБ «Мои инвестиции». И отвечаем на вопросы слушателей. Портфель инвестора – ваш навигатор на финансовом рынке. Два раза в неделю в 19:40. Спонсор программы ПАО ВТБ.
2: Всем привет, это Катя Воробьева, ведущая программы «Напоказ». Швеи, портные закройщики, обувщики и кожевники. Так звучит список самых востребованных и дефицитных профессий в сфере производства одежды и обуви. Причем все профессии прикладные, то есть они сочетают ручной труд и современные технологии. Готов ли рынок утолить этот голод? Давайте разбираться.
3: «Напоказ». Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
2: Со мной в студии Петросова Ирина Александровна, профессор Технологического института текстильной и легкой промышленности Университета Косыгина. Ирина Александровна, стартовал учебный год. Расскажите, на какие направления пришла учиться молодежь и что сегодня у них в топе?
4: Мы 105 лет готовим специалистов для легкой промышленности. Это конструирование швейных изделий, технология швейных изделий, аналогично конструированию технологии обуви, технология кожи и меха. И эти направления в этом году очень востребованы у ребят, потому что, видимо, государство поддерживает технологические специальности.
2: Статистика нам говорит о том, что не хватает именно прикладных профессий швей. Вы обучаете на эту профессию или это совсем другая категория, другая история?
4: Университет Косыгина – это большой образовательный комплекс, но, к сожалению, швей – это рабочая специальность. Швей мы не готовим, но ребята, пока учатся в колледже, получают параллельно профессию, профессия портной. Это не совсем швея, чуть выше квалификация и умение посадить одежду на фигуру. Швей нужно готовить все-таки, наверное, более короткие сроки. Промышленность просит, требует, запрашивает действительно именно швей. И это, скорее всего, такой 9-месячный какой-то курс, который тоже должен реализовываться в профессионалитете в колледже.
2: А первые сколько обучаются? Те самые конструкторы, дизайнеры?
4: У нас направление конструкторы и дизайнеры – это бакалавриат, 4 года полноценных, за которые ребята получают высшее образование. Затем его можно продолжить, поступив в магистратуру еще 2 года. И для тех ребят, у которых есть явные научные данные, умение формулировать информацию, отыскивать ее, систематизировать, проводить научные исследования, они могут продолжить свое обучение в аспирантуре.
2: А если сравнивать с предыдущими годами, можно ли сказать, что сейчас интерес к профессии вырос?
4: Интерес к профессии всегда оставался стабильным. От 87% до 93% работают по специальности.
2: А университет Косыгина помогает как-то потом в трудоустройстве?
4: Все практики до одной проходят на предприятиях-партнерах.
2: А что это за партнеры? Можете назвать их?
4: Во-первых, это целый ряд компаний производственных, начиная с «Техноавиа», «Союз спецодежда», «Дома моделей» Вячеслава Зайцева, «Юдашкина». Это швейная пошивочная мастерская Большого театра. И это большой перечень предприятий «Восток-сервис спецодежды».
2: У нас на связи Павел Тихонов, HR-директор Авито Работы. Интересно узнать у Павла, а какие самые дефицитные сегодня сегодня профессии. Мы в начале программы сказали о том, что именно прикладных профессий не хватает. Что вы скажете, какая ваша статистика?
5: По нашим данным, за 7 месяцев 2026 года в России сохраняется спрос на специалистов легкой промышленности, если мы говорим про макроуровень. Драйверами за текущий период стали вакансии для вязальщиков. Это число предложений

0: выросла примерно на 64% год к году. И если мы говорим про среднее зарплатное предложение, то это 91 тысяча в среднем в месяц. И также мы фиксируем рост числа вакансий для расстройщиков на 11%. И в целом рост интереса работодателей к этим специалистам, он отражает развитие легкой промышленности в России.
1: А для каких регионов эта статистика, которую вы сейчас привели, это Москва или это Подмосковье?
0: Если мы говорим про спрос, то это Краснодарский край, Ставропольский край и Московская область.
1: А какая вообще вилка по зарплате у начинающих специалистов, которые приходят только в мышленное производство?
0: Здесь очень сильно отличается тоже и в зависимости от региона и так далее, потому что где-то в регионах это может быть разносчик или вязальщик, это от 60 тысяч, средняя по, например, Ленинградской области 125 тысяч, ну и так далее. То есть специфика очень сильно важна, когда вот мы смотрим на такие цифры.
1: Ирина Александровна, с чем связана вот такая региональная, такой разброс, что где-то все хорошо обстоит, дела со швейными производствами? Это исторический контекст?
2: Наверное, можно сказать, что исторический контекст. Почему Ставропольский край, там большое количество предприятий, связанных с проектированием спецодежды. И там же были расположены фабрики. БТК «Текстиль» до сих пор продолжает работать. Иваново тоже традиционно предприятие, где активно развивается текстильное производство. Москва, центр, тут все и так понятно. Заработная плата все-таки зависит от региона. Многие ребята остаются просто в Москве, в Санкт-Петербурге. В регионах зарплата ниже, и это, конечно, служит, наверное, каким-то таким препятствием.
1: Павел, а учитывая, что интерес к отрасли растет, увеличивается ли зарплата из года в год?
0: Если мы говорим про людей без опыта, то это одни цифры, примерно 55-60 тысяч рублей в месяц. А если мы говорим про людей с опытом, то это от 70 и до 130 тысяч рублей. Если мы говорим про от года к году динамики, то мы здесь видим то, что действительно зарплатные предложения растут, но так как зарплатная гонка в целом по рынку труда уже немного охладела, то многие работодатели переходят к тому, чтобы давать дополнительные нематериальные бонусы в виде ДМС, в виде каких-то страховок и так далее, и так далее.
1: А сколько в среднем швей работает на одном месте? Можно ли сказать, что есть высокая текучесть кадров или же нет?
0: На самом деле нет, мы не фиксируем, потому что это прямо конкретно региональная специфика. То есть если в одном регионе есть пара буквально крупных производств, то люди могут работать довольно продолжительный период времени до династических каких-то историй. Если мы говорим про крупные регионы, ну, например, Московская область, то там люди могут в среднем работать от 3 до 5 лет. Опять-таки есть и варианты, когда люди работают с 10-летиями.
1: Ирина Александровна, расскажите, все примеры, которые вы приводили до этого, они связаны с крупными производствами. А приходят к вам учиться ребята, которые хотят запустить собственный бренд, не такой большой, тем более, что сейчас в России мода локальная активизировалась?
2: Это вообще сложившаяся практика. У нас сейчас есть такой интересный формат «Стартап как диплом». И практически, наверное, я бы сказала, 45% ребят на выпускную квалификационную работу выбирают именно такой формат выполнения своей работы. То есть втроем собрались, придумали название бренда, проработали маркетинг, проработали конструирование технологию, подобрали материалы и даже на выпуске уже показывают нам какой-то ассортимент 5-7 моделей, которые уже могут уйти в производство, в реальную продажу.
1: У вас есть звездные преподаватели или преподаватели, у которых уже есть свои локальные бренды?
2: Если говорить о конструировании технологий, то да, у нас все преподаватели пришли с производства. Представители производства входят у нас в экзаменационную комиссию, которая принимает выпускные квалификационные работы. Например, Екатерина Непочатых тоже владелец собственного бренда, блогер, и у нее большая компания «Прошью-бизнес», которая как раз в том числе ведет подготовку кадров и для легкой промышленности, но на том уровне, на котором сейчас нужно производству. За короткий срок швеи, которых можно подготовить, это тоже наша выпускница.
1: К нам подключился Вадим Стариков, основатель компании «Моспошив». И, Вадим, интересно узнать у вас, как дела обстоят в реальности, потому что сейчас мы так немножко абстрактно про рынок труда.
3: Я бы сказал, что на данный момент такой проблемы нет. Скорее, мы ощущаем дефицит кадров именно по части квалификации. К нам приходят на собеседование достаточно часто, но не хватает опыта, к сожалению, это большая проблема. Если говорить про швей-мотористов, с ними в целом сейчас проблемы нет. Я полагаю, что это связано с тем, что многие производства, которые раньше реализовали на маркетплейсах свою продукцию, они либо сократили объемы, либо ушли оттуда, ввиду чего появилась текучка кадров большая, то есть на рынок ушел большой пласт людей, которые ищут работу снова, но, опять-таки, возвращаясь к маркетплейсам, они зарастили лояльную аудиторию, которым неинтересно покупать качественный продукт. Как следствие, появились

0: Появилось очень много сотрудников швейной области, которые не повышают свою планку по качеству, то есть у которых очень низкая планка по качеству. Мы больше страдаем все-таки, наверное, по этому вопросу, так как мы делаем больше упор на качественный продукт.
1: Вадим, а вы сотрудничаете с институтами и колледжами, вот, например, как Косыгина, принимаете студентов на практику?
0: Нет, мы, к сожалению, не применяли такую практику, но в будущем планируем. Это все-таки больше такой вопрос для крупных предприятий, которые работают с госзаказами. Я бы сказал, что это сильно массовое производство. Им интересно, так как у них огромные штаты, да, это в районе 400 плюс сотрудников, где вот необходим постоянный набор швей. И, как правило, такие производства находятся в регионах. В регионах, естественно, молодежь едет, как правило, в большие города, поэтому там ощущается этот дефицит кадров. Поэтому они прибегают больше к студентам, вузов и так далее. А что касается, как вы назвали, Косыгина, таких вузов в Москве, я не слышал, чтобы оттуда студенты шли по специальности работать. Сейчас это такая редкость, я бы сказал, что касается столицы.
1: А у вас существует такой собственный институт наставничества? Вот к вам приходит молодой специалист. Как вы его адаптируете к вашему производству?
0: Мы сначала тестируем человека, то есть смотрим его навыки, которые уже имеются. Соответственно, если он нам подходит, мы повышаем его квалификацию путем обучения конкретно под наши задачи. И либо это будет спецмашина, если она какая-то нестандартная. Если по стандартным операциям, если мы говорим там про оверлоки, распашивальные машины, челноки, то здесь проблем нет, но все-таки по спецмашинам есть такая просадка по кадрам.
1: А какой вообще средний возраст ваших сотрудников?
0: У нас на данный момент, я бы сказал, лет 45-50.
1: То есть достаточно взрослые уже, опытные люди.
0: Да.
1: А существует для них такой прозрачный карьерный лифт? Как часто происходит повышение и зарплаты, и в профессии, в должности?
0: Нет, знаете, это все-таки производство. Тут не такая большая иерархия в плане руководства. То есть есть у нас начальник производства, есть технолог, есть мастер по цеху, который тоже следит за всеми процессами. И такие позиции, как правило, руководящие, они уже набираются изначально. То есть мы работаем только с профессионалами, которые уже разбираются в своем деле, умеют руководить коллективом, потому что мы не можем взять новичка, который нам наделает брака, и мы потеряем во всем времени и в деньгах и так далее. Поэтому у нас как такового лифта вот именно по производственной части нет.
1: У нас сейчас получается несколько замкнутый круг. Ирина Александровна, куда же идти молодым специалистам?
2: Я не готова согласиться с предыдущим оратором, потому что университет, бакалавриат — это инженерно-техническая специальность. Это как раз конструктор, технолог, начальник производства. И на самом деле это не только крупные компании, где 400-500 человек штат. Это и ИП, индивидуальные предприятия, маленькие, в которых 10-5 человек работает. И наш конструктор там востребован, и наш технолог там востребован. Он может расти, в том числе до владельца компании, до высших должностей. Поэтому не готова согласиться, потому что пул партнеров, которые у нас берут студентов на практику, включает в себя 50% на 50%. 50% крупные компании, 50% какие-то ИП, маленькие локальные бренды, которые заинтересованы в таких специалистах.
1: Да, но, как мы услышали, не всегда такие компании готовы брать студентов, потому что они могут нашить брак.
2: Нашить брак все-таки идет о швеях, об операторах оборудования. Мы готовим как раз людей не швей, а студенты получают высшее образование, и это уже тот, кто стоит и контролирует, чтобы не нашили брак. Вот, может быть, нужно обратиться в РГУ Косыгина, взять студентов на практику, 2-3 человек, одного конструктора, одного технолога, и тогда брак не нашьют.
1: А с какого вообще курса практика начинается у таких профессий?
2: С 3-го курса они уходят на месячную практику на предприятиях, и предприятия у нас совершенно разные, в том числе и те, которые отшивают высококачественную люксовую одежду. Например, слышали вы компанию Vasco & Co.
1: Да, конечно.
2: Они у нас ежегодно берут по 10-15 человек, конструкторов, технологов, из которых они получают возможность отобрать, кто останется. 2-3 человека ежегодно у них остаются на работу. И это все-таки уже управленческие кадры, которые как раз контролируют качество так, чтобы это было красиво, интересно, дорого.
1: У нас на связи Наталья Сухаретина, сооснователь, креативный директор и главный дизайнер бренда Rokobi, с очень интересной историей, потому что очень много бренд работает с кожей. Это тоже в начале передачи прозвучало, что в кожевниках тоже сейчас есть большой дефицит. Наталья, расскажите, где локализовано ваше производство и сталкиваетесь ли вы с кризисом кадров?
3: Действительно, сейчас на рынке очень сотрудники стали возрастными. Это правда. В нишу мало заходит молодых сотрудников, которые работают с кожей, да и, в принципе, с тканями. Поэтому есть такой дефицит, но мы видим, что и нет профессиональных вузов, техникумов, где они заполнены людьми, которые хотят развиваться в этой отрасли.
1: А как вы думаете, в чем корень проблемы? В низкой зарплате, имидж профессии, что влияет, почему молодежь не хочет идти вот в такие прикладные профессии?
3: Наверное, сейчас это достаточно не модно просто. Конечно же, влияет, наверное, зарплаты, и это же очень трудно работать руками, не все просто готовы это делать.
1: Наталья, а вы сотрудничаете с какими-то вузами, принимаете к себе на стажировку, на практику молодых начинающих специалистов?
3: Вообще, мы сотрудничаем с университетом дизайна в Петербурге. К нам можно прийти на стажировку, мы всегда открыты, но действительно достаточно мало людей готовы этим заниматься. У нас, по сути, сотрудники все старше 50 лет, но при этом это высшие мастера. На рынке это очень ценится, потому что люди, которые учились в советских техникумах, просто достаточно не популяризирована эта профессия сейчас. Именно портной не популярна. Но вы сами, наверное, видите, не часто встретишь на улице человека, который работает руками с тканью. Это, то есть, ну, такая редкость.
1: Наталья, а у вас внутри этот институт наставничества развит? То есть, условно, те самые опытные профессионалы передают свои навыки следующему поколению?
3: Мы вообще всегда открыты к этому. Но так как бренд достаточно пока камерный, маленький, вы еще понимаете, что сейчас кризисная достаточно ситуация, мы очень ограниченно растем, но мы всегда открыты к таким сотрудничествам, и наставники у нас есть. То есть они готовы делиться своим опытом.
1: Все-таки для вас самая дефицитная профессия – это какая?
3: Это, наверное, портной проработчик. У нас экспериментальный цех. То есть кто такой портной проработчик? Сейчас конструктора почти все работают уже в программах. Я когда-то начинала с конструктором, который рисовал от руки. Сами понимаете, достаточно много ошибок в таких лекалах, потому что это все чертится вручную. И далее к нему в компанию берется портной проработчик, который эти лекала, ну, они нарисовали в программе, в конструкторской, они ее прорабатывают вручную. Они придумывают, какие стежки, как это прорабатывать, какая обтачка. Поэтому это целый процесс. И мы находимся в достаточно middle-up сегменте. У нас должна быть очень качественная обработка, и такого человека найти было очень тяжело.
1: Ирина Александровна, вижу, что вы тоже не согласились.
2: Не то чтобы не согласилась, хочу прокомментировать, наверное. Если конструктор качественно проработал конструкторскую документацию, то портной проработчик уже и не нужен, потому что в экспериментальном цехе отшили первый образец, конструктор внес все исправления, и этот комплект документации может уходить в производство, прямо в массовое производство. И сейчас мы готовим конструкторов, которые умеют работать в 3D-программах, и это очень востребовано. И можно обойтись даже без портного проработчика, потому что виртуальная примерка активно развивается, и это снижает затраты предприятия на изготовление и отшив вот этой вот первой экспериментальной партии. И я знаю, что Институт дизайна Санкт-Петербургский тоже готовит по таким же программам своих специалистов. Если в Москву далеко ехать и из Москвы брать, то Санкт-Петербург, конструктора, ровно такая же школа, как я уже говорила, давняя, 105-летняя.
1: Тогда в чем проблема, если вот мы послушали две производственные площадки, Петербург, Подмосковье, получается, что они и не готовы, и к ним не идут, потому что имидж профессии упал. Что должно произойти, чтобы и молодежь пошла, и на производство маленькие, а не только крупные, хватило специалистов?
2: Имидж профессии не то чтобы упал, наверное, он упал именно по швеям, портным, закройщикам, потому что это образование профессиональное, которое после 9 класса, например, ну, либо после 11 колледж. Конструктора, те, кто закончили инженерно-техническую специальность, технологи, конструктора, они востребованы, их просто маловато, я бы сказала. Потому что, например, когда я училась, нас было 3 группы конструкторов, 3 группы технологов, и мы все расходились на швейные предприятия. Сейчас у нас 2 группы конструкторов, 1 группа технологов, их меньше. И они с 3-го курса уже разобраны компаниями, которые просят, говорят, дайте, дайте, дайте. И это, конечно, согласно со спикерами, это крупные компании, потому что им они нужны. У них стабильно наработана система наставничества. Они понимают, что взрослый конструктор скоро может уйти. Нужно передать те знания, которые есть. Это нормально, когда мы даем теоретические знания, практические знания, базовые, фундаментальные, а предприятия под свои требования, под те материалы и под те особенности, которые у них, обучают ребят. Может быть, потому что нужно все-таки входить во взаимодействие с образовательным процессом и включаться в это, приглашать ребят на стажировки, на практики. И вот такое вовлечение, когда когда ребята видят, как это реально в производстве работает, какое оборудование стоит, как это сложно, что там есть и цифровые технологии, и что это интересно, позволяет возобновить и удержать интерес к профессии, чтобы они потом ушли и сохранились и работали по профессии.
1: То есть это должна быть такая экосистема, в которой все заинтересованы, и не только крупные производственные площадки,

0: что это Рублевка? Это инструмент сохранения капитала, статус на потребление или все-таки растущий актив для перепродажи?
1: Я не считаю, что это является активом, но при всем при этом это не является пассивом. Это обычный нормальный способ проживания.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
3: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Сегодня в 15:10 на радио РБК.
2: Контекст, смыслы, последствия. Что с этим делать и как это влияет на нас? Подводим итоги дня вместе с экспертами в программе «Что это значит?» По будням с 6 до 9 вечера на радио РБК.
3: РБК в цифрах.
2: 460 километров, 29 городов и более 70 лет истории. Такова романтическая дорога. Романтише Штрассе – старейший туристический маршрут Германии. Проложенный в 1950 году для восстановления туризма после войны, он тянется от реки Майн до самых Альп. Путешественников ждут 28 замков и дворцов, включая сказочный Нойшванштайн. Архитектурное разнообразие охватывает сразу три эпохи – от средневековья и Ренессанса до пышного рококо.

0: Реклама. С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток. Развитие во благо людей. В центре обсуждения – инвестиции, международное сотрудничество. Организатор – фонд «Росконгресс» при поддержке правительства России. Реклама 6+.
1: В начале сентября пройдет международная ярмарка «Космоскоу». А значит, самое время разобраться, чем сейчас живет современное искусство.
2: Медиатренды с Женей Стоговой.
1: Как изменился коллекционер нового поколения? Из чего складывается цена произведения? И что нас ожидает на ярмарке? Разберемся с генеральным директором «Космоскоу» Николаем Корьковым, основателем галереи и издательства «Попов Арт» Сергеем Поповым, а также шеф-редактором и креативным директором РБК «Стиль» Анастасией Каменской.
2: Понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
3: Столица 14.33 с новостями Ася Касьянова. Выступление Кани Веста в Петербурге состоится, сообщили РБК источники. Глава организующего шоу-агентства Say Agency подтвердила, что все возникшие технические нюансы со стадионом уже преодолены. Несмотря на недавнее заявление «Газпром-арены» об отсутствии аренды, организаторы со своей стороны соглашение подписали и ожидают ответной подписи от руководства площадки. Общий максимальный ежедневный объем кассовых операций для микрофинансовых организаций и ломбардов увеличат до 2 миллионов рублей, сообщает ЦБ. В рамках проекта регулятор существенно увеличил и лимиты выдачи наличных займов по одному договору. Максимальная сумма выдачи из кассы вырастет с текущих 50 тысяч рублей до 100 тысяч для МФО и 200 тысяч рублей для ломбардов. Суд снял список «Яблоко» с выборов в Заксобрание Свердловской области. Иск подавало рекотделение ЛДПР. Там заявили, что имело место агитация в запрещенных соцсетях, несанкционированное использование логотипов компаний, иностранное финансирование и превышение лимита расходов на интернет-рекламу. У партии есть 5 дней для обжалования решения. Политические пожертвования американских корпораций в 2026 году достигли исторического рекорда – 646 миллионов долларов, что на 40% превышает затраты на президентские выборы 2024. По данным общественной организации Public Citizen, эти средства направлены на кампанию по выборам в Палату представителей США, намеченным на 3 ноября. При этом более половины всей суммы обеспечили криптовалютные структуры, онлайн-букмекеры и технологические компании. Продажи люксовых автомобилей с пробегом в России сократились в июле на 12%, сообщает Автостат. 219 машин. Самой популярной маркой в этом сегменте стала

0: Bentley с результатом 71 проданная машина. Второе место у Rolls-Royce 57 автомобилей, а третью строчку разделили подержанные Lamborghini и Maserati. Больше новостей в наших каналах в Telegram и Maxi.
1: Часов 35 минут в российской столице. Вы слушаете радио РБК. Сегодня начали действовать первые меры поддержки селлеров Озон. Marketplace ранее объявил, что с 28 августа снизит комиссии для продавцов на 3 процентных пункта. Но слушатели радио РБК справедливо напомнили нам в Телеграме, что на сегодня было запланировано и повышение комиссии, причем еще до атак на логистические объекты Озон. Рост зависит от категории товара, где-то на 5, где-то на 8 процентов пунктов. Поэтому фактически речь идет не только о снижении комиссии, сколько о смягчении их повышения. И все же для продавцов это шаг навстречу, считает селлер на маркетплейсах Максим Попов.
2: На миллион у меня сгорело товара без страховки, остальное товар со страховкой. Ну, плюс мы пока все-таки не до конца знаем степень повреждений других складов. Это какое-то, на самом деле, чудо, что так происходит. Если это все действительно выплатят, будет очень и очень хорошо. По факту сейчас единственная хорошая мера поддержки – это снижение комиссии на 3%. Это очень хорошо, это очень правильно. Единственная ключевая проблема-то в чем? Дело в том, что последний примерно год маркетплейсы оба, и фиолетовый, и синий, подняли суммарные комиссии минимум на 15%, я думаю, что если просуммировать все, там и поднятие эквайринга, и поднятие еще там доп. Разных услуг, процентов на 20-25. И поэтому сейчас опустить на 3, на самом деле, очень мало.
1: Есть и другая проблема. 24 августа Озон анонсировал распродажу скидки на сток, чтобы помочь селлерам быстрее реализовать товар. Но продавцы жалуются радио РБК, что об участии в акции некоторых из них уведомили только вчера. При этом скидки могут доходить до 45%. Если селлер не готов продавать товар с таким дисконтом, от участия приходится отказываться вручную. Продавцам не хватает прозрачной и своевременной коммуникации со стороны маркетплейса, подчеркивает селлер Мария Русинова.
3: В результате атаки на склады Озон у нас пострадало достаточное количество товара. Конечно, в разы меньше, чем на Wildberries, но тем не менее для нас это тоже очень ощутимые цифры. В настоящее время мы, конечно, ведем диалог с маркетплейсом, и для нас любая поддержка важна. Даже, например, если мы говорим про снижение тарифов на 3 процентных пункта, то это для нас может означать, что мы хотя бы на эти 3 процентных пункта получим чуть больше денег на расчетный счет. Ну и, конечно, мы от маркетплейса ожидаем прозрачной коммуникации, честности, какой-то ясной, внятной информации о том, как, когда и в каком объеме нам будут компенсированы потерянные товары.
1: Через сутки после первой атаки на логистическую инфраструктуру Озон маркетплейс заявил, что не будет брать плату за размещение товаров на пострадавших складах, а товары с закрытых объектов будет бесплатно перевозить на другие. При этом продавцы сообщили нам в Телеграме, что уже корректируют цены как минимум на 3%, чтобы компенсировать рост комиссий. Все опрошенные нами селлеры также ожидают страховых выплат. Компенсация может составить 75% стоимости утраченного товара. Напомним, с 22 августа атаки беспилотников затронули 6 логистических объектов Озон. Часть из них была повреждена, на других пришлось эвакуировать персонал. Мы привыкли дела делать по-благородному, по-пацански. Так в интервью РБК принципы дипломатической работы России сформулировал Сергей Лавров. Министр иностранных дел напомнил, что на встрече в Анкоридже делегация обсуждали компромиссные варианты урегулирования конфликта, которые в Москву привозил Стивен Уитков, и достигли понимания. Но после госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты не могут быть посредником в этом конфликте, потому что они поддерживают Украину. Сергей Лавров отметил, что в России привыкли договариваться иначе. Предлагаем послушать избранные фрагменты беседы.
4: О визите министра иностранных дел Ватикана в Москву.
5: Они выразили заинтересованность в том, чтобы этот конфликт был как можно скорее прекращен. Особую подтвердили свою готовность содействовать решению гуманитарных вопросов. Я ему сказал следующую вещь, что то, что сейчас продвигает Запад, это остановиться там, где есть. Далее на территории, остающейся под контролем Зеленского, разворачиваются стабилизационные силы. Британия и Франция прямо вот в авангарде этой такой очень рьяной инициативы. И эти

0: дестабилизационные силы, по сути дела, сохраняют, консервируют, защищают неонацистский режим, который является единственным режимом во всем мире, запретившим целый язык и целую каноническую религию. Я поинтересовался у ватиканского представителя, насколько они вот эти самые права человека воспринимают. И он сказал, что это нехорошо. И, честно скажу, но я надеюсь, я секрет не выдаю, обещал в ответ на мою просьбу в последующих контактах с украинцами посылать соответствующие сигналы. Он за месяц до посещения Москвы был в Киеве. И я спросил, затрагивали ли они эти темы, потому что, ну, Ватикан, он следит за всеми перипетиями в мировой религиозной среде, во всех мировых религиях, и они не могли не знать, что происходит. Он признался, что как бы времени не хватило у него.
1: О двойственной позиции Белого дома.
0: С нашей стороны был вопрос, потому что периодически появляются утечки в западной прессе о том, как конкретно уже администрация Трампа, объявившая украинский кризис войной Байдена, как уже она сама, администрация Трампа, помогает Украине новыми финансовыми ассигнованиями, вооружениями, предоставлением разведывательных данных и так далее. И каждый раз, когда таких 3 или 4 случая было за последние пару месяцев, когда такая информация появляется, мы спокойно по дипломатическим каналам направляем ее в Госдепартамент и просим подтвердить, правда ли это. Нам еще ни разу не ответили. В Анкоридже мы обсуждали предложения, которые Уитков привозил за неделю до Анкориджа и которые содержали определенные компромиссные нюансы. В июне мой коллега Марко Рубио, я с ним потом общался, спросил его об этом, когда он в июне после саммита НАТО заявил, что США не могут быть посредником, потому что мы однозначно на стороне Украины. И вообще там в Анкоридже ничего не было. Это же опять эта тема о том, как договариваются русские и как договариваются на Западе. У нас издревле ударили по рукам купцы, договорились, все, никаких бумаг никто не подписывает. Это дело чести. Мы привыкли дела делать, можно сказать, по-благородному, можно сказать, по-пацански, что по сути одно и то же.
1: О надежных союзниках России.
0: Они считались изгоями, теми, кто возомнил себя победителем в холодной войне и кто провозгласил навеки вечные конец истории. Я прекрасно помню, как вот я же работал в Нью-Йорке с 94 года. Я ездил на мероприятии группы 8, когда она стала уже включать в себя Российскую Федерацию. Я помню, как было мне неуютно, потому что я категорически отказывался подписываться под неприемлемыми какими-то формулировками, но на меня смотрели как на изгоя. Я говорил, слушайте, зачем вы сейчас сюда вбрасываете темы, восьмерку, которые на повестке дня Совета Безопасности. Он просто неэтично. Я понимаю, что вы хотите здесь от российского представителя выцарапать какое-то согласие на какую-то формулировку, которую потом вы будете двигать в Совете Безопасности, будете тыкать нас пальцем. Манеры у Запада хамские. Они такими были, правда, в то время еще они их как-то чуть-чуть шлифовали.
1: О причинах доверия Западу.
0: Все-таки набожная нация, многонациональный наш народ и много пословиц о терпении, великом терпении наших людей. Господь терпел и нам велел. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Обещанного 3 года ждут. Это тоже психологию выдает. Но это не то, что наивность народного характера, увековеченная долгими-долгими историческими нашими событиями. Это все равно какая-то надежда в то, что ну, не может подлец быть совсем под лицом, если так по-простому. Илья Муромец 33 года на печке лежал. Тоже ждал, когда понадобятся его услуги для Родины. Но обман – это основа дипломатии Запада. И до сих пор это так.
1: Об инструментах международных отношений.
0: Нас упрекают в том, что наша мягкая сила слишком мягкая, и что надо бы как-то пожестче. Ну, поскольку сейчас мягкая сила однозначно деградировала в прямые методы вмешательства во внутренние дела, наверное, да. Ну, есть у нас, конечно, опыт диверсионной работы еще со времен довоенных, во время войны. Разведчики наши работали в самых разных странах, геройски отстаивали интересы. Но это именно сбор информации, понимаете, прежде всего. А вот устройство госпереворотов не научились.
2: Полную версию интервью о визите главы ЦРУ, новом витке спора Москвы с Ереваном и разрешении иранского кризиса смотрите на телеканале РБК в 15.05 и 22.40. Разработчикам искусственного интеллекта в России предложили

0: выплатить компенсацию авторам контента, на котором они обучали модели. Инициативу обсуждает рабочая группа Совета по кодификации при президенте. Она готовит поправки в принятый в июле закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта. Речь идет об однократной выплате правообладателям за произведения, которые разработчики уже использовали при обучении своих моделей. Предложение вызвало споры. Для правообладателей это возможность получить деньги за использование их контента, для разработчиков дополнительные расходы и фактически обязанность платить задним числом, рассказала Илья Приходько и Мария Пичугиной, медиа-обозреватель РБК Евгения Стогова.
1: Главным образом стоит сразу оговориться, что Минцифры именно в текущей версии это предложение, эту концепцию пока что не поддерживает и оговаривается, что ее нужно дорабатывать. Тем не менее, со стороны как профессионального сообщества всех креативных индустрий, так и юристов есть заверение, что это достаточно рабочее предложение, несмотря на то, что фактически такая норма будет вводить некую обратную силу закона. То есть разработчикам и модели придется платить за то, что они делали до того, как этот закон вступил в силу и до того, как появилась эта поправка. Тем не менее, креативный бизнес считает, что раз их произведения, их объекты авторского права были использованы, то за это должны заплатить. И на самом деле есть некое, скажем так, здравое звено в этой позиции.
2: А зачем это нужно разработчикам?
1: Как раз-таки разработчикам это и не нужно. И разработчики считают, раз уж они это использовали до того, как появился закон, то давайте-ка мы про это все забудем, а теперь дальше будем жить в мире, в котором мы уже обучили свои модели, и дальше, когда мы будем использовать объекты авторского права, вот тут мы уже будем договариваться. Но мировая практика такова, что все-таки крупнейшие разработчики и модели все-таки заключают контракты с правообладателями, договариваются и платят, потому что потом на своих же ИИ моделях они зарабатывают очень большие деньги и куда больше, чем правообладатели.
3: Евгения, первое, что приходит на ум, это система взаимодействия, например, музыкальных радиостанций, телеканалов с российским авторским обществом и всероссийским обществом интеллектуальной собственности, то есть некие отчисления за использование музыкальных произведений. Здесь что-то похожее, именно какой-то так. Перечень должен быть?
1: Именно так. Предложение, как это видит отрасль, как раз будет состоять в том, что будут общие отчисления, которые уже потом будут распределяться между конкретными авторами, между конкретными правообладателями, книгоиздателями, музыкальными лейблами и так далее. Понятно, что крайне сложно вычленить, на чьем именно произведении и в какой именно степени была обучена та или иная модель. Но с учетом того, какой контент мы получаем, коммуницируя с ИИ-моделями, с нейросетями, в целом достаточно легко сделать выводы, как минимум, чего там больше либо меньше.
2: Но, может, уже есть выводы или прогнозы, повысить ли это стоимость российских моделей?
1: Здесь нужно смотреть, как в итоге договорятся. Будут ли ретроспективные выплаты, будут ли выплаты в будущем и какой объем этих выплат будет. Потому что даже если это будут ретроспективные выплаты, в текущей версии поправок указано, что их объем должно будет определить правительство. И все будет зависеть от того, сколько именно денег должны будут заплатить разработчики.
0: Сами разработчики предлагают другой подход. Они хотят закрепить в Гражданском кодексе право обучать нейросети на произведениях, которые были приобретены законно или находятся в свободном доступе. Альянс в сфере искусственного интеллекта, в который входят Сбер, Яндекс, ВК, МТС, Билайн, Т-банк и Газпромнефть, предупреждает. Дополнительные ограничения и выплаты могут сделать российские ИИ-модели дороже и снизить их конкурентоспособность. Samsung представила новый смартфон Galaxy S26 FE. Как пишет Bloomberg, новинка будет стоить $700, на $50 дороже предыдущей модели. Продажи начнутся на следующей неделе. Смартфон получил экран диагональю 6,7 дюйма, 12 гигабайт оперативной памяти и процессор MediaTek. За полчаса аккумулятора можно зарядить почти на 70%. При этом камеры и набор ИИ функций уступают более дорогим моделям Samsung. Это новый смартфон получил последнюю 17-ю версию мобильной операционной системы Android. Из археологического музея в Испании похитили сокровища Вильены, пишет Эль Паи. Это один из крупнейших кладов эпохи бронзового века. Ущерб оценивается примерно в 2 миллиона евро. Коллекция насчитывает около 60 предметов, преимущественно золотых, созданных еще до нашей эры. Общий вес похищенного около 10 килограммов. Среди экспонатов золотые и железные браслеты, чаши, сосуды и другие украшения. Ограбление произошло в четверг и заняло всего 4 минуты. Золотые украшения стали целью преступников не случайно. Такие изделия легко монетизировать, их можно переплавить и продать, рассказал совладелец и пиар-директор галереи современного искусства Амельченко Гэллери, аукционист Юрий Амельченко.
4: Сразу участились, также буквально на днях из Вены, уже с Австрии, было похищено очень дорогое колье стоимостью $500 000. Это связано с тем, что, во-первых, цена на золото увеличивается во всем мире, и такие вещи, они имеют и материальную, и историческую ценность. В отличие от произведений искусства, картин, которые бьются во всех базах, и которые очень сложно монетизировать и продать, даже если кража прошла успешно, практически не можешь ее реализовать на сером и черном рынке, золото мы прекрасно понимаем, что оно плавится, отделяется друг от друга и потом спокойно перепродается за круглую сумму. Его гораздо легче монетизировать. Способы кражи, они постоянно модернизируются и меняются, поэтому серьезные музеи, где хранятся серьезные арт-объекты, картины, драгоценности, конечно, постоянно тоже должны усовершенствовать свою систему безопасности. Должны быть более серьезные витрины. Например, мы знаем, что ограбление прошло буквально за 4 минуты, и что, несмотря на укрепленное стекло, оно очень быстро было разбито. Тут, конечно, правоохранительные органы должны защищать музеи.
0: Расследование похищения продолжается, подозреваемых пока не задержали. У местной полиции есть фотографии преступников и несколько версий произошедшего. По данным испанской прессы, грабители могли использовать отвлекающий маневр. Рано утром полиция получила сообщение о попытке взлома одного из спортивных центров и выехала на место. В это время преступники проникли в музей и похитили экспонаты. Мы поговорили с заместителем генерального директора по учету хранения и реставрации музейных ценностей Государственного русского музея Сергеем Серо. Он оценил обстоятельства ограбления в испанской Вильене и рассказал о случае кражи из русского музея.
5: Немножко удивительная ситуация. Насколько я понимаю, воры проникли через окно первого этажа, просто разбив его. Дело в том, что первый этаж, он практически всегда защищен бронированными стеклами, либо решетки на окнах. И учитывая, что взяли ювелирные украшения, которые весят всего 10 килограмм, их можно сложить в небольшой пакет, в мешок. Это небольшая картина, не огромная икона. Как раз идеальный, мне кажется, предмет для того, чтобы украсть ее быстро, за 4 минуты. Залез, забрал и вылез точно так же через окно. Служба безопасности испанского музея должна была предусмотреть это.
3: Мы правильно понимаем, что в Государственном русском музее такая ситуация невозможна?
5: Невозможно. Во-первых, 3 рубежа охраны практически везде, когда у вас есть и внешний периметр, и внутренний, и плюс каждое произведение еще оснащено радиометками и датчиками для того, чтобы любое перемещение было зафиксировано. Плюс полиция у нас работает, я надеюсь, гораздо быстрее. Была попытка достаточно давно. Украли гитариста Перовского, известный художник, маленькая картина. Разбили окно первого этажа. Окна не были защищены тогда решетками, не было бронированных стекол, и картину похитили, но потом ее вернули с помощью сотрудников милиции. Перов вернулся к нам в хорошем состоянии, небольшая реставрация, он снова занял свою местную экспозицию. С тех пор подобных инцидентов у нас не было.
0: Еще одна громкая кража произошла в четверг в Вене. Двое неизвестных мужчин разбили витрину в музее прикладного искусства и похитили колье египетской королевы Назли Сабри с сотнями бриллиантов. Все произошло днем на глазах у посетителей. Преступникам удалось скрыться, их в данный момент разыскивает полиция. Безумно красивая картинка. Роскосмос показал снимок Луны во время затмения, сделанный с борта Международной космической станции. Госкорпорация опубликовала фотографию в своем телеграм-канале. Советую с ней обязательно ознакомиться, посмотреть. На кадре Луна видна через иллюминатор станции. В ночь на 28 августа произошло почти полное лунное затмение, последнее в этом году. Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии КИРАН, тень Земли закрывала Луну с половины шестого утра до половины девятого.

BYD Young Wong U9 – это как акробат из цирка, который вдруг решил, что может командовать львами. А еще он на полставки подрабатывает бухгалтером. И знаете что? У него неплохо получается. Вообще, от суперкара обычно ждешь трех вещей. Чтобы он был красивым, очень быстрым и очень дорогим. Все перечисленное про BYD, только он еще умеет подпрыгивать на месте. Похоже, инженеры решили, что статичного эпатажа недостаточно и нужно удивить чем-то еще. И что самое интересное, за этим фокусом стоит вполне серьезная работа. У U9 4 электромотора, по одному на каждое колесо. Совокупная мощность около 1300 лошадей, а вот с максимальной скоростью есть нюанс. На бумаге это 309 км в час, но немцы в прошлом году умудрились снять суперкара электронный ошейник и разогнали его на гоночной трассе до 472 км

0: км в час. Так что Yang Won Q9 при необходимости способен отправить водителя в легкий экзистенциальный кризис, причем одним нажатием педали. Но главное техническое оружие U9 не моторы, а сложнейшая активная гидравлическая подвеска. Она способна независимо управлять положением каждого колеса и настолько активно менять положение кузова, что U9 может буквально подпрыгнуть на месте. Внешность соответствующая. Низкий кузов, широченные колесные арки, огромные воздухозаборники, двери, которые поднимаются вверх, и все это выглядит так, будто концепт-кар каким-то чудом пережил сертификацию и все-таки попал на дороги. Причем U9 даже не пытается быть элегантным. Он хочет выглядеть дорого, быстро и немного безумно. А вот салон на этом фоне кажется гораздо спокойнее. Спортивные кресла, цифровые дисплеи, минималистичная передняя панель и достаточно электроники, чтобы не забывать, перед вами все-таки продукт китайской технологической индустрии, а не итальянская машина, собранная вручную в тесном ангаре.
1: Кто есть кто?
0: Так кто есть кто? BYD Yang Won Q9 замахивается на Ferrari SF90, при этом китаец заметно мощнее и быстрее. И если для покупателя славное родословное не самое главное, то покупка прыгающего суперкара как минимум интересная затея. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
2: Наш любимый Майкл Сейлор.
3: Самый большой обладатель количества биткоинов.
2: Когда-то он делал публикацию, что лучше продавайте почку, чем биткоин.
4: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
5: Образы Мадонны, образы Пэрис Хилтон, Бритни Спирс. Это были образы, которым можно было и нужно было подражать?
6: Можно или нужно, каждый решал сам, но никто не говорил, смотрите, как надо. Мы просто показывали, как бывает. Мы дико кайфовали от того, что мы делали.
4: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Все, что формирует медиапространство сегодня и определяет его завтра. Каждый понедельник в 21:00. Радио РБК в тренде.
7: Библиотека РБК.
8: Здесь мы собираем книги первых лиц.
9: Что читает директор Всероссийского детского центра «Орленок», кандидат психологических наук Александр Джеус.
10: Я бы порекомендовал прочитать книгу ребятам «Кортик и бронзовая птица». Это книга о настоящих приключениях, об ответственности, о взрослении детей. Это книга о настоящих отношениях. И я бы порекомендовал читать вообще каждый день. Взрослым тоже можно ее прочитать, потому что я уверен, что подавляющее большинство родителей современных детей, подростков, они родились в конце 80-х, начале 90-х годов, и, к сожалению, они не читали эти книги. И множество других очень замечательных книг советских авторов.
8: Анатолий Рыбаков, «Кортик. Бронзовая птица». Это наказание придумал, конечно, дядя Сеня. И самое обидное, дедушка с ним заодно. За завтраком дедушка посмотрел на Мишу и сказал: «Набегался вчера? Вот и хорошо, теперь на неделю хватит. Сегодня придется посидеть дома. Весь день сидеть дома. Сегодня, воскресенье. Ребята пойдут в лес, может быть, в лодке поедут на остров, а он...» Миша скривил губы и уткнулся в тарелку.
7: Библиотека РБК.
8: Заведующая Элина Тихонова.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 101.1 в Воронеже,
1: 92.8 в Москве.
0: Экономика и политика.

0: экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 3 часа дня с новостями Ася Касьянова. За последние полгода в Ормузском проливе было атаковано не менее 70 судов, в результате чего погибли 19 моряков, сообщил генеральный секретарь Международной морской организации ООН Арсенио Домингес. По его данным, в зоне конфликта остаются заблокированными около 400 гражданских судов, на борту которых 6 тысяч моряков. Следователи возбудили уголовное дело после атак на гражданские объекты в Ярославской области. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Утром силы ПВО отразили атаку 67 дронов на регион. Погиб один человек, 10 пострадали после падения обломков беспилотника на автобус. Еще 17 человек получили ранения. Концерты американского рэпера Канье Веста в Санкт-Петербурге все же состоятся на «Газпром-арене» 10 и 11 октября, так как организаторы преодолели все технические нюансы со стадионом. Об этом РБК сообщили источники. В агентстве Say Agency заявили, что уже подписали договор аренды со своей стороны и ждут ответной подписи от площадки, которая ранее публично отрицала сотрудничество. Суд приговорил бывшего концертного директора Олега Газманова Дмитрия Царенко к 7 годам колонии общего режима за хищение более 15 миллионов рублей прибыли от выступления артиста. Экс-менеджера признали виновным по 17 эпизодам мошенничества, он должен возместить ущерб. При этом имущество Царенко остается под арестом, но он свою вину не признал. Визовый центр Франции в России временно не принимает оплату сервисного сбора онлайн при записи на подачу документов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Причины технического сбоя и сроки восстановления онлайн-оплаты пока неизвестны. В июле визовый центр Франции в России изменил правила подачи документов на шенгенские визы. С 15 числа большинство заявителей должны подавать документы лично. Больше новостей на сайте РБК.
2: Часов 3 минуты в российской столице. Выход Венесуэлы из состава ОПЕК будет политической и энергетической победой США, которые долгие годы конкурируют с нефтяным картелем. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Рассказываем, что известно о планах Каракаса. Венесуэла может покинуть ОПЕК на фоне расширения связей с Вашингтоном. Представители двух стран поднимали этот вопрос на одной из последних встреч, сообщили источники издания. Ждать ли новую нефтяную турбулентность, сколько денег потребуется республике для разработки новых месторождений и почему без США это почти невозможно? Об этом нам рассказал в эфире Алексей Орлов.
3: Для этого есть две причины, как указывают журналисты. Первая – это политическая, и вторая – экономическая. И если мы говорим про первую политическую причину, то она сформулирована так. Венесуэла рассматривает возможность выхода из ОПЕК на фоне укрепления связей с США. А эти перемены, в свою очередь, начались после захвата президента страны Николаса Мадуро американскими военными в начале года. Ну и вторая причина – экономическая. Она вытекает из первой, указывает Bloomberg. На планы Каракаса влияет Вашингтон. И США давно находится в конкуренции с ОПЕК. По той причине, что картель сдерживает добычу, влияет на мировые цены, Вашингтону это не нравится. Ну и кроме того, в Венесуэле надо выбираться как-то из экономического кризиса. Мы помним, что США отменили часть санкций, в стране вырос оборот наличных денег, но при этом ситуация все равно там остается довольно тяжелой, пишут журналисты, и вот многие жители не могут даже больше $5 в день просто тратить. Ну и вопрос вообще о возможном выходе Венесуэлы из объединения ОПЕК на самом деле появился не на пустом месте. Основной источник дохода в бюджет, как мы понимаем, это продажа и добыча нефти. И вот в начале недели временно исполняющая обязанности президента этой страны Делси Родригес сообщила, что добыча нефти постоянно увеличивается, и это дает надежду на оживление экономики.
4: Сегодня мы добываем больше 1 200 000 баррелей нефти в сутки. Это самый высокий уровень с февраля 2019 года. Мы также подписали 50 стратегических соглашений в нефтегазовой отрасли, которые предусматривают новые инвестиции в 76 нефтедобывающих районов страны. Экономическая комиссия Латинской Америки и Карибского бассейна прогнозирует рост экономики Венесуэлы на уровне 6,5% в этом году. Это самый высокий показатель в регионе, и объем ВВП постоянно увеличивается. До полноценного восстановления экономики, которая серьезно пострадала от санкций, еще долгий путь.
3: То есть логика такая. Выход из ОПЕК приведет к увеличению добычи нефти, потому что квот не будет, а это приведет к наполнению бюджета. Правда, вот у нас финансовый обозреватель РБК Левтина Пинкальская в эфире заочно поспорила.

0: спорила с американскими журналистами, и по ее словам, планы Венесуэлы вряд ли связаны с экономическими причинами.
1: В качестве экономических причин часто называют тот факт, что ОПЕК фактически сдерживает добычу потенциальных стран-участников. Но стоит помнить, что Венесуэла сейчас не обладает никакими квотами по добыче в ОПЕК. Она освобождена от этих квот. Почему она освобождена? Потому что экономика Венесуэлы в тяжелом положении находится, и, соответственно, ее освободили так же, как Ливию. И, конечно, там могут быть какие-то потенциальные запасы, которые озвучивают американские СМИ, но их нужно добыть. А чтобы добыть, нужно очень сильно вложиться в инфраструктуру. Это не горизонт года. То есть, условно говоря, ОПЕК никак не сдерживает Венесуэлу от того, чтобы она наращивала добычу.
0: И еще немного цифр. По расчетам агентства Рейтер, в апреле годовая инфляция в Венесуэле составила 611%, а рост цен с начала года 90%. И вот по прогнозам агентства, только в 2028 году инфляция в республике снизится до 180%.
2: Ну и что в итоге будет с ценами на нефть, Алексей?
0: Ну, потенциальный уход Венесуэлы вряд ли окажет какое-то существенное и немедленное влияние на мировые рынки, прогнозирует опять же Bloomberg. Сейчас скорее на цены влияет именно война между Ираном и США. И вот американские чиновники предполагают, что альянс между США и Венесуэлой создаст нефтяную державу, далее цитата, которая значительно ослабит влияние ОПЕК. Ну и по сведениям портала Axios, страны близки к подписанию новой сделки, которая позволит американским компаниям добывать нефть еще на 17 месторождениях Венесуэлы. И по предварительным оценкам их объем оценивается в 90 миллиардов баррелей. Без иностранных вообще инвестиций Венесуэла вряд ли сможет увеличить свою добычу и выбраться как раз из этого экономического кризиса, рассказал директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
3: Есть перспектива роста добычи. Сейчас она где-то 1,2 миллиона баррелей в сутки. К 30-му году может достичь 2 миллионов, а где-то к 40-му выйти там на 3, даже может быть там 3,2. И естественно, когда будет такой рост со стороны других стран ОПЕК, будет сильное желание распространить квоты на Венесуэлу, потому что в последние годы ее добыча не котировалась из-за резкого падения. То есть это такой долгосрочный ограничитель. Естественно, там компании, которые хотят инвестировать в Венесуэлу, устремятся от него избавиться. Чтобы выйти на добычу в 3 миллиона баррелей в сутки, Венесуэле нужно 150-200 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций, которые могут дать основу США.
0: Для сравнения, согласно данным того же ОПЕК, в первом полугодии Россия в среднем добывала 9 миллионов баррелей в день. Это на миллион больше, чем, например, Саудовская Аравия, и благодаря этому Россия заняла второе место по объему добычи после США. Но если говорить про саму Венесуэлу, то там разведанные резервы превышают 300 миллиардов баррелей нефти, это примерно 17% мировых запасов.
2: Ну, давай напомним, что ОПЕК в начале года покинула другая нефтедобывающая держава.
0: Да, вот и журналисты Bloomberg, и Reuters, и New York Times все пишут, что это очередной вызов после того, как 4 месяца назад, например, Объединенные Арабские Эмираты покинули это сообщество. И вот власти страны мотивировали решение тем, что это отвечает национальным интересам. Называли это, цитата, «удачным моментом» в связи с тем, что закрылся Ормузский пролив. Власти Эмиратов при этом уверяли, что вот это решение позволит не обрушить мировые цены на нефть. Ну и, как мы видим, да, действительно так и произошло. Как сейчас будут развиваться события с Венесуэлой, выйти из ОПЕК или остаться, наверное, мы узнаем на следующей неделе, когда в Каракас приедет министр энергетики США Крис Райт.
2: В конце добавлю, что когда Объединенные Арабские Эмираты выходили из ОПЕК и ОПЕК+, глава Минфина Антон Силуанов сформулировал суть рисков для России достаточно прямо. Если, к примеру, Эмиратов последуют другие страны, нефть может начать дешеветь. В связи с этим Москве минимум на 3 года нужен денежный резерв. Для России цена нефти – это источник валютной выручки, налогов, экспортных потоков и устойчивости рубля, указывал глава Минфина. В Кремле тогда подчеркивали, что Москва не покинет ОПЕК+. «Русал» консервирует часть своих сырьевых мощностей. Об этом компания сообщила правительству, утверждает «Коммерсант». Под сворачивание попали следующие предприятия: Пикалевский глиноземный завод, Североуральский бокситовый рудник, Богословский и Уральский заводы, которые выпускают глинозем. Причина простая – все они убыточные. «Русал» терял по $400 на каждую тонну алюминия от этих объектов, что эквивалентно годовому убытку в $800 миллионов. Тем временем восстановление сырьевого блока потребует еще около $2 миллиарда. В результате консервации предприятий доля обеспеченности России собственным металлом сохранится на уровне 30-40%, рассказал Илья Приходько и Мария Пичугиной, советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников.
4: Решение не очень приятное, потому что это уже переходит в некоторую тенденцию. Мы видим, что компания последовательно сокращала производство кремния, где она была монополистом. Сегодня речь идет о том, что под риском закрытия у нас становится бокситовая промышленность. Предлагаю

0: пытается субсидировать импорт для перевода отечественного производства на импортное сырье в ситуации, когда страна ведет, вообще говоря, довольно серьезные боевые действия. Мы понимаем, что это становится критической уязвимостью. Если конкретно говорить о тех предприятиях, которые сегодня предлагаются под закрытие, то в целом, конечно же, их остановка не полностью перекроет российское производство, потому что в распоряжении компании остаются еще предприятия, которые могут производить глинозем. Это Ачинский комбинат, по бокситам у нас остаются бокситы Тимана, то есть, условно говоря, обеспеченность на уровне 30-40% отечественного производства самого металла у нас сохраняется, даже в случае реализации этого решения. На фоне прибыльного для компании первого полугодия, наверное, появление такой новости — это довольно странное заявление. Пикалевский завод у нас печально известен тем, что компания уже один раз пыталась его закрывать.
1: А какие прогнозы правительства поддержку компании может оказать?
0: Думаю, что компромиссное решение может быть найдено. Действительно, в части стимулирования импортных поставок в угрожаемый период, пока компания имеет убыток по глиноземному производству. Правда, это пока заявление самой компании. К сожалению, подтвердить его довольно сложно. Но здесь остается полагаться на нашего национального производителя. Здесь, я думаю, что какие-то послабления в части организации импорта и продукции за счет послаблений по железнодорожным тарифам может иметь место. Правда, опять же, это столкнется с позицией РЖД, которая сама сейчас находится не в самой лучшей форме. Поэтому, я думаю, будет достаточно длительный процесс переговоров для согласования тех или иных преференций, которые помогут компании и сохранить производство. И напоминаю, что речь идет о моногородах, где других видов занятости для людей практически нету.
2: В компании «Русал» нашей редакции комментарий не предоставили. Буквально через полминуты в нашем эфире программа «Налоговая база». В гостях у Екатерины Виноградовой, вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова. И главная тема – налоговые отсрочки для селлеров после атак на склады маркетплейсов.
3: Реклама. Вы знаете свой бизнес лучше, чем кто-либо другой. Рассказывайте о том, в чем действительно разбираетесь. Делитесь экспертным контентом на РБК-компании и находите свою аудиторию. РБК-компания. Все здесь, все здесь. 18+.
4: Середина июля. Дроны бьют по складам маркетплейса Wildberries, а в последнюю неделю атакам подвергается и Озон. Убытки селлеров и площадок нарастают буквально с каждым днем и исчисляются сотнями миллиардов рублей. Правительство среагировало и утвердило меры поддержки бизнеса. Главный из них – это отсрочка по налогам на 12 месяцев и пауза в выездных проверках до конца 2026 года. Почему часть предпринимателей встретила эти меры без энтузиазма? Какие нюансы о льготах нужно знать, чтобы применить их наиболее эффективно? И стоит ли вообще пользоваться правом на налоговую отсрочку? Я Екатерина Виноградова. Здесь базовый минимум о налогах.
3: Налоговая база.
4: Моя гостья сегодня – вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова. Елена Николаевна, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Спасибо, что пришли. Давайте для начала для наших слушателей я напомню общую конфигурацию мер поддержки. Селлеры смогут претендовать на годовую отсрочку по основным налогам. Это НДС, кроме ввозного, налог на прибыль, налог по упрощенке и автоупрощенке, а также страховые взносы. Это налоги, которые они должны были бы уплатить с августа 2026 года по июль 2027. Причем право на отсрочку возникает у селлеров в двух случаях. Первый – это если сумма утраченного товара больше 5% дохода за 2025 год. И второй – соответственно, если бизнес новый и зарегистрирован с 1 декабря 2025 года. Соответственно, если компания свежая, новая, то 5-процентные критерии дохода не действуют. Все корректно?
5: Да.
4: Причем гасить долг надо будет в течение года равными долями, каждый месяц по 1/12 задолженности. Вот такая схема: отсрочка на 12 месяцев плюс рассрочка еще на 12. Если глазами бизнеса на нее смотреть, это вообще реальная поддержка или скорее перенос проблемы на год?
5: Будем исходить из того, что и бизнес разный, и ущерб, который нанесен вот этими террористическими атаками, он тоже очень разный. Поэтому если рассматривать позиции компаний, которые, ну, реально потеряли, допустим, от 5 до, наверное, там 10, ну, максимум 15% своего оборота, то для них рассрочка – это реальная поддержка, потому что все-таки будет возможность за оставшиеся там год попробовать восстановиться, попробовать

0: пробовать заработать денег, то есть не надо будет вот жить с этой постоянной головной болью, где сейчас взять деньги, чтобы погасить все необходимые платежи. Но в том случае, если вы потеряли больше 15% от оборота, то здесь, конечно, уже встает серьезный вопрос, потому что тут надо очень серьезно посчитать. Ну, а если вы потеряли больше 50%, то, конечно, рассрочка, скорее всего, не решит проблемы, которые сейчас стали перед предпринимателем.
1: А кого больше, по вашим ощущениям? Вот какой категории пострадавших?
0: Вы знаете, не люблю категорий ощущения, потому что в бизнесе, вообще в экономике всегда должны быть цифры. Мы рассчитывали, что маркетплейсы и Wildberries в том числе, это же у нас с вами цифровые платформы, они же льготами пользуются, как цифровые платформы, смогут очень быстро вообще показать, выдать количество и утерянного товара, и тех сумм, которые, в общем-то, бизнес потерял. Очень быстро сделать и провести сверку с селлерами. Но пока мы видим, что этого ничего не произошло, и даже в постановлении правительства, там есть отдельный пункт о том, что Wildberries'у необходимо в кратчайшие сроки такие данные предъявить и с бизнесом начинать общаться на уровне конкретных цифр и конкретных документов.
1: Да, мы это обсудим чуть позже обязательно подробно. Но вот хочу с вами сначала поговорить о некоторых расчетах, таких примерных прикидках, которые сделали аналитики, исходя из того, что доля потерь составила 5% дохода. Вот они считают, что при таких условиях для крупных селлеров отсрочка может выгадать около 10 миллионов рублей, такой порядок цифр. Для среднего бизнеса это 3-4-5 миллионов, и, соответственно, для микроселлеров это 100-200-300 тысяч рублей, такой порядок цифр. Вот вам это кажется реалистичным?
0: Ну, наверное, да. Я бы не была уверена, мне не очень понятно, как они посчитали для микро там и для всех остальных, потому что мы же с вами понимаем, что очень многие потеряли товар там на 1-2-3 миллиона рублей. Это значимая сумма для них, как они тут выиграют 100 тысяч и чем это будет реально помогать. Ну, это сложный вопрос. В каждом конкретном случае, наверное, будет по-разному. Это зависит от того, какая себестоимость товара, какие затраты вообще вложены во все эти цифры. Поэтому здесь, в общем, вопросов много.
1: Хорошо. А вот то, что льготы не распространяются на НДФЛ за наемных сотрудников. Это серьезный пробел? Вообще, к чему это может привести?
0: Вот это очень сложный вопрос, который, мне кажется, правительство не до конца просчитало. Вы знаете, мы в последнее время много видим того, что, к сожалению, выталкивает наш бизнес в какие-то серые схемы. Вот то, что НДФЛ осталось за скобками помощи селлерам.
1: Кроме поправки вот НДФЛ, который ИП платит за себя.
0: Да. Про наемных сотрудников это отдельная большая и очень больная тема, потому что очень многие в ближайшее время, опять же, возвращаясь к тому, что есть те, кто потерял 50-60 и больше процентов своего товара, они вообще не смогут рассчитаться с сотрудниками. Не то, что там НДФЛ выплатить, они зарплату не смогут выплатить. Очень многие, вот у нас сейчас обращение с регионов, с территории, которые говорят, я не буду восстанавливать бизнес, у меня нет такой возможности, мне надо рассчитаться с сотрудниками, но по закону я не могу их уволить, потому что я должен им трехмесячную зарплату выплатить. У меня нет денег, мне нечем рассчитываться. И вот это вот вопрос, на который мы очень рассчитывали, что государство, мы писали об этом в нашем обращении, что все-таки включит схему, как было в пандемию, и хотя бы минимальную оплату труда, вот для наиболее пострадавших, для тех, кто реально больше 50% оборота потерял, во всяком случае государство по ставит плечо, и вот эти деньги на трехмесячную компенсацию при увольнении бизнесу даст возможность выплатить, таким образом помогая и людям, которые, в общем-то, в одночасье остались без работы, ну и предпринимателям, чтобы не уйти вот в жесткие, серые или какие-то криминальные схемы.
1: Принято. Давайте поговорим про механизм предоставления отсрочки и, собственно, формулу расчета ущерба вот в 5%. Я так понимаю, что это будет выглядеть так. РВБ, владелец Wildberries, на основании своих данных будет ежемесячно передавать информацию в ФНС, и уже, соответственно, ФНС будет предоставлять отсрочку. Насколько бизнес вообще доверяет, так скажем, расчетам маркетплейса? То есть кто лучше знает, сколько бизнес потерял? Все-таки сам предприниматель или площадка?
0: Вы знаете, вот складывается такое впечатление, что никто вообще не знает. Потому что

0: никаких данных, цифр предприниматели пока на сегодня в своей массе, в основной, добиться как раз не могут. И вот это вот то, что сейчас пошли, знаете, вот эти разговоры, вот мой товар погорелый появился на другой площадке, а мне сказали, что он уничтожен. Вот это все порождает очень большую волну такого, знаете, еще большего напряжения, потому что у всех возникает чувство, что что-то происходит за их спиной не так, какие-то махинации начинаются, и вот отсутствие понятной, прозрачной, четкой вообще системы взаимодействия маркетплейса со своими партнерами, а селлеры – это партнеры, которые долгие годы помогали, в том числе и маркетплейсу, выстраивать очень хорошую свою финансовую устойчивость. И вот отсутствие вот этого взаимодействия, оно как раз и приводит к тому, что сейчас никто никому не доверяет. И основная часть как раз и обращаются, допустим, во все органы, в том числе и к нам, в торгово-промышленную палату, с просьбой: помогите, нас обманут, нас вот с нами обязательно не рассчитаются. И это, конечно, еще больше, в общем-то, плохо действует на ситуацию.
1: Да, вопрос доверия, конечно, он актуален сейчас как никогда. Но о том, как именно будет рассчитываться размер ущерба и почему это даже может привести к спорам в перспективе, нам рассказала глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов Евгения Мемрук.
2: И здесь самая проблема заключается в том, как Wildberries будет определять именно сумму ущерба. То есть мы понимаем прекрасно, как определять сумму налогооблагаемого дохода, а дальше мы уже смотрим, как определяется вот эта вот сумма, стоимость расчета товара. И там достаточно сложный расчет, она очищается от комиссии Wildberries, от НДС, от надбавки, которая составляет доход продавца без учета коммерческих и управленческих расходов. И эта формула достаточно сложная, она содержит много показателей, и я думаю, что такая методика расчета, она рано или поздно приведет к спорам с селлерами, потому что Wildberries считает по своей методике, тем более, что Wildberries достаточно часто меняет оферты, и тут нужно будет смотреть, когда конкретно завозился этот товар, в течение действия какой оферты, то есть он завозился в 25-м году или в начале 26-го, или после июля 27-го.
1: Вот постоянная смена оферт, сложная формула зубодробительная – это действительно перспектива споров?
0: Это не перспектива, это основа всех споров, которая, вот, к сожалению, скорее всего, и начнется после того, как все-таки начнут реально появляться цифры, которые появятся и в том числе в налоговой инспекции. Мы же с вами понимаем, что когда нет, участвует только одна сторона, а в данном случае правительство поручило именно маркетплейсу передавать данные в налоговую, вот здесь очень важно было добавить всего два слово «согласованные данные с селлерами». То есть надо было сначала заставить их совместно признать вот эти убытки и потом передавать в Федеральную налоговую службу. Мы сейчас фактически заложили мину замедленного действия, потому что данные они передадут, селлеры начнут это оспаривать, налоговая, как в данном случае не участник процесса, будет долго и мучительно во всем этом разбираться. Поэтому, к сожалению, я думаю, что то вот этой формуле придется все-таки потом быть скорректированной, потому что, ну, в этой ситуации правду будет искать очень тяжело, боюсь, только через суд, а это не самый короткий путь в нашей стране.
1: А вот если впоследствии выяснится действительно, что ущерб был занижен или завышен, ФНС же может в теории задним числом пересмотреть и само право на льготу и, соответственно, доначислить уже пени и штрафы. Как вы такой риск оцениваете?
0: Слушайте, я вот... Нас слушают люди, и так все плохо. Мы сейчас с вами еще возьмем и бабахнем, добавим их им вообще бессонных ночей. Давайте все-таки попробуем дождаться начала этого процесса, посмотрим, как это все пойдет, а потом уже будем смотреть, как это все работает. Может, удастся и поправить, и объяснить, и все-таки как бы защитить людей от того, чтобы совсем не остались они наедине действительно с большим и серьезным цифровым игроком.
1: Но я этот вопрос задаю не для того, чтобы кого-то запугать, а для того, чтобы люди адекватно оценивали риски, потому что все эти льготы, это же не автоматическая история, история, это право, то есть в теории ими можно и не пользоваться.
0: Слушайте, ну, давайте быть реалистами. Никто сейчас об этом вообще даже не задумывается. Вот это все 25-е вообще число, а сегодня только первое. Они сейчас, у них такое количество проблем, такая сложная ситуация, что вот задумываться о том, что потом эти льготы отнимут,

0: снимут, я точно знаю, что никто сейчас вот этим заниматься не будет. Ну, крупные компании, там, конечно, больше шансов, потому что там есть люди, которые за зарплату обязаны будут сначала посчитать, а потом понять, пользоваться или нет. Малому бизнесу точно вообще не до этого, и они точно сейчас с головой в омут, а дальше будут разбираться.
1: Хорошо. Помимо мер правительственных, Wildberries сам предложил некий комплекс мер поддержки. Это и симулятор продаж, новое изобретение, система, которая по историческим данным начисляет выручку компаниям, как будто торговля не прерывалась, скидка на хранение, кредитные каникулы через Wildberries Bank и так далее, и так далее. Насколько они действительно рабочие и полезны?
0: Тоже очень спорный вопрос. Можно было бы об этом, обо всем порассуждать, если бы не было всех предыдущих атак, вот этой сложной обстановки, потому что тогда, да, условно, в спокойной обстановке, все вот эти там снижения, льготы, какие-то преференции, какие-то маленькие шаги навстречу селлерам, это была как раз нормальная история, потому что как раз отношения всегда выстраивались очень сложно. Вот сейчас в этой ситуации, если вот человек сидит, у него половина товара утеряна, вообще все, ну какие ему скидки на хранение? Вот что он будет там с Wildberries банком вообще о чем-то разбираться и как-то что-то куда-то? Симулятор продаж? Одно название вот сразу вызывает вообще очень много вопросов. Поэтому я думаю, что это больше для того, чтобы отчитаться перед правительством и сказать, вот смотрите, как много мы всего сделали навстречу. Реально посчитать, что это даст людям, это вот мы уже поймем очень скоро, через месяц.
1: Хорошо. А если бы вы формировали сейчас перечень мер поддержки с нуля, что бы вы туда включили? Я поняла уже, что нужны выплаты на зарплаты.
0: Да.
1: Что еще?
0: Мы вообще много сформировали наших пожеланий, очень много общались с селлерами, с разными, как раз те, кто потерял разное количество денег, и то, что для бизнеса. Первое, сверки в обязательном порядке в кратчайшие сроки для полной определенности, чтобы люди понимали, как выстраивать историю. Абсолютно точно компенсация вот этих зарплат для сотрудников и отмену всех выплат, страховых взносов с этих выплат, потому что надо рассчитаться с людьми, особенно для тех, кто поймет, что дальше вести бизнес нет никакого смысла. Точно необходимо вообще особый порядок погашения тех кредитов, которые есть у бизнеса, потому что многие взяли деньги на оборудование, на закупку материалов. С поставщиками-то тоже нечем рассчитываться. Этот вопрос вообще как бы в повестке не стоит. А как быть? Вот у нас легкая промышленность вообще пострадала с точки зрения того, что весь товар погиб, очень много вообще. Очень многие отшили форму к 1 сентября и погибли, вот к нам обратился. Они отшили 140 тысяч комплектов школьной формы, у них все сгорело. Он взял кредит под то, чтобы закупить ткани и все остальное. И человек просто в ужасе, он не понимает, что он будет делать дальше. Поэтому здесь, конечно, мы рассчитывали уже на конкретику. Раз ситуация форс-мажора, то и меры форс-мажор. Надо действительно людям было помочь с точки зрения того, что это должен быть реальные какие-то деньги, реальные не отсрочки, а погашение, скажем так, всяких налогов, потому что просто их взять неоткуда.
1: Ну, возможно, мы увидим второй, третий и далее по списку мер поддержки, так что будем следить внимательно за новостями. Переходим к блицу. Короткие вопросы, по возможности короткие ответы. Стоит ли сейчас пользоваться отсрочкой тем, кто потерял немного, эквивалент 5% годового дохода?
0: На мой взгляд, стоит.
1: Малый бизнес и крупный селлер. Кому отсрочка объективно выгоднее?
0: Она выгодна не малой и крупной, она выгодна, кто потерял не очень много. Для всех остальных надо очень считать.
1: Можно ли надеяться, что через год недоимку простят?
0: Мне кажется, нет.
1: Если бы вы советовали селлеру, потерявшему весь товар, с чему ему начинать заново?
0: С отпуска. Перезагрузить голову.
1: И финальное. Оказавшись перед налоговым инспектором, что вы ему скажете?
0: Я ему скажу: уважаемый инспектор, ваш руководитель Даниил Егоров на каждом форуме говорит, что ФНС – это услуга, обслуживание, что налоговый друг. Жду дружеских советов, как жить дальше.
1: Спасибо. Это была «Налоговая база» и ее ведущая Екатерина Виноградова. Вместе с вице-президентом Торгово-промышленной палаты России Еленой Дыбовой мы разбирали, кому реально помогут налоговые отсрочки после атак на склады маркетплейсов. До встречи через неделю.
2: Ора 03 — это автомобиль, который словно сошел со страниц японской манги и внезапно

0: Тимур Чернов готовится к новому учебному году вместе с вами в программе «Чат с учителем». Понедельник в 15:10 на радио РБК. Ведь все-таки звонок не только для учителя. Резать лося.
1: Лося.
0: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
1: Мажоры и миноры.
2: Ну что может быть проще? В любом бизнесе всегда есть две группы акционеров. Мажоритарные и миноритарные. Мажоры и миноры. Мажор – чаще всего крупная корпорация, консорциум инвесторов или бизнесмен, основавший компанию. А минор – это частный инвестор, обладающий небольшим пакетом и меньшими правами. Но в последнее время стало популярно еще одно слово – наноритарий. Это, по сути, шуточное обозначение минора, так как у него совсем маленькая доля. Нано. Маэстро, а что это за тональность? Мажор или минор?
3: Ну, полно вам, голубчик. Я же мелкий инвестор. Ну, конечно, минор.
2: Дмитрий Полянский, Ян Милкумов, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».

0: Реклама. Весь нефтегаз будет здесь. 14-17 сентября. Тюмень. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Подробности на oilgazforum.ru. 18+.
1: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда на борту китайский форсаж от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут. Высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
2: От цели ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Столица 15.33 с новостями Ася Касьянова. Уголовное дело возбуждено после атак на гражданские объекты в Ярославской области. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По данным региональных властей, утром силы ПВО отразили атаку 67 дронов. Погиб один человек, 10 пострадали после падения обломков беспилотника на автобус. Еще 17 человек получили ранения. В России началось серийное производство комплекса радиоэлектронного подавления «Волна Купол Гарант», предназначенного для противодействия спутниковой системе «Старлинк». Об этом ТАСС сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе. Он утверждает, что комплекс позволяет прекращать работу «Старлинк» на значительной территории. Премьер-министр Михаил Мишустин проводит встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Доме правительства. Ранее сообщалось, что стороны намерены обсудить вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества и реализацию кооперационных проектов. Чистая прибыль «Лукойла» по международным стандартам финотчетности, относящаяся к акционерам в первом полугодии 26-го, выросла в полтора раза год к году, 430 миллиардов рублей, говорится в отчете компании. Выручка от реализации выросла на 8%, больше 2 триллионов рублей. Саудовская Аравия стала единственной страной в большой двадцатке, сократившей экспорт во втором квартале года, сразу минус 10%. Причина – падение доходов от продажи нефти. Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития, доля нефтяной выручки в общем объеме экспорта королевства снизилась до 70%. В то время как другие лидеры – объединения Индия, Южная Корея и Канада – продемонстрировали рост поставок на внешние рынки. Больше новостей в наших каналах в Telegram и Maxi.
4: Часов 35 минут в российской столице. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Юрий Карпекин. Цены на топливо в России замерли, а правительство намерено усилить контроль за рынком нефтепродуктов. По последним данным Росстата, с 18 по 24 августа бензин в среднем подорожал меньше, чем на процент, а показатели по дизелю практически не изменились. Власти на этом фоне намерены изменить систему мониторинга поставок и установить индикативные цены по регионам. Кроме того, планируется усилить контроль за стоимостью бензина низкого качества – Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Как к концу недели обстоят дела с ценами на горючее и насколько

0: помогут предложенные властями меры, разбирался Владимир Расулов.
1: Судя по последней статистике Росстата, динамика на топливном рынке разнонаправленная. Если брать данные с 18 по 24 августа, то цены на бензин выросли в 55 субъектах России. Сильнее всего это было заметно в Дагестане, там он подорожал почти на 8%. На втором месте оказалась Рязанская область, плюс 6% неделя к неделе. При этом снижение цен на бензин было зафиксировано в 5 субъектах России. Больше всего в Крыму, минус 8,5%, и в Хакасии. Чуть меньше, чем на 3% бензин подешевел. В среднем по стране. За этот период 92-95 выросли в цене примерно на процент. 92 до 73 рублей за литр, 95 до 79. Ну а дистопливо примерно осталось на уровне 88 рублей. На среднюю стоимость влияет неоднородная ситуация между независимыми автозаправками и крупными сетевыми игроками. Об этом нам рассказал руководитель аналитического центра B1 Алексей Лаврухин.
2: Ситуация стабилизируется, потому что с начала августа рост цен на бензин составил меньше процента, а дизельное топливо подешевело на 2,5. Это по Росстату. Буквально несколько дней назад выезжали с дачи, и на небольшой независимой заправке литр 92-го стоил 120 рублей. Очереди нет. Проезжаешь десяток километров, и на федеральной сетевой заправке тот же литр стоит почти в два раза дешевле, и очередь из машин на полкилометра. Как раз такими дисбалансами работают надзорные органы, но одного регулирования здесь недостаточно. Важно восстанавливать инфраструктуру, не допускать новых повреждений и обеспечить справедливый доступ к ресурсам участникам топливного рынка.
1: О том самом справедливом доступе к ресурсам на топливном рынке давно говорят его независимые участники. Они рады бы снизить цены на горючее, но многое упирается в само наличие нефтепродуктов. Иногда их в принципе не получается закупить у производителей. Таким опытом в эфире телеканала РБК поделился владелец АЗС в Костромской области Артур Мулюков.
3: Конкурировать с вертикально интегрированными АЗС независимые не могут на равных, в связи с чем мы видим очень сильный отток потребителей. Могу в пример привести нашу сеть АЗС. Прокачка снизилась в 10 раз. Если мы получим доступ на равных с вертикально интегрированными компаниями к топливу на бирже, это, конечно, бы существенно помогло. Но дело в том, что завод нам не отпускает. В беседах с представителями завода мы пытались выяснить причину. Нам сказали, что да, действительно, топливо есть. Завод полон, можно сказать, по горловину. Но вам ничего не светит, потому что у нас есть свои собственные розничные сети, своя премиальная франшиза и так далее. В этой цепочке вы в самом-самом конце. То есть вам рассчитывать тут, по сути, не на что. Такой был ответ.
1: Правительство на этом фоне намерено сильнее контролировать рынок нефтепродуктов. По крайней мере, по данным Коммерсанта, со ссылкой на протоколы совещания вице-премьера Александра Новака, несколько было предложено мер. Во-первых, создать систему контроля, которая следила бы за оборотом нефтепродуктов на внутреннем рынке, внимание, объемом от одной тонны. Кроме того, власти намерены установить индикативные цены по регионам. Этим будут заниматься Федеральная антимонопольная служба и Министерство энергетики. Помимо этого, регуляторы будут обязаны принимать меры в отношении компаний, которые завышают цены на топливо. Но как именно реализуют меры в контексте цен без серьезных рисков для рынка, сейчас принципиально важный вопрос. Об этом в нашем эфире заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
4: Если там сильно перегнуть палку, это может привести к дополнительному дефициту, потому что любые ограничения ценообразования сразу приводят к тому, что часть поставщиков могут просто выпасть с рынка. А сейчас все-таки главная задача для рынка даже не цены, а чтобы объемы были. Ситуация, когда у нас фактически сейчас объемы биржевой торговли свелись к минимальным значениям, и, по сути, сейчас даже обязательная торговля с учетом возможности поставки по внебиржевым договорам сокращается практически до 2% от общего объема выпуска. Вряд ли вот эти 2% можно считать индикативной ценой. Плюс, помимо продажи на бирже, есть поставки импортного топлива, поставки топлива, которое может идти по прямым договорам и не укладываться вот в эти индикативные оптовые биржевые цены.
1: Кроме того, не исключено, что власти усилят контроль за стоимостью топлива Евро-2, Евро-3, Евро-4. Эти классы недавно разрешили ввозить и производить в России. Наши собеседники говорят, что НПЗ, которые выпускают Евро-5, не смогут быстро перейти на производство более низких классов топлива. С такими бензинами работают те, кто либо поврежден, либо просто у них не работает часть оборудования. Либо это еще мелкие НПЗ. И вот эти объемы, как говорят наши собеседники, в целом не превысят 10% от общих объемов на рынке бензина и дизеля в России.
0: О ситуации на российском топливном рынке рассказал Владимир Расулов. сегодняшнего дня Озон запускает первые меры поддержки селлеров после атак беспилотников на логистические комплексы компании. Marketplace снижает тарифы за продажу, отменяет плату за хранение товаров на пострадавшем складе и часть штрафов для продавцов. Отдельные меры предупреждают.

0: предусмотренные для реализации остатков и поврежденных товаров. Как эта поддержка работает на практике, выяснил Кирилл Леонов.
1: Появилось несколько вопросов у селлеров, потому что меры поддержки, которые начинаются с 28 августа, то есть с сегодняшнего дня, в первую очередь назывались снижение комиссии на 3 процентных пункта, но слушатели радио РБК заботливо напомнили нам в Телеграме, что с сегодняшнего дня было запланировано и повышение комиссии. Оно неравномерное, где-то на 5%, на какие-то товары на 8%. Подчеркну, что это увеличение было запланировано еще до атак на логистические объекты маркетплейса, но все-таки прямого снижения на 3% не существует. Также нам сообщили, что селлеры уже корректируют цены вверх на 3% ввиду повышающихся комиссий от маркетплейса. При этом есть и те, кто доволен решением Амазона. Например, селлер Максим Попов.
2: На 1 000 000 у меня сгорело товара без страховки, остальное товар со страховкой. Ну, плюс мы пока все-таки не до конца знаем степень повреждений других складов. Это какое-то, на самом деле, чудо, что так происходит. Если это все действительно выплатят, будет очень и очень хорошо. По факту сейчас единственная хорошая мера поддержки — это снижение комиссии на 3%. Это очень хорошо, это очень правильно. Единственное, ключевая проблема-то в чем? Дело в том, что последний примерно год маркетплейсы оба, и фиолетовый, и синий, подняли суммарные комиссии минимум на 15%. Я думаю, что если просуммировать все, там и поднятие эквайринга, и поднятие еще там доп. Разных услуг, процентов на 20-25. И поэтому сейчас опустить на 3, на самом деле, очень мало.
1: Есть и другая проблема. Например, 24 августа Озон анонсировал распродажу скидки на сток, чтобы селлеры быстрее реализовали товар. Там они описывали, что это желание самих продавцов. Но нам жалуются, что только вчера селлерам объявили об участии в этой акции, при этом скидки на товары иногда доходят до 45%, и отменить ее в случае, когда товар с таким дисконтом продавать не хотят, приходится вручную. С середины июля мы следим за атаками на логистику маркетплейсов, и каждый раз продавцы говорили нам, что лучшая мера поддержки — это прямые выплаты и страховка, хоть она и стала втрое дороже. Однако, по мнению селлера Андрея Манжура, гораздо важнее, что Озон сегодня берет все логистические издержки на себя и дополнительно не обременяет продавцов.
3: То, что маркетплейс нулил плату за хранение на пострадавшем складе, решение абсолютно логичное и правильное. Также радует, что операционная логистика не встала. Новые тайм-слоты под поставки Озон сейчас дают абсолютно спокойно. Так что мы можем оперативно довести товар взамен утраченного на ближайшие склады, которые сейчас работают. От площадки сейчас ждем только одного – максимальной скорости в оценке ущерба и выплат по страховому случаю, чтобы пустить эти деньги в оборот.
1: Через сутки после первой атаки на логистическую инфраструктуру маркетплейса Озон заявил, что не будет брать плату за размещение товаров на пострадавших складах и бесплатно перевозит товары с закрытых объектов на другие. Многие все еще жалуются о том, что не хватает подсчетов по сгоревшим товарам, а главной мерой помощи называют прямой и открытый диалог с площадкой. И все опрошенные ждут страховые выплаты. Как нам ранее сообщили, они составят 75% от стоимости товара.
0: Напомню, с 22 августа атаки беспилотников затронули 6 логистических объектов Озон. Часть из них была повреждена, на других пришлось эвакуировать персонал. Сделка между ВТБ и РВБ переносится на сентябрь. Речь о покупке ВТБ миноритарной доли в Wildberries Bank и других финтех-активах РВБ. Как сообщил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, банк не форсирует сделку. Сейчас ресурсы партнера направлены на устранение последствий чрезвычайных событий. При этом параметры самой сделки не менялись, сообщил журналистам Пьянов. Параллельно ВТБ готовится к доп-эмиссии. Ее объем составит от 300 до 400 миллиардов рублей, скорее ближе к нижней границе. В самом банке ожидают скромного участия розничных инвесторов. Рыночная цена акций сейчас заметно ниже той, по которой бумаги планируют размещать. Ситуация на российском фондовом рынке не самая благоприятная для привлечения денег. Инвесторы выводят средства, а котировки снижаются, отметил в нашем эфире глава инвестиционной компании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин. По его словам, перенос сделки между ВТБ и РВБ на сентябрь вовсе не гарантирует, что она состоится в новые сроки.
4: Есть один фактор, который я бы не списывал. То, что у Wildberries есть, скажем так, проблемы, это вопрос не просто сегодняшнего дня и какой-то части бизнеса, это вопрос вообще всей системы. Так сказать, отношение к маркетплейсам изменилось. Мало того, сам бизнес, он должен просто меняться, чтобы сохранять маржинальность. Поэтому, если в сентябре сделки не произойдет, то не надо этому удивляться, и это скорее для меня базовый сценарий.
0: Давайте попробуем представить этого крупного покупателя, которого анонсировали ВТБ РБК еще при первых заявлениях о доп. Эмиссии. Давайте попробуем попробуем исключить самый очевидный вариант, что это Wildberries, у которого сейчас на самом деле достаточно хлопот, то кто это может быть еще?
4: Насколько я могу судить, речь идет не об одном покупателе, а о пуле. Но обычно это инвестиционный фонд,

0: фонды, связанные с госбанками.
1: Анонсируя эту доп. Эмиссию, ВТБ сразу же обозначили цену размещения 87 рублей за бумагу. Как вы можете это прокомментировать?
0: Система замкнута. Российские финансы очень сконцентрированы в руках одного собственника под названием государства. Соответственно, можно анонсировать сделки, которые заведомо весьма рискованно выглядят. Иногда даже их производить. В данном случае сделка скорее повторюсь, не выглядит как что-то осуществимое.
1: Ну, а если подводить краткий итог, то вы считаете, что вот те данные, которые озвучил, например, глава Госбанка Андрей Костин, об участии РВБ в доп. Эмиссии на сумму 314 миллиардов рублей, они сейчас реалистичны?
0: Мне кажется, нет. Я повторю базовый тезис. Я думаю, что сделка действительно серьезно готовилась, там как бы объединение экосистем, но в Вайлдбери, как и в всей интернет-торговле, произошел форс-мажор. Этот форс-мажор только-только начинает оцениваться. Его результат мы даже не понимаем. Мы не видели ни одной отчетности пока, которая бы говорила об эффекте. Как сейчас можно провести сделку, просто не вслепую и под давлением, я не понимаю.
1: Сегодня ВТБ также опубликовал финансовые результаты по МСФО за июль и 7 месяцев этого года. Чистая прибыль с января по июль составила 265 миллиардов рублей, почти на 13% меньше, чем годом ранее. При этом отдельно в июле банк заработал 40 миллиардов, это на 73% больше прошлогоднего результата. Рентабельность капитала за 7 месяцев снизилась до 16,2%. Кредитный портфель ВТБ к концу июля достиг 25 триллионов 700 миллиардов рублей, почти на 5% больше, чем в начале года. Более 100 крупных технологических компаний мира призвали усилить киберзащиту из-за развития нейросетей. Об этом говорится в открытом письме, опубликованном OpenAI, среди подписантов Google, Microsoft, Amazon, IBM, Visa и MasterCard. Авторы предупреждают, что уже в ближайшие месяцы атаки с применением ИИ станут более частыми и сложными. Среди наиболее уязвимых объектов – больницы, коммунальные службы и инфраструктура, обеспечивающая работу интернета. ИИ снижает порог входа для злоумышленников и позволяет проводить уже известные атаки быстрее и в гораздо больших масштабах, объяснил руководитель компании по кибербезопасности P-Data Александр Ильин.
2: Действительно, искусственный интеллект, если рассмотреть его глобально, сам по себе не является источником угрозы, но проблема в том, что он резко снижает порог входа для злоумышленников и масштабирует уже известные методы атак. Но чем опасен? Это, во-первых, конечно же, и делает мошенничество намного убедительным. Раньше, допустим, вам приходило какое-то фишинговое письмо, вы могли увидеть там какие-то ошибки, какой-то массовый характер. Сейчас же с помощью искусственного интеллекта можно очень быстро подготовить очень профессиональные письма, которые не будут отличаться от оригиналов этого. Во-первых. Во-вторых, это, конечно же, увеличивает скорость и масштаб атаки. Потому что раньше нужно было потратить время на каждое, допустим, это письмо или на каждую атаку, разобрать, выяснить, найти уязвимость. Сейчас это делает искусственный интеллект уже просто за минуты. Ну и, конечно же, это отдельная зона риска, автономные и агенты, когда вы не просто общаетесь с искусственным интеллектом в чате, а вы даете ему какие-то разрешения там, копировать информацию, искать, удалять. И с помощью определенных, скажем так, манипуляций, так называемого prompt-injection, можно сделать так, чтобы этот агент, которому вы дали полномочия, начал работать против вас.
1: А как от них защититься?
2: Если говорить про ИИ-агента, нужно каждого такого ИИ-агента, наверное, воспринимать как нового сотрудника с очень ограниченными полномочиями. Не давать ему большие, широкие административные права, ограничивать его определенными, скажем так, рамками. Конечно же, это базовые основы безопасности, да, это включение двухфакторной, многофакторной аутентификации, использование там облаков, своевременное обновление ПО, потому что искусственный интеллект очень ускоряет поиск вот этих слабых мест и уязвимостей в программном обеспечении. Разделять сети, разделять права, делать резервные копии, внимательно защищать почты, обучать пользователей.
1: Радио РБК направило запросы в Яндекс, Сбер, ВК, X5 и другие крупные компании, чтобы выяснить, как они готовятся к росту угроз с применением искусственного интеллекта и какие меры защиты уже используют. В московском зоопарке появились бронированные драконы. Редкие ящерицы были конфискованы в мае этого года на Калининградской таможне, когда 37 особей малых поясохвостов пытались вывести из России. Мы решили разобраться, как таможенные офицеры в целом могут распознать подозрительных пассажиров и выявлять у них незаконные товары. Герой программы «Да или нет» – юрист Сергей Мрачковских, который прежде работал главным государственным таможенным инспектором. Надежда Сергеевна

0: Пушкина сама устроила ему допрос.
1: Да или нет?
2: Сергей Юрьевич, я езжу через границу России примерно с частотой раз в 2 месяца. Ни разу не перевозил ничего запрещенного, но каждый раз, когда я оказываюсь на таможне, я всегда начинаю чувствовать такой страх, как будто я везу мешок поддельных купюр. Что происходит? Так задумано?
3: Да нет, конечно, нет. Так вот должен себя чувствовать человек, который что-то скрывает от таможни. Я вам, знаете, я вам подскажу, что ваш страх уменьшился. На таможне есть зеленый коридор и красный коридор. Если все-таки у вас есть страх, идите по красному коридору, потому что могут оказаться товары, которые все-таки нужно декларировать, и у вас хотя бы не будет административной и уголовной ответственности.
2: Давайте вот тезисно. Как вы проверяете человека? Вот прям по пунктам. На что смотрите? В глаза или на чемодан сначала?
3: Во-первых, конечно, визуально. Да, потому что у меня вот тоже есть случай. Был у меня клиент, прилетел из Италии к самолетам. Все, говорит, идут пустые, а у меня, говорит, 3 чемодана. Ну, как вы думаете, меня остановят или не остановят? Его остановили. Превышение было на 2 килограмма. Привлечение к административной ответственности. Во-вторых, очень часто приходят оперативная информация, ориентировки. Присылают прям, говорят, такой-то человек везет то-то, то-то. Остановите его на зеленом коридоре. Вот я когда в свое время работал в таможне, была информация, что в 6-й модели «Жигули» красного цвета перевозят доллары. И вот все, кто ехали вот в этой модели, всех останавливали и всех досматривали в досмотровом комплексе. И вот инспектор, который осуществлял досмотр, говорит, что обычно стараются туда положить, где очень много деталей, чтобы просмотрел, да, чтобы глаз замыливается. И вот он больше всего смотрел, где капот, где мотор и так далее. Но ничего такого не обнаружил. И в конце, говорит, странно, говорит, в бензобаке, говорит, какие-то трубочки, говорит, непонятные. Сняли бензобак полностью. Бензобак был сделан трубочками из долларов. Таким образом перевозят доллары. Во-вторых, вот особенно в аэропортах стоят микрофоны.
2: А где стоят микрофоны?
3: Прямо на выходе.
2: Из самолета?
3: Вот вы идете, парете. Да, да, прямо на выходе из самолета стоят микрофоны, стоят камеры, и таможники тоже смотрят.
2: Что в основном возят?
3: Часы в основном возят. Часы Rolex, драгоценности, Tiffany. 3-4 изделия, но бывает стоимость одного изделия по 100 тысяч долларов. Мне жалко было одного мужчину. Он купил 2 драгоценности своей жене на юбилей свадьбы. Но не рассчитал, что стоимость их больше 10 тысяч евро. В отношении его возбудили дело.
2: Может быть, с историческими какими-то ценностями или околоисторическими? Я не знаю, там какой-то череп крокодила или золото скифов, или, может быть, контрабанда животных.
3: Честно говоря, стандартно, просто тоже с практики, обычно просто приходит старший смена и говорит, вот нам нужно 2 места. 2 места, чтобы завести 2 административных дела. Таможня – это такая палочная система, нужно вот найти столько-то правонарушений. И вот инспектор заходит и говорит, пока скажите нам 2 места, мы сейчас заведем 2 дела и пойдем дальше, остальное смотреть не будем. Некоторые говорят, да, хорошо, а некоторые говорят, нет, у нас тут ничего нету. И тогда весь вагон полностью разбирают молотками, с топорами, с гвоздодерами. Там жуткое зрелище. Вот это впечатляет.
2: В смысле, в самих перекрытиях вагона что-то кто-то прячет?
3: Да, что-то везут. У нас нету 100% досмотра на таможне, досмотр выборочный в рамках 10%, а на 90% как бы у нас все-таки могут быть нарушения таможенных правил.
2: Наш шеф-редактор передает байку, что если служебная собака на самом деле нашла наркотики, то она не лает. Но что-то такое делает, чтобы офицер понял, что да. Как на самом деле?
3: Нет, собака лает. Зря вы так. Нет, собака лает и лапами передними показывает. Царапает.
2: Как будто копает,
3: сумку,
2: да?
3: Там пакет. Как будто копает, да. Собаки бывают на что-нибудь вкусное, на приятный запах колбасы. Вообще собака считается, что работает всего 40 минут, а потом ей нужен отдых. То есть она потом неэффективна пару часов.
2: Сергей Юрьевич, есть вопрос, который возникает о литературе. Вот, допустим, везем через границу книгу, у которой в России возникают вопросы. Экстремистская она не признана, но ее проверяли. Вот тут какие должностные инструкции? Реально под рукой вот, держат перечень экстремистских материалов?
3: Иногда да, а для людей, вот, которые вот везут такую литературу, заранее можно обратиться в таможню с консультацией. Есть устная, есть письменная консультация. Лучше, конечно, письменно. И сказать, что я вот повезу такую-то книгу, можно мне будет ее провести, подстраховаться, как бы. Абсолютно бесплатно, но единственная услуга оказывается в течение месяца.
2: Таможня будет меньше ошибаться, да или нет? В том смысле, будет ли реже досматривать тех, кто не нарушает законодательство?
3: Да я отвечу, что нет.
2: Нет.
3: Потому что задачи ставятся, правонарушения нужно выявлять, штраф нужно собирать.
1: Да или нет? Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
4: Новостройки на курортах Краснодарского края за год подорожали в среднем на 9%. К такому выводу пришли аналитики федерального портала «Мир квартир», изучив динамику цен в 5 крупнейших прибрежных городах. Больше всего выросла стоимость квадратных

0: квадратного метра в новостройках в Сочи плюс 14,5% до 483 тысяч рублей. В Геленджике и Анапе прирост одинаковый по 7,5%, но цены разные. В Геленджике квадрат в новостройках стоит 304 тысячи, а в Анапе 283 тысячи рублей. Новороссийск прибавил 6,5%, а Туапсе всего 3,5%, но там и самый низкий ценник на новостройки 177 тысяч рублей за метр. В среднем по курортам квадратный метр в строящемся доме сейчас стоит 295 тысяч рублей. Цена квартиры, кстати, тоже выросла в среднем на 7% до 12 миллионов 870 тысяч рублей. При этом самый сильный рост средней цены лота зафиксирован в Анапе, плюс 14%. Там квартиры теперь стоят почти 13,5 миллионов рублей. В Сочи средний лот прибавил 5% за год, а в Геленджике 4%. Предложение новостроек на рынке изменилось разнонаправленно. В Анапе число объектов выросло за год на 21%, в Новороссийске на 81%, а в Сочи, напротив, сократилось на 27%. При этом в Сочи уменьшилась и средняя площадь продаваемых квартир с 38 до 35 квадратов. В других городах площади, наоборот, немного выросли. Эксперты мира квартир объясняют резкий скачок цен в Сочи летним сезоном и накопившимся отложенным спросом. Зимой и весной цены там снижались, но с началом высокого сезона застройщики планово повысили стоимость. При этом интерес к другим городам побережья растет на фоне значительной разницы в ценах Сочи. В этих городах жилье пока заметно дешевле. Инфраструктура курортов год от года улучшается, и покупатели понимают, что дешевле недвижимость там уже не будет.
1: Уберите детей от радиоприемников, российский рынок падает.
2: Хотя на утренней сессии на очень небольших объемах рынки старались удержать какое-то позитивное настроение.
3: У меня котировки перемешались в глазах. Что-то изменилось?
4: По будням в 10 утра слушайте специальный эфир программы «Рынки» к старту главной торговой сессии Мосбиржи. Новости, экспертиза и прогнозы. Информация, которая поможет разобраться и определит ваш торговый день. «Рынки» ежедневно на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
5: 20 миллионов биткоинов. В марте 2026 года число добытых биткоинов превысило 20 миллионов. Всего алгоритм криптовалюты позволяет выпустить около 21 миллиона монет. Значит, майнерам осталось добыть меньше 5% от общего количества. Но на это потребуется больше 100 лет. Новые биткоины появляются в качестве награды майнерам за добавление блоков с операциями в блокчейн. При запуске сети за один блок выдавали 50 биткоинов. Сейчас награда составляет 3,125 тысячных биткоина. Примерно раз в 4 года она сокращается вдвое. Поэтому новые монеты поступают в обращение все медленнее. Ожидается, что 99% всех биткоинов будет добыто уже к 2035 году. 99,9% к 2047. А последние доли монеты появятся только в 2139 году. После этого майнинг не исчезнет. Майнеры продолжат подтверждать операции и защищать сеть. Но вместо новых биткоинов их основным доходом станут комиссии пользователей. При этом доступных биткоинов может оказаться меньше 21 миллиона. Часть монет уже потеряна вместе с паролями и ключами от кошельков. Они остаются в блокчейне, но воспользоваться ими больше никто не может.

0: технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 4 часа дня с новостями Ася Касьянова. Товарооборот России и Белоруссии за 5 месяцев вырос на 12,5%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Он прибыл в Москву. Мишустин отметил, что Россия и Белоруссия ведут много совместных проектов в сфере промышленной кооперации. ФАС выявила картельный сговор на рынке вывоза твердых отходов в Башкирии. По версии службы, 7 компаний заключили антиконкурентное соглашение для поддержания цен на 8 закупочных процедурах, проведенных в 2024-2025 годах. Общая начальная

0: Реальная максимальная цена 8 контрактов, в которых, по данным ведомства, поддерживались цены, составила почти 2 миллиарда рублей. Минтруд России разработал новый индикатор риска подмены трудовых отношений с самозанятыми. Он сработает, если группа от 10 работников становится самозанятыми и начинает оказывать услуги по гражданско-правовым договорам прежнему или новому работодателю. Соответствующий проект приказа размещен для общественного обсуждения, сообщает министерство. Швеция направит истребители и военные корабли в Финляндию для патрулирования районов вдоль границы с Россией, сообщает издание SVT. Решение о военной поддержке было принято правительством Швеции по просьбе финской страны. В Минобороны Финляндии заявили, что это дополнит национальные меры по обеспечению безопасности территории и восточной границы НАТО. Почти две трети граждан Республики Корея выступают за создание собственного ядерного арсенала в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса бюро «Галуп Корея». По информации агентства Ренхаб, против этой идеи выступила лишь треть опрошенных. При этом создание собственного ядерного арсенала в стране поддерживают оба политических лагеря. Больше новостей на сайте РБК.
1: Ну и еще немного фондовых новостей. Начало часа, 16:03 в российской столице. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Юрий Карпекин. И кратко о том, что происходит на площадках. Ну, на самом деле, четверг, вчерашний день, рынок акций демонстрировал волатильную, но в итоге положительную динамику. Отыграл 1,1%, закрывшись на отметке 2093 пункта. Сегодня в тренде разнополярная динамика. Индекс вел себя по-разному в течение дня, но в целом пришел к той же отметке. На данный момент индекс московской биржи 2095 пунктов. В общем, практически стоим в боковике. Что касается индекса РТС, то здесь та же динамика, 768 пунктов к данной минуте. По поводу ослабления рубля, эта тенденция сохраняется в течение сегодняшнего дня. Укрепление рубля, хоть и небольшого, на 0,5%. И стоимость евро 100 рублей 11 копеек, а доллар стоит на межбанке в данный момент 85 рублей 82 копейки. Центробанк предложил вдвое увеличить лимит выдачи займов наличными для микрофинансовых организаций и в 4 раза для ломбардов. Проект таких мер размещен на сайте регулятора. Сейчас организации могут выдавать из кассы до 50 тысяч рублей по одному договору, а ежедневный лимит по сумме операций за счет наличных из кассы составляет 1 миллион рублей. Предполагается, что МФО смогут выдавать до 100 тысяч рублей, а ломбарды до 200. Также предполагается увеличить лимит выдачи займов наличными для кредитных и потребительских кооперативов и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов с 300 тысяч рублей до 1 миллиона. Лимит для операций также будет расширен с 2 до 4 миллионов рублей. Зачем нужны такие меры и как они повлияют на рынок МФО, выясним с гендиректором аналитического агентства «Бизнес-Дром» Павлом Самиевым. Павел, добрый день. Зачем сейчас принимаются подобные меры?
2: Ну, здесь, прежде всего, это некоторая реакция на то, что в целом растет средняя заявка, средний размер заявки у клиентов и микрофинансовых организаций, и ломбардов, то есть просто, ну, скажем так, не то чтобы инфляционный фактор, но, в общем, можно его так даже назвать. То есть это, по сути, реакция на то, что на рынке запрос на объем займов растет, на именно вот средний чек. И, соответственно, Центральный банк таким образом корректирует эту политику. При том, что это ведь не в чистом виде ослабления требований, как какое-то смягчение общей регулятивной политики и подхода. Такого мы не можем, конечно же, сказать, потому что все меры, которые Центральный банк за последние 2-3 года в целом предпринимал по отношению к этому рынку, они, в общем-то, скорее в сторону ужесточения, в том числе, конечно же, это более жесткая история с макропруденциальными нормами и, соответственно, влияние докредитованности заемщика на возможность, в принципе, брать займ или на его объемы. И здесь ужесточения происходили, достаточно сильно политика изменилась, и вот как раз в этой части Центральный банк последовательно все жестче смотрит на этот рынок. А вот средние объем займа и заявка, соответственно, да, так как

0: этот фактор, он все-таки не напрямую связан с риском, потому что все-таки от того, что займ будет выдан, например, в большем объеме, не обязательно риск вырастет. Да? То есть это как раз не тот индикатор, как та же самая нагрузка долговая или другие параметры непосредственно кредитоспособности заемщика. Здесь получается, что некоторые послабления, можно сказать, были предприняты.
1: Хорошо, а когда сменился этот ветер? Раньше, насколько я помню, наоборот, сокращали лимиты, боролись с микрокредитными финансовыми организациями, чтобы они, ну, как можно меньше выдавали денег людям. А сейчас такое решение, оно ожидаемо? Что поменялось в данный момент? Ну, если очень кратко.
0: На самом деле не боролись прям в чистом виде с микрофинансовыми организациями, скорее как раз была история с борьбой с закредитованностью, то есть так, чтобы не давали тем гражданам, у которых и так уже высокая кредитная нагрузка. Этот вектор, он не изменился, так дальше и будет происходить, а при этом те, у кого кредитная нагрузка умеренная, ну, получается, что они смогут брать займы чуть большего масштаба.
1: То есть, если подвести некий кратковременный итог и промежуточный, то сейчас нам интересно, чтобы люди брали больше денег? Я имею в виду регулятора в первую очередь.
0: Нет, у регулятора интерес, чтобы не было высокой закредитованности, чтобы люди, если берут кредиты, то они брали их, не увеличивая слишком сильно свою кредитную нагрузку и не повышая свои риски. Но при этом никто не против того, чтобы в принципе кредитами, займами и от банков, и от МФО, и от других кредитных организаций пользовались люди. Это нормальная практика, но главное не уходить в жесткую закредитованность. Вот это главное, что зачем смотрят ХБ.
1: Давайте попробуем проанализировать рынок МФО в целом. В каком он сейчас состоянии, на ваш взгляд?
0: Ну, рынок МФО испытывает определенное давление. Там было сокращение объемов деятельности у многих крупных компаний, в том числе. Вот мы видели, динамика такая немножко разнонаправленная. Есть компании, которые продолжают расти, но в целом на рынке чувствуется, что давление на этот рынок есть. В том числе, кстати, из-за того, что регуляторный фактор, он влияет все жестче. При этом Центральный банк очень сильно способствовал перетоку активности на этом рынке в сторону среднесрочного кредитования, то есть это так называемый инсталмент, это займы, которые даются не на очень короткий срок и под все-таки не такую очень высокую ставку, как в коротких кредитах, так называемых кредитах до зарплаты, займах до зарплаты, вот то, чем многие микрофинансовые организации злоупотребляли раньше, сейчас в меньшей степени. Вот с этим сегментом Центральный банк довольно-таки жестко обошелся, да, то есть там ограничения влияют существенно, там и наибольшее сокращение активности. В целом, да. Вот такая динамика.
1: Да, я как раз и хотел эту тенденцию, и вот то, как отразятся те или иные решения в целом на рынок МФО, от вас услышать. Спасибо большое. На прямой связи с нашей студией был генеральный директор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев. С марта для микрофинансовых организаций стала обязательной биометрическая идентификация клиентов с помощью единой биометрической системы. С апреля предельный размер переплаты был сокращен со 130 до 100% от суммы основного долга. А с октября вступит в силу правило выдачи не более 2 потребительских займов с процентной ставкой свыше 200% годовых в одни руки. В апреле следующего года начнет действовать правило 1 дорогого займа в одни руки. На этом фоне, по прогнозам эксперт РА, в 2027 портфель микрозаймов может сократиться на четверть, а выдачи на почти треть. Далее в нашем эфире программа Александра Ляпина и Евгений Стогова «Экономика впечатлений». Сегодня обсуждаем концерты Kanye West в Петербурге. 2 шоу, которые за одну неделю успели объявить, почти распродать, оставить без подтвержденной площадки и снова вернуть в расписание. Как организаторы начали продавать билеты еще до подписания договора с «Газпром-ареной», сколько денег оказалось поставлено на кон и что потеряли бы концертное агентство, площадка и сам Петербург в случае отмены. Оставайтесь на нашей частоте.
2: Реклама. Портфель инвестора с ВТБ «Мои инвестиции». Программа для тех, кто инвестирует осознанно. Мы говорим о том, что происходит в экономике и на рынках, о чем нужно знать инвестору сегодня, какие инвест-идеи есть на рынке и как ими воспользоваться. Обсуждаем, как события дня влияют на бумаги в инвест-портфеле. Предлагаем стратегии действий вместе с экспертами ВТБ «Мои инвестиции». И отвечаем на вопросы слушателей. Портфель инвестора. Ваш навигатор на финансовом рынке. 2 раза в неделю в 19:40. Спонсор программы ПАО ВТБ. We'll be right back.

0: Это программа «Экономика впечатлений». С вами Александр Ляпин.
1: И Евгения Стогова. Мы обсуждаем, кто и сколько зарабатывает на наших эмоциях, и поговорим о главной новости дня.
0: Да, я думаю, не дня, уже последних двух недель, наверное.
1: Концерт Канье Уэста в Петербурге будет.
0: Ты уже с билетами?
1: Ну, рэп не мой жанр на самом деле, но я морального права, мне кажется, не имею пропустить такое событие, поэтому, конечно, да.
0: Ты такая, мягко говоря, не одна. Напомню, что еще в первые дни продаж билетов на оба концерта было раскуплено больше 100 тысяч билетов.
1: И при этом максимальная вместимость «Газпром-арены», где проходят мероприятия, 80 тысяч человек.
0: Ну, то есть больше половины билетов ушли в моменте, причем в основном, кстати, самых дешевых и самых дорогих, от 9 и до 160 тысяч рублей. Мы еще поговорим об этом сегодня.
1: Сегодня мы обсудим, как объявляли, отменяли и снова возвращали Уэста в России, что об этом думают его поклонники и как зарабатывает самый скандальный рэпер современности.
2: Экономика впечатлений.
0: Жень, ты знаешь, мне кажется, что по скандалам вокруг концерта Канье Уэста в России можно снять неплохой мини-сериал.
1: Давай восстановим хронологию, как раз для будущих сценаристов. О том, что Канье Уэст даст два концерта в Петербурге 10 и 11 октября, стало известно в 2 часа дня 17 августа. Первым об этом сообщил промоутер Say Agency. Фактически сразу следом анонс появился и на сайте «Газпром-арены».
0: Это важный факт, запомним его. Ну а вечером того же дня гендиректор концертного агентства Анна Супчева рассказала, что переговоры с Канье Уэста по поводу его приезда в Россию велись аж с 2024 года.
1: Я напомню, что тогда российские телеграм-каналы действительно сообщали, что Уэст якобы приедет в Москву летом, чтобы дать концерт в Лужниках. Но пресс-служба площадки тогда эту информацию опровергала.
0: Впрочем, в 2024 году Уэст все-таки прилетел в Москву на день рождения своего друга и главного дизайнера бренда Изи Гоши Рубчинского.
1: Осенью 2024 года слухи о возможном приезде артиста уже для концерта вновь возобновились, но в марте 2025 снова сообщили, что ничего не будет.
0: Ну, естественно, новость о концерте вызвала огромный ажиотаж. Вот по данным системы Медиалогии, за первые 4 дня количество упоминаний концертов в СМИ превысило 9 тысяч. Из них 3 500 содержали позитивный подтекст и лишь 596 негативный. Вот упоминаемость события в соцмедиа достигала почти 130 тысяч постов. В общем, обсуждали везде.
1: Для сравнения, упоминаемость концерта другого американского рэпера Джейсона Деруло в России, который прошел, я напомню, буквально пару месяцев назад, за значительно более долгий период, почти за 2 недели, была в разы меньше. В СМИ всего 438 сообщений, а в соцсетях, ну, порядка 4-5 тысяч.
0: Хотя Деруло тоже очень известный исполнитель. Но мы с тобой знаем, что там, где ажиотаж, там будут и скандалы. И, конечно, сначала пытливые пользователи, купившие билеты или собиравшиеся их купить, увидели, что в оферте прописано право организатора поменять артиста в любой момент.
1: Впрочем, почти сразу промоутер заявил, что это был взят классический типовой договор. Забыли удалить. Ну и, конечно, менять артиста никто не будет.
0: Потом посыпались негативные отзывы от тех, кто купил билеты в VIP-ложу. Я напомню, 160 тысяч рублей она стоила. Там был очень курьезный момент. Те, кто покупал, многие думали, что они выкупают всю ложу за эти деньги, а на самом деле это был один билет на одно место.
1: Ну, на самом деле, мне кажется, что люди просто давно не были на концертах и немножко потерялись в расценках. Но, опять же, тут организаторы тоже сразу отработали этот антикризис и, несмотря на официальную невозвратность таких билетов, пошли навстречу и согласились вернуть деньги.
0: Вот финансовый советник и основатель «Родин Капитал» Алексей Родин с учетом вместимости «Газпром-арены» оценивал расходы россиян на концерт в диапазоне 3,3 миллиарда рублей, а общие поступления в экономику Петербурга около 2 миллиардов рублей.
1: Но все это почти на неделю оказалось под угрозой срыва. 24 июня в 7 вечера «Газпром-арена», которая, подчеркну и напомню еще раз, прежде сама анонсировала шоу, поставила его в календарь событий и даже проводила розыгрыш билетов, внезапно вышла с сообщением, что не подписала договор на проведение концерта Канье Уэста и не является его организатором. Промоутер, я лично с ними общалась, узнал об этом от журналистов.
0: В общем, такая ситуация очень странная, да? Тут СМИ, конечно, стали сообщать, что якобы организаторам прилетел запрет, то ли от городских властей, то ли из Кремля напрямую, что концерт не согласован, что против него выступают там и общественники, вплоть чуть ли не до администрации президента.
1: По информации моих источников, все намного проще и банальнее. «Газпром-арена», как отмечала, кстати, официальная глава Say Agency, брала на себя ряд обязательств по согласованию концерта, но мои источники говорят, что что-то пошло не по плану, и на момент анонса этого мероприятия власти в курсе не были и фактически прочитали об этом в СМИ. Так все и закрутилось. 4 дня мы жили в мире спекуляций, гипотез и источников. И теперь особенно интересно, как же все это время обсуждал интернет.
2: Не опросы, а замеры.
0: Мы посмотрели, как менялось отношение.

0: отношение вот к этой новости концерта Kanye West с момента прям анонса 17 августа, это был взрыв. Я посмотрел статистику Яндекса. 17 августа в Яндексе было зафиксировано более 30 тысяч запросов билеты на Kanye West.
1: Ну, то есть все потенциально хотели найти это, посмотреть. И здесь я напомню, что был опрос в ЦИОМ якобы о том, что как вы относитесь к концерту. Вот мне кажется, вот это ответ на этот вопрос.
0: Не опрос, а замена.
1: Именно
0: да?
1: Так.
0: Но сразу же линия разделилась, сообщения в интернете разделились на две линии. Первая, это, конечно, восторг. Те, кто ждали Kanye West с 24 года, слухи, и вот он приезжает.
1: Да и те, кто вообще соскучился по концертам такого масштаба и таких мировых звезд.
0: Именно так. С другой стороны, появились и критики, и критика, конечно, здесь не обошлась без политики, особенно учитывая действительно скандальную личность Kanye West.
1: Его репутацию, о чем мы еще потом позже тоже поговорим.
0: Да, но тут, ты знаешь, забавная вещь и с точки зрения комментариев пользователей и известных лиц, они, даже патриоты, разделились на несколько лагерей. Ну вот, например, одни говорили, что это хорошо, что приезжает, это означает, что у России нет никакой культурной изоляции, вот, пожалуйста, смотрите, суперизвестный американский исполнитель едет в Россию, и, кстати, в числе таких была даже депутат Елена Дропека. Ей, правда, оппонировали некоторые наши звезды, которые говорили, как так, вот у нас СВО идет, а здесь, значит, приезжает такой исполнитель. Были те, кто говорили, хорошо, пусть выступает, но должен сначала, значит, поддержать Россию и все ее цели в СВО.
1: С шаманом выступит на одной сцене.
0: Да, Николай Новичков такой говорил. Кто-то вспомнил Kanye West, конечно, его скандальные высказывания о Гитлере и антисемитские высказывания. У него, у Уэста, были проблемы с этим не только в России, но и в Европе и в Соединенных Штатах. В частности, Екатерина Мизулина об этом напомнила. Была даже часть аудитории, которая говорила, а кто это такой вообще, никто на него не пойдет. Это был Юрий Лоза. Ты знаешь, хорошая иллюстрация к вопросу об эхо-пузырях, в которых мы живем.
1: Да, и о том, насколько российские уже знаменитости осведомлены о том, что реально хочет смотреть аудитория. Потому что я напомню, как раз на все-таки ответ на вопрос, кто на это пойдет, 100 тысяч проданных билетов в первые два дня.
0: Да, и вот, кстати, цены, вопрос цен был тоже одним из самых обсуждаемых. Разделилась на три линии здесь история. Для поклонников это была высокая цена, была платой за вот эту эксклюзивность. И люди не жалели платить и 9, и 30, и, как мы видим, 160 тысяч. Для какой-то аудитории это стало, ну, такой вот поводом немножко посмеяться над всеми этими людьми. Вот вы дураки, вот это демонстрационное потребление, понты и так далее.
1: Но я отмечу, что билеты в России далеко не самые дорогие. То есть это тур, и Kanye West побывал уже много где с этими концертами. В целом все в рамках общемировой практики.
0: Ты вот прям как будто читала эти комментарии. В некоторых комментариях люди, которые ездили в другие страны на концерты, говорили, ну, я вообще, когда ездил, потратил на эту поездку там порядка 200-300, там, может быть, и больше тысяч, поэтому заплатить за билет там 100 тысяч, это, в общем-то, да, это не проблема. Ну и, конечно, после 24 августа был полный переворот, начали писать, что это обман, кто-то запретил сверху этот концерт, сами виноваты, что вообще поверили, вас всех обманули, но были и те, кто считал, что концерт все-таки спасут.
1: Ну, собственно, судя по всему, спасли. Мы, конечно, еще ждем полных и окончательных официальных заявлений, хотя сейчас организаторы уже говорят, что с их стороны договор подписан, а осталось совсем уже юридические маленькие формальности утрясти. Стоит упомянуть, что российский скандал действительно не единственный, который произошел во время тура Kanye West. Артист уже провел концерты в странах и Северной Америки, и Европы, и Азии, и Центральной Азии. 30 мая он выступил на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле, где собрал рекордные 118 тысяч зрителей. Но в некоторых странах Европы, в частности Великобритании, Польше, Швейцарии и Франции, заявленные концерты Уэста так и не состоялись.
0: Ну, кстати, по той же самой причине вот эти антисемитские и российские высказывания Kanye Уэста, он, правда, за них извинялся потом в письме в специальном Wall Street Journal, но свои действия артиста, знаешь, он забавно это объяснил. Он объяснил это травмой, которую получил в результате аварии в 2002 году, и якобы после нее у него развилось биполярное расстройство. Отличный лайфхак. Знаешь, накосячишь, потом говорю, у меня биполярка.
1: Крупнейший скандал в рамках тура произошел в Великобритании, где Уэст должен был выйти на сцену музыкального фестиваля Wireless в Лондоне. Сначала от спонсирования мероприятия из-за участия напрямую артиста отказалась PepsiCo, а позже на тот момент премьер-министр Великобритании Кир Стармер, глубоко обеспокоенный, это цитата, запланированным выступлением, вовсе запретил ему въезд в Великобританию. А после того, как от спонсорства фестиваля отказались и другие компании, мероприятия просто были вынуждены отменить.
0: Ну, Kanye действительно очень скандальный персонаж. персонаж, мы об этом уже сказали, но еще и очень богатый. В 2020 году журнал Forbes признал Уэста миллиардером. Издание тогда оценило его состояние в

0: 1,3 миллиарда. В марте 2021-го уже Bloomberg назвал Уэста самым богатым темнокожим предпринимателем в Америке и оценил его состояние аж в 6,6 миллиардов долларов.
1: Тогда был достаточно любопытный, курьезный спор, потому что Forbes прям опроверг эту информацию, заявил, что рэпер владеет менее чем третью этой суммы, а именно чуть меньше 2 миллиардов долларов. Связали тогда это с разностью методик подсчета.
0: Ну, тем не менее, почти 2 миллиарда долларов для исполнителя, музыканта, это тоже приличное состояние.
1: Собственно, на чем же Канье его делает? Удивительно, но не на концертах. В декабре 2013 года Уэст объявил о сотрудничестве с брендом обуви Adidas, который на тот момент имел всего 8% рынка спортивной обуви в США. Я напомню, что у Nike тогда было 50%. Из этого партнерства позже и появился тот самый глобальный бренд одежды и обуви Easy. В 2015 году кроссовки Adidas Easy Boost 750, которые вышли в ограниченном тираже всего 9 тысяч пар, были распроданы за 10 минут.
0: Еще быстрее, чем билеты на концерт.
1: Именно так. Adidas называла сделку с Уэстом самым значительным партнерством, когда-либо созданным между неспортсменом и спортивным брендом. Компания согласилась платить Уэсту роялти, и по оценкам аналитиков, рэпер заработал на продажах Easy почти 150 миллионов долларов.
0: К тому же в 2020 году Уэст подписал 10-летний контракт с американским другим брендом одежды Gap. Первая коллекция Easy Gap поступила в продажу в 2021 году и была тоже очень быстро распродана, тоже установила рекордные показатели продаж за день среди вообще всех продуктов бренда. UBS оценивал стоимость всей вот этой линейки Easy Gap в пределах, ну там, около миллиарда долларов.
1: Однако в 2022 году практически все бренды, с которыми сотрудничал Уэст, в одностороннем порядке разорвали партнерство. Первым стал, собственно, Gap, руководство которого заявило, что антисемитизм, расизм и ненависть в любой форме непростительны и недопустимы.
0: Ну, кстати, сам рэпер обвинил компанию в неисполнении обязательств. Он утверждал, что бренд не выпустил запланированную совместную коллекцию одежды в нужный срок и не открыл партнерские розничные магазины Easy Gap.
1: Стоит отметить, что мир музыки оказался куда более лояльным. Сервисы Spotify и YouTube отказались удалять музыку Уэста на фоне тех скандалов и заявили, что это вообще-то дело правообладателей и не им решать.
0: Ну, резонно.
1: Единственные песни, которые они в итоге заблокировали, стал тот самый провокационный трек, который прославлял Адольфа Гитлера. Но песни из альбома «Bullies», который сейчас, собственно, и поддерживается в рамках тура, Spotify вовсе включил в плейлисты лучших новинок.
0: Ну да, куда более лояльны оказались они, чем бренды одежды. Давай подведем итог. Вернемся к концерту. Ну вот, по данным РБК, концерты 10-11 октября на «Газпром-арене» все-таки состоятся.
1: Say Agency подписала договор со своей стороны и ждет подписания площадки. Тем не менее, при отмене организатору пришлось бы вернуть покупателям порядка, ну, по нашим с тобой оценкам, примерно 2-3 миллиарда рублей. Возврат билетных денег при этом это еще не убыток. Реальный удар — это невозвратная часть аванса, которая уже выплачена
0: самому
1: артисту,
0: да.
1: И они подтверждали, что они действительно заплатили эти деньги. Только ее участники рынка оценивают как минимум в 50-150 миллионов рублей. Мы не имеем точных цифр, но, тем не менее, скорее всего, там речь идет действительно о больших деньгах.
0: Ну и само агентство пострадало бы, потому что там были бы такие потери, которые поставили бы вопрос вообще существования этого агентства. Ну и город потерял бы.
1: Действительно, гостиницы, рестораны, такси Петербурга могли бы недополучить до 2 миллиардов рублей оборота. Это та потенциальная прибыль города, о чем мы с тобой уже говорили.
0: Но эти потери, похоже, удалось предотвратить. Неделя вот этой неопределенности показала, что в экономике впечатление все-таки надо сначала продать доверие, а потом уже продавать билеты.
1: Большой концерт начинается не с громкого анонса, а с подписанного договора.
0: Да, простая истина. Это была «Экономика впечатлений». Ее для вас провели Александр Ляпин
1: и Евгения Стогова.
2: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
3: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о классике. Ребенок орет в магазине, требует игрушку или сладость, падает на пол. Вы краснеете, слышите шепот, чувствуете себя ужасным родителем. Первый порыв – дать по башке, лишь бы заткнулся или наорать и утащить куда-то. Оба варианта не работают. Что происходит в голове у ребенка? Его префронтальная кора, центр контроля, еще не развита, а зона немедленного вознаграждения работает на полную. Он видит, хочет, требует. Задержка удовольствия для него невозможна. Истерика – не манипуляция, это перегрузка нервной системы. Что делать? Первое. Забудьте, про что подумают люди. Ваша задача не публика, а ребенок. Стыд мешает адекватно реагировать. Второе. не пытайтесь.

0: пытаетесь договориться логикой в разгар истерики, амигдала заблокировала префронтальную кору, он вас не слышит. Просто возьмите на руки, унесите в тихое место, сядьте рядом, дышите спокойно. Ваше спокойное тело – главный успокоитель для него. Третье. После того, как буря утихла, через 5-10 минут не возвращайтесь в магазин. Просто скажите: «Ты расстроился, потому что хотел машинку». «Я понимаю, но мы договаривались. Сегодня только продукты». И все. Без всяких нотаций. Четвертое. Это, конечно, профилактика. Перед магазином договоритесь, что все покупки вы обговариваете заранее. И, возможно, если он будет следовать договору, он получит вознаграждение. Дайте ему маленькую зону выбора. И не ходите в магазин голодным и уставшим. Это гарантия срыва. Истерика в магазине – не диагноз «плохой родитель». Это норма развития. Ваше спокойствие – вот что превращает хаос в опыт. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
1: Что это было? В эфире.
2: Язык тела, который человек не контролирует. Вот это выдает очень много информации, которую вы часто хотите скрыть. У кого-то это просто, знаете, такие обслуживающие движения, вроде того, что вы постоянно поправляете волосы, теребите какие-то детали одежды, что-то почесываете
3: и так далее. Я иногда вижу, как люди постоянно поправляют челку или хвост из волос. Причем делают это с интервалом там 5 секунд.
2: Буквально. Да, может быть такое.
3: Но я это списываю на какие-то, ну скажем так, особенности ментальности, например, человек нервничает, человек тревожится.
2: Да, но ведь это тоже ваш кинетический имидж. Вы хотите выдавать то, что вы тревожитесь и нервничаете? Вам этот физический шум какие бонусы добавляет в вашем портрете социальном?
4: Культуролог, лайфстайл-журналист и эксперт по этикету Ксения Ферзь в программе Евгения Тихановича «Качество жизни».
5: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам в 9 вечера.
6: В целом, современное искусство – это то или не то? Во что можно проинвестировать?
7: У нас нет вторичного рынка, вы это никогда не сможете продать. Если мы идем в магазин и покупаем бутылку кефира, мы не думаем, что мы перепродадим через неделю.
4: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвестиции определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17:10.
8: Вот 20% ипотека кажется как приговор.
9: Начинать надо с небольшого капитала. За 3 миллиона в Москве можно купить апартаменты 10 метров. Завтра перепродаж.
10: Зумеры, не отчаиваемся, вкладываем все свободные деньги в недвижимость.
4: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
5: РБК «Тренды».
4: Старение населения – самый предсказуемый глобальный экономический тренд. Уже к 2040 году люди старше 60 лет будут контролировать почти треть мирового дохода, формируя новые рынки в сфере туризма, досуга, финансов и здравоохранения. Наглядный маркер трансформации – индустрия слухопротезирования. Современные сурдологические центры переходят от разовых продаж к модели непрерывного ведения пациента, которая включает регулярную диагностику, адаптивную настройку и обучение. Такая перестройка бизнеса под реальные нужды аудитории не просто увеличивает прибыль, но и напрямую улучшает качество жизни.

Пятница, 16:30, с новостями Ася Касьянова. Белоруссия исполнит все намеченные обязательства перед Россией, включая поставки топлива и продовольствия, заявил президент республики Александр Лукашенко во время встречи в Москве с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Белорусский лидер также анонсировал предстоящие переговоры с президентом Владимиром Путиным для детального обсуждения двусторонней повестки. Чистая прибыль транснефти по

0: по просьбе финской стороны. В Минобороны Финляндии заявили, что это дополнит национальные меры по обеспечению безопасности территории и восточной границы НАТО. Нашествие медуз привело к остановке двух из шести реакторов атомной электростанции на севере Франции. Об этом сообщают DPA и BBC со ссылкой на заявление оператора АЭС. Отмечается, что рядом со станцией, которая находится на берегу Северного моря, оказалось около 200 тонн беспозвоночных. Они засорили фильтры и систему водозабора, необходимые для охлаждения реакторов. Больше новостей в наших каналах в Telegram и Maxi.
1: Не, ну вспомнился мне мультфильмы про медузы, которые похожи на арбузы. Цены на топливо в России замерли, а правительство намерено усилить контроль за рынком нефтепродуктов. По последним данным Росстата, с 18 по 24 августа бензин в среднем подорожал меньше, чем на процент, а показатели по дизелю практически не изменились. Власти на этом фоне намерены изменить систему мониторинга поставок и установить индикативные цены по регионам. Кроме того, планируется усилить контроль за стоимостью бензина низкого качества – Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Как к концу недели обстоят дела с ценами на горючее и насколько помогут предложенные властями меры, разбирался Владимир Расулов.
2: Судя по последней статистике Росстата, динамика на топливном рынке разнонаправленная. Если брать данные с 18 по 24 августа, то цены на бензин выросли в 55 субъектах России. Сильнее всего это было заметно в Дагестане, там он подорожал почти на 8%. На втором месте оказалась Рязанская область, плюс 6% неделя к неделе. При этом снижение цен на бензин было зафиксировано в 5 субъектах России. Больше всего в Крыму, минус 8,5%, и в Хакасии. Чуть меньше, чем на 3% бензин подешевел. В среднем по стране за этот период 92-95 выросли в цене примерно на процент, 92 до 73 рублей за литр, 95 до 79, ну а дистопливо примерно осталось на уровне 88 рублей. На среднюю стоимость влияет неоднородная ситуация между независимыми автозаправками и крупными сетевыми игроками. Об этом нам рассказал руководитель аналитического центра B1 Алексей Лаврухин.
3: Ситуация стабилизируется, потому что с начала августа рост цен на бензин составил меньше процента, а дизельное топливо подешевело на 2,5%. Это по Росстату. Буквально несколько дней назад выезжали с дачи, и на небольшой независимой заправке литр 92-го стоил 120 рублей. Очереди нет. Проезжаешь десяток километров, и на федеральной сетевой заправке тот же литр стоит почти в два раза дешевле, и очередь из машин на полкилометра. Как раз с такими дисбалансами работают надзорные органы, но одного регулирования здесь недостаточно. Важно восстанавливать инфраструктуру, не допускать новых повреждений и обеспечить справедливый доступ к ресурсам участникам топливного рынка.
2: О том самом справедливом доступе к ресурсам на топливном рынке давно говорят его независимые участники. Они рады бы снизить цены на горючее, но многое упирается в само наличие нефтепродуктов. Иногда их в принципе не получается закупить у производителей. Таким опытом в эфире телеканала РБК поделился владелец АЗС в Костромской области Артур Мулюков.
4: Конкурировать с вертикально интегрированными АЗС независимые не могут на равных. Здесь еще мы видим очень сильный отток потребителей. Могу в пример привести нашу сеть АЗС. Прокачка снизилась в 10 раз. Если мы получим доступ на равных с вертикально интегрированными компаниями к топливу на бирже, это, конечно, бы существенно помогло. Но дело в том, что завод нам не отпускает. В беседах с представителями завода мы пытались выяснить причину. Нам сказали, что да, действительно, топливо есть. Завод полон, можно сказать, по горловину. Но вам ничего не светит, потому что у нас есть свои собственные розничные сети, своя премиальная франшиза и так далее. В этой цепочке вы в самом-самом конце. То есть вам рассчитывать тут, по сути, не на что. Такой был ответ.
2: Правительство на этом фоне намерено сильнее контролировать рынок нефтепродуктов. По крайней мере, по данным Коммерсанта, со ссылкой на протоколы совещания вице-премьера Александра Новака, несколько было предложено мер. Во-первых, создать систему контроля, которая следила бы за оборотом нефтепродуктов на внутреннем рынке, внимание, объемом от одной тонны. Кроме того, власти намерены установить индикативные цены по регионам. Этим будут заниматься Федеральная антимонопольная служба и Министерство энергетики. Помимо этого, регуляторы будут обязаны принимать меры в отношении компаний, которые завышают цены на топливо. Но как именно реализуют меры в контексте цен без серьезных рисков для рынка, сейчас принципиально важный вопрос. Об этом в нашем эфире заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
5: Если там сильно перегнуть палку, это может привести к дополнительному дефициту, потому что любые ограничения ценообразования сразу приводят к тому, что часть поставщиков могут просто выпасть с рынка, а сейчас все-таки главная задача для рынка даже не цены, а чтобы объемы были. Ситуация, когда у нас фактически сейчас объем

0: биржевой торговли свелись к минимальным значениям, и, по сути, сейчас даже обязательная торговля с учетом возможности поставки по внебиржевым договорам сокращается практически до 2% от общего объема выпуска. Вряд ли вот эти 2% можно считать индикативной ценой. Плюс, помимо продажи на бирже, есть поставки импортного топлива, поставки топлива, которое может идти по прямым договорам и не укладываться вот в эти индикативные оптовые биржевые цены.
1: Кроме того, не исключено, что власти усилят контроль за стоимостью топлива Евро-2, Евро-3, Евро-4. Эти классы недавно разрешили ввозить и производить в России. Наши собеседники говорят, что НПЗ, которые выпускают Евро-5, не смогут быстро перейти на производство более низких классов топлива. С такими бензинами работают те, кто либо поврежден, либо просто у них не работает часть оборудования, либо это еще мелкие НПЗ. И вот эти объемы, как говорят наши собеседники, в целом не превысят 10% от общих объемов на рынке бензина и дизеля в России.
2: О ситуации на российском топливном рынке рассказал мой коллега Владимир Расулов.
3: Спонсор программы АО «АвтоВАЗ».
4: Когда речь заходит о коммерческом транспорте, первыми на ум приходят хорошо известные модели «Фиат Дуката» или «Форд Транзит». Но сегодня такие автомобили стоят больше 5 миллионов рублей. С запчастями бывают сложности, а заводской гарантии можно забыть. Поэтому владельцы бизнеса все чаще обращают внимание на новые китайские бренды. Но кто гарантирует, что производитель останется на рынке? В такой ситуации хочется понятного решения от знакомого автопроизводителя с проверенной репутацией. Здесь хорошим вариантом становится «Лада Бизнес». Это и лизинг, и гарантия, и обслуживание, и подключение к телематическим сервисам. А главное, эти автомобили без проблем обслуживают по всей стране. В линейке есть машины с разными типами кузовов объемом до 7 кубометров, включая рефрижераторы на базе «Лады Гранта». А еще есть современный и вместительный фургон SKM M7, который можно приобрести на выгодных условиях.
3: Спонсор программы АО «АвтоВАЗ». Реклама. Информационные технологии, финансы, промышленность. Сложные продукты требуют понятного объяснения. Публикуйте экспертные материалы на РБК-компании и помогайте клиентам лучше понимать ваш бизнес. РБК-компании. Все здесь, все здесь. 18+. Рынки на РБК.
2: 16:40 в Москве. Время посмотреть на поле битвы. Это я в сегодняшнем финансовом и фондовом состоянии рынка. И лучше на это поле смотреть глазами профессиональными. В студии Александр Павлов. Приветствую. Ну, наверное, о скачках индекса Московской биржи. Сегодня с этого можно начать. Утром была такая достаточно активная динамика. Чуть менее 0,1% в зеленой зоне. Затем падение до отметки, по-моему, 2090 пунктов, и сейчас,
5: и даже ниже,
2: и сейчас наблюдается вновь рост на 0,5%, 2101 пункт.
5: Ну вот, как отмечают аналитики, хрупкое состояние сейчас на рынке. Действительно, был очень волатильный день, но вот сейчас закрепились выше отметки 2100 пунктов, а это рост почти в 0,5%. Хотя в течение дня индекс был даже на внутридневных минимумах, от которых вот и отошел. Триггером для вот этого разворота послужил «Лукойл». Компания отчиталась за первое полугодие, и бумаги, которые умеренно снижались, теряя больше процента в течение дня, бумаги «Лукойла», начали расти, причем рост очень хороший. Вот прямо сейчас 5% в плюсе. И вот на протяжении всего вечера, на протяжении всего дня, прошу прощения, бумаги растут. Если говорить про саму компанию, про сам отчет, а у «Лукойл», я напоминаю, вес в структуре индекса у него высокий, и этого оказалось достаточно для того, чтобы индекс Мосбиржи начал расти. Чистая прибыль «Лукойла» по МСФО в первом полугодии выросла в 1.5 раза год к году. Она превысила 430 миллиардов рублей, если быть точным, 403,9 миллиарда рублей. Кроме того, выросла и выручка компании на 8%, превысив 2 триллиона рублей EBITDA, выше 815 миллиардов рублей. Если говорить про то, как оценили этот отчет аналитики, то позитивно, конечно же, отмечают EBITDA и чистую прибыль, которые были выше, лучше консенсус прогнозов. Ну, и отмечают, в частности, вот аналитики Альфа-инвестиций, что поддержку доходам оказали высокие цены на нефть и маржинальность нефтепродуктов и выделяют отдельно свободный денежный поток, который тоже оказался намного выше оценок рынка. Впрочем, в Альфа-инвестициях отмечают, что сдерживающим фактором выступают расходы на восстановление НПЗ после атак беспилотников, и эти данные пока компания не раскрывает, но проявиться они уже могут во втором полугодии, поэтому будем ждать отчета. Впрочем, это еще пока до этого далеко. Если говорить про другие компании, а сегодня у нас большой день отчетов, компаниям осталось всего предпоследний сегодня день, то есть два дня, чтобы отчитаться по МСФО за первое полугодие и второй квартал. Но я вот выделил, например, самолет. Он был терял в течение дня 4% после выхода своего отчета. Если говорить про прямо сейчас, то в минусе 3,5% бумаги компании. По итогам первого полугодия она получила убыток в размере почти 22,5 миллиарда рублей. А напомню, что если брать год к году, то там была прибыль 1,8 миллиарда рублей. Отчиталась Синарктика. Около нулевая динамика была у бумаг в течение дня. Выручка компании за первое полугодие 2026 года выросла на 38% год к году. Чистый убыток с учетом переоценки биологических активов сократился до 0,4 миллиарда рублей. Скорректированная чистая прибыль без учета переоценки биологических активов выросла в два раза до 1,6 миллиардов рублей. Своими результатами поделилась и ЮГК за первое полугодие 2026 года. Выручка плюс 90% превысила 84 миллиарда рублей. EBITDA 38,1 миллиарда рублей, плюс 147%. Чистая прибыль плюс 111%. Результаты аналитики тоже называют позитивными. EBITDA и прибыль выросли более чем в два раза за счет увеличения объемов реализации и роста цен на золото. Это тоже отмечают аналитики Альфа-инвестиций. Но относительно будущего компании пока сохраняется неопределенность, и инвестиционная как раз привлекательность будет зависеть от итогов оферты, а также стратегии нового собственника. Если говорить про бумаги ЮГК прямо сейчас, то они в плюсе. Впрочем, и не в большом, вот как раз из-за факторов, которые я назвал. Ну и, конечно же, нельзя не сказать, что у нас в целом происходит на рынке. Другие важные индикаторы – это индекс гособлигаций RGBI 113,4, чуть выше этого пункта. В целом на неделе было примерно около этой отметки он находился. И юань на Мосбирже выше 12,8.
2: Отлично, следим за пульсом финансовой жизни страны и фондов рынка вместе с обозревателем РБК Александром Павловым. Но чуть больше корпоративных новостей есть у Аси Касьяновой.
3: О чем говорят отрасли?
6: Добрый день. ВТБ ожидает заключения сделки по продаже активов агрокомплекса «Лабинский» до конца текущего года. Об этом заявил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов. Группа приобрела компанию в конце 2024 года. Ее активы по требованию Генпрокуратуры в 2023 году были переданы Росимуществу. В апреле 26-го ВТБ сообщили, что планируют выйти из аграрных активов.
3: Промышленность.
6: Один из крупнейших заводов по производству украинской водки «Хортица» полностью сгорел на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, сообщило издание NV. Global Spirits заявляют, что было утрачено 3-4 миллиона бутылок готовой продукции.
3: Транспорт.
6: Продажи люксовых автомобилей с пробегом в России сократились в июле на 12%, сообщает Автостат. 219 машин. Самой популярной маркой в этом сегменте стала Bentley с результатом 71 проданный автомобиль. Второе место у Rolls-Royce – 57 машин. А третью строчку разделили подержанные Lamborghini и Maserati.
3: Строительство.
6: Строительная группа «Самолет» за первое полугодие сократила свой штат почти на 4%, в результате чего в компании осталось менее 6 тысяч сотрудников. Согласно официальной отчетности застройщика, сокращение персонала помогло бизнесу существенно урезать расходы. Траты на выплату заработной платы и социальные отчисления упали сразу на 22% и составили около 11 миллиардов рублей.
3: Отрасли на РБК. Для тех, кто умеет слышать.
2: Из археологического музея в Испании похитили сокровища Вильены, пишет Эль Паи. Коллекция насчитывает около 60 предметов, преимущественно золотых, созданных еще до нашей эры. Общий вес похищенного около 10 килограммов.

0: Среди экспонатов золотые и железные браслеты, чаши, сосуды и другие украшения. Ограбление произошло в четверг и заняло всего 4 минуты. Золотые украшения стали целью преступников не случайно. Такие изделия легко монетизировать, их можно переплавить и продать. Рассказал совладелец и пиар-директор галереи современного искусства «Амельченко Галери», аукционист Юрий Амельченко.
1: Сразу участились, также буквально на днях из Вены, уже с Австрии, было похищено очень дорогое колье стоимостью $500 000. Это связано с тем, что, во-первых, цена на золото увеличивается во всем мире, и такие вещи, они имеют и материальную, и историческую ценность. В отличие от произведений искусства, картин, которые бьются во всех базах, и которые очень сложно монетизировать и продать, даже если кража прошла успешно, практически не можешь ее реализовать на сером и черном рынке. Золото мы прекрасно понимаем, что оно плавится, отделяется друг от друга и потом спокойно перепродается за круглую сумму. Его гораздо легче монетизировать. Способы кражи, они постоянно модернизируются и меняются, поэтому серьезные музеи, где хранятся серьезные арт-объекты, картины, драгоценности, конечно, постоянно тоже должны усовершенствовать свою систему безопасности. Должны быть более серьезные витрины. Например, мы знаем, что ограбление прошло буквально за 4 минуты, и что, несмотря на укрепленное стекло, оно очень быстро было разбито. Тут, конечно, правоохранительные органы должны защищать музеи.
0: Подозреваемых пока не задержали. По данным испанской прессы, грабители могли использовать отвлекающий маневр. Рано утром полиция получила сообщение о попытке взлома одного из спортивных центров и выехала на место. В это время преступники проникли в музей и похитили экспонаты. Мы поговорили с заместителем генерального директора по учету, хранению и реставрации музейных ценностей Государственного русского музея Сергеем Серо. Он оценил обстоятельства ограбления в испанской Вильене и рассказал о случае кражи из русского музея.
2: Немножко удивительная ситуация. Насколько я понимаю, воры проникли через окно первого этажа, просто разбив его. Дело в том, что первый этаж, он практически всегда защищен бронированные стекла, либо решетки на окнах. И учитывая, что взяли ювелирные украшения, которые весят всего 10 килограмм, их можно положить в небольшой пакет, в мешок. Это небольшая картина, не огромная икона. Как раз идеальный, мне кажется, предмет для того, чтобы украсть ее быстро, за 4 минуты. Залез, забрал и вылез точно так же через окно. Служба безопасности Испанского музея должна была предусмотреть это.
3: Мы правильно понимаем, что в Государственном русском музее такая ситуация невозможна?
2: Невозможно. Во-первых, 3 рубежа охраны практически везде, когда у вас есть и внешний периметр, и внутренний, и плюс каждое произведение еще оснащено радиометками и датчиками для того, чтобы любое перемещение было зафиксировано. Плюс полиция у нас работает, надеюсь, гораздо быстрее. Была попытка достаточно давно. Украли гитариста Перовского, известный художник, маленькая картина, разбили окно первого этажа, окна не были защищены тогда решетками, не было бронированных стекол, и картину похитили, но потом ее вернули с помощью сотрудников милиции. Перов вернулся к нам в хорошем состоянии, небольшая реставрация, он снова занял свое место на экспозиции. С тех пор подобных инцидентов у нас не было.
0: Еще одна громкая кража произошла в четверг в Вене. Двое неизвестных мужчин разбили витрину в музее прикладного искусства и похитили колье египетской королевы Назли Сабри с сотнями бриллиантов. Все произошло днем на глазах у посетителей. Преступникам удалось скрыться, их в данный момент разыскивает полиция. Билеты на спортивные мероприятия в России за год значительно подорожали, сказано в исследовании. Сколько в среднем стоит билет на турнир или матч? УЕФА готовит уголовное разбирательство против Джани Инфантино, в чем обвиняют президента Международной федерации футбола. И почему организаторы US Open решили компенсировать игрокам затраты на такси? Егор Белов расскажет подробнее.
4: Спорт на РБК.
5: Билеты на спортивные мероприятия в России за год подорожали более чем на 37%, показав самый значительный рост среди популярных офлайн-развлечений. Таковы данные сервиса Ticket Cloud. В среднем билет на спортивный турнир или матч составляет 3328 рублей, выяснил источник. Спортивные события опередили в рейтинге театр. Там рост цен на билеты за год составил 32%. Вечеринки стоимость увеличилась на 28%. И фестивали билеты подорожали на 21%. Подешевели, пишет источник, лишь билеты на выставки на 18%. Несмотря на рост цен в большинстве категорий, можно утверждать, что россияне в 2026 году стали чаще ходить на офлайн-мероприятия. Количество проданных билетов увеличилось на 18%. УЕФА готовит уголовное разбирательство против президента ФИФА Джани Инфантино, сообщает BBC Sport со ссылкой на судебные документы. Инфантино призовут к ответственности из-за его проекта FIFA Forward Enterprise. Чиновник сборник планировал передать права на чемпионат мира частным инвесторам. По версии УЕФА, этот план мог позволить Инфантино и связанным с ним лицам получать прибыль в ущерб самой организации. 1 августа ФИФА отказалась от проекта, позже Инфантино извинился за ошибки при его продвижении. Испанский хавбек Родри дебютировал за Барселону. Каталонцы принимали Атлетик из Бильбао в матче Ла Лиги. Лучший игрок прошедшего чемпионата мира появился на поле во втором тайме. Барселона к тому моменту вела в счете 1-0 после гола Рафиньи. Фанаты встретили выход Родри громкими аплодисментами. Испанец перешел в клуб летом. Ранее он выступал за Манчестер Сити. Хавбек также вел переговоры с Реалом, но предпочел перейти в Барселону. Сумма трансфера составила 60 миллионов евро. В конце матча каталонцы увеличили свое преимущество. Фермин Лопес отличился. 2-0, победа хозяев поля. Команда Ханса Дитера Флика вернулась на первое место в турнирной таблице. Интер Майами объявил о назначении нового главного тренера. Команду возглавит аргентинец Кристиан Альберто Кили Гонсалес. Специалист официально приступит к своим обязанностям после получения разрешения на работу. До этого момента Интер Майами продолжит тренировать Гильермо Ойос. Кили Гонсалес ранее возглавлял аргентинские клубы Росарио Централь, Унион Санта-Фе и Платенсе. И вот теперь он приходит в команду к Лионелю Месси. На данный момент Интер Майами занимает третье место в турнирной таблице МЛС, набрав 39 очков. Еще не сыграли, но бонус получили. Организаторы US Open объявили о финансовом подарке для всех участников турнира. Основная сетка соревнований стартует 30 августа. После прибытия в Нью-Йорк игроки получили сертификат на $2,500 для заказа такси и подарочную карту на $1,000. По словам организаторов, эти деньги помогут теннисистам покрыть расходы во время выступления на турнире. Призовые на US Open тоже, разумеется, никто не отменял. В этом году организаторы предоставляют игрокам рекордный по объему призовой фонд – $108 миллионов, на 20% больше, чем было годом ранее. Накануне прошла жеребьевка одиночных сеток турнира. Даниил Медведев в первом круге сыграет с победителем квалификации. Андрей Рублев будет противостоять хорвату Марину Чиличу. Первый номер соревнований немец Александр Зверев постарается не пустить во второй круг итальянца Лоренцо Санего. Действующий победитель US Open испанец Карлос Алькарас сыграет с россиянином Романом Софиулиным. Мира Андреева выступит против Джаничи Тен из Индонезии. Победительница прошлогоднего турнира Арина Соболенко из Белоруссии начнет соревнования матчем с Камилой Осорио из Колумбии.
4: Технологии и тренды.
6: Xiaomi показала настольную коробку, которая запускает большую языковую модель прямо у вас на столе. Без интернета, без облака и без единого чипа NVIDIA, что характерно. Это технологии и тренды, меня зовут Иван Звягин. Сегодня о том, как производитель смартфонов выходит на рынок инференса. Устройство называется Xiaomi AI Cube. Его показали на конференции по чипам Xiaomi X-Ring. Внутри компьютера сразу три таких чипа. Первый X-Ring O3 – обычный смартфонный процессор для вычислений, графики и базовых операций ИИ. Второй O100 – ускоритель специально под нейросети. А третий D100 вообще создавался для автопилота машин Xiaomi. Такая сборка нужна ради того, чтобы гонять большую модель локально. Теоретически этот куб потянет модель на 120 миллиардов параметров. Обычно модель такого размера живет в дата-центре, а тут небольшой кубик, который потребляет около 150 ватт, как игровая приставка. Как передает агентство Reuters, со ссылкой на источники все три чипа делает тайваньская TSMC, причем два по передовой 3-нанометровой технологии. И тут важный регуляторный нюанс. Huawei доступ к TSMC потеряла из-за американских санкций, а Xiaomi в черные списки Минторга США не входит и заказывать чипы на Тайване по-прежнему может. В программу X-Ring компания вложила около $3 миллиарда, а команда разработчиков постепенно выросла до 3000 человек. В Goldman Sachs ставку на локальный запуск ИИ-модели считают логичной. Свои чипы дешевле готовых решений NVIDIA, которые Xiaomi ставят сейчас в том числе и в машины. Но надо оговориться, AI Cube — это пока прототип. Ни цены, ни даты выхода нет. Возможно, это просто витрина возможностей. Но направление показательное. Пока весь мир строит гигантские дата-центры, Xiaomi предлагает обратное — искусственный интеллект, который целиком помещается на столе. Для России это вдвойне любопытно. Официального доступа к серверным ускорителям NVIDIA у нас нет, а Xiaomi остается самым продаваемым брендом смартфонов в стране. Так что если AI Cube дойдет до магазинов, то вполне возможно доедет и до нас.
7: До последнего момента я был в жесточайшем минусе, но все поменялось, и я заработал плюс 24%.
8: Я немножечко иду в плюс-плюс, а Николай гуляет на всю катету. программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер

0: Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
1: Классика денег. Афоризмы великих людей.
0: Создание компании по производству мотоциклов – это не про коммерческий расчет или желание построить бизнес-империю. Это чистая страсть к эстетике и механике. Мне нравится инвестировать в вещи, которые сделаны вручную, с душой и вниманием к деталям. Когда вы создаете продукт, которым люди искренне восхищаются, это приносит гораздо больше удовлетворения, чем просто цифры на банковском счете. Киану Ривз.
2: Вэйл, Джили, Дэн Фэн, Эксид, Черри, Жету, Чангар, Рейду, Шали, Авар, гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК.
0: Новости, ключевые события и их влияние на вас. Подводим итоги дня вместе с экспертами в программе «Что это значит?» По будням с 6 до 9 вечера.
1: Библиотека РБК.
3: Здесь мы собираем книги первых лиц.
1: Что читает председатель Координационного совета Федерации рестораторов и ательеров России, основатель сети ресторанов «Мясо и рыба» Сергей Миронов.
4: Сейчас я читаю по книге в день, но я бы взял по книге из детства, которые на меня повлияли. Это однозначно «Джек Лондон», однозначно это «Морской волк». Я прочитал «Морской волк» прямо в детстве, и вот Хэмфри Ван Вейден, который попал вот в эту сложную ситуацию, попал на корабль, его выбросил из его привычной среды, и он потерял уважение к себе в какой-то момент, потерял любой авторитет, его унижали. И как он смог все-таки подняться, как смог найти в себе стержень, как смог противостоять тому, что вокруг него, и в итоге выйти из этой ситуации, выйти все-таки победителем. Как для ребенка, на меня это очень сильно повлияло. Я вот хотел бы, чтобы мой сын, моя дочь это прочитали. В обязательном порядке.
3: Джек Лондон, «Морской волк». Что происходило в течение нескольких следующих минут, я совершенно не мог сообразить, хотя отлично припоминаю, что я стаскивал вниз с верхних перил спасательные круги, а краснолицый пассажир помогал надевать их истерически кричавшим женщинам. Воспоминание об этой картине сохранилось у меня яснее и отчетливее, чем что-либо за всю мою жизнь.
1: Библиотека РБК.
3: Заведующая Элина Тихонова.

0: День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках, в дороге в FM-диапазоне, в офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве. Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 5 вечера с новостями Ася Касьянова. Пропавшими во время наводнения в Непале числятся 7 россиян, сообщает Совет по туризму страны. По его данным, всего пропали 9 россиян. Управление по туризму сообщило, что число спасенных иностранных туристов возросло до 121. Среди них граждане России, Индии, Китая, Южной Кореи, США, Италии, Болгарии и Швейцарии. У 3 спасенных национальность не подтверждена. По последним данным, число жертв наводнения в Непале достигло 547. Белоруссия исполнит все намеченные обязательства перед Россией, включая поставки топлива и продовольствия, заявил президент республики Александр Лукашенко во время встречи в Москве с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Белорусский лидер также анонсировал предстоящие переговоры с президентом Владимиром Путиным для детального обсуждения двусторонней повестки. На космодроме Плесецк проведен успешный учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Цель — проверка характеристик комплекса, сообщили в Минобороны.

0: Боевые блоки прибыли в заданный район на Камчатке. Все поставленные задачи выполнены в полном объеме, говорится в сообщении. Совет директоров «Газпромнефти» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 26-го в размере 42 рубля 51 копейка на акцию, говорится в отчете компании. Чистая прибыль по международным стандартам финотчетности выросла в 1,7 раза и составила 286 миллиардов рублей. Москвичи на голосовании не поддержали перенос памятника Пушкину с Пушкинской площади. В течение 6 часов столицы тестировали дистанционное электронное голосование перед выборами. В нем приняли участие больше 740 тысяч человек. С инициативой об изменении места установки памятника выступил председатель правления Союза кинематографистов России Никита Михалков. На голосование вынесли вопрос о возвращении монумента на историческое место на Тверском бульваре. Больше новостей на сайте РБК.
1: Выход Венесуэлы из состава ОПЕК будет политической и энергетической победой США, которые долгие годы конкурируют с нефтяным картелем. Об этом пишет Bloomberg. Ждать ли новую нефтяную турбулентность? Сколько денег потребуется республике для разработки новых месторождений? И почему без США это почти невозможно? В этом разбирался Алексей Орлов.
2: Для этого есть две причины, как указывают журналисты. Первая – это политическая, и вторая – экономическая. И если мы говорим про первую политическую причину, то она сформулирована так. Венесуэла рассматривает возможность выхода из ОПЕК на фоне укрепления связей с США. А эти перемены, в свою очередь, начались после захвата президента страны Николаса Мадуро американскими военными в начале года. Ну и вторая причина – экономическая. Она вытекает из первой, указывает Bloomberg. На планы Каракаса влияет Вашингтон. И США давно находится в конкуренции с ОПЕК. По той причине, что картель сдерживает добычу, влияет на мировые цены, Вашингтону это не нравится. Ну и кроме того, в Венесуэле надо выбираться как-то из экономического кризиса. Мы помним, что США отменили часть санкций, в стране вырос оборот наличных денег, но при этом ситуация все равно там остается довольно тяжелой, пишут журналисты. И вот многие жители не могут даже больше $5 в день просто тратить. Ну и вопрос вообще о возможном выходе Венесуэлы из объединения ОПЕК на самом деле появился не на пустом месте. Основной источник дохода в бюджет, как мы понимаем, это продажа и добыча нефти. И вот в начале недели временно исполняющая обязанности президента этой страны Делси Родригес сообщила, что добыча нефти постоянно увеличивается, и это дает надежду на оживление экономики.
3: Сегодня мы добываем больше 1 200 000 баррелей нефти в сутки. Это самый высокий уровень с февраля 2019 года. Мы также подписали 50 стратегических соглашений в нефтегазовой отрасли, которые предусматривают новые инвестиции в 76 нефтедобывающих районов страны. Экономическая комиссия Латинской Америки и Карибского бассейна прогнозирует рост экономики Венесуэлы на уровне 6,5% в этом году. Это самый высокий показатель в регионе, и объем ВВП постоянно увеличивается. До полноценного восстановления экономики, которая серьезно пострадала от санкций, еще долгий путь.
2: То есть логика такая. Выход из ОПЕК приведет к увеличению добычи нефти, потому что квот не будет, а это приведет к наполнению бюджета. Правда, вот у нас финансовый обозреватель РБК Левтина Пинкальская в эфире заочно поспорила с американскими журналистами, и по ее словам, планы Венесуэлы вряд ли связаны с экономическими причинами.
4: В качестве экономических причин часто называют тот факт, что ОПЕК фактически сдерживает добычу потенциальную стран-участников. Но стоит помнить, что Венесуэла сейчас не обладает никакими квотами по добыче в ОПЕК. Она освобождена от этих квот. Почему она освобождена? Потому что экономика Венесуэлы в тяжелом положении находится, и, соответственно, ее освободили, так же, как Ливию. И, конечно, там могут быть какие-то потенциальные запасы, которые озвучивают американские СМИ, но их нужно добыть. А чтобы добыть, нужно очень сильно вложиться в инфраструктуру. Это не горизонт года. То есть, условно говоря, ОПЕК никак не сдерживает Венесуэлу от того, чтобы она наращивала добычу.
2: И еще немного цифр. По расчетам агентства Рейтер, в апреле годовая инфляция в Венесуэле составила 611%, а рост цен с начала года 90%. И вот по прогнозам агентства, только в 2028 году инфляция в республике снизится до 180%.
1: Ну и что в итоге будет с ценами на нефть, Алексей?
2: Ну, потенциальный уход Венесуэлы вряд ли окажет какое-то существенное и немедленное влияние на мировые рынки, прогнозирует опять же Bloomberg. Сейчас скорее на цены влияет именно война между Ираном и США. И вот американские чиновники предполагают, что альянс между США и Венесуэлой создаст нефтяную державу, далее цитата, которая значительно ослабит влияние ОПЕК. Ну и по сведениям портала Axios, страны близки к подписанию новой сделки, которая позволит американским компаниям добывать нефть еще на 17 месторождениях Венесуэлы. И по предварительным оценкам их объем оценивается в 90 миллиардов баррелей. Без иностранных вообще инвестиций Венесуэла вряд ли сможет увеличить свою добычу и выбраться как раз из этого экономического.

0: энергетического кризиса, рассказал директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
1: Есть перспектива роста добычи. Сейчас она где-то 1,2 миллиона баррелей в сутки. К 30-му году может достичь 2 миллионов, а где-то к 40-му выйти там на 3, даже может быть там 3,2. И естественно, когда будет такой рост со стороны других стран ОПЕК, будет сильное желание распространить квоты на Венесуэлу, потому что в последние годы ее добыча не котировалась из-за резкого падения. То есть это такой долгосрочный ограничитель. Естественно, там компании, которые хотят инвестировать в Венесуэлу, устремятся от него избавиться. Чтобы выйти на добычу в 3 миллиона баррелей в сутки, Венесуэле нужно 150-200 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций, которые могут дать в основном США.
0: Для сравнения, согласно данным того же ОПЕК, в первом полугодии Россия в среднем добывала 9 миллионов баррелей в день. Это на миллион больше, чем, например, Саудовская Аравия, и благодаря этому Россия заняла второе место по объему добычи после США. Но если говорить про саму Венесуэлу, то там разведанные резервы превышают 300 миллиардов баррелей нефти, это примерно 17% мировых запасов.
2: Ну, давай напомним, что ОПЕК в начале года покинула другая нефтедобывающая держава.
0: Да, вот и журналисты Bloomberg, и Reuters, и New York Times все пишут, что это очередной вызов после того, как 4 месяца назад, например, Объединенные Арабские Эмираты покинули это сообщество. И вот власти страны мотивировали решение тем, что это отвечает национальным интересам. Называли это, цитата, «удачным моментом в связи с тем, что закрылся Ормузский пролив». Власти Эмиратов при этом уверяли, что вот это решение позволит не обрушить мировые цены на нефть. Ну и как мы видим, да, действительно так и произошло. Как сейчас будут развиваться события с Венесуэлой, выйти из ОПЕК или остаться, наверное, мы узнаем на следующей неделе, когда в Каракас приедет министр энергетики США Крис Райт.
2: О том, как будет проходить процесс выхода Венесуэлы из ОПЕК, рассказал мой коллега Алексей Орлов. Буквально через полторы минуты в нашем эфире программа «Инвестиционный час». Взглянем глобально, какие события определяли эту неделю и что сулит нам неделя будущая. Подробно остановимся на данных отчетов. Их было так много, что наши редакторы устали от цифр. Вот, кстати, нефтяники сегодня отчитываются. Выделим для вас все самое важное. Оставайтесь на нашей частоте.
3: Реклама.
4: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
5: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
4: Обслуживаться у вас можно?
5: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
6: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда на борту «Китайский форсаж» от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
7: Акция для ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Сентябрь начинается с вопросов. Как не перегрузить ребенка? Нужны ли репетиторы? Что делать с экзаменами? И как сохранить интерес к учебе? Каникулы закончились. Начинается
9: «Час учителя». Вита Лахова и Тимур Чернов врываются в новый учебный год вместе с вами. Понедельник в 15:10 на радио РБК. Ведь все-таки звонок не только для учителя.
10: Она умеет возносить и в бездну рушить за мгновение, заставить жадно покупать и продавать в одно мгновение. Умом нам биржу не понять и счетом общим не измерить. У ней особенная стать, мы в биржу можем только верить. Это «Инвестиционный час», и мы начинаем.
11: «Инвестиционный час».
10: Всем доброго пятничного вечера. Ну что же, сегодня очень много событий, много отчетов. Мы действительно устали и не устали в то же самое время их изучать. У нас в гостях Иван Суслов, старший аналитик департамента анализа финансовых рынков «Газпромбанка», и я, ведущий Степан Сумин. Ваня, привет.
12: Добрый вечер.
10: Ну что же, я хотел бы сказать, во-первых, мы продолжаем писать наше сочинение, как мы провели лето. Вот как ты провел лето, какие сделки ты делал, насколько ты в плюсе, а возможно, что ты в минусе, раскрой обязательно нам все тайны.
12: Ну, ты сразу зашел самое интересное. На самом деле, очень получилось противоречиво, потому что, с одной стороны, хочется уже начать покупать подешевевшие акции, но биржа пока не дает это сделать, во всяком случае.

0: случае далеко не все. То есть у нас, если мы разделим это вот наше лето на части, мы там видели и оттоки из фондов облигаций в начале, и, соответственно, новый сигнал ЦБ, когда все поняли, что ставка будет снижаться медленнее, чем предполагалось ранее, и акции тоже на это сильно отреагировали. И одновременно с этим у нас увеличились притоки в фонды снова денежного рынка. То есть снова оказалось, что одна из самых привлекательных сейчас на рынке у нас инвестиций — это снова фонды рынка. Но тем не менее...
1: Это как? Я не трус, но я боюсь, поэтому все будем держать в фонде ликвидности.
0: Да, совершенно верно. Но тем не менее, и с учетом того, что акции так подешевели, стало намного больше интересных историй. Там с доходностью под 20% дивиденды, например, сейчас МТС примерно такую дает, если будет новая вот дивидендная политика в сентябре. Мы все ее ждем.
1: Ты закладываешь то, что она будет?
0: Конечно, да, и я думаю, что вполне можно рассчитывать на рост минимальной вот суммы дивидендов, которые платить будут. Соответственно, ну, под 20%, если там посчитать по текущим ценам, очень даже неплохо.
1: А это значит, что мы берем эту бумагу себе в портфель?
0: Да, конечно, берем.
1: Хотел бы отметить, что все, что мы обсуждаем, это не инвестиционная рекомендация. Самое важное, что мы просто подсвечиваем тех эмитентов, которые наиболее сильны фундаментально к этому нисходящему движению, которое есть на рынке. Про нисходящее движение, знаешь, я посмотрел на график, и он напоминает какие-то кочки, прям по кочкам так. Па-па-па-бах-па-бах-па-бах. И что? И куда? То есть мы и не падаем сильно. Хотя я ожидал, если честно, что будет второе дно, а второго дна нет. При этом мы не растем, хотя мы уже доходили выше 2300. И вот мы где-то стабилизируемся, такая консолидация уровня 2100. Ой, это вообще страшно, на самом деле, говорить. Я не думал, что в этом году, да в принципе, что я увижу вновь эти значения, и вот они с нами вновь. Давай отметим, что на данную минуту индекс Московской биржи прибавляет 1,2%, продолжая, кстати, рост. Видимо, мы их приободряем. 1,3. Прямо на глазах прям растет.
0: Стихи хорошие просто.
1: Спасибо. 2121 пункт у нас сейчас, и, возможно, мы возьмем новые рубежи. Если с точки зрения технического анализа, это я художник, я так вижу, 2150-2160 та зона магнит, которую стоило бы пройти, чтобы продолжить вот этот импульс восходящий. Хотя очень важно отметить, что я больше всего вижу сейчас импульсов на рынке. Больше спекулятивных импульсов, чем фундаментальных покупок. Хотя, если посмотреть на те отчетности, которые приходят у нас на эту неделю, их достаточно огромная масса такая пришла, то, скорее всего, вот те положительные эмоции, которые мы получаем от тех же самых нефтяных компаний, которые и, соответственно, рекомендуют дивиденды, и дивиденды достаточно неплохие за первое полугодие, то это все приободряет индекс. Отмечу, что в пятницу чаще всего по статистике у нас, наоборот, нисходящее движение, в особенности спекулятивного рынка. Почему? Большинство покупает в понедельник, продает в пятницу. Однако сегодня позитивная отчетность, она нивелирует вот этот весь негативный фон пятницы, который статистически складывалось на протяжении достаточно долгого времени. У меня есть вопрос. Интересную прочитал вещь, связана она с free float. То есть Мосбиржа пересмотрела free float, Лукойла, Транснефти, Пика и еще ряда компаний. Вот отмечу, что с 18 сентября Мосбиржа обновит базы расчета индексов акций. В частности, акции Ленты и Мосэнерго покинут индекс Мосбиржи, а бумаги Евротранс и Пик исключат из отраслевых индексов и индекса акций широкого рынка. Площадка также изменит коэффициенты free float для 15 компаний. Видел ли ты этот список, Вань?
0: Из 15 компаний ты имеешь в виду?
1: Да.
0: Нет, я не видел его.
1: Так вот, тут самое интересное, что будет меняться free float. Допустим, Татнефть, обыкновенная акция, было 32, станет 49. Татнефть, привилегированные, 100% было, станет 79. Транснефть было 37, 58 станет. То есть я такие точечные набираю позиции. Лукойл было 55, станет 59. У меня главный вопрос. Это хоть как-то влияет на компанию или на поведение инвестора? Стоит ли нам на это, в принципе, обращать? Может, надо покупать, раз такой пересмотр в сторону увеличения?
0: Смотри, тут надо различать на самом деле. Что Мосбиржа делает? Она меняет некие коэффициенты, которые находятся внутри индексов, скорее всего. То есть, например, есть там самый известный индекс Мосбиржи. И вот там есть определенные веса, которые Мосбиржа выдает акциям, в соответствии там, с их капитализацией, фрифлоутом на бирже и так далее. То есть Мосбиржа, конечно, не может повлиять на фрифлоут непосредственно компании, самой компании, то есть количество акций в обращении. Что она может сделать? Это повлиять на вот этот вот состав индексов и как они рассчитываются. То есть какое влияние это оказывает на рынок, что здесь для вот, инвестора? В основном, на самом деле, здесь идет речь про фонды, которые вкладывают в индексы. То есть если индексный фонд, у него есть там 100 миллионов рублей, ему нужно вложить в индекс Мосбиржи или там индекс Мосбиржи акций малой капитализации. Так вот, как именно будут разделяться вот эти вот деньги, получается, вложив в индекс уже внутри индекса, будет зависеть от как раз вот этих вот коэффициентов Мосбиржи. То есть, условно, он купит там, чуть-чуть Татнефти, чуть-чуть Лукойла, чуть-чуть Сбербанка. А вот сейчас, как ты заметил, эти веса немного изменились. То есть вот эти притоки от индексных фондов, они в акции немного изменились. По сути, тут, скорее всего, не столь большое влияние, потому что не так уж сильно индексные фонды сейчас оказывают там, не столько денег, чтобы оказать большое влияние на рынок.
1: В общем, для нас эта информация никак на нас не влияет.
0: Скорее всего, нет.
1: Хорошо, она достаточно нейтральна. Тогда поговорим то, что влияет. Вот что ты делал на этой неделе, скажи мне. Расскажи, поделись. Возможно, ты что-то шортил, возможно, ты что-то покупал. Были отчетности, допустим, в банковском секторе, достаточно сильные отчетности, собственно, подтверждается на протяжении последних уже сколько, 2-3 года, как финансовые секторы, в особенности банки, дают очень хорошую отчетность. Покупал ли ты их?
0: Да, все верно. Я, на самом деле, в основном пока читаю замечательную отчетность. По банкам, да, действительно, по Сберу очень неплохой результат за первое полугодие. Там они больше триллиона уже заработали. Все ждут, как обычно, повышения вот результат годового по чистой прибыли и, соответственно, дивидендов. Также я бы хотел отметить Дом РФ как некий новый игрок на нашем рынке. Там не так давно прошло IPO. И уже очень неплохие результаты, там и рост выручки, и чистой прибыли, и ставки риска крайне низкие, то есть компания проходит вот этот период высоких ставок достаточно успешно.
1: Давай отметим, что даже превысило планы, вернее, консенсус прогноза менеджмента, там 117 миллиардов рублей теперь на конец года по чистой прибыли, а значит, мы можем ждать, возможно, улучшенных дивидендов, то, что нам всегда больше всего и хочется получить от этого рынка. А с точки зрения Сбербанка и Дом РФ, вот ты мне можешь дать такую, не знаю, вот совет, рекомендацию, а зачем мне выбирать Дом РФ, если есть Сбербанк? По метрикам они достаточно похожи. В чем тогда плюс?
0: Так возьми и то, ты просто не клади все свои сбережения в Сбербанк и положи немножко в Дом РФ.
1: Ну, давай отметим то, что будущая дивидендная доходность на ближайшие 12 месяцев рисуется, предполагается в рамках этих банков выше 15%. Это сейчас, если сравнивать с ключевой ставкой и даже с фондом денежного рынка или, допустим, с облигациями ОФЗ, то это достаточно высокая доходность. А еще, если наш рынок неожиданно приободрится, то мы же еще и за счет роста тела-то сможем неплохо подзаработать.
0: Да, я хочу отметить, что если рынок не приободрится, то на падение рынка эти компании, банки, они медленнее падают. То есть и Сбербанк, и Дом РФ, вот по моим наблюдениям, они выдерживают достаточно сильные падения индекса в целом. То есть здесь есть еще и поддержка достаточно серьезная. Плюс, безусловно, капитализация высокая, чтобы сдвинуть их нужно достаточно много денег.
1: Ты знаешь, вот еще вышла отчетность от «Мать и дитя», то есть MD Medical, да, планирует вот распределить часть прибыли на дивиденды во втором полугодии. Компания читала за первое полугодие, EBITDA выросла на 20% до 6,9 миллиардов. Рентабельность EBITDA составила 28,2% против 32 года ранее. Общая выручка выросла на 28,8 год-году до 24,8 миллиардов. Достаточно неплохо, как мне кажется, компания идет, при том, что она совершает сделки еще и по покупке больниц, вот Линскую больницу, если взять, то есть мы понимаем, что достаточно сильная фундаментальная прочность экономическая, которая позволяет платить и дивиденды, соответственно, развивать, расширять бизнес. И, соответственно, вот все эти параметры, они говорят о том, что эта бумага может войти в портфель инвестора.
0: На самом деле, да. Там у них и органический рост, и, собственно, за счет роста чека у них такие результаты хорошие. И, как ты правильно заметил, они расширяются и развиваются очень

0: даже хорошо, дивиденды платят два раза в год. Доходность там, наверное, может приблизиться вполне к двузначной. Сейчас у них, правда, добавятся, возможно, процентные расходы, потому что они взяли немного долго, но ничего критичного здесь не вижу. Мать и дитя — вполне достойная идея сейчас на рынке.
1: Хорошо, давай, какие есть еще идеи у нас? Может быть, Совкомфлот вот тоже сегодня отчитывался.
0: Совкомфлот, я вскользь посмотрел отчет, там... По-моему, очень сильный рост. Я думаю, что он вызван вот текущей ситуацией в моменте, да, то есть ситуацией с США и Ираном, повышенными ценами, там ставки фракта, скорее всего, очень высокие, и за счет этого Совкомфлот, получается, выигрывает. Но компания довольно закрытая, она достаточно мало публикует результатов. То есть вчитаться как-то там довольно сложно, и... рассчитывать, что результаты они будут такими там через полгода, через полтора года, вот это довольно сложно.
1: А давай отметим, совет директоров Т+, рекомендую выплатить дивиденды за первое полугодие в размере почти 9 копеек на акцию. Хотелось что-то такое яркое очень сказать, но увидел 9 копеек. Но, к сожалению, вот такие даже цифры у нас есть. Если посмотреть на отчетность других, допустим, если секторальная, самолет получил чистый убыток по МСФО в первом полугодии в размере больше 22 миллиардов рублей. Ужас. Просто очень жалко, что так происходит у компании. Выручка снизилась на 31,3 и снизилась до 117,4 миллиардов рублей. Интересные вообще девелоперы сейчас в нынешний период или нет?
0: Сейчас ставки по-прежнему высоковаты, девелоперы не столь интересны. Самолет, там еще в чем особенность, менеджмент, насколько я понимаю, понизил гайденс, что всегда плохо на рынок влияет. Вот, и за счет этого они и падают сейчас, по-моему, самолет на отчетности.
1: Ох, когда они не падали? Ну, уже теперь мы забыли тот момент роста, который был раньше в акциях, и вот эти значения 1000, 2000, 3000, даже 4000, это все куда-то ушло. Отметим, что также отчитался и ЛСР, чистый убыток ЛСР в первом полугодии по МСФО вырос почти в 23 раза. В общем, если посмотреть так на сектор, то он максимально сейчас отталкивает. Если дальше по секторально, давай отметим, что чистая прибыль Артгенбиотех по МСФО в первом полугодии упала в 5,4 раза. Что я не говорю, что все падает. Меня это прям немножко расстраивает. Я скажу так, что дальше мы поговорим о более приятных отчетностях, которых у нас было достаточно много, а сейчас мы ненадолго прервемся.
2: Качество жизни. Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. В этом выпуске про искусственный интеллект, которым я, как и многие из вас, пользуюсь каждый день. Иногда я думаю, раз уж мы научились считать шаги и вообще оцифровывать физическую нагрузку, то в эпоху ИИ хотелось бы трекать еще и умственные усилия. Ну вот буквально, сколько раз за день и как долго мы действительно напрягали извилины, а не просто потребляли готовые ответы. Нейросети пишут за нас письма, стратегии и сценарии. И иногда, честно говоря, делают это лучше, чем мы в спешке и на автомате. Я не сторонник демонизации искусственного интеллекта и не считаю, что он делает нас глупее. Скорее, он помогает экономить когнитивные ресурсы, ускоряя работу и снимая с нас часть рутинной нагрузки. Но у этого удобства есть и обратная сторона. Если мы слишком часто передаем машине первичную сборку мысли, то рискуем недополучать ту регулярную когнитивную нагрузку, которая нужна для поддержания навыка. Речь не о том, что ИИ неизбежно снижает интеллект и делает нас глупее. Это не так. Скорее меняется сама природа умственной работы. Все меньше нужно самостоятельно придумать и сформулировать, все больше проверить, сопоставить, отредактировать и собрать из готовых фрагментов. Это действительно может повышать эффективность, но при пассивном использовании оставляет меньше пространства для самостоятельного мышления. Мне нравятся три правила в работе с искусственным интеллектом, которые сохраняют когнитивную автономию. Правило номер один. Сначала думаем сами. Формулируем задачу, набрасываем идеи, пишем черновой абзац, пусть криво-косо, и только потом зовем на помощь ИИ. Именно так рождается мысль, а не ее имитация. Второе. Не верим первому и даже второму ответу. Просим альтернативы, задаем уточняющие вопросы, сверяем факты и, конечно, редактируем и переписываем нейросетевые тексты. Идея в том, чтобы полностью осмыслить финальную версию и буквально прожить ее. Третье. Создаем зоны, куда нейросетям вход закрыт. Дневник рефлексии, поздравления. поздравления близких, что-то очень личное, творческое, где важен авторский голос.

0: вами был Евгений Тиханович. Не давайте мозгу лениться и повышайте качество жизни на РБК.
1: Складывается впечатление, что США бьют наших.
2: У Трампа стратегия такая, или такая, или такая. В этой ситуации он ищет какие-то очевидные низковисящие фрукты.
3: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК.
4: РБК в цифрах.
3: 2400 сверкающих пайеток и обычный стеклярус, но рекордные 32,5 миллиона долларов на аукционе – это легендарные рубиновые туфли Дороти из фильма «Волшебник страны Оз». Фантастическая стоимость голливудского кинореквизита образца 1939 года обусловлена не ювелирными материалами, а его беспрецедентной культурной ценностью.
1: Disney и Universal не единственные компании, которые развивают тематические парки. Активно в эту нишу входит и производитель игрушек Lego.
5: Legoland практически полностью построен из конструктора Lego, что является ключевым драйвером.
3: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10.
6: Apple готовит свой первый складной смартфон, и это, похоже, будет самый дорогой iPhone в истории. Удастся ли убедить покупателей, что складной телефон за $2000 это не роскошный максимум, а если не базовый минимум, то хотя бы стандарт? Осень покажет.
3: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы, передовые разработки, которые меняют мир прямо сейчас. По средам в 16:10 на радио РБК.
4: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
7: Халвинг. Так называют сокращение награды за добычу биткоина в два раза. Новые монеты появляются, когда майнеры подтверждают операции в сети. За эту работу они получают биткоины. Но примерно раз в 4 года размер награды автоматически уменьшается вдвое. Так устроен алгоритм биткоина. Он ограничивает выпуск новых монет и постепенно делает их дефицитнее. Всего может существовать не более 21 миллиона биткоинов. Поэтому инвесторы внимательно следят за каждым халвингом и пытаются предсказать, как он повлияет на цену. Но сам по себе халвинг роста курса не гарантирует. Он лишь меняет скорость появления новых биткоинов.
4: Криптомания. По ту сторону цифры.

В Москве 17:30, в студии с новостями Юлия Родина. Средства ПВО сбили 7 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. На месте работают оперативные службы. Общее число сбитых с начала суток дронов в регионе выросло до 9. Столичные аэропорты Домодедово и Жуковский вернулись к штатной работе. Об этом сообщила Росавиация. Ограничения в воздушных гаванях действовали с утра. Совет директоров Т-Плюс рекомендовал общему собранию акционеров выплатить дивиденды в размере 8,9 копеек на обыкновенную акцию по результатам первого полугодия. Собрание акционеров запланировано на 30 сентября. Минюст расширил перечень иноагентов. В него включены комик Александр Незлобин, журналист Алексей Мочалов, политик Константин Горожанко, активистка Марина Базылюк, информационный ресурс «Книги Жаря», а также проект «Быть или». Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Нижний Новгород. Главе государства должны показать несколько вновь построенных уникальных масштабных объектов, а также новое производство Нижегородского автомобильного кластера. Кроме того, президент примет участие в заседании форума «Сильная идея для нового времени». Тестовое голосование перед сентябрьскими выборами депутатов Госдумы прошло в столице. В нем приняли участие более 740 тысяч человек, сообщило правительство Москвы. На голосование был

0: И в студии Иван Сусло, старший аналитик департамента анализа финансовых рынков Газпромбанка, и я, ведущий Степан Сумин. Вань, ну что же, давай отметим лидеров, фаворитов IT-сектора и продолжим.
1: Да, я бы отметил позитив, во-первых. Там у них очень неплохой есть... Очень неплохие могут быть дивиденды. У них, во-первых, если про результат говорить, и темпы роста выручки хорошие, там выше гайденса, и при том, что у них более или менее фиксированные косты, там дивиденды могут быть больше 100 рублей на акцию, при том, что сейчас акция стоит 900 с чем-то, там это тоже процент по 12 вполне может быть. Но это пока не объявлено, это вот такой прогноз. И я бы отметил, наверное, Астру, как раз тоже недавно отчитывалась. Тоже отчет хороший, там прогноз менеджмента, они идут как раз в прогнозе менеджмента 40% роста прибыли. Здесь, в общем-то, компания стоит довольно дешево, если говорить по мультипликаторам. Тут получается, что где-то 4,3 прибыль, цена к прибыли, и, по сути... Компания выросла кратно за последние 2-3 года, а в цене там снизилась или там не сильно изменилась. То есть налицо потенциал роста.
0: Ну что ж, действительно, неплохой потенциал роста. Можно, как это, в качестве такой экспериментальной идеи на незначительное такое количество себе в портфель действительно положить. Хотел бы отметить, что у нас была еще сегодня отчетность. Это ВТБ. То есть ВТБ в июле увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,7 раза. Чистая прибыль ВТБ в июле по МСФО составила 40,4 миллиарда рублей, увеличившись как раз вот в 1,7 раза в годовом выражении. За 7 месяцев ВТБ заработал 265,6 миллиардов рублей по МСФО, что на 12,7 меньше результата на тот же период прошлого года. Возврат на капитал, получается, группа составила 16,8 в июле и 16,2 по итогам 7 месяцев. Давай также отметим, что старт торгов сегодня с утра, он был достаточно позитивен для акций ВТБ, и они выросли как раз на планах по переносу сделки с RWB и доп. Эмиссии. То есть мы понимаем, что это придало какой-то такой позитивный, действительно, такой позитивный флер для этой бумаги. Что ты скажешь по ВТБ? Насколько это интересная идея? Если посмотреть по мультипликаторам, как я прям встроился так это, по мультипликаторам, то это самая недооцененная бумага, получается, банковского сектора.
1: Сейчас почти все банки стоят ниже капитала, насколько я понимаю, в этом секторе. ВТБ, я думаю, что есть небольшой потенциал роста вот на этом отчете, который можно назвать позитивным, но если мы обращаемся именно к отчету по за первое полугодие, который был месяцем где-то ранее, по-моему, там не самые позитивные цифры, там и чистая прибыль снизилась на 20%, и надо помнить, что у ВТБ ставки риска достаточно высокие все-таки, и плюс у них на сами акции может давить вот эта вот перспектива доп. Эмиссии, что делает вот те бумаги, которые мы обсуждали чуть ранее, Дом РФ, Сбербанк, в данный момент чуть более предпочтительными.
0: Давай я процитирую как раз первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова. Вот достигнутые в июле результаты подтверждают, что группа уверенно движется по намеченной траектории реализации стратегии и выполнению поставленных на 26-й год целей. Ну что же, мы пожелаем ВТБ реализации своих целей и добиться все-таки того, чтобы мы получили, то есть инвестор получил те самые дивиденды, все-таки ждут больше, чем 25%, а в районе 50% от чистой прибыли. Собственно, пожелаем удачи. И удачи и успеха банку. Давай поговорим про сектор, который сегодня, наверное, такой кричащий самый. Это нефтегазовый сектор. Вот, допустим, начнем с «Газпромнефти». Чистая прибыль «Газпромнефти» в первом полугодии по МСФО составила 286,1 миллиарда рублей. Выручка достигла 1,88 триллионов рублей. Ну, шикарнейший результат. Кстати, это была одна из лучших идей сектора, так как продолжали платить двузначные дивиденды. Видишь ли ты потенциал у этой бумаги?
1: Я думаю, что сейчас весь сектор выглядит очень даже неплохо. Мы видим, что у нас вот комбинация вот этих факторов, и цены на нефть продолжают оставаться высокими, и рубль сейчас ослаб. То есть, получается, выручка рублевая у нашей компании нефтяных, она... достаточно высокая, и причем...

0: на самом деле, наверное, дольше, чем кто-либо прогнозировал, потому что как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке, сейчас прогнозировать достаточно тяжело. Поэтому по всему сектору здесь я жду хороших показателей у всех компаний, как раз вот за счет вот этих двух факторов.
1: Более подробно про нефтегазовый сектор поговорим после небольшой паузы.
2: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Жизнь проходит в бешеном ритме, и в таком ритме нет времени искать стабильный интернет или разбираться со сложными приложениями. Хочется одного простого решения, чтобы оставаться в курсе событий. С приложением FM Play и радио РБК запустится в один клик. Даже если его еще нет в вашем городе. Главные новости дня везде с вами. FM Play. Твое радио всегда рядом. Доступно во всех популярных магазинах приложений. Возрастное ограничение 16+.
1: Транснефть представила финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2026 года. Выручка выросла на 3% год-года до 740 миллиардов рублей. Это «Инвестиционный час», и мы продолжаем.
3: «Инвестиционный час».
1: В студии Иван Суслов, старший аналитик департамента анализа финансовых рынков «Газпромбанка», и я, Степан Сумин, и мы продолжаем. С точки зрения движения нашего рынка, как мне кажется, именно как раз нефтегазовый сектор играет сейчас основным таким драйвером, таким прям локомотивом, который как раз, давай посмотрим, нет, чуть меньше уже стал наш индекс расти, примерно 0,8%, надо нам поднажать. А для того, чтобы нам поднажать, мы сейчас еще одного эксперта к нам в студию подключим. У нас на связи Андрей Громадин, аналитик D8.
4: Да, добрый день.
1: Андрей, доброго вечера. Ну что ж, действительно, нефтегазовый сектор, он сейчас как-то в таком явном фокусе, если посмотреть по всем отчетностям. Я даже не знаю, не могу найти отчетности, у кого она плохая. С точки зрения такого интереса, наверное, сейчас вызывает «Лукойл» как самая такая крупная, большая бумага, которая имеет вес в нашем индексе. Вот если посмотреть по отчетности за первое полугодие, выручка от реализации выросла на 8% в год года и составила 2 триллиона рублей. Общий совокупный доход составил 438,8 миллиардов рублей против совокупного расхода 451,2 миллиарда рублей годом ранее. Ну что же, Андрей, «Лукойл» как дивидендная бумага, как, возможно, лидер сектора, стоит ли его сейчас покупать или не стоит, рассматривание? Вообще, хорошая ли отчетность у компании?
4: Ну, вообще у нас был достаточно такой сложный период с первого полугодия. Мы начали с двух очень слабых месяцев, да, и потом случился иранский кризис, и цены на нефть резко выросли, даже при крепком рубле. Вот. Но еще больше выросли цены на нефтепродукты. Поэтому основное как бы такое улучшение маржи мы видим всех, кто производит много хороших нефтепродуктов. Это «Газпромнефть» и это «Лукойл». «Лукойл» опубликовал отчет гораздо лучше даже, чем ожидалось, в том числе за счет экономии на расходах и капитальных затрат. В целом, по дивидендной доходности среди нефтегазового сектора «Газпромнефть» и «Лукойл» одни из лидеров.
1: Хотел бы действительно подтвердить то, что вы говорите. Капекс снизился на 38% до 239 миллиардов рублей. Операционная прибыль выросла на 151%. Операционный денежный поток вырос на 11% до 790 миллиардов рублей. То есть, действительно, все показатели, они очень красивые. Однако, как мне кажется, главный вопрос, сохранится ли эта тенденция и на будущий период, то есть, допустим, до конца года. Есть ли какие-то, возможно, триггеры, которые не будут этому способствовать?
4: Ну, в целом, картина такая, что цена на нефть объективно снизились после того, как такие ожидания относительно закрытия.

0: Хормузского пролива, нехватки нефти не оправдались, но в то же время в мире сохраняется очень большой дефицит нефтепродуктов и газа. Вот. Поэтому такой, мне кажется, эти факторы, они очень сильно поддержат наши компании в третьем и даже в четвертом кварталах. Вот. Я думаю, что для «Лукойла» и «Газпром России» остаются достаточно такие положительные факторы на вторую половину года. Плюс, ну, я бы посмотрел на рубль, он все-таки ослабляется, не такой крепкий, как был в первом полугодии, что тоже должно положительно сказаться на экспорте.
1: Хотел бы отметить то, что у «Лукойла» вырисовывается очень интересная картина. Тоже дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев выше 15%. Это достаточно интересный, хороший знак для компании. Вань, как тебе кажется?
2: «Лукойл» — один из главных дивидендных аристократов на нашем рынке. У них компания старается доходность, точнее дивиденды, повышать почти каждый год, поэтому ничего удивительного здесь не вижу. Да, отличная доходность сейчас на рынке.
1: Ох, как ничего удивительного. Как мне кажется, хорошо, что вообще платят нам компании дивиденды, а могла бы...
2: Высокая планка, наверное.
1: Это правда, потому что если брать исторический период назад, какое-то определенное время, то нас просто разбаловали хорошими дивидендами.
2: Да, это верно.
1: Вот, продолжаем. Андрей, такой, наверное, в продолжение той конъюнктуры, которая вы нам обозначили в рамках как раз нефтяного сектора. Вот Bloomberg пишет, что Россия увеличила переработку нефти до почти 4 миллионов баррелей в сутки. И, как я понимаю, что это вследствие того, что часть как раз НПЗ возобновили свою работу. Правильно я понимаю то, что мы можем утверждать, что критическая точка в топливном кризисе, она пройдена?
0: Ну, я бы сказал, что такое дефицитное состояние все-таки рынка бензина еще остается, я думаю, но как бы переработка падала серьезней в летние месяцы. Сейчас, если она восстановилась до 4 миллионов, то ситуация выглядит более позитивно. Вот. Но в целом остается, мне кажется, напряжен.
1: Ага, вот еще одна интересная такая, не знаю, то, что я подметил, то, что цены на нефть остаются достаточно стабильными, ну, торгуются там достаточно в небольшом таком коридорчике, можно ли это назвать стабильностью, конечно, возможно, краткосрочно, и вот ожидается снижение по итогам недели на фоне тупика как раз в переговорах между США и Ираном. И что интересно, что вот в четверг через пролив, то есть через Азмунский пролив, прошли 7 судов с сырьевыми товарами, что меньше, чем 17 судов днем ранее и ниже среднего показателя за 10 дней в 15 судов. Андрей, скажите, возможно, вы пользуетесь картой и смотрите, как проходит суда по Армузскому проливу?
0: Я знаю, что некоторые смотрят на такие карты, но хотел бы отметить, что сейчас не все корабли, которые проходят по Армузскому проливу, видно на таких картах, они выключают передатчики, и некоторые эксперты пишут о том, что потоки, на самом деле, проходящие через Армузский пролив сейчас, они гораздо выше, чем это как бы по официальным оценкам там оценивается. Поэтому оценивал, ну, из крайности в крайность не переходил, но в целом ситуация с Армузским проливом, противостоянием США и Ирана, она остается напряженной. Вот, поэтому как бы тут волатильность, я думаю, может сохраняться. Сейчас мы вот смотрим на такую стабилизацию и, может быть, даже коррекцию нефти, но если инциденты произойдут, то переоценка может быть произойти очень быстро.
1: Это правда, действительно. Одно слово, один твит, и мы уже выше 100. То есть здесь это та переменная, которую мы действительно не можем контролировать. Продолжаем говорить о нефтегазовом секторе. Андрей, интересует вот Транснефть. Представил достаточно, не знаю, как мне кажется, более нейтральные такие результаты. Вот выручка выросла на 3% год к году. EBITDA, например, снизилась на 4%. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, составила 148 миллиардов рублей. То есть незначительно снизившись по сравнению с результатом предыдущего года. Хотел бы отметить, что компания продолжает уплачивать налог на прибыль по повышенной ставке 40%. Расход по налогу на прибыль за первое полугодие 2026 года составили 92 миллиарда рублей. Стоит ли рассматривать эту компанию как такого дивидендного аристократа, Андрей?

0: Конечно, стоит. Компания выплачивает не менее 50% чистой прибыли от МСФО. Несмотря на повышенную ставку налога, им подняли и тарифы выше, чем ожидалось, соответственно, какое-то время назад. Соответственно, то, что прибыль сохраняется на уровне прошлого года, это очень хорошо. Я напомню, что за прошлый год компания выплатила больше 200 рублей на привилегированную акцию в виде дивидендов. Это почти 20% на текущую цену на акцию. Да? А прибыль у нас, которая берется за базу, она в принципе сохраняется. Поэтому Транснефть является одним из дивидендных аристократов.
1: Я правильно понимаю то, что вот уплата этого налога на прибыль по повышенной ставке, она не влияет, получается, сильно? То есть зря все расстраивались. Я помню, когда только ввели вот такую высокую ставку, то достаточно серьезным падением отреагировала котировка.
0: Да, сначала ввели повышенную ставку налога, это был негатив, но потом повысили тарифы больше, чем ожидалось, и, в принципе, акция все отыграла достаточно быстро.
1: Хорошо, сейчас спросим мнение у Ивана. Вань, как тебе Транснефть? Покупаешь ли ты в портфеле? Потому что интересная дивидендная доходность тоже вырисовывается. Там около 16% дивидендной доходности на будущий период, 12 месяцев.
2: Да, мы рекомендовали клиентам Транснефть. Действительно, история очень интересная, особенно учитывая, что она не зависит от цен на нефть, как наши привычные обычные вот нефтяные компании, такие как Лукойл, Газпромнефть, что делает ее в некотором смысле защитной историей. И, как совершенно верно вот наш спикер отметил, дивиденды стабильно платят половину чистой прибыли. Даже упоминалось, что хотят повысить коэффициент, пока про это новостей не было. То есть и в этом году дивиденды достойны, и в следующем году, скорее всего, тоже дивидендная доходность как минимум останется вот на стабильных уровнях на этих.
1: Самое важное – это не инвестиционная рекомендация. Мы просто подсвечиваем такие яркие фундаментальные истории на нашем рынке, которые выдерживают весь натиск и негатив, который есть в нем. Поговорим про Татнефть. Чистая прибыль Татнефти по МСФО за первое полугодие выросла почти втрое. Ух, это хорошо прям звучит. Получается, получил чистую прибыль по МСФО в размере 165,2 миллиардов рублей, что почти втрое действительно выше показатель аналогичного периода, а тогда было 58 миллиардов рублей. Андрей, с точки зрения Татнефти, насколько компания инфраструктурно защищена и действительно может платить дивиденды, и как она себя чувствует?
0: Ну, вы знаете, Татнефть тоже платит одни из самых хороших дивидендов в секторе уже исторически. За прошлый год немного сэкономили, но ситуация была такая неоднозначная, и много было достаточно рисков. Вот. Но в целом уже за этот год, как вы правильно отметили, прибыль выросла. Соответственно, дивиденд они уже объявили за полугодие, рекомендован советом директоров, 33 рубля. Доходность немного ниже, чем Газпромнефти и Лукойла за такие же периоды времени. Но у Татнефти есть отличия. Они платят все-таки дивиденд за первое полугодие, исходя из прибыли по РСБУ, которая ниже МСФО, а затем за год финально доплачивают больше, исходя из наибольшей из чистой прибыли РСБУ и МСФО.
1: Ну что ж, как мне кажется, мы собрали достаточно неплохой пакет из нефтяных компаний, которые можно рассмотреть себе в портфель. Спасибо большое. С нами был Андрей Громадин, аналитик D8. Вань, у нас осталось совсем мало времени, и давай такой блиц я тебе устрою, и начнем мы с индекса. Вверх или вниз?
2: Вверх.
1: Следующей неделе вверх.
2: Конечно, вверх.
1: Только вверх, хорошо. Доллар, доллар-рубль пара. Корректируемся, вверх, вниз.
2: Доллар, ждем, что рубль продолжит ослабевать потихонечку, там 8,790.
1: 8,790, хорошо. И давай закончим тремя лучшими идеями на следующие, давай, до конца года. Прям три идеи, коротко.
2: Ну, хорошо. МТС, позитив и пусть будет Циан.
1: Ага, МТС, Positive Technologies и Циан. Рассчитываем на хорошие дивиденды и, соответственно, рост сектора.
2: Да, тут

0: у нас получается и рост, и дивиденды в разных компаниях. То есть вот такой микс получился.
1: Ну что же, как мне кажется, у нас была прекрасная, отличная дискуссия. Разобрали много отчетов. Спасибо большое. У нас в гостях был Иван Суслов, старший аналитик департамента анализа финансовых рынков Газпромбанка. Я ведущий Степан Сомин. Слушайте РБК, смотрите РБК, читайте РБК. Мы всегда на связи и хороших выходных.
2: РБК отрасли.
3: С 1 сентября в России повсеместно заработает универсальный QR-код. Код, разработанный НСПК, упростит выбор способа оплаты для покупателей и бизнеса. До сих пор в магазинах могли использовать несколько платежных QR-кодов. Покупателю приходилось выбирать нужные варианты, а бизнесу подключать разные решения и размещать несколько кодов. С 1 сентября эта система изменится. Вместо набора платежных кодов возле касс появится универсальный QR-код, объединяющий разные способы оплаты. Покупателю достаточно будет отсканировать его камерой смартфона или через банковское приложение, после чего выбрать доступный вариант – СБП, платежный сервис банка, сервис рассрочки или цифровой рубль. Для бизнеса переход будет практически бесшовным. Сейчас банки завершают подключение универсального QR. При этом торговым точкам, которые уже принимают оплату по QR-коду, не придется устанавливать новое оборудование. Во многих магазинах новый формат уже можно проверить на практике.
2: РБК отрасли. Автоньюз.
4: 27 августа Rockstar показала новый трейлер GTA 6 и вместе с ним раскрыла еще больше деталей о виртуальном мире. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня об автомобилях самой ожидаемой игры десятилетия. Серия GTA всегда славилась огромным выбором машин, на которых может прокатиться главный герой. Новая часть традицию не нарушает. Причем многие автомобили, как и раньше, вдохновлены реальными моделями. Один из протагонистов, Джейсон, ездит на Vapid Genada – небольшом пикапе, в котором легко узнать Ford Ranchero начала 70-х годов. Настоящий автомобиль, кстати, выпускался с 57 по 79 год. Вообще автомобилей, вдохновленных моделями Ford, в игре хватает. Например, появится внедорожная версия классического мустанга прямиком из 60-х. Вместо обычного маслкара – лифт подвески, силовой обвес и большие внедорожные шины. Полицейские получили автомобиль, похожий на Ford Explorer 6-го поколения. Один из самых распространенных полицейских кроссоверов в США. Не забыли и про европейский автопром. На одном из артов засветилась машина марки Obey. Это внутриигровой аналог Audi. Еще один седан явно напоминает Mercedes-Benz C-класса AMG поколения W205. Подтверждены и настоящие суперкары. В игре появятся автомобили, похожие на Ferrari и Porsche. Но, похоже, главной звездой станет новая Pegassi, прототипом которой послужил Lamborghini Aventador. От итальянского суперкара виртуальная машина получила пропорции, форму дверей, боковые воздухозаборники и другие характерные детали. Более того, именно этот автомобиль оказался на обложке игры. И тут возникает вопрос, а почему автопроизводители до сих пор не судятся с Rockstar? Ведь мало кому понравится, когда автомобиль, пусть даже и вымышленный, используется для ограблений, погонь и наездов на пешеходов. Но Rockstar как раз старается максимально избегать прямого копирования. Практически каждая машина — это микс из разных моделей. А вообще Rockstar уже сталкивалась с подобными претензиями. Охранная компания Pinkerton судилась с разработчиками Red Dead Redemption 2 из-за того, что ее название использовалось в игре как обозначение врага.
5: Что это было? В эфире.
0: Безусловно, группировки будут самого разного размера. Там, если смотреть на международные заявки, есть уже группировки, заявленные на 12, на 15, на 20.
6: Но ты переживаешь, что места не хватит? Или ты считаешь, что это не самая большая проблема?
0: Самое большое преимущество космоса это в том, что он безграничен, как бы это ни звучало. Но, тем не менее, там есть эшелоны по высоте. И каждый просто... На самом деле, почему я говорил там о работе с Международным союзом электросвязи? Мы же подаем заявку, мы говорим, мы хотим работать на высоте 800. За нами ее, пожалуйста, забронируйте. Там есть у тебя со стороны компании дальше выполнение коммита. Через сколько месяцев ты там поставишь первый аппарат, через сколько ты заполнишь все, что ты обещал. То есть, как бы, ты бронируешь за собой эшелон, и ты должен потом это выполнить. Поэтому, ну, эшелонирование, там, мы 800 600 километров, Starlink там 500 километров. Китай, насколько я знаю, уходит выше на 1000 плюс, да, то есть здесь главное, как это, по эшелонам вверх-вниз не сильно мотаться, а в остальном, да, всем хватит места.
7: Заместитель генерального директора бюро 1440 Дмитрий Агафонов

0: программе «Технологии и тренды».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждую среду в 16:10.
2: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
0: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны. Места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
2: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
0: По будням на радио РБК.
1: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
0: Чужие привычки. В 2007 году британская Tesco решила выйти на американский рынок и запустила сеть Fresh and Easy. К экспансии готовились почти два года. Менеджеры Tesco изучали американские семьи, смотрели, что те покупают и как ходят за продуктами. Но исследование не спасло от главной ошибки. Привычки покупателей компания все равно оценила по-британски. Fresh and Easy сделали небольшими магазинами с кассами самообслуживания, готовой едой и продуктами в сравнительно небольших упаковках. В США покупательская культура была другой. Многие приезжали в супермаркет на машине и закупались сразу на неделю, большими упаковками. Овощи и фрукты предпочитали выбирать поштучно. На кассе были привычны сотрудники, которые упакуют покупки, а иногда помогут донести их до автомобиля. Еще одна американская привычка – скидочные купоны, которым Tesco поначалу не придала особого значения. В 2013 году Tesco решила уйти из США. Эксперимент обошелся компании более чем в миллиард фунтов. Ошибка была не в отсутствии исследований. Tesco знала о покупателе много, но попыталась встроить его привычки в собственное представление о том, каким должен быть магазин.
1: Ошибка на миллион.

0: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 18.00 в студии с новостями Юлия Родина. Бизнесмен Сергей Шишкарев не явился на закрытие сделки по передаче своей доли Росатому в компании «Дело», сообщили в пресс-службе госкорпорации. Сделка была намечена на 28 августа. По данным Росатома, ее представители прибыли к нотариусу и были готовы подписать необходимые документы. Однако ни сам Шишкарев, ни его представители не явились. Ранее бизнесмен заявлял, что не намерен отказываться от сделки, но настаивал на соблюдении всех технических формальностей. Совет директоров «Газпромнефти» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие в размере 42 рублей 51 копейки на акцию, говорится в отчете компании. Закрыть реестр акционеров под дивиденды должны 13 октября. Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО в первом полугодии снизилась на 12% и составила 864 миллиарда рублей. Минюст расширил перечень иноагентов. Ведомство включило в него комика Александра Незлобина, журналиста Алексея Мочалова, политика Константина Горожанка, активистку Марину Базылюк, информационный ресурс «Книги Жарь», а также проект «Быть или», исключен из перечня священник Андрей Львов. 7 россиян пропали без вести в результате наводнения в Непале. Еще двоих удалось спасти. Такие данные приводит Непальский совет по туризму. Всего число пропавших составляет 1924 человека. Жертвами стали 579 человек. Наводнение началось утром 26 августа. Стихия разрушила дома, дороги, мосты и объекты энергетической инфраструктуры. Новый 53-летний король Норвегии Хокон VIII принесет присягу перед парламентом 1 сентября, сообщает норвежская телерадиокомпания. Присяга подчеркивает, что полномочия монарха в стране ограничены и регулируются Конституцией. Ранее сегодня стало известно, что отец Хокона, король Харальд V, скончался в возрасте 89 лет. Больше новостей читайте на сайте РБК.

0: 18.02 в Москве, в прямом эфире радио РБК, у микрофонов Серафим Сашлиев и Оксана Гриченюк. Мы подводим итоги пятницы и обсуждаем, что главное событие этого дня означает для каждого из нас.
1: Чес. Что это значит?
2: Среди некоторых тем этого часа новые меры контроля ценообразования по топливу рассматривает правительство. В чем они заключаются и как помогут нынешней ситуации?
0: Зумеры закредитованы в микрофинансовых организациях. Почему они активно берут деньги в долг и не спешат их отдавать?
2: Билеты в театры, на концерты за год существенно подорожали. При этом спрос на зрелищные мероприятия вырос. С чем это связано?
0: Об этих и других темах подробнее уже скоро. А пока коротко о ситуации на рынках. Индекс Мосбиржи 2103 пункта прибавляет 0,5%. На валютном рынке межбанк доллар 86.15, евро 100. Нефть марки Brent 88 долларов за баррель. Драгметалл и золото 4629 долларов за тройскую унцию.
2: Начнем с международной темы, но которая так или иначе коснется большинства стран. Выход Венесуэлы из состава ОПЕК будет политическим и энергетическим триумфом для США. С такой оценкой вышел сегодня Bloomberg. И, как сообщают источники агентства, представители Венесуэлы и США поднимали вопрос выхода на одной из последних встреч.
0: Это, знаешь, причина действительно не только политическая, но и экономическая. Отсутствие квот на добычу энергоресурсов позволит Венесуэле увеличить добычу нефти, а это принесет бюджету дополнительные доходы. Но государству нужно выбираться из экономического кризиса, довольно затяжного. Добыча нефти в республике постоянно растет, сообщила временно исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес.
3: Сегодня мы добываем больше 1 200 000 баррелей нефти в сутки. Это самый высокий уровень с февраля 2019 года. Мы также подписали 50 стратегических соглашений в нефтегазовой отрасли, которые предусматривают новые инвестиции в 76 нефтедобывающих районов страны. Экономическая комиссия Латинской Америки и Карибского бассейна прогнозирует рост экономики Венесуэлы на уровне 6,5% в этом году. Это самый высокий показатель в регионе, и объем ВВП постоянно увеличивается. До полноценного восстановления экономики, которая серьезно пострадала от санкций, еще долгий путь.
2: По сведениям портала Axios, страны близки к подписанию новой сделки, которая позволит американским компаниям добывать нефть еще на 17 месторождениях Венесуэлы. И объем их оценивают в 90 миллиардов баррелей. А вот Reuters сообщает, что в качестве правовой модели для сделки рассматривают аренду, затем последует аукцион или тендер по распределению каждого из месторождений между американскими производителями.
0: Некоторые из них в настоящее время эксплуатируются небольшой китайской компанией, контракт с которой был заключен в период правления экс-президента Николаса Мадуро. Напомню, он был захвачен и вывезен в США, где ему предъявлено обвинение в наркотерроризме. Без иностранных инвестиций Венесуэла не сможет увеличить добычу и выбраться из кризиса, так считает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
4: Есть перспектива роста добычи. Сейчас она где-то 1,2 миллиона баррелей в сутки. К 2030 году может достичь 2 миллионов, а где-то к 40-му выйти там на 3, даже может быть там 3,2. И естественно, когда будет такой рост со стороны других стран ОПЕК, будет сильное желание распространить квоты на Венесуэлу, потому что в последние годы ее добыча не котировалась из-за резкого падения. То есть это такой долгосрочный ограничитель. Естественно, там, компании, которые хотят инвестировать в Венесуэлу, устремятся от него избавиться. Чтобы выйти на добычу в 3 миллиона баррелей в сутки, Венесуэле нужно 150-200 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций, которые могут дать основу США.
0: Напомню, в мае из ОПЕК и ОПЕК Плюс вышли Объединенные Арабские Эмираты. Власти мотивировали решение национальными интересами и закрытием судоходства в Ормузском проливе со стороны Ирана. В Кремле указывали, что Россия продолжит участие в объединении.
2: И еще на тему топлива. Но уже в России власти хотят создать систему контроля по всей цепочке оборота нефтепродуктов объемом от 1 тонны. Планируется принять новые меры по контролю цен на топливо. И это коснется в том числе классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Это следует из протоколов совещания у вице-премьера Александра Новака по ситуации на рынке, которая с начала топливного кризиса проходит регулярно.
0: Минэнерго и ФАС поручены подготовить предложение по увеличению реализации таких нефтепродуктов на Петербургской бирже. Впрочем, сейчас вряд ли есть цель продавать большую часть объемов именно через биржу, отмечает эксперт по энергетике Софья Мангелева.
5: Инициатива, что давайте все продавать через биржу, она была вынесена, но никаких

0: кандидатных актов из этого пока что не последовало. Что на текущий момент есть? Есть свидетельство по продаже 10% объемов Евро-5 и минимум 3% объемов более низких грейдов. Вообще, в принципе, и то, и другое делается преимущественно для того, чтобы в условиях, когда у нас не хватает бензина и периодически у всех начинается волнение относительно его цены, понимать, каким образом вообще выглядят цены при поставке на разные регионы страны. Дальше, что есть, это продажи через Петербургскую биржу, опять же, импортных объемов. С импортными цель вообще в том, чтобы дать одинаковый доступ для разных игроков рынка, потому что в отличие от крупника, которые теоретически могут импортно обеспечивать свои ежедневные, малые компании не всегда могут с такой же скоростью обеспечить себя бензином. Поэтому, честно говоря, я из того, что сейчас вижу, мне кажется, это скорее ажиотажное волнение относительно того, что все будет продаваться через биржу, но законодательно такого движения не идет.
1: Предполагается, что регуляторы будут обязаны принимать меры в отношении завышающих цен компании. Пилотным субъектом, где протестируют такую систему, станет ТВА.
2: Параллельно регионам рекомендовано заключить ценовые соглашения с независимыми участниками рынка. Такой пример был уже в России. Последние отмечали, что из-за нехватки ресурса на бирже вынуждены закупать топливо по высоким ценам, ну и потом сталкиваться с претензиями ФАС автоматически, потому что ФАС тоже контролирует ценообразование на топливо. Рынке.
1: Ну вот что с ценообразованием на билеты в театр мы обсудим буквально через минуту. Оставайтесь на частоте радио РБК.
3: Реклама. Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Выгода 100 тысяч рублей при покупке в программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
2: Ты обещал цены на билеты в театре. Я, кстати, сегодня смотрела афишу одного из московских театров. Мой любимый, один из любимейших театров,
1: Фоменко. Что, уже на афише цены пишет прям?
2: Ну, почему нет? Я смотрела афишу, подбирала спектакль, куда пойти, и посмотрела на цены. Ну, явно они выросли.
1: Передумала, да?
2: Пока не передумала, пока выбираю.
1: Ты действительно, ты знаешь, россияне, есть разные цифры. Вот некоторые из них свидетельствуют, что стали чаще ходить в театры россияне, а также и на спортивные мероприятия. Хотя билеты подорожали почти на треть. По данным билетных агрегаторов, общее число проданных билетов на офлайн-мероприятия этим летом выросло почти на 18,5%. При этом интерес к театру показал взрывной рост на 75%. Спортивные мероприятия тоже прибавили, и все это на фоне падения интереса к музеям и экскурсиям примерно на 10%.
2: Как объяснил основатель информационного агентства «Интермедиа» Евгений Сафронов, рост рынка развлечений напрямую связан с увеличением доходов. Люди все чаще тратят на культуру, как на доступную роскошь.
5: В последнее время постоянно растет спрос, постоянно растет и предложение тоже. Открываются новые театры, новые сцены, продажи постоянно растут. Связано это только с тем, что постоянно растет располагаемые доходы населения. То есть люди вообще в принципе тратят на досуг или, допустим, на какие-то предметы роскоши среднего уровня больше, чем раньше. И, естественно, таким предметом роскоши может быть, например, и билет в театр. Это обычная история, это всегда так происходит. Всю историю существования зрелищных индустрий.
1: Московские театры уже готовятся к новому сезону. До конца августа откроются еще 2 театра, в сентябре 35 всего. А зрители ждут около 300 премьер. Только за первую половину августа на постановке нового сезона продано около 58 тысяч билетов. Еще зимой этого года зрительский спрос на театральные постановки в России вырос на 12% в количественном выражении и на 11% в денежном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
2: А сейчас интерес к билетам в театр вырос сразу на 75%. И лично меня эти цифры пугают, потому что иногда в момент старта продаж на популярные спектакли, как правило, это те, которые ты хочешь посмотреть, на которые ты еще не ходил, купить их проблематично. По словам председателя правления Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций Михаила Шурыгина, сейчас театральный мир наблюдает снижение продаж, а рост издержек вынуждает театры поднимать цены, чтобы сохранить выручку.
6: В первую очередь, к сожалению, сейчас мы замечаем общее падение продаж. Затраты при этом растут, то есть потери у организаторов возрастают при плохих продажах. Я полагаю, что очень многие пытаются компенсировать падение количественных продаж стоимостным. Ну, то есть для тех людей, которые являются театром,

0: скажем, и тратит существенную часть своего дохода на билеты, поход в театр остается чем-то святым. Поэтому изменение, скажем, на 15-20-30% все равно не помешает им посещать. А при этом заполняемость залов неизбежно падает. Организаторам, театрам приходится компенсировать финансовую брешь повышением цен с пониманием того, что аншлагов все меньше. То есть продается билетов меньше, но при этом они вытягивают валовую составляющую за счет повышения. Это достаточно болезненно, потому что для многих стоимость билетов становится неподъемной.
1: Лидерами по стоимости билетов в летний сезон стали фестивали. В среднем билет обойдется в почти 5000 рублей за одно посещение.
2: Чуть дешевле обошлись спорт, концерты, вечеринки и театры. Цены варьируются в пределах 3000 рублей за одно мероприятие. Самыми экономными вариантами остаются выставки и музеи. Примерно 600 и 500 рублей, соответственно, опять же, смотря какие выставки и смотря какие музеи.
1: Ну, после 20 часов мы продолжим этот разговор с директором театра имени Вахтангова Кириллом Кроком. Мы обсудим и цены на билеты, и заполняемость залов, и вообще актуальность современного российского театра. А сейчас о том, что еще важно знать сегодня.
2: При атаке ВСУ на Ярославской области обломки беспилотников упали на промышленную инфраструктуру, жилой сектор и объекты торговли. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Погиб один человек, 27 ранено. Возбуждено уголовное дело о теракте. Белоруссия намерена исполнить все намеченные обязательства, в том числе с поставками топлива. Об этом президент страны Александр Лукашенко заявил на встрече с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным. Она состоялась в Москве. Кроме того, Лукашенко сказал, что Москва и Минск решат общую проблему на юго-западных рубежах. Сделку ВТБ с Wildberries перенесли. Ее закроют не в августе, а ориентировочно в сентябре, рассказал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Решение принято в связи с тем, что Wildberries столкнулся с чрезвычайными событиями, отметил он. В рамках сделки ВТБ купит 5% в ВБ-банке с возможностью увеличения доли, а ВБ-банк, в свою очередь, получит доступ к инфраструктуре ВТБ. Экс-директор Олега Газманова приговорили к 7 годам тюрьмы. Решение принял Хорошовский суд Москвы. Дмитрия Царенко признали виновным в хищении прибыли от концертов артиста на сумму свыше 15 миллионов рублей. Всего в деле бывшего концертного директора 17 эпизодов.
1: Вот и возвращаясь к теме топлива, цены на него в России замерли, а правительство намерено усилить контроль за рынком нефтепродуктов. По последним данным Росстата, с 18 по 24 августа бензин в среднем подорожал меньше, чем на процент, а показатели по дизелю практически не изменились.
2: Власти на этом фоне намерены изменить систему мониторинга поставок и установить индикативные цены по регионам. Об этом мы сегодня в эфире уже упоминали. И планируется усилить контроль за стоимостью бензина низкого качества Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Как к концу недели обстоят дела с ценами на горючее и насколько помогут предложенные властями меры, разбирался Владимир Расулов.
3: Судя по последней статистике Росстата, динамика на топливном рынке разнонаправленная. Если брать данные с 18 по 24 августа, то цены на бензин выросли в 55 субъектах России. Сильнее всего это было заметно в Дагестане, там он подорожал почти на 8%. На втором месте оказалась Рязанская область, плюс 6% неделя к неделе. При этом снижение цен на бензин было зафиксировано в 5 субъектах России. Больше всего в Крыму, минус 8,5%, и в Хакасии. Чуть меньше, чем на 3% бензин подешевел. В среднем по стране. За этот период 92-95 выросли в цене примерно на процент. 92 до 73 рублей за литр, 95 до 79. Ну а дистопливо примерно осталось на уровне 88 рублей. На среднюю стоимость влияет неоднородная ситуация между независимыми автозаправками и крупными сетевыми игроками. Об этом нам рассказал руководитель аналитического центра Б1 Алексей Лаврухин.
4: Ситуация стабилизируется, потому что с начала августа рост цен на бензин составил меньше процента, а дизельное топливо подешевело на 2,5%. Это по Росстату. Буквально несколько дней назад выезжали с дачи, и на небольшой независимой заправке литр 92-го стоил 120 рублей. Очереди нет. Проезжаешь десяток километров, и на федеральной сетевой заправке тот же литр стоит почти в 2 раза дешевле, и очередь из машин на полкилометра. Как раз такими дисбалансами работают надзорные органы, но одного регулирования здесь недостаточно. Важно восстанавливать инфраструктуру, не допускать новых повреждений и обеспечить справедливый доступ к ресурсам участникам топливного рынка.
3: О том самом справедливом доступе к ресурсам на топливном рынке давно говорят его независимые участники. Они рады бы снизить цены на газ.

0: горючее, но многое упирается в само наличие нефтепродуктов. Иногда их в принципе не получается закупить у производителей. Таким опытом в эфире телеканала РБК поделился владелец АЗС в Костромской области Артур Мулюков.
1: Конкурировать с вертикально интегрированными АЗС независимые не могут на равных. В связи с чем мы видим очень сильный отток потребителей. Могу в пример привести нашу сеть АЗС. Прокачка снизилась в 10 раз. Если мы получим доступ на равных с вертикально интегрированными компаниями к топливу на бирже, это, конечно, бы существенно помогло. Но дело в том, что завод нам не отпускает. В беседах с представителями завода мы пытались выяснить причину. Нам сказали, что да, действительно, топливо есть. Завод полон, можно сказать, по горловину. Но вам ничего не светит, потому что у нас есть свои собственные розничные сети, своя премиальная франшиза и так далее. В этой цепочке вы в самом-самом конце. То есть вам рассчитывать тут, по сути, не на что. Такой был ответ.
0: Правительство на этом фоне намерено сильнее контролировать рынок нефтепродуктов. По крайней мере, по данным Коммерсанта, со ссылкой на протоколы совещания вице-премьера Александра Новака, несколько было предложено мер. Во-первых, создать систему контроля, которая следила бы за оборотом нефтепродуктов на внутреннем рынке, внимание, объемом от одной тонны. Кроме того, власти намерены установить индикативные цены по регионам. Этим будут заниматься Федеральная антимонопольная служба и Министерство энергетики. Помимо этого, регуляторы будут обязаны принимать меры в отношении компаний, которые завышают цены на топливо. Но как именно реализуют меры в контексте цен без серьезных рисков для рынка, сейчас принципиально важный вопрос. Об этом в нашем эфире заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
2: Если там сильно перегнуть палку, это может привести к дополнительному дефициту, потому что любые ограничения ценообразования сразу приводят к тому, что часть поставщиков могут просто выпасть с рынка, а сейчас все-таки главная задача для рынка даже не цены, а чтобы объемы были. Ситуация, когда у нас фактически сейчас объемы биржевой торговли свелись к минимальным значениям, и по сути сейчас даже обязательная торговля с учетом возможности поставки по внебиржевым договорам сокращается практически до 2% от общего объема выпуска. Вряд ли вот эти 2% можно считать индикативной ценой. Плюс, помимо продажи на бирже, есть поставки импортного топлива, поставки топлива, которое может идти по прямым договорам и не укладываться вот в эти индикативные оптовые биржевые цены.
0: Кроме того, не исключено, что власти усилят контроль за стоимостью топлива Евро-2, Евро-3, Евро-4. Эти классы недавно разрешили ввозить и производить в России. Наши собеседники говорят, что НПЗ, которые выпускают Евро-5, не смогут быстро перейти на производство более низких классов топлива. С такими бензинами работают те, кто либо поврежден, либо просто у них не работает часть оборудования, либо это еще мелкие НПЗ. И вот эти объемы, как говорят наши собеседники, в целом не превысят 10% от общих объемов на рынке бензина и дизеля в России.
3: Это был Владимир Расулов о ситуации на топливном рынке за эту неделю. Я еще от себя добавлю, тоже из наблюдений, когда ездишь каждый день мимо одних и тех же заправок, можно так примерно отслеживать, как развивается ситуация. Так вот, один из собеседников нашего коллеги рассказывал о том, что на независимых АЗС очереди нет за 92-м бензином, потому что цена значительно выше, чем на новинках. Я наблюдаю аналогичную картину еще буквально несколько дней назад на таких заправках, когда бензин появлялся только, но речь о 95-м, потому что я на него обычно смотрю, была цена действительно там 119 рублей за литр, и была очередь, ну, из десятка машин где-то сегодня, и вчера этой очереди уже нет, ни одной машины. При той же самой цене. А на винках, на части заправок, у меня такое ощущение, что, знаешь, поменяли как-то немножко логистику, потому что там, где стояли очереди, сейчас нет никого, ну, и топлива нет. А там, где не было бензина и не было очередей, появилось топливо и появились очереди.
4: Ну или просто, ты просто человек везунчик, понимаешь?
3: А мне сегодня повезло, да, я заправилась за 8 минут, 3 машины всего передо мной было, причем это буквально вот средь бела дня, что называется, не ночью.
4: Ну что ж, с сегодняшнего дня начали действовать первые меры поддержки селлеров Озон. Marketplace, напомню ранее, объявил, что с 28 августа снизит комиссии для продавцов на 3 процентных пункта. Но слушатели радио РБК справедливо напомнили нам в Телеграме, на сегодня было запланировано и повышение комиссии, причем еще до атак на логистические объекты Озон.
3: И рост зависит от категории товара, где-то на 5, где-то на 8 процентных пунктов. Поэтому фактически речь идет не столько о снижении комиссий, сколько о смягчении их повышения. И все же для продавцов это шаг навстречу, так считает селлер на маркетплейсах Максим Попов.
5: На миллион у меня сгорело товара без страховки, остальное товар со страховкой. Ну, плюс мы пока все-таки не до конца знаем степень повреждений других складов. Это какое-то, на самом деле, чудо, что так происходит. Если это все действительно выплатят, будет очень и очень хорошо. По факту сейчас единственная хорошая мера поддержки — это снижение комиссии

0: пенсии на 3%. Это очень хорошо, это очень правильно. Единственное, ключевая проблема-то в чем? Дело в том, что последний примерно год маркетплейсы оба, и фиолетовый, и синий, подняли суммарные комиссии минимум на 15%. Я думаю, что если просуммировать все, там и поднятие эквайринга, и поднятие еще там доп. Разных услуг, процентов на 20-25. И поэтому сейчас опустить на 3 на самом деле очень мало.
1: Ты знаешь, есть и другая проблема. 24 августа Озон анонсировал распродажу скидки на сток, чтобы помочь сейлерам быстрее реализовать товар. Но продавцы жалуются радио РБК, что об участии в акции некоторых из них уведомили только вчера. При этом скидки могут доходить до 45%. Но если сейлер не готов продавать товар с таким дисконтом, от участия приходится отказываться вручную.
2: Продавцам не хватает прозрачной и своевременной коммуникации со стороны маркетплейса. Это подчеркивает селлер Мария Русинова.
3: В результате атаки на склады Озон у нас пострадало достаточное количество товара. Конечно, в разы меньше, чем на Wildberries, но тем не менее для нас это тоже очень ощутимые цифры. В настоящее время мы, конечно, ведем диалог с маркетплейсом, и для нас любая поддержка важна. Даже, например, если мы говорим про снижение тарифов на 3 процентных пункта, то это для нас может означать, что мы хотя бы на эти 3 процентных пункта получим чуть больше денег на расчетный счет. Ну и, конечно, мы от маркетплейса ожидаем прозрачной коммуникации, честности, какой-то ясной, внятной информации о том, как, когда и в каком объеме нам будут компенсированы потерянные товары.
1: Через сутки после первой атаки на логистическую инфраструктуру Озон на маркетплейс заявил, что не будет брать плату за размещение товаров на пострадавших складах, а товары закрытых объектов будет бесплатно перевозить на другие. При этом продавцы сообщили нам в Телеграме, что уже корректируют цены как минимум на 3%, чтобы компенсировать рост комиссии.
2: Впереди еще много интересного. После новостей будем выяснять, почему зумеры активно берут микрокредиты и не торопятся их возвращать.
4: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня Никитская, 16/5. Название ресторана можно продиктовать таксисту вместо адреса. Малая Никитская, дом 16, строение 5. И я уже здесь, у распахнутого окна. За зеленой маркизой движется московский вечер. И улица почти становится частью зала. Внутри белые стены, темные столы, теплое дерево и густой красный потолок. На открытых стеллажах бутылки и бокалы. Вино здесь не прячут, оно работает в интерьере. Света ровно столько, чтобы видеть собеседника, этикетку и собственное хорошее настроение. Главное в ресторане Арама Мнацаканова – винный лист. Здесь возрожден принцип первой пробки, образца 2001 года. Меню короткое. Спасибо. Никакого ресторанного романа в трех томах. Выбор блюд занимает минуты, а не половину ужина. Вся классика итальянской кухни. Закуски, антипасти, пасты и главный хит – пицца фритта, которая готовится на специальной сковородке. За кухню отвечают Симоне Гобби и Аркадий Филимонов. Еда не перекрикивает бокал, а лишь поддерживает разговор. Хочется заказать несколько блюд в стол и двигаться дальше по винной карте. И важное – брони нет совсем. Стол получает тот, кто пришел первым. Терраса заполнена, но гостям место находит. Я бы все-таки пришел пораньше. Ради столового окна и момента, когда дневной свет сменяется светом маленьких ламп. Итог. Никитская, 16/5. Короткое меню, живой зал и Москва, которая сегодня никуда не торопится. Это «Фуди» и я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
5: Библиотека РБК.
6: Здесь мы собираем книги первых лиц.
7: Что читает президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков.
8: Лирические стихи Александра Блока, которая мне очень сейчас помогает, потому что разные периоды, разные отношения к чувствам, такие переживания. Это очень и вдохновляет, и помогает приятным образом отвлечься от такой рабочей суеты.
6: Александр Блок. Полное собрание сочинений. «О, весна без конца и без края, без конца и без края мечта. Узнаю тебя, жизнь, принимаю и принимаю».

0: Приветствую звоном щита. Принимаю тебя, неудача, и удача тебе мой привет. В заколдованной области плача, в тайне смеха, позорного нет. Принимаю бессонные споры, утро в завесах темных окна, чтобы мои воспаленные взоры раздражало, пьянила весна.
1: Библиотека РБК.
0: Заведующая Элина Тихонова.
2: Что это рублевка? Это инструмент сохранения капитала, статусное потребление или все-таки растущий актив для перепродажи?
3: Я не считаю, что это является активом, но при всем при этом это не является пассивом. Это обычный нормальный способ проживания.
4: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
5: Наш любимый Майкл Сейлор.
6: Самый большой обладатель количества биткоинов.
5: Когда-то он делал публикацию, что лучше продавайте почку, чем биткоин.
4: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
1: Резать лося.
7: Лося.
1: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
7: Лудоманить.
8: Биржа – это идеальное место для азартных людей. А где азарт, там и лудомания. Тем более к этому располагает сам механизм торгов. Ведь сделки можно заключать на удачу без какого-либо анализа. На самом деле патологических лудоманов в мире инвестиций не так много. Поэтому слово «лудомания» практически не означает ничего плохого. Скорее наоборот, оно мега популярно в инвесторской тусовке. Можно и над собой посмеяться, и друзей потроллить. Ну что, коллеги-инвесторы, снова лудоманим?
9: Да, Дмитрий Александрович, лудоманим потихонечку.
8: Дмитрий Полянский, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».

Москве, 18.30, в студии с новостями Юлия Родина. Бизнесмен Сергей Шишкарев и его представители не явились на закрытие сделки с долей в группе компаний «Дело». При этом «Росатом» намерен довести процедуру русской рулетки до конца. В строгом соответствии с ее положениями, говорится в заявлении госкорпорации. Завершить сделку планировалось сегодня. При этом накануне, несколько дней назад, Шишкарев сообщал, что не намерен отказываться от сделки, но настаивал на точном соблюдении всех процедурных требований. Арбитражный суд Санкт-Петербурга наложил арест на 45% акций петербургского нефтяного терминала и на 4,4 миллиарда рублей дивидендов, которые принадлежат председателю совета директоров компании Елене Васильевой. Соответствующий иск подала генпрокуратура. В нем ведомство просит признать недействительными ряд сделок компании. Группа «Россети» по итогам первого полугодия получила почти 176 миллиардов рублей чистой прибыли по МСФО. Это на 45% больше, чем год назад, говорится в отчете компании. Выручка выросла на 17,5% и составила 981,5 миллиард. Операционная прибыль увеличилась более чем на треть, до 244 миллиардов рублей. Суд Петербурга также заочно арестовал журналиста иноагента Александра Невзорова, сообщили в Объединенной пресс-службе судов города. Невзоров обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей иноагента, а также в финансировании экстремистской деятельности. Срок ареста составляет 2 месяца с момента экстрадиции или задержания. Невзоров проживает за пределами России. Больше новостей читайте на сайте РБК.

0: 18.32 в Москве, в прямом эфире радио РБК, у микрофонов Серафим Сашлиев и Оксана Гречинюк. Мы подводим итоги пятницы и обсуждаем, что означают события этого дня для каждого из нас.
1: ЧЕС. Что это значит?
2: Зумеры тонут в просрочках по микрокредитам.
0: То есть тебе опять зумеры не угодили, Оксан?
2: Да, не угодили.

0: Зачем?
1: Ну, тут несколько факторов, на самом деле. Первый, самый основной, это очень высокий уровень доступности таких кредитных продуктов. Раньше нужно было идти ногами в банк, объяснять причины, ждать решения, как минимум от нескольких дней, и только после этого получить какую-то ссуду. Сейчас, если мы говорим, допустим, про те же рассрочки, это сплит, подели, долями или что-то около того, то там даже паспорт не нужен для того, чтобы ее получить. К тому же желание красиво жить – это еще одна из причин, из-за которой зумеры берут все эти долги, микрозаймы и прочее. Хотя роскошь и микрозаймы мы не можем поставить в одно предложение, но тем не менее, насмотревшись на эти же распаковки у блогеров, сразу хочется то обновить косметику, то заказать новые кроссовки, то побаловать себя чем-то новым и тем, что ты увидел в интернете.
0: То есть только зумеры хотят роскошно жить?
1: Не только зумеры, просто они проще относятся гораздо к деньгам и как-то не анализируют то, на что они тратят деньги, и более склонны к импульсивным покупкам. К тому же еще один важный фактор – это финансовая безграмотность в семье или стыд, страх попросить помощи в какой-то момент у родителей. К тому же иногда сами взрослые не могут объяснить своим детям, как обращаться с новыми кредитными инструментами, просто потому что они ранее с таким не сталкивались. Таким мнением поделилась независимый финансовый советник Наталья Смирнова.
2: Первое, это то, что сейчас кредит достаточно легко получить онлайн. То есть и покупки идут легко онлайн, и много инфлюенсеров онлайн. То есть сам процесс покупок в кредит онлайн максимально простой, а зумеры как раз они и живут онлайн. Второе, при этом при всем, мало завлекающего контента по финграмотности там же онлайн. Это обычный контент для тех, кому 30, 40, там, 50+, это взрослые люди, говорят сложным языком, и это неинтересно для подростков. Поэтому у них низкий уровень финграмотности, они не умеют просчитывать ситуацию и переплату.
3: Просчитывать ситуацию не умеют, и как вообще до такой жизни доходят? И на что берут эти деньги? Часть трат ты уже сказала, сиюминутные покупки, желание быстренько получить то, что ты желал.
1: Дойти до такой ситуации очень просто. Предположим, мы захотели поехать на какую-то вечеринку с друзьями, нам нужно снять коттедж, купить, я не знаю, какие-то продукты, мангал, угли и прочее. Берем условно 50 тысяч рублей в микрозаймах для того, чтобы поехать на эту вечеринку. Вернуть надо через месяц уже 62 тысячи рублей с учетом тех накопленных процентов, которые будут капать вам ежедневно, я напомню. При этом зумеры рассуждают так, что ой, зарплата отдам, вроде как 50 тысяч рублей, не так такая уж и большая сумма, ну, то есть 62. Начинают капать проценты. Это 292% годовых или не более 0,8% ежедневно. Отдать надо сумму, все будет потом сразу, то есть разбить как у кредита не получится. Можно, конечно, внести частично, но на остаток все равно будет капать процент. Предположим, что мы вообще ничего не платим, не удалось нам рассчитаться в этом месяце, мы затянули этот платеж еще там на 2, на 3, потому что опять возникали какие-то сиюминутные траты. Наш долг с 50 изначальных денег, которые мы получили, вырос уже в 124 тысячи рублей, которые нужно отдать единоразово здесь и сейчас. Я напомню, что с 1 апреля 2026 года для новых микрозаймов действует лимит, то есть сумма всех начислений не может превышать более 100% от суммы самого займа, но при этом всем деньги же как-то возвращать надо. Как ты правильно уже сказала, Оксан, деньги берут на импульсивные покупки и сиюминутные желания, и вот, как рассказала девушка Арина, изначально она хотела оформить кредитную карту, чтобы не обременять родителей в своей самостоятельной жизни, а потом в какой-то момент что-то пошло не так.
4: Хотелось побыстрее переехать, но у родителей таких возможностей не было, соответственно. И я просто подумала, что можно взять кредитку на первое время, потом устроиться на работу и ее потихонечку закрывать, не напрягая родителей, чтобы они думали, что у меня все хорошо, не переживали. Потом понеслось дальше, потому что это везде рекламируется, очень легко получить. И так вроде бы ты тут немножко взял, там немножко взял. Потом это все превращается просто в гигантские огромные суммы, в неподъемные долги, которые невозможно оплатить даже со своей зарплаты. Так я оказалась в этой ужасной долговой яме, которую вообще просто не могла абсолютно сама потянуть. Мы приняли решение, да, обращаться к юристам и банкротиться.
0: Лиз, ну мы же все-таки оптимистичная радиостанция. Ну вот как вылезти из этой кабалы?
3: И получается, что не только микрокредит, а еще и кредитные карты, которые легко получить. И мне кажется, вот одна из причин, по которой банки стали по ним ужесточать условия совсем недавно.
1: Да, не исключено. Но существует еще один такой стереотип у зумеров, который, к сожалению, их еще больше вгоняет в эти долги. Они думают, что мы сейчас наберем вот опять кредитных карт, каких-то микрозаймов, рассрочек, не сможем их погасить вовремя, а потом просто возьмем один большой кредит, условно, там, на 1 000 000 рублей, и в течение какого-то времени будем постепенно отдавать, закрыв все те предыдущие долги. Тут не учитывается какой момент. У тебя уже плохая кредитная история, то есть все эти микрозаймы, кредитки и прочее, они влияют на твой рейтинг, о чем и говорится, собственно, в исследовании от агентства. Соответственно, кредит тебе никакой уже не дадут.

0: Какой еще есть выход из ситуации? Ну, придется идти и признаваться родителям, что ты оказался в такой ситуации. Но не все, к сожалению, к этому готовы, потому что это означает признать свои ошибки и побороть свои какие-то внутренние страхи. Самый последний крайний вариант — это банкротство. И, к сожалению, как подчеркивают эксперты из этой отрасли, число банкротств среди молодого поколения неустанно растет. Конечно, это начинает беспокоить даже самих кредитных брокеров, рассказал партнер Рустам Курмаев и партнеры Олег Пермяков.
1: Общую тенденцию, наверное, такую можно подтвердить. Действительно, молодеет банкротство, связано в том числе там, и психологическими причинами, экономическими, в первую очередь. Пытаются, пробуют свои силы, не получается и погружаются в банкротство. Это нас просто тревожит больше. Как правило, что-то не получилось, какие-то микрозаймы. Это вот обычная история. Для того, чтобы выполнить какую-то свою мечту, почему так довольно просто к этому относятся, в том числе и молодое поколение, потому что, ну, все-таки пока еще почти под 90% это списание.
0: Ну, как говорят эксперты по финграмотности, повышать эту черту характера необходимо не только зумерам, сколько их родителям, которые в какой-то момент могут оказаться той самой поддержкой и выходом из сложной ситуации.
2: Вот этим прямо сейчас и будем заниматься. Лиза Майнгард была с нами в студии. На фоне вот этих новостей о закредитованности зумеров и интересу к кредитным картам, а к микрофинансовым организациям, Банк России предложил увеличить лимит выдачи займов наличными для микрофинансовых организаций и ломбардов. Для первых, согласно этому документу, предлагается увеличить с 50 до 100 тысяч рублей, а для ломбардов с 50 до 200 тысяч. Еще и лимит выдачи займов наличными из кассы в день с 1 миллиона до 2 миллионов рублей. Ну и предполагается, что новая версия вступит в силу этого документа по истечении 10 дней после официального опубликования. И по проекту документа Центробанк будет принимать комментарии до 11 сентября.
3: Вот что значит это изменение для заемщиков и их кредитных историй, обсудим с руководителем проекта «За права заемщиков» Евгении Лазаревой. Она на связи с нашей студией. Евгения, здравствуйте. Ну вот несколько минут назад в эфире мы обсуждали, что зумеры закредитованы. Вот если лимиты увеличить, что это будет означать?
4: В данной экономической ситуации нет никакого, на самом деле, серьезного риска. И это не приведет к увеличению закредитованности. У нас сильно изменилась вообще экономическая, ну, и стоимость денег, и вся проблема МФО была всегда в следующем. Если мы говорим о легальном лицензированном рынке микрофинансовых организаций. Изначально регулятор приложил очень много усилий для того, чтобы их крепко зарегулировать. И это действительно получилось, потому что из легальных МФО получился такой хороший институт благородных девиц с ограничением по сумме возврата и так далее. Хотя начиналось это, помните, как бы в 365% годовых и так далее. Сейчас все совсем по-другому. Есть ограничения, есть лимиты и есть рынок. Если рынок был сильно очищен, но при этом спрос продолжал расти, и это породило другую сторону, теневую сторону рынка, потому что мы получили равносильный, если не больше, рынок нелегальных кредиторов. Вот. И в этой ситуации как будто бы кажется, что давая возможности все-таки действовать и получать займы и кредиты в стране, где все защищено законом, и есть все циклы защиты потребителя, экологичнее, нежели чем закручивать гайки, когда спрос есть и порождает те самые нелегальные организации. С другой стороны, мы сейчас имеем определенную экономическую ситуацию, и, скорее всего, деятельность МФО в таком, она больше связана изначально не только с рынком для физиков. Это большое подспорье, в том числе для предпринимательской деятельности, и развивая микрозаймы в стране, которые могли бы обеспечить потребности бизнеса в краткосрочных деньгах, ну, как бы, эта идея, она сейчас тоже имеет определенное развитие, потому что мы находимся как бы в определенных экономических условиях, где быстрые деньги, небольшие деньги помогают там поддерживать оборот предпринимателя.
2: Да, в документе Центробанка есть тоже и по бизнесу предложения. Они есть, да, но мы сейчас вот о физических лицах больше говорили. Как раз про закредитованность, про доступность вот таких микрокредитов, а потом отдавать надо гораздо большие суммы в короткий срок.
4: Да, одновременно с этим есть правила, которые защищают, в том числе, от ну, как бы, если мы говорим про легальный рынок, я еще раз почему это супер важно в этом вопросе, есть определенный размер долговой нагрузки, есть ответственность кредитора перед тем самым заемщиком, чтобы он его не прекредитовал.

0: И в этом смысле мы, конечно, чуть больше защищены, когда мы находимся в легальном поле. Поэтому, соблюдая принцип ответственного кредитования, в том числе на микрофинансовом рынке, сосредотачивая кредитование на лицензированном рынке, мы, наверное, в долгосрочный момент больше выигрываем. Что касается самого экономического поведения, доступности денег, финансовой грамотности, здесь нам, ну, как бы нужно еще расти и...
1: Да, мы это поняли вот сейчас из обсуждения с нашей коллегой, что действительно финансовая грамотность страдает, и порой очень сильно страдает и у родителей, и у самих, и у представителей молодого поколения. Евгения, как часто вообще сейчас микрофинансовые организации, давайте если в легальное поле посмотрим, все-таки обращаются за возвратами в суды и потом уже к коллекторам?
0: Да, обращаются, есть взыскание, но оно, опять-таки, находится в русле таком, что здесь больше шансов, там, это меньше суммы, чем уже там, более крупное кредитование. С ними их гораздо проще заработать, чем какой-то более большой кредит. Легальное взыскание... И эти суммы позволяют в том числе прийти, если, допустим, человек не справляется с обязательством к банкротству физического лица, для того, чтобы иметь возможность защиты и безопасного, скажем, выхода из в случае неприятной ситуации.
1: Ну и таким образом портит себе и кредитную историю, и будущее.
0: Да. Когда мы говорим о нелегальном рынке, здесь, к сожалению, все работает абсолютно по другим правилам. Человек изыскивает, его еще больше закредитовывает, он оказывается в более бедной ситуации, и вытаскивать его даже уже с помощью бесплатной процедуры банкротства физических лиц гораздо сложнее.
1: Евгения, спасибо. Руководитель проекта «За права заемщиков» Евгения Лазарева была с нами на связи, но, очевидно, должно какое-то ужесточение последовать по условиям выдачи вот таких микрозаймов, по крайней мере, в легальных микрофинансовых организациях.
2: А сейчас срочные новости. Российские войска в Киевской области поразили предприятие, осуществлявшее производство и хранение химических веществ для изготовления ускорителей и боевых частей ракет «Фламинго» «Файрпоинт». Называется это предприятие. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
1: Через несколько мгновений вернемся и продолжим подводить итоги пятницы.
3: Реклама. Весь нефтегаз будет здесь. 14-17 сентября. Тюмень. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Подробности на oilgazforum.ru. 18+.
2: 18:46 в Москве, в прямом эфире радио РБК, у микрофонов Серафим Сашлиев и Оксана Гриченюк. Минобороны подготовила проект приказа, который откроет военному ведомству расширенный доступ к информации о гражданах, а также их ближайших родственниках. Документ опубликован на сайте нормативных правовых актов. Ведомство сможет теперь получать сведения о доходах, банковских счетах и вкладах, о заключенных договорах займа, задолженности и нарушений обязательств по кредиту и банкротству.
1: Медучреждения обяжут передавать данные о наличии психиатрических расстройств, наркозависимости, алкоголизма, токсикомании и постановки на учет СВИЧ-инфекции. Кроме того, военкоматы смогут получать сведения, об участии в деятельности общественных объединений, преследующих политические цели и включении человека в реестр иноагентов. Предлагается предоставлять информацию и о загранпаспортах, в том числе служебных и дипломатических.
2: Но ранее в нашем эфире юристы отмечали, что большинство данных из перечня в указе, в том числе это врачебная тайна, защищены от разглашения Конституции. Поэтому собирать их только при помощи подзаконного акта, а не нормы в федеральном законе, противоречит практике. Но один только приказ не сможет позволить военным получить доступ к расширенной информации. Для этого надо будет менять и другие законы, считает адвокат, член адвокатской палаты Москвы Михаил Салкин.
4: сожалению, от нашего государства скрыть какие-то данные о себе все сложнее и сложнее, потому что оно начинает собирать о вас, мне кажется, теперь данные чуть ли не с момента с рождения, все это хранить, тем самым превращая это в какой-то комплекс, нарушающий принцип приватности. Одно дело, когда вы добровольно там в какой-нибудь резерв записываетесь и говорите, вот мои родственники такие, и там я хочу, чтобы вы об этом знали, ну, как, например, делаются с контрактниками. Потому что это важно для потом определения круга лиц, кого надо извещать о смерти, кому выплаты положены и прочее, прочее. А просто собирать максимальное количество данных, включая, там, не знаю, политическую принадлежность, это совершенно нарушает права человека по принципу приватности. И сам приказ вообще это разрешить не может. Должны быть изменения в закон о банковской тайне, закон о налоговой тайне. Там перечень настолько огромный, что это, в принципе, мне кажется, неправильно будет вносить. Государство, конечно, имеет право собирать информацию без согласия граждан с точки зрения закона об персональных данных, но там кружка достаточно определенным образом поименована для чего.
2: Получается, личные данные Минобороны сможет на основании письменных или электронных запросов, в том числе через систему межведомственного электронного взаимодействия. Сейчас проект находится на стадии общественного обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы.
1: До конца летнего сезона 3 дня остается, потом начинается бархатный сезон, это в туризме. Туроператор подводит уже итоги, куда ездили россияне, какой отдых выбирали уходящим летом. Обсудим с коммерческим директором Тест-Тур и экспертом Российского союза туриндустрии Васканом Арзумановым. Он на связи со студией. Васкан, здравствуйте. Средний чек на отдыхе летом. Давайте сосредоточимся все-таки на зарубежных поездках. Каким он был?
5: Здравствуйте, коллеги. На самом деле сказать единую какую-то цену по среднему чеку практически невозможно, потому что он зависит и от страны, и от даты, и от продолжительности дней. Но если мы берем именно среднее, то это где-то 100-120 тысяч рублей на человека. Причем замечу, что это именно средняя цена, а не цена рекламная, так называемая «от».
1: Средний 100 тысяч на человека за сколько дней?
5: Приблизительно 8-9 ночей. То есть, если мы берем с вами, например, Грузию, то это в среднем популярные там идут это недельные туры до недели, и средний чек там варьируется от 55 до 65 тысяч. А если мы берем, например, дальнемагистральные направления, такие как Хайнань или Мальдивы, то там уже пожелание туриста все-таки увеличить свой отдых, потому что лететь далеко, и поэтому берут там в среднем по 10 ночей. Но и по этим направлениям тоже средний чек сильно отличается. То есть если на Хайнань можно улететь в среднем по 90-110 тысяч на человека на 10 дней, то на те же самые Мальдивы чек средний значительно выше, он будет примерно 155-175 тысяч рублей на человека.
2: Ну, Васкан, а все-таки куда вот чаще ездили? Это внутренний или внешний туризм?
5: Прекрасный вопрос. Я вам просто по цифрам приведу пример. Например, если взять по прошлому году Краснодарский край, то он один принял почти в 3 раза больше туристов, чем та же самая Анталия. И, в принципе, больше принял туристов, чем весь выездной туризм.
2: А с чем это, связано, вы понимаете?
5: Ну, потому что внутренним туризмом пользуется гораздо больше у нас людей. То есть, если брать по тем же самым цифрам, по выездному туризму мы говорим где-то о 15-16 миллионах туристов в год, то выездной туризм, он стремится, он перевалил уже за 70 миллионов. И по прогнозам там хотят, чтобы количество туристов было 90 миллионов в год.
1: Васкан, какой отдых чаще всего выбирали за границей? Пляжный, экскурсионный туризм или какие-то еще? Как изменились предпочтения российских туристов?
5: Смотрите, предпочтения туристов, на самом деле, они достаточно простые. Все равно люди в основном выбирают пляжный отдых. И на чем держится выездной туризм? Он держится на 3 столпах. Это первое, наличие желательно прямой, но достаточной авиаперевозки. отсутствие определенных каких-то визовых формальностей, либо чтобы они были минимальны. Ну и третий – это, конечно же, крепкий рубль. В этом году все, скажем так, три фактора сложились в одно целое, поэтому очень хорошо себя в этом году чувствовала и Турция, и Египет, и очень хорошо себя также показала вообще в течение всего года Юго-Восточная Азия и Азия в целом, в данном случае это Китай и Вьетнам.
1: Ну да, вот теперь рубль начал слабеть. Посмотрим, что будет дальше и уже со следующим туристическим сезоном, а в том числе и с бархатным, который вот-вот начнется. Васкан, спасибо. Коммерческий директор Тест-тура, эксперт Российского союза туриндустрии Васкан Арзуманов был с нами на связи. Мы подводили итоги летнего туристического сезона.
2: Ну, кстати, мы сказали про рубль. Через несколько минут вернемся к этой теме и к причинам ослабления российской валюты. Оставайтесь на частоте радио РБК.
3: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
6: В прокат выходит драма «Параллельные истории». Ее снял иранский режиссер и всемирно признанный автор Асгар Фархади. Обладатель двух «Оскаров», он обратился к наследию Кшиштофа Кислевского, чьи фильмы совсем недавно выходили в наших кинотеатрах повторно. «Параллельные истории» напоминает рукопись, сложенные друг на друга листы бумаги, на которых отпечаталась чья-то повесть. На то главная героиня и писательница, парижская затворница Сильвия в исполнении неподражаемой Изабель Юпер. Она пишет романтический триллер о трех соседях из квартиры напротив. Ее привычка подглядывать за ними в телескоп открывает двери в ее прошлое, воспоминания об отце и матери, которая жила в той самой квартире когда-то. Ее привычка изрекать мудрости утончает ей связь с реальными людьми и их проблемами. Но Фархади был бы не самим собой, рассказывая он только о Сильвии и ее рукописи, которую, к слову, циничная издательница в исполнении Катрин Дынёв называет «старомодной». Так режиссер иронизирует над своим творчеством тоже, ведь его излюбленные темы – семья, отношения с законом и моральные ориентиры – не претендуют на громкие премьеры и рекордные сборы. В буднях Сильви присутствует бездомный воришка Адам. Эта беспокойная племянница привела его, чтобы ухаживал за неряшливой творческой натурой. Но тот сам проникается историей, которую пишет Сильви, до одержимости. А трио из квартиры напротив, попавшее в ловушку чужого воображения, исполняют Венсан Кассель, Вирджини Эфира и Пьер Нине. Их герои выполняют большой заказ, переозвучивают различные съемки. Чьи-то шаги по лестнице, полет цапля, шелест крыльев бабочек и так далее. Вторжение призраков Сильвии и Адама в их творческую рутину не пройдет без следа. Параллельные истории – это и детектив, и триллер, и социальный комментарий с блестящим актерским ансамблем для вдумчивого просмотра и виртуального путешествия в сердце Парижа. До встречи на радио РБК.
3: Кино с Еленой Фоминой.
7: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
8: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
7: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
8: По будням на радио РБК.
3: Классика денег. Афоризмы великих людей.
8: Деньги дают возможность делать выбор, дают свободу решать, с кем работать и какие проекты поддерживать. Как продюсер, я инвестирую в истории, которые сам бы хотел увидеть на экране, но которые Голливуд боится снимать из-за коммерческих рисков. Сложные, умные, иногда тяжелые фильмы. Если мы заработаем на них, отлично. Если нет, я хотя бы буду знать, что мы попытались сделать что-то важное. Брэд Питт.
9: Сумочки Биркин. Это вообще объект для инвестирования или нет?
10: Она в любом случае вырастет в цене, потому что такие сумки на вторичном рынке торгуются всегда дороже, чем в бутике.
3: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17:10.
11: И что еще может смотивировать преступника выйти в мир и говорить?
12: На первом плане здесь все-таки их эго и их личностная патология, потому что эти люди ничего в жизни своей не достигли, кроме своих преступлений. И они это превращают в плацдарм собственного эгоцентризма.
8: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Все, что формирует медиапространство сегодня и определяет его завтра. Каждый понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
3: РБК тренды.
8: Инженерия данных в логистике.

Это уже не просто управление автопарком, скорее работа с экосистемами на базе цифровых двойников. Ожидается, что к 2033 году мировой рынок логистического программного обеспечения вырастет до 40 миллиардов долларов. Симуляции позволяют за минуты просчитывать тысячи сценариев от переноса хаба до оптимизации штата водителей. Это дает возможность оценить влияние каждой переменной на всю сеть. Тренд зададут технологические гиганты, которые первым внедрят ИИ-агентов для автономного управления цепочками. Преимущество получат и компании с чистыми данными. Успех моделирования на 90% зависит от качества входящей информации, а значит, наведение порядка в базах станет критическим фактором выживания.

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве.

0: Политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 19:00 в студии с новостями Юлия Родина. Планов по мобилизации в России нет, заявил зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев на фестивале новых медиа. По его словам, в стране достаточно военных, которые воюют по контракту. Медведев подчеркнул, что подобные слухи идут со стороны Киева. Минобороны России сообщила о нанесении удара по предприятию «Файрпоинт» в Киевской области. Там производились и хранились химические вещества для ракет «Фламинго». В Ростовской области введен режим ЧС, сообщили в правительстве региона. Причиной стало прекращение работы портов и нарушение судоходства в Азово-Черноморском бассейне. Ситуация привела к скоплению значительных объемов сельхозпродукции у производителей. Список кандидатов от партии «Яблоко» сняли с выборов в Калининградской области, сообщили в пресс-службе партии. Суд удовлетворил иск, который поступил от коммунистов России. Списки «Яблоко» ранее также сняли с выборов в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Псковской и Свердловской областях, а также в Карелии. «Озон» будет размещать и продавать товары прямо из пунктов выдачи, сообщили в пресс-службе Marketplace. С 10 сентября так будут продавать товары, которые покупатели не забрали или отменили. В октябре продавцы смогут сами производить товары, которые хотят оставить ПВЗ. Владельцам точек обещают платить за обработку и размещение заказов. Минтранс России поддержал использование беспилотников для фиксации нарушений правил дорожного движения, сообщил глава ведомства Андрей Никитин. По его словам, такой подход необходимо закрепить в федеральном законе, к технологиям прописать четкие требования и единый порядок применения, поскольку в период проведения СВО на работу БПЛА может накладываться ряд ограничений. Больше новостей читайте на сайте РБК.
2: В Москве, в прямом эфире радио РБК, у микрофонов Серафим Сашлиев и Оксана Гриченюк. Мы обсуждаем главные темы пятницы и что они означают для каждого из нас.
0: ЧЕС. Что это значит?
3: Среди некоторых тем этого часа крупнейшие мировые компании просят бизнеса и государства усилить киберзащиту из-за искусственного интеллекта. Что будут делать российские предприятия и организации, обсудим.
2: Родители в два раза чаще стали требовать возврата средств за онлайн-подготовку детей к госэкзаменам. Что делать, когда ожидания не совпали с реальностью? И также коллапс в аэропорту Анталья. Два десятка вылетов в Россию задерживаются. Что там происходит, расскажем. Об этих и других темах подробнее уже скоро. Прямо сейчас коротко о ситуации на рынках. Индекс Мосбиржи 2114 пунктов, прибавляет чуть больше процента. На валютном рынке Межбанк доллар 86,14, евро 99.

0: 90. Нефть марки Brent $87 за баррель, драгметаллы, золото $4577 за тройскую унцию.
1: Он улетел, но обещал вернуться, и сейчас это не про Карлсона. Прошлые нами аналитики уверены, что рубль отыграет заметное падение к другим валютам на этой неделе. Евро пробил отметку в 100 рублей, буквально накануне это было. Доллар подошел к 85,87. Накануне тоже на бирже он торговался на этой отметке, при том, что нефть дешевела.
0: В этой теме разбирался Владимир Асулов, он с нами в студии. Володь, вообще, что влияло на ослабление рубля и к чему готовится российская валюта в конце года?
2: Те, кто следят за валютными курсами, буквально в четверг, конечно, были ошарашены тем, насколько быстро на рынке Форекс 100 рублей давали за евро. Такой показатель мы отмечали впервые с марта. Доллар тогда торговался на отметке выше 87. Это тоже было впервые с первого весеннего месяца. Управляющая компания Альфа Капитал тогда связывала ослабление рубля с тем, что сокращаются экспортные поставки через Черное море. СМИ писали со ссылкой на аналитиков, что вывоз нефти из Новороссийска в августе снизился более чем в 4 раза. Но аналитики, с которыми мы пообщались, говорят, что основная причина ослабления российской валюты на этой неделе, она двоякая. С одной стороны, сокращается приток экспортной выручки, а с другой, заметно растет импорт, рассказал в нашем эфире начальник Центра рыночных стратегий Газпромбанка Егор Сусин.
3: Мы сейчас находимся в ситуации, когда приходит выручка уже от существенно снижавшихся летом цен на нефть, поэтому да, на рубль идет определенное давление, связанное с тем, что экспортные цены в первой половине лета достаточно сильно скорректировались. Соответственно, вот сейчас эта выручка приходит на рынок, и она, естественно, ниже, чем то, что мы видели в предыдущие месяцы. Мы будем видеть, наверное, эту историю, может быть, до середины сентября. Второй фактор, который влияет, это, конечно, импорт. Во-первых, у нас достаточно большой рост поездок. Июньская пока есть статистика, но прилично 15-20% рост расходов на поездки идет. Соответственно, июль-август – это самый пиковый сезон поездок. И с этой точки зрения у нас импорт растет.
2: На фоне ослабления рубля важно напомнить несколько принципиальных цифр. Минфин сообщал, что по 4 сентября планирует покупать иностранную валюту и золото в рамках бюджетного правила на общую сумму более 136 миллиардов рублей. А на этой неделе стало известно, что россияне удвоили покупки валюты на бирже. По данным Банка России, чистый объем таких сделок за первые два квартала текущего года составил 87 миллиардов рублей, и это максимум с 2022 года и более чем вдвое превышает покупки за весь прошлый год. Цены на нефть марки Brent в среду в моменте опускались ниже $85 за баррель. Впервые за две недели были такие показатели. Но если сырье не влияет на курс российской валюты напрямую, то производные от него наоборот. Россия сейчас активно стала покупать за границей бензин, подчеркивает директор по стратегическим проектам БКС «Мир инвестиций» Дмитрий Кашаев.
4: Не цена на нефть определяет курс рубля последние полугодия, потому что нефть живет в своем мире. И надо не забывать, что большое количество нефти торгуется уже, в общем-то, в рублях напрямую. А вот вновь приобретенный новый производный от нефти под названием бензин в первую очередь, вот это уже действительно новый фактор. Мы покупаем достаточно большое количество бензина за рубежом. И удивительным образом нефть мы продаем за рубли, а вот нам бензин продают за валюту. И объем операций с этим, это действительно видно, что за последнее время существенно увеличился спрос именно на расчетную валюту. Во многом это можно связать и с платежами за поставку топлива, ну и импортные операции, которые никуда у нас не деваются, это тоже связано с покупкой.
1: Володя, что с прогнозами?
2: Перспективы с курсами иностранных валют к рублю в пятницу обрисовали, например, в ВТБ. Первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов заявил, что они, в смысле ВТБ, к концу года сохранятся на текущих уровнях, сохранятся, естественно, показатели. По его словам, локально все будет определяться платежным балансом, всплесками спроса на валюту и продажей валютной выручки. К финалу 2026 года рубль все-таки снизит темпы ослабления. Так считает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт» Антон Табах.
5: Дальше у нас есть конец сентября, когда будет заведомая точка бифуркации, причем не только из-за политики и геополитики. Бюджет. От бюджета будет сильно зависеть оценки будущих расходов и оценки со стороны Центрального банка, и это будет влиять на процентную политику, о чем Центральный банк заявлял неоднократно. В какой-то момент мы увидим достаточно сильный разворот, но краткосрочно рубль, скорее всего, еще поползет вниз, но наше ожидание, что в конце года рубль будет примерно

0: примерно на уровнях конца прошлой недели, то есть в районе 85 в конце года.
1: Перспективы российской валюты на ближайшие 3 дня, во всяком случае, довольно позитивные. Центробанк установил официальные курсы на 29, 30 и 31 августа. Так вот, курс доллара составляет там 85 рублей 60 копеек, евро 99,68, а юань 12,73. Получается, что доллар подешевел по официальному курсу на 35 копеек, евро на 62, а юань на 4.
2: Да, о реальном рубле Владимир Расулов рассказывал. Есть еще рубль цифровой. Владельцы айфонов могут не открыть кошелек для цифрового рубля на своих устройствах. Об этом написали «Ведомости». И по данным газеты, у банков пока не получается загрузить в App Store приложения, которые обновлены для такого способа оплаты. Дело в том, что в них есть отсылки, которые прямо указывают на связь с государственной финансовой системой России.
3: Если Центробанк установит сертифицированные средства защиты для кошелька с цифровым рублем, есть риск, что пользователи Apple действительно не смогут платить таким способом, считает директор и партнер компании IT-Резерв Павел Мясоедов.
4: На самом деле это, по сути, такое же банковское приложение, как банковское приложение, которое делают для себя, для своих клиентов любой коммерческий банк. Но дальше начинается пару «но», действительно, которые влияют на ситуацию. Центральный банк изначально, его процессы не подразумевают наличие коммерческих департаментов или департаментов для общения с физическими лицами. Да, какая сейчас, наверное, реорганизация и усиление мощностей будет, но все равно это не будет традиционным розничным банком. ЦБ не пооткрывает в каждом городе и населенном пункте по несколько филиалов. У вас вряд ли там появится какой-то там колл-центр. Как следствие, например, создавать и клепать приложения, маскирующиеся под что угодно, там гардероб, под планирование покупок и подо что они там еще маскируются, центральный банк не сможет, у него нету для этого ресурса. Как следствие, приложения, если они будут заблокированы, они, скорее всего, будут заблокированы Apple, потому что это центральный наш регулятор, наверняка будет как-то это притянуто за уши. Можем ли мы приехать в физический филиал центрального банка и закачать приложение по проводу? По той же причине тоже нет. Теоретически у нас остается классическая браузерная версия какого-нибудь личного кабинета, но здесь уже вступает вопрос регуляторики и внутренних процедур, потому что, например, для целого ряда программ, связанных с федеральными органами исполнительной власти или там с какими-то государственными порталами, нужно поднимать СКЗИ. Ну, то есть средства криптозащиты, вы должны установить определенные программы, провести определенные настройки, и только после этого вы сможете работать с какой-то платформой или площадкой. Вот будет ли Центробанк настаивать на том, чтобы здесь был тоже какой-то защищенный туннели, были какие-то сертифицированные средства защиты, если он будет на этом настаивать, то в этом случае на яблочной продукции пользоваться этим инструментом будет нельзя.
3: Это был директор, партнер компании IT-резерв Павел Мясоедов. Крупные магазины, маркетплейсы, банки и сотовые операторы начнут принимать оплату цифровым рублем с 1 сентября. Речь идет о компаниях с годовой выручкой свыше 120 миллионов.
2: Сейчас идет второй этап пилотного внедрения цифрового рубля. В нем участвуют 30 банков, 3,5 тысячи клиентов и 500 компаний. Буквально на несколько мгновений прервемся и далее о том, как будут готовиться к ЕГЭ и УГЭ школьники в следующем учебном году.
5: Реклама. Портфель инвестора с ВТБ «Мои инвестиции». Программа для тех, кто инвестирует осознанно. Мы говорим о том, что происходит в экономике и на рынках, о чем нужно знать инвестору сегодня, какие инвест-идеи есть на рынке и как ими воспользоваться. Обсуждаем, как события дня влияют на бумаги в инвест-портфеле. Предлагаем стратегии действий вместе с экспертами ВТБ «Мои инвестиции». И отвечаем на вопросы слушателей. Портфель инвестора – ваш навигатор на финансовом рынке. 2 раза в неделю в 19:40. Спонсор программы ПАО ВТБ.
6: В начале сентября пройдет международная ярмарка «Космоскоу». А значит, самое время разобраться, чем сейчас живет современное искусство.
7: Медиатренды с Женей Стоговой.
6: Как изменился коллекционер нового поколения? Из чего складывается цена произведения? И что нас ожидает на ярмарке? Разберемся с генеральным директором «Космоскоу» Николаем Корьковым, основателем галереи и издательства «Попов Арт» Сергеем Поповым, а также шеф-редактором и креативным директором РБК «Стиль» Анастасией Каменской.
7: Понедельник в 21:00. Радио РБК в тренде.
2: 19.12 в Москве. Вы слушаете радио РБК. Это программа «Что это значит?». Мы сегодня уже о теме образования немного говорили. Рособорнадзор рассказал об изменениях в ЕГЭ в 2027 году. Там увеличатся максимальные первичные баллы по ряду предметов. И вот почти 70% родителей в новом учебном году намерены прибегнуть к услугам репетиторов по основным предметам для подготовки детей к ОГЭ и ЕГЭ. Это результаты опроса.

0: Проведенного Центром изучения потребительского поведения Роскачества. Это было еще до того, как Рособорнадзор опубликовал документ об изменениях.
1: Остальные 30% нет, не планируют бойкотировать экзамен, а хотят использовать для подготовки онлайн-школы, рассчитывают на школьные уроки с консультациями. Ну и также считают нужным заниматься самостоятельно с помощью пособий интернета. Ну или не определились с форматом. Между тем, в этом году родители в два раза чаще стали требовать возврата средств за онлайн-подготовку детей к госэкзаменам. Итоговые баллы не оправдали их ожиданий. Об этом радио РБК сообщили опрошенные юристы и представители онлайн-школ. Вот мне интересно, если даже итоговые баллы 300, но не поступил ребенок, то тоже, чтобы, знаешь, уж на ком-нибудь отыграться, с рептитров возьмут деньги назад.
0: Ух, не знаю, Ольга Зуева разбиралась со всех вопросах, сколько родители готовы потратить на подготовку детей к ЕГЭ и ОГЭ, что не устраивает их в результате, и насколько реалистично эти средства вернуть, если результат не понравился. Ольга Зуева с нами в студии. Оля, сколько сегодня родители готовы тратить на подготовку к ребенка к экзаменам?
2: Вообще ежемесячно до 20 тысяч рублей на дополнительные занятия готовы тратить почти четверть родителей. По 17% могут выделять там до 10 тысяч в месяц. Еще 12% готовы отдавать и 50 тысяч рублей. Главное, чтобы был хоть какой-то результат. И вот главная причина дополнительных занятий — это провалы в школьной программе, отмечают родители. Поэтому приходится обращаться за дополнительными услугами, а потом разочаровываться в их результатах и обращаться за возвратом денег, говорят юристы. Среди причин запросов на возмещение средств — экономические сложности, считает руководитель сети языковых школ «Алада Скул» Дмитрий Орлов.
3: Могу сказать, что вообще количество возвратов в принципе возросло за последние 3 месяца. То есть мы всегда закладывали 3% на возврат денежных средств, вне зависимости от возраста. Сейчас у нас возросло до 6. Увеличилось количество людей, которые хотят деньги назад, потому что понимают, что не вывезут финансовую нагрузку. Мне кажется, что это все-таки больше финансовое состояние населения. Нет претензий к преподавателям, если не понравилось на уроке, или там преподаватель не вовремя пришел. Люди, видимо, после встреч уже взвешивают свои финансовые возможности, и некоторые из них отказываются.
1: Оля, а только ли, исходя из экономии, родители обращаются к юристам?
2: Ну, содержание курсов не соответствует обещаниям из рекламы, занятия оказывается меньше, чем заявлено, а преподаватели часто меняются. Вот такие причины называют родители школьников, требуя вернуть оплату. При этом вопросы вызывает и качество обучения. На рынке довольно много онлайн-курсов с недостаточно квалифицированными преподавателями. В каких случаях точно можно вернуть деньги, рассказывает руководитель юридического отдела онлайн-сервиса Destra Legal Кирилл Сапрыгин.
4: Несмотря на то, что во многом это, конечно же, эмоции родителей от того, что ребенок просто-напросто не смог поступить в желаемое учебное заведение, значительная часть обращений имеет под собой реальные основания. Например, в каком-то случае ребенку просто-напросто не вычитали положенные часы. Где-то текучка преподавателей была настолько сильной, что дети просто-напросто не могли привыкнуть к учебному процессу, но усвоить излагаемый им материал. Где-то человек, который занимается репетиторством, взял деньги, а в конечном счете услуги не оказывал. Либо оказано с ненадлежащим уровнем качества. Все это позволяет вернуть денежные средства.
2: Еще одна из причин недовольства родителей – это ориентация многих онлайн-школ на количество учеников, а не на качество подготовки. И вот о том, почему одного обещания высокого результата недостаточно, говорит генеральный директор интернет-урока Ольга Хосякова.
5: Возврат одобряем в течение 3 дней с момента подачи заявлений, без лишних вопросов. Именно поэтому нет конфликтов, которые доходят до суда. Вообще, рост возвратов может происходить от того, что школа обещает и как на самом деле устроено обучение. Нельзя просто пообещать высокий балл на ЕГЭ и считать, что сам факт покупки курса гарантирует результат. Важно, чтобы ребенок действительно был вовлечен в процесс. Поэтому, например, в подготовке к экзаменам мы отказались от массового вебинарного формата и работаем в мини-группах с домашними заданиями, с пробниками, с проверкой знаний, обратной связью преподавателя. Поэтому возвратов не так много. Если все же они случаются, то мы сразу возвращаем деньги.
2: Кстати, что интересно, у возвратов есть даже сезонность, рассказывает руководитель направления дополнительного образования в онлайн-школе «Фоксфорд» Юлия Батькаева.
6: В осенние месяцы мы всегда видим больше возвратов, чем в другие месяцы в течение года. Первая причина. Ученики, которые весной закончили 9 класс, покупают продукты по подготовке к ЕГЭ весной и летом, потом меняют свое решение и продолжают обучение в колледже. Соответственно, продукты по подготовке к ЕГЭ им становятся неактуальны. Вторая причина. Мы весной открываем возможность купить продукты будущего учебного года по достаточно низкой цене. Многие наши ученики закупаются впрок, покупают сразу несколько дисциплин. В начале учебного года может поменяться финансовая ситуация, может поменяться стратегия школьника.
0: Допустим, весь год были проблемы с курсом, ребенок решил доучиться, дождался результатов ЕГЭ, и только после этого родители поняли, что ожидания не оправдались. В такой ситуации что можно вернуть?
7: Юрий?

0: Юристы, да, можно. Юристы говорят, что вот как минимум можно претендовать на возврат денег за ту часть курса, которой ребенок не воспользовался. Но если школа добровольно деньги не возвращает, родителям придется переходить к досудебной претензии, отмечает руководитель агентства «Юродел» Полина Рылькова.
1: В данной нише у нас задействован закон о защите прав потребителя, который в Российской Федерации по большей степени на стороне потребителя. Если мы на середине обучения понимаем, что нет, нам онлайн-школа не подходит, наша задача сразу отправить досудебную претензию, чтобы вся эта онлайн-школа, весь этот административный процесс их поняли серьезность ваших намерений, не уговаривали, не предлагали, не заманивали какими-то суперсладкими предложениями, а давайте еще попробуем. Или там какие-то обещанные истории вам давали по поводу возврата денег, а по итогу никаких возврат денег и не было. Сразу оформлять досудебную претензию, где вы пишете, нам, собственно, не понравилось, мы хотим вернуть денежные средства за уроки, которые еще не прошли.
0: Но, тем не менее, нельзя забывать о потребительском экстремизме. Некоторые клиенты используют претензии, негативные отзывы и даже обращение в Роспотребнадзор как способ давления на компанию и пытаются получить таким образом больше денег за счет штрафов. Заказчик обязан читать оферту, соблюдать регламент обучения и не путать услугу с гарантированным баллом на ЕГЭ, говорят юристы. А родителям нужно быть включенными в обучение ребенка, следить за результатами, общаться с закрепленным куратором, преподавателем и постоянно получать обратную связь.
2: Спасибо. Это была Ольга Зуева о том, как теперь родители готовятся к ЕГЭ и ОГЭ в связи с новыми условиями, сколько тратят на услуги репетиторов, и можно ли вернуть деньги, если не устроил результат. Но редакция радио РБК также направила запрос в Роспотребнадзор, чтобы уточнить, как поступать родителям, если результат подготовки ребенка не оправдал ожиданий. Но ответа пока не получили.
3: И к другим новостям этого дня. Несколько минут назад стало известно, что Владимир Путин на полях саммита ШОС в Бишкеке, он состоится 31 августа, проведет встречу с Си Цзиньпином. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Лидер обсудит самые важные вопросы международной повестки, добавил помощник президента, в частности, проект «Сила Сибири-2» и возможную финализацию договоренности по нему.
2: Какие вопросы остаются нерешенными в этом проекте? Мы узнаем у эксперта по топливно-энергетическому комплексу Институт Китая и Современной Азии Ирана Никиты Иллирицкого. На связи с нашей студией. Никита, здравствуйте. Ну вот «Сила Сибири-2», очевидно, в фокусе внимания. Вот на какой стадии сейчас переговоры по этому проекту? Почему до сих пор он не был реализован?
4: Добрый вечер, коллеги. Да, действительно, фактически принято решение о выборе маршрута через Монголию, принято решение о проектной мощности в 50 миллиардов кубометров в год. В принципе, хорошо технически проработана трасса газопровода и имеется политически обязывающий меморандум, да, о сотрудничестве в этой области. При этом важно также, что Китай включил подготовку этого проекта в свое стратегическое национальное планирование на ближайшую пятилетку с 26 по 30 год.
2: Но все-таки вот меморандум не подразумевает, знаете, он подразумевает работу над этим, но не подразумевает реализацию уже в ближайшее время.
4: Совершенно верно, да, незакрытыми остаются пока вопросы по финальному коммерческому пакету, то есть этот пакет состоит не только из цены газа как таковой, но скорее из сочетания факторов по цене, контрактной гибкости, разделению финансирования и, естественно, плану графику проекта.
2: Что здесь наиболее проблемная точка вот из перечисленного?
4: Это, наверное, в целом комплекс вопросов, которые требуют утряски и проработки на взаимовыгодных условиях между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.
2: Ну вот все-таки, например, здесь Китаю не устраивают какие-то условия. Не знаю, например, вот нужны ли тарифы эквивалентных для внутреннего пользования в России?
4: Ну, внутренние цены российские никогда не распространялись и не будут распространяться на экспортные рынки, да, в силу просто того, что система ценообразования на газ в России устроена особенным образом. Здесь скорее сочетание вопроса цены и гибкости поставок и изменения цены в зависимости от гибкости. Дело в том, что Китай нацелен на диверсификацию своего энергобаланса и газового баланса. И несмотря на то, что общие объемы поставок поставок Российской Федерации в случае реализации силы Сибири-2 превысят 100 миллиардов кубометров в год, это будет существенная доля в китайском газовом балансе, около 20% импорта. Китай хочет зависеть не только от одного источника поставок, он хочет комбинировать этот газ и с СПГ, и с собственной добычей. И вот здесь

0: возникает конкуренция, которая называется газ-газ.
1: То есть нужен меньший объем Китаю?
0: Китаю не нужен меньший объем. Китаю важно выбирать в моменте между наиболее привлекательным в моменте, в сезоне, в конкретном году источником поставок газа, будь то СПГ или российская газовая труба или собственная добыча.
1: Но все-таки как это должно практически отразиться на финальных договоренностях? В чем это может быть выражено, если Китаю важно диверсифицировать этот рынок?
0: Это может быть выражено в формуле ценообразования, которая может быть привязана либо к каким-то внутрикитайским индексам цен на газ, либо к каким-то индикаторам региональных азиатских газовых рынков, даже внешних по отношению к Китаю.
1: Вот Ушаков говорит о том, что возможная финализация договоренности будет. Вот коротко можете сказать, вы ожидаете финализации договоренности на предстоящих переговорах или пока нет?
0: Пока сложно сказать. Очевидно, что проект нужен обеим сторонам. И благоприятные, скажем так, условия и поводы в виде там, Восточного экономического форума, например, в ближайшее время для этого просматриваются. Ну, посмотрим, как будут развиваться события.
2: Никита, спасибо. Эксперт по топливно-энергетическому комплексу Института Китая и Современной Азии РАН Никита Иллирицкий был с нами на связи.
3: Меня зовут Глеб Каланов. И я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а на пенсии можно зарабатывать миллионы.
4: Бешеные деньги.
3: Слышали когда-нибудь от вашей мамы что-то в духе: «Ой, да что мне твои инвестиции? Я уже старенькая и ничего не понимаю». Не слушайте никаких отмазок. И рассказывайте ей про Ингеборгу Моц, немецкую пенсионерку, сколотившую капитал в 75 лет. Ее история доказывает, что возраст – худшее из оправданий. Ингеборга вышла замуж еще в молодости и большую часть жизни была домохозяйкой. Муж отбивал желание работать фразами «ты слишком глупа, чтобы зарабатывать сама». В 48 лет она все же пошла учиться на финансового консультанта и уже через 3 месяца приносила в дом денег больше, чем муж. Но вскоре из-за болезни работу пришлось бросить. В 97 году после смерти мужа Ингеборга обнаружила, что тот оставил ей в наследство 1000 акций энергетической компании «Веба». Пенсионерка вспомнила о давней мечте – играть на бирже. И решила, что это знак судьбы. Ей тогда было 75 лет. Моц год держала акции. Затем продала их и удвоила капитал, купив взамен другие бумаги. Через несколько лет такой спокойной торговли ее состояние превысило 3 миллиона евро. Так Ингеборга получила прозвище «бабуля на миллион». Моц все делала по старинке. Никаких компьютеров. Все сделки – по телефону. Информация – из газет. Учет – в блокноте. Она выбирала только компании со столетней историей и их дочки, уже доказавшие жизнеспособность. Больше всего любила банки. Это крупные денежные потоки и отличные дивиденды. Инвесторам она рекомендовала быть спокойными и терпеливыми. И держать бумаги от года до двух, чтобы не привязываться к ним эмоционально. К 90-летию она перестала торговать и до смерти в 97 лет жила на отличные дивиденды. Словом, подход «женщина должна сидеть дома» легко превращается в «женщина должна сидеть на дивидендах». С вами был Глеб Каланов. Помните, научиться делать деньги на рынке никогда не поздно.
4: Бешеные деньги.
5: Почему так сложно бывает на переговорах?
6: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, это просто нонсенс.
4: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК. РБК в цифрах.
7: 10-20 книг в год в среднем читают россияне. При этом почти половина из них предпочитают бумажные версии. После прочтения книги хранят дома или отдают родственникам. 5% россиян отдают книги в буккроссинг.
8: Apple готовит свой первый складной смартфон, и это, похоже, будет самый дорогой iPhone в истории. Удастся ли убедить покупателей, что складной телефон за $2000 – это не роскошный максимум, а если не базовый минимум, то хотя бы стандарт? Осень покажет.
9: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют

0: исследуют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы, передовые разработки, которые меняют мир прямо сейчас. По средам в 16:10 на радио РБК.
1: В 1958 году компания Ford представила концепт под названием «Нуклеон». Вместо привычного двигателя здесь предполагалось использовать компактный ядерный реактор, который бы работал на уране. Дизайн отражал главное увлечение той эпохи – атомную энергетику и космос. Но дальше концепта дело не пошло.
0: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК. Что это было? В эфире.
2: Инвесторов на рынке сейчас нет, поэтому на долгосрочные покупки какие-то трендовые рассчитывать не стоит. Но есть спекулянты, которым понравилась волатильность там по 10-15% туда-сюда. И вот они основную массу и составляют. Спекулянт – это не столько способ заработка, сколько образ жизни. Поэтому ему кайфово, когда он в рынке сидит.
3: Сразу вспоминаю эти мемы, типа «Работа на удаленке Билайк», и где мужчина в строгом офисном костюме, измазанным песком, лежит, жарится на пляже, не отрывая взгляд от ноутбука.
0: Управляющий активами Роман Андреев в программе «Инвестиционный час».
4: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по будням в 17:10.

0: 19:30 в Москве. В студии с новостями Юлия Родина. Владимир Путин на полях саммита ШОС проведет 9 двусторонних встреч, сообщил его помощник Юрий Ушаков. В частности, ожидаются переговоры с лидерами Киргизии, Таджикистана и Монголии. Саммит ШОС стартует в Бишкеке 31 августа. Следующая встреча лидеров Организации сотрудничества пройдет в Пакистане. Россия примет председательство в 27-28 годах. Арбитражный суд Санкт-Петербурга наложил арест на 45% акций Петербургского нефтяного терминала, а также на 4,4 миллиарда рублей дивидендов, которые принадлежат председателю Совета директоров компании Елене Васильевой. Иск подал агент прокуратуры. Ведомство просит признать недействительными ряд сделок компании. Производство бензиновых двигателей и автоматических коробок передач для автомобилей «Волга» планируется запустить в Нижнем Новгороде в 2028 году. Ожидается, что по итогам проекта уровень локализации производства двигателей и алюминиевых композитных панелей достигнет 80%. Об этом говорится в материалах к поездке Владимира Путина в Нижний Новгород. Чистая прибыль корпорации «ВЭП» в первом полугодии по МСФО составила 32,4 миллиарда рублей, следует из отчетности. По сравнению с прошлым годом показатель снизился почти в два раза. Активы группы выросли почти на 22% до 9 миллиардов 156 миллионов рублей. Основной рост показали чистые инвестиции в лизинг, средства и активы в форме права пользования и прочие нефинансовые активы. Рособорнадзор анонсировал изменения в едином государственном экзамене по ряду предметов в следующем году. Так, в ЕГЭ по истории вырастет количество заданий с 21 до 22, а максимальный первичный балл увеличится с 42 до 43. Кроме того, изменятся первичные баллы по профильной математике с 32 до 33. В экзамене по информатике поменяется тематика трех заданий. В ведомстве отметили, что изменений в ЕГЭ по остальным предметам не будет. Больше новостей читайте на сайте РБК.
1: «19:32 в Москве, в прямом эфире радио РБК, у микрофонов Серафим Сашлиев и Оксана Гриченюк. Мы подводим итоги пятницы вместе с вами и с нашими экспертами.
2: ЧЕС. Что это значит?
3: Более сотни крупных технологических компаний мира призвали усилить киберзащиту из-за развития нейросетей. Об этом говорится в открытом письме, опубликованном OpenAI. Среди подписантов также Google, Microsoft, Amazon и другие крупные компании, в том числе Visa и MasterCard. Авторы предупреждают, что уже в ближайшие месяцы атаки с применением ИИ станут более частыми и

0: автоматизирует процессы, которые реализуют злоумышленники, ускоряет их, уменьшает порог входа для новых потенциальных злоумышленников, нарушителей, ну и повышает их компетенции. Вектор и подходы к атакам искусственный интеллект используют ровно те же самые, что и люди. Поэтому и способы защиты у нас применяются ровно те же самые. Это защита периметра, устранение уязвимостей на периметре информационных систем, это повышение осведомленности наших работников в части угроз информационной безопасности, повышение их внимательности. Поэтому мы сейчас подходим к наряду по проработке, которая будет на базе больших языковых моделей выявлять паттерны потенциальных нарушений, автоматизированно их блокировать.
1: Насколько серьезна угроза, исходящая от искусственного интеллекта, и что бизнес должен поменять уже сейчас, чтобы потом не было поздно? Обсудим с директором Глобального центра исследований и анализа угроз лаборатории Касперского Игорем Кузнецовым. Он на связи со студией. Игорь, здравствуйте. Какие ключевые угрозы вы выделяете сейчас, которые касаются атак от искусственного интеллекта?
2: Добрый вечер. Самое главное, что сейчас беспокоит всех, о чем чаще всего говорят, это развитие больших языковых моделей и их способность производить атаки. И самое опасное – это не языковые модели как таковые, это именно агентные системы, которые подключаются к языковым моделям и могут затем вызывать различные инструменты. Чем больше модель, тем больше инструментов она знает. Но если проводить аналогию, по сути, это обычный злоумышленник, только который обладает очень большим количеством информации, которую он скачал из интернета.
3: Ну, то есть, это как и говорил наш эксперт, что искусственный интеллект только ускоряет и упрощает традиционные атаки. То есть та же хакерская атака, только чуть быстрее, скажем.
1: И страшнее, непредсказуемее.
2: Самое главное, это не только скорость, это еще и масштаб. Общий угрозный фон повышается, поскольку теперь агентов можно запускать параллельно в очень большом количестве и атаковать намного больше организаций одновременно.
3: А вообще, насколько готовы наши компании к новому витку киберугроз? Вот как вы оцениваете?
2: С учетом того, сколько атак производится на наши организации, в принципе, и особенно после 2022 года, мы видим, что сейчас уровень готовности, уровень образованности экспертов в организациях очень высокий. Мы сейчас находимся по уровню защищенности среди самых продвинутых, в принципе, в мире, на уровне самых лучших экспертов.
3: Ну, может быть, поэтому нас какой-то более лояльный искусственный интеллект нас атакует, нет?
2: Дело не в искусственном интеллекте, а в том, что многоуровневая защита, которую построили в наших организациях за все последние годы с учетом дополнительного регулирования, позволяет защищаться от любой атаки как таковой. Да, масштаб увеличивается, да, количество атак становится больше, но мы готовы к защите ровно на том же уровне, поскольку сами по себе атаки действительно не какие-то новые. Искусственный интеллект не способен изобретать. Он всего лишь воспроизводит известные техники и использует известные инструменты.
3: А как так получается, что развитие и реализация вообще использования искусственного интеллекта, оно не столь высоко, насколько я могу оценить в сравнении с там, теми же западными государствами, но защита на столь высочайшем уровне, как вы говорите?
2: Ровно потому, что сами по себе атаки, которые искусственный интеллект в принципе может производить, это те же самые атаки, которые бы совершали самые обычные злоумышленники. Причем не самого высокого уровня, скажем, среднего или даже базовые. Да, порог входа снижается, но сами по себе подходы к атакам не изменены.
1: Вы говорите о том, что мы готовы к защите, но пока еще не защищаемся или уже?
2: Мы уже защищены, мы готовы, в принципе, к кибератакам. Искусственный интеллект – это один из акторов, один из злоумышленников, автономный, но все атаки, которые он будет производить, это ровно те, к которым мы готовы.
3: То есть мы готовы ответить на этот призыв крупнейших компаний – Google, Microsoft, Amazon, IBM. Нам есть что ответить и что предложить, вы об этом?
2: Я бы сказал, что мы уже занимаемся защитой и готовы были заранее.
1: Игорь, спасибо. Директор Глобального центра исследований и анализа угроз лаборатории Касперского Игорь Кузнецов был с нами на связи. И нельзя не вспомнить недавний взлом платформы Hugging Face. Это было в июле. И более 700 сбежавших ИИ-агентов OpenAI, кстати, которые среди подписантов этого открытого письма, пытались замести следы, скрыть свои действия, удаляя или изменяя записи об операциях. Это было сказано в отчетах исследователей.
3: Судя по этому взлому и по

0: Мнение нашего эксперта, все дело в том, что там не было отечественных методов защиты.
1: Буквально на несколько мгновений прервемся и далее о ситуации на рынках.
2: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Бизнесу важны скорость, экономичность и надежность. «Лада Бизнес» сочетает современный уровень безопасности и комфорта. Фургоны, пикапы, минивены под разные задачи и сценарии работы. «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. АО «АвтоВАЗ».
0: В эфире радио РБК, у микрофонов Серафим Сашлиев и Оксана Гриченюк. И сейчас мы обсудим ситуацию на российских рынках с Александром Павловым.
2: Рынки главное.
0: Александр Павлов в нашей студии. Саш, ну давай подведем итоги недели. Какие главные итоги?
4: Да, традиционно. И вот сейчас прямо индекс Мосбиржи прибавляет процент, но в целом за эту неделю тоже, в принципе, вот был в плюсе. И таким образом вот это падение, которое шестимесячное, идет у нас еще с марта 26 года, возможно, прервется. Сегодня, в течение дня, индекс Мосбиржи у нас был в красной зоне. И даже ниже 2100 пунктов, который преодолел ближе к вечеру. А вверх его потянули акции Лукойла. Нельзя не сказать в конце недели, что сегодня, именно сегодня, большой день отчетов. И вот Лукойл отчитался, и он имеет серьезный вес в индексе, больше 16%, и потянул в том числе индекс Мосбиржи. Коротко скажу про отчет, прежде чем подводить итоги недели. Причиной чистая прибыль Лукойла в первом полугодии выросла в полтора раза год к году и достигла отметки в 431 миллиард рублей. Выручка увеличилась на 8% и превысила 2 триллиона рублей. Отчет аналитики называют позитивным. EBITDA и чистая прибыль оказались лучше консенсус прогнозов. Среди причин высокие цены на нефть и, кроме того, маржинальность нефтепродуктов. При этом аналитики говорят, что высокий свободный денежный поток у компании, и он тоже значительно выше того, что они ожидали. А вот во втором полугодии расходы на восстановление НПЗ могут как раз привести к тому, что результаты второго полугодия будут не такими, какими будут их ждать аналитики. Ну и продолжу подводить итоги недели. Цены на нефть марки Brent за неделю снизились на 5%. В течение недели они поддерживали у нас индекс Мосбиржи и как раз российских нефтяников, среди которых и Лукойл. Но в итоге завершают неделю котировки марки Brent ниже $88 за баррель. Ну, сейчас, да, преодолели даже почти что эту отметку. Продолжает влиять ситуация в Ормузском проливе. У нас было много новостей на этой неделе. В частности, о том, что Иран и Оман договорились сделать судоходство, сделать определенные зоны, через которые будут проходить корабли. Что касается суда. Что касается рубля, ускорил падение, обновил минимумы за полтора года. Это еще было накануне. Преодолел отметку 12,8, был в диапазоне 12,8 и 12,9, если говорить про юань на Мосбирже. Прямо сейчас, вот в конце недели, даже уже ниже 12,8, немного укрепился у нас рубль. И в целом несколько факторов было, которые влияли на рубль в течение этой недели. Это вот и снижение морских поставок сырой нефти, которая продолжается пятую неделю подряд. Об этом на неделе писало агентство Bloomberg, что, соответственно, влияет на предложение валюты со стороны экспортеров. Кроме того, сохраняется высокий спрос на валюту из-за туристического сезона, а также из-за импортных поставок топлива. Если говорить про курсы ЦБ, то здесь рубль окреп, доллар стоит 85,60 копеек, евро опустился ниже 100, юань 12,73. И примерно такую же картину можно наблюдать на Мосбирже, если говорить про доллар. То вот он около 86 находится прямо сейчас. Помимо этого, у нас были еще отчеты на неделе, и в частности сегодня. Я еще раз вернусь к нефтяникам. Это «Газпромнефть» отчиталась, тоже очень большой эмитент нашего рынка. Заработала компания 190 миллиардов рублей.

0: рублей, годом ранее было почти 58 миллиардов. Если говорить про полугодие, то чистая прибыль выросла больше, чем в полтора раза, выручка увеличилась на 6%, до почти 1,9 триллиона рублей. В БКС, например, если брать аналитиков, оценивают отчет умеренно позитивно. Ну и в конце нельзя не сказать про индекс гособлигаций RGBI 113,5. В течение недели вот он находится около этой отметки. А если говорить про доходность облигаций длинных, то она выше 16%.
1: Спасибо, это был Александр Павлов.
2: Рынки, итоги.
1: Озон планирует использовать более 80 тысяч пунктов выдачи заказов в качестве мини-складов. С 10 сентября товары, которые покупатели отменили или не забрали в течение 2 недель, будут оставаться в ПВЗ и повторно появляться на витрине маркетплейса. После нового заказа их сможет забрать курьер и доставить покупателя. А сейчас о том, что еще важно знать сегодня.
3: При атаке ВСУ на Ярославской области обломки беспилотников упали на промышленную инфраструктуру, жилой сектор и объекты торговли. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Погиб 1 человек, 27 ранены, возбуждено уголовное дело о теракте. Центробанк предложил в 2 раза увеличить лимит выдачи займов наличными для микрофинансовых организаций и в 4 раза для ломбардов. Регулятор опубликовал документ, он будет обсуждаться до 11 сентября. Для МФО предлагается увеличить сумму до 100 тысяч, для ломбардов до 200. Пожар в заповеднике Утриш под Анапой ликвидировали. Возгорание началось 25 августа после падения беспилотника. Огонь прошел около 70 гектаров территории.
1: Но сейчас о том, что туристы не могут вылететь в Россию из турецкой Анталии. На данный момент в аэропорту задерживается около 20 рейсов в Россию. В некоторых случаях задержки достигают почти суток. Часть из них связана с ограничениями на использование воздушного пространства в пунктах назначения, из-за чего самолеты не могут своевременно вылететь в Турцию и забрать пассажиров.
3: Редакция «Радио РБК» направила запрос в аэропорт Анталии, и представители от комментариев отказались. В частности, рейс Аэрофлота в Шереметьево, который должен был вылететь еще 27 августа, был перенесен на 17:45 следующего дня. Туристы застряли в Анталии на 30 часов. Нам удалось поговорить с пассажиром этого рейса Ириной. И по ее словам, сейчас регистрацию открыли. Самолет должен отправиться в 21:55 по московскому времени.
4: Рейс был назначен авиакомпанией России. Аэрофлот должен был вылететь сегодня в 11:05. Со вчерашнего дня рейс 2 раза переносили. Сначала на 2:30. Сегодня пришло уведомление, что рейс перенесен на 6. Ну, в районе 3 я прибыла в аэропорт. Открылись стойки на рейс, который должен был улететь. И представители сказали, что самолет не улетел из Москвы. Рейс отменен. Дальше было сообщено, что нас перерегистрировали. Регистрируют совершенно на иной рейс. После проверки пришло уведомление от Аэрофлота, что не только рейс отменен, о том, что рейс новый номер и вылет 21:55. Тут сидеть негде, все же ведь до паспортного контроля, поэтому народу много. На официальном табло статус рейса задержан до 21:55. Регистрация открыта, багаж сдан, летим вроде по расписанию. Так что надеемся, что улетим. Во всяком случае, выдали посадочный талон.
3: Что касается рейсов в другие города, задержки затронули также рейсы «Победа» во Владикавказ и Казань, уральских авиалиний в Перми, Ютыр в Тюмень. На 11,5 часов задерживается рейс в Екатеринбург и на 9 в Домодедово.
1: По словам местного туроператора Елены, ее клиенты продолжают ожидать открытия регистрации на рейс.
5: Сегодня то, что известно на данный момент, на возврате из Анталии рейс SU-6954 отменен. Борт неисправен, он не смог вылететь. Замена на новый рейс SU-2701. Туристы сообщают, что регистрация пока не началась. Они находятся возле стоек. Дальше, соответственно, будут нас информировать о начале регистрации.
3: Если задержка произошла по вине авиакомпании, это техническая неисправность, сбой в планировании, неготовность экипажа, то пассажир вправе требовать денежную компенсацию.
1: Thank you. «Король умер, да здравствует король». Именно так норвежское издание NRK начинает некролог о старейшем короле Европы Харальде V. Он скончался в больнице города Осло. Ему было 89 лет.
3: Теперь престол займет его сын, 53-летний Хокон VIII. В отличие от надежной репутации отца, фигура нового короля замешана в скандалах.
1: Можно ли говорить о начале конца для европейской монархии? Разбиралась Алевтина Сорокина, она с нами в студии. Алевтин, что прямо сейчас происходит в стране?
6: В Норвегии идет дождь. На кадрах, которые передают международные агентства, поле цветов. Все они возложены рядом с королевским дворцом. Тысячи людей действительно пришли попрощаться со своим королем. Он был у власти 35 лет. Часть норвежцев и не знает другой жизни, кроме как при Харальде. И я не могла избавиться от ассоциации с похоронами Дианы. Действительно, не случайна эта ассоциация, потому что королевские дома, что Норвегии, что Великобритании, родственны. Харальд был кузеном Карла. Более того, про любовь к своему королю информации, подтверждения этого есть и в норвежских соцсетях. Есть даже флешмоб. Люди публикуют свои фотографии с королем. Их, надо признать, довольно много. Харальд был символом стабильности, даже в непростые времена. И в целом показал себя как человек очень серьезный принципов. Он первый в королевской семье, кто женился на простолюдинке. 9 лет его отец не давал разрешения на брак с дочерью торговца одеждой Соней Хальсен. И мы как бы помним, какой скандал был в свое время с Меган Маркл, этом Хокон был гораздо-гораздо раньше. Заместитель директора Института международных отношений и политических наук РГГУ, специалист по Норвегии Павел Анисимов, подчеркивает, что сейчас на кону доверие к норвежской монархии.
7: Уходит не просто король, это представитель послевоенного поколения европейских монархов. Его правление охватило период от окончания холодной войны до цифровой эпохи, когда Норвегия укрепилась как богатое государство всеобщего благосостояния. Норвегия стала крупным энергетическим экспортером, заметным игроком в североевропейской политике. Хокон, да, если сможет справиться с теми вызовами, которые есть в Норвегии, которые стоят перед монархией норвежской, он станет королем такого нового поколения, менее связанный с памятью о войне и старой Европе, но более органичной для Норвегии 21 века. Вернет доверие и заполучит это доверие норвежских граждан.
3: Аля, почему положение королевской семьи может ухудшиться при Хоконе?
6: Это хороший вопрос, я бы даже сказала отличный. Дело скорее здесь в фигуре его супруги. Харальд женился тоже, как мы с вами помним, женился на простой женщине. Хокон, его сын, пошел по тому же пути. С Мэттой Марит они познакомились на музыкальном фестивале. Она настоящая, пожалуй, оторва, по крайней мере, так писали в норвежских СМИ. У нее нет высшего образования, она мать-одиночка с 4-летним сыном Мариусом. Его отец был осужден за хранение наркотиков. Хокон, несмотря на все это, выбрал ее в качестве королевы и поставил вопрос ребром. Если родители не согласятся на этот брак, он откажется от престола. И это была бы катастрофа, потому что другого наследника нет. В январе этого года был и другой конфликт, который тоже связан с фигурой его супруги. Минюст США, как мы с вами помним, опубликовал файлы Эпштейна. И там была переписка с Мэттой Марит. Это была переписка очень дружелюбная. И в целом она носила такой характер друзей, которые давно друг друга знают и могут пошутить. Слухи об их контактах ходили давно, но
1: даже
6: супруга...
1: Даже она еще была простой женщиной, что, скажем так.
6: Ну, нет, почему? Она вышла замуж, стала частью королевской семьи Норвегии.
1: Я просто думаю, как далеко мог забраться Эпштейн.
6: Ну, вот видишь, даже в этой истории. И слухи об их контактах ходили давно, но она всегда утверждала, что они носили случайный характер. Переписка это опровергает. Научный сотрудник Института Европы, эксперт по Норвегии Иван Скрипко подчеркивает, что сейчас положение у Хокона действительно непростое.
8: Стабильный фон последние годы вокруг всей королевской семьи. И Харальд тут как раз был таким щитом, который частично отбивал все эти атаки. Хотя и нельзя отрицать то, что в 2026 году одобрение королевской семьи, монархии упало с 73% до 66% по статистическим данным. Основные скандалы были вокруг дискуссии о контактах Мэтта Марит с Джеффри Эпштейном, о чем активно говорилось. Но Хокон попадает в такой действительно непростой период. Я думаю, что он несколько сложнее здесь, чем у Харальда, когда он приходил на свой трон.
6: Хочу еще дополнить историю про Мариуса. Это как раз сын был вне брака с Хоканом. Впоследствии, когда мальчик вырастет, он будет обвинен в нескольких насильственных действиях. По-моему, речь идет о 4-5 женщинах. Сейчас он действительно находится под судебным следствием. У российской были также в истории Норвегии и серьезный этап российско-норвежских отношений при Харальде. По словам российского посла в Норвегии Николая Корчунова, при короле динамика между Осло и Москвой носила позитивный характер.
9: Из жизни ушел человек, чья деятельность в качестве короля, вступившего на трон в 1990 году, пришлась, пожалуй, на самый благотворный и конструктивный для двусторонних российско-норвежских отношений период. До сих пор в памяти остаются его проникновенные слова, произнесенные в 2019 году на церемонии годовщины освобождения Северной Норвегии Красной Армии в 1944 году. Он сказал тогда: «Норвегия говорит спасибо», подчеркнул, что знает, какие были потери и жертвы, и что многие солдаты, воевавшие на советской стороне, также являются норвежскими героями.
6: Гроб с телом короля Харальда доставят во дворец. Уже вечером люди смогут там с ним попрощаться.
3: Это была Алевтина Сорокина.
2: Кто есть кто?
10: Lincoln Co-10 – это седан, который решил, что роль обычного семейного автомобиля ему слишком скучна. Он вроде бы должен спокойно возить людей на работу, встречать детей из школы и терпеливо стоять в пробках. Но при этом смотрит на все происходящее с таким выражением лица, будто у него на вечер совсем другие планы. Его вообще очень сложно воспринимать как очередной большой седан из Китая. Он длинный, низкий, широкий и довольно наглый. Причем наглый не в смысле «посмотрите, какой я спортивный», скорее как коллега, который пришел на деловую встречу последним, сел во главе стола и даже не извинился. Дизайн у него как раз из этой категории. Низкий капот, стремительный профиль, тонкая оптика, широкая корма. У дизайнеров не было необходимости украшать кузов хромом размером с водосточную трубу. Там его вообще нет. А вот под капотом китайская классика. Полуторалитровый бензиновый мотор и два электродвигателя. В общем, это очередной последовательный гибрид. Суммарная мощность 530 лошадей. Казалось бы, у полноприводной машины с такими характеристиками динамика должна быть на уровне спорткара. Но нет. Lincoln Co-10 весит под 2,5 тонны, поэтому разгон стремительный и не более того. Есть и хорошая новость. На дороге седан не превращается в нервного хулигана. Руль достаточно тяжелый, кузов собранный. В поворотах автомобиль не пытается лечь на бок и драматично сообщить пассажирам о перегрузках. Он держится уверенно. Похоже, инженеры действительно думали о водителе, а не только о том, сколько пикселей можно разместить перед его глазами. Салон продолжает ту же линию, здесь нет ощущения дешевого аттракциона. Качественные материалы, большие дисплеи, удобные кресла. Панель выглядит современно, но не пытается превратить салон в кабину космического корабля. Хотя электроники, конечно, хватает. Здесь, кстати, не все так гладко. Дело в том, что часть функций слишком глубоко спрятана в интерфейсе. Иногда хочется просто нажать на кнопку, а автомобиль предлагает сначала открыть меню, потом подменю, потом еще немного подумать о смысле жизни.
2: Кто есть кто?
10: Так кто есть кто? Lincoln Co-10 – это большой технологичный седан с характером, который пытается усидеть сразу на двух стульях. В общем, смесь пятерки BMW и Mercedes E-класса. Одной ногой он стоит в мире комфортных семейных автомобилей, другой – в мире машин, которые способны порадовать водителя. И самое интересное, что у него это почти получается. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
2: Библиотека РБК.
11: Здесь мы собираем книги первых лиц.
12: Что читает директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган.
13: Столкнулся с очень интересной книгой, называется «Обратная связь». У моих коллег, у меня лично есть большая проблема с обратной связью. Многие жалуются на то, что не получают, например, обратную связь своих руководителей и не понимают, правильно они делают и неправильно. Книга раскрывает вам глаза на то, что это не проблема руководителя, а зачастую это ваши проблемы.
11: Тереза Хьюстон. «Обратная связь. Как сказать все, что думаешь, и получить все, что хочешь». Несмотря на богатый опыт публичной обратной связи, мы испытываем острую неловкость, когда нужно высказать критическое замечание в личной беседе. Увы, здесь пока не придумано волшебных кнопок. Я попыталась разобраться, почему руководителям так сложно вести воспитательные беседы. Одна из очевидных причин в том, что такая критика носит личный характер. Вы ничего не знаете о поваре, который готовит вам еду, или охраннике, который просвечивает ваши чемоданы. А вот Эмили вы прекрасно знаете, сами же брали ее на работу.
2: Библиотека РБК.
11: Заведующая Элина Тихонова.
14: складывается впечатление, что США бьют наших.
15: У Трампа стратегия такая, или такая, или такая. В этой ситуации он ищет какие-то очевидные низковисящие фрукты.
16: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК.
2: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
17: Инвестор Трамп. Президент США Дональд Трамп вновь оказался в центре внимания. На этот раз не из-за политики, а из-за своих инвестиций. Согласно опубликованной декларации, в 2025 году на его счетах было совершено более

0: более 21 тысячи сделок с акциями и криптовалютой. При этом журналисты обратили внимание на любопытную закономерность. Часть покупок приходилась накануне громких заявлений и решений самого Трампа, которые впоследствии заметно влияли на фондовый рынок. Возникает закономерный вопрос. Можно ли считать это использованием инсайдерской информации? Формально – нет. Американское законодательство запрещает торговлю на основе закрытой информации, полученной от компании. Но решения президента, тарифы, санкции или изменения экономической политики не попадают под эти нормы. Отдельного закона, который запрещал бы главе государства инвестировать, заранее зная о собственных будущих решениях, в США нет. Именно поэтому ситуация вызывает скорее этические, чем юридические вопросы. Критики заявляют о конфликте интересов. Сторонники отвечают, что президент, как и любой гражданин, имеет право распоряжаться собственными активами. На фондовом рынке действует простое правило. Цена – это отражение всей известной информации. История с Трампом показывает, насколько сложно сохранить этот принцип, когда источник будущих новостей сам является участником рынка.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: новости, технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 20:00 в Москве, в студии с новостями Юлия Родина. По итогам саммита ШОС в Бишкеке будет подписано 20-25 документов, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, в том числе будет подписана Бишкекская декларация. В ней будут отражены консолидированные подходы к актуальным региональным и международным проблемам. Ушаков подчеркнул, что на полях саммита у Владимира Путина запланированы 9 двусторонних встреч. Слухи о мобилизации в России запущены со стороны Киева, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, никаких планов по мобилизации в стране нет. Достаточно военных, которые служат по контракту. Власти Армении продолжают тиражировать заявления, подрывающие сотрудничество с Россией, заявил официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Ранее секретарь Совбез Армении Ален Симонян заявил, что республика готова принять новую волну российских граждан, которые хотят избежать отправки на фронт. Захарова назвала высказывания Симоняна провокационными. Новые запасы циркония найдены в Мурманской области, сообщили в Минприроды. В этом году прирост в 12 тысяч тонн получен месторождение гора Южная. Кроме того, ожидается прирост по бокситам в 320 тысяч тонн, титану в 165 тысяч, а также по молибдену и урану. Озон планирует использовать более 80 тысяч пунктов выдачи заказов в качестве мини-складов. С 10 сентября в них начнут продавать товары, которые покупатели не забрали или отменили, сообщает Marketplace. В октябре продавцы смогут сами привозить товары, которые хотят оставить ПВЗ. Владельцы точек будут получать выплаты за обработку и хранение товаров. Больше новостей читайте на сайте РБК.
2: В Москве, в прямом эфире радио РБК, у микрофонов Серафим Сашлиев и Оксана Гриченюк. Мы обсуждаем главные темы пятницы и что они означают для каждого из нас.
0: ЧЕС. Что это значит?
3: И сейчас самое время поговорить о деталях. В Москве начинается новый театральный сезон, да и не только в Москве, и в театрах по всей России. В столице уже открылись порядка 20 театров. Еще до конца августа осталось уже 3 дня. Еще 2 и 35 присоединятся к ним в сентябре. Новый сезон 26-27 года. И судя по информации, по официальной, которая есть, всего городские театры готовят около 300 премьер.
2: Ну, одна из важных театральных тенденции, это еще и структурные изменения. Вот буквально сегодня стало объявлено, что Московский губернский театр под руководством Сергея Безрукова станет частью МХАТа имени Горького. И вот Безруков, который с марта этого года занимает пост худрука в обоих театрах, назвал это историческим событием. Но можно ли считать, что начинается эпоха неких театральных холдингов, и все будет определять административная, а не художественная линия? И с чем еще столкнутся российские театры в новом сезоне? А все это обсудим с гостем.

0: Программы «Что это значит?» директором театра имени Вахтангова Кириллом Кроком. Кирилл Ильич, здравствуйте.
1: Добрый вечер, здравствуйте.
0: Вот для начала, с каким вообще настроением встречаете новый театральный сезон? Может быть, беспокоитесь или предвкушаете?
1: Вы знаете, встречая новый театральный сезон, отдохнувший, как и все театральные деятели, у всех был отпуск, все... Наверное, отдохнули, куда-то съездили, поэтому встречаю с радостью. Давно не видел коллег-артистов, сотрудников театра. Вот, надеюсь, что 2 сентября, 12 часов, я увижу всех в нашем историческом фойе. А, собственно говоря, на исторической сцене, в зале театра мы объявим новый театральный сезон, 106-й по счету, и объявим наши репертуарные и творческие планы. И уже в этот вечер сыграем 6 спектаклей за один день, потому что в театре Вахтангова 6 сцен. А дальше жизнь театрального сезона потечет своим кругом, своими, так сказать, привычными, непривычными вещами.
0: Может, что-то
1: все
0: из
1: будет, как
0: премьер
1: всегда,
0: самое
1: все ожидаемое? Будет, все будет, как всегда, в театре. Что-то будет получаться, что-то будет не получаться. Вы знаете, я, наверное, вас расстрою, но я о премьерах все-таки сохраню интригу до 2 сентября, потому что так принято делать в театральном мире,
0: ну,
1: что
0: быть,
1: это объявляется сцена. Нет, вы знаете, давайте мы сохраним эту интригу и вместе с вами, я уверен, что ваши представители вашего славного информационного холдинга тоже будут присутствовать в зале. Я обещаю, что это будет немного, будет много, вернее, интересных названий, много неожиданных режиссеров будет объявлено, кто будет работать на следующий театральный сезон на сцене Вахтангского театра.
0: Ну, еще, вот, собственно, к той новости, о которой мы сказали, Московский губернский театр войдет в состав МХАТ имени Горького. Есть у вас отношение к этому, к этой новости?
1: Ну, конечно, есть, но для меня она как бы не новость, для меня это было сразу понятно, что эти два театра будут объединены под одним юридическим адресом, вот, но сегодня МХАТ Горького – это, так сказать, театр, который, к сожалению, не может показывать свои спектакли, потому что сцена стоит в ремонте, на сцене находятся строительные леса, и там еще предстоит огромные средства и вложения и силы сделать то, чтобы театр стал театром.
0: Ну, ваше мнение как театрального менеджера интересно. Это разумное решение такое естественное, потому что Безруков возглавляет два театра.
1: Ну фактически не два театра, он сейчас будет возглавлять один, так сказать, театр, и губернский театр вливается в МХАТ Горького, МХАТ Горького вливается в губернский театр, и мне, в принципе, так сказать, понятно, логика, что губернский театр достаточно успешный в Москве театр. Сначала он был театром как бы в Московской области, хоть и находился всегда в Кузьминках, да, но это всегда был областной театр. Потом его сделали, так сказать, федеральным театром.
0: Ну, то есть
1: театром,
0: решение,
1: да,
0: логичное.
1: Мне кажется, да, потому что, ну, из Кузьминок надо как-то выбираться в центр. И...
2: Ну, вот, но тренд на объединение, вот на крупные.
0: Да, вот я хочу напомнить, в 2024 году театр Виктюка, так называемая сцена Мельникова, вошел в театр на Малой Бронной.
1: Да, вы знаете, я вам скажу честно, что я против всяческих объединений, потому что не объединять театр надо, а развивать надо театр. И мне кажется, вот этот тренд, я думаю, он уже доказал вот этими безумными объединениями в Москве, когда сливали театры, просто, которые, ну, находились просто рядом. Давайте сольем их в одну дирекцию. Нигде ни к чему хорошему ни вы, ни я. Я не знаю, может, я что-то не знаю, и, наверное, я что-то не знаю.
0: Ну, а к плохому пришло, к хорошему не пришли, а к плохому.
1: Ну, вы знаете, ни к хорошему, ни к плохому не пришло. Нигде я не увидел прорывов и каких-то, знаете, побед ни экономических, ни творческих. Мне они, во всем случае, неизвестны.
0: Ну, Кирилл Ильич, ну, именно управленческие. Это понятное
1: решение? Вы знаете, я знаю один пример хорошего объединения театров, но это будет сейчас, наверное, не совсем скромно с моей стороны, но когда 10 лет тому назад к нам присоединили Московский театр Рубена Симонова, который находится через дорогу от театра Вахтангова, то есть через Арбат, и нас объединили, потому что это история, это судьба, так или иначе эти два театра были переплетены. Этому театру было около 35 лет. Мы сделали там полностью капитальный ремонт здания. Сейчас у нас успешно уже 10 лет работает Симоновская сцена Вахтангского театра.
0: Но то есть этот пример, другие примеры в целом вы не поддерживаете, но плюс вот... Исключение театра теперь Безрукова.
1: Я, как вам сказать, я не поддерживаю, что я видел, что последние годы, понимаете, театр МХАТ имени Горького, это, ну, давайте, если мы хотим заглянуть в эту историю, это долгий разговор, когда Олег Николаевич

0: Ефремов, разделил МХАТ на женский и мужской. Татьяна Васильевна Доронина возглавила это как бы такое, ну, так, да, сказать, оппозиционное, так сказать, скажем так, какое-то движение, и создали еще один МХАТ. Это долгая история. Сейчас рассуждать, правильно это было принято решение Олега Николаевича Ефремова в ту бытность или неправильно.
1: Поэтому
0: это
1: мы
0: сейчас...
1: не про то далекое, да, решение, да, но про сегодняшнее решение.
0: Про сегодняшнее
1: решение,
0: да, то, что последние годы, скажем так, десятилетия, наверное, да, МХАТ Горького, это был вообще непонятно, какой театр, и непонятно, что там происходило, и какие спектакли выходили, и кто был в зрительном зале, и все это, знаете, это был умирающий театр.
1: И, возможно, объединение даст ему шанс.
0: И, возможно, новый лидер художественный, такой, как Сергей Витальевич Безруков, мне кажется, может дать хороший импульс к тому, чтобы этот театр, ну, как бы какой-то другой жизнью зажил.
2: И чтобы он был нужным, как сказал Безруков. Мы сегодня у нас в гостях в программе «Что это значит?» директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок. Мы буквально через несколько мгновений продолжим.
3: Реклама. Жизнь проходит в бешеном ритме, и в таком ритме нет времени искать стабильный интернет или разбираться со сложными приложениями. Хочется одного простого решения, чтобы оставаться в курсе событий. С приложением FM Play Radio РБК запустится в один клик. Даже если его еще нет в вашем городе. Главные новости дня везде с вами. FM Play. Твое радио всегда рядом. Доступно во всех популярных магазинах приложений. Возрастное ограничение 16+.
2: Это программа «Что это значит?». У нас в гостях директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок. Кирилл Игоревич, вы, ну, от темы МХАТа отвлечемся, но одну интересную вещь сказал Сергей Безруков, что сейчас важнее быть не сиюминутно модным, а нужным театром, что должен быть. Вот каким должен быть современный театр сейчас для
1: что
2: вас?
1: Такое нужный театр? Вот вы бы согласились с таким?
0: Да, я соглашусь, что театр должен быть нужным стране и людям. Как это определить? Табличка в кассе или на сайте, все билеты проданы.
2: Да, вот я сейчас, кстати, вот открываю сайт и вижу, все, закончились
0: вот, билеты. Да. Вы знаете, вот с моей точки зрения, это главная оценка деятельности театра. Мы сейчас можем спорить с вами до хрипоты об эстетике, о тех или иных спектаклях, предпочтениях. Кто-то скажет, там нравится один режиссер, кто-то скажет другой режиссер, что я люблю такой театр, я люблю острый, я люблю классический, я люблю более визуальный. Сколько людей, столько мнений. Театр должен быть разным. И в том числе Вахтангский театр в своем репертуаре должен быть разным. Мое глубокое убеждение. Но оценка деятельности театра – это когда все билеты проданы. Когда каждый день зрительный зал заполняют люди. Вот тогда, я понимаю, этот театр нужен.
1: То есть спектакль «Гамлет» в МХТ имени Чехова Андрея Гончарова – это нужный театр, с вашей точки зрения?
0: Вы знаете, если я видел этот спектакль, я для себя уже давным-давно спокойно выработал такую тенденцию. Есть мой театр, который я принимаю, есть не мой театр. На меня ориентироваться, как на мнение Кирилла Крока, что нравится или не нравится, это мое мнение человека, такого же зрителя,
1: пришедший
0: в зрительный зал. Да. Мне этот спектакль не близок, я скажу,
1: да, ну,
0: так.
1: Был некий скандал, но просто вообще там и Олег Евгеньевич Меньшиков свое мнение выразил относительно там художественных достоинств или недостатков этого спектакля. И просто продолжая вашу логику, если билеты не достать на этот спектакль, значит, это нужный театр, но вам,
0: да,
1: не близкий.
0: Да, это имеет право быть.
2: О ценах не можем не спросить. Билеты закончились, да, это самая частая ситуация в хороших театрах, в крупных театрах тем более. Но, тем не менее, вот есть данные последние, что во втором квартале цены средние на культурные события выросли на 11%, а театральные постановки подорожали сильнее всего. Это данные билетной вертикали «Онмедиа». Тема цен на билеты всегда резонирует с людьми, и цены на книги в том числе. С чем связано очередное повышение, если оно у вас?
0: То есть вы меня спрашиваете про весь театральный рынок или все-таки про театр
2: Давайте
0: Вахтангова?
2: Давайте мы начнем с театра Вахтангова. Давайте.
0: Значит, если мы начинаем с театра Вахтангова, во-первых, вам за это большое спасибо. У нас одни из самых демократичных цен, как мне кажется, среди крупных федеральных и московских театров. Это подчеркивают у наши зрители. Это, если вы посмотрите на ценовую политику театра, вы это поймете и так далее. Значит, у нас... На несколько спектаклей есть несколько мест в партере, это где-то примерно около 40-50, да, которые стоят 20 тысяч.
1: Даже я 30 сейчас... тысяч пишут?
0: Нету. Значит, вот я вам официально говорю, 20. Все, что вы видите где-то дороже цены, это спекулянты, сайты «Зеркала» и незаконные люди или незаконные компании, которые просто перепродают в наглую, наживаются на наших зрителях, на людях.

0: люди, кто хочет пойти в театр.
1: Но самый на рынке в целом растут цены.
0: Самый дорогой билет сегодня в Вахтангский театр на историческую сцену – это 20 тысяч.
2: Значит, и эти билеты тоже проданы.
0: И в октябре это тоже так же. И самый дешевый билет на историческую сцену – это 400 рублей, но это билет на балкон. Значит, эти же билеты у спекулянтов, с которыми нужно бороться. Я уверен, что... надеюсь, что мы не успели вот за этот период последней работы той Государственной Думы, которую мы сейчас будем переизбирать, мы не успели провести поправку в закон о культуре. Но уверен, что следующий состав Государственной Думы поддержит нашу инициативу, и мы все-таки... добьемся того, чтобы у нас был инструментарий борьбы с этим злом.
1: А вы можете в двух предложениях сказать, в чем этот инструментарий?
0: Инструмент, что досудебная блокировка сайтов перекупщиков, сайтов зеркал.
1: Сейчас этого нет.
0: Этого нет. У меня нет какого директора инструментария с этим бороться. Я могу написать заявление в полицию, но вы понимаете, это пока я напишу, пока я его отправлю, эти люди перерегистрируют сайт на новый адрес.
1: Ну вот если говорить про рынок в целом...
0: Я считаю, это неправильная тенденция, когда цены там какие-то 50-60 тысяч за билет в театр. Это, не стоит, поверьте, ни один спектакль таких цен.
1: Ну берут же, берут эти
0: билеты. Все, наверное, кто-то, берет. Москва достаточно богатый город, но это совершенно не... Как вам сказать, это неправильно, но...
1: То есть какой-то вы бы потолок цен ввели?
0: Не потолок цен, не может. Билет стоит по 60 тысяч в партере или по 100 тысяч в партере.
2: А зачем это делается? Очевидно, что люди идут на конкретного артиста, на артиста знаменитого.
0: Я не могу отвечать за своих коллег, почему они это, делают. В том числе делают, чтобы побороть, в том числе этих и спекулянтов. Понимаете, если там один федеральный театр видит, что на конкретный спектакль, о котором вы уже сказали, они продают билеты по 40 тысяч, а спекулянт продают по 100. Что может сделать данный театр? Чтобы, понимаете, когда люди, которые не имеют к этому никакого отношения, зарабатывают миллионы за вечер, значит, должен зарабатывать театр. Поэтому театр берет и поднимает. Это одно из, причин, наверное, почему это, происходит. Поэтому нужна поправка в закон о культуре, о досудебной блокировке вот таких аккаунтов, сетей, сайтов, страничек в различных социальных сетях.
1: Я просто понимаю, что происходит. Танговскому удается вот это сохранять демократичность цен благодаря лично вашему,
0: пониманию. Я не разрешаю это делать, считаю это неприличным.
1: Потому что вы же видите, что рынок по-другому работает.
0: Потому что мы играем очень много спектаклей на 6 сценах, и мы зарабатываем очень много. Но зарабатывать на людях сегодня достаточно тяжелое время. Я даже здесь с одним нашим народным артистом поспорил, который мне пришел и сказал: Кирилл Ильич, в одном там театре нашем, я могу сказать, МХАТ, Чехов, вот у них такие цены, а почему мы такие не делаем? Сказал, что я считаю это неприлично.
2: Вот я открываю сейчас один из самых популярных спектаклей «Генерал и его семья». Мест всегда мало, проходит в достаточно камерном зале. Буквально 6 мест осталось.
0: А вы знаете, что, кстати, на этом спектакле мы побороли спекулянтов. Мы побороли. Их нету, этих билетов нет нигде, потому что мы жестко проверяем билеты. Да, это неудобство для нас, это неудобство для зрителей. Случаются какие-то конфликты. Даже несколько раз мы вызывали полицию, понимаете, и Росгвардию, потому что билет не совпадает с паспортом. Но мы добились того, что весь театральный сезон, тот и этот, нету билетов у спекулянтов, потому что они все знают, что мы не пускаем.
1: Вот про эффективность театров еще хотела спросить. Вы как-то высказались в таком роде, вот буквально процитирую. Если это востребовано у зрителя, если билеты к ним не купить, этот театр является эффективным культурным учреждением в нашей стране.
0: Безусловно.
1: А есть московские театры сегодня, которые не сильно востребованы, но государство продолжает их
0: Очень много, большинство. Извините.
1: Даже большинство.
0: Да.
1: Хорошо, а обратная ситуация? Вот, опять же, уже история довольно давняя, но, тем не менее, был тот же Гоголь-центр, он был тоже билетов не достать, но его закрыли.
0: Когда уезжает художественный лидер этого, Гоголь-центра, естественно, который был все на нем заточено и художественной политикой, и по продаже билетов, что делать?
1: Вы имеете в виду Кирилла Серебренникова?
0: Да, что делать учредителю?
1: После него был художественный руководитель.
0: Все это... И он тоже ушел, насколько я знаю. Что делать учредителю? Сейчас туда назначили очень, мне кажется, симпатичного человека Антона Яковлева.
1: Простите, коротко. А вы согласны, что в этом смысле и Гоголь-центр был эффективным культурным учреждением, учитывая, что билеты к ним не купить, как вы сказали?
0: Значит, смотрите, давайте тут мы разделим с вами этот ваш вопрос. Гоголь-центр, да, был эффективным театром. Если мы говорим про эстетику театральную и

0: и театр, понимаете, все-таки театр должен в человеке что-то воспитывать, а не должен погружать в депрессуху. Вот с моей точки зрения, Гоголь-центр делал все, чтобы, так сказать, люди, пришедшие в театр, посмотревшие спектакль, погрузились в абсолютное неприязнь.
1: Вы много спектаклей там смотрели?
0: Да, я смотрел несколько спектаклей, и я вам скажу, это не мой, опять-таки, театр, я их не осуждаю, но мне...
1: Вот ну да, так... здесь уже, конечно, да. Лично мне, потому что даже Алла Демидова играла там, ну, по Ахматовой потрясающий спектакль, ничего
0: ну, там были, не да, вижу. Нет, там были хорошие... спектакли. Но я уверен, что в сегодняшней ситуации вообще театр должен давать человеку надежду. Театр должен возвышать, как любое искусство, а не погружать в депрессуху, не погружать в уныние, не погружать в кошмар. И не
1: но
0: быть,
1: даже если про депрессуху и, быть, и кошмар, но и не билеты все-таки... не купить,
0: вот, подождите,
1: это эффективно, я понял.
0: Еще раз. Мы сейчас о чем говорим? Мы говорим об одной стороне, об эффективности, а другой мы говорим о художественной составляющей. Вот с моей точки зрения художественная составляющая была... по моему личному мнению, никому его не навязываю. Не ах, не очень.
1: Просто
0: не очень.
1: Если у вашей логики, мне интересно как раз ее понять, а это эффективное культурное учреждение, то, которое востребовано у зрителя, то, значит, государство должно поддерживать такие театры,
0: которые востребованы у зрителя. Подождите, но государство поддерживало Гоголь-центр. Вы знаете, Гоголь-центр поддерживал государство так, я вам скажу, в Москве, что не поддерживали ни один театр. Сколько давали им денег.
1: Да, но до какого-то момента.
0: Да, до какого-то момента. Понимаете? И это... обвинить сейчас государство, что там что-то не поддерживали в Гоголь-центру. Я просто знаю московских директоров, коллег, когда говорили, что Гоголь-центру любые миллионы. Нам, извините, фигу в кармане.
1: Ну, я понял, да, вашу позицию. Здесь не про обвинение, скорее задаю вопрос. Интересно понять, что если театр эффективен, то он должен поддерживаться, даже если художественные
0: какие-то предпочтения. Знаете, у нас в стране, вот смотрите, в стране Россия, она уникальна тем, что такого нет нигде в мире, что в стране 667, по-моему, государственных муниципальных театров, которые так или иначе все поддерживаются государством и местными властями. Такого нету нигде в мире. Поверьте, мы объехали весь мир с театром Вахтангова, и когда я встречался с коллегами, с директорами театров, и они меня спрашивали, как у вас, у нас в России, как поддерживают театр, когда я им рассказывал, они говорили, этого быть не может.
2: Кирилл Игоревич, вы говорите о том, что театр должен давать сейчас надежду, а как тогда сейчас формируется репертуар, как вы его формировали перед началом нового сезона, что учитывали?
0: Вы имеете по премьерам, которые, да?
2: И по премьерам, и по тем спектаклям, которые остались в театре.
0: У нас все, которые
2: спектакли. Ничего не убрали.
0: Мы ничего не убрали. У нас нет, но мы что-то снимаем из репертуара сами, потому что давно идет усталость артистов. Ну, случаются и неприятные вещи. У нас умер Владимир Александрович Симонов, народный артист, да, России, блестящий артист. Мы вынуждены были снять два спектакля, потому что хоть и есть пословица, незаменимых нету. Заменимые еще ого, как есть. Поэтому уходят какие-то спектакли. Понимаете, если мы не будем снимать какие-то спектакли с репертуара, значит, мы не можем ничего нового репетировать, потому что дней в календаре, как ни странно, 30, мы играем без выходных. Так сказать, если мы ничего не убираем, да, то мы переходим каждый спектакль играть раз в полтора в два месяца. Когда так он играет, спектакль сам все умирает. Артисты даже текст забывают. Это стресс для всех. Поэтому, чтобы спектакль жил, его нужно два раза в месяц обязательно играть.
1: Кирилл Игоревич, вот в 2022 году легендарный, в общем-то, Римас Туминас покинул должность худрука Вахтангова и страну. Труппа, насколько я помню, попросила не спешить с назначением нового художественного руководителя.
0: Да, все правильно.
1: Уже почти 5 лет без худрука театр. Это
0: нет,
1: правильно?
0: Нет, почему? Через полтора года у нас появился молодой главный режиссер, ученик Римаса Туминаса, Анатолий Шулев. И он сейчас является главным режиссером.
1: А почему бы ему не стать художественным руководителем?
0: Ну, потому что, понимаете, художественным руководителем еще надо стать. Это же не просто должность занять, им надо стать. И Анатолий очень активно работает, ставит спектакли. Он еще очень молодой человек.
1: Ну вот вы просто как-то говорили тоже, что театр это в первую очередь художественный лидер, во вторую директор.
0: Да.
1: В вашем театре сейчас первый вы?
0: Вы знаете, я не стремлюсь быть первым. Я стараюсь сделать так, чтобы любой режиссер, любой творец, приходящий в Вахтанский театр, чтобы ему было комфортно работать, чтобы у него создать ему все условия для сотворчества с артистами, чтобы найти это понимание, эту, извините, любовь, потому что любой спектакль всегда рождается по любви и по доверию. И вот моя главная, так сказать, задача в театре – создать атмосферу любви и доверия в творческом процессе. Это порой бывает очень сложно. Кто-то, наверное, скажет, да ничего там не получилось. получилось. Но никто не скажет, что я ничего для этого не сделал, чтобы попытаться это сделать.
1: Стоит ли ожидать в новом театральном сезоне нового художественного руководителя?

0: отрывок.
1: Нет, такой. Думаю, нет.
0: А вот я также прочел, что просто мне интересно здесь понять тогда разница в чем. А этот главный режиссер должен еще завоевать доверие, не знаю, труппы или что. То есть ну, в какой момент ему можно?
1: Понимаете, что такое художественный руководитель? Это же не только про творчество. Это и про выполнение государственного задания, и кого-то положить в больницу, и кому-то, так сказать, помочь, и устроить какие-то бытовые, так сказать, проблемы в труппе.
0: А у нас в гостях Кирилл Крок, директор театра имени Вахтангова. Через несколько мгновений продолжим.
2: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
3: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о классике. Ребенок орет в магазине, требует игрушку или сладость, падает на пол. Вы краснеете, слышите шепот, чувствуете себя ужасным родителем. Первый порыв – дать по башке, лишь бы заткнулся или наорать и утащить куда-то. Оба варианта не работают. Что происходит в голове у ребенка? Его префронтальная кора, центр контроля, еще не развита, а зона немедленного вознаграждения работает на полную. Он видит, хочет, требует. Задержка удовольствия для него невозможна. Истерика – не манипуляция, это перегрузка нервной системы. Что делать? Первое. Забудьте, про что подумают люди. Ваша задача не публика, а ребенок. Стыд мешает адекватно реагировать. Второе. Не пытайтесь договориться логикой в разгар истерики. Амигдала заблокировала префронтальную кору, он вас не слышит. Просто возьмите на руки, унесите в тихое место, сядьте рядом, дышите спокойно. Ваше спокойное тело – главный успокоитель для него. Третье. После того, как буря утихла, через 5-10 минут, не возвращайтесь в магазин. Просто скажите: «Ты расстроился, потому что хотел машинку». «Я понимаю, но мы договаривались. Сегодня только продукты». И все. Без всяких нотаций. Четвертое. Это, конечно, профилактика. Перед магазином договоритесь, что все покупки вы обговариваете заранее. И, возможно, если он будет следовать договору, он получит вознаграждение. Дайте ему маленькую зону выбора. И не ходите в магазин голодным и уставшим. Это гарантия срыва. Истерика в магазине – не диагноз «плохой родитель». Это норма развития. Ваше спокойствие – вот что превращает хаос в опыт. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
2: Резать лося. Лося. Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
4: Ключ. Этот выпуск точно понравится Эльвире Набиуллиной и Алексею Заботкину, потому что ключ – это ключевая ставка. Ключевая ставка, она же ставка рефинансирования, это, по сути, стоимость денег. Главный экономический показатель, которым Центробанк калибрует экономику. Между величиной ключа и фондовым рынком прямая зависимость. Чем он ниже, тем лучше для акций и облигаций. А высокий ключ, хоть и помогает в борьбе с инфляцией, может привести к проблемам в бизнесе и экономике. От ключа зависит так много, что спорить о нем готовы все. От рабочего до главы ЦБ. Эй, механик, подай ключ на 20.
5: Шеф, не многовато ли?
4: Была не была. Беру на 10.
5: Есть на 10.
4: Дмитрий Полянский, Иван Якунин, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
6: Сентябрь начинается с вопросов. Как не перегрузить ребенка? Нужны ли репетиторы? Что делать с экзаменами? И как сохранить интерес к учебе? Каникулы закончились. Начинается
2: «Час учителя». Вита Лахова и Тимур Чернов врываются в новый учебный год вместе с вами. Понедельник в 15:10 на радио РБК. Ведь все-таки звонок не только для учителя. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
7: Healthy Choice. Конец 90-х. Крупный американский бренд здорового питания Healthy Choice запускает промо-акцию. За каждые 10 штрих-кодов 500 бонусных миль на авиаперелеты. В первый месяц баллы удваиваются. Маркетологи не учли, что радиослушателем окажется инженер-математик Дэвид Филлипс. Его вычисления были простыми.
8: Маленький шоколадный пудинг стоит 25 центов. 12 150 баночек – это чуть больше $3000. В перспективе свыше миллиона миль путешествий.

0: путешествий. Взяв отпуск, объехал магазины, купил. Как физически собрать штрих-коды с такой горы товара на пол дома и гараж, непонятно. Решил обратиться в благотворительную организацию с предложением отдать им весь пудинг бесплатно с условием. Волонтеры помогут аккуратно срезать этикетки. В итоге Филлипс получил пожизненный элитный статус в клубе American Airlines и обеспечил семью бесплатными перелетами на годы вперед. Эта история так впечатлила Голливуд, что режиссер Пол Томас Андерсон увековечил ее в фильме «Любовь, сбивающая с ног» с Адамом Сэндлером в главной роли. Ну а крупным корпорациям пришлось срочно переписывать юридические правила, чтобы никто больше не смог провернуть такой пудинговый трюк.
1: Ошибка на миллион.

0: 20:30 в Москве. В студии с новостями Юлия Родина. Средства ПВО за день сбили 112 беспилотников над регионами России, а также над акваторией Черного моря, сообщает Минобороны. Дроны нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской и Ярославской областями, над Московским регионом и Республикой Крым. Владимир Путин проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите ШОС в Бишкеке 31 августа, заявил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, будут обсуждаться вопросы международной повестки дня. Ушаков добавил, что лидеры стран также увидятся на саммите БРИКС в Нью-Дели 11-13 сентября и 18-19 ноября на форуме АТЭС в Шэньчжэне. Бывший глава Минобороны Украины Михаил Федоров принял предложение итальянского министра обороны и будет работать советником по инновациям в Италии, сообщает издание «Иль Фольо». Отмечается, что предложение Федорову поступило сразу после его отставки в середине июля. Список кандидатов от партии «Яблоко» сняли с выборов в Калининградской области, сообщили в пресс-службе партии. Суд удовлетворил иск, который поступил от коммунистов России. Списки «Яблоко» ранее также сняли с выборов в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Псковской и Свердловской областях, а также в Карелии. Валдериса добавила в личный кабинет продавцов специальные отчеты о товарах, пострадавших при атаках беспилотников на логистические объекты компании. Об этом сообщает пресс-служба РВБ. В отчете можно будет увидеть, какие товары и в каком количестве находились на конкретном складе в момент ЧП. Больше новостей читайте в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».
1: В Москве, в прямом эфире радио РБК, у микрофонов Серафим Сашлиев и Оксана Гриченюк. Мы обсуждаем главные темы пятницы и что они означают для каждого из нас.
2: ЧЕС. Что это значит?
3: Наш гость сегодня – директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок. Мы обсуждаем открытие нового театрального сезона, премьеры, которые готовят театры. И не только московские, и российские театры тоже. Кирилл Игоревич, вот хотелось бы поговорить о региональных театрах. Существует фестиваль, который вы проводите, «Вахтангов. Путь домой». Не первый год он проходит во Владикавказе в июле. И в этом году тоже, минувшим летом было. Туда приезжают в том числе и региональные театры показывать свои работы. По какому принципу вы их туда отбираете? Это нужные театры для российского зрителя или принцип другой?
4: Ну, если отбираем, значит, нужные.
3: Ну, да, с одной стороны, логично, но по какому принципу, что нужно?
4: Отбирает экспертный совет, это театральные критики и журналисты, которые профессионально занимаются просмотром спектаклей на территории всей нашей огромной страны. И далее мы обсуждаем и приглашаем эти театры к участию. Есть, конечно же, какие-то ограничения технические сцен, возможности сцен города Владикавказа, поэтому мы тут тоже немножечко ограничены, да. Мы не каждый спектакль, который идет в Москве, так сказать, прекрасный, хотели бы привести очень. Знаем, что это было бы потрясающе, но, увы, сцена не всегда нам, размеры сцены не всегда нам позволяют этого делать. Поэтому привозим разные театры с разных концов страны, делаем уличную программу, делаем колоссальный концерт закрытия. Открытие – это шествие по главному

0: театральное объединение города Тюмени. Вот. Никогда театр тюменский я не критиковал, потому что я считаю, это очень хороший театр, кстати, если мы говорим о Тюмени. Я иногда могу себе, так сказать, от отчаяния позволить написать какому-то бесхозяйственности и неаккуратности театра, скажем так. Это я могу себе позволить.
1: Ну, вот да, вот директора Саратовского театра Ольгу Родионову вы называли салтычихой за увольнение режиссеров.
0: Слушайте, ну, это вопиющий случай, и когда, так сказать, московский режиссер приехал работать в региональный театр и, так сказать, ставит прекрасные спектакли, привез и художника, и актеров, и как бы театр начал подниматься, театр начал развиваться, но, так сказать, директор, которая бывшая чиновница там откуда-то, берет и увольняет человека, на секундочку, с двумя детьми, которые у нее находятся на попечительстве.
1: Ну, вот возвращаясь к тому, что спросила Оксана, есть ли все-таки некоторые ключевые проблемы?
0: Проблемы кадровые. Кадровые, так сказать, проблемы и недостаточность бюджетного финансирования.
2: А реализоваться и стать большим актером в региональном театре сегодня можно?
0: Даже, мне кажется, легче, чем в Москве.
1: То есть не хотят там оставаться?
0: Да, потому что, опять, театр — это художественный лидер. Если лидера в театре нету, то очень сложно артисту реализоваться.
1: А можете привести пример успешных региональных театров, где есть эти лидеры?
0: Да есть. Слушайте, если сейчас буду кого-то говорить, кого-то забуду, кого-то обижу. Поверьте, есть такие театры. Вот сейчас у нас был Архангельский театр на гастролях, Барнаульский театр Шукшина. Слушайте, потрясающие театральные коллективы. Потрясающие спектакли были показаны на исторической сцене Вахтангского театра.
1: То есть вы понимаете, почему не остаются, в том числе и актеры у себя в регионах, в первую очередь из-за отсутствия художественных лидеров зачастую?
0: Конечно. Театр — это художественная идея, это художественный лидер. Есть лидеры, будут артисты вокруг лидера. Понимаете, это очень тонкий, вы сейчас затронули момент жизнедеятельности любого театрального коллектива. Поэтому, понимаете, когда кто-то разрушает театр, потому что я всегда подчеркиваю, что разрушить театр любой, академический, столичный, региональный, муниципальный, очень легко. Для этого так много ничего не нужно делать. Нужно сделать одну-две вещи, и все.
1: А как же этих лидеров-то найти, художественных?
0: Взращивать. Давать молодым право на постановки. Обратить внимание на тех молодых сегодня режиссеров, которые выпускает и ГИТИС, и школу-студию МХАТ.
1: Сегодня
0: и наш,
1: не дают?
0: И наш Щукинский театральный институт, понимаете, и больше им давать возможности творчески реализоваться. Вот и все.
1: Сегодня не дают этого?
0: Сегодня это, понимаете, сегодня это очень все тяжело, так сказать, происходит. Очень сложно.
2: Это обусловлено ограничениями какими-то смысловыми?
0: Нет, это обусловлено, ну как это, риск, понимаете, это всегда риск, когда молодой режиссер начинает свою деятельность в театре, вот как вы сказали, с должности художественного руководителя. Понимаете, ну есть еще юношеский максимализм, который никто не отменял, отсутствие достаточного жизненного опыта. Это всегда очень сложно, это всегда очень непросто, это всегда огромный риск для учредителя, власти. Поэтому тут, ну, нужно смелее это делать. Да, это можно очень обжечься. Такие примеры тоже есть, когда молодые люди приходят в театр и не понимают, что театр, который был, до них разрушать нельзя. Потому что если мы из фундамента театра будем вытаскивать по кирпичику, что произойдет с этой стеной?
1: Так все-таки смелее или разрушать нельзя?
0: Еще раз, есть золотая середина. Нельзя ни то делать, ни это делать. Вот как молодому режиссеру сказать, что не нужно приходить в театр и говорить, что все, что было здесь до меня, было плохо.
1: А, может быть,
0: а вот теперь будет хорошо, потому что я обладаю художественной идеей. Эта художественная идея, это еще должен прийти в театр, еще должен стать режиссером.
1: Может быть, не пускают просто, а те, кто уже в этих театрах находится, не позволяют эти постановки
0: везде по-разному. Но это очень сложный процесс. И тут и вот сейчас нам в студии с вами искать, что кто-то виноват, мы виновных тут не найдем.
1: У вас, вы, вот, не знаю, положа руку на сердце, не препятствовали тому, чтобы художественный руководитель, может быть, человек, который подходит по этим критериям, но вы, не знаю, по каким-то другим соображениям...
0: Я не знаю такого.
1: Чтобы он продвигался, скажем.
0: Я не знаю такого, кто сегодня... Во-первых, я не знаю такой смелости человека, отчаяния, кто сегодня может прийти и стать художественным руководителем Вахтангского театра. Вот я такого не знаю. Это, ну, может быть, самоубийца какой-то, понимаете, сумасшедший. Это пожалуйста.
2: Кирилл Крок, директор театра Вахтангова, у нас в студии. Через несколько мгновений продолжим.
3: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самым...

0: горячему курсу и забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-Банк».
1: Вы знаете свой бизнес лучше, чем кто-либо другой. Рассказывайте о том, в чем действительно разбираетесь. Делитесь экспертным контентом на РБК-компании и находите свою аудиторию. РБК-компания. Все здесь, все здесь.
2: 18+.
3: 20:40 в Москве. Вы слушаете программу «Что это значит?». У нас в гостях директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок. Кирилл Игоревич, мы как-то с темы репертуара ушли очень быстро. Это, ну, один из самых интересных вопросов. И вы, насколько мы знаем, высоко оцениваете систему российских репертуарных театров. А недостатки есть у этой системы?
4: Слушайте, в любой системе есть плюсы и недостатки. Какие? В любой.
5: Но вы просто говорили, что весь мир завидует. Вот вы, когда гастролировали с театром Вахтангова, все вас спрашивали, директора других театров, просто удивляли.
4: Зарубежных, да. Все завидовали, что государство в стране так поддерживает русский репертуарный театр.
5: Хорошо, уязвимые стороны в чем?
4: Уязвимые стороны, что у нас слабо развита контрактная система, у нас не хватает порой в регионах ресурсов, чтобы молодые артисты оставались в регионах, понимаете? Чтобы, если артист делает миграцию, переезжает из региона в регион, чтобы театр могли его обеспечить жильем. Вот это есть, так сказать, тоже свои в этом проблемы. Потому что, ну, понимаете, 668 или 7 государственных муниципальных театров у нас в стране с вами.
5: В интервью нашему коллеге Юрию Таманцеву вы сказали следующее, цитирую: «Театр должен ставить вопросы перед обществом и перед государством».
4: Безусловно.
5: Вот какие вопросы сегодня Вахтанговский театр ставит перед государством?
4: Перед государством театр Вахтангова ставит вопросы о доброте, об отзывчивости, об ответственности, о том, что зритель должен выходить из театра, как я вам уже сказал, с надеждой. Вот эти жизненные, философские, ментальные вопросы.
5: Кстати, это как вот получается для зрителей политиков, да? Если вопросы перед государством.
4: Слушайте, мы говорим с людьми, мы не говорим с государством в театре. Я сейчас говорю о людях, которые сидят в зрительном зале.
5: Да, это просто вы сформулировали, понимаете, что театр должен ставить вопросы перед государством.
4: Еще раз, театр существует для людей. Для тех, кто сегодня пришел в зрительный зал. И вот о чем мы с ними говорим? Вот об этих великих вещах. Философских и ментальных, которые есть всегда, понимаете, перед человеком, перед обществом.
5: Да, просто есть особенные, конечно же, специфические, скажем так, черты государственной власти, политики. И часто мы знаем, что бывают так очень актуальные, острополитические.
4: Слушайте, Гоголь «Ревизор» тоже писал, понимаете, и сегодня эта пьеса как никогда актуальна. Понимаете, поэтому, слушайте, ну, это вечные вопросы жизни человека. И ничего интереснее, чем жизнь человека, его поступки в пространстве черной коробки сцены, ничего нету, поверьте мне. А искать здесь ничего не надо.
3: С детьми о чем сейчас нужно говорить в театре?
4: В театре?
3: Да.
4: О доброте, о верности.
5: То есть с детьми из государства о доброте, да?
4: Подождите. У нас... Подождите, ну что мы все в какую-то шуточку хотим с вами это немножечко превратить?
3: Я вполне серьезно, кстати.
4: Театр Вахтангова является академическим театром. На каждой сцене у нас по несколько детских спектаклей. И мы понимаем о том, что если мы, театр, не будем заниматься воспитанием и образованием молодых людей, которые завтра станут будущим нашей страны, то кто это будет делать, если не театр? Кто тогда к нам послезавтра, через пару-десять лет придет, если мы ребенка не приучаем с детства в театр ходить.
3: А каких российских авторов современных, например, вы поставили бы в театре Вахтангова для детей? Детские спектакли какие?
4: Знаете, не могу вам сейчас ответить на этот вопрос, потому что мы, в принципе, у нас тема с детским репертуаром в театре, она закрыта. У нас порядка 11 спектаклей для детей. И на наших 6 сценах этого вполне достаточно. Если хотите, чтобы я сейчас назвал, какие спектакли идут, но я думаю, все, кто захотят это сделать, могут зайти на сайт театра Вахтангова и посмотреть.
5: Тогда
4: мы сейчас
5: один.
4: Не будем занимать этим, мне кажется, эфир.
5: Да, тогда, если позволите, еще один аспект. Вот в интервью Юрия Таманцева, опять же, вы сказали в одной части, что театр не живет прошлыми спектаклями, театр должен,
4: конечно,
5: жить сегодняшним днем.
4: Да.
5: А в другом месте вы сказали: раскрыть смысл автора, донести то, что болело у автора, когда он создавал «Войну и мир», то, что писал Чехов, когда он придумывал «Дядю Ваню», а не так, как я это вижу, вы говорите.

0: месте.
1: Да, и вот сейчас это скажите, говорю.
0: Ну, то есть, все-таки жить сегодняшним днем так или жить сегодня... исследовать, что болело так тогда
1: жить
0: у автора?
1: Сегодняшним днем как раз это то, что исследовать, что волновало Антон Павлович, когда он описал «Чайку» или писал «Дядю Ваню». А что, что вообще, так сказать, волновало... Извините, Толстого, когда он ушел из имения Ясная Поляна и пошел путешествовать.
0: Ну, вы понимаете, по стране. Что ты это не угадаешь на 100%. Ты останавливаешься на отдельном аспекте.
1: Безусловно, ты делаешь попытку осмыслить, переосмыслить того, что было написано. Но переосмыслить с уважением к автору. Не переписать «Дядю Ваню» и назвать спектакль там «Дядька Ванька» или как там в одном театре московском идет. Понимаете? Вот я этого немножечко не понимаю. Ну,
0: переназвать это тоже, понимаете, можно переназвать, а суть останется и будет очень сильная работа.
1: К сожалению, то, о чем мы с вами говорим, то, что, о чем я говорю, там от сути ничего не осталось. Вот
0: просто вы, опять же, как мне показалось, немножко возмущались и говорили, что не так, как я это вижу, простите, мы можем все видеть по-разному. Но вот вы, когда говорите, что «Война и мир» — это, цитата, роман, видимо, спектакль о верности служения Отечеству.
1: Да, безусловно.
0: Но ведь в самом романе, например, я его прочел иначе, там, о бессмысленности убийства. Ну, вот слушайте, помните Болконский, «Война, да, нелюбезность, это, да, самое гадкое, да, дело, да, в жизни, да, надо этот понимать
1: текст,
0: это».
1: Этот текст звучит на сцене, да, безусловно. Безусловно, да. А кто говорит, что война — это хорошо?
0: Ну, вот в данном случае...
1: А что, что вы хотите сказать, что мы спорим с автором?
0: Я считаю, нет, что вопрос в том, что вы считаете, что если человек, например, режиссер, он сделает акцент на своем видении, например, на словах, что цель войны — убийство, орудие войны, шпионство, измена, поощрение ее и так далее, то, возможно, это прочтение будет не соответствовать вашему. То есть в авторе заложено очень много, и можно,
1: безусловно,
0: выбрать то, что художник считает, это будет его видение.
1: Безусловно. Безусловно. Каждый человек имеет право на свое видение.
0: Если какие-то тогда границы в этом случае постановки...
1: Есть граница, это самоцензура художника, самоцензура режиссера, которая должна быть внутри, понимаете? Но есть сегодня такие режиссеры, которые как вы говорите, так сказать, пытаются, как мы с вами говорим, открыть автора, а пытаются переиначить сюжеты и написать на эту тему свое видение этих сюжетов. Вот мне такой театр Кирилл Кроку не близок. Я его не понимаю и не принимаю.
0: И не будет он ставиться в вашем театре такие спектакли.
1: И если это талантливо, то будет. А то, что я вижу сегодня, мне кажется, это не талантливо.
0: Вот это здорово, кстати. Талантливо, но не согласен, да, но значит, будет, да, все равно.
2: Про кадры, которых не хватает и региональным театрам, и театрам, возможно, московским, и в Петербурге. То, что сейчас те кадры, которые готовят театральные вузы и театральные училища, это качественные кадры? Они приходят подготовленными уже?
1: Ну, я не думаю, что после института молодой человек, который окончил режиссерский факультет, он уже режиссер. Режиссером еще надо стать.
2: Что для этого нужно сделать? Ведь нужно, как вы
1: жизненный
2: говорите...
1: Жизненный опыт иметь.
2: Жизненный опыт.
1: Опыт и иметь возможность ставить спектакли в разных театрах, на разных, так сказать, площадках.
2: А это ему должны дать возможность.
1: Даем. Посмотрите на наш репертуар.
0: А вот, коль уж мы зашли про театральное образование, вы когда-то были заместителем ректора школы-студии МХАТ.
1: Да.
0: Проректором. Как вы оценивали тот, не знаю, скандал, можно, наверное, это назвать, который случился с назначением Константина Богомолова? Его назначили, потом было открытое письмо выпускников школы-студии, и он, не дождавшись выборов ректора, сам ушел?
1: Тут очень много всего в этом назначении, но я считаю Константина Богомолова одним из ярчайших сегодня представителей режиссерского цеха в России. И я считаю, что он обладает уникальной своей методикой и режиссерской, и актерской. И у него есть потрясающий опыт творческий, у него есть хороший административный ресурс, если мы говорим об Константине Богомолове.
0: То есть вы не были против этого назначения?
1: Вы понимаете, где школа-студия и где Вахтанский театр? И как я могу быть против? Это же не Щукинский театральный институт, где вот это нам надо взаимодействовать. Там есть художественные руководители МХАТа, Константин Юрьевич Хабенский, там есть педагогический состав.
0: Я думаю, просто понимаете контекст, понимаете аргументы, которые говорили
1: педагогический состав, понимаете, который есть. Ну, слушайте, это... Потом тут есть позиция учредителя, Есть, извините,

0: педагогический совет и ученый совет, который должен выбрать будет ректор.
1: Хорошо, вам было понятно, тогда вот так спрошу, открытое письмо выпускников школы-студии, многие из которых там были большие имена, Юлия Меньшова, не знаю, очень разные артисты.
0: Ну, это их личное, так сказать, это вот личное мнение, те, кто подписали это письмо. А я знаю массу людей, которые говорили, что какое правильное, хорошее решение, что Костя будет возглавлять школу-студию, что он еще в силе, и у него есть связи, у него есть возможность, у него есть возможность привлечь средства в школу-студию для студентов.
1: Ну хорошо, тогда...
0: Знаете, я вам скажу так, когда я работал, я видел своими глазами, как Анатолий Миронович Смелянский и Олег Павлович Табаков всегда находили деньги и думали о том, как сделать, чтобы в школе и студии было отремонтированное общежитие, были куплены новые компьютеры, педагоги получали достойную зарплату.
1: Ведь... И они оба, кстати, поддерживали Богомолова.
0: Да.
1: И Серебренникова.
0: И ректор на самом деле, это профессия не про творчество, это должность про хозяйство и обеспечение учебного процесса.
1: Тогда, возможно, это не к худруку театра, понимаете?
0: Конечно.
1: Тогда вот в этой связи, раз мы говорим про ректора, как вы оценивали, что сняли с ректорства Григория Заславского, ректора
0: ГИТИСа? Я считаю, что Григорий Анатольевич Заславский был одним из лучших ректоров ГИТИСа, и он очень много внес полезного, хорошего в деятельность ГИТИСа.
1: Публично не так много известно об этом снятии. Вы знаете какие-то детали?
0: Нет, вы знаете, я тоже не знаю. Я просто знаю, что он написал заявление, и когда я это узнал, я ему позвонил, он мне сказал, ну вот так, да, вот я принял такое решение. Он говорит, мне сейчас очень трудно говорить.
1: Но вот для многих это стало неожиданностью,
0: да,
1: потому
0: для
1: что
0: меня
1: Заславский,
0: также.
1: Он долго продержался, и, в общем, был в созвучии с некой государственной линией. А что тогда вы бы порекомендовали нынешним менеджерам, как театральных училищ, так и театров, чтобы, ну, не знаю, сохранить должность, например, если более рискованная
0: ситуация? Слушайте, я не знаю, так сказать, причины, нам никто это не озвучил. Вот вы верите, что нам никто нигде, ни в министерстве, ни Григорий Анатольевич, никто не озвучил причины снятия его с должности. Мы знаем то, что везде написано, что он написал заявление, и министр культуры Ольга Борисовна ему заявление подписала.
1: В общем, никто не застрахован. Я коротко, если позволите, лично вот у вас спрошу. Вы судились с Уреном Каграмановым, известным как блогером «Сорян». И вы, я так понимаю, было мирное разрешение этой ситуации. Вот я бы не стал это спрашивать, если бы не услышал сегодня, что вы сказали, что сегодня, чтобы как бы зарабатывать на людях, тяжелое время. Я правильно понимаю, что финансово вы договорились с этим человеком? А репутации...
0: Вы знаете, он мне, естественно, выплатил финансовую репутацию. Я потратил свои собственные деньги на адвокатов, на экспертизу. Он меня публично оболгал. Значит, какая, конечно же, безусловно, денежная компенсация. Более того, он должен сейчас тоже количество постов написать в своих аккаунтах, сколько он написал всяких сказок про меня.
1: Вот коротко, если позволите, я так понимаю, вы тоже говорили, что вам было важно защитить честь и достоинство. Вам не кажется, что репутационно вы в этой ситуации несколько потеряли, как раз что именно судились, потому что человеку грозило 3 года тюрьмы?
0: Нет, я бы очень
1: это
0: был бы...
1: Это первый случай, если
0: значит,
1: не ошибаюсь.
0: Да, это первый случай, я был бы очень рад. Если бы он не пошел на мировое соглашение, я очень был бы рад, чтобы его, так сказать, осудили. Потому что, знаете,
1: за клевету,
0: это не мнение. За клевету нужно отвечать.
1: Сидеть в тюрьме.
0: Да, в том числе сидеть в тюрьме.
1: Блиц, какое решение в российском театре вы считаете давно назревшим?
0: Введение контрактной системы.
1: Ваша главная менеджерская ошибка?
0: Иногда очень доверяю людям.
1: Самый сильный спектакль Москвы сегодня, если не считаете спектакли Вахтанговского, конечно.
0: Их много, и не хочу никого обидеть.
1: Спасибо. У нас в гостях был директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок. Через несколько минут мы вернемся. Оставайтесь на частоте радио РБК.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
3: Новостройки на курортах Краснодарского края за год подорожали в среднем на 9%. К такому выводу пришли аналитики федерального портала «Мир квартир», изучив динамику цен в 5 крупнейших прибрежных городах. Больше всего выросла стоимость квадратного метра в новостройках в Сочи – плюс 14,5% до 483 тысяч рублей. В Геленджике и Анапе прирост одинаковый – по 7,5%, но цены разные. В Геленджике квадрат в новостройках стоит 304 тысячи, а в Анапе – 283 тысячи рублей. Новороссийск прибавил 6,5%, а Туапсе всего 3,5%. Но там и самый низкий ценник на

0: новостройки 177 тысяч рублей за метр. В среднем по курортам квадратный метр в строящемся доме сейчас стоит 295 тысяч рублей. Цена квартиры, кстати, тоже выросла в среднем на 7% до 12 миллионов 870 тысяч рублей. При этом самый сильный рост средней цены лота зафиксирован в Анапе, плюс 14%. Там квартиры теперь стоят почти 13,5 миллионов рублей. В Сочи средний лот прибавил 5% за год, а в Геленджике – 4%. Предложение новостроек на рынке изменилось разнонаправленно. В Анапе число объектов выросло за год на 21%, в Новороссийске на 81%, а в Сочи, напротив, сократилось на 27%. При этом в Сочи уменьшилась и средняя площадь продаваемых квартир с 38 до 35 квадратов. В других городах площади, наоборот, немного выросли. Эксперты мира квартир объясняют резкий скачок цен в Сочи летним сезоном и накопившимся отложенным спросом. Зимой и весной цены там снижались, но с началом высокого сезона застройщики планово повысили стоимость. При этом интерес к другим городам побережья растет на фоне значительной разницы в ценах Сочи. В этих городах жилье пока заметно дешевле. Инфраструктура курортов год от года улучшается, и покупатели понимают, что дешевле недвижимость там уже не будет.
1: До последнего момента я был в жесточайшем минусе, но все поменялось, и я заработал плюс 24%.
2: Я немножечко иду в плюс-плюс, а Николай гуляет на всю котлету.
3: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
4: Классика денег. Афоризмы великих людей.
5: Риск приходит от незнания того, чем вы занимаетесь. Если вы понимаете бизнес, если вы понимаете экономику процесса, если вы знаете людей, которые им управляют, и если цена является разумной, вы не рискуете. Инвестору не нужно делать необычайные вещи, чтобы получить необычайный результат. Достаточно просто делать обычные вещи, но избегать совершения крупных катастрофических глупостей. Уоррен Баффет.
6: Хавейл, Джили, Дэнфэн, Эксид, Черри, Жету, Чангар, Рейду, Джали, Аважа. Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК.
7: В начале сентября пройдет международная ярмарка «Космоскоу». А значит, самое время разобраться, чем сейчас живет современное искусство.
6: Медиатренды с Женей Стоговой.
7: Как изменился коллекционер нового поколения? Из чего складывается цена произведения? И что нас ожидает на ярмарке? Разберемся с генеральным директором «Космоскоу» Николаем Корьковым, основателем галереи и издательства «Попов Арт» Сергеем Поповым, а также шеф-редактором и креативным директором «РБК Стиль» Анастасией Каменской.
6: Понедельник в 21:00. Радио РБК в тренде.
8: Что это было? В эфире.
9: Мы сделали сервис, который это все обходит и позволяет нам добираться до большего количества людей.
10: Вы большая корпорация, вообще крупные ребята и вообще одни из пионеров. Вот давай представим, что нас сейчас слушает владелец небольшого бизнеса, и вот ему или там руководитель IT-отдела нужно внедрять ИИ. Вот он решил все. Вот с чего ему начинать? Ему людей учить, оборудование покупать, чем заниматься сейчас?
9: Ну смотри, в первую очередь необходимо начать со стратегии и с целей. Второе, выбрать одну функцию, где больше всего данных накопленных, где больше всего операций, часто повторяемых, и где деньги. Как правило, это саппорт. То есть пересечение денег, клиентов и часто повторимых операций. То есть саппорт, он, ну, как правило, такой больше подвержен внедрению искусственного интеллекта, потому что там есть распознавание там интентов от клиентов, обращение к разным базам данных для ответа, там накопленные данные по классическим чат-ботам, которые вот древовидные. И это хорошая база для того, чтобы сверху прикрутить AI.
3: Директор по трансформации Финама Андрей Марускин в программе «ИИ в деле».
6: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по понедельникам в 16:10.

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении.

0: там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве. Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 21 час в Москве. В студии с новостями Юлия Родина. Транснефть приобрела долю в Газпромбанке. Об этом рассказали РБК два источника на финансовом рынке, а также источник, знакомый с условиями сделки. Речь идет о пакете в 7,52%. Ранее в отчете за июль Транснефть сообщила о покупке доли за 40 миллиардов рублей. При этом названия активы и продавца не упоминались. Тогда же ЦБ зарегистрировал доп. Выпуск акций Газпромбанка в размере 50,5 миллионов штук. Минфин США продлил срок действия лицензии для компании «Нефтяная индустрия Сербии» до 30 сентября. Сербская НИС находится под американскими санкциями вместе с мажоритарным акционером «Газпромнефтью». Лицензия позволит продолжать деятельность компании в целом, а также работу НПЗ в Панчеве в частности. Россия ведет активные переговоры о перевозках грузов по Северному морскому пути с компаниями из Индии и Вьетнама, сообщил глава российского Минтранса Андрей Никитин. Говоря о международном интересе, чиновник также упомянул китайскую компанию Sea Legend Shipping, которая запускает регулярный контейнерный сервис из Нинбо через Арктику в британский порт Феликстоу. В Ростовской области введен режим ЧС, и сообщили в правительстве региона. Причиной стало прекращение работы портов и нарушение судоходства в Азово-Черноморском бассейне. Ситуация привела к скоплению значительных объемов сельхозпродукции у производителей. Россия планирует провести следующие всемирные игры кочевников в 2028 году в Казани, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, об этом в частности объявят на предстоящем саммите ШОС. В этом году всемирные игры кочевников пройдут в Киргизии с 31 августа по 6 сентября. Больше новостей читайте на сайте РБК.
2: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев. И прямо сейчас о том, что выход Венесуэлы из состава ОПЕК будет политическим и энергетическим триумфом для США. С такой оценкой выходит Bloomberg. Как сообщают источники агентства, представители двух стран поднимали этот вопрос на одной из последних встреч. Причины не только политические, но и экономические. Отсутствие квот на добычу энергоресурсов позволит Венесуэле увеличить добычу нефти, а это принесет бюджету дополнительные доходы. Государству надо выбираться из экономического кризиса, довольно затяжного, в котором находится республика. Добыча нефти постоянно растет, и об этом сообщила временно исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес.
3: Сегодня мы добываем больше 1 200 000 баррелей нефти в сутки. Это самый высокий уровень с февраля 2019 года. Мы также подписали 50 стратегических соглашений в нефтегазовой отрасли, которые предусматривают новые инвестиции в 76 нефтедобывающих районов страны. Экономическая комиссия Латинской Америки и Карибского бассейна прогнозирует рост экономики Венесуэлы на уровне 6,5% в этом году. Это самый высокий показатель в регионе, и объем ВВП постоянно увеличивается. До полноценного восстановления экономики, которая серьезно пострадала от санкций, еще долгий путь.
2: По сведениям портала Axios, страны близки к подписанию новой сделки, которая позволит американским компаниям добывать нефть еще на 17 месторождениях Венесуэлы. Их объем оценивается в 90 миллиардов баррелей. Как сообщает Reuters, в качестве правовой модели для сделки рассматривается аренда, а затем последует аукцион или тендер по распределению каждого из месторождений между американскими производителями. Некоторые из них в настоящее время эксплуатируются небольшой китайской компанией, контракт, который был заключен в период правления экс-президента Николаса Мадуро. Напомню, он был захвачен и вывезен в США, где ему предъявлены обвинения в наркотерроризме. Без иностранных инвестиций Венесуэла не сможет увеличить добычу и выбраться из кризиса, объяснил директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
4: Есть перспективы роста добычи. Сейчас она где-то 1,2 миллиона баррелей в сутки. К 2030 году может достичь 2 миллионов, а где-то к 40-му выйти там на 3, даже может быть там 3,2. И естественно, когда будет такой рост со стороны других стран ОПЕК, будет сильное желание распространить квоты на Венесуэлу, потому что в последние годы ее добыча не котировалась из-за резкого падения. То есть это такой долгосрочный ограничитель. Естественно, там, компании, которые хотят инвестировать в Венесуэлу, устремятся от него избавиться. Потому что выйти на добычу в 3 миллиона баррелей в сутки, Венесуэле нужно 150-200 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций, которые могут дать основу США.
2: Напомню, в мае из ОПЕК и ОПЕК плюс вышли Объединенные Арабские Эмираты, а власти мотивировали решение национальными интересами и закрытием судоходства в Ормузском проливе со стороны Ирана. Но в Кремле указывали, что Россия продолжит участие в объединении. Кстати, про внутреннюю ситуацию в России. Цены на топливо замерли, а правительство намерено усилить контроль за рынком нефтепродуктов. По последним данным Росстата, с 18 по 24 августа бензин в среднем подорожал меньше, чем на процент, а показатели по дизелю практически не изменились. Власти на этом фоне намерены изменить систему мониторинга поставок и установить индикативные цены по регионам. Кроме того, планируется усилить контроль за стоимостью бензина низкого качества Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Как к концу недели обстоят дела с ценами на горючее и насколько помогут предложенные властями меры, разбирался Владимир Асулов.
5: Судя по последней статистике Росстата, динамика на топливном рынке разнонаправленная. Если брать данные с 18 по 24 августа, то цены на бензин выросли в 55 субъектах России. Сильнее всего это было заметно в Дагестане, там он подорожал почти на 8%. На втором месте оказалась Рязанская область, плюс 6% неделя к неделе. При этом снижение цен на бензин было зафиксировано в 5 субъектах России. Больше всего в Крыму, минус 8,5%, и в Хакасии. Чуть меньше, чем на 3% бензин подешевел. В среднем по стране. За этот период 92-95 выросли в цене примерно на процент. 92 до 73 рублей за литр, 95 до 79. Ну а дистопливо примерно осталось на уровне 88 рублей. На среднюю стоимость влияет неоднородная ситуация между независимыми автозаправками и крупными сетевыми игроками. Об этом нам рассказал руководитель аналитического центра B1 Алексей Лаврухин.
6: Ситуация стабилизируется, потому что с начала августа рост цен на бензин составил меньше процента, а дизельное топливо подешевело на 2,5. Это по Росстату. Буквально несколько дней назад выезжали с дачи, и на небольшой независимой заправке литр 92-го стоил 120 рублей. Очереди нет. Проезжаешь десяток километров, и на федеральной сетевой заправке тот же литр стоит почти в 2 раза дешевле, и очередь из машин на полкилометра. Как раз такими дисбалансами работают надзорные органы, но одного регулирования здесь недостаточно. Важно восстанавливать инфраструктуру, не допускать новых повреждений и обеспечить справедливый доступ к ресурсам участникам топливного рынка.
5: О том самом справедливом доступе к ресурсам на топливном рынке давно говорят его независимые участники. Они рады бы снизить цены на горючее, но многое упирается в само наличие нефтепродуктов. Иногда их в принципе не получается закупить у производителей. Таким опытом в эфире телеканала РБК поделился владелец АЗС в Костромской области Артур Мулюков.
7: Конкурировать с вертикально интегрированными АЗС независимые не могут на равных, в связи с чем мы видим очень сильный отток потребителей. Могу в пример привести нашу сеть АЗС. Прокачка снизилась в 10 раз. Если мы получим доступ на равных с вертикально интегрированными компаниями к топливу на бирже, это, конечно, бы существенно помогло. Но дело в том, что завод нам не отпускает. В беседах с представителями завода мы пытались выяснить причину. Нам сказали, что да, действительно, топливо есть. Завод полон, можно сказать, по горловину. Но вам ничего не светит, потому что у нас есть свои собственные розничные сети, своя премиальная франшиза и так далее. В этой цепочке вы в самом-самом конце. То есть вам рассчитывать тут, по сути, не на что. Такой был ответ.
5: Правительство на этом фоне намерено сильнее контролировать рынок нефтепродуктов. По крайней мере, по данным Коммерсанта, со ссылкой на протоколы совещания вице-премьера Александра Новака, несколько было предложено мер. Во-первых, создать систему контроля, которая следила бы за оборотом нефтепродуктов на внутреннем рынке, внимание, объемом от 1 тонны. Кроме того, власти намерены установить индикативные цены по регионам. Этим будут заниматься Федеральная антимонопольная служба и Министерство энергетики. Помимо этого, регуляторы будут обязаны принимать меры в отношении компаний, которые завышают цены на топливо. Но как именно реализуют меры в контексте цен без серьезных рисков для рынка, сейчас принципиально важный вопрос. Об этом в нашем эфире заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
8: Если там сильно перегнуть палку, это может привести к дополнительному дефициту, потому что любые ограничения ценообразования сразу
4: приводит к тому, что часть поставщиков могут просто выпасть с рынка, а сейчас все-таки главная задача для рынка даже не цены, а чтобы объемы были. Ситуация, когда у нас фактически сейчас объемы биржевой торговли свелись к минимальным значениям, и, по сути, сейчас даже обязательная торговля с учетом возможности поставки по внебиржевым договорам сокращается практически до 2% от общего объема выпуска. Вряд ли вот эти 2% можно считать индикативной ценой. Плюс, помимо продажи на бирже, есть поставки импортного топлива, поставки топлива, которое может идти по прямым договорам и не укладываться вот в эти индикативные оптовые биржевые цены.
5: Кроме того, не исключено, что власти усилят контроль за стоимостью топлива Евро-2, Евро-3, Евро-4. Эти классы недавно разрешили ввозить и производить в России. Наши собеседники говорят, что НПЗ, которые выпускают Евро-5, не смогут быстро перейти на производство более низких классов топлива. С такими бензинами работают те, кто либо поврежден, либо просто у них не работает часть оборудования, либо это еще мелкие НПЗ. И вот эти объемы, как говорят наши собеседники, в целом не превысят 10% от общих объемов на рынке бензина и дизеля в России.
2: О ситуации на российском топливном рынке рассказал Владимир Расулов, но для контроля ценообразования на топливо классов Евро 2, 3 и 4 на Минэнерго и ФАС поручено подготовить предложение по увеличению реализации таких нефтепродуктов на Петербургской бирже. Впрочем, сейчас вряд ли есть цель продавать большую часть объемов именно через биржу, отмечает эксперт по энергетике Софья Мангелева.
8: Инициатива, что давайте все продавать через биржу, она была вынесена, но никаких законодательных актов из этого пока что не последовало. Что на текущий момент есть? Есть обязательство по продаже 10% объемов Евро-5 и минимум 3% объемов более низких грейдов. Вообще, в принципе, и то, и другое делается преимущественно для того, чтобы в условиях, когда у нас не хватает бензина и периодически очень начинается волнение относительно его цены, понимать, каким образом вообще выглядят цены при поставке на разные регионы страны. Дальше, что есть, это продажи через Петербургскую биржу, опять же, импортных объемов. С импортными цель вообще в том, чтобы дать одинаковый доступ для разных игроков рынка, потому что в отличие от крупника, которые теоретически могут импортно обеспечивать свои заправки, малые компании не всегда могут с такой же скоростью обеспечить себя бензином. Поэтому, честно говоря, я из того, что сейчас вижу, мне кажется, это скорее ажиотажное волнение относительно того, что все будет продаваться через биржу, но законодательно такого движения не идет.
2: Предполагается, что регуляторы будут обязаны принимать меры в отношении завышающих цен компаний, а пилотным субъектом, где протестируют такую систему, станет Тыва. Параллельно регионам рекомендовано заключить ценовые соглашения с независимыми участниками рынка, а последние отмечали, что из-за нехватки ресурса на бирже вынуждены закупать топливо по высоким ценам. Буквально через минуту продолжим и поговорим о предложении Центробанка вдвое увеличить лимит выдачи займов наличными для микрофинансовых организаций, с чем это связано, выясним.
0: Реклама. Встречи, переговоры, сложные решения. Управленческий опыт может быть хаотичным. Систематизируйте его вместе с мини-MBA от РБК. Это современное бизнес-образование для руководителей. Лекции профессоров ведущих бизнес-школ мира. Практические инструменты и для управленца, и закрытое сообщество руководителей. Все, чтобы принимать взвешенные решения и расти как лидер. Присоединяйтесь к мини-MBA от РБК, краткосрочной программе мастеров делового администрирования. Учитесь у лучших. Управляйте уверенно. 16+.
2: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев. И к другим темам пятницы. Центробанк предложил вдвое увеличить лимит выдачи займов наличными для микрофинансовых организаций и в 4 раза для ломбардов. Проект таких мер размещен на сайте регулятора. Сейчас организации могут выдавать из кассы до 50 тысяч рублей по одному договору, а ежедневный лимит по сумме операций за счет наличных из кассы составляет 1 миллион рублей. Предполагается, что МФО смогут выдавать до 100 тысяч рублей, а ломбарды – до 200. Также предлагается увеличить лимит выдачи займов наличными для кредитных потребительских кооперативов и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов с 300 тысяч рублей до 1 миллиона. Лимит для операции также будет расширен с 2 до 4 миллионов рублей. Повышенный интерес к МФО сейчас проявляют не только физлица, но и бизнес из-за потребности в быстрых деньгах, рассказала в нашем эфире руководитель проекта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.
9: В данной экономической ситуации нет никакого, на самом деле, серьезного риска. Это не приведет к увеличению закредитованности. У нас сильно изменилась и стоимость денег, и вся проблема МФО была всегда в следующем. Если мы говорим о легальном лицензированном рынке микрофинансовых организаций. Изначально регулятор приложил очень много усилий для того, чтобы их крепко зарегулировать. И это действительно получилось, потому что из легальных МФО получился такой хороший институт благородных девиц с ограничением по сумме возврата и так далее. Хотя начиналось это, помните, как бы в 365% годовых и так далее. Сейчас все совсем по-другому. Есть ограничения, есть лимиты, есть рынок. Если рынок был сильно очищен, но при этом спрос продолжал расти, и это породило другую сторону, теневую сторону рынка, потому что мы получили равносильный, если не больше, рынок нелегальных кредиторов. В этой ситуации как будто бы кажется, что давая возможности все-таки действовать и получать займы кредиты в стране, где все защищено законом, и есть все циклы защиты потребителя, экологичнее, нежели чем закручивать гайки, когда спрос есть и порождает те самые нелегальные организации. С другой стороны, мы сейчас имеем определенную экономическую ситуацию, и, скорее всего, деятельность МФО связана изначально не только с рынком для физиков. Это большое подспорье, в том числе для предпринимательской деятельности. И развивая микрозаймы в стране, которые могли бы обеспечить потребности бизнеса в краткосрочных деньгах, эта идея, она сейчас тоже имеет определенное развитие, потому что мы находимся в определенных экономических условиях, где быстрые деньги, небольшие деньги помогают поддерживать оборот предпринимателя.
10: Да, в документе Центробанка есть тоже и по бизнесу предложения. Они есть, да, но мы сейчас вот о физических лицах больше говорили. Как раз про закредитованность, про доступность вот таких микрокредитов, а потом отдавать надо гораздо большие суммы в короткий срок.
9: Да, одновременно с этим есть предельный размер долговой нагрузки, есть ответственность кредитора перед тем самым заемщиком, чтобы он его не прикредитовал. В этом смысле мы, конечно, чуть больше защищены, когда мы находимся в легальном поле. Поэтому, соблюдая принцип ответственного кредитования, в том числе на микрофинансовом рынке, сосредотачивая кредитование на лицензированном рынке, мы, наверное, в долгосрочный момент больше выигрываем. Что касается самого экономического поведения, доступности денег, финансовой грамотности, здесь нам как бы нужно еще расти.
10: Евгения, как часто вообще сейчас микрофинансовые организации, давайте если в легальное поле посмотрим, все-таки обращаются за возвратами в суды и потом уже к коллекторам?
9: Да, обращаются, есть взыскание, но оно, опять-таки, находится в русле таком, что здесь больше шансов, это меньше суммы, чем уже более крупное кредитование. Их гораздо проще заработать, чем какой-то более большой кредит. Легальное взыскание, и эти суммы позволяют в том числе прийти, если, допустим, человек не справляется с обязательством банкротства физического лица, для того, чтобы иметь возможность защиты и безопасного, скажем, выхода в случае неприятной ситуации.
10: Ну и таким образом портит себе и кредитную историю и будущее.
9: Да. Когда мы говорим о нелегальном рынке, здесь, к сожалению, все работает абсолютно по другим правилам. Человек изыскивает, его еще больше закредитовывают, он оказывается в более бедной ситуации, и вытаскивать его даже с помощью там бесплатной процедуры банкротства физических лиц гораздо сложнее.
2: Предполагается, что новая версия указания вступит в силу по истечению 10 дней после официального опубликования. Комментарии по проекту документа ЦБ будет принимать до 11 сентября. Ну а через некоторое время в нашем эфире обсудим, почему среди наиболее закредитованной категории россиян, в том числе и через МФО, оказались зумеры. Озон с 10 сентября начнет размещать товары на складах пунктов выдачи. На первом этапе будут продаваться товары, которые покупатели не забрали или отменили. С октября продавцы смогут самостоятельно привозить товары на хранение напрямую в ПВЗ. Также появится опция доставки товаров в ближайший пункт для последующей транспортировки силами Озон в другие точки. А с 28 августа начали действовать первые меры поддержки селлеров Озон. Marketplace ранее объявил, что снизит с этой даты комиссии для продавцов на 3 процентных пункта. Но слушатели радио РБК справедливо напомнили нам в Телеграме, на сегодня было запланировано и повышение комиссии, причем еще до атак на логистические объекты Озон. Рост зависит от категории товара, где-то на 5, где-то на 8 процентных пунктов. Поэтому фактически речь идет не столько о снижении комиссии, сколько о смягчении их повышения. Все же для продавцов это шаг навстречу, считает селлер на маркетплейсах Максим Попов.
11: На миллион у меня сгорело товара без страховки, остальное товар со страховкой. Ну, плюс мы пока все-таки не до конца знаем степень повреждений других складов. Это какое-то, на самом деле, чудо, что так происходит. Если это все действительно выплатят, будет очень и очень хорошо. По факту сейчас единственная хорошая мера поддержки – это снижение комиссии на 3%. Это очень хорошо, это очень правильно. Единственная ключевая проблема-то в чем? Дело в том, что последний примерно год маркетплейсы оба, и фиолетовый, и синий, подняли суммарные комиссии – минимум на 15%. Я думаю, что если просуммировать все, там и поднятие эквайринга, и поднятие еще там доп. Разных услуг, процентов на 20-25. И поэтому сейчас опустить на 3 на самом деле очень мало.
2: Есть и другая проблема. 24 августа Озон анонсировала распродажу скидки на сток, чтобы помочь селлерам быстрее реализовать товар. Но продавцы жалуются на радио РБК, что об участии в акции некоторых из них уведомили только вчера. При этом скидки могут доходить до 45%. Если селлер не готов продавать товар с таким дисконтом, от участия приходится отказываться вручную. Продавцам не хватает прозрачной и своевременной коммуникации со стороны маркетплейса, подчеркивает селлер Мария Русинова.
12: В результате атаки на склады Озон у нас пострадало достаточное количество товара. Конечно, в разы меньше, чем на Wildberries, но тем не менее для нас это тоже очень ощутимые цифры. В настоящее время мы, конечно, ведем диалог с маркетплейсом, и для нас любая поддержка важна. Даже, например, если мы говорим про снижение тарифов на 3 процентных пункта, то это для нас может означать, что мы хотя бы на эти 3 процентных пункта получим чуть больше денег на расчетный счет. Ну и, конечно, мы от маркетплейса ожидаем прозрачной коммуникации, честности, какой-то ясной, внятной информации о том, как, когда и в каком объеме нам будут компенсированы потерянные товары.
2: Через сутки после первой атаки на логистическую инфраструктуру Озон на маркетплейс заявил, что не будет брать плату за размещение товара на пострадавших складах, а товары с закрытых объектов будут бесплатно перевозить на другие. При этом продавцы сообщили нам в Телеграме, что уже корректируют цены как минимум на 3%, чтобы компенсировать рост комиссии. Все опрошенные нами селлеры также ожидают страховых выплат. Компенсация может составить 75% стоимости утраченного товара. Напомним, с 22 августа атаки беспилотников затронули 6 логистических объектов Озон. Часть из них была повреждена, на других пришлось эвакуировать персонал. К другим темам. Минобороны подготовила проект приказа, который откроет военным расширенный доступ к информации о гражданах, а также их ближайших родственников. Документ опубликован на сайте нормативных правовых актов. Ведомство сможет получать сведения о доходах, банковских счетах и вкладах, заключенных договорах займа, задолженности и нарушении обязательств по кредиту и банкротстве. Медучреждения обяжут передавать данные о наличии психиатрических расстройств, наркозависимости, алкоголизма, токсикомании, постановки на учет с ВИЧ-инфекцией. Ну и кроме того, военкоматы смогут получать сведения, цитата, об участии в деятельности общественных объединений, преследующих политические цели, и также включение человека в реестр иноагентов. Предлагается предоставлять информацию и о загранпаспортах, в том числе служебных и дипломатических. Ранее в нашем эфире юристы отмечали, большинство данных из перечня в указе, в том числе врачебная тайна, защищены от разглашения Конституции. Поэтому собирать их только при помощи подзаконного акта, а не нормы в федеральном законе, противоречит практике. Один только приказ не сможет позволить получить военным доступ к расширенной информации. Для этого надо будет менять и другие законы, согласен адвокат, член адвокатской палаты Москвы Михаил Салкин.
13: К сожалению, от нашего государства скрыть какие-то данные о себе все сложнее и сложнее, потому что оно начинает собирать о вас, мне кажется, теперь данные чуть ли не с момента с рождения, все это хранить, тем самым превращая это в какой-то комплекс, нарушающий принцип приватности. Одно дело, когда вы добровольно там в какой-нибудь резерв записываетесь и говорите, вот мои родственники такие, ты там, я хочу, чтобы вы об этом знали, ну, как, например, делаются с контрактниками. Потому что это важно для потом определения круга лиц, кого надо извещать о смерти, кому выплаты положены и прочее. А просто собирать максимальное количество данных, включая, там, не знаю, политическую принадлежность, это совершенно нарушает права человека по принципу приватности. И сам приказ вообще это разрешить не может. Должны быть изменения в закон о банковской тайне, закон о налоговой тайне. Там перечень настолько огромный, что это, в принципе, мне кажется, неправильно будет вносить. Государство, конечно, имеет право собирать информацию без согласия граждан с точки зрения закона об персональных данных, но там кружка достаточно определенным образом поименована для чего.
2: Получать личные данные Минобороны сможет на основании письменных или электронных запросов, в том числе через систему межведомственного электронного взаимодействия. Сейчас проект находится на стадии общественного обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы. Гражданина России, по предварительным данным, убили на площади Николая Бараташвили в Тбилиси, в Грузии. Об этом сообщает грузинский телеканал со ссылкой на местного жителя. А в МВД Грузии информацию о том, что убитый гражданин России, не подтвердили, передает ТАСС. Мотив убийцы, по словам грузинских СМИ, до сих пор неизвестен. А предполагаемый преступник скрылся. Позднее МВД Грузии сообщило о задержании по горячим следам иностранного гражданина по обвинению в преднамеренном убийстве другого иностранца. По данным ведомства, он использовал холодное оружие и тупой предмет. Оружие преступления было изъято в качестве доказательств. По факту произошедшего ведется расследование. РБК направил запрос в Министерство внутренних дел Грузии, а также секцию интересов России при посольстве.

0: посольстве Швейцарии в Грузии.
1: Качество жизни.
2: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. И заодно делюсь с вами личным опытом. Свежая история из Китая, заставляющая внимательно отнестись к собственной спальне. 20-летняя студентка из Нинбо получила диагнозы ожирения и гипертония. И среди факторов, которые выявили врачи, оказалась привычка спать при включенном свете. Сам по себе этот случай ничего не доказывает, но очень хорошо совпадает с тем, что ученые знают из исследований. В наших глазах есть особые светочувствительные клетки. Их задача — считывать день сейчас или ночь. И когда ночью в комнате горит свет, эти клетки подают сигнал организму, и он начинает вести себя иначе, чем должен в темноте. Вмешивается в процессы, которые по природе своей ночные, включая выработку мелатонина. А дальше возникают негативные метаболические эффекты. Исследователи из Северо-Западного университета США проверяли это в лаборатории. Здоровые молодые люди спали одну ночь при комнатном освещении в 100 люкс. И уже на следующее утро организм хуже реагировал на инсулин, то есть хуже контролировал уровень сахара в крови. Что происходит, если так спать годами, остается только догадываться. Важно, что речь не только о самом свете, но и о его яркости и цвете. 100 люкс — это уровень не слишком яркого светильника, но он уже влияет на ночную физиологию. Врачи и ученые повторяют как мантру — качество сна напрямую влияет на качество жизни и ее продолжительность. И темнота здесь — один из ключевых факторов. Плотные шторы, в идеале блокаут или маска для сна, телефон экраном вниз и никакого телевизора в спальне. Мелкие источники света, зарядки, роутеры со светодиодными индикаторами лучше тоже убрать или заклеить. Сами по себе они слабые, но создают лишний световой фон. При этом не весь свет одинаково действует на организм. Мы наиболее чувствительны к синему и холодному спектру и наименее к красному и теплому. Так что если совсем без ночника некомфортно, выбирайте самый тусклый и самый теплый. Это уже гораздо более щадящий вариант для организма. Тем не менее, спальня должна быть самым темным местом в вашей жизни. С вами был Евгений Тиханович. Спите в темноте и повышайте качество жизни на РБК.
3: Почему так сложно бывает на переговорах?
4: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, это просто нонсенс.
1: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
5: Какой автомобиль безопаснее, седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
6: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
1: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
7: Пароль кошельку. Сид-фраза – это основа безопасности в крипте. Набор из 12 или 24 слов, который открывает полный доступ к вашему кошельку и средствам в нем. По сути, это мастер-ключ. Он создается при настройке кошелька и заменяет длинные криптографические коды на понятную последовательность слов. Но за этой простотой огромная сложность. Подобрать такую комбинацию практически невозможно. Главное правило – у кого есть сид-фраза, у того есть деньги. При этом система дает свободу. Вы не привязаны к устройству, потеряли телефон или компьютер, доступ можно восстановить на любом другом устройстве, просто введя свою фразу. Но вместе с такой свободой приходит и особая ответственность. Хранить сид-фразу нужно только офлайн. Бумага, сейф, металлическая пластина – все, что не подключено к интернету. Любые заметки в телефоне, облака или скриншоты – это риск. Еще одно правило – не делиться сид-фразой. Никогда и ни при каких условиях, даже если кажется, что это служба поддержки. Важно и то, что изменить сид-фразу нельзя. Если есть подозрение, что она скомпрометирована, единственный вариант – создать новый кошелек и перевести туда средства. В криптовалютах нет кнопки «забыл пароль». Сид-фраза – это и есть доступ к деньгам.
1: Криптомания. «По ту сторону цифры».

0: 21.30 в Москве. В студии с новостями Юлия Родина. Дрон атаковал микроавтобус предприятия в Белгородской области, сообщил оперштаб региона. Погибли 2 человека, еще 6 получили ранения. Транснефть приобрела долю в «Газпромбанке» за 40 миллиардов рублей, сообщает РБК со ссылкой на источники. Речь идет о пакете в 7,52%. Ранее в июле «Транснефть» отчиталась о покупке доли, при этом название актива и продавца не назывались. Тогда же «Центробанк» зарегистрировал доп. Выпуск акций «Газпромбанка» в размере 50,5 миллионов штук. Производство бензиновых двигателей и автоматических коробок передач для автомобилей «Волга» планируется запустить в Нижнем Новгороде в 2028 году, говорится в материалах Кремля. Ожидается, что по итогам проекта уровень локализации производства двигателей и алюминиевых композитных панелей достигнет 80%. Сборка автомобилей «Волга» в Нижнем Новгороде локализована на площадке, где ранее выпускались модели Volkswagen и «Шкода». Дональд Трамп подписал указ о создании военно-космической академии. Сейчас идет выбор места, где она расположится. По словам президента США, академия будет готовить офицерский кадровый состав, инженеров и гражданских операторов. Бывший глава Минобороны Украины Михаил Федоров принял предложение итальянского министра обороны и будет работать советником по инновациям в Италии, сообщает издание «Il Foglio». Отмечается, что предложение Федорову поступило сразу после его отставки в середине июля. В Уганде умер самый молодой монарх в мире. Королю Ойо было 34 года, сообщило издание Independent. Он зашел на престол, когда ему было 3 года. Причина смерти короля не уточняется. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».
1: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев. И прямо сейчас о том, что зумеры тонут в просрочках по микрокредитам. По данным онлайн-платформы Credit Story, самый низкий кредитный рейтинг в июле по-прежнему отмечается у заемщиков моложе 25 лет, в среднем 626 баллов. Это исследование эксклюзивно предоставили радио РБК. Рейтинг молодежи за месяц снизился на 4 пункта, а за год сразу на 22 пункта. Популярностью молодых людей пользуются кредитные карты. Они составляют в среднем 50% от общего количества кредитных договоров. На кредиты наличными приходится в среднем 43%, а 5% на POS-кредит, то есть рассрочка и микрозаймы. Почему зумеры влезают в долги, из-за чего не справляются со своими обязательствами и как закрывают все свои просрочки по кредитам, разбиралась Лиза Майнгард. Она со мной в студии. Лиза, ты внимательно изучала зумеров, их психологию, их подход. Почему все-таки они вот влезают в такую очевидную кабалу?
2: Причин, почему зумеры сталкиваются с такими проблемами, несколько. И первое, основное, это, конечно же, доступность таких кредитов. Если раньше нужно было идти ногами в банк, объяснять причины, ждать итогового решения, и это был достаточно такой пролонгированный путь, то сейчас, если мы говорим, допустим, про рассрочки по типу сплит, подели долями, то там даже паспорт не нужен для того, чтобы оформить такой микрокредитный продукт. Опять-таки, если мы говорим про микрозаймы, то там достаточно всего лишь зайти в приложение, тут же ввести все свои данные и здесь и сейчас получить деньги. Вторая причина – это желание красиво жить. Конечно, роскошь и микрозаймы мы не можем поставить в одно предложение, но, тем не менее, насмотревшись условно на какие-нибудь распаковки у блогеров, сразу же у зумеров возникает мысль о том, что «О, мне хочется такую сумку, мне хочется обновить косметику, мне хочется заказать новые кроссовки, денег сейчас нет, ну вот здесь перехвачусь, потом как-нибудь отдам». То есть жизнь по принципу «здесь и сейчас». Ну и третья, тоже немаловажная причина – это финансовая безграмотность в семье. Например, стыд или страх попросить помощи у родителей. Это тоже немаловажный фактор. К тому же иногда сами взрослые не могут объяснить своим детям, как обращаться с новыми кредитными инструментами, просто потому что ранее сами взрослые с таким не сталкивались. Таким мнением поделилась независимый финансовый советник Наталья Смирнова.
3: Первое, это то, что сейчас кредит достаточно легко получить онлайн. То есть и покупки идут легко онлайн, и много инфлюенсеров онлайн. То есть сам процесс покупок в кредит

0: месяца, ну, то есть через тот срок, когда мы обязуемся внести этот платеж, 62 тысячи рублей с учетом процентов. Небольшая сумма, кажется, на первый взгляд, и тут же возникает такая мысль, ай, с зарплаты отдам. Через месяц зарплаты по каким-то причинам не отдал, купил опять очередные кроссовки в рассрочку или что-то иное. Начинают капать проценты, а я напомню, что это примерно 292% годовых или не более 0,8% ежедневно. Еще в чем нюанс, отдать надо всю сумму сразу. Разбить, как у кредита, на равные части платежи с определенным сроком не получится. Можно, конечно, внести оплату частично, но на остаток все равно будет капать этот конский процент. Предположим, что мы вообще ничего не платим, и тогда через пару месяцев те самые 62 тысячи долга превращаются уже в 124 тысячи рублей, которые нужно отдать единоразово. Ну, деньги на что берут? Естественно, на те самые импульсивные покупки или сиюминутные желания. И, как рассказала девушка Арина, изначально она хотела оформить кредит карту, чтобы не обременять родителей в своей самостоятельной жизни. Но потом что-то пошло не так.
1: Хотелось побыстрее переехать, но у родителей таких возможностей не было, соответственно. И я просто подумала, что можно взять кредитку на первое время, потом устроиться на работу и ее потихонечку закрывать, не напрягая родителей, чтобы они думали, что у меня все хорошо, не переживали. Потом понеслось дальше, потому что это везде рекламируется, очень легко получить. И так вроде бы ты тут немножко взял, там немножко взял. Потом это все превращается просто в гигантские огромные суммы, в неподъемные долги, которые невозможно оплатить даже со своей зарплаты. Так я оказалась в этой ужасной долговой яме, которую вообще просто не могла абсолютно сама потянуть. Мы приняли решение, да, обращаться к юристам и банкротиться.
2: Арис, ну и как тогда вылезать из этой кабалы? Какие есть варианты?
0: Варианты вылезти из долговой ямы, конечно же, есть, но все они достаточно сложные и пессимистичные, если честно, прогноз. Тут важно не попасть в еще одну очередную финансовую ловушку. То есть кто-то думает, что я сейчас просто возьму потребительский кредит в более стабильном или известном банке и рассчитаюсь с предыдущими долгами и буду потихонечку выплачивать с определенным закрепленным ежемесячным платежом оставшуюся сумму крупного долга. Но тут в чем проблема? Тебе с такой кредитной историей, с учетом микрозаймов, рассрочек и прочего, никто уже не даст потребительский кредит. Как это выплачивать дальше, непонятно. Остается либо идти признаваться родителям, а это страшно и больно, значит, надо признавать свои ошибки, идти сдаваться, что называется, либо идти в процедуру банкротства. К сожалению, число банкротств среди молодого поколения, как подмечают эксперты, растет. Естественно, это начинает беспокоить даже самих кредитных брокеров, рассказал партнер Рустам Курмаев и партнеры Олег Пермяков.
3: Общую тенденцию, наверное, такую можно подтвердить. Действительно, молодеет банкротство, связано в том числе там, и психологическими причинами, экономическими, в первую очередь. Пытаются, пробуют свои силы, не получается и погружаются в банкротство. Это нас просто тревожит больше. Как правило, что-то не получилось, какие-то микрозаймы. Это вот обычная история. Для того, чтобы выполнить какую-то свою мечту, почему так довольно просто к этому относятся, в том числе и молодое поколение, потому что, ну, все-таки пока еще почти под 90% это списание.
0: Как говорят эксперты по финансовой грамотности, повышать уровень такого полезного качества нужно не столько зумерам, сколько их родителям. И, конечно же, подробнее рассказывать о том, как пользоваться такими микрокредитными финансовыми инструментами.
2: Чем и занималась сейчас Лиза Майнгард. Лиза, спасибо тебе. Буквально через полминутки мы продолжим и обсудим совместное воззвание, я бы даже назвал это так, крупных технологических компаний мира, усилить киберзащиту и разработку развития нейросети, оставайтесь на частоте радио РБК.
4: Реклама. С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток. Развитие во благо людей. В центре обсуждения – инвестиции, международное сотрудничество. Организатор – фонд Росконгресс. При поддержке правительства России. Реклама 6+.
2: Более 100 крупных технологических компаний мира призвали усилить киберзащиту из-за развития нейросетей. Об этом говорится в открытом письме, опубликованном OpenAI. Среди подписантов Google, Microsoft, Amazon, IBM, Visa и MasterCard. Авторы предупреждают, что уже в ближайшие месяцы атаки с применением ИИ станут более частыми и сложными. Среди наиболее уязвимых объектов – больницы, коммунальные службы и инфраструктура, обеспечивающая работу интернета. Как рассказал директор по информационной безопасности направления облака IT-холдинга Т1 Алексей Кубарев, искусственный интеллект лишь ускоряет и упрощает традиционные атаки, поэтому защита строится на тех же принципах, что и при действиях хакеров.
5: Искусственный

0: интеллект действительно усиливает угрозы информационной безопасности, но он не создает новые. Он только масштабирует, усиливает и ускоряет реализацию традиционных угроз. Он автоматизирует процессы, которые реализуют злоумышленники, ускоряет их, уменьшает порог кода для новых потенциальных злоумышленников, нарушителей, ну и повышает их компетенции. Вектор и подходы к атакам искусственный интеллект используют ровно те же самые, что и люди. Поэтому и способы защиты у нас применяются ровно те же самые. Это защита периметра, устранение уязвимостей на периметре информационных систем, это повышение осведомленности наших работников в части угроз информационной безопасности, повышение их внимательности. Поэтому мы сейчас подходим к наряду по проработке, которая будет на базе больших языковых моделей выявлять паттерны потенциальных нарушений, автоматизированно их блокировать.
1: Авторы письма призывают улучшить системы безопасности с помощью технологий ИИ. По их мнению, правительства должны координировать меры по усилению кибербезопасности, инвестировать в эту сферу больше денег и предоставлять критически важным предприятиям доступ к ИИ-системам для защиты от таких атак. Но это все зарубежные компании. Что же в России? По мнению директора Глобального центра исследований и анализа угроз лаборатории Касперского Игоря Кузнецова, главной киберугрозе сейчас российской компании, имея многоуровневую защиту, полностью готовы.
2: Что сейчас беспокоит всех, о чем чаще всего говорят, это развитие больших языковых моделей и их способность производить атаки. И самое опасное — это не языковые модели как таковые, это именно агентные системы, которые подключаются к языковым моделям и могут затем вызывать различные инструменты. Чем больше модель, тем больше инструментов она знает. Но если проводить аналогию, по сути, это обычный злоумышленник, только который обладает очень большим количеством информации, которую он скачал из интернета.
1: Это как и говорил наш эксперт, что искусственный интеллект только ускоряет и упрощает традиционные атаки. То есть та же хакерская атака, только чуть быстрее, скажем.
3: И страшнее, непредсказуемее.
2: Самое главное — это не только скорость, это еще и масштаб. Общий угрозный фон повышается, поскольку теперь агентов можно запускать параллельно в очень большом количестве и атаковать намного больше организаций одновременно.
1: А вообще, насколько готовы наши компании к новому витку киберугроз? Вот как вы оцениваете?
2: С учетом того, сколько атак производится на наши организации в принципе, и особенно после 2022 года, мы видим, что сейчас уровень готовности, уровень образованности экспертов в организациях очень высокий. Мы сейчас находимся по уровню защищенности среди самых продвинутых, в принципе, в мире, на уровне самых лучших экспертов.
1: Ну, может быть, поэтому нас какой-то более лояльный искусственный интеллект нас атакует, нет?
2: Дело не в искусственном интеллекте, а в том, что многоуровневая защита, которую построили в наших организациях за все последние годы, с учетом дополнительного регулирования, позволяет защищаться от любой атаки как таковой. Да, масштаб увеличивается, да, количество атак становится больше, но мы готовы к защите ровно на том же уровне, поскольку сами по себе атаки действительно не какие-то новые. Искусственный интеллект не способен изобретать. Он всего лишь воспроизводит известные техники и использует известные инструменты.
1: А как так получается, что развитие и реализация вообще использования искусственного интеллекта, оно не столь высоко, насколько я могу оценить в сравнении с там, теми же западными государствами, но защита на столь высочайшем уровне, как вы говорите.
2: Ровно потому, что сами по себе атаки, которые искусственный интеллект в принципе может производить, это те же самые атаки, которые бы совершали самые обычные злоумышленники. Причем не самого высокого уровня, скажем, среднего или даже базовые. Да, порог входа снижается, но сами по себе подходы к атакам не изменены.
3: Вы говорите о том, что мы готовы к защите, но пока еще не защищаемся или уже?
2: Мы уже защищены, мы готовы в принципе к кибератакам. Искусственный интеллект — это один из акторов, один из злоумышленников автономный, но все атаки, которые он будет производить, это ровно те, к которым мы готовы.
1: То есть мы готовы ответить на этот призыв крупнейших компаний Google, Microsoft, Amazon, IBM. Нам есть что ответить и что предложить. Вы об этом?
2: Я бы сказал, что мы уже занимаемся защитой и готовы были заранее.
1: Нельзя не вспомнить недавний взлом платформы Hugging Face. В июле 2026 года она стала жертвой беспрецедентного инцидента. Ее системы были взломаны автономными ИИ-агентами, созданными в OpenAI в ходе внутренних тестов по кибербезопасности. «Король умер, да здравствует король». Именно так норвежское издание NRK начинает некролог о старейшем короле Европы Харальде V. Он скончался в больнице города Осло. Ему было 89 лет. Теперь престол займет его сын, 53-летний Хакон VIII. В отличие от надежной репутации своего отца, фигура нового короля замешана в скандалах. Но все-таки можно ли говорить о начале конца для европейской монархии? В этом разбиралась Алевтина Сорокина, она сейчас в студии. Алевтин, что сейчас происходит в Норвегии после смерти короля? Пиши обстановку.
4: Да, отличный вопрос. Я хочу тебе сказать, что в Норвегии всю пятницу шел дождь. На кадрах, которые передают международные агентства, поле цветов, они все возложены к королевскому дворцу. Тысячи людей действительно пришли попрощаться со своим королем. Он был у власти ни много ни мало 35 лет. Часть норвежцев и не знает другой жизни, кроме как при Харальде. И тут трудно отойти от ассоциаций, которые возникали в моей голове, когда я смотрела кадры с этого дня памяти, кадры, которые были и публиковали международное агентство, как люди скорбели в Великобритании, когда умерла принцесса Диана. И действительно, королевские дома Норвегии и Великобритании родственные. Харальд был кузеном Карла. Более того, в норвежских соцсетях даже запустили флешмоб. Люди публикуют свои фотографии с королем, их, надо признать, довольно много. Все это подтверждает статус короля. Он был действительно близок к народу. И показал себя как человек серьезных принципов. Он ведь был первым в королевской семье, кто женился на простолюдинке. 9 лет его отец не давал разрешения на брак с дочерью торговца одеждой Сони Харльсен. А мы ведь с тобой помним, какой скандал был с Меган Маркл.
1: Да.
4: Да, действительно. А между прочим, Харальд сделал это в 69-м году. Заместитель директора Института международных отношений и политических наук РГГУ, специалист по Норвегии Павел Анисимов, подчеркивает, что сейчас на кону доверие к норвежской монархии.
5: Уходит не просто король, это представитель послевоенного поколения европейских монархов. Его правление охватило период от окончания холодной войны до цифровой эпохи, когда Норвегия укрепилась как богатое государство всеобщего благосостояния. Норвегия стала крупным энергетическим экспортером, заметным игроком в североевропейской политике. Хакон, да, если сможет справиться с теми вызовами, которые есть в Норвегии, которые стоят перед монархией норвежской, он станет королем такого нового поколения, менее связанный с памятью о войне и старой Европе, но более органичной для Норвегии 21 века. Вернет доверие и заполучит это доверие норвежских граждан.
1: Ну, кстати, ведь скончался буквально накануне также и король Уганды, Нимба Камамба Егуру Рукиди IV. Интересно было бы обсудить обстановку в Уганде после этого события. Но вот возвращаюсь к... Потому что, ты знаешь, монархия, ведь это в Европе осталось совсем немного. Этого и в мире, скорее, тренд на республиканское правление. Но ты согласна с этим?
4: Знаешь, если мы с тобой будем говорить про Скандинавию, то там как раз проблем с монархиями нет. Если мы говорим про Данию, про, естественно, Норвегию, про Швецию, это как раз королевские семьи. Поэтому как раз в Скандинавии вопрос королевской семьи не вызывает ни у кого каких-то сомнений.
1: Слушай, а почему положение королевской семьи все-таки может ухудшиться при Хаконе?
4: Это отличный вопрос. Положение действительно при Хаконе может ухудшиться с точки зрения доверия к самой монархии. И тут причина не сколько в нем, сколько в скандалах вокруг его супруги. Харальд, как я говорила ранее, женился на простой женщине. Его сын Хакон пошел по тому же пути. С Мэттом Марит он познакомился на музыкальном фестивале. Она девушка без образования, такая, как называли ее в норвежской прессе, такая оторва, мать-одиночка с 4-летним сыном Мариусом. Его отец был осужден за хранение наркотиков. Хакон поставил вопрос ребром. Если родители не согласятся на одобрение этого брака, тогда он откажется от престола. И для Норвегии это было бы прецедентом, потому что альтернативного наследника не было. Увы, история с Мэттом Марит еще выйдет боком Хакону. В январе этого года Минюст США опубликовал файлы с перепиской Мэтта Марит и, кто бы мог подумать, да, Джеффри Эпштейном. Слухи об их контактах ходили давно, но супруга всегда утверждала, что это случайный характер, что да, они были знакомы через какие-то общие контакты, но лично никогда не общались. Переписка это прямо опровергает. Они общаются очень дружелюбно, как люди, которые давно знают друг друга, говорят о детях, и в целом их переписка носит характер людей, которые действительно достаточно дружелюбно друг к другу относятся. 15 июня, плюс ко всему, еще один был конфликт, большой скандал в норвежской королевской семье, когда 15 июня этого года суд признал Мариуса, то есть ее первого ребенка, виновным по нескольким статьям, и статьи очень серьезные, от изнасилования до хранения запрещенных веществ. Мариуса приговорили к 4 годам тюрьмы. Теперь пасынок Хокона подал апелляцию, сейчас он находится под домашним арестом в

0: королевском поместье. Но так или иначе, на престол он претендовать не может, он персона нон грата. Научный сотрудник Института Европы, эксперт по Норвегии Иван Скрипка, подчеркивает, что все это, безусловно, создает не самый лучший фон для норвежской королевской семьи.
1: Стабильный фон последние годы вокруг всей королевской семьи. И Харальд тут как раз был таким щитом, который частично отбивал все эти атаки. Хотя и нельзя отрицать то, что в 2026 году одобрение королевской семьи, монархии упало с 73% до 66% по статистическим данным. Основные скандалы были вокруг дискуссии о контактах Мэтта Морица с Джеффри Эпштейном, о чем активно говорилось. Но Хокон попадает в такой действительно непростой период. Я думаю, что он несколько сложнее здесь, чем у Харальда, когда он приходил на свой трон.
2: А как можно описать именно российско-норвежские отношения при Харальде?
0: А как ты думаешь, какой вариант может быть? Как Харальд может быть потенциально связан с нашей страной?
2: Ну, где-то там вот в Рюриках, наверное.
0: Безусловно. Это совершенно правильная догадка. Король Норвегии на самом деле ближе к нам, чем кажется. Он был связан родственными узами с домом Романовых.
2: Монарх... А Романовы с Рюриками, в свою очередь?
0: Ну, безусловно. Монарх приходился двоюродным правнуком последнему российскому императору Николаю II. Их общий предок, король Дании, Кристиан IX. Его называли тестем Европы. То есть все между собой женаты, все друг другом родственники. Ну, это неудивительно. По словам российского посла в Норвегии Николая Корчунова, при короле динамика между Осло и Москвой действительно носила позитивный характер.
3: Из жизни ушел человек, чья деятельность в качестве короля, вступившего на трон в 1990 году, пришлась, пожалуй, на самый благотворный и конструктивный для двусторонних российско-норвежских отношений период. До сих пор в памяти остаются его проникновенные слова, произнесенные в 2019 году на церемонии годовщины освобождения Северной Норвегии Красной Армии в 1944 году. Он сказал тогда: «Норвегия говорит спасибо», подчеркнул, что знает, какие были потери и жертвы, и что многие солдаты, воевавшие на советской стороне, также являются норвежскими героями.
0: Гроб с телом короля Харальда уже доставили во дворец, чтобы люди могли с ним попрощаться. Вообще хочется отметить, что впервые в истории Норвегии у страны теперь две королевы не аристократического происхождения. После того, как Хокон взял на престол Мэтту Марит, она получила статус королевы, но и королева Соня, вдова Харальда, сохранила свой титул. И, наверное, это лучшее подтверждение тому, что принципы Харальда продолжают жить. Ради настоящей любви можно сломать любые правила, даже если это правила короны.
2: Звучит красиво, как и я сам. Монархия до сих пор с таким романтическим флером. Спасибо, это была Левтина Сорокина о том, как Норвегия сейчас в эти дни после кончины короля живет. Ну а сейчас о том, что жилье в сталинских высотках потеряло популярность, возвращаясь к российским реалиям. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на выводы аналитиков рынка недвижимости. Сегодня меняется отношение к статусному жилью. Интерес к квартирам в столичных высотках снижается, а цены на них почти перестали расти. Сейчас больше всего лотов, если быть точным, 8 на Котельнической набережной, еще по 6 в высотках на Красных Воротах и Кудринской площади. Ну и один на Кутузовском проспекте. По данным Метриума, год назад предложение было на 15-20% меньше, а 10 лет назад такие квартиры появлялись в продаже лишь единично. Самая дешевая квартира из выставленных сейчас на продажу 67,5 квадратных метров в высотке на Красных Воротах стоит 49 миллионов рублей, самая дорогая 150.
4: РБК отрасли.
5: С 1 сентября в России повсеместно заработает универсальный QR-код. Код, разработанный НСПК, упростит выбор способа оплаты для покупателей и бизнеса. До сих пор в магазинах могли использовать несколько платежных QR-кодов. Покупателю приходилось выбирать нужный вариант, а бизнесу подключать разные решения и размещать несколько кодов. С 1 сентября эта система изменится. Вместо набора платежных кодов возле касс появится универсальный QR-код, объединяющий разные способы оплаты. Покупателю достаточно будет отсканировать его камерой смартфона или через банковское приложение, после чего выбрать доступный вариант – СБП, платежный сервис банка, сервис рассрочки или цифровой рубль. Для бизнеса переход будет практически бесшовным. Сейчас банки завершают подключение универсального QR. При этом торговым точкам, которые уже принимают оплаты по QR-коду, не придется устанавливать новое оборудование. Во многих магазинах новый формат уже можно проверить на практике.
4: РБК отрасли. Технологии и тренды.
6: Xiaomi показала настольную коробку, которая запускает большую языковую модель прямо у вас на столе. Без интернета, без облака и без единого чипа NVIDIA, что характерно. Это технологии и тренды, меня зовут Иван Звягин. Сегодня о том, как производитель смартфонов выходит на рынок инференса. Устройство называется Xiaomi AI Cube. Его показали на конференции по чипам Xiaomi X-Ring. Внутри компьютера сразу три таких чипа. Первый X-Ring O3 — обычный смартфонный процессор для вычислений, графики и базовых операций ИИ. Второй O100 — ускоритель специально под нейросети. А третий D100 вообще создавался для автопилота машин Xiaomi. Такая сборка нужна ради того, чтобы гонять большую модель локально. Теоретически этот куб потянет модель на 120 миллиардов параметров. Обычно модель такого размера живет в дата-центре, а тут небольшой кубик, который потребляет около 150 ватт, как игровая приставка. Как передает агентство Reuters, со ссылкой на источники, все три чипа делает тайваньская TSMC, причем два по передовой 3-нанометровой технологии. И тут важный регуляторный нюанс. Huawei доступ к TSMC потеряла из-за американских санкций, а Xiaomi в черные списки Минторга США не входит и заказывать чипы на Тайване по-прежнему может. В программу X-Ring компания вложила около 3 миллиардов долларов, а команда разработчиков постепенно выросла до 3000 человек. В Goldman Sachs ставку на локальный запуск ИИ-модели считают логичной. Свои чипы дешевле готовых решений NVIDIA, которые Xiaomi ставят сейчас в том числе и в машины. Но надо оговориться, AI Cube — это пока прототип. Ни цены, ни даты выхода нет. Возможно, это просто витрина возможностей. Но направление показательное. Пока весь мир строит гигантские дата-центры, Xiaomi предлагает обратное — искусственный интеллект, который целиком помещается на столе. Для России это вдвойне любопытно. Официального доступа к серверным ускорителям NVIDIA у нас нет, а Xiaomi остается самым продаваемым брендом смартфонов в стране. Так что если AI Cube дойдет до магазинов, то вполне возможно доедет и до нас.
7: Складывается впечатление, что США бьют наших.
8: У Трампа стратегия такая, или такая, или такая. В этой ситуации он ищет какие-то очевидные низковисящие фрукты.
9: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК.
10: Каждое утро – новый торговый день. Как принять верное решение? По будням в 10 утра слушайте специальный эфир программы «Рынки» к старту главной торговой сессии Мосбиржи. Новости, экспертиза и прогнозы. «Рынки» – ваше преимущество в мире финансов. Ежедневно на радио РБК. Библиотека РБК.
11: Здесь мы собираем книги первых лиц.
10: Что читает генеральный директор лаборатории Касперского Евгений Касперский.
12: У меня лежит сейчас неоткрытая книжка «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». Хочу перечитать ее. Но так сложилось, что я решаю одну очень интересную арифметическую задачку. На книжку времени не остается.
11: Владимир Войнович. «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». В последнее время пил председатель часто и много, не хуже того, что повесился в Староклюквине. Одни считали, что он пил, потому что пьяница, другие находили, что по семейным причинам. Семья у председателя была большая, жена, постоянно страдавшая почками, и 6 детей, которые вечно ходили грязные, вечно дрались между собой и много ели. Все это было бы еще не так страшно, но как на грех дела в колхозе шли плохо. То есть не так, чтобы очень плохо, можно было бы даже сказать хорошо, но с каждым годом все хуже и хуже.
10: Библиотека РБК.
11: Заведующая Элина Тихонова.

0: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 22.00 в студии с новостями Юлия Родина. Сбербанк назначен расчетным банком.

0: Для релокантов, которые уклоняются от наказания, соответствующее распоряжение подписало правительство. Ранее в августе в России был подписан пакет законов о применении временных ограничительных мер в отношении лиц, находящихся за пределами страны и уклоняющихся от исполнения уголовного или административного наказания. Стоимость фьючерса на золото опустилась ниже 4 500 долларов за тройскую унцию. Это следует из данных биржи COMEX. Снижение стоимости до этой отметки произошло впервые с 19 августа. В турецком Фетхе бушует лесной пожар. В Генконсульстве России сообщили, что тушение идет в плановом режиме. Переселять туристов из отелей не планируется. Ранее сообщалось, что огонь вспыхнул в 300 метрах от здания с отдыхающими. Россия готова рассматривать увеличение частоты полетов с Индии, заявил глава Минтранса Андрей Никитин. В настоящее время частота полетов составляет 7 рейсов в неделю. Никитин добавил, что авиаперевозки между Россией и Индией за 6 месяцев выросли на 12%. Союзмультфильм готов поддержать создание парка аттракционов на территории Москино, сообщили в пресс-службе студии. Ранее с такой инициативой выступила национальная медиагруппа, которая готовится к запуску соответствующего бизнес-направления. Больше новостей читайте на сайте РБК.
1: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев, и мы обсуждаем главные события пятницы, 28 августа.
2: Радио РБК. Картина дня.
1: Он улетел, но обещал вернуться. Опрошенные нами аналитики уверены, что российская валюта отыграет заметное падение к иностранным. Евро на этой неделе пробивал отметку в 100 рублей, а доллар превышал 85. При том, что нефть дешевела. Что влияло на ослабление рубля и к чему готовится в конце года, расскажет Владимир Расулов.
3: Те, кто следят за валютными курсами, буквально в четверг, конечно, были ошарашены тем, насколько быстро на рынке Форекс 100 рублей давали за евро. Такой показатель мы отмечали впервые с марта. Доллар торговался на отметке выше 87. Это тоже было впервые с первого весеннего месяца. Управляющая компания Альфа-Капитал тогда связывала ослабление рубля с тем, что сокращаются экспортные поставки через Черное море. СМИ писали со ссылкой на аналитиков, что вывоз нефти из Новороссийска в августе снизился более чем в 4 раза. Аналитики, с которыми пообщались мы, говорят, что основная причина ослабления российской валюты на этой неделе двоякая. С одной стороны, сокращается приток экспортной выручки, а с другой, заметно растет импорт, рассказал в нашем эфире начальник Центра рыночных стратегий Газпромбанка Егор Сусин.
4: Мы сейчас находимся в ситуации, когда приходит выручка уже от существенно снижавшихся летом цен на нефть, поэтому да, на рубль идет определенное давление, связанное с тем, что экспортные цены в первой половине лета достаточно сильно скорректировались. Соответственно, вот сейчас эта выручка приходит на рынок, и она, естественно, ниже, чем то, что мы видели в предыдущие месяцы. Мы будем видеть, наверное, эту историю, может быть, до середины сентября. Второй фактор, который влияет, это, конечно, импорт. Во-первых, у нас достаточно большой рост поездок. Июньская пока есть статистика, но прилично 15-20% рост расходов на поездки идет. Соответственно, июль-август — это самый пиковый сезон поездок. И с этой точки зрения у нас импорт растет.
3: На фоне ослабления рубля важно напомнить несколько принципиальных цифр. Минфин сообщал, что по 4 сентября планирует покупать иностранную валюту и золото в рамках бюджетного правила на общую сумму более 136 миллиардов рублей. А на этой неделе стало известно, что россияне удвоили покупки валюты на бирже. По данным Банка России, чистый объем таких сделок за первые два квартала текущего года составил 87 миллиардов рублей, и это максимум с 2022 года и более чем вдвое превышает покупки за весь прошлый год. Цены на нефть марки Brent в среду в моменте опускались ниже 85 долларов за баррель. Впервые за две недели были такие показатели. Но если сырье не влияет на курс российской валюты напрямую, то производные от него наоборот. Россия сейчас активно стала покупать за границей бензин, подчеркивает директор по стратегическим проектам БКС «Мир инвестиций» Дмитрий Кашаев.
5: Не цена на нефть определяет курс рубля последние полугодия, потому что нефть живет в своем мире. И надо не забывать, что большое количество количество нефти торгуется уже, в общем-то, в рублях напрямую. А вот вновь приобретенный новый производный от нефти под названием бензин в первую очередь, вот это уже действительно новый фактор. Мы покупаем достаточно большое количество бензина за рубежом. И удивительным образом нефть мы продаем за рубли, а вот нам бензин продают за валюту. И объем операций с этим, это действительно видно, что за последнее время

0: существенно увеличился спрос именно на расчетную валюту. Во многом это можно связать и с платежами за поставку топлива, ну и импортные операции, которые никуда у нас не деваются, это тоже связано с покупкой.
1: Перспективы с курсами иностранных валют к рублю в пятницу обрисовали, например, в ВТБ. Первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов заявил, что они, показатели, к концу года сохранятся на текущих уровнях. По его словам, локально все будет определяться платежным балансом, всплесками спроса на валюту и продажей валютной выручки. К финалу 2026 года рубль все-таки снизит темп ослабления. Так считает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт.РА» Антон Табах.
2: Дальше у нас есть конец сентября, когда будет заведомая точка бифуркации, причем не только из-за политики и геополитики. Бюджет. От бюджета будет сильно зависеть оценки будущих расходов и оценки со стороны Центрального банка, и это будет влиять на процентную политику, о чем Центральный банк заявлял неоднократно. В какой-то момент мы увидим достаточно сильный разворот, но краткосрочно рубль, скорее всего, еще поползет вниз, но наше ожидание, что в конце года рубль будет примерно на уровнях конца прошлой недели, то есть в районе 85 в конце года.
1: Перспективы российской валюты на ближайшие 3 дня, во всяком случае, довольно позитивные. Центробанк установил официальные курсы на 29, 30 и 31 августа. Курс доллара составляет там 85 рублей 60 копеек, евро 99,68, а юань 12,73. Получается, что доллар подешевел по официальному курсу на 35 копеек, евро на 62, а юань на 4.
3: О том, почему слабеет рубль и что его ждет дальше, рассказал Владимир Расулов. Буквально через полминутки продолжим и поговорим о том, что владельцы айфонов могут не открыть кошелек уже для цифрового рубля на своих устройствах. Оставайтесь с нами.
4: Реклама. Весь нефтегаз будет здесь. 14-17 сентября. Тюмень. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Подробности на oilgazforum.ru. 18+.
3: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев. Владельцы айфонов могут не открыть кошелек для цифрового рубля на своих устройствах, пишут ведомости. По данным газеты, у банков пока не получается загрузить в App Store приложения, которые обновлены для такого способа оплаты. Дело в том, что в них есть отсылки, прямо указывающие на связь с государственной финансовой системой России. Если Центробанк установит сертифицированные средства защиты для кошелька с цифровым рублем, есть риск, что пользователи Apple действительно не смогут платить таким способом, считает директор и партнер компании IT-резерв Павел Мясоедов.
5: На самом деле это, по сути, такое же банковское приложение, как банковское приложение, которое делают для себя, для своих клиентов любой коммерческий банк. Но дальше начинается пару «но», действительно, которые влияют на ситуацию. Центральный банк изначально, его процессы не подразумевают наличие коммерческих департаментов или департаментов для общения с физическими лицами. Да, какая-то сейчас, наверное, реорганизация и усиление мощностей будет, но все равно это не будет традиционным розничным банком. ЦБ не пооткрывает в каждом городе и населенном пункте по несколько филиалов. У вас вряд ли там появится какой-то там колл-центр. Как следствие, например, создавать и клепать приложения, маскирующиеся под что угодно, там гардероб, под планирование покупок и подо что они там еще маскируются, Центральный банк не сможет, у него нету для этого ресурса. Как следствие, приложения, если они будут заблокированы, они, скорее всего, будут заблокированы Apple, потому что это центральный наш регулятор, наверняка будет как-то это притянуто за уши. Можем ли мы приехать в физический филиал Центрального банка и закачать приложение по проводу? По той же причине тоже нет. Теоретически у нас остается классическая браузерная версия какого-нибудь личного кабинета, но здесь уже вступает вопрос регуляторики и внутренних процедур, потому что, например, для целого ряда программ, связанных с федеральными органами исполнительной власти или там с какими-то государственными порталами, нужно поднимать СКЗИ. Ну, то есть средства криптозащиты, вы должны установить определенные программы, провести определенные настройки, и только после этого вы сможете работать с какой-то платформой или площадкой. Вот будет ли Центробанк настаивать на том, чтобы здесь был тоже какой-то защищенный туннели, были какие-то сертифицированные средства защиты, если он будет на этом настаивать, то в этом случае на яблочной продукции пользоваться этим инструментом будет нельзя.
3: Крупные магазины, маркетплейсы, банки и сотовые операторы начнут принимать оплату цифровым рублем с 1 сентября. Речь идет о компаниях с годовой выручкой свыше 120 миллионов. Сейчас идет второй этап пилотного внедрения цифрового рубля. В нем участвуют 30 банков, 3500 клиентов и 500 компаний. Владимир Путин на полях саммита ШОС в Бишкеке 31 августа проведет встречу с Си Цзиньпином. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Лидер обсудит самые важные вопросы международной повестки дня, добавил помощник президента в частности. Путин и Си Цзиньпин обсудят проект «Силы Сибири-2» и возможную финализацию договоренностей по нему, добавил Ушаков. По мнению эксперта по топливно-энергетическому комплексу Института Китая и Современной Азии РАН Никиты Лирицкого, Пекин воспользуется шансом заключить сделку. Об этом он ранее заявил в нашем эфире.
6: Фактически принято решение о выборе маршрута через Монголию, принято решение о проектной мощности в 50 миллиардов кубометров в год. В принципе, хорошо технически проработана трасса газопровода и имеется политически обязывающий меморандум, да, о сотрудничестве в этой области. При этом важно также, что Китай включил подготовку этого проекта в свое стратегическое национальное планирование на ближайшую пятилетку с 26 по 30 год.
3: Но все-таки вот меморандум не подразумевает, знаете, он подразумевает работу над этим, но не подразумевает реализацию уже в ближайшее время.
6: Совершенно верно, да, незакрытыми остаются пока вопросы по финальному коммерческому пакету, то есть этот пакет состоит не только из цены газа как таковой, но скорее из сочетания факторов по цене, контрактной гибкости, разделению финансирования и, естественно, плану-графику проекта.
3: Что здесь наиболее проблемная точка вот из перечисленного?
6: Это, наверное, в целом комплекс вопросов, которые требуют утряски и проработки на взаимовыгодных условиях между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.
3: Ну вот все-таки, например, здесь Китаю не устраивают какие-то условия. Не знаю, например, вот нужны ли тарифы эквивалентных для внутреннего пользования в России?
6: Внутренние цены российские никогда не распространялись и не будут распространяться на экспортные рынки, да, в силу просто того, что система ценообразования на газ в России устроена особенным образом. Здесь, скорее, сочетание вопроса цены и гибкости поставок и изменения цены в зависимости от гибкости. Дело в том, что Китай нацелен на диверсификацию своего энергобаланса и газового баланса. И несмотря на то, что общие объемы поставок Российской Федерации в случае реализации «Силы Сибири-2» превысят 100 миллиардов кубометров в год, это будет существенная доля в китайском газовом балансе, около 20% импорта. Китай хочет зависеть не только от одного источника поставок, он хочет комбинировать этот газ и с СПГ, и с собственной добычей. И вот здесь возникает конкуренция, которая называется газ-газ.
3: То есть нужен меньший объем Китаю?
6: Китаю не нужен меньший объем. Китаю важно выбирать в моменте между наиболее привлекательным в моменте, в сезоне, в конкретном году источником поставок газа, будь то СПГ или российская газовая труба или собственная добыча.
3: Но все-таки как это должно практически отразиться на финальных договоренностях? В чем это может быть выражено? Если Китаю важно диверсифицировать этот рынок.
6: Это может быть выражено в формуле ценообразования, которая может быть привязана либо к каким-то внутрикитайским индексам цен на газ, либо к каким-то индикаторам региональных азиатских газовых рынков, даже внешних по отношению к Китаю.
3: Вот Ушаков говорит о том, что возможная финализация договоренности будет. Вот коротко можете сказать, вы ожидаете финализации договоренности на предстоящих переговорах или пока нет?
6: Пока сложно сказать. Очевидно, что проект нужен обеим сторонам, и благоприятные, скажем так, условия и поводы в виде там Восточного экономического форума, например, в ближайшее время для этого просматриваются. Ну, посмотрим, как будут развиваться события.
3: Саммит ШОС пройдет в Бишкеке с 31 августа по 1 сентября. А президента, помимо Ушакова, будет сопровождать министр иностранных дел Сергей Лавров, а также заместитель председателя правительства Алексей Аверчук и замглавы администрации президента Максим Орешкин. Кроме встречи с лидером КНР, запланированы переговоры и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Беседа будет посвящена вопросам двустороннего сотрудничества и урегулирования ряда спорных моментов. Почти 70% родителей в новом учебном году намерены прибегнуть к услугам репетиторов по основным предметам для подготовки детей к ОГЭ и ЕГЭ. Это результаты опроса, проведенного Центром изучения потребительского поведения Роскачества. Остальные 30% либо планируют использовать для подготовки онлайн-школы, либо рассчитывают на школьные уроки с консультациями. Ну и либо полагаются на самостоятельные занятия с помощью пособий и интернета. Между тем, в этом году родители в два раза чаще стали требовать возврата средств за онлайн-подготовку детей к госэкзаменам. Итоговые баллы не оправдали их ожиданий. Об этом радио РБК сообщили опрошенные юристы и представители онлайн-школ. Сколько А родители готовы потратить на подготовку детей к ЕГЭ и ОГЭ, что не устраивает в результате. И реалистично ли вернуть потраченные средства? Во всем этом разбиралась Ольга Зуева.
7: Ежемесячно до 20 тысяч рублей на дополнительные занятия готовы тратить почти четверть родителей. По 17% могут выделять до 10 тысяч в месяц. Еще 12% готовы отдавать и 50 тысяч рублей. Главное, чтобы был хоть какой-то результат. Причина дополнительных занятий – это провалы в школьной программе, отмечают родители. Поэтому приходится обращаться за дополнительными услугами, а потом разочаровываться в их результатах и обращаться за возвратом денег, говорят юристы. Среди причин запросов на возмещение средств – экономические сложности, считает руководитель сети языковых школ «Аллада Скул» Дмитрий Орлов.
8: Могу сказать, что вообще количество возвратов в принципе возросло за последние 3 месяца. То есть мы всегда закладывали 3% на возврат денежных средств, вне зависимости от возраста. Сейчас у нас возросло до 6%. Увеличилось количество людей, которые хотят деньги назад, потому что понимают, что они вывезут эту финансовую нагрузку. Мне кажется, что это все-таки больше финансовое состояние населения. Нет претензий к преподавателям, если не понравилось на уроке, или там преподаватель не вовремя пришел. Люди, видимо, после встреч уже взвешивают свои финансовые возможности, и некоторые из них отказываются.
7: Содержание курсов не соответствует обещаниям из рекламы, занятия оказывается меньше, чем заявлено, а преподаватели часто меняются. Вот такие причины называют родители школьников, требуя вернуть оплату. При этом вопросы вызывает и качество обучения. На рынке довольно много онлайн-курсов с недостаточно квалифицированными преподавателями. В каких случаях точно можно вернуть деньги, рассказывает руководитель юридического отдела онлайн-сервиса Destro Legal Кирилл Сапрыгин.
9: Несмотря на то, что во многом это, конечно же, эмоции родителей от того, что ребенок просто-напросто не смог поступить в желаемое учебное заведение. Значительная часть обращений имеет под собой реальные основания. Например, в каком-то случае ребенку просто-напросто не вычитали положенные часы. Где-то текучка преподавателей была настолько сильной, что дети просто-напросто не могли привыкнуть к учебному процессу, но усвоить излагаемый им материал. Где-то человек, который занимается репетиторством, взял деньги, а в конечном счете услуги не оказывал. Либо оказано с ненадлежащим уровнем качества. Все это позволяет вернуть денежные средства.
7: Еще одна из причин недовольства родителей – это ориентация многих онлайн-школ на количество учеников, а не на качество подготовки. И вот о том, почему одного обещания высокого результата недостаточно, говорит генеральный директор интернет-урока Ольга Хосякова.
10: Возврат одобряем в течение 3 дней с момента подачи заявлений, без лишних вопросов. Именно поэтому нет конфликтов, которые доходят до суда. Вообще, рост возвратов может происходить от того, что школа обещает и как на самом деле устроено обучение. Нельзя просто пообещать высокий балл на ЕГЭ и считать, что сам факт покупки курса гарантирует результат. Важно, чтобы ребенок действительно был вовлечен в процесс. Поэтому, например, в подготовке к экзаменам мы отказались от массового вебинарного формата и работаем в мини-группах с домашними заданиями, с пробниками, с проверкой знаний, обратной связью преподавателя. Поэтому возвратов не так много. Если все же они случаются, то мы сразу возвращаем деньги.
7: Кстати, что интересно, у возвратов есть даже сезонность, рассказывает руководитель направления дополнительного образования в онлайн-школе Фоксфорд Юлия Батькаева.
11: В осенние месяцы мы всегда видим больше возвратов, чем в другие месяцы в течение года. Первая причина. Ученики, которые весной закончили 9 класс, покупают продукты по подготовке к ЕГЭ весной и летом, потом меняют свое решение и продолжают обучение в колледже. Соответственно, продукты по подготовке к ЕГЭ им становятся неактуальны. Вторая причина. Мы весной открываем возможность купить продукты будущего учебного года по достаточно низкой цене. Многие наши ученики закупаются впрок, покупают сразу несколько дисциплин. В начале учебного года может поменяться финансовая ситуация, может поменяться стратегия школьника.
7: Юристы говорят, что вот как минимум можно претендовать на возврат денег за ту часть курса, которой ребенок не воспользовался. Но если школа добровольно деньги не возвращает, родителям придется переходить к досудебной претензии, отмечает руководитель агентства «Юродел» Полина Рылькова.
12: В данной нише у нас задействован закон о защите прав потребителя, который в Российской Федерации по большей степени на стороне потребителя. Если мы на середине обучения понимаем, что нет, нам онлайн-школа не подходит, наша задача сразу отправить досудебную претензию, чтобы вся эта онлайн-школа, весь этот административный процесс их поняли серьезность ваших намерений, не уговаривали, не предлагали, не заманивали какими-то суперсладкими предложениями, давайте еще попробуем. Или там какие-то обещанные истории вам давали по поводу возврата денег, а по итогу никаких возврат денег и не было. Сразу оформлять досудебную претензию, где вы пишете, нам, собственно, не понравилось, мы хотим вернуть денежные средства за уроки, которые еще не прошли.
7: Но, тем не менее, нельзя забывать о потребительском экстремизме. Некоторые клиенты используют претензии, негативные отзывы и даже обращение в Роспотребнадзор как способ давления на компанию и пытаются получить таким образом больше денег за счет штрафов. Заказчик обязан читать оферту, соблюдать регламент обучения и не путать услугу с гарантированным баллом на ЕГЭ, говорят юристы. А родителям нужно быть включенными в обучение ребенка, следить за результатами, общаться с закрепленным куратором, преподавателем и постоянно получать обратную связь.
3: Что не устраивает родителей в подготовке детей к ЕГЭ и ОГЭ? Онлайн-школами разбиралась Ольга Зуева. Редакция «Радио РБК» также направила запрос в Роспотребнадзор, чтобы уточнить,

0: как поступать родителям, если результат подготовки ребенка не оправдал ожидания, но ответ пока не получили. Россияне стали чаще ходить в театры и на спортивные мероприятия, хотя билеты подорожали почти на треть. По данным билетных агрегаторов, общее число проданных билетов на офлайн-мероприятия этим летом выросло почти на 18,5%. При этом интерес к театру показал взрывной рост на 75%. Спортивные мероприятия тоже прибавили, и все это на фоне падения интереса к музеям и экскурсиям примерно на 10%. Как объяснил основатель информационного агентства «Интермедиа» Евгений Сафронов, рост рынка развлечений напрямую связан с увеличением доходов. Люди все чаще тратят на культуру, как на доступную роскошь.
1: В последнее время постоянно растет спрос, постоянно растет и предложение тоже. Открываются новые театры, новые сцены, продажи постоянно растут. Связано это только с тем, что постоянно растет располагаемые доходы населения. То есть люди вообще в принципе тратят на досуг или, допустим, на какие-то предметы роскоши среднего уровня больше, чем раньше. И, естественно, таким предметом роскоши может быть, например, и билет в театр. Это обычная история, это всегда так происходит. Всю историю существования зрелищных индустрий.
0: Московские театры уже готовятся к новому сезону. До конца августа откроются еще 2 театра, в сентябре 35. Всего зрители ждут около 300 премьер. Только за первую половину августа на постановке нового сезона продано около 58 тысяч билетов. Еще зимой этого года зрительский спрос на театральные постановки в России вырос на 12% в количественном выражении и на 11% в денежном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас интерес к билетам в театр вырос сразу на 75%. Однако, по словам председателя правления Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций Михаила Шурыгина, сейчас театральный мир наблюдает снижение продаж, а рост издержек вынуждает театры поднимать цену, чтобы сохранить выручку.
2: В первую очередь, к сожалению, сейчас мы замечаем общее падение продаж. Затраты при этом растут, то есть потери у организаторов возрастают при плохих продажах. Я полагаю, что очень многие пытаются компенсировать падение количественных продаж стоимостным. Ну, то есть для тех людей, которые являются театралами со стажем и тратят существенную часть своего дохода на билеты, поход в театр остается чем-то святым. Поэтому изменение, скажем, на 15-20-30% все равно не помешает им посещать. При этом заполняемость залов неизбежно падает. Организаторам, театрам приходится компенсировать финансовую брешь повышением цен с пониманием того, что аншлагов все меньше. То есть продается билетов меньше, но при этом они вытягивают валовую составляющую за счет повышения. Это достаточно болезненно, потому что для многих стоимость билетов становится неподъемной.
0: Лидерами по стоимости билетов в летний сезон стали фестивали. В среднем билет обойдется в почти 5000 рублей за одно посещение. Чуть дешевле обошлись спорт, концерты, вечеринки и театры. Цены варьируются в пределах 3000 рублей. Самыми экономными вариантами остаются выставки и музеи. Примерно 600 и 500 рублей соответственно. Американские нефтегазовые компании близки к заключению соглашения об инвестициях в нефтяные месторождения Венесуэлы на миллиарды долларов. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в отрасли. По данным собеседников издания, американский нефтяной гигант Chevron ведет переговоры о расширении деятельности в стране и может получить 2 дополнительных месторождения тяжелой нефти. Сейчас компания работает в Венесуэле через 3 совместных предприятия с государственной нефтяной компанией и остается единственной крупной американской нефтяной компании, которая продолжает там деятельность.
3: Кинопортфель. Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
4: Кинопортфель.
3: Сегодня мой выбор – документальный фильм «Изобретатель. Жажда крови» в Кремниевой долине. Это реальная история компании «Теранос» и ее основательницы Элизабет Холмс. Она обещала перевернуть медицину, проводить сотни анализов всего по одной капле крови из пальца. В идею поверили крупные инвесторы, и стоимость компании достигла 9 миллиардов долларов.
5: О чем вы мечтаете?
6: Чтобы меньше людей были вынуждены слишком рано расстаться с ними.
3: Мечты оказались огромным обманом и превратились в одну из самых громких афер Кремля.

0: Кремниевой долины. Но весь сюжет вы узнаете из фильма, а я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Холмс умела вдохновлять людей и блестяще продавала свою идею и светлое будущее. Харизма основательницы позволила 10 лет вводить инвесторов за нос. Вывод. Слишком красивые истории редко оказываются правдой. Второе. В совете директоров Теранос входили известные политики, дипломаты и военные. Их имена вызывали доверие, но никто из них не разбирался в медицинских технологиях. Холмс демонстрировала директорам и инвесторам неработающие прототипы приборов, а анализы проводились на стандартном оборудовании сторонних производителей. Вывод. Громкие фамилии в совете директоров не гарантируют качество бизнеса и будущую прибыль.
1: Элизабет лгала насчет точности анализов. Она обманула инвесторов на 400 миллионов долларов.
2: Притворяйся, пока не получится.
3: Ситуация росла, как снежный ком.
0: Вывод. Если не хотите быть обманутым, лучше инвестируйте в бизнесы, которые реально зарабатывают здесь и сейчас, а не обещают пусть и соблазнительное, но еще не случившееся будущее. Сделайте паузу и посмотрите документальный фильм про компанию «Теранос». Добавьте в свой кинопортфель историю о том, как образ светлого будущего может продать даже пустышку. Приятного просмотра!
4: Резать лося. Лося. Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор. Резать лося.
5: В инвесторских чатах, блогах и форумах часто встречается выражение «резать лося». Оно происходит от английского слова «loss», то есть «убыток». Зарезать лося означает зафиксировать убыточную позицию, продать ее, когда актив упал в цене. Несмотря на негативный смысл, выражение не имеет драматической окраски и применяется скорее иронично. «Я зарезал лося. Иду резать лося». И да, для всех блюстителей русского языка, я знаю, что правильное ударение лося, но на бирже так не говорят. Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
6: Что это рублевка? Это инструмент сохранения капитала, статусное потребление или все-таки растущий актив для перепродажи?
7: Я не считаю, что это является активом, но при всем при этом это не является пассивом. Это обычный нормальный способ проживания.
8: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
4: РБК «Тренды».
9: Браузер будущего.
10: Эксперты считают, что браузер постепенно перестает быть просто программой для просмотра сайтов и превращается в полноценного ИИ-помощника. Если сегодня нейросети умеют пересказывать статьи, переводить страницы и отвечать на вопросы по открытому материалу, то следующий этап – самостоятельное выполнение задач. Вместо десятков вкладок пользователь просто формирует цель. Например, подобрать ноутбук или найти авиабилеты. Дальше браузер сам анализирует информацию из разных источников, сравнивает цены, характеристики и помогает принять решение. Более того, появляются так называемые ИИ-агенты. Они способны не только искать информацию, но и выполнять действия. Уже сегодня некоторые сервисы умеют находить товар дешевле, сравнивать предложения магазинов и даже заполнять корзину. Следующий шаг – полностью взять на себя покупку. Применить скидки, оформить заказ, оплатить его и отслеживать доставку. По сути, меняется сама модель взаимодействия с интернетом. Если раньше человек переходил с сайта на сайт в поисках информации, то теперь он все чаще будет общаться с одним интеллектуальным интерфейсом, который выполнит цепочку действий за него. Эксперты считают, что именно браузеры могут стать одним из главных интерфейсов эпохи искусственного интеллекта, таким же привычным инструментом, каким когда-то стали поисковые системы.

0: О чем говорят отрасли?
1: В Москве 22:30, в студии с обзором корпоративных новостей Юлия Родина. Wildberries добавила в личный кабинет продавцов специальные отчеты о товарах, пострадавших при атаках беспилотников на логистические объекты компании. Об этом сообщила пресс-служба РВБ. В отчете можно будет увидеть, какие товары и в каком количестве находились на конкретном складе на момент ЧП.
0: Логистика.
1: Озон будет размещать и продавать товары прямо из пунктов выдачи, сообщили в пресс-службе маркетплейса. С 10 сентября так будут продавать товары, которые покупатели не забрали или отменили. В октябре продавцы смогут сами привозить товары, которые хотят оставить ПВЗ владельцам. Точек обещают платить за обработку и за размещение заказов.
0: Ритейл.
1: Натуральные продажи шоколадных плиток в России за полгода сократились на 9% в годовом выражении, тортов на 4%, пишет Коммерсант. Показатели в несколько раз превышают общее снижение по категории, которое составляет 2%. По данным издания, потребители отказываются от шоколада и выбирают для себя более бюджетные и здоровые альтернативы, например, печенье, фрукты в шоколаде или батончики.
0: Промышленность.
1: В России разрабатываются новые ГОСТы на спортивное оборудование. Ожидается появление стандартов на доски для спортивного разбивания, горные лыжи для скоростного спуска. Об этом рассказал замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков. При этом с 1 сентября уже начнет действовать ГОСТ на волейбольное оборудование. Он будет содержать требования к материалам, из которых оно должно быть изготовлено.
0: Транспорт.
1: Авиакомпания «Аэрофлот» начала выполнять рейсы из Краснодара в армянский Гумри и обратно, сообщает пресс-служба армянского аэропорта. Рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю по средам и пятницам.
0: Отрасли на РБК. Для тех, кто умеет слышать.
2: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев, и мы обсуждаем главные темы пятницы 28 августа.
0: Радио РБК. Картина дня.
2: Банк России предлагает увеличить лимит выдачи займов наличными для микрофинансовых организаций и ломбардов. Для первых, согласно новому документу, его могут увеличить с 50 до 100 тысяч рублей, для ломбардов с 50 до 200 тысяч. Кроме того, предлагается повысить потолок суммы выдачи наличных из кассы за день с 1 миллиона рублей до 2 миллионов. Предполагается, что обновленные лимиты вступят в силу по истечению 10 дней после официального опубликования. Комментарий по проекту документа ЦБ будет принимать до 11 сентября. Сейчас такая мера связана с тем, что запрос на займ увеличивается. До этого ЦБ скорее ужесточал регулирование на рынке МФО, рассказал гендиректор портала «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
3: Прежде всего, это некоторая реакция на то, что в целом растет средний размер заявки. Ну, скажем так, не то чтобы инфляционный фактор, но, в общем, можно его так даже назвать. То есть это, по сути, реакция на то, что на рынке запрос на объем займов растет, и, соответственно, Центральный банк таким образом корректирует эту политику. При том, что это ведь не в чистом виде ослабления требований и облегчения общей регулятивной политики. Такого мы не можем, конечно, рассказать, потому что все меры, которые Центральный банк за последние 2-3 года в целом предпринимал по отношению к этому рынку, они скорее в сторону ужесточения. В том числе, это, конечно же, жесткая история с макропруденциальными нормами и, соответственно, влияние докредитованности заемщика на возможность, в принципе, брать займ или на его объемы. И здесь ужесточения происходили достаточно сильно. Политика изменилась, и вот как раз в этой части Центральный банк последовательно все жестче смотрит на этот рынок.
2: Повышенный интерес к МФО сейчас проявляют не только физлица, но и бизнес из-за потребности в быстрых деньгах, рассказала ранее в нашем эфире руководитель проекта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.
4: В данной экономической ситуации нет никакого, на самом деле, серьезного риска. Это не приведет к увеличению закредитованности. У нас сильно изменилась и стоимость денег, и вся проблема МФО была всегда в следующем. Если мы говорим о легальном лицензированном рынке микрофинансовых организаций. Изначально регулятор приложил очень много усилий для того, чтобы их крепко зарегулировать. И это действительно получилось, потому что из легальных МФО получился такой хороший институт благородных девиц с ограничением по сумме возврата и так далее. Хотя начиналось это, помните, как бы в 360 25% годовых и так далее. Сейчас все совсем по-другому. Есть ограничения, есть лимиты, есть рынок. Если рынок был сильно очищен, но при этом спрос продолжал расти, и это породило другую сторону, теневую сторону рынка, потому что мы получили равносильный, если не больше, рынок нелегальных кредиторов. В этой ситуации как будто бы кажется, что давая возможности все-таки действовать и получать займы кредиты в стране, где все защищено законом, и есть все циклы защиты потребителя, экологичнее, нежели чем закручивать гайки, когда спрос есть и порождает те самые нелегальные организации. С другой стороны, мы сейчас имеем определенную экономическую ситуацию, и, скорее всего, деятельность МФО связана изначально не только с рынком для физиков. Это большое подспорье, в том числе для предпринимательской деятельности. И развивая микрозаймы в стране, которые могли бы обеспечить потребности бизнеса в краткосрочных деньгах, эта идея, она сейчас тоже имеет определенное развитие, потому что мы находимся в определенных

0: самого экономического поведения, доступности денег, финансовой грамотности. Здесь нам как бы нужно еще расти.
1: Евгения, как часто вообще сейчас микрофинансовые организации, давайте если в легальное поле посмотрим, все-таки обращаются за возвратами в суды и потом уже к коллекторам?
0: Да, обращаются, есть взыскание, но оно, опять-таки, находится в русле таком, что здесь больше шансов, это меньше суммы, чем уже более крупное кредитование. Их гораздо проще заработать, чем какой-то более большой кредит. Легальное взыскание, и эти суммы позволяют в том числе прийти, если, допустим, человек не справляется с обязательством банкротства физического лица, для того, чтобы иметь возможность защиты и безопасного, скажем, выхода в случае неприятной ситуации.
1: Ну и таким образом портит себе и кредитную историю, и будущее.
0: Да. Когда мы говорим о нелегальном рынке, здесь, к сожалению, все работает абсолютно по другим правилам. Человек изыскивает, его еще больше закредитовывает, он оказывается в более бедной ситуации, и вытаскивает его даже с помощью там бесплатной процедуры банкротства физических лиц гораздо сложнее.
2: Кроме того, предлагается увеличить лимит выдачи займов наличными для кредитных потребительских кооперативов и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов с 300 тысяч рублей до 1 миллиона. Более 100 крупных технологических компаний мира призвали усилить киберзащиту из-за развития нейросетей. Об этом говорится в открытом письме, опубликованном OpenAI. Среди подписантов Google, Microsoft, Amazon, IBM, Visa и MasterCard. Авторы предупреждают, что уже в ближайшие месяцы атаки с применением ИИ станут более частыми и сложными. Среди наиболее уязвимых объектов – больницы, коммунальные службы и инфраструктура, обеспечивающая работу интернета. Как рассказал директор по информационной безопасности направления облака IT-холдинга Т1 Алексей Кубарев, искусственный интеллект лишь ускоряет и упрощает традиционные атаки, поэтому защита строится на тех же принципах, что и при действиях хакеров.
3: Искусственный интеллект действительно усиливает угрозы информационной безопасности. Но он не создает новые. Он только масштабирует, усиливает и ускоряет реализацию традиционных угроз. Он автоматизирует процессы, которые реализуют злоумышленники, ускоряет их, уменьшает порог входа для новых потенциальных злоумышленников, нарушителей, ну и повышает их компетенции. Вектор и подходы к атакам искусственный интеллект используют ровно те же самые, что и люди. Поэтому и способы защиты у нас применяются ровно те же самые. Это защита периметра, устранение уязвимостей на периметре информационных систем, это повышение осведомленности наших работников в части угроз информационной безопасности, повышение их внимательности. Поэтому мы сейчас подходим к наряду по проработке, которая будет на базе больших языковых моделей выявлять паттерны потенциальных нарушений автоматизированно их блокировать.
2: Авторы письма призывают улучшить систему безопасности с помощью технологии искусственного интеллекта. По их мнению, правительства должны координировать меры по усилению кибербезопасности, инвестировать в эту сферу больше денег и предоставлять критически важным предприятиям доступ к ИИ-системам для защиты от таких атак. Но это все зарубежные компании. А что же в России? По мнению директора Глобального центра исследований и анализа угроз лаборатории Касперского Игоря Кузнецова, главной киберугрозе сейчас российские компании, имея многоуровневую защиту, полностью готовы.
4: Что сейчас беспокоит всех, о чем чаще всего говорят, это развитие больших языковых моделей и их способность производить атаки. И самое опасное — это не языковые модели как таковые, это именно агентные системы, которые подключаются к языковым моделям и могут затем вызывать различные инструменты. Чем больше модель, тем больше инструментов она знает. Но если проводить аналогию, по сути, это обычный злоумышленник, только который обладает очень большим количеством информации, которую он скачал из интернета.
2: Это как и говорил наш эксперт, что искусственный интеллект только ускоряет и упрощает традиционные атаки. То есть та же хакерская атака, только чуть быстрее, скажем.
1: И страшнее, непредсказуемее.
4: Самое главное — это не только скорость, это еще и масштаб. Общий угрозный фон повышается, поскольку теперь агентов можно запускать параллельно в очень большом количестве и атаковать намного больше организаций одновременно.
2: А вообще, насколько готовы наши компании к новому витку киберугроз? Вот как вы оцениваете?
4: С учетом того, сколько атак производится на нашей организации, в принципе, и особенно после 2022 года, мы видим, что сейчас уровень готовности, уровень образованности экспертов в организациях очень высокий. Мы сейчас находимся по уровню защищенности среди самых продвинутых, в принципе, в мире, на уровне самых лучших экспертов.
2: Ну, может быть, поэтому нас какой-то более лояльный искусственный интеллект нас атакует, нет?
4: Дело не в искусственном интеллекте, а в том, что многоуровневая защита, которую построили в наших организациях за все последние годы, с учетом дополнительного регулирования, позволяет защищаться от любой атаки как таковой. Да, масштаб

0: атак увеличивается, да, количество атак становится больше, но мы готовы к защите ровно на том же уровне, поскольку сами по себе атаки действительно не какие-то новые. Искусственный интеллект не способен изобретать. Он всего лишь воспроизводит известные техники и использует известные инструменты.
1: А как так получается, что развитие и реализация вообще использования искусственного интеллекта, оно не столь высоко, насколько я могу оценить в сравнении с там, теми же западными государствами, но защита на столь высочайшем уровне, как вы говорите?
0: Ровно потому, что сами по себе атаки, которые искусственный интеллект в принципе может производить, это те же самые атаки, которые бы совершали самые обычные злоумышленники. Причем не самого высокого уровня, скажем, среднего или даже базовый. Да, порог входа снижается, но сами по себе подходы к атакам не изменены.
2: Вы говорите о том, что мы готовы к защите, но пока еще не защищаемся или уже?
0: Мы уже защищены, мы готовы в принципе к кибератакам. Искусственный интеллект — это один из акторов, один из злоумышленников, автономный, но все атаки, которые он будет производить, это ровно те, к которым мы готовы.
1: То есть мы готовы ответить на этот призыв крупнейших компаний Google, Microsoft, Amazon, IBM. Нам есть что ответить и что предложить, вы об этом?
0: Я бы сказал, что мы уже занимаемся защитой и готовы были заранее.
1: Нельзя не вспомнить недавний взлом платформы Hugging Face. В июле 2026 года она стала жертвой беспрецедентного инцидента. Ее системы были атакованы автономными ИИ-агентами, созданными в OpenAI в ходе внутренних тестов по кибербезопасности. Другим темам пятницы. В июле Российский союз туриндустрии озвучил прогноз на 2026 год. Сохранение объемов прошлого года по внутреннему туризму станет хорошим результатом. Допустимо снижение на 2-5%, которое не сильно повредит отрасли. Однако в разгар сезона отели отмечали падение бронирований на 12-16% по сравнению с прошлым годом, а доля внутренних пакетных туров в июле упала почти до 10%. 4 августа в ходе совещания на Алтае премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, в первой половине этого года по России было совершено более 43 миллионов поездок, из них свыше 3 — это иностранные туристы, 3 миллионов, конечно же. Мы решили подвести свои итоги этого лета, и, как заявил ранее в эфире коммерческий директор Тест-Тур России и эксперт Российского союза туриндустрии Васкан Арзуманов, в этом году среди направлений лидерами стали Турция, Египет и Азия.
3: На самом деле сказать единую какую-то цену по среднему чеку практически невозможно, потому что он зависит и от страны, и от даты, и от продолжительности дней. Но если мы берем именно среднее, то это где-то 100-120 тысяч рублей на человека. Причем замечу, что это именно средняя цена, а не цена рекламная, так называемая от. Приблизительно 8-9 ночей. То есть если мы берем с вами, например, Грузию, в среднем популярные там идут это недельные туры до недели, и средний чек там варьируется от 55 до 65 тысяч. Если мы берем, например, дальнемагистральные направления, такие как Хайнань или Мальдивы, то там уже пожелание туристов все-таки увеличить свой отдых, потому что лететь далеко, поэтому берут в среднем по 10 ночей. По этим направлениям тоже средний чек сильно отличается. То есть если на Хайнань можно улететь в среднем по 90-110 тысяч на человека на 10 дней, то на те же самые Мальдивы чек средний значительно выше, он будет примерно 155-175 тысяч рублей на человека.
1: Ну, Васкан, а все-таки куда вот чаще ездили? Это внутренний или внешний туризм?
3: Если взять по прошлому году Краснодарский край, то он один принял почти в 3 раза больше туристов, чем та же самая Анталия. И, в принципе, больше принял туристов, чем весь выездной туризм.
1: А с чем это? С чем это связано, вы понимаете?
3: Потому что внутренним туризмом пользуется гораздо больше у нас людей. То есть, если брать по тем же самым цифрам, по выездному туризму мы говорим где-то о 15-16 миллионах туристов в год, то выездной туризм, он перевалил уже за 70 миллионов. И по прогнозам там хотят, чтобы количество туристов было 90 миллионов в год.
2: Васкан, какой отдых чаще всего выбирали за границей? Пляжный, экскурсионный туризм? Туризм или какие-то еще? Как изменились предпочтения российских туристов?
3: Предпочтения туристов на самом деле достаточно простые. Все равно люди в основном выбирают пляжный отдых. И на чем держат держится выездной туризм? Он держится на трех столпах. Первое – наличие желательно прямой или достаточной авиаперевозки, отсутствие определенных каких-то визовых формальностей, либо чтобы они были минимальны. Третье – это, конечно же, крепкий рубль. В этом году все три фактора сложились в одно целое, поэтому очень хорошо себя в этом году чувствовала и Турция, и Египет, и очень хорошо себя также показала вообще в течение всего года Юго-Восточная Азия и Азия в целом, в данном случае это Китай и Вьетнам.
1: В этом году средняя стоимость проданного на июнь-август тура за рубеж составила 237 тысяч рублей, почитали в Travel. Год к году это значение выросло почти на 11%. Из археологического музея в Испании похитили сокровища Вильены, пишут испанские СМИ. Это один из крупнейших кладов эпохи Бронзового века. Ущерб оценивается примерно в 2 миллиона евро. Коллекция насчитывает около 60 предметов, преимущественно золотых, созданных еще до нашей эры. Общий вес похищенного около 10 килограммов. Среди экспонатов золотые железные браслеты, чаши, сосуды и другие украшения. Ограбление произошло в четверг и заняло всего 4 минуты. Золотые украшения стали целью преступников не случайно. Такие изделия легко монетизировать, их можно переплавить и продать, рассказал совладелец и пиар-директор галереи современного искусства Амельченко Гэллери, аукционист Юрий Амельченко.
4: Сразу участились, также буквально на днях из Вены, уже с Австрии, было похищено очень дорогое колье стоимостью 500 тысяч долларов. Это связано с тем, что, во-первых, цена на золото увеличивается во всем мире, и такие вещи, они имеют и материальную, и историческую ценность. В отличие от произведений искусства, картин, которые бьются во всех базах, и которые очень сложно монетизировать и продать, даже если кража прошла успешно, практически не можешь ее реализовать на сером и черном рынке. Золото мы прекрасно понимаем, что оно плавится, отделяется друг от друга и потом спокойно перепродается за круглую сумму. Его гораздо легче монетизировать. Способы кражи, они постоянно модернизируются и меняются, поэтому серьезные музеи, где хранятся серьезные арт-объекты, картины, драгоценности, конечно, постоянно тоже должны усовершенствовать свою систему безопасности. Должны быть более серьезные витрины. Например, мы знаем, что ограбление прошло буквально за 4 минуты, и что, несмотря на укрепленное стекло, оно очень быстро было разбито. Тут, конечно, правоохранительные органы должны защищать музеи.
1: Расследование похищения продолжается. Подозреваемых пока не задержали. У местной полиции есть фотографии преступников и несколько версий произошедшего. По данным испанской прессы, грабители могли использовать отвлекающий маневр. Рано утром полиция получила сообщение о попытке взлома одного из спортивных центров и выехала на место. В это время преступники проникли в музей и похитили экспонаты. Мы поговорили с заместителем генерального директора по учету хранению и реставрации музейных ценностей Государственного русского музея Сергеем Серро. Он оценил обстоятельства ограбления в испанской Вильене и рассказал о случае кражи из русского музея.
5: Немножко удивительная ситуация. Насколько я понимаю, воры проникли через окно первого этажа, просто разбив его. Дело в том, что первый этаж, он практически всегда защищен бронированные стекла либо решетки на окнах. И учитывая, что взяли ювелирные украшения, которые весят всего 10 килограмм, их можно сложить в небольшой пакет, в мешок. Это небольшая картина, не огромная икона. Как раз идеальный, мне кажется, предмет для того, чтобы украсть ее быстро за 4 минуты. Залез, забрал и вылез точно так же через окно. Служба безопасности Испанского музея должна была предусмотреть это.
1: Мы правильно понимаем, что в Государственном русском музее такая ситуация невозможна?
5: Невозможно. Во-первых, 3 рубежа охраны практически везде, когда у вас есть и внешний периметр, и внутренний, и плюс каждое произведение еще оснащено радиометками и датчиками для того, чтобы любое перемещение было зафиксировано. Плюс полиция у нас работает, надеюсь, гораздо быстрее. Была попытка достаточно давно украли гитариста Перовского. Известный художник, маленькая картина, разбили окно первого этажа. Окна не были защищены тогда решетками, не было бронированных стекол. И картину похитили, но потом мы вернули с помощью сотрудников милиции. Перов вернулся к нам в хорошем состоянии, небольшая реставрация. Он снова занял свое место на экспозиции. С тех пор подобных инцидентов у нас не было.
1: Еще одна громкая кража произошла в четверг в Вене. Двое неизвестных мужчин разбили витрину в Музее прикладного искусства и похитили колье египетской королевы Назли Сабри с сотнями бриллиантов. Все произошло днем на глазах у посетителей. Преступникам удалось скрыться. Их разыскивает полиция. Ну и неожиданная новость пятницы. Женщин-психопаток оказалось в 5 раз больше, чем думали ранее. Такое открытие сделал английский доктор Клайв Боди, изучающий корпоративных психопатов с 2005 года. С выводами его исследования ознакомился РБК. Если коротко, психопатов десятилетиями изучали по профилям мужчин-преступников. У женщин обычно нет склонности к физическому насилию и видимому деструктивному поведению. Поэтому психопатки с отсутствием эмпатии, склонностью к манипуляции, сказали из фокуса исследователей. Таких женщин особенно много в бизнесе. Они эффективны, но своим поведением усугубляют текучку кадров. Вместе с тем, в некоторых профессиях психопатия все же дает однозначное преимущество, рассказал руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев.
6: Дело в том, что психопаты часто, наоборот, внешне поверхностно обаятельны. Другое дело, что у них нет глубокой эмпатии, они могут там причинять окружающим какие-то страдания, и при этом никак им не сочувствуют. Да, они обычно не раскаиваются за то, что сделали кому-то плохо. И в корпоративной среде это превращается в их суперсилу. Они при том, что вся команда может страдать, они делают блестящую карьеру, потому что у них есть там способность к блестящему перекладыванию вины на других, присваиванию себе чужих заслуг, обеспечению высоких KPI отдела, при том, что сотрудники выгорели предельно. Да? То есть это все, что делает человека, казалось бы, блестящим управленцем. Но на самом деле для бизнеса он, конечно, опасен, потому что и текучка увеличивается при начальнике психопатии, и вообще страдают даже другие отделы. В 2013 году вышла книга, написанная британским профессором права, женщина. И вот она описывает свое расстройство. Очень интересная книга. Там говорится о том, что у нее нет тяги к какой-то физической агрессии. Да? Она просто говорит, что она совершенно не эмпатична. И, например, для юриста это огромный плюс. Если цель убедить судью в какой-то там заранее выбранной позиции клиента, то человек без этических каких-то соображений, да, он не будет привязываться к ранее занятым позициям. Получается, что это такая суперсила, это самое главное понять, психопат перед нами или нет, потому что как это сделать, да, вот есть тесты, они достаточно надежны, но без учета того, что психопат может легко их обойти, ведь в нем заложена гениальная способность к манипулированию, да, то есть он заранее может понять, как отвечать на вопросы теста, чтобы выглядеть нормальным человеком. Гораздо полезнее наблюдать за ним, да, например, если он регулярно льстит начальству и при этом обесценивает подчиненных, да, если это носит какой-то вот прям такой повторяющийся характер, и также он ведет себя там со знакомыми, с коллегами, то это вот похоже на психопатию.
1: Разбор темы этот и другие эксклюзивы читайте в подписке РБК. Тайвань спешно укрепляет оборону архипелага Пэнху, который эксперты называют одним из ключевых звеньев защиты острова. В случае попытки Китая захватить Тайвань, Пэнху может попасть под удар уже в первой волне атаки. Об этом пишет Рейтер. Архипелаг Пэнху состоит из 90 островов и расположен примерно в 50 километров от юго-западного побережья Тайваня.
7: Автоньюз. 27 августа Rockstar показала новый трейлер GTA 6 и вместе с ним раскрыла еще больше деталей о виртуальном мире. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня об автомобилях самой ожидаемой игры десятилетия. Серия GTA всегда славилась огромным выбором машин, на которых может прокатиться главный герой. Новая часть традицию не нарушает. Причем многие автомобили, как и раньше, вдохновлены реальными моделями. Один из протагонистов, Джейсон, ездит на Vapid Genada – небольшом пикапе, в котором легко узнать Ford Ranchero начала 70-х годов. Настоящий автомобиль, кстати, выпускался с 57 по 79 год. Вообще автомобилей, вдохновленных моделями Ford, в игре хватает. Например, появится внедорожная версия классического мустанга прямиком из 60-х. Вместо обычного маслкара – лифт подвески, силовой обвес и большие внедорожные шины. Полицейские получили автомобиль, похожий на Ford Explorer 6-го поколения. Один из самых распространенных полицейских кроссоверов в США. Не забыли и про европейский автопром. На одном из артов засветилась машина марки Obey. Это внутриигровой аналог Audi. Еще один седан явно напоминает Mercedes-Benz C-класса AMG поколения W205. Подтверждены и настоящие суперкары. В игре появятся автомобили, похожие на Ferrari и Porsche. Но, похоже, главной звездой станет новая Пегасси, прототипом которой послужил Lamborghini Aventador. От итальянского суперкара виртуальная машина получила пропорции, форму дверей, боковые воздухозаборники и другие характерные детали. Более того, именно этот автомобиль оказался на обложке игры. И тут возникает вопрос, а почему автопроизводители до сих пор не судятся с Rockstar? Ведь мало кому понравится, когда автомобиль, пусть даже и вымышленный, используется для ограблений, погонь и наездов на пешеходов. Но Rockstar как раз старается максимально избегать прямого копирования. Практически каждая машина — это микс из разных моделей. А вообще Rockstar уже сталкивалась с подобными претензиями. Охранная компания Pinkerton судилась с разработчиками Red Dead Redemption 2 из-за того, что ее название использовалось в игре как обозначение врага.
8: Наш любимый Майкл Сейлор.
9: Самый большой обладатель количества биткоинов.
8: Когда-то он делал публикацию, что лучше продавайте почку, чем биткоин.
10: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
11: Классика денег. Афоризмы великих людей.
12: Женщина может сделать миллионером любого мужчину-миллиардера. Чарли Чаплин.
13: И что еще может смотивировать преступника выйти в мир и говорить?
14: На первом плане здесь все-таки их эго и их личностная патология, потому что эти люди ничего в жизни своей не достигли, кроме своих преступлений. И они это превращают в плацдарм собственного эгоцентризма.
10: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Все, что формирует медиапространство сегодня и определяет его завтра. Каждый понедельник в 21:00. Радио РБК в тренде.
15: В целом, современное искусство – это то или не то? Во что можно проинвестировать?
16: У нас нет вторичного рынка, вы это никогда не сможете продать. Если мы идем в магазин и покупаем бутылку кефира, мы не думаем, что мы перепродадим через неделю.
10: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвестиции определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17:10. Что это было? В эфире.
14: То есть меня вот, например, волнуют квантовые компьютеры, потому что, ну, объективно, для меня это какая-то футуристичная вещь, она выглядит очень странно и специфически, но это ведь все применяется как раз вот все исследования, которые проводятся на базе квантовых каких-то изысканий, квантовых вот физических процессов.
17: Да, но на самом деле он футуристическим и остается по-прежнему, потому что сейчас еще не создано квантового компьютера, который обладает квантовым превосходством. Поэтому, ну, но процесс идет, конечно же. Я уверен, что мы квантового превосходства достигнем.
10: Физик, популяризатор науки Дмитрий Побединский в программе НИИ Бейнаровича.
11: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам в 9 вечера.

0: День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках, в дороге в FM-диапазоне, в офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве. Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: В студии с обзором главных событий дня Юлия Родина. Владимир Путин на полях саммита ШОС проведет 9 двусторонних встреч, сообщил его помощник Юрий Ушаков. В частности, ожидаются переговоры с лидерами Киргизии, Таджикистана и Монголии. Саммит ШОС стартует в Бишкеке 31 августа. Следующая встреча лидеров Организации сотрудничества пройдет в Пакистане. Россия примет председательство в 2027-2028 годах. Сбербанк назначен расчетным банком для граждан, находящихся за рубежом и уклоняющихся от исполнения наказания в России. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Отдельным постановлением правительство определило размер ежемесячного пособия, которое может выплачиваться близкому родственнику такого гражданина. Размер выплаты ограничен величиной МРОТ. Минфин США продлил срок действия лицензии для компании «Нефтяная индустрия Сербии» до 30 сентября. Сербская НИС находится под американскими санкциями вместе с мажоритарным акционером «Газпромнефтью». Лицензия позволит продолжать деятельность компании в целом, а также работу НПЗ в Панчеве в частности. В Ростовской области введен режим ЧС. Об этом сообщили в правительстве региона. Причиной стало прекращение работы портов и нарушение судоходства в Азово-Черноморском бассейне. Ситуация привела к скоплению значительных объемов сельхозпродукции у производителей. Концерты американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге все же состоятся на «Газпром-арене» 10 и 11 октября. Организаторы преодолели все технические нюансы со стадионом, об этом РБК сообщили источники. В агентстве «Say Agency» заявили, что уже подписали договор аренды со своей стороны и ждут ответной подписи от площадки, которая ранее публично отрицала сотрудничество. Больше новостей читайте на сайте РБК.
2: Коллекция. В московском зоопарке тем временем появились бронированные драконы. Редкие ящерицы были конфискованы в мае этого года на Калининградской таможне, когда 37 особей малых поясохвостов пытались вывести из России. Мы решили разобраться, как таможенные офицеры в целом могут распознать подозрительных пассажиров и выявлять у них незаконные товары. Герой программы «Да или нет» – практикующий юрист Сергей Мрачковских, который прежде работал главным государственным таможенным инспектором. Надежда Сережкина устроила ему допрос.
0: Да или нет?
3: Сергей Юрьевич, я езжу через границу России примерно с частотой раз в 2 месяца. Ни разу не перевозил ничего запрещенного, но каждый раз, когда я оказываюсь на таможне, я всегда начинаю чувствовать такой страх, как будто я везу мешок поддельных купюр. Что происходит? Так задумано?
4: Да нет, конечно, нет. Так вот должен себя чувствовать человек, который что-то скрывает от таможни. Я вам, знаете, я вам подскажу, что ваш страх уменьшился. На таможне есть зеленый коридор и красный коридор. Если все-таки у вас есть страх, идите по красному коридору, потому что могут оказаться товары, которые все-таки нужно декларировать, и у вас хотя бы не будет административной и уголовной ответственности.
3: Давайте вот тезисно. Как вы проверяете человека? Вот прям по пунктам. На что смотрите? В глаза или на чемодан сначала?
4: Во-первых, конечно, визуально. Да, потому что у меня вот тоже есть случай был. У меня клиент прилетел из Италии самолетом. Все, говорит, идут пустые, а у меня, говорит, 3 чемодана. Ну, как вы думаете, меня остановят или не остановят? Его остановили. Превышение было на 2 килограмма. Привлечение к административной ответственности. Во-вторых, очень часто приходят оперативной информации, ориентировки. Присылают прямо, говорят, вот такой-то человек везет то-то, то-то. Остановите его на зеленом коридоре. Вот я когда в свое время работал в таможне, была информация, что в 6-й модели «Жигули» красного цвета перевозят доллары. И вот все, кто ехали вот в этой модели, всех останавливали и всех досматривали в досмотровом комплексе. И вот инспектор, который осуществлял досмотр, говорит, что обычно стараются туда положить, где очень много деталей, чтобы просмотрел, да, чтобы глаз замыливается. И вот он больше всего смотрел, где капот, где мотор и так далее. Но ничего такого не обнаружил. И в конце, говорит, странно, говорит, в бензобаке, говорит, какие-то трубочки, говорит, непонятные. Сняли бензобак полностью. Бензобак был сделан трубочками из долларов. Таким образом перевозят доллары. Во-вторых, вот особенно в аэропортах стоят микрофоны.
3: А где стоят микрофоны?
4: Прямо на выходе.
3: Из самолета?
4: Вот вы идете, пойдете, да, прямо на выходе. Из самолета стоят микрофоны, стоят камеры, и таможники тоже смотрят.
3: Что в основном возят?
4: Часы в основном возят. Часы Rolex, драгоценности, Tiffany. 3-4 изделия, но бывает стоимость одного изделия по 100 тысяч долларов. Мне жалко было одного мужчину, он купил 2 драгоценности своей жене на юбилей свадьбы. Но не рассчитал, что стоимость их больше 10 тысяч евро. В отношении его возбудили дело.
3: Может быть, с историческими какими-то ценностями или околоисторическими? Я не знаю, там какой-то череп крокодила или золото скифов, или, может быть, контрабанда животных.
4: Честно говоря, стандартно, просто тоже с практики, обычно просто приходит старший смена и говорит, вот нам нужно два места, чтобы завести 2 административных дела. Таможня – это такая палочная система, нужно вот найти столько-то правонарушений. И вот инспектор заходит и говорит, покажите нам 2 места, мы сейчас заведем 2 дела и пойдем дальше, остальное смотреть не будем. Некоторые говорят, да, хорошо, а некоторые говорят, нет, у нас тут ничего нету. И тогда весь вагон полностью разбирают молотками, с топорами, с гвоздодерами. Там жуткое зрелище. Вот это
3: впечатляет. В смысле, в самих перекрытиях вагона что-то кто-то прячет?
4: Да, что-то везут. У нас нету 100% досмотра на таможне, досмотр выборочный. В рамках 10

0: 90%, а на 90% как бы у нас все-таки могут быть нарушения таможенных правил.
1: Наш шеф-редактор передает байку, что если служебная собака на самом деле нашла наркотики, то она не лает. Но что ты такое делает, чтобы офицер понял, что да? Как на самом деле?
0: Нет, собака лает. Зря вы так. Нет, собака лает и лапами передними показывают. Царапает,
1: как будто копает,
0: сумку,
1: да?
0: Там пакет. Как будто копает, да. Собаки бывают на что-нибудь вкусное, на приятный запах колбасы. Вообще собака считается, что работает всего 40 минут, а потом ей нужен отдых. То есть она потом неэффективна пару часов.
1: Сергей Юрьевич, есть вопрос, который возникает о литературе. Вот, допустим, везем через границу книгу, у которой в России возникают вопросы. Экстремистская она не признана, но ее проверяли. Вот тут какие должностные инструкции? Реально под рукой держат перечень экстремистских материалов?
0: Иногда да, а для людей, вот, которые вот везут такую литературу, заранее можно обратиться в таможню с консультацией. Есть устная, есть письменная консультация. Лучше, конечно, письменно. И сказать, что я вот повезу такую-то книгу, можно мне будет ее провести, подстраховаться, как бы абсолютно бесплатно, но единственная услуга оказывается в течение месяца.
1: Таможня будет меньше ошибаться, да или нет? В том смысле, будет ли реже досматривать тех, кто не нарушает законодательство?
0: Да я отвечу, что нет.
1: Нет.
0: Потому что задачи ставятся, правонарушение нужно выявлять, штраф нужно собирать.
2: Да или нет? РБК в цифрах.
3: Всего 27 человек за всю историю достигли дна Марианской впадины, точки на глубине почти 11 тысяч метров. Толща воды здесь давит на каждый квадратный сантиметр с силой, которая сопоставима с весом слона. Но даже в таких условиях ученые обнаружили жизнь. Бактерии приспособились существовать там, где людей защищает только сверхпрочный батискаф.
2: Повтор программы.
4: Она умеет возносить и в бездну рушить за мгновение, заставить жадно покупать и продавать в одно мгновение. Умом нам биржу не понять и счетом общим не измерить. У ней особенная стать, мы в биржу можем только верить. Это «Инвестиционный час», и мы начинаем.
2: «Инвестиционный час».
4: Всем доброго пятничного вечера. Ну что же, сегодня очень много событий, много отчетов. Мы действительно устали и не устали в то же самое время их изучать. У нас в гостях Иван Сусло, старший аналитик департамента анализа финансовых рынков «Газпромбанка», и я, ведущий Степан Сумин. Ваня, привет.
5: Добрый вечер.
4: Ну что же, я хотел бы сказать, во-первых, мы продолжаем писать наше сочинение «Как мы провели лето». Вот как ты провел лето, какие сделки ты делал, насколько ты в плюсе, а возможно, что ты в минусе, раскрой обязательно нам все тайны.
5: Ну, ты сразу зашел самое интересное. На самом деле, очень получилось противоречиво, потому что, с одной стороны, хочется уже начать покупать подешевевшие акции, но биржа пока не дает это сделать, во всяком случае, далеко не все. То есть у нас, если мы разделим это вот наше лето на части, мы там видели и оттоки из фондов облигаций в начале, и, соответственно, новый сигнал ЦБ, когда все поняли, что ставка будет снижаться медленнее, чем предполагалось ранее, и акции тоже на это сильно отреагировали. И одновременно с этим у нас увеличились притоки в фонды снова денежного рынка. То есть снова оказалось, что одна из самых привлекательных сейчас на рынке у нас инвестиций — это снова фонды рынка. Но, тем не менее...
4: Это как? Я не трус, но я боюсь, поэтому все будем держать в фонде ликвидности.
5: Да, совершенно верно. Но, тем не менее, и с учетом того, что акции так подешевели, стало намного больше интересных историй. Там с доходностью под 20% дивидендной, например, сейчас МТС примерно такую дает, если будет новая вот дивидендная политика в сентябре. Мы все ее ждем.
4: Ты закладываешь то, что она будет?
5: Конечно, да. И я думаю, что вполне можно рассчитывать на рост минимальной вот суммы дивидендов, которые платить будут. Соответственно, ну, под 20%, если там посчитать по текущим ценам, очень даже неплохо.
4: А это значит, что мы берем эту бумагу себе в портфель?
5: Да, конечно, берем.
4: Хотел бы отметить, что все, что мы обсуждаем, это не инвестиционная рекомендация. Самое важное, что мы просто подсвечиваем тех эмитентов, которые наиболее сильны фундаментально к этому нисходящему движению, которое есть на рынке. Про нисходящее движение. Знаешь, я посмотрел на график, и он напоминает какие-то кочки. Прям по кочкам так. Па-па-па-бах-па-бах-па-бах. И что? И куда? То есть мы и не падаем сильно. Хотя я ожидал, если честно, что будет второе дно, а второго дна нет. При этом мы не растем, хотя мы уже доходили выше 2300. И вот мы где-то стабилизировались, такая консолидация.

0: уровне 2100. Ой, это вообще страшно, на самом деле, говорить. Я не думал, что в этом году, да, в принципе, что я увижу вновь эти значения, и вот они с нами вновь. Давай отметим, что на данную минуту индекс московской биржи прибавляет 1,2%, продолжает, кстати, рост. Видимо, мы их приободряем. 1,3%. Прямо на глазах прям растет.
1: Ну, стихи бы хорошие просто.
0: Спасибо. 2121 пункт у нас сейчас, и, возможно, мы возьмем новые рубежи. Если с точки зрения технического анализа, это я художник, я так вижу, 2150-2160 та зона магнит, которую стоило бы пройти, чтобы продолжить вот этот импульс восходящий. Хотя очень важно отметить, что я больше всего вижу сейчас импульсов на рынке. Больше спекулятивных импульсов, чем фундаментальных покупок. Хотя, если посмотреть на те отчетности, которые приходят у нас на эту неделю, их достаточно огромная масса такая пришла, то скорее всего, вот те положительные эмоции, которые мы получаем от тех же самых нефтяных компаний, которые и, соответственно, рекомендуют дивиденды, и дивиденды достаточно неплохие за первое полугодие, то это все приободряет индекс. Отмечу, что в пятницу чаще всего по статистике у нас, наоборот, нисходящее движение, в особенности спекулятивного рынка. Почему? Большинство покупает в понедельник, продает в пятницу. Однако сегодня позитивная отчетность, она нивелирует вот этот весь негативный фон пятницы, которая статистически складывалась на протяжении достаточно долгого времени. У меня есть вопрос. Интересную прочитал вещь, связана она с free float. То есть Мосбиржа пересмотрела free float Лукойла, Транснефти, Пика и еще ряда компаний. Вот отмечу, что с 18 сентября Мосбиржа обновит базы расчета индексов акций. В частности, акции Ленты и Мосэнерго покинут индекс Мосбиржи, а бумаги Евротранс и Пик исключат из отраслевых индексов и индекса акций широкого рынка. Площадка также изменить коэффициенты free float для 15 компаний. Видел ли ты этот список, Вань?
1: Из 15 компаний ты имеешь в виду?
0: Да.
1: Нет, я не видел его.
0: Так вот, тут самое интересное, что будет меняться free float. Допустим, Татнефть, обыкновенная акция, было 32, станет 49. Татнефть, привилегированные, 100% было, станет 79. Транснефть было 37, 58 станет. То есть я такие точечные набираю позиции. Лукойл было 55, станет 59. У меня главный вопрос. Это хоть как-то влияет на компанию или на поведение инвестора? Стоит ли нам на это, в принципе, обращать? Может, надо покупать, раз такой пересмотр в сторону увеличения?
1: Смотри, тут надо различать на самом деле. Что Мосбиржа делает? Она меняет некие коэффициенты, которые находятся внутри индексов, скорее всего. То есть, например, есть там самый известный индекс Мосбиржи. И вот там есть определенные веса, которые Мосбиржа выдает акциям в соответствии там, с их капитализацией, фрифлоутом на бирже и так далее. То есть Мосбиржа, конечно, не может повлиять на фрифлоут непосредственно компании, самой компании, то есть количество акций в обращении. Что она может сделать? Это повлиять на вот этот вот состав индексов и как они рассчитываются. То есть какое влияние это оказывает на рынок, что здесь для вот, инвестора? В основном, на самом деле, здесь идет речь про фонды, которые вкладывают в индексы. То есть если индексный фонд, у него есть там 100 миллионов рублей, ему нужно вложить в индекс Мосбиржи или там индекс Мосбиржи акций малой капитализации. Так вот, как именно будут разделяться вот эти вот деньги, получается, вложив в индекс уже внутри индекса, будет зависеть от как раз вот этих вот коэффициентов Мосбиржи. То есть, условно, он купит там, чуть-чуть Татнефти, чуть-чуть Лукойла, чуть-чуть Сбербанка. А вот сейчас, как ты заметил, эти веса немного изменились. То есть вот эти притоки от индексных фондов, они в акции немного изменились. По сути, тут, скорее всего, не столь большое влияние, потому что не так уж сильно индексные фонды сейчас оказывают там, не столько денег, чтобы оказать большое влияние на рынок.
0: В общем, для нас эта информация никак на нас не влияет.
1: Скорее всего, нет.
0: Хорошо, она достаточно нейтральна. Тогда поговорим то, что влияет. Вот что ты делал на этой неделе, скажи мне. Расскажи, поделись. Возможно, ты что-то шортил, возможно, ты что-то покупал. Были отчетности, допустим, в банковском секторе, достаточно сильные отчетности. Собственно, подтверждается на протяжении последних уже сколько? 2-3 года, как финансовые секторы, в особенности банки, дают очень хорошую отчетность. Покупал ли ты их?
1: Да, все верно. Я, на самом деле, в основном пока читаю замечательную отчетность. По банкам, да, действительно, по Сберу очень неплохой результат за первое полугодие. Там они больше триллиона уже заработали, все ждут,

0: как обычно, повышение вот результат годового по чистой прибыли и, соответственно, дивидендов. Также я бы хотел отметить Дом РФ как некий новый игрок на нашем рынке. Там не так давно прошло IPO, и уже очень неплохие результаты. Там и рост выручки, и чистой прибыли, и ставки риска крайне низкие. То есть компания проходит вот этот период высоких ставок достаточно успешно.
1: Давай отметим, что даже превысила планы, вернее, консенсус прогноза менеджмента. Там 117 миллиардов рублей теперь на конец года по чистой прибыли. А значит, мы можем ждать, возможно, улучшенных дивидендов. То, что нам всегда больше всего и хочется получить от этого рынка. А с точки зрения Сбербанка и Дом РФ, вот ты мне можешь дать такую, не знаю, вот совет, рекомендацию, а зачем мне выбирать Дом РФ, если есть Сбербанк? По метрикам они достаточно похожи. В чем тогда плюс?
0: Так возьми и то, ты просто не клади все свои сбережения в Сбербанк и положи немножко в Дом РФ.
1: Ну, давай отметим то, что будущая дивидендная доходность на ближайшие 12 месяцев рисуется, предполагается в рамках этих банков выше 15%. Это сейчас, если сравнивать с ключевой ставкой и даже с фондом денежного рынка или, допустим, с облигациями ОФЗ, то это достаточно высокая доходность. А еще, если наш рынок неожиданно приободрится, то мы же еще и за счет роста тела-то сможем неплохо подзаработать.
0: Да, я хочу отметить, что если рынок не приободрится, то на падение рынка эти компании, банки, они медленнее падают. То есть и Сбербанк, и Дом РФ, вот по моим наблюдениям, они выдерживают достаточно сильные падения индекса в целом. То есть здесь есть еще и поддержка достаточно серьезная. Плюс, безусловно, капитализация высокая, чтобы сдвинуть их нужно достаточно много денег.
1: Ты знаешь, вот еще вышла отчетность от «Мать и дитя», то есть MD Medical, да, планирует вот распределить часть прибыли на дивиденды во втором полугодии. Компания читала за первое полугодие, EBITDA выросла на 20% до 6,9 миллиардов. Рентабельность EBITDA составила 28,2%. Против 30,2 годом ранее. Общая выручка выросла на 28,8 год-году до 24,8 миллиардов. Достаточно неплохо, как мне кажется, компания идет, при том, что она совершает сделки еще и по покупке больниц, вот Линскую больницу, если взять, то есть мы понимаем, что достаточно сильная фундаментальная прочность экономическая, которая позволяет платить и дивиденды, соответственно, развивать и расширять бизнес. И, соответственно, вот все эти параметры, они говорят о том, что эта бумага может войти в портфель инвестора.
0: На самом деле, да. Там у них и органический рост, и, собственно, за счет роста чека у них такие результаты хорошие. И, как ты правильно заметил, они расширяются и развиваются очень даже хорошо. Дивиденды платят два раза в год. Доходность там, наверное, может приблизиться вполне к двузначной. Сейчас у них, правда, добавятся, возможно, процентные расходы, потому что они взяли немного долго, но ничего критичного здесь не вижу. Мать и дитя вполне достойная идея сейчас на рынке.
1: Хорошо, давай, какие есть еще идеи у нас? Может быть, Совкомфлот вот тоже сегодня отчитывался.
0: Совкомфлот, я вскользь посмотрел отчет, там, по-моему, очень сильный рост. Я думаю, что он вызван вот текущей ситуацией в моменте, да, то есть ситуацией с США и Ираном, повышенными ценами, там ставки фрахта, скорее всего, очень высокие, и за счет этого Совкомфлот, получается, выигрывает. Но компания довольно закрытая, она достаточно мало публикует результатов. То есть вчитаться как-то там довольно сложно, и рассчитывать, что результаты, они будут такими там через полгода, через полтора года, вот это довольно сложно.
1: А давай отметим, совет директоров, Т+, рекомендую выплатить дивиденды за первое полугодие в размере почти 9 копеек на акцию. Хотелось что-то такое яркое очень сказать, но увидел 9 копеек. Но, к сожалению, вот такие даже цифры у нас есть. Если посмотреть на отчетность других, допустим, если секторальная, самолет получил чистый убыток по МСФО в первом полугодии в размере больше 22 миллиардов рублей. Ужас. Просто очень жалко, что так происходит у компании. Выручка снизилась на 31,3 и снизилась до 117,4 миллиардов рублей. Интересные вообще девелоперы сейчас в нынешний период или нет?
0: Сейчас ставки по-прежнему высоковаты, девелоперы не столь интересны. Самолет, там еще в чем особенность? Менеджмент, насколько я понимаю, понизил гайденс, что всегда плохо на рынок влияет. Вот, и за счет этого они и падают сейчас, по-моему, самолетной отчетности.
1: Ох, когда они не падали? Ну, уже теперь мы верно. Забыли тот момент роста, который был раньше в акциях, и вот эти значения 1000, 2000, 3000, даже 4000, это все куда-то ушло. Отметим, что также читался и ЛСР, чистый убыток ЛСР в первом полугодии по МСФО вырос почти в 23 раза. В общем, если посмотреть так на сектор, то он максимально сейчас отталкивает. Если дальше посекторально, давай отметим, что чистая прибыль Артгенбиотех по МСФО в первом полугодии упала в 5,4 раза. Что я не говорю, что все падает. Меня это прям немножко расстраивает. Яндекс выходит на рынок телекома. Новый вызов для МТС и Ростелекома. Ну что же, действительно будет интересно последить за Яндексом. А это «Инвестиционный час», и мы продолжаем говорить, секторально разбирать, что же происходило на этой неделе и за предыдущие, что покупаем, что продаем, и, может быть, даже немножко поем. Правильно, Вань?
0: Конечно.
1: Пропоем что-нибудь про наш прекрасный IT-сектор, как он себя чувствует. Допустим, чистая прибыль Ива за первые полугодия по МСФО снизилась в 3,5 раза. И вновь у нас...
0: Это метка сегодня, да.
1: Метка попадает, да, не в самые лучшие отчеты. Как тебе кажется, есть ли жизнь вообще в данном секторе сейчас?
0: Я думаю, что да. В компаниях с... более высокой капитализацией, там, где повыше ликвидность, безусловно, сейчас сектор можно разделить. Там, на самом деле, есть компании, и которые выплачивают дивиденды хорошие, и растут, может быть, чуть медленнее, и так называемые там чистые компании роста, которые... у них очень неплохие результаты роста выручки, и они недооценены. Вот на текущем рынке они популярностью пользуются не самой высокой из-за вот... известных событий. Но да, если говорить про дивидендные истории, тут и HeadHunter, и Циан, тут у Циана и Buyback тоже есть, что акции поддерживает. У HeadHunter отчет был скорее нейтральный, но вот дивиденды очень неплохие. Там 150 рублей были ожидания, насколько я понимаю, а 200 они анонсировали. То есть,
1: ты скажи это в процентах, чтобы мы сравнивали с ключевой ставкой.
0: Ну, там доходность двузначная, процентов 12, я думаю, будет.
1: Чуть ниже получается. Мы идем.
0: Я просто не помню, сколько сейчас стоит HeadHunter, но там достойная доходность для сектора.
1: Так, Циан. В чем идея?
0: По Циану там очень неплохой рост собственных результатов и выручки, и чистой прибыли. И компания проводит байбек сейчас довольно активно. Там в сумме, по-моему, 5 миллиардов будет рублей. На где-то миллиард уже выкупили. Примерно за месяц. То есть идут очень активно, поддерживают акции. Здесь получается как краткосрочная история вот за счет этого байбека, так и долгосрочная на восстановление, собственно, рынка недвижимости.
1: Вот, ставка... вот, мы это запоминаем, и сейчас мы прервемся на новости.
2: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
3: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о классике. Ребенок орет в магазине, требует игрушку или сладость, падает на пол. Вы краснеете, слышите шепот, чувствуете себя ужасным родителем. Первый порыв – дать по башке, лишь бы заткнулся или наорать и утащить куда-то. Оба варианта не работают. Что происходит в голове у ребенка? Его префронтальная кора, центр контроля, еще не развита, а зона немедленного вознаграждения работает на полную. Он видит, хочет, требует. Задержка удовольствия для него невозможна. Истерика – не манипуляция, это перегрузка нервной системы. Что делать? Первое. Забудьте, про что подумают люди. Ваша задача не публика, а ребенок. Стыд мешает адекватно реагировать. Второе. Не пытайтесь договориться логикой в разгар истерики. Амигдала заблокировала префронтальную кору, он вас не слышит. Просто возьмите на руки, унесите в тихое место, сядьте рядом, дышите спокойно. Ваше спокойное тело – главный успокоитель для него. Третье. После того, как буря утихла, через 5-10 минут не возвращайтесь в магазин. Просто скажите – Ты расстроился, потому что хотел машинку. Я понимаю, но мы договаривались. Сегодня только продукты. И все, без всяких нотаций. Четвертое. Это, конечно, профилактика. Перед магазином договорились.

0: Договоритесь, что все покупки вы обговариваете заранее. И, возможно, если он будет следовать договору, он получит вознаграждение. Дайте ему маленькую зону выбора. И не ходите в магазин голодным и уставшим. Это гарантия срыва. Истерика в магазине – не диагноз «плохой родитель». Это норма развития. Ваше спокойствие – вот что превращает хаос в опыт. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
1: Становится прям страшно. Понимаю, что я, наверное, не очень интересен какой-нибудь группировке, потому что зачем? Нужно ли пользователям отдельным как-то менять свои подходы к защите?
2: Да, что нам-то делать?
3: Технологии и тренды. Открываем мир будущего вместе с

0: по будням на радио РБК.
1: Классика денег. Афоризмы великих людей.
2: Наше богатство измеряется не теми деньгами, что лежат в кошельках в данный момент. Оно измеряется тем доходом, который мы смогли создать, тем золотым потоком, который непрерывно течет в наш карман, независимо от того, работаем мы или отдыхаем. Каждая монета, которую вы откладываете, это ваш раб, готовый трудиться на вас. Джордж Сэмюэль Клейсон.
3: Небо в алмазах, в кармане дыра.
2: В прямом эфире «Рынки» на РБК. Ключевые события,
0: инсайты и прогнозы,
2: аналитика и комментарии экспертов. Только проверенные данные.
0: По будням.
3: У нас на рынке всегда, всегда интересно.
1: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
2: Дорогой формат. В 2020 году в США запустился Quibi, один из самых амбициозных медиа-стартапов десятилетия. В проект вложили почти 1,8 миллиарда долларов, привлекли голливудских звезд, а сериалами занимался Стивен Спилберг, Гильермо Дель Торо и другие известные режиссеры. Идея казалась безупречной. Люди все чаще смотрят видео со смартфонов, значит, им нужны профессиональные сериалы продолжительностью всего 5-10 минут. Но уже через 6 месяцев Quibi объявил о закрытии. Проблема оказалась не в качестве контента. Наоборот, сервис предлагал дорогое голливудское производство. Ошибка была в другом. Создатели решили, что если люди любят короткое видео, то они готовы за него платить. Но аудитория уже выбрала другой формат. Короткие ролики ассоциировались с TikTok, YouTube и социальными сетями, бесплатными, бесконечными и создаваемыми самими пользователями. Quibi пытался продавать то, что люди привыкли получать бесплатно и совершенно в другом виде. Этот провал стал одним из самых дорогих в истории цифровых медиа.
1: Ошибка на миллион.

0: Про главное экономика.
1: Студия с обзором экономических событий дня, Юлия Родина. Транснефть приобрела долю в Газпромбанке, рассказали РБК два источника на финансовом рынке, а также источник, знакомый с условиями сделки. Речь идет о пакете в 7,52%. Ранее в отчете за июль Транснефть сообщала о покупке доли за 40 миллиардов рублей, при этом название актива и продавца не упоминались. Тогда же ЦБ зарегистрировал доп-выпуск акций Газпромбанка в размере 50,5 миллионов штук. Бизнесмен Сергей Шишкарев не явился на закрытие сделки по передаче своей доли Росатому в компании «Дело», сообщили в пресс-службе госкорпорации. Сделка была намечена на 28 августа. По данным Росатома, ее представители прибыли к нотариусу и были готовы подписать необходимые документы. Однако ни сам Шишкарев, ни его представители не явились. Ранее бизнесмен заявлял, что не намерен отказываться от сделки, но настаивал на соблюдении всех технических формальностей. Совет директоров «Газпромнефти» рекомендовал

0: выплатить дивиденды за первое полугодие в размере 42 рублей 51 копейки на акцию, говорится в отчете компании за полугодие. Закрыть реестр акционеров под дивиденды должны 13 октября. Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО в первом полугодии снизилась на 12% и составила 864 миллиарда рублей. Озон будет размещаться и продавать товары прямо из пунктов выдачи, сообщили в пресс-службе маркетплейса. С 10 сентября так будут продавать товары, которые покупатели не забрали или отменили. В октябре продавцы смогут сами привозить товары, которые хотят оставить в ПВЗ. Владельцам точек обещают платить за обработку и за размещение заказов. Продажи люксовых машин с пробегом в России сократились в июле на 12% и составили 219 штук, сообщает Автостат. Самой популярной маркой в этом сегменте стала Bentley, был продан 71 автомобиль. Второе место у Rolls-Royce, 57 машин. Третью строчку разделили подержанные Lamborghini и Maserati. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере Макс.
1: Чистая прибыль ОВК по МСФО в первом полугодии упала в 22 раза. И это «Инвестиционный час», и мы продолжаем.
2: «Инвестиционный час».
1: Это по-прежнему «Инвестиционный час», и в студии Иван Сусло, старший аналитик департамента анализа финансовых рынков «Газпромбанка», и я, ведущий Степан Сумин. Вань, ну что же, давай отметим лидеров-фаворитов IT-сектора и продолжим.
3: Да, я бы отметил позитив, во-первых. Там у них очень неплохой есть... Очень неплохие могут быть дивиденды. У них, во-первых, если про результат говорить, и темпы роста выручки хорошие, там выше гайденса, и при том, что у них более или менее фиксированные косты, там дивиденды могут быть больше 100 рублей на акцию, при том, что сейчас акция стоит 900 с чем-то, там это тоже процент по 12 вполне может быть. Но это пока не объявлено, это вот такой прогноз. И я бы отметил, наверное, Астру, как раз тоже недавно отчитывалась. Тоже отчет хороший, там прогноз менеджмента, они идут как раз в прогнозе менеджмента 40% роста прибыли. Здесь, в общем-то, компания стоит довольно дешево, если говорить по мультипликаторам. Тут получается, что где-то 4,3 прибыль, цена к прибыли, и, по сути... Компания выросла кратно за последние 2-3 года, а в цене там снизилась или там не сильно изменилась. То есть налицо потенциал роста.
1: Ну что ж, действительно, неплохой потенциал роста. Можно, как это, в качестве такой экспериментальной идеи на незначительное такое количество себе в портфель действительно положить. Хотел бы отметить, что у нас была еще сегодня отчетность. Это ВТБ. То есть ВТБ в июле увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,7 раза. Чистая прибыль ВТБ в июле по МСФО составила 40,4 миллиарда рублей, увеличившись как раз вот в 1,7 раза в годовом выражении. За 7 месяцев ВТБ заработало 265,6 миллиардов рублей по МСФО, что на 12,7 меньше результата на тот же период прошлого года. Возвратный капитал, получается, группа составила 16,8 в июле и 16,2 по итогам 7 месяцев. Давай также отметим, что старт торгов сегодня с утра, он был достаточно позитивен для акций ВТБ, и они выросли как раз на планах по переносу сделки с RWB и доп. Эмиссии. То есть мы понимаем, что это придало какой-то такой позитивный, действительно, такой позитивный флер для этой бумаги. Что ты скажешь по ВТБ? Насколько это интересная идея? Если посмотреть по мультипликаторам, как я прям встроился так это, по мультипликаторам, то это самая недооцененная бумага, получается, банковского сектора.
3: Сейчас почти все банки стоят ниже капитала, насколько я понимаю, в этом секторе. ВТБ, я думаю, что есть небольшой потенциал роста вот на этом отчете, который можно назвать позитивным, но если мы обращаемся именно к отчету по за первое полугодие, который был месяцем где-то ранее, по-моему, там не самые не самые позитивные цифры, там и чистая прибыль снизилась на 20%, и надо помнить, что у ВТБ ставки риска достаточно высокие все-таки, и плюс у них на сами акции

0: нефтегазовый сектор. Вот, допустим, начнем с «Газпромнефти». Чистая прибыль «Газпромнефти» в первом полугодии по МСФО составила 286,1 миллиарда рублей. Выручка достигла 1,88 триллионов рублей. Ну, шикарнейший результат. Кстати, это была одна из лучших идей сектора, так как продолжали платить двузначные дивиденды. Видишь ли ты потенциал у этой бумаги?
1: Я думаю, что сейчас весь сектор выглядит очень даже неплохо. Мы видим, что у нас вот комбинация вот этих факторов, и цены на нефть продолжают оставаться высокими, и рубль сейчас ослаб. То есть, получается, выручка рублевая у наших компаний нефтяных, она достаточно высокая, и причем, на самом деле, наверное, дольше, чем кто-либо прогнозировал, потому что как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке, сейчас прогнозировать достаточно тяжело. Поэтому по всему сектору здесь я жду хороших показателей у всех компаний, как раз вот за счет вот этих двух факторов.
0: С точки зрения движения нашего рынка, как мне кажется, именно как раз нефтегазовый сектор играет сейчас основным таким драйвером, таким прям локомотивом, который как раз, давай посмотрим, нет, чуть меньше уже стал наш индекс расти, примерно 0,8%, надо нам поднажать. А для того, чтобы нам поднажать, мы сейчас еще одного эксперта к нам в студию подключим. У нас на связи Андрей Громадин, аналитик D8.
2: Добрый день.
0: Андрей, доброго вечера. Ну что ж, действительно, нефтегазовый сектор, он сейчас как-то в таком явном фокусе, если посмотреть по всем отчетностям. Я даже не знаю, не могу найти отчетности, у кого она плохая. С точки зрения такого интереса, наверное, сейчас вызывает «Лукойл» как самая такая крупная, большая бумага, которая имеет вес в нашем индексе. Вот если посмотреть по отчетности за первое полугодие, выручка от реализации выросла на 8% в год. Годы составил 2 триллиона рублей, общий совокупный доход составил 438,8 миллиардов рублей против совокупного расхода 451,2 миллиарда рублей годом ранее. Ну что же, Андрей, «Лукойл», как дивидендная бумага, как, возможно, лидер сектора, стоит ли его сейчас покупать или не стоит, рассматривание, вообще хорошая ли отчетность у компании?
2: Ну, вообще у нас был достаточно такой сложный период с первого полугодия. Мы начали с двух очень слабых месяцев, да, и потом случился иранский кризис, и цены на нефть резко выросли, даже при крепком рубле. Вот. Но еще больше выросли цены на нефтепродукты. Поэтому основное как бы такое улучшение маржи мы видим всех, кто производит много хороших нефтепродуктов. Это «Газпромнефть» и это «Лукойл». «Лукойл» опубликовал отчет гораздо лучше даже, чем ожидалось, в том числе за счет экономии на расходах и капитальных затрат. В целом, по дивидендной доходности среди нефтегазового сектора «Газпромнефть» и «Лукойл» одни из лидеров.
0: Хотел бы действительно подтвердить то, что вы говорите. Капекс снизился на 38% до 239 миллиардов рублей. Операционная прибыль выросла на 151%. Операционный денежный поток вырос на 11% до 790 миллиардов рублей. То есть, действительно, все показатели, они очень красивые. Однако, как мне кажется, главный вопрос, сохранится ли эта тенденция и на будущий период, то есть, допустим, до конца года. Есть ли какие-то, возможно, триггеры, которые не будут этому способствовать?
2: Ну, в целом, картина такая, что цены на нефть объективно снизились после того, как такие ожидания относительно закрытия Армузского пролива, нехватки нефти не оправдались, но в то же время в мире сохраняется очень большой дефицит нефтепродуктов и газа. Вот, поэтому такой, мне кажется, эти факторы, они очень сильно поддерживают наши компании в третьем и даже в четвертом кварталах. Вот, я думаю, что для «Лукойла» и «Газпромнефти» остаются достаточно такие положительные факторы на вторую половину года. Плюс, я бы посмотрел на рубль, он все-таки ослабляется, не такой крепкий, как был в первом полугодии, что тоже должно положительно сказаться на экспорте.
0: Хотел бы отметить то, что у «Лукойла» вырисовывается очень интересная картина. Тоже дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев выше 15%.

0: центов. Это достаточно интересный, хороший знак для компании. Вань, как тебе кажется?
1: Лукойл один из главных дивидендных аристократов на нашем рынке. У них компания старается доходность, точнее, дивиденды повышать почти каждый год, поэтому ничего удивительного здесь не вижу. Да, отличная доходность сейчас на рынке.
0: Ох, как ничего удивительного. Как мне кажется, хорошо, что вообще платят нам компании дивиденды,
1: а могла бы... Высокая планка, наверное.
0: Это правда, потому что если брать исторический период назад, какое-то определенное время, то нас просто разбаловали хорошими дивидендами.
1: Да, это верно.
0: Вот, продолжаем. Андрей, такой, наверное, в продолжение той конъюнктуры, которую вы нам обозначили в рамках как раз нефтяного сектора. Вот Bloomberg пишет, что Россия увеличила переработку нефти до почти 4 миллионов баррелей в сутки. И, как я понимаю, что это вследствие того, что часть как раз НПЗ возобновили свою работу. Правильно я понимаю то, что мы можем утверждать, что критическая точка в топливном кризисе, она пройдена?
2: Ну, я бы сказал, что такое дефицитное состояние все-таки рынка бензина еще остается, я думаю, но как бы переработка падала серьезней в летние месяцы. Сейчас, если она восстановилась до 4 миллионов, то ситуация выглядит более позитивно. Вот. Но в целом остается, мне кажется, напряженно.
0: Ага, вот еще одна интересная такая, не знаю, то, что я подметил, то, что цены на нефть остаются достаточно стабильными, ну, торгуются там достаточно в небольшом таком коридорчике, можно ли это назвать стабильностью, конечно, возможно, краткосрочно, и вот ожидается снижение по итогам недели на фоне тупика как раз в переговорах между США и Ираном. И что интересно, что вот в четверг через пролив, то есть через Азовский пролив, прошли 7 судов с сырьевыми товарами, что меньше, чем 17 судов днем ранее и ниже среднего показателя за 10 дней в 15 судов. Андрей, скажите, возможно, вы пользуетесь картой и смотрите, как проходит суда по Армузскому проливу?
2: Я знаю, что некоторые смотрят на такие карты, но хотел бы отметить, что сейчас не все корабли, которые проходят по Армузскому проливу, видно на таких картах, они выключают передатчики, и некоторые эксперты пишут о том, что потоки, на самом деле, проходящие через Армузский пролив, сейчас они гораздо выше, чем это как бы по официальным оценкам там оценивается. Поэтому я бы оценивал, ну, из крайности в крайность не переходил, но в целом ситуация с Армузским проливом, противостоянием США и Ирана, она остается напряженной. Вот, поэтому как бы тут волатильность, я думаю, может сохраняться. Сейчас мы вот смотрим на такую стабилизацию и, может быть, даже коррекцию нефти, но если инциденты произойдут, то переоценка может быть произойти очень быстро.
0: Это правда, действительно. Одно слово, один твит, и мы уже выше 100. То есть здесь это та переменная, которую мы действительно не можем контролировать. Продолжаем говорить о нефтегазовом секторе. Андрей, интересует вот Транснефть. Представил достаточно, не знаю, как мне кажется, более нейтральные такие результаты. Вот выручка выросла на 3% год к году. EBITDA, например, снизилась на 4%. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, составила 148 миллиардов рублей. То есть незначительно снизившись по сравнению с результатом предыдущего года. Хотел бы отметить, что компания продолжает уплачивать налог на прибыль по повышенной ставке 40%. Расход по налогу на прибыль за первое полугодие 2026 года составили 92 миллиарда рублей. Стоит ли рассматривать эту компанию как такого дивидендного аристократа, Андрей?
2: Конечно, стоит. Компания выплачивает не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Несмотря на повышенную ставку налога, им подняли и тарифы выше, чем ожидалось, соответственно, какое-то время назад. Соответственно, то, что прибыль сохраняется на уровне прошлого года, это очень хорошо. Я напомню, что за прошлый год компания выплатила больше 200 рублей на привилегированную акцию в виде дивидендов. Это почти 20% на текущую смену на акцию. Да? А прибыль у нас, которая берется за базу, она, в принципе, сохраняется. Поэтому Транснефть является одним из дивидендных аристократов.
0: Я правильно понимаю то, что вот уплата этого налога на прибыль по повышенной ставке, она не влияет, получается, сильно? То есть зря все расстраивались. Я помню, когда только

0: ввели вот такую высокую ставку, то достаточно серьезным падением отреагировала котировка.
1: Да, сначала ввели повышенную ставку налога, это был негатив, но потом повысили тарифы больше, чем ожидалось, и, в принципе, акция все отыграла достаточно быстро.
0: Хорошо, сейчас спросим мнение у Ивана. Вань, как тебе Транснефть? Покупаешь ли ты в портфеле? Потому что интересная дивидендная доходность тоже вырисовывается. Там около 16% дивидендной доходности на будущий период, 12 месяцев.
2: Да, мы рекомендовали клиентам Транснефть. Действительно, история очень интересная, особенно учитывая, что она не зависит от цен на нефть, как наши привычные обычные вот нефтяные компании, такие как «Лукойл», «Газпромнефть», что делает ее в некотором смысле защитной историей. И, как совершенно верно вот наш спикер отметил, дивиденды стабильно платят половину чистой прибыли. Даже упоминалось, что хотят повысить коэффициент, пока про это новостей не было. То есть и в этом году дивиденды достойны, и в следующем году, скорее всего, тоже дивидендная доходность как минимум останется вот на стабильных уровнях на этих.
0: Самое важное – это не инвестиционная рекомендация. Мы просто подсвечиваем такие яркие фундаментальные истории на нашем рынке, которые выдерживают весь натиск и негатив, который есть в нем. Поговорим про Татнефть. Чистая прибыль Татнефти по МСФО за первое полугодие выросла почти втрое. Ух, это хорошо прям звучит. Получается, получил чистую прибыль по МСФО в размере 165,2 миллиардов рублей, что почти втрое действительно выше показателя аналогичного периода, а тогда было 58 миллиардов рублей. Андрей, с точки зрения Татнефти, насколько компания инфраструктурно защищена и действительно может платить дивиденды, и как она себя чувствует?
1: Ну, вы знаете, Татнефть тоже платит одни из самых хороших дивидендов в секторе уже исторически. В этом году за прошлый год немного сэкономили, но ситуация была такая неоднозначная, и много было достаточно рисков. Вот. Но в целом уже за этот год, как вы правильно отметили, прибыль выросла. Соответственно, дивиденд они уже объявили за полугодие, рекомендован советом директоров, 33 рубля. Доходность немного ниже, чем «Газпромнефть» и «Лукойл» за такие же периоды времени. Но у «Татнефти» есть отличия. Они платят все-таки дивиденд за первое полугодие, исходя из прибыли по РСБУ, которые ниже МСФО, а затем за год финально доплачивают больше, исходя из наибольшей из чистой прибыли РСБУ и МСФО.
0: Ну что ж, как мне кажется, мы собрали достаточно неплохой пакет из нефтяных компаний, которые можно рассмотреть себе в портфель. Спасибо большое. С нами был Андрей Громадин, аналитик D8. Вань, у нас осталось совсем мало времени, и давай такой блиц я тебе устрою. И начнем мы с индекса. Вверх или вниз?
2: Вверх.
0: Следующей неделе вверх.
2: Конечно, вверх.
0: Только вверх. Хорошо. Доллар, доллар-рубль пара. Корректируемся. Вверх, вниз.
2: Доллар. Ждем, что рубль продолжит ослабевать. Потихонечку, там, 8,790.
0: 8,790. Хорошо. И давай закончим тремя лучшими идеями на следующие, давай, до конца года. Прям три идеи, коротко.
2: Ну, хорошо. МТС, позитив, и пусть будет Циан.
0: Ага, МТС, Positive Technologies и Циан. Рассчитываем на хорошие дивиденды и, соответственно, рост сектора.
2: Да, тут у нас получается и рост, и дивиденды в разных компаниях. То есть вот такой микс получился.
0: Ну что же, как мне кажется, у нас была прекрасно отличная дискуссия. Разобрали много отчетов. Спасибо большое. У нас в гостях был Иван Суслов, старший аналитик департамента анализа финансовых рынков Газпромбанка. Я, ведущий Степан Сомин. Слушайте РБК, смотрите РБК, читайте РБК. Мы всегда на связи, и хороших выходных.
3: Качество жизни. Программа главного редактора РБК «Стиль» Евгения Тихановича о том, как заботиться о себе и жить осознанно в современном мире. Каждую неделю вместе с экспертами исследуем научные подходы к здоровью и делимся открытиями с вами. Биохакинг, сон, БАДы, питание, спорт, генетика. От доказательной медицины до простых привычек, которые меняют жизнь. Качество жизни. По вторникам в 21:00. Все выпуски на radio.rbk.ru в разделе «Качество жизни».
4: примерно 50%.

0: то зрители признаются, что покупали товары после рекламы на Супербоуле.
1: Это то, ради чего все практически и смотрят Супербоул.
2: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечения. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10.
3: РБК «Коллекция».
4: Российские железные дороги в этом году планируют оснастить системами беспилотного управления и еще 10 электропоездов «Ласточка» на Московском центральном кольце. Об этом сообщает пресс-служба компании. Как уточнили в РЖД, до конца года на МЦК выйдут дополнительные составы, которые работают в автоматическом режиме. В настоящее время компания продолжает расширять парк беспилотных поездов. В 2024 году в российских железных дорогах запустили регулярные рейсы «Ласточки» в режиме автопилот по МЦК. За это время поезд совершил более 3500 кругов и проехал 200 тысяч километров. Ранее мэр Москвы сообщил, что первый в России беспилотный поезд метро на базе модели «Москва-2024» проехал по большой кольцевой линии уже свыше 4000 километров за последние полгода. В настоящий момент поезд в рамках испытаний курсирует без пассажиров. Искусственный интеллект без посторонней помощи совершает все действия, но в целях безопасности в кабине присутствует машинист.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
5: Новостройки на курортах Краснодарского края за год подорожали в среднем на 9%. К такому выводу пришли аналитики федерального портала «Мир квартир», изучив динамику цен в 5 крупнейших прибрежных городах. Больше всего выросла стоимость квадратного метра в новостройках в Сочи – плюс 14,5% до 483 тысяч рублей. В Геленджике и Анапе прирост одинаковый – по 7,5%, но цены разные. В Геленджике квадрат в новостройках стоит 304 тысячи, а в Анапе – 283 тысячи рублей. Новороссийск прибавил 6,5%, а Туапсе всего 3,5%. Но там и самый низкий ценник на новостройки – 177 тысяч рублей за метр. В среднем по курортам квадратный метр в строящемся доме сейчас стоит 295 тысяч рублей. Цена квартиры, кстати, тоже выросла в среднем на 7%, до 12 миллионов 870 тысяч рублей. При этом самый сильный рост средней цены лота зафиксирован в Анапе – плюс 14%. Там квартиры теперь стоят почти 13,5 миллионов рублей. В Сочи средний лот прибавил 5% за год, а в Геленджике – 4%. Предложение новостроек на рынке изменилось разнонаправленно. В Анапе число объектов выросло за год на 21%, в Новороссийске – на 81%, а в Сочи, напротив, сократилось на 27%. При этом в Сочи уменьшилась и средняя площадь продаваемых квартир – с 38 до 35 квадратов. В других городах площади, наоборот, немного выросли. Эксперты мира квартир объясняют резкий скачок цен в Сочи летним сезоном и накопившимся отложенным спросом. Зимой и весной цены там снижались, но с началом высокого сезона застройщики планово повысили стоимость. При этом интерес к другим городам побережья растет на фоне значительной разницы в ценах Сочи. В этих городах жилье пока заметно дешевле. Инфраструктура курортов год от года улучшается, и покупатели понимают, что дешевле недвижимость там уже не будет.
2: РБК «Тренды».
6: Роботы рабочие.
7: Последние полвека роботов создавали под одну конкретную задачу. Один сваривает кузов автомобиля, другой собирает коробки, третий переносит детали. Стоит изменить производственный процесс, и машину приходится программировать заново. Теперь робототехника может пройти тот же перелом, который несколько лет назад произошел с искусственным интеллектом. Большие языковые модели научились выполнять разные задачи без отдельной программы для каждой из них. Теперь похожий принцип пытаются перенести в физический мир. Робот получает команду обычными словами, оценивает обстановку и самостоятельно решает, какие действия необходимо выполнить. Такие машины называют роботами общего назначения. Их планируют использовать на складах, заводах, стройках, в магазинах и больницах. Причем речь идет не обязательно о человекоподобных андроидах. Главное – способность осваивать разные виды работы, а не идеально изображать человека. По оценке McKinsey, сегодня мировой рынок таких роботов составляет менее миллиарда долларов. К 2040 году он может вырасти до 370 миллиардов. Но важнее здесь не

0: сама цифра. Раньше робота покупали как станок, под одну операцию. Теперь его предлагают нанимать почти как сотрудника. Сначала объяснить задачу, потом показать рабочее место и отправить выполнять поручение. ИИ уже научился писать тексты, создавать изображения и отвечать на вопросы. Следующий этап – дать ему руки, колеса и доступ к рабочему месту. И тогда выражение «искусственный интеллект вышел в реальный мир» перестанет быть метафорой.
1: Ора 03 – это автомобиль, который словно сошел со страниц японской манги и внезапно получил китайский паспорт. Hyper SSR – это не про изыски, это про эффект. Машина, которая не просто едет, она входит в кадр.
2: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарбутко в программе «Кто есть кто». Дизайн, технологии, цены и палатки машин из Поднебесной. «Кто есть кто» на радио РБК.
3: Складывается впечатление, что США бьют наших.
4: У Трампа стратегия такая, или такая, или такая. В этой ситуации он ищет какие-то очевидные низковисящие фрукты.
5: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК.
2: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
0: Анонимен ли биткоин? Сумма, время операции, адрес отправителя и адрес получателя навсегда сохраняются в блокчейне. Почему тогда криптовалюту называют анонимной? Дело в том, что вместо имени владельца отображается длинный набор букв и цифр. Пока неизвестно, кому принадлежит адрес, история операции не связана с конкретным человеком. Поэтому точнее говорить не об анонимности, а о псевдонимности. Но псевдоним можно раскрыть. Например, человек покупает криптовалюту на бирже, где требуется подтверждение личности, а затем переводит монеты на собственный адрес. После этого операции можно попытаться связать с его именем. Специальные сервисы анализируют цепочки переводов, находят связанные адреса и отслеживают дальнейшее движение средств. Получается парадокс. Владельца биткоина можно не знать, но за его деньгами можно наблюдать годами. Биткоин скрывает имя, но не скрывает финансовую историю.
2: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: политика, экспертиза. Главное на радио РБК. 92,8 в Москве. Про главное.
1: В студии с обзором главных событий дня Юлия Родина. Владимир Путин на полях саммита ШОС проведет 9 двусторонних встреч, сообщил его помощник Юрий Ушаков. В частности, ожидаются переговоры с лидерами Киргизии, Таджикистана и Монголии. Саммит ШОС стартует в Бишкеке 31 августа. Следующая встреча лидеров Организации сотрудничества пройдет в Пакистане. Россия примет председательство в 2027-2028 годах. Сбербанк назначен расчетным банком для граждан, находящихся за рубежом и уклоняющихся от исполнения наказания в России. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Отдельным постановлением правительство определило размер ежемесячного пособия, которое может выплачиваться близкому родственнику такого гражданина. Размер выплаты ограничен величиной МРОТ. Минфин США продлил срок действия лицензии для компании «Нефтяная индустрия Сербии» до 30 сентября. Сербская НИС находится под американскими санкциями вместе с мажоритарным акционером «Газпромнефтью».
0: Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: У производителей. Концерты американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге все же состоятся на «Газпром-арене» 10 и 11 октября.

0: Организаторы преодолели все технические нюансы со стадионом, об этом РБК сообщили источники. В агентстве Say Agency заявили, что уже подписали договор аренды со своей стороны и ждут ответной подписи от площадки, которая ранее публично отрицала сотрудничество. Больше новостей читайте на сайте РБК.
1: РБК коллекция.
2: В московском зоопарке тем временем появились бронированные драконы. Редкие ящерицы были конфискованы в мае этого года на калининградской таможне, когда 37 особей малых поясохвостов пытались вывести из России. Мы решили разобраться, как таможенные офицеры в целом могут распознать подозрительных пассажиров и выявлять у них незаконные товары. Герой программы «Да или нет» — практикующий юрист Сергей Мрачковских, который прежде работал главным государственным таможенным инспектором. Надежда Сережкина устроила ему допрос.
3: Да или нет?
4: Сергей Юрьевич, я езжу через границу России примерно с частотой раз в 2 месяца. Ни разу не перевозил ничего запрещенного, но каждый раз, когда я оказываюсь на таможне, я всегда начинаю чувствовать такой страх, как будто я везу мешок поддельных купюр. Что происходит? Так задумано?
5: Да нет, конечно, нет. Так вот должен себя чувствовать человек, который что-то скрывает от таможни. Я вам подскажу, что ваш страх уменьшился. На таможне есть зеленый коридор и красный коридор. Если все-таки у вас есть страх, идите по красному коридору, потому что могут оказаться товары, которые все-таки нужно декларировать, и у вас хотя бы не будет административной и уголовной ответственности.
4: Давайте вот тезисно. Как вы проверяете человека? Вот прям по пунктам. На что смотрите? В глаза или на чемодан сначала?
5: Во-первых, конечно, визуально. Да, потому что у меня вот тоже есть случай. Был у меня клиент, прилетел из Италии, самолетом все, говорит, идут пустые, а у меня, говорит, 3 чемодана. Ну, как это вы думаете, меня остановят или не остановят? Его остановили. Превышение было на 2 килограмма привлечения к административной ответственности. Во-вторых, очень часто приходят оперативная информация, ориентировки. Присылают прямо, говорят, такой-то человек везет то-то, то-то. Остановите его на зеленом коридоре. Вот я когда в свое время работал в таможне, была информация, что в 6-й модели «Жигули» красного цвета перевозят доллары. И вот все, кто ехали вот в этой модели, всех останавливали и всех досматривали в досмотровом комплексе. И вот инспектор, который осуществлял досмотр, говорит, что обычно стараются туда положить, где очень много деталей, чтобы просмотрел, да, чтобы глаз замыливается. И вот он больше всего смотрел, где капот, где мотор и так далее. Но ничего такого не обнаружил. И в конце, говорит, странно, говорит, в бензобаке, говорит, какие-то трубочки, говорит, непонятные. Сняли бензобак полностью. Бензобак был сделан трубочками из долларов. Таким образом перевозят доллары. Во-вторых, вот особенно в аэропортах стоят микрофоны.
4: А где стоят микрофоны?
5: Прямо на выходе.
4: Из самолета?
5: Вот вы идете, пойдете, да, прямо на выходе из самолета стоят микрофоны, стоят камеры, и таможенники тоже смотрят.
4: Что в основном возят?
5: Часы в основном возят. Часы Rolex, драгоценности, Tiffany. 3-4 изделия, но бывает стоимость одного изделия по 100 тысяч долларов. Мне жалко было одного мужчину, он купил 2 драгоценности своей жене на юбилей свадьбы. Но не рассчитал, что стоимость их больше 10 тысяч евро. В отношении его возбудили дело.
4: Может быть, с историческими какими-то ценностями или околоисторическими? Я не знаю, там какой-то череп крокодила или золото скифов, или, может быть, контрабанда животных.
5: Честно говоря, стандартно, просто тоже с практики, обычно просто приходит старший смена и говорит, вот нам нужно 2 места. 2 места, чтобы завести 2 административных дела. Таможня — это такая палочная система, нужно вот найти столько-то правонарушений. И вот инспектор заходит и говорит, пока скажите нам 2 места, мы сейчас заведем 2 дела и пойдем дальше, остальное смотреть не будем. Некоторые говорят, да, хорошо, а некоторые говорят, нет, у нас тут ничего нету. И тогда весь вагон полностью разбирают молотками, с топорами, с гвоздодерами. Там жуткое зрелище. Вот это впечатляет.
4: В смысле, в самих перекрытиях вагона что-то кто-то прячет?
5: Да, что-то везут. У нас нету 100% досмотра на таможне, досмотр выборочный в рамках 10%, а на 90% как бы у нас все-таки могут быть нарушения таможенных правил.
4: Наш шеф-редактор передает байку, что если служебная собака на самом деле нашла наркотики, то она не лает. Но что ты такое делает, чтобы офицер понял, что да? Как на самом деле?
5: Нет, собака лает. Зря вы так. Нет, собака лает и лапами передними показывают. Царапает.
4: Как будто копает,
5: сумку,
4: да?
5: Там пакет. Как будто копает, да. Собаки бывают на что-нибудь вкусное, на приятный запах колбасы. Вообще собака считается, что работает всего 40 минут, а потом ей нужен отдых. То есть она потом неэффективна пару часов.
4: Сергей Юрьевич, есть есть вопрос, который возникает о литературе. Вот, допустим, везем через границу книгу, у которой в России возникают вопросы. Экстремистская она, не признана, но ее проверяли. Вот тут какие должностные инструкции? Реально под рукой держат перечень экстремистских материалов?
5: Иногда

0: Да-да, а для людей, вот, которые вот, везут такую литературу, заранее можно обратиться в таможню с консультацией. Есть устная и есть письменная консультация. Лучше, конечно, письменно. И сказать, что я вот повезу такую-то книгу, можно мне будет ее провести, подстраховаться. Как бы, абсолютно бесплатно, но единственная услуга оказывается в течение месяца.
1: Таможня будет меньше ошибаться, да или нет? В том смысле, будет ли реже досматривать тех, кто не нарушает законодательство?
0: Да я отвечу, что нет.
1: Нет.
0: Потому что задачи ставятся, правонарушения нужно выявлять, штраф нужно собирать.
2: Да или нет? Повтор программы.
3: Середина июля. Дроны бьют по складам маркетплейса Wildberries, а в последнюю неделю атакам подвергается и Озон. Убытки селлеров и площадок нарастают буквально с каждым днем и исчисляются сотнями миллиардов рублей. Правительство среагировало и утвердило меры поддержки бизнеса. Главный из них – это отсрочка по налогам на 12 месяцев и пауза в выездных проверках до конца 2026 года. Почему часть предпринимателей встретила эти меры без энтузиазма? Какие нюансы о льготах нужно знать, чтобы применить их наиболее эффективно? И стоит ли вообще пользоваться правом на налоговую отсрочку? Я Екатерина Виноградова. Здесь базовый минимум о налогах.
2: Налоговая база.
3: Моя гостья сегодня – вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова. Елена Николаевна, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Спасибо, что пришли. Давайте для начала для наших слушателей я напомню общую конфигурацию мер поддержки. Селлеры смогут претендовать на годовую отсрочку по основным налогам. Это НДС, кроме ввозного, налог на прибыль, налог по упрощенке и автоупрощенке, а также страховые взносы. Это налоги, которые они должны были бы уплатить с августа 2026 года по июль 2027. Причем право на отсрочку возникает у селлеров в двух случаях. Первый – это если сумма утраченного товара больше 5% дохода за 2025 год. И второй – соответственно, если бизнес новый и зарегистрирован с 1 декабря 2025 года. Соответственно, если компания свежая, новая, то 5-процентный критерий дохода не действует. Все корректно?
4: Да.
3: Причем гасить долг надо будет в течение года равными долями, каждый месяц по 1/12 задолженности. Вот такая схема: отсрочка на 12 месяцев плюс рассрочка еще на 12. Если глазами бизнеса на нее смотреть, это вообще реальная поддержка или скорее перенос проблемы на год?
4: Будем исходить из того, что и бизнес разный, и ущерб, который нанесен вот этими террористическими атаками, он тоже очень разный. Поэтому если рассматривать позиции компаний, которые, ну, реально потеряли, допустим, от 5 до, наверное, там 10, ну, максимум 15% своего оборота, то для них рассрочка – это реальная поддержка, потому что все-таки будет возможность за оставшийся там год попробовать восстановиться, заработать денег, то есть не надо будет вот жить с этой постоянной головной болью, где сейчас взять деньги, чтобы погасить все необходимые платежи. Но в том случае, если вы потеряли больше 15% от оборота, то здесь, конечно, уже встает серьезный вопрос, потому что тут надо очень серьезно посчитать. Ну а если вы потеряли больше 50%, то, конечно, рассрочка, скорее всего, не решит проблемы, которые сейчас стали перед предпринимателем.
3: А кого больше, по вашим ощущениям? Вот какой категории пострадавших?
4: Вы знаете, не люблю категорий ощущения, потому что в бизнесе, вообще в экономике всегда должны быть цифры. Мы рассчитывали, что маркетплейсы и Wildberries в том числе, это же у нас с вами цифровые платформы, они же льготами пользуются как цифровые платформы, смогут очень быстро вообще показать, выдать количество и утерянного товара, и тех сумм, которые, в общем-то, бизнес потерял. Очень быстро сделать и провести сверку с селлерами. Но пока мы видим, что этого ничего не произошло, и даже в постановлении правительства там есть отдельный пункт о том, что Wildberries необходимо в кратчайшие сроки такие данные предъявить и с бизнесом начинать общаться на уровне конкретных цифр и конкретных документов.
3: Да, мы это обсудим чуть позже обязательно подробно. Но вот хочу с вами сначала поговорить о некоторых расчетах, расчетах, таких примерных прикидках, которые сделали аналитики, исходя из того, что доля потерь составила 5%.

0: процентов дохода. Вот они считают, что при таких условиях для крупных селлеров отсрочка может выгадать около 10 миллионов рублей, такой порядок цифр. Для среднего бизнеса это 3-4-5 миллионов, и, соответственно, для микроселлеров это 100-200-300 тысяч рублей, такой порядок цифр. Вот вам это кажется реалистичным?
1: Ну, наверное, да. Я бы не была уверена, мне не очень понятно, как они посчитали для микро там и для всех остальных, потому что мы же с вами понимаем, что очень многие потеряли товар там на 1-2-3 рублей. Это значимая сумма для них, как они тут выиграют 100 тысяч и чем это будет реально помогать. Ну, это сложный вопрос. В каждом конкретном случае, наверное, будет по-разному. Это зависит от того, какая себестоимость товара, какие затраты вообще вложены во все эти цифры. Поэтому здесь, в общем, вопросов много.
0: Хорошо. А вот то, что льготы не распространяются на НДФЛ за наемных сотрудников, это серьезный пробел вообще? К чему это может привести?
1: Вот это очень сложный вопрос, который, мне кажется, правительство не до конца просчитало. Вы знаете, мы в последнее время много видим того, что, к сожалению, выталкивает наш бизнес в какие-то серые схемы. Вот то, что НДФЛ осталось за скобками помощи селлерам.
0: Кроме поправка вот НДФЛ, который ИП платит за себя.
1: Да. Про наемных сотрудников это отдельная большая и очень больная тема, потому что очень многие в ближайшее время, опять же, возвращаясь к тому, что есть те, кто потерял 50-60 и больше процентов своего товара, они вообще не смогут рассчитаться с сотрудниками. Не то, что там НДФЛ выплатить, они зарплату не смогут выплатить. Очень многие, вот у нас сейчас обращение с регионов, с территории, которые говорят, я не буду восстанавливать бизнес, у меня нет такой возможности, мне надо рассчитаться с сотрудниками, но по закону я не могу их уволить, потому что я должен им трехмесячную зарплату выплатить. У меня нет денег, мне нечем рассчитываться. И вот это вот вопрос, на который мы очень рассчитывали, что государство, мы писали об этом в нашем обращении, что все-таки включит схему, как было в пандемию, и хотя бы минимальную оплату труда вот для наиболее пострадавших, для тех, кто реально больше 50% оборота потерял, во всяком случае государство по ставит плечо, и вот эти деньги на трехмесячную компенсацию при увольнении бизнесу даст возможность выплатить, таким образом помогая и людям, которые, в общем-то, в одночасье остались без работы, ну и предпринимателям, чтобы не уйти вот в жесткие, серые или какие-то криминальные схемы.
0: Принято. Давайте поговорим про механизм предоставления отсрочки и, собственно, формулу расчета ущерба в 5%. Я так понимаю, что это будет выглядеть так. РВБ, владелец Wildberries, на основании своих данных будет ежемесячно передавать информацию в ФНС, и уже, соответственно, ФНС будет предоставлять отсрочку. Насколько бизнес вообще доверяет, так скажем, расчетам маркетплейса? То есть кто лучше знает, сколько бизнес потерял? Все-таки сам предприниматель или площадка?
1: Вы знаете, вот складывается такое впечатление, что никто вообще не знает, потому что никаких данных, цифр предприниматели пока на сегодня в своей массе, в основной, добиться как раз не могут. И вот это вот то, что сейчас пошли, знаете, вот эти разговоры, вот мой товар погорелый появился на другой площадке, а мне сказали, что он уничтожен. Вот это все порождает очень большую волну такого, знаете, еще большего напряжения, потому что у всех возникает чувство, что что-то происходит за их спиной не так, какие-то махинации начинаются, и вот отсутствие понятной, прозрачной, четкой вообще системы взаимодействия маркетплейса со своими партнерами, а селлеры – это партнеры, которые долгие годы помогали, в том числе и маркетплейсу, выстраивать очень хорошую свою финансовую устойчивость. И вот отсутствие вот этого взаимодействия, оно как раз и приводит к тому, что сейчас никто никак кому не доверяет. И основная часть как раз и обращаются, допустим, во все органы, в том числе и к нам, в торгово-промышленную палату, с просьбой «помогите, нас обманут, нас вот с нами обязательно не рассчитаются». И это, конечно, еще больше, в общем-то, плохо действует на ситуацию.
0: Да, вопрос доверия, конечно, он актуален сейчас как никогда. Но о том, как именно будет рассчитываться размер ущерба и почему это даже может привести к спорам в перспективе, нам рассказала глава Союза Союза бухгалтеров и налоговых консультантов Евгения Мемрук.
2: И здесь самая проблема заключается в том, как Wildberries будет определять именно сумму ущерба. То есть мы понимаем прекрасно, как определять сумму налогооблагаемого дохода, а дальше мы уже смотрим, как определяется вот эта вот

0: сумма, стоимость расчета товара, и там достаточно сложный расчет, она очищается от комиссии Wildberries, от НДС, от надбавки, которая составляет доход продавца без учета коммерческих управленческих расходов. И эта формула достаточно сложная, она содержит много показателей, и я думаю, что такая методика расчета, она рано или поздно приведет к спорам с селлерами, потому что Wildberries считает по своей методике, тем более, что Wildberries достаточно часто меняет оферты, и тут нужно будет смотреть, когда конкретно завозился этот товар, в течение действия какой оферты, то есть он завозился в 2025 году или в начале 2026, или после июля 2027.
1: Вот постоянная смена оферт, сложная формула зубодробительная, это действительно перспектива споров?
2: Это не перспектива, это основа всех споров, которая, вот, к сожалению, скорее всего, и начнется после того, как все-таки начнут реально появляться цифры, которые появятся и в том числе в налоговой инспекции. Мы же с вами понимаем, что когда нет, участвует только одна сторона, а в данном случае правительство поручило именно маркетплейсу передавать данные в налоговую, вот здесь очень важно было добавить всего два слово «согласованные данные с селлерами». То есть надо было сначала заставить их совместно признать вот эти убытки и потом передавать в Федеральную налоговую службу. Мы сейчас фактически заложили мину замедленного действия, потому что данные они передадут, селлеры начнут это оспаривать, налоговая, как в данном случае не участник процесса, будет долго и мучительно во всем этом разбираться. Поэтому, к сожалению, я думаю, что вот этой формуле придется все-таки потом быть скорректированной, потому что, ну, в этой ситуации правду будет искать очень тяжело, боюсь, только через суд, а это не самый короткий путь в нашей стране.
1: А вот если впоследствии выяснится действительно, что ущерб был занижен или завышен, ФНС же может в теории задним числом пересмотреть и само право на льготу и, соответственно, доначислить уже пени и штрафы. Как вы такой риск оцениваете?
2: Слушайте, я вот... Нас слушают люди, и так все плохо. Мы сейчас с вами еще возьмем и бабахнем, добавим их им вообще бессонных ночей. Давайте все-таки попробуем дождаться начала этого процесса, посмотрим, как это все пойдет, а потом уже будем смотреть, как это все работает. Может, удастся и поправить, и объяснить, и все-таки как бы защитить людей от того, чтобы совсем не остались они наедине действительно с большим и серьезным цифровым игроком.
1: Но я этот вопрос задаю не для того, чтобы кого-то запугать, а для того, чтобы люди адекватно оценивали риски, потому что все эти льготы – это же не автоматическая история, это право, то есть в теории ими можно и не пользоваться.
2: Слушайте, ну, давайте быть реалистами. Никто сейчас об этом вообще даже не задумывается. Вот это все 25-е вообще число, а сегодня только первое. Они сейчас, у них такое количество проблем, такая сложная ситуация, что вот задуматься о том, что потом эти льготы отнимут, я точно знаю, что никто сейчас вот этим заниматься не будет. Ну, крупные компании, там, конечно, больше шансов, потому что там есть люди, которые за зарплату обязаны будут сначала посчитать, а потом понять, пользоваться или нет. Малому бизнесу точно вообще не до этого, и они точно сейчас с головой в омут, а дальше будут разбираться.
1: Хорошо. Помимо мер правительственных, Wildberries сам предложил некий комплекс мер поддержки. Это и симулятор продаж, новое изобретение, система, которая по историческим данным начисляет выручку компаниям, как будто торговля не прерывалась, скидка на хранение, кредитные каникулы через Wildberries Bank и так далее, и так далее. Насколько они действительно рабочие и полезны?
2: Тоже очень спорный вопрос. Можно было бы об этом, обо всем порассуждать, если бы не было всех предыдущих атак, вот этой сложной обстановки, потому что тогда, да, условно, в спокойной обстановке все вот эти там снижения, льготы, какие-то преференции, какие-то маленькие шаги навстречу селлерам, это была как раз нормальная история, потому что как раз отношения всегда выстраивались очень сложно. Вот сейчас в этой ситуации, если вот человек сидит, у него половина товара утеряна, вообще все, ну какие ему скидки на хранение? Вот что он будет там с Wildberries банком вообще о чем-то разбираться и как-то что-то куда-то? Симулятор продаж? Одно название вот сразу вызывает вообще очень много вопросов. Поэтому я думаю, что это больше для того, чтобы отчитаться перед правительством и сказать, вот смотрите, как много мы всего сделали навстречу. Реально посчитать, что это даст людям, это вот мы уже поймем очень скоро,

0: через месяц.
1: Хорошо. А если бы вы формировали сейчас перечень мер поддержки с нуля, что бы вы туда включили? Я поняла уже, что нужны выплаты на зарплаты.
0: Да.
1: Что еще?
0: Мы вообще много сформировали наших пожеланий, очень много общались с селлерами, с разными. Как раз те, кто потерял разное количество денег, и то, что для бизнеса. Первое, сверки в обязательном порядке в кратчайшие сроки для полной определенности, чтобы люди понимали, как выстраивать историю. Абсолютно точно компенсация вот этих зарплат для сотрудников и отмену всех выплат, страховых взносов с этих выплат, потому что надо рассчитаться с людьми, особенно для тех, кто поймет, что дальше вести бизнес нет никакого смысла. Точно необходимо вообще особый порядок погашения тех кредитов, которые есть у бизнеса, потому что многие взяли деньги на оборудование, на закупку материалов. С поставщиками-то тоже нечем рассчитываться. Этот вопрос вообще как бы в повестке не стоит. А как быть? Вот у нас легкая промышленность вообще пострадала с точки зрения того, что весь товар погиб, очень много вообще. Очень многие отшили форму к 1 сентября и погибли, вот к нам обратилась. Они отшили 140 тысяч комплектов школьной формы, у них все сгорело. Он взял кредит под то, чтобы закупить ткань и все остальное. И человек просто в ужасе, он не понимает, что он будет делать дальше. Поэтому здесь, конечно, мы рассчитывали уже на конкретику. Раз ситуация форс-мажора, то и меры форс-мажор. Надо действительно людям было помочь с точки зрения того, что это должен быть реальные какие-то деньги, реальные не отсрочки, а погашение, скажем так, всяких налогов, потому что просто их взять неоткуда.
1: Ну, возможно, мы увидим второй, третий и далее по списку мер поддержки, так что будем следить внимательно за новостями. Переходим к блицу. Короткие вопросы, по возможности короткие ответы. Стоит ли сейчас пользоваться отсрочкой тем, кто потерял немного, эквивалент 5% годового дохода?
0: На мой взгляд, стоит.
1: Малый бизнес и крупный селлер. Кому отсрочка объективно выгоднее?
0: Она выгодна не малой и крупной, она выгодна, кто потерял не очень много. Для всех остальных надо очень считать.
1: Можно ли надеяться, что через год недоимку простят?
0: Мне кажется, нет.
1: Если бы вы советовали селлеру, потерявшему весь товар, с чему ему начинать заново?
0: С отпуска. Перезагрузить голову.
1: И финальное. Оказавшись перед налоговым инспектором, что вы ему скажете?
0: Я ему скажу: уважаемый инспектор, ваш руководитель Даниил Егоров на каждом форуме говорит, что ФНС – это услуга, обслуживание, что налоговый друг. Жду дружеских советов, как жить дальше.
1: Спасибо. Это была «Налоговая база» и ее ведущая Екатерина Виноградова. Вместе с вице-президентом Торгово-промышленной палаты России Еленой Дыбовой мы разбирали, кому реально помогут налоговые отсрочки после атак на склады маркетплейсов. До встречи через неделю.
2: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а на пенсии можно зарабатывать миллионы.
3: Бешеные деньги.
2: Слышали когда-нибудь от вашей мамы что-то в духе: «Ой, да что мне твои инвестиции? Я уже старенькая и ничего не понимаю». Не слушайте никаких отмазок и рассказывайте ей про Ингеборгу Моц, немецкую пенсионерку, сколотившую капитал в 75 лет. Ее история доказывает, что возраст – худшее из оправданий. Ингеборга вышла замуж еще в молодости и большую часть жизни была домохозяйкой. Муж отбивал желание работать фразами «ты слишком глупа, чтобы зарабатывать сама». В 48 лет она все же пошла учиться на финансового консультанта и уже через 3 месяца приносила в дом денег больше, чем муж. Но вскоре из-за болезни работу пришлось бросить. В 97 году после смерти мужа Ингеборга обнаружила, что тот оставил ей в наследство 1000 акций энергетической компании «Веба». Пенсионерка вспомнила о давней мечте – играть на бирже. И решила, что это знак судьбы. Ей тогда было 75 лет. Моц год держала акции. Затем продала их и удвоила капитал, купив взамен другие бумаги. Через несколько лет такой спокойной торговли ее состояние превысило 3 миллиона евро. Так Ингеборга получила прозвище «бабуля на миллион». Моц все делала по старинке. Никаких компьютеров. Все сделки по телефону. Информация из газет. Учет в блокноте. Она выбирала только компании со столетней историей и их дочки, уже доказавшие жизнеспособность. Больше всего любила банки. Это крупные денежные потоки и отличные дивиденды. Инвесторам она рекомендовала быть спокойными и терпеливыми. И держать бумаги от года до двух, чтобы не привязывать.

привязываться к ним эмоционально. К 90-летию она перестала торговать и до смерти в 97 лет жила на отличные дивиденды. Словом, подход «женщина должна сидеть дома» легко превращается в «женщина должна сидеть на дивидендах». С вами был Глеб Каланов. Помните, научиться делать деньги на рынке никогда не поздно.

0: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Разбор индустрии развлечений. Как рождается прибыльный контент? Что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на необычных медиаформатах? Пятница, 16:10 на радио РБК. Библиотека РБК.
1: Здесь мы собираем книги первых лиц.
0: Что читает директор Департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина России Денис Мамонов.
2: Давно уже, к сожалению, ничего нового, достойного не встречал, и поэтому все чаще перечитываешь то, что ранее когда-то впечатлило. Наверное, одна из таких настольных книг для меня – это советская классика Аркадий Борис Стругацкий «Понедельник начинается в субботу». Такая шуточная, но, на мой взгляд, очень глубокая повесть про советский НИИ, в котором сотрудники занимаются изучением магии и волшебства и познают этот мир. То есть их жизненная философия – это познание неизвестного и устройства этого мира. И это очень помогает мне в ежедневной рутине, потому что, ну, по сути, это все, что мы и делаем. Познаем этот мир и дальше пытаемся понять, что же нам в этом мире хорошего сделать.
1: Аркадий и Борис Стругацкий. «Понедельник начинается в субботу».
3: Маги – люди с большой буквы, и девизом их было «Понедельник начинается в субботу». Они были магами, потому что очень много знали. Так много, что количество перешло у них, наконец, в качество, и они стали с миром в других отношениях. И они приняли рабочую гипотезу, что счастье в непрерывном познании неизвестного – и смысл жизни в том же. Каждый человек – маг в душе, но он становится магом только тогда, когда начинает меньше думать о себе и больше о других, когда работать ему становится интереснее, чем развлекаться.
0: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.

0: Добро.
1: Про главное — экономика.
2: В студии с обзором экономических событий дня Юлия Родина. Транснефть приобрела долю в Газпромбанке, рассказали РБК два источника на финансовом рынке, а также источник, знакомый с условиями сделки. Речь идет о пакете в 7,52%. Ранее в отчете за июль Транснефть сообщала о покупке доли за 40 миллиардов рублей, при этом название актива и продавца не упоминались. Тогда же ЦБ зарегистрировал доп-выпуск акций Газпромбанка в размере 50,5 миллионов штук. Бизнесмен Сергей Шишкарев не явился на закрытие сделки по передаче своей доли Росатому в компании «Дело», сообщили в пресс-службе госкорпорации. Сделка была намечена на 28 августа. По данным Росатома, ее представители прибыли к нотариусу и были готовы подписать необходимые документы. Однако ни сам Шишкарев, ни его представители не явились. Ранее бизнесмен заявлял, что не намерен отказываться от сделки, но настаивал на соблюдении всех технических формальностей. Совет директоров «Газпромнефти» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие в размере 42 рублей 51 копейки на акцию, говорится в отчете компании за полугодие. Закрыть реестр акционеров под дивиденды должны 13 октября. Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО в первом полугодии снизилась на 12% и составила 864 миллиарда рублей. Озон будет размещаться и продавать товары прямо из пунктов выдачи, сообщили в пресс-службе маркетплейса. С 10 сентября так будут продавать товары, которые покупатели не забрали или отменили. В октябре продавцы смогут сами привозить товары, которые хотят оставить в ПВЗ. Владельцам точек обещают платить за обработку и за размещение заказов. Продажи люксовых машин с пробегом в России сократились в июле на 12% и составили 219 штук, сообщает «Автостат». Самой популярной маркой в этом сегменте стала «Бентли», был продан 71 автомобиль. Второе место у «Роллс-Ройс» — 57 машин. Третью строчку разделили подержанные

0: Lamborghini и Maserati. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере Макс.
1: Повтор программы.
2: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев. И прямо сейчас о том, что зумеры тонут в просрочках по микрокредитам. По данным онлайн-платформы «Кредистория», самый низкий кредитный рейтинг в июле по-прежнему отмечается у заемщиков моложе 25 лет, в среднем 626 баллов. Это исследование эксклюзивно предоставили радио РБК. Рейтинг молодежи за месяц снизился на 4 пункта, а за год сразу на 22 пункта. Популярностью молодых людей пользуются кредитные карты. Они составляют в среднем 50% от общего количества кредитных договоров. На кредиты наличными приходится в среднем 43%, а 5% на POS-кредит, то есть рассрочка и микрозаймы. Почему зумеры влезают в долги, из-за чего не справляются со своими обязательствами и как закрывают все свои просрочки по кредитам, разбиралась Лиза Майнгард. Она со мной в студии. Лиза, ты внимательно изучала зумеров, их психологию, их подход. Почему все-таки они вот влезают в такую очевидную кабалу?
3: Причин, почему зумеры сталкиваются с такими проблемами, несколько. И первое, основное, это, конечно же, доступность таких кредитов. Если раньше нужно было идти ногами в банк, объяснять причины, ждать итогового решения, и это был достаточно такой пролонгированный путь, то сейчас, если мы говорим, допустим, про рассрочки по типу сплит, подели, долями, то там даже паспорт не нужен для того, чтобы оформить такой микрокредитный продукт. Опять-таки, если мы говорим про микрозаймы, то там достаточно всего лишь зайти в приложение, тут же ввести все свои данные и здесь и сейчас получить деньги. Вторая причина — это желание красиво жить. Конечно, роскошь и микрозаймы мы не можем поставить в одно предложение, но, тем не менее, насмотревшись условно на какие-нибудь распаковки у блогеров, сразу же у зумеров возникает мысль о том, что, о, мне хочется такую сумку, мне хочется обновить косметику, мне хочется заказать новые кроссовки, денег сейчас нет, ну вот здесь перехвачусь, потом как-нибудь отдам. То есть жизнь по принципу здесь и сейчас. Ну и третья, тоже немаловажная причина — это финансовая безграмотность в семье. Например, стыд или страх попросить помощи у родителей. Это тоже немаловажный фактор. К тому же иногда сами взрослые не могут объяснить своим детям, как обращаться с новыми кредитными инструментами, просто потому что ранее сами взрослые с таким не сталкивались. Таким мнением поделилась независимый финансовый советник Наталья Смирнова.
4: Первое, это то, что сейчас кредит достаточно легко получить онлайн. То есть и покупки идут легко онлайн, и много инфлюенсеров онлайн. То есть сам процесс покупок в кредит онлайн максимально простой, а зумеры как раз они и живут онлайн. Второе, при этом при всем мало завлекающего контента по финграмотности там же онлайн. Это обычный контент для тех, кому 30-40, там 50+, это взрослые люди, говорят сложным языком, и это неинтересно для подростков. Поэтому у них низкий уровень финграмотности, они не умеют просчитывать ситуацию и переплату.
2: А как вообще дойти до такой ситуации? На что зумеры берут эти деньги?
3: Попасть в просрочку очень просто. Расскажу, как устроена эта схема. Допустим, мы собираемся с друзьями поехать куда-то отдохнуть или провести как-то классный вечер. Денег сейчас, естественно, это нет, молодежь. Берем 50 тысяч здесь и сейчас, вот в этих самых микрозаймах. Вернуть нужно будет уже через месяц, ну, то есть через тот срок, когда мы обязуемся внести этот платеж, 62 тысячи рублей с учетом процентов. Небольшая сумма, кажется, на первый взгляд, и тут же возникает такая мысль, ай, с зарплаты отдам. Через месяц зарплаты по каким-то причинам не отдал, купил опять очередные кроссовки в рассрочку или что-то иное. Начинают капать проценты, а я напомню, что это примерно 292% годовых, или не более 0,8% ежедневно. Еще в чем нюанс? Отдать надо всю сумму сразу. Разбить, как у кредита, на равные части платежи с определенным сроком не получится. Можно, конечно, внести оплату частично, но на остаток все равно будет капать этот конский процент. Предположим, что мы вообще ничего не платим, и тогда через пару месяцев те самые 62 тысячи долга превращаются уже в 124 тысячи рублей, которые нужно отдать единоразово. Ну, деньги на что берут? Естественно, на те самые импульсивные покупки или сиюминутные желания. И, как рассказала девушка Арина, изначально она хотела оформить кредит карту, чтобы не обременять родителей в своей самостоятельной жизни. Но потом что-то пошло не так.
5: хотелось побыстрее переехать, но у родителей таких возможностей не было, соответственно. И я просто подумала, что можно взять кредитку на первое время, потом устроиться на работу и ее потихонечку закрывать, не напрягая родителей, чтобы они думали, что у меня все хорошо.

0: потребительский кредит в более стабильном или известном банке и рассчитаюсь с предыдущими долгами и буду потихонечку выплачивать с определенным закрепленным ежемесячным платежом оставшуюся сумму крупного долга. Но тут в чем проблема? Тебе с такой кредитной историей, с учетом микрозаймов, рассрочек и прочего, никто уже не даст потребительский кредит. Как это выплачивать дальше? Непонятно. Остается либо идти признаваться родителям, а это страшно и больно, значит, надо признавать свои ошибки, идти сдаваться, что называется, либо идти в процедуру банкротства. К сожалению, число банкротств среди молодого поколения, как подмечают эксперты, растет. Естественно, это начинает беспокоить даже самих кредитных брокеров, рассказал партнер Рустам Курмаев и партнеры Олег Прямяков.
1: Общую тенденцию, наверное, такую можно подтвердить. Действительно, молодеет банкротство, связано в том числе там, и психологическими причинами, экономическими в первую очередь. Пытаются, пробуют свои силы, не получается и погружаются в банкротство. Это нас просто тревожит больше. Как правило, что-то не получилось, какие-то микрозаймы. Это вот обычная история. Для того, чтобы выполнить какую-то свою мечту, почему так довольно просто к этому относятся, в том числе и молодое поколение, потому что, ну, все-таки пока еще почти под 90% это списание.
0: Как говорят эксперты по финансовой грамотности, повышать уровень такого полезного качества нужно не столько зумерам, сколько их родителям. И, конечно же, подробнее рассказывать о том, как пользоваться такими микрокредитными финансовыми инструментами.
2: Чем и занималась сейчас Лиза Майнгард. Лиза, спасибо тебе. Буквально через полминутки мы продолжим и обсудим совместное воззвание, я бы даже назвал это так, крупных технологических компаний мира усилить киберзащиту и развитие нейросети, оставаясь на частоте радио РБК. Более 100 крупных технологических компаний мира призвали усилить киберзащиту из-за развития нейросетей. Об этом говорится в открытом письме, опубликованном OpenAI. Среди подписантов Google, Microsoft, Amazon, IBM, Visa и MasterCard. Авторы предупреждают, что уже в ближайшие месяцы атаки с применением ИИ станут более частыми и сложными. Среди наиболее уязвимых объектов – больницы, коммунальные службы и инфраструктура, обеспечивающая работу интернета. Как рассказал директор по информационной безопасности направления облака IT-холдинга Т1 Алексей Кубарев, искусственный интеллект лишь ускоряет и упрощает традиционные атаки, поэтому защита строится на тех же принципах, что и при действиях хакеров.
3: Искусственный интеллект действительно усиливает угрозы информационной безопасности, но он не создает новые. Он только масштабирует, усиливает и ускоряет реализацию традиционных угроз. Он автоматизирует процессы, которые реализуют злоумышленники, ускоряет их, уменьшает порог кода для новых потенциальных злоумышленников, нарушителей, ну и повышает их компетенции. Вектор и подходы к атакам искусственный интеллект используют ровно те же самые, что и люди. Поэтому и способы защиты у нас применяются ровно те же самые. Это защита периметра, устранение уязвимостей на периметре информационных систем, это повышение осведомленности наших работников в части угроз информационной безопасности, повышение их внимательности. Поэтому мы сейчас подходим к наряду по проработке, которая будет на базе больших языковых моделей выявлять паттерны потенциальных нарушений, автоматизированно их блокировать.
2: Авторы письма призывают улучшить системы безопасности с помощью технологий ИИ. По их мнению, правительства должны координировать меры по усилению кибербезопасности, инвестировать в эту сферу больше денег и предоставлять критически важным предприятиям доступ к ИИ-системам для защиты от таких атак. Но это все зарубежные компании. Что же в России? По мнению директора Глобального центра исследований и анализа угроз лаборатории Касперского Игоря Кузнецова, главной киберугрозе сейчас российской компании, имея многоуровневую защиту, полностью готовы.
4: Что сейчас беспокоит всех, о чем чаще всего говорят, это развитие больших языковых моделей и их способность производить атаки. И самое опасное — это не языковые модели как таковые, это именно агентные системы, которые подключаются к языковым моделям и могут затем вызывать различные инструменты. Чем больше модель, тем больше инструментов она знает. Но если проводить аналогию, по сути, это обычный злоумышленник, только который обладает очень большим количеством информации, которую он скачал из интернета.
2: Это как и говорил наш эксперт, что искусственный интеллект только ускоряет и упрощает традиционные атаки. То есть та же хакерская атака, только чуть быстрее, скажем.
5: И страшнее, непредсказуемее.
4: Самое главное — это не только скорость, это еще и масштаб. Общий угрозный фон повышается, поскольку теперь агентов можно запускать параллельно в очень большом количестве и атаковать намного больше организаций одновременно.
2: А вообще, насколько готовы наши компании к новому

0: витку киберугроз. Вот как вы оцениваете?
1: С учетом того, сколько атак производится на нашей организации, в принципе, и особенно после 2022 года, мы видим, что сейчас уровень готовности, уровень образованности экспертов в организациях очень высокий. Мы сейчас находимся по уровню защищенности среди самых продвинутых, в принципе, в мире, на уровне самых лучших экспертов.
0: Ну, может быть, поэтому нас какой-то более лояльный искусственный интеллект нас атакует, нет?
1: Дело не в искусственном интеллекте, а в том, что многоуровневая защита, которую построили в наших организациях за все последние годы с учетом дополнительного регулирования, позволяет защищаться от любой атаки как таковой. Да, масштаб увеличивается, да, количество атак становится больше, но мы готовы к защите ровно на том же уровне, поскольку сами по себе атаки действительно не какие-то новые. Искусственный интеллект не способен изобретать. Он всего лишь воспроизводит известные техники и использует известные инструменты.
0: А как так получается, что развитие и реализация вообще использования искусственного интеллекта, оно не столь высоко, насколько я могу оценить в сравнении с там, теми же западными государствами, но защита на столь высочайшем уровне, как вы говорите?
1: Ровно потому, что сами по себе атаки, которые искусственный интеллект в принципе может производить, это те же самые атаки, которые бы совершали самые обычные злоумышленники. Причем не самого высокого уровня, скажем, среднего или даже базовые. Да, порог входа снижается, но сами по себе подходы к атакам не изменены.
2: Вы говорите о том, что мы готовы к защите, но пока еще не защищаемся или уже?
1: Мы уже защищены, мы готовы в принципе к кибератакам. Искусственный интеллект — это один из акторов, один из злоумышленников автономный, но все атаки, которые он будет производить, это ровно те, к которым мы готовы.
0: То есть мы готовы ответить на этот призыв крупнейших компаний Google, Microsoft, Amazon, IBM. Нам есть что ответить и что предложить. Вы об этом?
1: Я бы сказал, что мы уже занимаемся защитой и готовы были заранее.
0: Нельзя не вспомнить недавний взлом платформы Hugging Face. В июле 2026 года она стала жертвой беспрецедентного инцидента. Ее системы были взломаны автономными ИИ-агентами, созданными в OpenAI в ходе внутренних тестов по кибербезопасности. Король умер, да здравствует король. Именно так норвежское издание NRK начинает некролог о старейшем короле Европы Харальде V. Он скончался в больнице города Осло. Ему было 89 лет. Теперь престол займет его сын, 53-летний Хакон VIII. В отличие от надежной репутации своего отца, фигура нового короля замешана в скандалах. Но все-таки можно ли говорить о начале конца для европейской монархии? В этом разбиралась Алевтина Сорокина, она сейчас в студии. Алевтин, что сейчас происходит в Норвегии после смерти короля? Пиши обстановку.
3: Да, отличный вопрос. Я хочу тебе сказать, что в Норвегии всю пятницу шел дождь. На кадрах, которые передают международные агентства, поле цветов, они все возложены к королевскому дворцу. Тысячи людей действительно пришли попрощаться со своим королем. Он был у власти ни много ни мало 35 лет. Часть норвежцев и не знает другой жизни, кроме как при Харальде. И тут трудно отойти от ассоциаций, которые возникали в моей голове, когда я смотрела кадры с этого дня памяти, кадры, которые были и публиковали международное агентство, как люди скорбели в Великобритании, когда умерла принцесса Диана. И действительно, королевские дома Норвегии и Великобритании родственные. Харальд был кузеном Карла. Более того, в норвежских соцсетях даже запустили флешмоб. Люди публикуют свои фотографии с королем, их, надо признать, довольно много. Все это подтверждает статус короля. Он был действительно близок к народу. И показал себя как человек серьезных принципов. Он ведь был первым в королевской семье, кто женился на простолюдинке. 9 лет его отец не давал разрешения на брак с дочерью торговца одеждой Сони Харльсен. А мы ведь с тобой помним, какой скандал был с Меган Маркл.
0: Да.
3: Да, действительно. А между прочим, Харальд сделал это в 69-м году. И заместитель директора Института международных отношений и политических наук РГГУ, специалист по Норвегии Павел Анисимов, подчеркивает, что сейчас на кону доверие к норвежской монархии.
4: Уходит не просто король, это представитель послевоенного поколения европейских монархов. Его правление охватило период от окончания холодной войны до цифровой эпохи, когда Норвегия укрепилась как богатое государство всеобщего благосостояния. Норвегия стала крупным энергетическим экспортером, заметным игроком в североевропейской политике. Хакон, да, если сможет справиться с теми вызовами, которые есть в Норвегии, которые стоят перед монархией норвежской, он станет королем такого нового поколения, менее связанный с памятью о войне и старой Европы. Европе, но более органичной для Норвегии 21-го.

0: века, вернет доверие и заполучит это доверие норвежских граждан.
1: Ну, кстати, ведь скончался буквально накануне также и король Уганды, Нимба Камамба Егуру Рукиди IV. Интересно было бы обсудить обстановку в Уганде после этого события. Но вот возвращаюсь к... Потому что, ты знаешь, монархия, ведь это в Европе осталось совсем немного этого, и в мире скорее тренд на республиканское правление. Но ты согласна с этим?
2: Знаешь, если мы с тобой будем говорить про Скандинавию, то там как раз проблем с монархиями нет. Если мы говорим про Данию, про, естественно, Норвегию, про Швецию, это как раз королевские семьи. Поэтому как раз в Скандинавии вопрос королевской семьи не вызывает ни у кого каких-то сомнений.
1: Слушай, а почему положение королевской семьи все-таки может ухудшиться при Хоконе?
2: Это отличный вопрос. Положение действительно при Хоконе может ухудшиться с точки зрения доверия к самой монархии. И тут причина не сколько в нем, сколько в скандалах вокруг его супруги. Харальд, как я говорила ранее, женился на простой женщине. Его сын Хокон пошел по тому же пути. С Мэттой Марит он познакомился на музыкальном фестивале. Она девушка без образования, такая, как называли ее в норвежской прессе, такая оторва, мать-одиночка с 4-летним сыном Мариусом. Его отец был осужден за хранение наркотиков. Хокон поставил вопрос ребром. Если родители не согласятся на одобрение этого брака, тогда он откажется от престола. И для Норвегии это было бы прецедентом, потому что альтернативного наследника не было. Увы, история с Мэттой Марит еще выйдет боком Хокону. В январе этого года Минюст США опубликовал файлы с перепиской Мэтта Марит и, кто бы мог подумать, да, Джеффри Эпштейном. Слухи об их контактах ходили давно, но супруга всегда утверждала, что это случайный характер, что да, они были знакомы через какие-то общие контакты, но лично никогда не общались. Переписка это прямо опровергает. Они общаются очень дружелюбно, как люди, которые давно знают друг друга, говорят о детях, и в целом их переписка носит характер людей, которые действительно достаточно дружелюбно друг к другу относятся. 15 июня, плюс ко всему, еще один был конфликт, большой скандал в норвежской королевской семье, когда 15 июня этого года суд признал Мариуса, то есть ее первого ребенка, виновным по нескольким статьям, и статьи очень серьезные, от изнасилования до хранения запрещенных веществ. Мариуса приговорили к 4 годам тюрьмы. Теперь пасынок Хокона подал апелляцию. Сейчас он находится под домашним арестом в королевском поместье. Но так или иначе, на престол он претендовать не может. Он персона нон грата. Научный сотрудник Института Европы, эксперт по Норвегии Иван Скрипко, подчеркивает, что все это, безусловно, создает не самый лучший фон для норвежской королевской семьи.
3: Стабильный фон последние годы вокруг всей королевской семьи. И Харальд тут как раз был таким щитом, который частично отбивал все эти атаки. Хотя и нельзя отрицать то, что в 2026 году одобрение королевской семьи, монархии упало с 73% до 66% по статистическим данным. Основные скандалы были вокруг дискуссии о контактах Мэтта Марит с Джеффри Эпштейном, о чем активно говорилось. Но Хокон попадает в такой действительно непростой период. Я думаю, что он несколько сложнее здесь, чем у Харальда, когда он приходил на свой трон.
1: А как можно описать именно российско-норвежские отношения при Харальде?
2: А как ты думаешь, какой вариант может быть? Как Харальд может быть потенциально связан с нашей страной?
1: Ну, где-то там вот в Рюриках, наверное.
2: Безусловно. Это совершенно правильная догадка. Король Норвегии на самом деле ближе к нам, чем кажется. Он был связан родственными узами с домом Романовых.
1: Монарх... А Романовы с Рюриками, в свою очередь?
2: Ну, безусловно. Монарх приходился двоюродным правнуком последнему российскому императору Николаю II. Их общий предок, король Дании, Кристиан IX. Его называли тестем Европы. То есть все между собой женаты, все друг другу родственники. Ну, это неудивительно. По словам российского посла в Норвегии Николая Корчунова, при короле динамика между Осло и Москвой действительно носила позитивный характер.
4: Из жизни ушел человек, чья деятельность в качестве короля, вступившего на трон в 1990 году, пришлась, пожалуй, на самый благотворный и конструктивный для двусторонних российско-норвежских отношений период. До сих пор в памяти остаются его проникновенные слова, произнесенные в 2019 году на церемонии годовщины освобождения Северной Норвегии Красной Армии в 1944 году. Он сказал тогда: «Норвегия говорит спасибо», подчеркнул, что знает, какие были потери и жертвы, и что многие солдаты, воевавшие на советской стороне, также являются норвежскими героями.
2: Гроб с телом короля Харальда уже доставили во дворец, чтобы люди могли с ним попрощаться. Вообще хочется отметить, что

0: Впервые в истории Норвегии у страны теперь две королевы не аристократического происхождения. После того, как Хокон взял на престол Мэтту Марит, она получила статус королевы, но и королева Соня, вдова Харальда, сохранила свой титул. И, наверное, это лучшее подтверждение тому, что принципы Харальда продолжают жить. Ради настоящей любви можно сломать любые правила, даже если это правила короны.
1: Звучит красиво, как и сама монархия, до сих пор с таким романтическим флером. Спасибо, это была Левтина Сарова. Рокина о том, как Норвегия сейчас в эти дни после кончины короля живет. Ну а сейчас о том, что жилье в сталинских высотках потеряло популярность, возвращаясь к российским реалиям. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на выводы аналитиков рынка недвижимости. Сегодня меняется отношение к статусному жилью. Интерес к квартирам в столичных высотках снижается, а цены на них почти перестали расти. Сейчас больше всего лотов, если быть точным, 8, на Котельнической набережной, еще по 6 в высотках на Красных Воротах и Кудринской площади. Ну и один на Кутузовском проспекте. По данным Метриума, год назад предложение было на 15-20% меньше, а 10 лет назад такие квартиры появлялись в продаже лишь единично. Самая дешевая квартира из выставленных сейчас на продажу, 67,5 квадратных метров в высотке на Красных Воротах, стоит 49 миллионов рублей, самая дорогая 150.
2: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
3: Есть три повода поговорить о еде в кино. Первый и главный. 3 сентября в наш прокат выходит «Тони» – вольная глава из юности Энтони Бурдена, легендарного гастрономического культуролога. 19-летнего Тони исполнил молодой актер Доминик Сесса, многообещающий голливудский талант. А его наставника, сурового шефа, сыграл сам Антонио Бандерас. Тони – это Майкл в кулинарной среде. В центре внимания суперзвезда на раннем отрезке жизни, перед всемирной славой. Вот и герой этого фильма начнет с мытья посуды и постепенно втянется в хаос профессиональной кухни. Частично картину снимали в Провинстауне, где молодой Бурден когда-то и получил первый ресторанный опыт. Будет не лишним предупредить, что «Тони» не классический байопик, а скорее солнечная история взросления, и реальные воспоминания там смешаны с вымыслом. В ожидании премьеры для аппетита я буду смотреть «Сны Zero о суши» Дэвида Гелба. Кино о совершенстве. Шеф Zero Ona десятилетиями готовит суши в крошечном токийском ресторане на 10 мест. Когда-то он был отмечен 3 звездами Мишлен. В кадре блеск рыбной чешуи, теплота риса и движение ножа в руках мастера, как музыкальный номер. Неслучайный саундтрек, повторяющийся и усложняющийся мелодический ряд, рифмуется с искусством шефа Зира. За его историей постепенно проявляется другая – о сыне великого повара, которому однажды придется занять место отца. Рекомендую вам не упустить эту картину. Более чувственный опыт гастрономии дают «Пряности и страсти» шведа Лассе Хальстрема, мелодрама о столкновении культур Франции и Индии. В фильме блистает англичанка русских кровей Хелен Миррен. Вся еда на экране не бутафорская, настоящая и съедобная. Главный секрет фильма – глобальные гуманистические ценности. Такое кино всегда рассказывает больше, чем о кастрюлях на огне и десертах на тарелках. Это все сюжеты о ремесле, о семье и творческом становлении, обретении смысла жизни. Ведь нет ничего более определяющего, чем способность человека проявить преданность делу всей жизни, как бы оно ни обжигало и не ранило в процессе. До встречи в кино и на радио РБК.
2: Кино с Еленой Фоминой.
4: Становится прям страшно. Понимаю, что я, наверное, не очень интересен какой-нибудь группировке, потому что зачем? Нужно ли пользователям отдельным как-то менять свои подходы к защите?
5: Да, что нам-то делать?
6: Технологии и тренды. Открываем мир будущего вместе с Иваном.

0: что формирует завтрашний день. По будням на радио РБК.
1: В 1958 году компания Ford представила концепт под названием «Нуклеон». Вместо привычного двигателя здесь предполагалось использовать компактный ядерный реактор, который бы работал на уране. Дизайн отражал главные увлечения той эпохи – атомную энергетику и космос. Но дальше концепта дело не пошло.
0: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
2: РБК тренды.
3: Учитель для роботов. Искусственный интеллект демонстрирует впечатляющие успехи, но внедрение в экономику роботов и коботов, устройства, которые работают совместно с человеком, по-прежнему остается одним из самых сложных задач с точки зрения технологии и бизнеса. Прежде всего, потому что обучать их крайне сложно. Одна из причин – кадровый дефицит. Не хватает IT-специалистов и тем более экспертов по искусственному интеллекту. Отсюда тренд на разработчиков, ИИ-архитекторов и тех, кто будет эти машины собирать. Здесь на первое место выходят инженеры робототехники, создающие интеллектуальные системы на стыке софта и железа. По оценкам Минпромторга, к 2030 году России, чтобы выйти в топ-25 стран мира по плотности роботизации, потребуется более 100 тысяч роботов. А значит, вкладываться в подготовку кадров и профильное образование нужно уже сейчас. Студенты должны уметь разрабатывать сервисных и складских роботов, решать нестандартные задачи, например, формировать их навыки ориентации в больших динамических пространствах или справляться с вопросами навигации в сложной и изменяющейся среде. Учитель для роботов на выходе может написать сценарий поведения для машин, настроить алгоритмы, обучить модели искусственного интеллекта для выполнения сложных рутинных операций и проверить, как устройства взаимодействуют с окружающим миром и человеком.

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве.

0: Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: В студии с обзором главных событий дня Юлия Родина. Владимир Путин на полях саммита ШОС проведет 9 двусторонних встреч, сообщил его помощник Юрий Ушаков. В частности, ожидаются переговоры с лидерами Киргизии, Таджикистана и Монголии. Саммит ШОС стартует в Бишкеке 31 августа. Следующая встреча лидеров Организации сотрудничества пройдет в Пакистане. Россия примет председательство в 2027-2028 годах. Сбербанк назначен расчетным банком для граждан, находящихся за рубежом и уклоняющихся от исполнения наказания в России. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Отдельным постановлением правительство определило размер ежемесячного пособия, которое может выплачиваться близкому родственнику такого гражданина. Размер выплаты ограничен величиной МРОТ. Минфин США продлил срок действия лицензии для компании «Нефтяная индустрия Сербии» до 30 сентября. Сербская НИС находится под американскими санкциями вместе с мажоритарным акционером «Газпромнефтью». Лицензия позволит продолжать деятельность компании в целом, а также работу НПЗ в Панчеве в частности. В Ростовской области введен режим ЧС. Об этом сообщили в правительстве региона. Причиной стало прекращение работы портов и нарушение судоходства в Азово-Черноморском бассейне. Ситуация привела к скоплению значительных объемов сельхозпродукции у производителей. Концерты американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге все же состоятся на «Газпром-арене» 10 и 11 октября. Организаторы преодолели все технические нюансы со стадионом, об этом РБК сообщили источники. В агентстве Say Agency заявили, что уже подписали договор аренды со своей стороны и ждут ответной подписи от площадки, которая ранее публично отрицала сотрудничество. Больше новостей читайте на сайте РБК.
2: Программы. В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев, и мы обсуждаем главные события пятницы 28 августа.

0: августа.
1: Радио РБК. Картина дня.
0: Он улетел, но обещал вернуться. Опрошенные нами аналитики уверены, что российская валюта отыграет заметное падение к иностранным. Евро на этой неделе пробивал отметку в 100 рублей, а доллар превышал 85. При том, что нефть дешевела. Что влияло на ослабление рубля и к чему готовится в конце года, расскажет Владимир Расулов.
2: Те, кто следят за валютными курсами, буквально в четверг, конечно, были ошарашены тем, насколько быстро на рынке Форекс 100 рублей давали за евро. Такой показатель мы отмечали впервые с марта. Доллар торговался на отметке выше 87. Это тоже было впервые с первого весеннего месяца. Управляющая компания Альфа Капитал тогда связывала ослабление рубля с тем, что сокращаются экспортные поставки через Черное море. СМИ писали со ссылкой на аналитиков, что вывоз нефти из Новороссийска в августе снизился более чем в 4 раза. Аналитики, с которыми мы пообщались, мы говорят, что основная причина ослабления российской валюты на этой неделе двоякая. С одной стороны, сокращается приток экспортной выручки, а с другой, заметно растет импорт, рассказал в нашем эфире начальник Центра рыночных стратегий Газпромбанка Егор Сусин.
3: Мы сейчас находимся в ситуации, когда приходит выручка уже от существенно снижавшихся летом цен на нефть, поэтому да, на рубль идет определенное давление, связанное с тем, что экспортные цены в первой половине лета достаточно сильно скорректировались. Соответственно, вот сейчас эта выручка приходит на рынок, и она, естественно, ниже, чем то, что мы видели в предыдущие месяцы. Мы будем видеть, наверное, эту историю, может быть, до середины сентября. Второй фактор, который влияет, это, конечно, импорт. Во-первых, у нас достаточно большой рост поездок. Июньская пока есть статистика, но там прилично 15-20% рост расходов на поездки идет. Соответственно, июль-август — это самый пиковый сезон поездок. И с этой точки зрения у нас импорт растет.
2: На фоне ослабления рубля важно напомнить несколько принципиальных цифр. Минфин сообщал, что по 4 сентября планирует покупать иностранную валюту и золото в рамках бюджетного правила на общую сумму более 136 миллиардов рублей. А на этой неделе стало известно, что россияне удвоили покупки валюты на бирже. По данным Банка России, чистый объем таких сделок за первые два квартала текущего года составил 87 миллиардов рублей, и это максимум с 2022 года и более чем вдвое превышает покупки за весь прошлый год. Цены на нефть марки Brent в среду в моменте опускались ниже 85 долларов за баррель. Впервые за две недели были такие показатели. Но если сырье не влияет на курс российской валюты напрямую, то производные от него наоборот. Россия сейчас активно стала покупать за границей бензин, подчеркивает директор по стратегическим проектам БКС «Мир инвестиций» Дмитрий Кашаев.
4: Не цена на нефть определяет курс рубля последние полугодия, потому что нефть живет в своем мире. И надо не забывать, что большое количество нефти торгуется уже, в общем-то, в рублях напрямую. А вот вновь приобретенный новый производный от нефти под названием бензин в первую очередь, вот это уже действительно новый фактор. Мы покупаем достаточно большое количество бензина за рубежом. И удивительным образом нефть мы продаем за рубли, а вот нам бензин продают за валюту. И объем операций с этим, это действительно видно, что за последнее время существенно увеличился спрос именно на расчетную валюту. Во многом это можно связать и с платежами за поставку топлива, ну и импортные операции, которые никуда у нас не деваются, это тоже связано с покупкой.
2: Перспективы с курсами иностранных валют к рублю в пятницу обрисовали, например, в ВТБ. Первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов заявил, что они, показатели, к концу года сохранятся на текущих уровнях. По его словам, локально все будет определяться платежным балансом, всплесками спроса на валюту и продажей валютной выручки. К финалу 2026 года рубль все-таки снизит темпы ослабления. Так считает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт.РА» Антон Табах.
5: Дальше у нас есть конец сентября, когда будет заведомая точка бифуркации, причем не только из-за политики и геополитики. Бюджет. От бюджета будет сильно зависеть оценки будущих расходов и оценки со стороны Центрального банка, и это будет влиять на процентную политику, о чем Центральный банк заявлял неоднократно. В какой-то момент мы увидим достаточно сильный разворот, но краткосрочно рубль, скорее всего, еще поползет вниз, но наше ожидание, что в конце года рубль будет примерно на уровнях конца прошлой недели, то есть в районе 85 в конце года.
2: Перспективы российской валюты на ближайшие три дня, во всяком случае, довольно позитивные. Центробанк установил официальные курсы на 29, 30 и 31 августа. Курс доллара составляет там 85 рублей 60 копеек, евро 99,68, а юань 12,73. Получается, что доллар подешевел по официальному курсу на 35 копеек, евро на 62, а юань на 4.
0: О том, почему слабеет рубль и что его ждет дальше, рассказал Владимир Расулов.

0: Буквально через полминутки продолжим и поговорим о том, что владельцы айфонов могут не открыть кошелек уже для цифрового рубля на своих устройствах. Оставайтесь с нами. В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев. Владельцы айфонов могут не открыть кошелек для цифрового рубля на своих устройствах, пишут ведомости. По данным газеты, у банков пока не получается загрузить в App Store приложения, которые обновлены для такого способа оплаты. Дело в том, что в них есть отсылки, прямо указывающие на связь с государственной финансовой системой России. Если Центробанк установит сертифицированные средства защиты для кошелька с цифровым рублем, есть риск, что пользователи Apple действительно не смогут платить таким способом, считает директор и партнер компании IT-резерв Павел Мясоедов.
1: На самом деле это, по сути, такое же банковское приложение, как банковское приложение, которое делают для себя, для своих клиентов любой коммерческий банк. Но дальше начинается пару «но», действительно, которые влияют на ситуацию. Центральный банк изначально, его процессы не подразумевают наличие коммерческих департаментов или департаментов для общения с физическими лицами. Да, какая сейчас, наверное, реорганизация и усиление мощностей будет, но все равно это не будет традиционным розничным банком. ЦБ не пооткрывает в каждом городе и населенном пункте по несколько филиалов. У вас вряд ли там появится какой-то там колл-центр. Как следствие, например, создавать и клепать приложения, маскирующиеся под что угодно, там гардероб, под планирование покупок и подо что они там еще маскируются, центральный банк не сможет, у него нету для этого ресурса. Как следствие, приложения, если они будут заблокированы, они, скорее всего, будут заблокированы и Apple, потому что это центральный наш регулятор, наверняка будет как-то это притянуто за уши. Можем ли мы приехать в физический филиал центрального банка и закачать приложение по проводу? По той же причине тоже нет. Теоретически у нас остается классическая браузерная версия какого-нибудь личного кабинета, но здесь уже вступает вопрос регуляторики и внутренних процедур, потому что, например, для целого ряда программ, связанных с федеральными органами исполнительной власти или там с какими-то государственными порталами, нужно поднимать СКЗИ. Ну, то есть средства криптозащиты, вы должны установить определенные программы, провести определенные настройки, и только после этого вы сможете работать с какой-то платформой или площадкой. Вот будет ли Центробанк настаивать на том, чтобы здесь был тоже какой-то защищенный туннели, были какие-то сертифицированные средства защиты. Если он будет на этом настаивать, то в этом случае на яблочной продукции пользоваться этим инструментом будет нельзя.
0: Крупные магазины, маркетплейсы, банки и сотовые операторы начнут принимать оплату цифровым рублем с 1 сентября. Речь идет о компаниях с годовой выручкой свыше 120 миллионов. Сейчас идет второй этап пилотного внедрения цифрового рубля. В нем участвуют 30 банков, 3,5 тысячи клиентов и 500 компаний. Владимир Путин на полях саммита ШОС в Бишкеке 31 августа проведет встречу с Си Цзиньпином. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Лидер обсудит самые важные вопросы международной повестки дня, добавил помощник президента в частности. Путин и Си Цзиньпин обсудят проект «Силы Сибири-2» и возможную финализацию договоренностей по нему, добавил Ушаков. По мнению эксперта по топливно-энергетическому комплексу Института Китая и Современной Азии РАН Никиты Лирицкого, Пекин воспользуется шансом заключить сделку. Об этом он ранее заявил в нашем эфире.
2: Фактически принято решение о выборе маршрута через Монголию, принято решение о проектной мощности в 50 миллиардов кубометров в год. В принципе, хорошо технически проработана трасса газопровода и имеется политически обязывающий меморандум, да, о сотрудничестве в этой области. При этом важно также, что Китай включил подготовку этого проекта в свое стратегическое национальное планирование на ближайшую пятилетку с 26 по 30 год.
0: Но все-таки вот меморандум не подразумевает, знаете, он подразумевает работу над этим, но не подразумевает реализацию уже в ближайшее время.
2: Совершенно верно, да, незакрытыми остаются пока вопросы по финальному коммерческому пакету, то есть этот пакет состоит не только из цены газа как таковой, но скорее из сочетания факторов по цене, контрактной гибкости, разделению финансирования и, естественно, плану-графику проекта.
0: Что здесь наиболее проблемная точка вот из перечисленного?
2: Это, наверное, в целом комплекс вопросов, которые требуют утряски и проработки на взаимовыгодных условиях между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.
0: Ну вот все-таки, например, например, здесь Китаю не устраивает какие-то условия? Не знаю, например, вот нужны ли тарифы эквивалентных для внутреннего пользования в России?
2: Внутренние цены российские никогда не распространялись и не будут распространяться на экспортные рынки, да, в силу просто того, что система ценообразования на газ в России устроена особенным образом. Здесь скорее сочетание вопроса цены и гибкости поставок.

0: добавок и изменения цены в зависимости от гибкости. Дело в том, что Китай нацелен на диверсификацию своего энергобаланса и газового баланса. И несмотря на то, что общие объемы поставок Российской Федерации в случае реализации силы Сибири-2 превысят 100 миллиардов кубометров в год, это будет существенная доля в китайском газовом балансе, около 20% импорта. Китай хочет зависеть не только от одного источника поставок, он хочет комбинировать этот газ и с СПГ, и с собственной добычей. И вот здесь возникает конкуренция, которая называется газ-газ.
1: То есть нужен меньший объем Китаю?
0: Китаю не нужен меньший объем. Китаю важно выбирать в моменте между наиболее привлекательным в моменте, в сезоне, в конкретном году источником поставок газа, будь то СПГ или российская газовая труба или собственная добыча.
1: Но все-таки как это должно практически отразиться на финальных договоренностях? В чем это может быть выражено, если Китаю важно диверсифицировать этот рынок?
0: Это может быть выражено в формуле ценообразования, которая может быть привязана либо к каким-то внутрикитайским индексам цен на газ, либо к каким-то индикаторам региональных азиатских газовых рынков, даже внешних по отношению к Китаю.
1: Вот Ушаков говорит о том, что возможная финализация договоренности будет. Вот коротко можете сказать, вы ожидаете финализации договоренности на предстоящих переговорах или пока нет?
0: Пока сложно сказать. Очевидно, что проект нужен обеим сторонам. И благоприятные, скажем так, условия и поводы в виде там Восточного экономического форума, например, в ближайшее время для этого просматриваются. Ну, посмотрим, как будут развиваться события.
1: Саммит ШОС пройдет в Бишкеке с 31 августа по 1 сентября. А президента, помимо Ушакова, будет сопровождать министр иностранных дел Сергей Лавров, а также заместитель председателя правительства Алексей Аверчук и замглавы администрации президента Максим Орешкин. Кроме встречи с лидером КНР, запланированы переговоры и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Беседа будет посвящена вопросам двустороннего сотрудничества и урегулирования ряда спорных моментов. Почти 70% родителей в новом учебном году намерены прибегнуть к услугам репетиторов по основным предметам для подготовки детей к ОГЭ и ЕГЭ. Это результаты опроса, проведенного Центром изучения потребительского поведения Роскачества. Остальные 30% либо планируют использовать для подготовки онлайн-школы, либо рассчитывают на школьные уроки с консультациями. Ну и либо полагаются на самостоятельные занятия с помощью пособий и интернета. Между тем, в этом году родители в два раза чаще стали требовать возврата средств за онлайн-подготовку детей к госэкзаменам. Итоговые баллы не оправдали их ожиданий. Об этом радио РБК сообщили опрошенные юристы и представители онлайн-школ. Сколько родители готовы потратить на подготовку детей к ЕГЭ и ОГЭ, что не устраивает в результате, и реалистично ли вернуть потраченные средства? Во всем этом разбиралась Ольга Зуева.
2: Ежемесячно до 20 тысяч рублей на дополнительные занятия готовы тратить почти четверть родителей. По 17% могут выделять до 10 тысяч в месяц. Еще 12% готовы отдавать и 50 тысяч рублей. Главное, чтобы был хоть какой-то результат. Причина дополнительных занятий – это провалы в школьной программе, отмечают родители. Поэтому приходится обращаться за дополнительными услугами, а потом разочаровываться в их результатах и обращаться за возвратом денег, говорят юристы. Среди причин запросов на возмещение средств – экономические сложности, считает руководитель сети языковых школ «Алада Скул» Дмитрий Орлов.
3: Могу сказать, что вообще количество возвратов в принципе возросло за последние 3 месяца. То есть мы всегда закладывали 3% на возврат денежных средств вне зависимости от возраста. Сейчас у нас возросло до 6%. Увеличилось количество людей, которые хотят деньги назад, потому что понимают, что они вывезут финансовую нагрузку. Мне кажется, что это все-таки больше финансовое состояние населения. Нет претензий к преподавателям, если не понравилось на уроке, или там преподаватель не вовремя пришел. Люди, видимо, после встреч уже взвешивают свои финансовые возможности, и некоторые из них отказываются.
2: Содержание курсов не соответствует обещаниям из рекламы, занятия оказывается меньше, чем заявлено, а преподаватели часто меняются. Вот такие причины называют родители школьников, требуя вернуть оплату. При этом вопросы вызывает и качество обучения. На рынке довольно много онлайн-курсов с недостаточно квалифицированными преподавателями. В каких случаях точно можно вернуть деньги, рассказывает руководитель юридического отдела онлайн-сервиса Destra Legal Кирилл Сапрыгин.
4: Несмотря на то, что во многом это, конечно же, эмоции родителей от того, что ребенок просто на просто не смог поступить в желаемое учебное заведение. Значительная часть обращений имеет под собой реальные основания. Например, в каком-то случае ребенку просто-напросто не вычитали положенные часы. Где-то текучка преподавателей была настолько сильной, что дети просто-напросто не могли привыкнуть к учебному процессу, но усвоить излагаемый им материал. Где-то человек, который занимается репетиторством, взял деньги, а в конечном счете услуги не оказывал. Либо оказано с ненадлежащим уровнем качества. Все это позволяет вернуть денежные средства.
2: Еще

0: Одна из причин недовольства родителей – это ориентация многих онлайн-школ на количество учеников, а не на качество подготовки. И вот о том, почему одного обещания высокого результата недостаточно, говорит генеральный директор интернет-урока Ольга Хосякова.
1: Возврат одобряем в течение 3 дней с момента подачи заявлений, без лишних вопросов. Именно поэтому нет конфликтов, которые доходят до суда. Вообще, рост возвратов может происходить от того, что школа обещает и как на самом деле устроено обучение. Нельзя просто пообещать высокий балл на ЕГЭ и считать, что сам факт покупки курса гарантирует результат. Важно, чтобы ребенок действительно был вовлечен в процесс. Поэтому, например, в подготовке к экзаменам мы отказались от массового вебинарного формата и работаем в мини-группах с домашними заданиями, с пробниками, с проверкой знаний, обратной связью преподавателя. Поэтому возвратов не так много. Если все же они случаются, то мы сразу возвращаем деньги.
0: Кстати, что интересно, у возвратов есть даже сезонность, рассказывает руководитель направления дополнительного образования в онлайн-школе «Фоксфорд» Юлия Батькаева.
2: В осенние месяцы мы всегда видим больше возвратов, чем в другие месяцы в течение года. Первая причина. Ученики, которые весной закончили 9 класс, покупают продукты по подготовке к ЕГЭ весной и летом, потом меняют свое решение и продолжают обучение в колледже. Соответственно, продукты по подготовке к ЕГЭ им становятся неактуальны. Вторая причина. Мы весной открываем возможность купить продукты будущего учебного года по достаточно низкой цене. Многие наши ученики закупаются впрок, покупают сразу несколько дисциплин. В начале учебного года может поменяться финансовая ситуация, может поменяться стратегия школьника.
0: Юристы говорят, что вот как минимум можно претендовать на возврат денег за ту часть курса, которой ребенок не воспользовался. Но если школа добровольно деньги не возвращает, родителям придется переходить к досудебной претензии, отмечает руководитель агентства «Юродел» Полина Рылькова.
3: В данной нише у нас задействован закон о защите прав потребителя, который в Российской Федерации по большей степени на стороне потребителя. Если мы на середине обучения понимаем, что нет, нам онлайн-школа не подходит, наша задача сразу отправить досудебную претензию, чтобы вся эта онлайн-школа, весь этот административный процесс их поняли серьезность ваших намерений, не уговаривали, не предлагали, не заманивали какими-то суперсладкими предложениями, давайте еще попробуем. Или там какие-то обещанные истории вам давали по поводу возврата денег, а по итогу никаких возврат денег и не было. Сразу оформлять досудебную претензию, где вы пишете, нам, собственно, не понравилось, мы хотим вернуть денежные средства за уроки, которые еще не прошли.
0: Но, тем не менее, нельзя забывать о потребительском экстремизме. Некоторые клиенты используют претензии, негативные отзывы и даже обращение в Роспотребнадзор как способ давления на компанию и пытаются получить таким образом больше денег за счет штрафов. Заказчик обязан читать оферту, соблюдать регламент обучения и не путать услугу с гарантированным баллом на ЕГЭ, говорят юристы. А родителям нужно быть включенными в обучение ребенка, следить за результатами, общаться с закрепленным куратором, преподавателем и постоянно получать обратную связь.
4: Что не устраивает родителей в подготовке детей к ЕГЭ и ОГЭ онлайн-школами, разбиралась Ольга Зуева. Редакция радио РБК также направила запрос в Роспотребнадзор, чтобы уточнить, как поступать родителям, если результат подготовки ребенка не оправдал ожидания, но ответ пока не получили. Россияне стали чаще ходить в театры и на спортивные мероприятия, хотя билеты подорожали почти на треть. По данным билетных агрегаторов, общее число проданных билетов на офлайн-мероприятия этим летом выросло почти на 18,5%. При этом интерес к театру показал взрывной рост на 75%. Спортивные мероприятия тоже прибавили, и все это на фоне падения интереса к музеям и экскурсиям примерно на 10%. Как объяснил основатель информационного агентства «Интермедиа» Евгений Сафронов, рост рынка развлечений напрямую связан с увеличением доходов. Люди все чаще тратят на культуру, как на доступную роскошь.
5: В последнее время постоянно растет спрос, постоянно растет и предложение тоже. Открываются новые театры, новые сцены, продажи постоянно растут. Связано это только с тем, что постоянно растет располагаемые доходы населения. То есть люди вообще в принципе тратят на досуг или, допустим, на какие-то предметы роскоши среднего уровня больше, чем раньше. И, естественно, таким предметом роскоши может быть, например, и билет в театр. Это обычная история, это всегда так происходит. Всю историю существования зрелищных индустрий.
4: Московские театры уже готовятся к новому сезону. До конца августа откроются еще 2 театра, в сентябре 35. Всего зрители ждут около 300 премьер. Только за первую половину августа на постановке нового сезона продано около 58 тысяч билетов. Еще зимой этого года зрительский спрос на театральные постановки в России вырос на 12% в количественном выражении и на 11% в денежном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас интерес к билетам в театр который вырос сразу на 75%. Однако, по словам председателя,

0: Председатель правления Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций Михаила Шурыгина. Сейчас театральный мир наблюдает снижение продаж, а рост издержек вынуждает театры поднимать цену, чтобы сохранить выручку.
1: В первую очередь, к сожалению, сейчас мы замечаем общее падение продаж. Затраты при этом растут, то есть потери у организаторов возрастают при плохих продажах. Я полагаю, что очень многие пытаются компенсировать падение количественных продаж стоимостным. Ну, то есть для тех людей, которые являются театралами стажем и тратят существенную часть своего дохода на билеты, поход в театр остается чем-то святым. Поэтому изменение, скажем, на 15-20-30% все равно не помешает им посещать. А при этом заполняемость залов неизбежно падает. Организаторам, театрам приходится компенсировать финансовую брешь повышением цен с пониманием того, что аншлагов все меньше. То есть продается билетов меньше, но при этом они вытягивают валовую составляющую за счет повышения. Это достаточно болезненно, потому что для многих стоимость билетов становится неподъемной.
0: Лидерами по стоимости билетов в летний сезон стали фестивали. В среднем билет обойдется в почти 5000 рублей за одно посещение. Чуть дешевле обошлись спорт, концерты, вечеринки и театры. Цены варьируются в пределах 3000 рублей. Самыми экономными вариантами остаются выставки и музеи. Примерно 600 и 500 рублей соответственно. Американские нефтегазовые компании близки к заключению соглашения об инвестициях в нефтяные месторождения Венесуэлы на миллиарды долларов. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в отрасли. По данным собеседников издания, американский нефтяной гигант Chevron ведет переговоры о расширении деятельности в стране и может получить два дополнительных месторождения тяжелой нефти. Сейчас компания работает в Венесуэле через три совместных предприятия с государственной нефтяной компанией и остается единственной крупной американской нефтяной компании, которая продолжает там деятельность.
2: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
3: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о классике. Ребенок орет в магазине, требует игрушку или сладость, падает на пол. Вы краснеете, слышите шепот, чувствуете себя ужасным родителем. Первый порыв – дать по башке, лишь бы заткнулся или наорать и утащить куда-то. Оба варианта не работают. Что происходит в голове у ребенка? Его префронтальная кора, центр контроля, еще не развита, а зона немедленного вознаграждения работает на полную. Он видит, хочет, требует. Задержка удовольствия для него невозможна. Истерика – не манипуляция, это перегрузка нервной системы. Что делать? Первое. Забудьте, про что подумают люди. Ваша задача не публика, а ребенок. Стыд мешает адекватно реагировать. Второе. Не пытайтесь договориться логикой в разгар истерики. Амигдала заблокировала префронтальную кору, он вас не слышит. Просто возьмите на руки, унесите в тихое место, сядьте рядом, дышите спокойно. Ваше спокойное тело – главный успокоитель для него. Третье. После того, как буря утихла, через 5-10 минут, не возвращайтесь в магазин. Просто скажите: «Ты расстроился, потому что хотел машинку». «Я понимаю, но мы договаривались, сегодня только продукты». И все, без всяких нотаций. Четвертое. Это, конечно, профилактика. Перед магазином договоритесь, что все покупки вы обговариваете заранее. И, возможно, если он будет следовать договору, он получит вознаграждение. Дайте ему маленькую зону выбора. И не ходите в магазин голодным и уставшим. Это гарантия срыва. Истерика в магазине – не диагноз «плохой родитель». Это норма развития. Ваше спокойствие – вот что превращает хаос в опыт. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
4: Уберите детей от радиоприемников, российский рынок падает.
5: Хотя на утренней сессии на очень небольших объемах рынки старались удержать какое-то позитивное настроение.
6: У меня котировки перемешались в глазах. Что-то изменилось?
2: По будням в 10 утра слушайте специальный эфир программы «Рынки» к старту главной торговой сессии Мосбиржи. Новости, экспертиза и прогнозы. Информация, которая поможет разобраться и определит ваш торговый день. «Рынки» ежедневно на радио РБК.
7: Сумочки Birkin. Это вообще объект для инвестирования или нет? она в любом случае

0: вырастет в цене, потому что такие сумки на вторичном рынке торгуются всегда дороже, чем в бутике.
1: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17:10. Ошибка на миллион. Краткое руководство. Как испортить все.
2: Procter & Gamble. В конце 70-х американский гигант Procter & Gamble решил покорить Японию своими чудо-подгузниками Pampers. Бренд фактически открыл для этой страны совершенно новую нишу и быстро занял весомую часть рынка. Расчет был на легкий успех. В телеэфире стартовала проверенная популярная реклама. На упаковку поместили привычный логотип. Белый аист несет в клюве младенца. Мило, узнаваемо, понятно без слов. Как бы не так. Продажи с треском провалились. Маркетологи не учли национальный фольклор. В стране восходящего солнца за появление детей отвечает сказка о бездетной пожилой паре, которая нашла на берегу реки огромный персик, а внутри него ребенка. То есть образ птицы испугал японских родителей. Было непонятно, куда и, главное, зачем она уносит малыша. Кроме того, уже на практике заметили, что американская продукция просто не подходит новорожденным по размеру. Локальные производители тут же воспользовались этим и создали более миниатюрные и тонкие подгузники. Всего за несколько лет доля Pampers на рынке рухнула с 80% до 10%, став наглядным примером кросс-культурного фиаско.
1: Ошибка на миллион.

0: Радиоканал «Радио РБК». Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464. Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 16+. Радио РБК. Про главное — экономика.
1: Студия с обзором экономических событий дня, Юлия Родина. Транснефть приобрела долю в Газпромбанке, рассказали РБК два источника на финансовом рынке, а также источник, знакомый с условиями сделки. Речь идет о пакете в 7,52%. Ранее в отчете за июль Транснефть сообщала о покупке доли за 40 миллиардов рублей, при этом названия активы и продавца не упоминались. Тогда же ЦБ зарегистрировал доп. Выпуск акций Газпромбанка в размере 50,5 миллионов штук. Бизнесмен Сергей Шишкарев не явился на закрытие сделки по передаче своей доли Росатому в компании «Дело», сообщили в пресс-службе госкорпорации. Сделка была намечена на 28 августа. По данным Росатома, ее представители прибыли к нотариусу и были готовы подписать необходимые документы. Однако ни сам Шишкарев, ни его представители не явились. Ранее бизнесмен заявлял, что не намерен отказываться от сделки, но настаивал на соблюдении всех технических формальностей. Совет директоров «Газпромнефти» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие в размере 42 рублей 51 копейки на акцию, говорится в отчете компании за полугодие. Закрыть реестр акционеров под дивиденды должны 13 октября. Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО в первом полугодии снизилась на 12% и составила 864 миллиарда рублей. Озон будет размещать и продавать товары прямо из пунктов выдачи, сообщили в пресс-службе маркетплейса. С 10 сентября так будут продавать товары, которые покупатели не забрали или отменили. В октябре продавцы смогут сами привозить товары, которые хотят оставить в ПВЗ. Владельцам точек обещают платить за обработку и за размещение заказов. Продажи люксовых машин с пробегом в России сократились в июле на 12% и составили 219 штук, сообщает Автостат. Самой популярной маркой в этом сегменте стала Bentley, был продан 71 автомобиль. Второе место у Rolls-Royce, 57 машин. Третью строчку разделили подержанные Lamborghini и Maserati. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере Макс.

0: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев, и мы обсуждаем главные темы пятницы, 28 августа.
1: Радио РБК. Картина дня.
0: Банк России предлагает увеличить лимит выдачи займов наличными для микрофинансовых организаций и ломбардов. Для первых, согласно новому документу, его могут увеличить с 50 до 100 тысяч рублей, для ломбардов с 50 до 200 тысяч. Кроме того, предлагается повысить потолок суммы выдачи наличных из кассы за день с 1 миллиона рублей до 2 миллионов. Предполагается, что обновленные лимиты вступят в силу по истечению 10 дней после официального опубликования. Комментарий по проекту документа ЦБ будет принимать до 11 сентября. Сейчас такая мера связана с тем, что запрос на займ увеличивается. До этого ЦБ скорее ужесточал регулирование на рынке МФО, рассказал гендиректор портала «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
2: Прежде всего, это некоторая реакция на то, что в целом растет средний размер заявки. Ну, скажем так, не то чтобы инфляционный фактор, но, в общем, можно его так даже назвать. То есть это, по сути, реакция на то, что на рынке запрос на объем займов растет, и, соответственно, Центральный банк таким образом корректирует эту политику. При том, что это ведь не в чистом виде ослабления требований и облегчения общей регулятивной политики. Такого мы не можем, конечно, рассказать, потому что все меры, которые Центральный банк за последние 3 года в целом предпринимал по отношению к этому рынку, они скорее в сторону ужесточения. В том числе, это, конечно же, жесткая история с макропруденциальными нормами и, соответственно, влияние докредитованности заемщика на возможность, в принципе, брать займ или на его объемы. И здесь ужесточения происходили достаточно сильно. Политика изменилась, и вот как раз в этой части Центральный банк последовательно все жестче смотрит на этот рынок.
0: Повышенный интерес к МФО сейчас проявляют не только физлица, но и бизнес из-за потребности в быстрых деньгах, рассказал ранее в нашем эфире руководитель проекта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.
3: В данной экономической ситуации нет никакого, на самом деле, серьезного риска. Это не приведет к увеличению закредитованности. У нас сильно изменилась и стоимость денег, и вся проблема МФО была всегда следующим. Если мы говорим о легальном лицензированном рынке микрофинансовых организаций. Изначально регулятор приложил очень много усилий для того, чтобы их крепко зарегулировать. И это действительно получилось, потому что из легальных МФО получился такой хороший институт благородных девиц с ограничением по сумме возврата и так далее. Хотя начиналось это, помните, как бы в 365% годовых и так далее. Сейчас все совсем по-другому. Есть ограничения, есть лимиты, есть рынок. Если рынок был сильно очищен, но при этом спрос продолжал расти, и это породило другую сторону, теневую сторону рынка, потому что мы получили равносильный, если не больше, рынок нелегальных кредиторов. В этой ситуации как будто бы кажется, что давая возможности все-таки действовать и получать займы кредиты в стране, где все защищено законом, и есть все циклы защиты потребителя экологичнее, нежели чем закручивать гайки, когда спрос есть и порождает те самые нелегальные организации. С другой стороны, мы сейчас имеем определенную экономическую ситуацию, и, скорее всего, деятельность МФО связана изначально не только с рынком для физиков. Это большое подспорье, в том числе для предпринимательской деятельности. И развивая микрозаймы в стране, которые могли бы обеспечить потребности бизнеса в краткосрочных деньгах, эта идея, она сейчас тоже имеет определенное развитие, потому что мы находимся в определенных экономических условиях, где быстрые деньги, небольшие деньги помогают поддерживать оборот предпринимателя.
4: Да, в документе Центробанка есть тоже и по бизнесу предложения. Они есть, да, но мы сейчас вот о физических лицах больше говорили. Как раз про закредитованность, про доступность вот таких микрокредитов, а потом отдавать надо гораздо большие суммы в короткий срок.
3: Да, одновременно с этим есть предельный размер долговой нагрузки, есть ответственность кредитора перед тем самым заемщиком, чтобы он его не прекредитовал. В этом смысле мы, конечно, чуть больше защищены, когда мы находимся в легальном поле. Поэтому, соблюдая принцип ответственного кредитования, в том числе на микрофинансовом рынке, сосредотачивая кредитование на лицензированном рынке, мы, наверное, в долгосрочный момент больше выигрываем. Что касается самого экономического поведения, доступности денег, финансовой грамотности, здесь нам как бы нужно еще расти.
4: Евгения, как часто вообще сейчас микрофинансовые организации, давайте если в легальное поле посмотрим, все-таки обращаются за возвратами в суды и потом уже к коллекторам?
3: Да, обращаются, есть взыскание, но оно, опять-таки, находится в русле таком, что здесь больше шанс, это меньше суммы, чем уже более крупное кредитование. Их гораздо проще заработать, чем какой-то более большой кредит. Легальное взыскание, и эти суммы позволяют в том числе прийти, если, допустим, человек не справляется с обязательством банкротства физического лица, для того, чтобы иметь возможность защиты и безопасного, скажем, выхода в случае неприятной ситуации.

0: в Amazon, IBM, Visa и MasterCard. Авторы предупреждают, что уже в ближайшие месяцы атаки с применением ИИ станут более частыми и сложными. Среди наиболее уязвимых объектов – больницы, коммунальные службы и инфраструктура, обеспечивающая работу интернета. Как рассказал директор по информационной безопасности направления облака IT-холдинга Т1 Алексей Кубарев, искусственный интеллект лишь ускоряет и упрощает традиционные атаки, поэтому защита строится на тех же принципах, что и при действиях хакеров.
1: Искусственный интеллект действительно усиливает угрозы информационной безопасности, но он не создает новые. Он только масштабирует, усиливает и ускоряет реализацию традиционных угроз. Он автоматизирует процессы, которые реализуют злоумышленники, ускоряет их, уменьшает порог входа для новых потенциальных злоумышленников, нарушителей, ну и повышает их компетенции. Вектор и подходы к атакам искусственный интеллект используют ровно те же самые, что и люди. Поэтому и способы защиты у нас применяются ровно те же самые. Это защита периметра, устранение уязвимостей на периметре информационных систем, это повышение осведомленности наших работников в части угроз информационной безопасности, повышение их внимательности. Поэтому мы сейчас подходим к наряду по проработке, которая будет на базе больших языковых моделей выявлять паттерны потенциальных нарушений и автоматизированно их блокировать.
0: Авторы письма призывают улучшить систему безопасности с помощью технологии искусственного интеллекта. По их мнению, правительства должны координировать меры по усилению кибербезопасности, инвестировать в эту сферу больше денег и предоставлять критически важным предприятиям доступ к ИИ-системам для защиты от таких атак. Но это все зарубежные компании. Что же в России? По мнению директора Глобального центра исследований и анализа угроз лаборатории Касперского Игоря Кузнецова, главной киберугрозе сейчас российские компании, имея многоуровневую защиту, полностью готовы.
2: Что сейчас беспокоит всех, о чем чаще всего говорят, это развитие больших языковых моделей и их способность производить атаки. И самое опасное — это не языковые модели как таковые, это именно агентные системы, которые подключаются к языковым моделям и могут затем вызывать различные инструменты. Чем больше модель, тем больше инструментов она знает. Но если проводить аналогию, по сути, это обычный злоумышленник, только который обладает очень большим количеством информации, которую он скачал из интернета.
0: Это как и говорил наш эксперт, что искусственный интеллект только ускоряет и упрощает традиционные атаки. То есть та же хакерская атака, только чуть быстрее, скажем.
3: И страшнее, непредсказуемее.
2: Самое главное — это не только скорость, это еще и масштаб. Общий угрозный фон повышается, поскольку теперь агентов можно запускать параллельно в очень большом количестве и атаковать намного больше организаций одновременно.
0: А вообще, насколько готовы наши компании к новому витку киберугроз? Вот как вы оцениваете?
2: С учетом того, сколько атак производится на наши организации в принципе, и особенно после 2022 года, мы видим, что сейчас уровень готовности, уровень образованности экспертов в организациях очень высокий. Мы сейчас находимся по уровню защищенности среди самых продвинутых в принципе в мире, на уровне самых лучших экспертов.
0: Но, может быть, поэтому нас какой-то более лояльный искусственный интеллект нас атакует, нет?
2: Дело не в искусственном интеллекте, а в том, что многоуровневая защита, которую построили в наших организациях за все последние годы с учетом дополнительного регулирования, позволяет защищаться от любой атаки как таковой. Да, масштаб увеличивается, да, количество атак становится больше, но мы готовы к защите ровно на том же уровне, поскольку сами по себе атаки действительно не какие-то новые. Искусственный интеллект не способен изобретать. Он всего лишь воспроизводит известные техники и использует известные инструменты.
0: А как так получается, что развитие и реализация вообще использования искусственного интеллекта, оно не столь высоко, насколько я могу оценить в сравнении с там, теми же западными государствами, но защита на столь высочайшем уровне, как вы говорите.
2: Ровно потому, что сами по себе атаки, которые искусственный интеллект в принципе может производить, это те же самые атаки, которые бы совершали самые обычные злоумышленники. Причем не самого высокого уровня, скажем, среднего или даже базовые. Да, порог входа снижается, но сами по себе подходы к атакам не изменены.
3: Вы говорите о том, что мы готовы к защите, но пока еще не защищаемся или уже?
2: Мы уже защищены, мы готовы в принципе к кибератакам. Искусственный интеллект — это один из акторов, один из злоумышленников автономный, но все атаки, которые он будет производить, это ровно те, к которым мы готовы.
0: То есть мы готовы ответить на этот призыв крупнейших компаний Google, Microsoft, Amazon, IBM. Нам есть что ответить и что предложить. Вы об этом?
2: Я бы сказал, что мы уже занимаемся защитой и готовы были заранее.
0: Нельзя не вспомнить недавний взлом платформы Hugging Face. В июле 2026 года она стала жертвой беспрецедентного инцидента. Ее системы были атакованы автоматически автономными ИИ-агентами, созданными в OpenAI в ходе

0: внутренних тестов по кибербезопасности. К другим темам пятницы. В июле Российский союз туриндустрии озвучил прогноз на 2026 год. Сохранение объемов прошлого года по внутреннему туризму станет хорошим результатом. Допустимо снижение на 2-5%, которое не сильно повредит отрасли. Однако в разгар сезона отели отмечали падение бронирований на 12-16% по сравнению с прошлым годом, а доля внутренних пакетных туров в июле упала почти до 10%. 4 августа в ходе совещания на Алтае премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, в первой половине этого года по России было совершено более 43 миллионов поездок. Из них свыше 3 – это иностранные туристы. 3 миллионов, конечно же. Мы решили подвести свои итоги этого лета. И, как заявил ранее в эфире коммерческий директор Тест-Тур России и эксперт Российского союза туриндустрии Васкан Арзуманов, в этом году среди направлений лидерами стали Турция, Египет и Азия.
1: На самом деле сказать единую какую-то цену по среднему чеку практически невозможно, потому что он зависит и от страны, и от даты, и от продолжительности дней. Но если мы берем именно среднее, то это где-то 100-120 тысяч рублей на человека. Причем замечу, что это именно средняя цена, а не цена рекламная, так называемая от. Приблизительно 8-9 ночей. То есть если мы берем с вами, например, Грузию, средний популярные там идут это недельные туры до недели, и средний чек там варьируется от 55 до 65 тысяч. Если мы берем, например, дальнемагистральные направления, такие как Хайнань или Мальдивы, то там уже пожелание туриста все-таки увеличить свой отдых, потому что лететь далеко, поэтому берут в среднем по 10 ночей. По этим направлениям тоже средний чек сильно отличается. То есть если на Хайнань можно улететь в среднем по 90-110 тысяч на человека на 10 дней, то на те же самые Мальдивы чек средний значительно выше, он будет примерно 155-175 тысяч рублей на человека.
0: Ну, Васкан, а все-таки куда вот чаще ездили? Это внутренний или внешний туризм?
1: Если взять по прошлому году Краснодарский край, то он один принял почти в 3 раза больше туристов, чем та же самая Анталия. И, в принципе, больше принял туристов, чем весь выездной туризм.
0: А с чем это? С чем это связано, вы понимаете?
1: Потому что внутренним туризмом пользуется гораздо больше у нас людей. То есть, если брать по тем же самым цифрам, по выездному туризму мы говорим где-то о 15-16 миллионах туристов в год, то выездной туризм, он перевалил уже за 70 миллионов. И по прогнозам там хотят, чтобы количество туристов было 90 миллионов в год.
2: Васкан, какой отдых чаще всего выбирали за границей? Пляжный, экскурсионный туризм или какие-то еще? Как изменились предпочтения российских туристов?
1: Предпочтения туристов на самом деле достаточно простые. Все равно люди в основном выбирают пляжный отдых. И на чем держится выездной туризм? Он держится на 3 столпах. Первое – наличие желательно прямой или достаточной авиаперевозки, отсутствие определенных каких-то визовых формальностей, либо чтобы они были минимальны. Третье – это, конечно же, крепкий рубль. В этом году все 3 фактора сложились в одно целое, поэтому очень хорошо себя в этом году чувствовала и Турция, и Египет, и очень хорошо себя также показала вообще в течение всего года Юго-Восточная Азия и Азия в целом, в данном случае это Китай и Вьетнам.
0: В этом году средняя стоимость проданного на июнь-август тура за рубеж составила 237 тысяч рублей, почитали в Travel. Год к году это значение выросло почти на 11%. Из археологического музея в Испании похитили сокровища Вильены, пишут испанские СМИ. Это один из крупнейших кладов эпохи Бронзового века. Ущерб оценивается примерно в 2 миллиона евро. Коллекция насчитывает около 60 предметов, преимущественно золотых, созданных еще до нашей эры. Общий вес похищенного около 10 килограммов. Среди экспонатов золотые железные браслеты, чаши, сосуды и другие украшения. Ограбление произошло в четверг и заняло всего 4 минуты. Золотые украшения стали целью преступников не случайно. Такие изделия легко монетизировать, их можно переплавить и продать, рассказал совладелец и пиар-директор галереи современного искусства Амельченко Гэллери, аукционист Юрий Амельченко.
3: сразу участились, также буквально на днях известно.

0: Ferrari было похищено очень дорогое колье стоимостью $500 000. Это связано с тем, что, во-первых, цена на золото увеличивается во всем мире, и такие вещи, они имеют и материальную, и историческую ценность. В отличие от произведений искусства, картин, которые бьются во всех базах, и которые очень сложно монетизировать и продать, даже если кража прошла успешно, практически не можешь ее реализовать на сером и черном рынке. Золото, мы прекрасно понимаем, что оно плавится, отделяется друг от друга и потом спокойно перепродается за круглую сумму. Его гораздо легче монетизировать. Способы кражи, они постоянно модернизируются и меняются, поэтому серьезные музеи, где хранятся серьезные арт-объекты, картины, драгоценности, конечно, постоянно тоже должны усовершенствовать свою систему безопасности. Должны быть более серьезные витрины. Например, мы знаем, что ограбление прошло буквально за 4 минуты, и что, несмотря на укрепленное стекло, оно очень быстро было разбито. Тут, конечно, правоохранительные органы должны защищать музеи.
1: Расследование похищения продолжается. Подозреваемых пока не задержали. У местной полиции есть фотографии преступников и несколько версий произошедшего. По данным испанской прессы, грабители могли использовать отвлекающий маневр. Рано утром полиция получила сообщение о попытке взлома одного из спортивных центров и выехала на место. В это время преступники проникли в музей и похитили экспонаты. Мы поговорили с заместителем генерального директора по учету, хранению и реставрации музейных ценностей Государственного русского музея Сергеем Серро. Он оценил обстоятельства ограбления в испанской Вильене и рассказал о случае кражи из русского музея.
2: Немножко удивительная ситуация. Насколько я понимаю, воры проникли через окно первого этажа, просто разбив его. Дело в том, что первый этаж, он практически всегда защищен бронированными стеклами, либо решетки на окнах. И учитывая, что взяли ювелирные украшения, которые весят всего 10 килограмм, их можно сложить в небольшой пакет, в мешок. Это небольшая картина, не огромная икона, как раз идеальный, мне кажется, предмет для того, чтобы украсть ее быстро за 4 минуты. Залез, забрал и вылез точно так же через окно. Служба безопасности испанского музея должна была предусмотреть это.
3: Мы правильно понимаем, что в Государственном русском музее такая ситуация невозможна?
2: Невозможно. Во-первых, три рубежа охраны практически везде, когда у вас есть и внешний периметр, и внутренний, и плюс каждое произведение еще оснащено радиометками и датчиками для того, чтобы любое перемещение было зафиксировано. Плюс полиция у нас работает, я надеюсь, гораздо быстрее. Была попытка достаточно давно. Украли гитариста Перовского. Известный художник, маленькая картина. Разбили окно первого этажа. Окна не были защищены тогда решетками. Не было бронированных стекол. И картину похитили, но потом ее вернули с помощью сотрудников милиции. Перов вернулся к нам в хорошем состоянии. Небольшая реставрация. Он снова занял свое место на экспозиции. С тех пор подобных инцидентов у нас не было.
1: Еще одна громкая кража произошла в четверг в Вене. Двое неизвестных мужчин разбили витрину в Музее прикладного искусства и похитили колье египетского королевы Назли Сабри с сотнями бриллиантов. Все произошло днем на глазах у посетителей. Преступникам удалось скрыться, их разыскивает полиция. Ну и неожиданная новость пятницы. Женщин-психопаток оказалось в 5 раз больше, чем думали ранее. Такое открытие сделал английский доктор Клайв Боди, изучающий корпоративных психопатов с 2005 года. С выводами его исследования ознакомился РБК. Если коротко, психопатов десятилетиями изучали по профилям мужчин-преступников. У женщин обычно нет склонности к физическому насилию и видимому деструктивному поведению. Поэтому психопатки с отсутствием эмпатии, склонностью к манипуляции, сказали из фокуса исследователей. Таких женщин особенно много в бизнесе. Они эффективны, но своим поведением усугубляют текучку кадров. Вместе с тем, в некоторых профессиях психопатия все же дает однозначные преимущества, рассказал руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев.
4: Дело в том, что психопаты часто, наоборот, внешне поверхностно обаятельны. Другое дело, что у них нет глубокой эмпатии, они могут там причинять окружающим какие-то страдания, и при этом никак им не сочувствуют. Да, они обычно не раскаиваются за то, что сделали кому-то плохо. И в корпоративной среде это превращается в их суперсилу. Они, при том, что вся команда может страдать, они делают блестящую карьеру, потому что у них есть там способность к блестящему перекладыванию вины на других, присваиванию себе чужих заслуг, обеспечению высоких KPI дело, при том, что сотрудники выгорели предельно, да, то есть это все, что делает человек, казалось бы, блестящим управленцем. Но на самом деле для бизнеса он, конечно, опасен, потому что и текучка увеличивается при начальнике психопатии, и вообще страдают даже другие отделы. В 2013 году вышла книга, написанная британским профессором права женщины, и вот она описывает свое расстройство. Очень интересная книга, там говорится о том, что у нее нет тяги к какой-то физической агрессии, да, она

0: просто говорить, что она совершенно не эмпатична. И, например, для юриста это огромный плюс. Если цель убедить судью в какой-то там заранее выбранной позиции клиента, то человек без этических каких-то соображений, да, он не будет привязываться к ранее занятым позициям. Получается, что это такая суперсила. Это самое главное понять, психопат перед нами или нет. Потому что как это сделать, да? Вот есть тесты, они достаточно надежны, но без учета того, что психопат может легко их обойти. Ведь в нем заложена гениальная способность к манипулированию, да? То есть он заранее может понять, как отвечать на вопросы теста, чтобы выглядеть нормальным человеком. Гораздо полезнее наблюдать за ним, да? Например, если он регулярно льстит начальству и при этом обесценивает подчиненных, да, если это носит какой-то вот прям такой повторяющийся характер, и также он ведет себя там со знакомыми, с коллегами, то это вот похоже на психопатию.
1: Разбор темы этот и другие эксклюзивы читайте в подписке РБК. Тайвань спешно укрепляет оборону архипелага Пэнху, который эксперты называют одним из ключевых звеньев защиты острова. В случае попытки Китая захватить Тайвань, Пэнху может попасть под удар уже в первой волне атаки. Об этом пишет Рейтер. Архипелаг Пэнху состоит из 90 островов и расположен примерно в 50 километров от юго-западного побережья Тайваня.
2: Кто есть кто?
3: Lincoln Co-10 — это седан, который решил, что роль обычного семейного автомобиля ему слишком скучна. Он вроде бы должен спокойно возить людей на работу, встречать детей из школы и терпеливо стоять в пробках. Но при этом смотрит на все происходящее с таким выражением лица, будто у него на вечер совсем другие планы. Его вообще очень сложно воспринимать как очередной большой седан из Китая. Он длинный, низкий, широкий и довольно наглый. Причем наглый не в смысле «посмотрите, какой я спортивный», скорее как коллега, который пришел на деловую встречу последним, сел во главе стола и даже не извинился. Дизайн у него как раз из этой категории. Низкий капот, стремительный профиль, тонкая оптика, широкая корма. У дизайнеров не было необходимости украшать кузов хромом размером с водосточную трубу. Там его вообще нет. А вот под капотом китайская классика. Полуторалитровый бензиновый мотор и два электродвигателя. В общем, это очередной последовательный гибрид. Суммарная мощность 530 лошадей. Казалось бы, у полноприводной машины с такими характеристиками динамика должна быть на уровне спорткара. Но нет, Lincoln Co-10 весит под 2,5 тонны, поэтому разгон стремительный и не более того. Есть и хорошая новость. На дороге седан не превращается в нервного хулигана. Руль достаточно тяжелый, кузов собранный, в поворотах автомобиль не пытается лечь на бок и драматично сообщить пассажирам о перегрузках. Он держится уверенно. Похоже, инженеры действительно думали о водителе, а не только о том, сколько пикселей можно разместить перед его глазами. Салон продолжает ту же линию, здесь нет ощущения дешевого аттракциона. Качественные материалы, большие дисплеи, удобные кресла. Панель выглядит современно, но не пытается превратить салон в кабину космического корабля. Хотя электроники, конечно, хватает. Здесь, кстати, не все так гладко. Дело в том, что часть функций слишком глубоко спрятана в интерфейсе. Иногда хочется просто нажать на кнопку, а автомобиль предлагает сначала открыть меню, потом подменю, потом еще немного подумать о смысле жизни.
2: Кто есть кто?
3: Так кто есть кто? Lincoln Co-10 — это большой технологичный седан с характером, который пытается усидеть сразу на двух стульях. В общем, смесь пятерки BMW и Mercedes E-класса. Одной ногой он стоит в мире комфортных семейных автомобилей, другой — в мире машин, которые способны порадовать водителя. И самое интересное, что у него это почти получается. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
4: Вот 20% ипотека кажется как приговор.
5: Начинать надо с небольшого капитала. За 3 миллиона в Москве можно купить апартаменты 10 метров. Завтра перепродаж.
6: Зумеры, не отчаиваемся, вкладываем все свободные деньги в недвижимость.
7: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
8: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
9: Потерянные биткоины. Сколько биткоинов потеряно навсегда? Точного ответа никто не знает. По консервативным оценкам, владельцы лишились доступа примерно к 1,5 миллионам монет. Некоторые исследователи называют более крупную цифру – до 3 или 4 миллионов биткоинов. Чаще всего причина проста – человек теряет приватный

0: ключ или секретную фразу от кошелька. Восстановить доступ через службу поддержки невозможно. У биткоина нет банка, который проверит паспорт и выдаст новый пароль. При этом монеты никуда не исчезают. Они по-прежнему видны в блокчейне и продолжают учитываться в общем количестве. Но перевести или продать их уже никто не может. Определить точное число потерь сложно. Если биткоины не двигались 10 лет, это еще не значит, что ключ утерян. Возможно, владелец просто решил их не трогать. Поэтому аналитики изучают старые адреса и используют разные методы оценки. Всего может существовать около 21 миллиона биткоинов. Но реально доступное количество, вероятно, заметно меньше. Получается, потерянные монеты не уменьшают цифру в блокчейне, они уменьшают предложение на рынке, окончательно и без возможности восстановления.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Аналитики. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: В студии с обзором главных событий дня Юлия Родина. Владимир Путин на полях саммита ШОС проведет 9 двусторонних встреч, сообщил его помощник Юрий Ушаков. В частности, ожидаются переговоры с лидерами Киргизии, Таджикистана и Монголии. Саммит ШОС стартует в Бишкеке 31 августа. Следующая встреча лидеров Организации сотрудничества пройдет в Пакистане. Россия примет председательство в 2027-2028 годах. Сбербанк назначен расчетным банком для граждан, находящихся за рубежом и уклоняющихся от исполнения наказания в России. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Отдельным постановлением правительство определило размер ежемесячного пособия, которое может выплачиваться близкому родственнику такого гражданина. Размер выплаты ограничен величиной МРОТ. Минфин США продлил срок действия лицензии для компании «Нефтяная индустрия Сербии» до 30 сентября. Сербская НИС находится под американскими санкциями вместе с мажоритарным акционером «Газпромнефтью». Лицензия позволит продолжать деятельность компании в целом, а также работу НПЗ в Панчеве в частности. В Ростовской области введен режим ЧС. Об этом сообщили в правительстве региона. Причиной стало прекращение работы портов и нарушение судоходства в Азово-Черноморском бассейне. Ситуация привела к скоплению значительных объемов сельхозпродукции у производителей. Концерты американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге все же состоятся на «Газпром-арене» 10 и 11 октября. Организаторы преодолели все технические нюансы со стадионом, об этом РБК сообщили источники. В агентстве The Agency заявили, что уже подписали договор аренды со своей стороны и ждут ответной подписи от площадки, которая ранее публично отрицала сотрудничество. Больше новостей читайте на сайте РБК.
2: РБК коллекция.
3: Я всегда это знал. Идеальное отпугивает. Так вот, идеальное резюме стало новым красным флагом для работодателей. Forbes об этом пишет.
4: Виной всему массовое использование искусственного интеллекта, куда уж без него. По данным издания, 70% кандидатов на рынке труда делегируют написание резюме нейросети. Но безупречность работает против них. Каждый пятый кадровик готов, не глядя, отклонить сгенерированное машиной заявку. Чтобы выделиться, кандидатам отказаться нужно от общих фраз и вернуть в тексты конкретику, пусть и не идеальную, рассказала Ростиславу Мерецкому HR-консультант Зуля Лойкова. По ее словам, на смену глянцевым формулировкам пришел запрос на живой опыт.
5: Есть такой тренд, и это прям очень явно бросает в глаза, когда мы видим, что искусственный интеллект постарался и поработал над резюме. Мы видим одинаковые слова, одинаковые какие-то паттерны, даже повторяющиеся, например, фразы, которые сразу говорят.
6: Казалось бы, умение делегировать рутину искусственному интеллекту сейчас приветствуется повсеместно. Некоторыми работодателями даже считается базовым навыком. Почему тогда в случае с резюме идеальный результат отталкивается?
5: Здесь самый важный критерий – это умение мыслить независимо и критически.

0: практике. Многие люди пользуются ежедневно искусственным интеллектом, в этом ничего плохого нет. Самое важное – ставить правильно эти задачи и все-таки интерпретировать. А вот то, что видит работодатель резюме, это айсберг вашей карьеры. То есть он видит всего лишь 2-3 страницы А4 с описанием задач, ваших каких-то достижений. Но на самом деле за этими 2-3 страницами стоит огромный пласт колоссальной работы, которая иногда вмещает в себя несколько десятков лет. Большой колоссальный труд. Все это важно все-таки передать своим языком, не отдавая на откуп машине, потому что нейросетки, они неплохо ориентируются, они считывают, они работают с текстом, они сопоставляют, что написано у работодателя, и могут то же самое, например, вставить в ваше резюме. Но тогда не случается того самого пресловутого мэтча, о котором мечтают работодатели и соискатели. Вот здесь самое важное — не потерять человека за искусственным интеллектом с обеих сторон.
1: А где проходит грань между грамотной упаковкой своего опыта и нейрохалтурой? Другими словами, как доказать свою человечность в тексте и не улететь в корзину кадровика?
0: Здесь очень важно писать живым языком, делать вот небольшие такие вступления в начале резюме, написать хотя бы 1-2 предложения, почему именно вы захотели откликнуться на эту вакансию, конкретно ваши компетенции, и в чем вы видите, например, для себя вызов и интерес. То есть очень просто. 1-2 фразы, они способны заинтересовать либо в сопроводительном письме, либо в самом начале вашего резюме. Самое важное после основных моментов о себе — указать причину. Тем самым вы даете некий сигнал, что я живой человек, и я поработал над вакансией, потому что сейчас большая проблема именно доверия как с одной стороны, так и с другой. У соискателей к работодателям о том, что их реально читают, что они получают обратную связь не от искусственного интеллекта, а от живых людей. И то же самое со стороны работодателей. Компании хотят нанимать четких системных людей, которые им подходят по духу и ценностям.
2: Ну а вообще за навыки работы с искусственным интеллектом, внимание, больше не доплачивают. Наконец, к такому выводу пришли исследователи Высшей школы экономики. Они изучили 700 тысяч вакансий, размещенные за последние 4 года. Так вот, выяснилось, что в 2022 году надбавка за знание искусственного интеллекта достигала почти трети, а к прошлому году упала до 12%.
3: Классика денег. Афоризмы великих людей.
4: Богатство – это не то, сколько у вас денег, а то, как вы их тратите. Бернард Шоу.
3: Повтор программы.
5: Всем привет, это Катя Воробьева, ведущая программы «Напоказ». Швеи, портные закройщики, обувщики и кожевники. Так звучит список самых востребованных и дефицитных профессий в сфере производства одежды и обуви. Причем все профессии прикладные, то есть они сочетают ручной труд и современные технологии. Готов ли рынок утолить этот голод? Давайте разбираться.
3: «Напоказ». Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
5: Со мной в студии Петросова Ирина Александровна, профессор Технологического института текстильной и легкой промышленности Университета Косыгина. Ирина Александровна, стартовал учебный год. Расскажите, на какие направления пришла учиться молодежь и что сегодня у них в топе?
6: Мы 105 лет готовим специалистов для легкой промышленности. Это конструирование швейных изделий, технология швейных изделий, аналогично конструирование технологии обуви, технология кожи и меха. И эти направления в этом году очень востребованы у ребят, потому что, видимо, государство поддерживает технологические специальности.
5: Статистика нам говорит о том, что не хватает именно прикладных профессий швей. Вы обучаете на эту профессию или это совсем другая категория, другая история?
6: Университет Косыгина – это большой образовательный комплекс, но, к сожалению, швей – это рабочая специальность. Швей мы не готовим, но ребята, пока учатся в колледже, получают параллельно профессию, профессия портной. Это не совсем швея, чуть выше квалификация и умение посадить одежду на фигуру. Швей нужно готовить все-таки, наверное, более короткие сроки. Промышленность просит, требует, запрашивает действительно именно швей. И это, скорее всего, такой 9-месячный какой-то курс, который тоже должен реализовываться в профессионалитете в колледже.
5: А первые сколько обучаются? Те самые конструкторы, дизайнеры?
6: У нас направление конструкторы и дизайнеры – это бакалавриат, 4 года полноценных, за которые ребята получают высшее образование. Затем его можно продолжить, поступив в магистратуру еще 2 года. И для тех ребят, у которых есть явные научные данные, умение формулировать информацию, отыскивать ее, систематизировать, проводить научные исследования, они могут продолжить свое обучение в аспирантуре.
5: А если сравнивать с предыдущими

0: годами можно ли сказать, что сейчас интерес к профессии вырос?
1: Интерес к профессии всегда оставался стабильным. От 87 до 93% работают по специальности.
0: А университет Косыгина помогает как-то потом в трудоустройстве?
1: Все практики до одной проходят на предприятиях-партнерах.
0: А что это за партнеры? Можете назвать их?
1: Во-первых, это целый ряд компаний производственных, начиная с Техноавиа, Союз спецодежда, Дома моделей Вячеслава Зайцева, Юдашкина. Это швейная пошивочная мастерская Большого театра. И это большой перечень предприятий «Восток-сервис» спецодежды.
0: У нас на связи Павел Тихонов, HR-директор Авито работы. Интересно узнать у Павла, а какие самые дефицитные сегодня профессии? Мы в начале программы сказали о том, что именно прикладных профессий не хватает. Что вы скажете, какая ваша статистика?
2: По нашим данным, за 7 месяцев 2026 года в России сохраняется спрос на специалистов легкой промышленности, если мы говорим про макроуровень. Драйверами за текущий период стали вакансии для дизайнщиков. Это число предложений выросло примерно на 64% год к году. И если мы говорим про среднее зарплатное предложение, то это 91 тысяча в среднем в месяц. И также мы фиксируем рост числа вакансий для расстройщиков на 11%. И в целом рост интереса работодателей к этим специалистам, он отражает развитие легкой промышленности в России.
0: А для каких регионов эта статистика, которую вы сейчас привели, это Москва или это Подмосковье?
2: Если мы говорим про спрос, то это Краснодарский край, Ставропольский край и Московская область.
0: А какая вообще вилка по зарплате у начинающих специалистов, которые приходят только на швейное производство?
2: Здесь очень сильно отличается тоже и в зависимости от региона и так далее, потому что где-то в регионах это может быть разносчик или вязальщик, это от 60 тысяч, средняя по, например, Ленинградской области это 125 тысяч, ну и так далее. То есть специфика очень сильно важна, когда вот мы смотрим на такие цифры.
0: Ирина Александровна, с чем связана вот такая региональная, такой разброс, что где-то все хорошо обстоит дела со швейными производствами? Это исторический контекст?
1: Наверное, можно сказать, что исторический контекст. Почему Ставропольский край, там большое количество предприятий, связанных с проектированием спецодежды. И там же были расположены фабрики. БТК «Текстиль» до сих пор продолжает работать. Иваново тоже традиционно предприятие, где активно развивается текстильное производство. Москва, центр, тут все и так понятно. Заработная плата все-таки зависит от региона. Многие ребята остаются просто в Москве, в Санкт-Петербурге. В регионах зарплата ниже, и это, конечно, служит, наверное, каким-то таким препятствием.
0: Павел, а учитывая, что интерес к отрасли растет, увеличивается ли зарплата из года в год?
2: Если мы говорим про людей без опыта, то это одни цифры, примерно 55-60 тысяч рублей в месяц. А если мы говорим про людей с опытом, то это от 70 и до 130 тысяч рублей. Если мы говорим про от года к году динамики, то мы здесь видим, что действительно зарплатные предложения растут, но так как зарплатная гонка в целом по рынку труда уже немного охладела, то многие работодатели переходят к тому, чтобы давать дополнительные нематериальные бонусы в виде ДМС, в виде каких-то страховок и так далее, и так далее.
0: А сколько в среднем швей работает на одном месте? Можно ли сказать, что есть высокая текучесть кадров или же нет?
2: На самом деле нет, мы не фиксируем, потому что это прямо конкретно региональная специфика. То есть если в одном регионе есть пара буквально крупных производств, то люди могут работать довольно продолжительный период времени до династических каких-то историй. Если мы говорим про крупные регионы, ну, например, Московская область, то там люди могут в среднем работать от 3 до 5 лет. Опять-таки есть и варианты, когда люди работают с 10-летиями.
0: Ирина Александровна, расскажите, все примеры, которые вы приводили до этого, они связаны с крупными производствами. А приходят к вам учиться ребята, которые хотят запустить собственный бренд, не такой большой, тем более, что сейчас в России мода локальная активизировалась?
1: Это вообще сложившаяся практика. У нас сейчас есть такой интересный формат «Стартап как диплом». И практически, наверное, я бы сказала, 45% ребят на выпускную квалификационную работу выбирают именно такой формат выполнения своей работы. То есть втроем собрались, придумали название бренда, проработали маркетинг, проработали конструирование технологию, подобрали материалы и даже на выпуске уже показывают нам какой-то ассортимент 5-7 моделей, которые уже могут уйти в производство, в реальную продажу.
0: У вас есть звездные преподаватели или преподаватели, у которых уже есть свои локальные бренды?
1: Если говорить о конструировании технологий, туда у нас все преподаватели пришли с производства. Представители производства входят у нас в экзаменационную комиссию, которая принимает выпускные квалификационные работы. Например, Екатерина Непочатых тоже владелец собственного бренда, блогер, и у нее большая компания про шью-бизнес, которая как раз в том числе ведет подготовку кадров и для легкой промышленности, ну,

0: на том уровне, на котором сейчас нужно производству за короткий срок швеи, которых можно подготовить. Это тоже наша выпускница.
1: К нам подключился Вадим Стариков, основатель компании «Моспошив». И, Вадим, интересно узнать у вас, как дела обстоят в реальности, потому что сейчас мы так немножко абстрактно про рынок труда.
2: Я бы сказал, что на данный момент такой проблемы нет. Скорее, мы ощущаем дефицит кадров именно по части квалификации. К нам приходят на собеседование достаточно часто, но не хватает опыта, к сожалению, это большая проблема. Если говорить про швей-моториста, с ними в целом сейчас проблемы нет. Я полагаю, что это связано с тем, что многие производства, которые раньше реализовали на маркетплейсах свою продукцию, они либо сократили объемы, либо ушли оттуда, ввиду чего появилась текучка кадров большая, то есть на рынок ушел большой пласт людей, которые ищут работу снова, но, опять-таки, возвращаясь к маркетплейсам, они взрастили лояльную аудиторию, которым неинтересно покупать качественный продукт. Как следствие, появилось очень много сотрудников швейной области, которые не повышают свою планку по качеству, то есть у которых очень низкая планка по качеству. Мы больше страдаем все-таки, наверное, по этому вопросу, так как мы делаем больше упор на качественный продукт.
1: Вадим, а вы сотрудничаете с институтами и колледжами, вот, например, как Косыгина, принимаете студентов на практику?
2: Нет, мы, к сожалению, не применяли такую практику, но в будущем планируем. Это все-таки больше такой вопрос для крупных предприятий, которые работают с госзаказами. Я бы сказал, что это сильно массовое производство. Им интересно, так как у них огромный штат, да, это в районе 400 плюс сотрудников, где вот необходим постоянный набор швей. И, как правило, такие производства находятся в регионах. В регионах, естественно, молодежь вся едет, как правило, в большие города, поэтому там ощущается этот дефицит кадров. Поэтому они прибегают больше к студентам, вузов и так далее. А что касается, как вы назвали, Косыгина, таких вузов в Москве, я не слышал, чтобы оттуда студенты шли по специальности работать. Сейчас это такая редкость, я бы сказал, что касается столицы.
1: А у вас существует такой собственный институт наставничества? Вот к вам приходит молодой специалист. Как вы его адаптируете к вашему производству?
2: Мы сначала тестируем человека, то есть смотрим его навыки, которые уже имеются. Соответственно, если он нам подходит, мы повышаем его квалификацию путем обучения конкретно под наши задачи. И либо это будет спецмашина, если она какая-то нестандартная. Если по стандартным операциям, если мы говорим там про оверлоки, распашивальные машины, челноки, то здесь проблем нет, но все-таки по спецмашинам есть такая просадка по кадрам.
1: А какой вообще средний возраст ваших сотрудников?
2: У нас на данный момент, я бы сказал, лет 45-50.
1: То есть достаточно взрослые уже, опытные люди.
2: Да.
1: А существует для них такой прозрачный карьерный лифт? Как часто происходит повышение и зарплаты, и в профессии, в должности?
2: Нет, знаете, это все-таки производство. Тут не такая большая иерархия в плане руководства. То есть есть у нас начальник производства, есть технолог, есть мастер по цеху, который тоже следит за всеми процессами. И такие позиции, как правило, руководящие, они уже набираются изначально. То есть мы работаем только с профессионалами, которые уже разбираются в своем деле, умеют руководить коллективом, потому что мы не можем взять новичка, который нам наделает брака, и мы потеряем во всем, во времени и в деньгах и так далее. Поэтому у нас как такового лифта вот именно по производственной части нет.
1: У нас сейчас получается несколько замкнутый круг. Ирина Александровна, куда же идти молодым специалистам?
0: Я не готова согласиться с предыдущим оратором, потому что университет, бакалавриат — это инженерно-техническая специальность. Это как раз конструктор, технолог, начальник производства. И на самом деле это не только крупные компании, где 400-500 человек штат. Это и ИП, индивидуальные предприятия, маленькие, в которых 10-5 человек работает. И наш конструктор там востребован, и наш технолог там востребован. Он может расти, в том числе до владельца компании, до высших должностей. Поэтому не готова согласиться, потому что пул партнеров, которые у нас берут студентов на практику, включает в себя 50% на 50%. 50% крупные компании, 50% какие-то ИП, маленькие локальные бренды, которые заинтересованы в таких специалистах.
1: Да, ну, как мы услышали, слушали, не всегда такие компании готовы брать студентов, потому что они могут нашить брак.
0: Нашить брак все-таки идет о швеях, об операторах оборудования. Мы готовим как раз людей не швей, а студенты получают высшее образование, и это уже тот, кто стоит и контролирует, чтобы не нашили брак. Вот, может быть, нужно обратиться в РГУ Косыгина, взять студентов на практику, 2-3 человек, одного конструктора.

0: одного технолога, и тогда брак не нашьют.
1: А с какого вообще курса практика начинается у таких профессий?
0: С третьего курса они уходят на месячную практику на предприятиях. И предприятия у нас совершенно разные, в том числе и те, которые отшивают высококачественную люксовую одежду. Например, слышали вы компанию Vasco & Co?
1: Да, конечно.
0: Они у нас ежегодно берут по 10-15 человек, конструкторов, технологов, из которых они получают возможность отобрать, кто останется. 2-3 человека ежегодно у них остаются на работу. И это все-таки уже управленческие кадры, которые как раз контролируют качество так, чтобы это было красиво, интересно, дорого.
1: У нас на связи Наталья Сухаретина, сооснователь, креативный директор и главный дизайнер бренда Rokobi, с очень интересной историей, потому что очень много бренд работает с кожей. Это тоже в начале передачи прозвучало, что в кожевниках тоже сейчас есть большой дефицит. Наталья, расскажите, где локализовано ваше производство и сталкиваетесь ли вы с кризисом кадров?
2: Действительно, сейчас на рынке очень сотрудники стали возрастными. Это правда. В нишу мало заходит молодых сотрудников, которые работают с кожей, но и, в принципе, с тканями. Поэтому есть такой дефицит, но мы видим, что и нет профессиональных вузов, техникумов, где они заполнены людьми, которые хотят развиваться в этой отрасли.
1: А как вы думаете, в чем корень проблемы? В низкой зарплате, имидж профессии, что влияет, почему молодежь не хочет идти вот в такие прикладные профессии?
2: Наверное, сейчас это достаточно не модно просто. Конечно же, влияют, наверное, зарплаты, и это очень трудно работать руками, не все просто готовы это делать.
1: Наталья, а вы сотрудничаете с какими-то вузами? Принимайте к себе на стажировку, на практику молодых начинающих специалистов.
2: Вообще мы сотрудничаем с университетом дизайна в Петербурге. К нам можно прийти на стажировку. Мы всегда открыты, но действительно достаточно мало людей готовы этим заниматься. У нас, по сути, сотрудники все старше 50 лет. Но при этом это высшие мастера. На рынке это очень ценится, потому что люди, которые учились в советских техникумах, просто достаточно не популяризированы. Эта профессия сейчас именно портной непопулярна. Но вы сами, наверное, видите, не часто встречаешь на улице человека, который работает руками с тканями. Это, то есть, ну, такая редкость.
1: Наталья, а у вас внутри этот институт наставничества развит? То есть, условно, те самые опытные профессионалы передают свои навыки следующему поколению?
2: Мы вообще всегда открыты к этому. Но так как бренд достаточно пока камерный, маленький, вы еще понимаете, что сейчас кризисная достаточно ситуация, мы очень ограниченно растем, но мы всегда открыты к таким сотрудничествам, и наставники у нас есть. То есть они готовы делиться своим опытом.
1: Все-таки для вас самая дефицитная профессия – это какая?
2: Это, наверное, портной проработчик. У нас экспериментальный цех. То есть кто такой портной проработчик? Сейчас конструктора почти все работают уже в программах. Я когда-то начинала с конструктором, который рисовал от руки. Сами понимаете, достаточно много ошибок в таких лекалах, потому что это все чертится вручную. И далее к нему в компанию берется портной проработчик, который эти лекала, ну, они нарисовали в программе, в конструкторской, они ее прорабатывают вручную. Они придумывают, какие стежки, как это прорабатывать, какая обтачка. Поэтому это целый процесс. И мы находимся в достаточно middle up сегменте. У нас должна быть очень качественная обработка, и такого человека найти было очень тяжело.
1: Ирина Александровна, вижу, что вы тоже не согласились.
0: Не то чтобы не согласилась, хочу прокомментировать, наверное. Если конструктор качественно проработал конструкторскую документацию, то портной проработчик уже и не нужен, потому что в экспериментальном цехе отшили первый образец, конструктор внес все исправления, и этот комплект документации может уходить в производство, прямо в массовое производство. И сейчас мы готовим конструкторов, которые умеют работать в 3D-программах, и это очень востребовано. И можно обойтись даже без портного проработчика, потому что виртуальная примерка активно развивается, и это снижает затраты предприятия на изготовление и отшив вот этой вот первой экспериментальной партии. И я знаю, что Институт дизайна Санкт-Петербургский тоже готовит по таким же программам своих специалистов. Если в Москву далеко ехать и из Москвы брать, то Санкт-Петербург, конструктора, ровно такая же школа, как я уже говорила, давняя, 105-летняя.
1: Тогда в чем проблема, если вот мы послушали две производственные площадки, Петербург, Подмосковье, получается, что они и не готовы, и к ним не идут, потому что имидж профессии упал. Что должно произойти, чтобы и молодежь пошла, и на производство маленькие, а не только крупные, хватило специалистов?
0: Имидж профессии не то чтобы упал, наверное, он упал именно по швеям, портным, закройщикам, потому что это образование профессиональное, которое после 9 класса, например, ну, либо после 11 колледж. Конструктора мастера, те, кто закончили инженерно-техническую специальность, технологи, конструктора, они востребованы, их просто маловато, я бы сказала. Потому что, например, когда я училась, у нас было 3 группы конструкторов, 3 группы технологов, и мы все расходились на швейные предприятия.

0: Сейчас у нас две группы конструкторов, одна группа технологов, их меньше. И они с третьего курса уже разобраны компаниями, которые просят, говорят, дайте, дайте, дайте. И это, конечно, согласно со спикерами, это крупные компании, потому что им они нужны. У них стабильно наработана система наставничества. Они понимают, что взрослый конструктор скоро может уйти, и нужно передать те знания, которые есть. Это нормально, когда мы даем теоретические знания, практические знания, базовые, фундаментальные, а предприятия под свои требования, под те материалы и под те особенности, которые у них, обучают ребят. Может быть, потому что нужно все-таки входить во взаимодействие с образовательным процессом и включаться в это, приглашать ребят на стажировки, на практики. И вот такое вовлечение, когда ребята видят, как это реально в производстве работает, какое оборудование стоит, как это сложно, что там есть и цифровые технологии, и что это интересно, позволяет возобновить и удержать интерес к профессии, чтобы они потом ушли и сохранились и работали по профессии.
1: То есть это должна быть такая экосистема, в которой все заинтересованы, и не только крупные производственные площадки, но и вот такие небольшие локальные бренды.
0: Конечно. Мы заинтересованы в маленьких локальных брендах, потому что ребята там тоже могут расти, в будущем, может быть, уходя даже от них, но научившись чему-то и передав свои какие-то навыки, новый креатив какой-то этим же компаниям, помогая обновить ассортимент, придумывая какие-то новые дизайнерские решения.
1: С одной стороны, институты выпускают множество молодых специалистов, которые потом устраиваются в крупные компании. Но компании поменьше не хотят брать их к себе на практику, поскольку не готовы тратить время на обучение молодых специалистов и опасаются того, что они просто порушат их все внутренние цепочки. Что с этим делать, будем разбираться дальше. Это была Катя Воробьева, ведущая программы «Напоказ». Экономлю ваше время, а временами и деньги.
2: Качество жизни. Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. В этом выпуске про искусственный интеллект, которым я, как и многие из вас, пользуюсь каждый день. Иногда я думаю, раз уж мы научились считать шаги и вообще оцифровывать физическую нагрузку, то в эпоху ИИ хотелось бы трекать еще и умственные усилия. Ну вот буквально, сколько раз за день и как долго мы действительно напрягали извилины, а не просто потребляли готовые ответы. Нейросети пишут за нас письма, стратегии и сценарии. И иногда, честно говоря, делают это лучше, чем мы в спешке и на автомате. Я не сторонник демонизации искусственного интеллекта и не считаю, что он делает нас глупее. Скорее, он помогает экономить когнитивные ресурсы, ускоряя работу и снимая с нас часть рутинной нагрузки. Но у этого удобства есть и обратная сторона. Если мы слишком часто передаем машине первичную сборку мысли, то рискуем недополучать ту регулярную когнитивную нагрузку, которая нужна для поддержания навыка. Речь не о том, что ИИ неизбежно снижает интеллект и делает нас глупее. Это не так. Скорее меняется сама природа умственной работы. Все меньше нужно самостоятельно придумать и сформулировать, все больше проверить, сопоставить, отредактировать и собрать из готовых фрагментов. Это действительно может повышать эффективность, но при пассивном использовании оставляет меньше пространства для самостоятельного мышления. Мне нравятся три правила в работе с искусственным интеллектом, которые сохраняют когнитивную автономию. Правило номер один. Сначала думаем сами. Формулируем задачу, набрасываем идеи, пишем черновой абзац, пусть криво-косо, и только потом зовем на помощь ИИ. Именно так рождается мысль, а не ее имитация. Второе. Не верим первому и даже второму ответу. Просим альтернативы, задаем уточняющие вопросы, сверяем факты и, конечно, редактируем и переписываем нейросетевые тексты. Идея в том, чтобы полностью осмыслить финальную версию и буквально прожить ее. Третье. Создаем зоны, куда нейросетям вход закрыт. Дневник рефлексии, поздравления близких, что-то очень личное, творческое, где важен авторский голос. С вами был Евгений Тиханович. Не давайте мозгу лениться и повышайте качество жизни на РБК.

0: до последнего момента я был в жесточайшем минусе, но все поменялось, и я заработал плюс 24%.
1: Я немножечко иду в плюс-плюс, а Николай гуляет на всю котлету.
2: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
3: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире радио РБК.

0: это было? В эфире.
1: Мы видим разорение белых игроков. Давайте подчеркнем, да. Кто разоряется. Разоряется белый, тот, кто все платит. На банкротство-то идут единицы, ну, если от общего количества, потому что они разоряются, они закрываются. А и страдают именно белые игроки, которые готовы были платить. Те, кто не готов платить, уходят в черную, они дробятся, они уменьшаются, и это проблема. Если мы говорим про ресторанный бизнес, у нас сегодня, слава богу, в целом нет такой проблемы, потому что мы освобождены от НДС, и мы фиксировали с Минфином в 22-м году, когда ресторанный бизнес был освобожден от НДС, а ресторанный бизнес заплатил больше налогов в целом в 1,7 раза те предприятия, которые воспользовались льготой. Потому что бизнес стал обеляться. Бизнес стал обеляться, стал оформлять сотрудников, стали платить страховые взносы, стали платить НДФЛ.
0: Председатель Координационного совета Федерации рестораторов и ательеров России, основатель сети ресторанов «Мясо и рыба» Сергей Миронов в программе «Таманцев. В итоге».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам и четвергам в 15:10.

0: Радиоканал «Радио РБК». Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464. Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 16+. Радио РБК. Про главное — экономика.
1: Студия с обзором экономических событий дня, Юлия Родина. Транснефть приобрела долю в Газпромбанке, рассказали РБК два источника на финансовом рынке, а также источник, знакомый с условиями сделки. Речь идет о пакете в 7,52%. Ранее в отчете за июль Транснефть сообщала о покупке доли за 40 миллиардов рублей, при этом названия актива и продавца не упоминались. Тогда же ЦБ зарегистрировал доп-выпуск акций Газпромбанка в размере 50,5 миллионов штук. Бизнесмен Сергей Шишкарев не явился на закрытие сделки по передаче своей доли Росатому в компании «Дело», сообщили в пресс-службе госкорпорации. Сделка была намечена на 28 августа. По данным Росатома, ее представители прибыли к нотариусу и были готовы подписать необходимые документы. Однако ни сам Шишкарев, ни его представители не явились. Ранее бизнесмен заявлял, что не намерен отказываться от сделки, но настаивал на соблюдении всех технических формальностей. Совет директоров «Газпромнефти» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие в размере 42 рублей 51 копейки на акцию, говорится в отчете компании за полугодие. Закрыть реестр акционеров под дивиденды должны 13 октября. Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО в первом полугодии снизилась на 12% и составила 864 миллиарда рублей. Озон будет размещать и продавать товары прямо из пунктов выдачи, сообщили в пресс-службе маркетплейса. С 10 сентября так будут продавать товары, которые покупатели не забрали или отменили. В октябре продавцы смогут сами привозить товары, которые хотят оставить в ПВЗ. Владельцам точек обещают платить за обработку и за размещение заказов. Продажи люксовых машин с пробегом в России сократились в июле на 12% и составили 219 штук, сообщает Автостат. Самой популярной маркой в этом сегменте стала Bentley, был продан 71 автомобиль. Второе место у Rolls-Royce, 57 машин. Третью строчку разделили подержанные Lamborghini и Maserati. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере Макс.
2: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев. И прямо сейчас о том, что выход Венесуэлы из состава ОПЕК будет политическим и энергетическим триумфом для США. С такой оценкой выходит Bloomberg. Как сообщают источники агентства, представители двух стран поднимали этот вопрос на одной из последних встреч. Причины не только политические, но и экономические. Отсутствие квот на добычу энергоресурсов позволит Венесуэле увеличить добычу нефти, а это принесет бюджету дополнительные доходы. Государству надо выбираться из экономического кризиса, довольно затяжного, в котором

0: Находится республика. Добыча нефти постоянно растет, и об этом сообщила временно исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес.
1: Сегодня мы добываем больше 1 200 000 баррелей нефти в сутки. Это самый высокий уровень с февраля 2019 года. Мы также подписали 50 стратегических соглашений в нефтегазовой отрасли, которые предусматривают новые инвестиции в 76 нефтедобывающих районов страны. Экономическая комиссия Латинской Америки и Карибского бассейна прогнозирует рост экономики Венесуэлы на уровне 6,5% в этом году. Это самый высокий показатель в регионе, и объем ВВП постоянно увеличивается. До полноценного восстановления экономики, которая серьезно пострадала от санкций, еще долгий путь.
0: По сведениям портала Axia, страны близки к подписанию новой сделки, которая позволит американским компаниям добывать нефть еще на 17 месторождениях Венесуэлы. Их объем оценивается в 90 миллиардов баррелей. Как сообщает Reuters, в качестве правовой модели для сделки рассматривается аренда, а затем последует аукцион или тендер по распределению каждого из месторождений между американскими производителями. Некоторые из них в настоящее время эксплуатируются небольшой китайской компанией, контракт, который был заключен в период правления экс-президента Николаса Мадуро. Напомню, он был захвачен и вывезен в США, где ему предъявлены обвинения в наркотерроризме. Без иностранных инвестиций Венесуэла не сможет увеличить добычу и выбраться из кризиса, объяснил директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
2: Есть перспективы роста добычи. Сейчас она где-то 1,2 миллиона баррелей в сутки. К 2030 году может достичь 2 миллионов, а где-то к 40-му выйти там на 3, даже может быть там 3,2. И естественно, когда будет такой рост со стороны других стран ОПЕК, будет сильное желание распространить квоты на Венесуэлу, потому что в последние годы ее добыча не квотировалась из-за резкого падения. То есть это такой долгосрочный ограничитель. Естественно, там, компании, которые хотят инвестировать в Венесуэлу, устремятся от него избавиться. Что, выйти на добычу в 3 миллиона баррелей в сутки, Венесуэле нужно 150-200 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций, которые могут дать основу США.
0: Напомню, в мае из ОПЕК и ОПЕК плюс вышли Объединенные Арабские Эмираты, а власти мотивировали решение национальными интересами и закрытием судоходства в Ормузском проливе со стороны Ирана. Но в Кремле указывали, что Россия продолжит участие в объединении. Кстати, про внутреннюю ситуацию в России. Цены на топливо замерли, а правительство намерено усилить контроль за рынком нефтепродуктов. По последним данным Росстата, с 18 по 24 августа бензин в среднем подорожал меньше, чем на процент, а показатели по дизелю практически не изменились. Власти на этом фоне намерены изменить систему мониторинга поставок и установить индикативные цены по регионам. Кроме того, планируется усилить контроль за стоимостью бензина низкого качества Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Как к концу недели обстоят дела с ценами на горючее и насколько помогут предложенные властями меры, разбирался Владимир Асулов.
3: Судя по последней статистике Росстата, динамика на топливном рынке разнонаправленная. Если брать данные с 18 по 24 августа, то цены на бензин выросли в 55 субъектах России. Сильнее всего это было заметно в Дагестане, там он подорожал почти на 8%. На втором месте оказалась Рязанская область, плюс 6% неделя к неделе. При этом снижение цен на бензин было зафиксировано в 5 субъектах России. Больше всего в Крыму, минус 8,5%, и в Хакасии. Чуть меньше, чем на 3% бензин подешевел. В среднем по стране. За этот период 92-95 выросли в цене примерно на процент. 92 до 73 рублей за литр, 95 до 79. Ну а дистопливо примерно осталось на уровне 88 рублей. На среднюю стоимость влияет неоднородная ситуация между независимыми автозаправками и крупными сетевыми игроками. Об этом нам рассказал руководитель аналитического центра B1 Алексей Лаврухин.
4: Ситуация стабилизируется, потому что с начала августа рост цен на бензин составил меньше процента, а дизельное топливо подешевело на 2,5. Это по Росстату. Буквально несколько дней назад выезжали с дачи, и на небольшой независимой заправке литр 92-го стоил 120 рублей. Очереди нет. Проезжаешь десяток километров, и на федеральной сетевой заправке тот же литр стоит почти в 2 раза дешевле, и очередь из машин на полкилометра. Как раз с такими дисбалансами работают надзорные органы, но одного регулирования здесь недостаточно. Важно восстанавливать инфраструктуру, не допускать новых повреждений и обеспечить справедливый доступ к ресурсам участникам топливного рынка.
3: О том самом справедливом доступе к ресурсам на топливном рынке давно говорят его независимые участники. Они рады бы снизить цены на горючее, но многое упирается в само наличие нефтепродуктов. Иногда их в принципе не получается закупить у производителей. Таким опытом в эфире телеканала РБК поделился владелец АЗС в Костромской области Артур Мулюков.
5: Конкурировать с вертикально интегрированными АЗС независимые не могут на равных, здесь мы видим очень сильный отток потребителей. Могу

0: внимание, объемом от 1 тонны. Кроме того, власти намерены установить индикативные цены по регионам. Этим будут заниматься Федеральная антимонопольная служба и Министерство энергетики. Помимо этого, регуляторы будут обязаны принимать меры в отношении компаний, которые завышают цены на топливо. Но как именно реализуют меры в контексте цен без серьезных рисков для рынка, сейчас принципиально важный вопрос. Об этом в нашем эфире заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
1: Если там сильно перегнуть палку, это может привести к дополнительному дефициту, потому что любые ограничения ценообразования сразу приводят к тому, что часть поставщиков могут просто выпасть с рынка. А сейчас все-таки главная задача для рынка даже не цены, а чтобы объемы были. Ситуация, когда у нас фактически сейчас объемы биржевой торговли свелись к минимальным значениям, и по сути сейчас даже обязательная торговля с учетом возможности поставки по внебиржевым договорам сокращается практически до 2% от общего объема выпуска. Вряд ли вот эти 2% можно считать индикативной ценой. Плюс, помимо продажи на бирже, есть поставки импортного топлива, поставки топлива, которое может идти по прямым договорам и не укладываться вот в эти индикативные оптовые биржевые цены.
0: Кроме того, не исключено, что власти усилят контроль за стоимостью топлива Евро-2, Евро-3, Евро-4. Эти классы недавно разрешили ввозить и производить в России. Наши собеседники говорят, что НПЗ, которые выпускают Евро-5, не смогут быстро перейти на производство более низких классов топлива. С такими бензинами работают те, кто либо поврежден, либо просто у них не работает часть оборудования, либо это еще мелкие НПЗ. И вот эти объемы, как говорят наши собеседники, в целом не превысят 10% от общих объемов на рынке бензина и дизеля в России.
2: О ситуации на российском топливном рынке рассказал Владимир Расулов, но для контроля ценообразования на топливо классов Евро 2, 3 и 4 на Минэнерго и ФАС поручено подготовить предложение по увеличению реализации таких нефтепродуктов на Петербургской бирже. Впрочем, сейчас вряд ли есть цель продавать большую часть объемов именно через биржу, отмечает эксперт по энергетике Софья Мангелева.
3: Инициатива, что давайте все продавать через биржу, она была вынесена, но никаких законодательных актов из этого пока что не последовало. Что на текущий момент есть? Есть обязательство по продаже 10% объемов Евро 5 и минимум 3% объемов более низких грейдов. Вообще, в принципе, и то, и другое делается преимущественно для того, чтобы в условиях, когда у нас не хватает бензина и периодически у всех начинается волнение относительно его цены, понимать, каким образом вообще выглядят цены при поставке на разные регионы страны. Дальше, что есть, это продажи через Петербургскую биржу, опять же, импортных объемов. С импортными цель вообще в том, чтобы дать одинаковый доступ для разных игроков рынка, потому что в отличие от крупника, которые теоретически могут импортно обеспечивать свои запасы, малые компании не всегда могут с такой же скоростью обеспечить себя бензином. Поэтому, честно говоря, я из того, что сейчас вижу, мне кажется, это скорее ажиотажное волнение относительно того, что все будет продаваться через биржу, но законодательно такого движения не идет.
2: Предполагается, что регуляторы будут обязаны принимать меры в отношении завышающих цен компаний, а пилотным субъектом, где протестируют такую систему, станет Тыва. Параллельно регионам рекомендовано заключить ценовые соглашения с независимыми участниками рынка. Последние отмечали, что из-за нехватки ресурса на бирже вынуждены закупать топливо по высоким ценам. Буквально через минуту продолжим и поговорим о предложении Центробанка вдвое увеличить лимит выдачи займов наличными для микрофинансовых организаций. С чем это связано, выясним. В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев, и к другим темам пятницы. Центробанк предложил вдвое увеличить лимит выдачи займов наличными для микрофинансовых организаций и в 4 раза для ломбардов. Проект таких мер размещен на сайте регулятора. Сейчас организации могут выдавать из кассы до 50 тысяч рублей по одному договору, а ежедневный лимит по сумме операций за счет наличных из кассы составляет 1 миллион рублей. Предполагается, что МФО смогут выдавать до 100 тысяч рублей, а ломбарды до 200. Также предлагается увеличить лимит выдачи займов наличными для кредитных потребительских кооперативов и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов с 300 тысяч рублей до 1 миллиона. Лимит для операции также будет расширен с 2 до 4 миллионов рублей. Повышенный интерес к МФО сейчас проявляют не только физлицы, но и бизнес из-за потребности в быстрых деньгах, рассказала в нашем эфире руководитель проекта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.
4: В данной экономической ситуации нет никакого, на самом деле, серьезного риска. Это не приведет к увеличению закредитованности. У нас сильно изменилась и стоимость денег, и вся проблема МФО была всегда в следующем. Если мы говорим о легальном лицензированном рынке микрофинансовых организаций. Изначально регулятор приложил очень много усилий для того, чтобы их крепко зарегулировать, и это

0: действительно получился, потому что из легальных МФО получился такой хороший институт благородных девиц с ограничением по сумме возврата и так далее. Хотя начиналось это, помните, как бы в 365% годовых и так далее. Сейчас все совсем по-другому. Есть ограничения, есть лимиты, есть рынок. Если рынок был сильно очищен, но при этом спрос продолжал расти, и это породило другую сторону, теневую сторону рынка, потому что мы получили равносильный, если не больше, рынок нелегальных кредиторов. В этой ситуации как будто бы кажется, что давая возможности все-таки действовать и получать займы и кредиты в стране, где все защищено законом, и есть все циклы защиты потребителя, экологичнее, нежели чем закручивать гайки, когда спрос есть и порождает те самые нелегальные организации. С другой стороны, мы сейчас имеем определенную экономическую ситуацию, и, скорее всего, деятельность МФО связана изначально не только с рынком для физиков. Это большое подспорье, в том числе для предпринимательской деятельности. И развивая микрозаймы в стране, которые могли бы обеспечить потребности бизнеса в краткосрочных деньгах, эта идея, она сейчас тоже имеет определенное развитие, потому что мы находимся в определенных экономических условиях, где быстрые деньги, небольшие деньги помогают поддерживать оборот предпринимателя.
1: Да, в документе Центробанка есть тоже и по бизнесу предложения. Они есть, да, но мы сейчас вот о физических лицах больше говорили, как раз про закредитованность, про доступность вот таких микрокредитов, а потом отдавать надо гораздо большие суммы в короткий срок.
0: Да, одновременно с этим есть предельный размер долговой нагрузки, есть ответственность кредитора перед тем самым заемщиком, чтобы он его не прикредитовал. В этом смысле мы, конечно, чуть больше защищены, когда мы находимся в легальном поле. Поэтому, соблюдая принцип ответственного кредитования, в том числе на микрофинансовом рынке, сосредотачивая кредитование на лицензированном рынке, мы, наверное, в долгосрочный момент больше выигрываем. Что касается самого экономического поведения, доступности денег, финансовой грамотности, здесь нам как бы нужно еще расти.
1: Евгения, как часто вообще сейчас микрофинансовые организации, давайте если в легальное поле посмотрим, все-таки обращаются за возвратами в суды и потом уже к коллекторам?
0: Да, обращаются, есть взыскание, но оно, опять же, находится в русле таком, что здесь больше шанс, это меньше суммы, чем уже более крупное кредитование. Их гораздо проще заработать, чем какой-то более большой кредит. Легальное взыскание, и эти суммы позволяют в том числе прийти, если, допустим, человек не справляется с обязательством банкротства физического лица, для того, чтобы иметь возможность защиты и безопасного, скажем, выхода в случае неприятной ситуации.
1: Ну и таким образом портит себе и кредитную историю и будущее.
0: Да. Когда мы говорим о нелегальном рынке, здесь, к сожалению, все работает абсолютно по другим правилам. Человек изыскивает, его еще больше закредитовывает, он оказывается в более бедной ситуации, и вытаскивать его даже с помощью там бесплатной процедуры банкротства физических лиц гораздо сложнее.
2: Предполагается, что новая версия указания вступит в силу по истечению 10 дней после официального опубликования. Комментарии по проекту документа ЦБ будет принимать до 11 сентября. Ну, а через некоторое время в нашем эфире обсудим, почему среди наиболее закредитованной категории россиян, в том числе и через МФО, оказались зумеры. Озон с 10 сентября начнет размещать товары на складах пунктов выдачи. На первом этапе будут продаваться товары, которые покупатели не забрали или отменили. С октября продавцы смогут самостоятельно привозить товары на хранение напрямую в ПВЗ. Также появится опция доставки товаров в ближайший пункт для последующей транспортировки силами Озон в другие точки. А с 28 августа начали действовать первые меры поддержки селлеров Озон. Marketplace ранее объявил, что снизит с этой даты комиссию для продавцов на 3 процентных пункта. Но слушатели радио РБК справедливо напомнили нам в Телеграме, на сегодня было запланировано и повышение комиссии, причем еще до атак на логистические объекты Озон. Рост зависит от категории товара, где-то на 5, где-то на 8 процентных пунктов. Поэтому фактически речь идет не столько о снижении комиссии, сколько о смягчении их повышения. И все же для продавцов это шаг навстречу, считает селлер на маркетплейсах Максим Попов.
3: На миллион у меня сгорело товара без страховки, остальное товар со страховкой. Ну, плюс мы пока все-таки не до конца знаем степень повреждений других складов. Это какое-то, на самом деле, чудо, что так происходит. Если это все действительно выплатят, будет очень и очень хорошо. По факту сейчас единственная хорошая мера поддержки — это снижение комиссии на 3%. Это очень хорошо, это очень правильно. Единственная ключевая проблема-то в чем? Дело в том, что последний примерно год маркетплейсы оба, и фиолетовый, и синий, подняли суммарные комиссии минимум на 15%, я думаю, что если просуммировать все, там и поднятие эквайринга, и поднятие еще там доп. Разных услуг, процентов на 20-25. И поэтому сейчас опустить на 3, на самом деле, очень мало.
2: Есть и другая проблема. 24 августа Озон анонсировала распродажу скидки на сток, чтобы помочь селлерам быстрее реализовать товар. Но продавцы жалуются на радио РБК, что об участии в акции некоторых из них уведомили только вчера.

0: При этом скидки могут доходить до 45%. Если селлер не готов продавать товар с таким дисконтом, от участия приходится отказываться вручную. Продавцам не хватает прозрачной и своевременной коммуникации со стороны маркетплейса, подчеркивает селлер Мария Русинова.
1: В результате атаки на склады Озон у нас пострадало достаточное количество товара. Конечно, в разы меньше, чем на Wildberries, но тем не менее для нас это тоже очень ощутимые цифры. В настоящее время мы, конечно, ведем диалог с маркетплейсом, и для нас любая поддержка важна. Даже, например, если мы говорим про снижение тарифов на 3 процентных пункта, то это для нас может означать, что мы хотя бы на эти 3 процентных пункта получим чуть больше денег на расчетный счет. Ну и, конечно, мы от маркетплейса ожидаем прозрачной коммуникации, честности, какой-то ясной, внятной информации о том, как, когда и в каком объеме нам будут компенсированы потерянные товары.
0: Через сутки после первой атаки на логистическую инфраструктуру Озон на маркетплейс заявил, что не будет брать плату за размещение товара на пострадавших складах, а товары с закрытых объектов будут бесплатно перевозить на другие. При этом продавцы сообщили нам в Телеграме, что уже корректируют цены как минимум на 3%, чтобы компенсировать рост комиссии. Все опрошенные нами селлеры также ожидают страховых выплат. Компенсация может составить 75% стоимости утраченного товара. Напомним, с 22 августа атаки беспилотников затронули 6 логистических объектов Озон. Часть из них была повреждена, на других пришлось эвакуировать персонал. К другим темам. Минобороны подготовила проект приказа, который откроет военным расширенный доступ к информации о гражданах, а также их ближайших родственников. Документ опубликован на сайте нормативных правовых актов. Ведомство сможет получать сведения о доходах, банковских счетах и вкладах, заключенных договорах займа, задолженности и нарушении обязательств по кредиту и банкротстве. Медучреждения обяжут передавать данные о наличии психиатрических расстройств, наркозависимости, алкоголизма, токсикомании, постановки на учет с ВИЧ-инфекцией. Ну и кроме того, военкоматы смогут получать сведения, цитата, об участии в деятельности общественных объединений, преследующих политические цели, и также включение человека в реестр иноагентов. Предлагается предоставлять информацию и о загранпаспортах, в том числе служебных и дипломатических. Ранее в нашем эфире юристы отмечали, большинство данных из перечня в указе, в том числе врачебная тайна, защищены от разглашения Конституции. Поэтому собирать их только при помощи подзаконного акта, а не нормы в федеральном законе, противоречит правилам. Один только приказ не сможет позволить получить военным доступ к расширенной информации. Для этого надо будет менять и другие законы. Согласен адвокат, член адвокатской палаты Москвы Михаил Салкин.
2: К сожалению, от нашего государства скрыть какие-то данные о себе все сложнее и сложнее, потому что оно начинает собирать о вас, мне кажется, теперь данные чуть ли не с момента с рождения, все это хранить, тем самым превращает это в какой-то комплекс, нарушающий принцип приватности. Одно дело, когда вы добровольно там в какой-нибудь резерв записываетесь и говорите, вот мои родственники такие, ты там, я хочу, чтобы вы об этом знали, ну, как, например, делаются с контрактниками. То, что это важно для потом определения круга лиц, кого надо извещать о смерти, кому выплаты положены и прочее, прочее. А просто собирать максимальное количество данных, включая, там, не знаю, политическую принадлежность, это совершенно нарушает права человека по принципу приватности. И сам приказ вообще это разрешить не может. Должны быть изменения в закон о банковской тайне, закон о налоговой тайне. Там перечень настолько огромный, что это, в принципе, мне кажется, неправильно будет вносить. Государство, конечно, имеет право собирать информацию без согласия граждан с точки зрения закона об персональных данных, но там кружка достаточно определенным образом поименована для чего.
0: Получать личные данные Минобороны сможет на основании письменных или электронных запросов, в том числе через систему межведомственного электронного взаимодействия. Сейчас проект находится на стадии общественного обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы. Гражданина России, по предварительным данным, убили на площади Николая Бараташвили в Тбилиси, в Грузии. Об этом сообщает грузинский телеканал со ссылкой на местного жителя. А в МВД Грузии информацию о том, что убитый гражданин России, не подтвердили, передает ТАСС. Мотив убийцы, по словам грузинских СМИ, до сих пор неизвестен. А предполагаемый преступник скрылся. Позднее МВД Грузии сообщило о задержании по горячим следам иностранного гражданина по обвинению в преднамеренном убийстве другого иностранца. По данным ведомства, он использовал холодное оружие и тупой предмет. Оружие преступления было из

0: изъято в качестве доказательств. По факту произошедшего ведется расследование. РБК направил запрос в Министерство внутренних дел Грузии, а также секцию интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии.
1: Технологии и тренды.
2: Представьте, страна так разбогатела на буме искусственного интеллекта, что решила просто раздать часть денег людям наличными, каждому. И не в долг, а из профицита. Это технологии и тренды, меня зовут Иван Звягин. Сейчас расскажу, как чипы для нейросетей превратились в прямые выплаты населению. 17 августа президент Тайваня Лай Цинде объявил, что в проект бюджета на 2027 год заложат около 7 миллиардов долларов на выплаты гражданам. Каждый получит по 10 тысяч новых тайваньских долларов, примерно 300 долларов США. Об этом сообщило государственное агентство CNA со ссылкой на администрацию президента. Сам Лай назвал это дивидендами от искусственного интеллекта. В четверг кабинет министров бюджет утвердил и отправил в парламент. Но откуда деньги? Тайвань – главный поставщик железа для ИИ. Здесь работает TSMC – крупнейший в мире контрактный производитель чипов. Именно он выпускает процессоры для NVIDIA. Рядом – заводы, собирающие серверы для дата-центров. Экономика растет двузначными темпами 3 квартала подряд, и по итогам года рост может стать рекордным за 39 лет. Важная деталь. Раньше такие задачи Тайвань проводил через отдельные спецбюджеты и частично в долг. Сейчас выплата вписана в обычный бюджет и оплачена ростом дохода. Чиновники говорят, что деньги придут до лунного Нового года, но только если парламент утвердит бюджет до конца декабря. А с этим сложно. У оппозиции большинство, и бюджет текущего года она согласовала с рекордным опозданием. Теперь Гоминдан требует удвоить выплату, а мэр Тайбэя съязвил, что таких денег хватит на один поход за продуктами. Параллельно тот же бюджет вкладывает рекордную сумму в AI-10, госпрограмму по вычислительным мощностям и кадрам, и поднимает зарплаты бюджетникам на 4%. Интересно, что про налог на ИИ и базовый доход спорят уже годами, но первый чек с пометкой «дивиденды» от ИИ выписала не страна, где разрабатывают модели, а страна, которая делает для них подложку. То есть деньги пришли не от алгоритмов, а от литографии.
3: Сумочки Биркин. Это вообще объект для инвестирования или нет?
4: Она в любом случае вырастет в цене, потому что такие сумки на вторичном рынке торгуются всегда дороже, чем в бутике.
1: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17.10. «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. Пятница, 16.10. На радио РБК. РБК «Тренды».
5: Отпуск по запросу. Еще несколько лет назад подготовка к отпуску выглядела примерно одинаково. Десятки вкладок в браузере, отзывы на форумах, карты, путеводители и бесконечные списки вещей. Теперь значительную часть этой работы можно переложить на нейросеть. Например, если раньше турист искал маршрут самостоятельно, то сегодня достаточно написать: «У меня 7 дней отпуска, бюджет 100 тысяч рублей, люблю природу, гастрономию и не люблю толпы туристов». Через несколько секунд нейросеть предложит готовый план путешествия с переездами, достопримечательностями и примерными расходами. То же самое касается поиска необычных мест. Вместо популярных локаций алгоритм может подсказать заброшенный маяк на Балтике, небольшую винодельню на юге России или малоизвестный музей, который редко попадает в туристические подборки. Практическая польза тоже есть. Перед поездкой на море нейросеть поможет собрать чемодан и напомнит не только про купальник и солнцезащитный крем, но и про лекарства, документы, зарядное устройство и другие вещи, которые люди чаще всего забывают дома. А во время самого путешествия ИИ постепенно превращается в персонального помощника. Он может найти кафе с местной кухней рядом с вами, построить маршрут на день с учетом погоды, подсказать смотровую площадку для заката или быстро рассказать историю здания, возле которого вы случайно остановились. Но есть нюанс. Нейросеть может найти необычное место, подсказать интересный маршрут и помочь собрать чемодан. А может отправить вас в кафе, которое закрылось 2 года назад. Поэтому пока искусственный интеллект становится отличным помощником в путешествии, но ответственность за маршрут все еще лежит на человеке.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве. Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: В студии с обзором главных событий дня Юлия Родина. Владимир Путин на полях саммита ШОС проведет 9 двусторонних встреч, сообщил его помощник Юрий Ушаков. В частности, ожидаются переговоры с лидерами Киргизии, Таджикистана и Монголии. Саммит ШОС стартует в Бишкеке 31 августа. Следующая встреча лидеров Организации сотрудничества пройдет в Пакистане. Россия примет председательство в 27-28 годах. Сбербанк назначен расчетным банком для граждан, находящихся за рубежом и уклоняющихся от исполнения наказания в России. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Отдельным постановлением правительство определило размер ежемесячного пособия, которое может выплачиваться близкому родственнику такого гражданина. Размер выплаты ограничен величиной МРОТ. Минфин США продлил срок действия лицензии для компании «Нефтяная индустрия Сербии» до 30 сентября. Сербская НИС находится под американскими санкциями вместе с мажоритарным акционером «Газпромнефтью». Лицензия позволит продолжать деятельность компании в целом, а также работу НПЗ в Панчеве в частности. В Ростовской области введен режим ЧС. Об этом сообщили в правительстве региона. Причиной стало прекращение работы портов и нарушение судоходства в Азово-Черноморском бассейне. Ситуация привела к скоплению значительных объемов сельхозпродукции у производителей. Концерты американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге все же состоятся на «Газпром-арене» 10 и 11 октября. Организаторы преодолели все технические нюансы со стадионом, об этом РБК сообщили источники. В агентстве Say Agency заявили, что уже подписали договор аренды со своей стороны и ждут ответной подписи от площадки, которая ранее публично отрицала сотрудничество. Больше новостей читайте на сайте РБК.
2: Российский автопарк заметно постарел. Каждая четвертая легковая машина в стране оказалась старше 15 лет. Такие данные от МВД прозвучали на профильном круглом столе в Общественной палате. Участники рынка подтвердили этот тренд. По подсчетам Ассоциации российские автодилеры, за пятилетку средний возраст автомобиля вырос на 3 года. Чем опасно стремительное старение машин, как можно было бы омолодить их парк, выяснял Владимир Асулов.
3: Для начала немного общей статистики. Госавтоинспекция и продавцы автомобилей оценивают количество легковых машин в России в 54 миллиона экземпляров. Здесь речь идет только о зарегистрированных вариантах. В условиях 4-летних санкций сейчас особенно важен жизненный цикл каждого автомобиля. Неважно, произвели его в России, либо за рубежом, машина поступает в дилерскую сеть, там ее обслуживают по гарантии, а потом, как утверждают участники рынка, владельцы ремонтируют транспортные средства в неофициальных сервисах. Затем машину перепродают, и в итоге большинство автомобилей за жизнь меняют от 3 до 4 владельцев, при том, что средний возраст машин составляет 16 лет, то есть парк заметно стареет. В итоге новые собственники зачастую не понимают, что именно приобретают на вторичном рынке, а вот эта купленная машина может быть, например, в залоге или на нее не окажется запчастей, то есть старение вызывает дополнительные трудности. Выйти из положения здесь можно, если сделать полную электронную историю автомобиля, что называется от момента рождения до утилизации. Такой способ предложил президент Ассоциации российских автомобилей дилеры Алексей Подчеколдин.
4: Кто сегодня скажет, сколько у нас грузовых автомобилей с пробегом больше миллиона километров? Никто не скажет до конца. А мы должны знать. Что мы хотим в итоге? Защиту интересов и автовладельцев, защиту участников рынка, прозрачность, единые правила, качество